0: что это будет не единственная передача, посвященная социокультурной реабилитации в цикле
1: Конечно.
0: «Открытый диалог». Хотелось бы, возможно, подключение и полномочных представителей президента, и членов рабочей группы по социокультурной реабилитации нашей. И, возможно, еще директоров не только КСРЦ, но и директоров дворцов культуры, которых у нас, Анатолий Николаевич, если не совру, порядка 40. Да, у нас также есть еще с вами прекрасный центральный музей ВОС и музеи в регионах, которые тоже занимаются социокультурной реабилитацией. Поэтому будем считать, что это такое начало, которая нам поможет не только общаться друг с другом, но и поднимать важные проблемы. Тут же, чтобы рождались какие-то интересные идеи для творчества или какие-то новые инструменты, как, например, Юлия Федоровна предложила сегодня какой-то такой рабочий инструмент в виде чата, в котором будут именно ссылки на мероприятия, общение будет идти в личной, а здесь именно ссылки, что позволит человеку в любой момент воспользоваться и стать участником мероприятия, которое происходит в этот момент на другом конце страны.
1: А благодаря вот таким вот встречам и таким вот формату таких вот передач у нас как раз-таки будут появляться новые идеи, которые будут потом воплощаться в жизнь. В свою очередь хотим пожелать вам насыщенного творческого сезона, замечательных, богатых на творчество мероприятий, благодарной публики многочисленной и, собственно говоря, чтобы у всех все было хорошо. Программу «Открытый диалог» сегодня провели начальник отдела культуры и спорта аппарата управления Всероссийского общества слепых Ярославна Буслакова
0: и начальник пресс-службы ВОС Александр Карпович.
1: Спасибо огромное всем участникам, всем нашим гостям. Удачи, успеха и до новых встреч.
0: Работаем.
2: Медиа ВОС представляет «Открытый диалог».
3: Пешеходные переходы, адаптированные для незрящих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
4: Переход улицы Усиевича разрешен.
3: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
5: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
3: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
4: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
3: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
6: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению с тростью. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно. Добираться до той точки, до которой им нужно.
7: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот, поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
8: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
9: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
10: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
11: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
12: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
13: Актуальное интервью на Радио ВОС.
14: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с председателем Казахского общества слепых Наурзбаевым Алматом Сабиджановичем и директором Республиканского центра реабилитации инвалидов «Жилья» Казахского общества слепых Балгожиной Гульбашин Рахимберлиевной. Вначале мы бы хотели узнать немножко о Казахском обществе слепых. Сколько незрячих стоит на учете вашей организации? Есть ли производственные учреждения и санаторно-оздоровительные организации?
15: У нас на сейчас порядка 17 тысяч членов общества. Да, у нас 30 учебно-производственных предприятий, 19 филиалов. Практически все предприятия работают. Они все оптимизированы, там можно считать даже малыми предприятиями, потому что в пределах 40, 50, 60, вот в таком количестве работают у нас предприятия. Но последние 8 лет мы очень много оборудования завезли, высокой технологии. Если раньше ручного труда было много в советское время, сейчас практически этого уже нет, поэтому количество инвалидов по зрению уже становится меньше, но при этом эффективность растет. Да, мы где-то на 3 миллиона долларов в последнее время закупили новые оборудования. Это по производству гофротары, гофрокартона, пластмассовые изделия, очень много термопластавтоматов. Приобрели печатные оборудования, приобрели бельгийского производства. Сейчас мы книги сами печатать уже начали. Филиала, основная работа – это организация досуга. Мы последние 2-3 года организовали 12 культурно-досуговых центров. Что-то построили сами, что-то реконструировали, что-то переоборудовали. Как и везде, как и в России, у нас же здания, сооружения, они же построены в советское время. Да, они действительно ветхие, уже старые, поэтому где-то идет реконструкция, где-то переоборудование, где-то снос, новое строительство.
14: Сегодня с нами на связи также руководитель реабилитационного центра Казахского общества слепых, и мы хотели бы у вас узнать, какие направления входят в программу реабилитационной работы вашей организации. Алмат Сабиджанович отчасти уже раскрыл эту тему, но я думаю, что вам тоже есть что сказать.
16: Начнем с истории. Это, конечно, тяжелый 20-й год после коронавируса. Но, несмотря на это, Казахское общество слепых построило отдельное здание для

0: период потеряли зрение. Анализ того периода показал, что нужно работать с детьми, подготовка к школе. Поэтому у нас такие основные направления тогда определились. Это консультационно-методическая поддержка, включая психологическую, юридическую поддержку, обучение системе Брайля, обучение современным технологиям. И основная работа выделилась, это работа с детьми, подготовка в школе. Здесь тоже определилась такая задача, что многие дети имеют проблемы со зрением, еще плюс получилось, есть еще проблема с задержкой речью тоже. Здесь мы решили, что поддержка дополнительно психолога, логопеда с привлечением. Ну, вот такие вот реабилитационные вот в таком плане направления определились. И, конечно, основное направление – это восстановление выпуска литературы шрифтом Брайля. То есть организации в рамках реабилитационного центра специализированной типографии для выпуска книг. На сегодня мы этим гордимся, потому что сегодня в Казахстане это единственная типография, специальная типография, где есть промышленный брайльский принтер. И, естественно, есть и другие тоже оборудования, приборы, которые позволяют нам выпускать книги. Также в рамках нашего реабилитационного центра мы выпускаем, к сожалению, здесь тоже надо сказать, что единственное периодическое издание, которое выходит шрифтом Брайля в Казахстане, как журнал, тоже выпускается вот в рамках нашего центра. Конечно, реабилитационное мероприятие наше охватывает всех членов казахского общества слепых. Здесь мы стараемся работать индивидуально. Но, естественно, сейчас мы подключаем различные курсы, семинары. Конечно, кто живут в Алмате, им легче, они могут каждый день посещать там наши различные мероприятия. А вот для регионов это немножко проблематично, но этот вопрос тоже решен. Теперь мы приглашаем на различные тематические курсы, семинары, тренинги лиц с инвалидностью по зрению из регионов. Ну, например, в прошлом году у нас был курс, осенний курс, который был посвящен оборудованию, средствам чтения. И в рамках этого семинара, курса мы проводили различные занятия по привитию навыков самостоятельной жизни, ориентировка в городе, психологическая и юридическая поддержка. Ну, в таком направлении мы работаем. Естественно, еще наш центр также является центром, где люди с инвалидностью могут прийти, получить электронную цифровую подпись, знания, или мы помогаем им работать различными государственными сайтами, порталами. У нас все государственные там, технические средства для пользования лиц с инвалидностью через электронный портал. Чтобы как пользоваться электронным порталом, как записываться, как найти работу. Все эти вопросы, эти услуги они получают в нашем центре. Но здесь я хочу отметить, что все эти мероприятия у нас проходят безвозмездно. У нас работают специальные кабинеты для родителей и детей. Подготовка в школе. Здесь мы проводим различные тренинги, как подготовить ребенка к школе для матерей. И работаем с детьми. Мы их готовим уже к школе. Заранее готовим их пальцы, проводим обучение, как вести себя в школе даже. У нас логопед работает индивидуально с детьми. Здесь очень много вопросов, проблем, помимо зрения. Многие родители обращаются, они считают, что все эти вопросы должны мы решать мы. Нам приходится с ними работать в таком плане, что родители, в первую очередь, должны понимать, принимать уже инвалидность своего ребенка. И как готовить ребенка к школе? Не так, чтобы ребенок ждал от кого-то помощи, но уже какие-то там навыки уже у ребенка были. В этом направлении тоже идется работа.
1: Алмат Сабиджанович, вы являетесь председателем Центрального управления Казахского общества слепых. Могли бы вы рассказать для наших радиослушателей о своем профессиональном пути в организации? И, в принципе, сегодня молодые незрячие люди рассматривают ли Казахское общество слепых в качестве своего места трудоустройства и места для построения карьеры?
2: Вообще, сам я-то вырос здесь. Я же в школе для слепых учился, и членом Казахского общества слепых-то я стал в далеком 82-м был еще. Я с 15 лет в Косте. То есть при мне был и рассвет, и падение. Я уже 9 лет руковожу этим объединением. Молодежь есть, но сегодняшнем

0: молодежь немного по-другому смотрит на мир. Основная часть уже как бы самостоятельно двигается. У нас же в стране, я вот как в ОСИ не знаю, но в России, в Казахстане инклюзия сейчас очень имеет большую поддержку. Поэтому сегодняшняя молодежь более такой свободный у них мышление. Они более диверсифицированы. Даже есть наши люди, которые уже, наши ребята, вот, они уже за рубежом работают в системе ООН, в системе других направлений. У нас тоже есть, но мы все равно испытываем дефицит в молодых кадрах. Хотя образованных, дипломированных инвалидов по зрению, я думаю, что слишком много даже. Сейчас этим уже никого не удивишь.
1: Гульбашым, можем ли мы у вас узнать более подробную информацию о членах казахского общества слепых? Много ли молодых незрячих среди членов общества? Какой примерно процент трудоустроено сегодня инвалидов по зрению в Казахстане? Есть ли специализированные учебные заведения, среднеспециальные и высшие в Казахстане для того, чтобы незрячие могли свободно получить профессиональное образование?
2: Начну с трудоустройства. Да, молодые люди сегодня имеют широкий спектр возможностей работать в различных сферах. У нас Алмат Сабичанович сейчас сказал, что многие молодые люди организовывают свои фонды, организовывают свои другие организации и сами являются как бы работодателями. Концепция вот нашего центра у нас такова, что у нас все услуги или все работы мы предоставляем именно с участием лиц с инвалидностью. Например, в нашем центре работает штатные 20 человек, из них 10-12 лиц с инвалидностью. Если 26-й год возьмем, у нас уже трое – это молодые девушки, которые получили высшее образование, но пришли к нам работать. Но чтобы они работали, мы их вначале привлекали через центр занятости. Ну, сейчас она у нас не центр занятости называется, по-другому называется, но я, чтобы для понимания...
0: Карьерный центр называется.
2: Да, карьерный центр или трудовой мобильности называется. Вот мы через эти центры их привлекали и обучали трудовым навыкам. Нам, например, для нашего центра нужны какие специалисты, которые знают, хорошо знают Брайль, которые могут работать корректорами, редакторами по Брайлю, потому что у нас основная работа, это реабилитационная наша, это выпуск литературы шрифтом Брайля. Ну, в основном. И нам нужны реабилитологи, которые могут помогать ориентироваться по городу. Специалисты, сами же лица с инвалидностью, молодежь, которые могут наших других молодых обучать компьютерной грамотности, пользованию телефоном, различным современным сегодняшним технологиям, которые очень нужны, полезны в обучении. Вот насчет учебных заведений. На сегодня у нас закон не запрещает учиться в любом вузе, колледже. У нас, например, есть там насчет специализированных там учебных заведений, я могу назвать вот специальные колледжи медицинской направленности, где у нас молодые лица с инвалидностью получают специальность среднемедицинского персонала с навыками там массажиста. Это как бы специальное. Это государство ежегодно выделяет 16 грантов. И на эти 16 грантов из каждого региона подают заявление и поступают. У нас в трех городах такой колледж есть. В Алмате было два, на сегодняшний день только один остался. В Алмате есть Академия спорта туризма, тоже как бы специализированная. Здесь тоже в основном обучается молодежь с инвалидностью. По зрению тоже получает специальную профессию ЛФК, и массажиста и тренера по спорту спортивной направленности. Сегодня у нас в высших учебных заведениях до 25-го года было 1% квота давалось, а сейчас уже 2% квоты. Также у нас дается квота на обучение в магистратуре, докторантуре тоже 1%. И также у нас в Казахстане есть международная программа «Балашах», где молодые люди могут получить образование за рубежом. Уже последние годы эта данная программа «Балашах» тоже уже доступна для лиц с инвалидностью. У нас обучаются в различных вузах. То есть любые профессии уже как расширены для получения с людьми, молодежи. Для обучения в вузах что сегодня делается? Я здесь хотела бы немножко акцентировать внимание работу нашего центра, воспользуясь таким случаем. Мы в прошлом году, наш центр совместно с фондом «Казах спорта слепых» выиграл грант, чтобы записывать именно в современных цифровых форматах учебники, книги. Мы совместно с самым ведущим вузом Казахстана, который находится в Алмате, ведущий национальный вуз имени Аль-Фараби, мы им предоставили в 2025 году учебники в цифровых форматах записанные. Ну, вы, наверное, тоже слышали, это DAISY-стандарт и типа как электронные книги, EPUB в таких стандартах. Ну, вот такие возможности сейчас мы как бы предоставляем вузы. Тем более сейчас в Казахстане работает концепция инклюзивного образования, то есть любые вузы, школы, колледжи уже они становятся инклюзивными. И поэтому сейчас становится актуальным обеспечивать их учебниками. Вот то, что мы сегодня освоили, эти стандарты, как бы нам позволит ходить вот эти вузы, чтобы подготавливать им учебники, учебные материалы. Но здесь, конечно, вопрос в каком плане сложный. Не все вузы открыты, не все руководители этих вузов понимают, что нужно переходить на такие уже цифровые учебники. Но мы работаем, сейчас вот начали в Алма-Ате, но к нам обращаются насчет образования, ну, образовательных процессов, вот участие вот именно. Это инициатива, чистая инициатива казахского общества слепых. Это огромная работа. Я надеюсь, мы дальше эту работу продолжим.
1: Алмат Сабиджанович, расскажите нам, пожалуйста, каким образом сегодня оказывается государственная поддержка казахского общества слепых? На какие льготы и субсидии могут рассчитывать инвалиды по зрению, проживающие в Казахстане?
0: Здесь надо отметить само казахского слепых как общественное объединение от государства никаких помощи не имеет. У нас в Конституции этот вопрос разрешен. То есть дела общественных объединений, государство не вмешивается, и, соответственно, обратное. Общественные объединения тоже не вмешиваются в дела государства. На основании этой статьи Конституции государство общественным объединениям помочь или поддерживать не может. Оно законом запрещено. Мы самостоятельные, сугубо автономные объединения. А по поводу непосредственно лицам с инвалидностью, здесь со стороны государства очень большие дела делаются. То есть практически все инвалиды первой группы обеспечены индивидуальными помощниками. Все инвалиды первой группы обеспечены инватакси, техническими средствами реабилитации. Это все при том не кто-то определяет поставщика, а сам инвалид. То есть у нас эти виды услуг, они оцифрованы через электронный государственный портал, портал социальных услуг. Сам инвалид выбирает поставщика, разрешен перечень, есть технические средства реабилитации. И здесь уже как бы государство не участвует, только финансирует государство. А так непосредственно инвалиды по зрению обеспечены практически всем. Жилье выдается, арендное жилье, бесплатное жилье, инватакси имеется, квота на устройство работы больших квазигосударственных, государственных, национальных компаниях тоже существует. Может, не везде гладко, хорошо, но а так закон есть. Министерство социальной защиты всегда как бы работает в этом направлении. Единственный, мы, в отличие от других постсоветских республик, от государства ничего не имеем, само объединение. Да и, честно говоря, нам оно и не нужно.
1: Традиционно считается, что Казахстан является для России братской страной. Как вам кажется, в каких направлениях в сфере реабилитации инвалидов по зрению у нас еще есть перспективы для более плотного сотрудничества?
0: В принципе, я вам скажу так, Марина, не столько братскими. Вообще казахское общество слепых было выделено из Всероссийского общества слепых в 1936 году. То есть мы вообще из ВОСа вышли. Понимаете? То есть это даже нельзя назвать братскими. Мы вообще родные как бы организации. Мы очень близкие по духу люди. Мы 300 лет приблизительно с 1730-х годов были вместе. У нас очень много общего. Очень много. Поэтому нам судьба Российской Федерации как бы не безразлична. Мы открыты работать вместе. Я думаю, что точек соприкосновения еще много.
1: Спасибо, Алмаз Сабиджанович. Сейчас предлагаю поговорить про современные технические средства реабилитации для незрячих. Какие наиболее популярны среди инвалидов по зрению технические средства реабилитации в Казахстане? Используют ли незрячие собак-проводников? И насколько сегодня доступны фильмы, спектакли, спортивные и социокультурные мероприятия с тифлокомментариями для незрячих?
0: У нас не практикуется в Казахстане. Нету у нас собак-поводырей. У вас, например, очень широко это получило распространение, признание.
1: В связи с чем незрячие не используют собак-проводников?
0: Я даже не знаю, может, менталитет в этом как бы не практикуется. Я вот сам с 82 года в Косе, это считай 40 с чем-то лет, но я ни одного живого члена казахского слепых не знаю, который пользовался бы поводырем собакой. Просто у нас этот вид реабилитации не популярен.
2: Насчет собак-поводырей, да, Алмаз Сабиджанович сказал, да, у нас она не прижилась. Это... Ну, я знаю, было несколько попыток у нас в Казахстане, но не смогли воспитать собак, я знаю. Даже люди получали грант. Я знаю человека, который вот несколько лет назад вот выигрывал такой грант для воспитания собак, но не получилось. Марина, я бы хотела бы, вот до этого был же вопрос, вот насчет сотрудничества. Я бы хотела бы немножко, как бы, свое не пожелание, а вот как бы бывала сама в ОСИ, я знаю, вот реабилитационные мероприятия. Сейчас хотелось бы, ну, как бы посмотреть, что у вас изменилось. Мы, например, все свои реабилитационные мероприятия, у нас все это бесплатно. Но я помню, у вас на реабилитационные мероприятия должны были записываться и за свой счет приезжали. Вот в каком плане вот так изменилось? Вот хотелось бы вот эти моменты более теснее узнать. Ну, как-то связь действительно в этом плане потерялась. Возобновить вот этих вопросах, обмен опытом, обмен вот какими-то там методическими пособиями, потому что мы как бы восстанавливаем, у нас многие вещи потерялись, и у нас специалистов намного меньше в этом вопросе. И я бы вот это вот именно в реабилитационных моментах, чтобы возобновили какие-то сотрудничества. А насчет современных средств, мы уже говорили, что у нас есть специальный социальный портал, где лица с инвалидностью получают. Но у нас есть традиционные, вот, которые уже испокон веков идет, средства реабилитации, это трость, это все, мы это не будем говорить. Но сегодня у нас самые популярные – это ноутбуки. В одно время у нас вообще даже ноутбуки наши лица с инвалидностью по зрению даже бесплатно получали. Ну и сейчас тоже уже некоторые виды ноутбуков там современными программы, специализированные программы получают бесплатно. Но самое популярное на сегодня, насколько я знаю, работаю с нашими людьми, это, конечно, смартфоны различных модификаций, потому что смартфоны сегодня с помощью смартфона можно учиться, какие-то бытовые проблемы решать, ориентироваться по городу. Это как бы самое доступное и очень удобное. Марлин, может, что-то добавите насчет?
3: Вообще-то среди незрячих популярным смартфоном является iPhone. Да. Он удобен в эксплуатации, и в этом вопросе процентов на 70 используют iPhone среди незрячих. Касательно, если говорить о смартфоне. Функциональностью более удобная, и они быстрее как бы адаптируют Apple свои ТОшки под незрячих тоже через VoiceOver, поэтому большинству незрячих поэтому нравится.
1: Как обстоят дела с доступностью мероприятий с тифлокомментарием в Казахстане?
2: У нас в Казахстане самое первое тифлокомментированное, я сама в этом участвовала. В 2014 году мы с одним из фондов тоже лица с инвалидностью, она сегодня является советником акима города Алматы, мы делали проект по тифлокомментированиям, и тогда вносили вот изменения. А сегодня у нас действительно действует закон, так как в России, что все фильмы, которые выходят за счет государственного спонсирования, они обязательно должны иметь тифлокомментирование. Это обязательно. Очень сейчас все фильмы, которые выходят на прокате, они все тифлокомментированием. И насчет спектаклей тоже у нас есть даже в Алмате, например, я знаю, есть театр, где тифлокомментирование поставлено очень на хороший уровень. И в этом театре артистами являются тоже лица с инвалидностью. Тифлокомментирование у нас уже... Сегодня это не является для наших лиц с инвалидностью, не является каким-то там труднодоступным средством. Они обеспечиваются. Приходят фильмы, там у нас уже есть специальные... В кинозалах уже есть специальные места, где есть наушники и вот, передатчики вот, для комментирования. И, естественно, спектакли в театральных залах тоже.
1: Спасибо за такой развернутый ответ. Если в крупных городах и, может быть, небольших городах тактильная плитка для незрячих, оснащены ли надписи шрифтом Брайля?
0: Все это есть, даже мешает. Настолько много.
1: То есть, в принципе, современный незрячий в Казахстане может свободно передвигаться по дорогам, по городу?
0: Мы же конвенцию уже ООН ратифицировали, поэтому все здания, все новые дома, они оснащены уже. Старые тоже потихоньку приводятся в соответствие. То есть закон есть, он выполняется, реализовывается. Это все есть. По-моему, за рубежом меньше, чем у нас. Вот я про Россию сказать не могу, но вот что в Турции, что в Арабских Эмиратах, да и в Америке, по-моему, поменьше, чем у нас. Доступность похуже у них. В Европе там получше в этом плане, нам еще до Европы далековато, а вот Китай, арабский мир, Турция, США, там поменьше.
1: Если говорить о социокультурной реабилитации и физической культуре для инвалидов по зрению, сегодня многие, например, члены Всероссийского общества слепых стараются вести активный образ жизни и принимают участие в мероприятиях. Могли бы вы рассказать, какие формы социокультурной реабилитации наиболее популярны среди членов Казахского общества слепых и какие виды спорта, адаптированные для незрячих, также популярны?
0: У нас государство, Министерство спорта занимается этим. Практически все паравиды спорта развиты. Ну, по крайней мере, какие места не получают, я не знаю. Но знаю одно. И пара-карате, и пара-дзюдо, шоу-даун, голбол, вело-тандем, шахматы, шашки. Они все имеют место быть. Они все развиты. Во всех основных городах страны есть специальные клубы государственные, очень популярные сейчас заниматься спортом, параспортом. Да, в этом направлении, по-моему, очень даже хорошо вопрос решен в стране. Потому что я вот знаю, моего вот, заместителя председателя УКОС супруга работает как раз вот это, в комитете по спорту. Практически ее не бывает в стране. Практически. Они очень часто ездят на азиатские, на европейские. Казахстан же является, же вы знаете, и там, и там. И поэтому и на азиатских соревнованиях участвуем мы, и на европейских, естественно, и, соответственно, и на мировых. Ограничений в этом плане нет, проблем тоже.
1: 2026 год в России объявлен Годом народов России. Казахстан тоже является многонациональной страной. Расскажите, пожалуйста, как эта многонациональность отражается в деятельности Казахского общества слепых и вашего реабилитационного центра?
2: У нас в Казахском обществе слепых лица с инвалидностью разной национальности. Ну, конечно, у нас основной язык – это казахский и русский язык. Ну, можно сказать, даже русский язык в основном преобладает. В этом направлении, например, если возьмем наш реабилитационный центр, у нас есть хор, где наш хор можно назвать уже русские народные песни. Есть хор у нас и других народностей, уйгурские, казахские. У нас вот реабилитационный центр и филиалы казахского слепых. У нас есть группы, вокальные группы тоже, вот, которые пропагандируют художественную самодеятельность разных национальностей. Ну, у нас в этом плане каких-то разногласий, отодвигания каких-то там других народностей. Ну, такого нет у нас.
1: Дружба народов.
2: Да, дружба народов. Мы всегда поддерживаем. Даже при выпуске учебников, вот, например, да, мы обязательно учитываем процент книг на казахском, на русском языке, потому что у нас есть некоторые регионы, вот библиотеки, специальные библиотеки, они в основном на русском языке просят. Поэтому в этом плане у нас полное взаимопонимание. Ну, мы считаем, что так и должно быть, и стараемся это все поддерживать. и как бы руководящие наши, вот, ну, со стороны нашего руководителя тоже в таком направлении даются руководящие наши направления, чтобы мы учитывали всегда эти все интересы, моменты лиц инвалидности разных национальностей.
1: Алмат Сабиджанович, скажите, пожалуйста, есть ли какая-то стратегия развития казахского общества слепых? Как бы вам хотелось, чтобы организация выглядела в будущем? И что, может быть, на сегодняшний день пока еще не удается сделать для незрячих?
0: Ну, в принципе, мы, в том числе и я, убеждены уже, в принципе, трудовая реабилитация для инвалидов вообще в целом будет все сокращаться. Это естественно, потому что высокая технология уже становится более недоступным для лиц с инвалидностью. Поэтому мы сейчас, когда материально-техническую базу улучшаем, мы уже упор делаем не для того, чтобы там инвалиды разные, ну, лицо с инвалидностью было его занять, а заработать. А уже заработанные деньги мы направляем на создание условий для досуга, для занятия культурой, спортом. То есть вот так. И сейчас мы основной упор делаем оказание услуг. Например, уже мы практикуем, мы года 2 или 3 назад приобрели уже такой промышленный бассейн. Уже видим результаты от этого бассейна. Сейчас в Алмате мы в этом году построим бассейн. Также мы сейчас начали строить разные бизнес-центры, гостиницу сейчас строим в Алмате. То есть мы уже доход общественного объединения диверсифицируем. То есть производство сегодня у нас не является основным доходом. То есть это как бы не главный источник дохода производства. Мы уже хотим от разных источников зарабатывать. А все деньги мы тратим, направляем на уставные цели, на создание организации, досуг наших членов. Только так. А не удается. Удается, все удастся. Мы за последние 8 лет очень много реализовали. И сейчас еще раз. Мы вот в прошлом году закончили строительство пансионата. 2 5-этажных построили для лиц с инвалидностью. Сейчас уже функционирует в полном объеме вот наши дома отдыха.
1: Как туда могут попасть инвалиды по зрению?
0: А у нас они со стороны государства это оплачивают, они выбирают сами. В Казахстане порядка 480 санаториев. Вот, инвалиды всех видов, не только по зрению. Инвалиды всех первой, второй, третьей категории, они выбирают сами. Вот на сейчас я вам с уверенностью сказать, на первом месте дома отдыха казахских слепых на первом месте стоит. То есть по заполняемости мы вышли на первое место. Показывает, что наше направление верное. То есть если есть заполняемость, значит есть востребованность. А если востребованность есть, значит мы идем правильным направлением.
1: Полностью с вами согласна, Алмат Сабиджанович. Спасибо вам, уважаемые гости, что сегодня рассказали нам о деятельности Казахского общества слепых. Я думаю, наши радиослушатели точно узнают больше сегодня о жизни незрячих в Казахстане. В завершении интервью, что бы вы хотели сказать нашим радиослушателям, членам Всероссийского общества слепых, а также нас слушают и в Казахстане, то есть и своим коллегам, членам Казахского общества слепых?
0: Надо стремиться жить. Согласие. Это главное кредо должно быть каждого. Нам, инвалидам, тем более инвалидам, делить нечего. Это инвалиды, это отдельная нация. Нас на русских, украинцев, казахов, татаров смысла нет делить. Мы, инвалиды, это должно быть нашей национальной чертой. Нам нельзя делить, нечего делить. И так-то у нас жизнь сложная, еще и начнем делить без того сложную жизнь. Просто мы много потеряем, Марина. Поэтому всем друзьям желаем только удачи. И надо быть терпеливее другим. Согласие должно быть. Мы должны стремиться к мирному сосуществованию. мы должны быть более добрыми, отзывчивыми.
2: Я думаю, что сегодня лицам с инвалидностью, ну, по крайней мере, в Казахстане предоставляются широкие возможности. Я хочу сказать многим родителям, чтобы они своих детей гиперопекой не занимались, предоставляли им свободу. И нашим молодым лицам с инвалидностью по зрению, чтобы они не боялись, приходили, учились, старались получить то, что мы им даем. Иногда бывает, что даешь, а люди не берут, не хотят. Вот я бы пожелала бы, чтобы лица с инвалидностью по зрению, другие там, сегодняшним реалиями, вот то, что государство дает, наше общество дает, наше казахское общество, мы много делается, чтобы они это принимали, брали и шли вперед. Реализовывались.
1: Спасибо большое, Алмаз Абиджанович, Гульбашим. Всего хорошего и до скорой встречи, надеюсь. Для наших радиослушателей я напоминаю, что сейчас в эфире прозвучало интервью с председателем Казахского общества слепых Нурузбаевым Алмазом Абиджановичем и директором Республиканского центра реабилитации инвалидов жилья Казахского общества слепых Балгожиной Гульбашин Рахимберлиевной. До новых встреч в эфире Радио ВОС.
4: Программа «Популярная классика» на радио ВОС. Фантазии экспромт. Фридрих Шопен. У слова «экспромт» есть несколько значений. Экспромт в музыке – это музыкальное произведение, написанное, как правило, для фортепиано, сочиненное сразу без предварительной подготовки. Как правило, это небольшая пьеса порывистого и импровизационного характера. Фридрих Шопен принадлежит к числу наиболее известных композиторов, сочинявших в этом жанре. Композитор написал 4 экспромта. Один из них, опус 66, до диез минор, назван «Фантазия экспромт». Эти произведения относят к гибридному жанру – этюд плюс ноктюрн. Истоками экспромтов Шопена считаются экспромты Франца Шуберта. Обычно экспромт характеризуется ярким лиризмом, свободой музыкального развития, порывистостью. По идее, он должен производить впечатление импровизации под влиянием определенного настроения или переживания данной минуты, данной ситуации. То есть композитор выражает то, что в данный момент на душе и на сердце, но на самом деле так происходит не всегда. Процесс сочинения Шопеном произведений был порой очень мучительным. Об этом свидетельствует в своих воспоминаниях писательница Жорж Санд. Шопен без конца искал и перебирал варианты, часто впадал в отчаяние, безуспешно пытаясь достичь какого-то ему одному ведомого, недостижимого, непостижимого совершенства. Он рвал ноты, ломал перья и нередко после долгих мучительных поисков возвращался к первоначальному варианту. Шопен очень пристально и заинтересованно следил за изданием своих произведений. Он знал им цену. Это видно, например, по его вниманию к тщательному редактированию замечательного цикла своих прелюдий, по его письмам, содержащим упоминания о его автографах «Не потеряй, не запачкай, не порви мои ноты». Возникает вопрос, почему же при таком заинтересованном отношении к своим сочинениям Шопен не издал эту фантазию экспромт, которую, наверное, все музыканты единодушно считают гениальной. Исследователи из Польского института Шопена предполагают, что, возможно, композитор не издал это произведение из-за его сходства с экспромтом Игнаца Машелеса, известного, уважаемого композитора и пианиста, ученика самого Бетховена, а в дальнейшем, между прочим, учителя Эдварда Грига. Шопен хорошо знал Машелеса и иногда выступал вместе с ним на концертах. Эта чудесная фантазия экспромт Шопена озарена сиянием шопеновского гения. Другие, менее банальные слова трудно подобрать. И, конечно, ее никак нельзя считать плагиатом. Это озарение. Этот вдохновенный шедевр заставляют вспомнить слова Генриха Гейне. Музыка возвращает нам то, что забирает жизнь. С самого начала фантазии экспромта Шопена, после призывной октавы, слушателя подхватывает и несет волшебный, завораживающий, стремительный и трепетный хрустальный вихрь. Шопен переносит нас в пленительный, неведомый мир грез. Сверкающий водопад звуков приводит к средней части, где, наконец, наступает успокоение, и мы слышим одну из самых проникновенных шопеновских мелодий. Наверное, о таких мелодиях говорил его друг Ференц Лист, когда внушал своим ученикам: «Каждая нота Шопена – это жемчужина, упавшая с неба». Иногда кажется, что в средней части этой мелодии чуть-чуть имитируется шипение и щелканье, характерные для бесконечно близкого и родного автору польского языка. Пианист Генрих Нейгаус, знавший несколько европейских языков, писал, что многое в музыке Шопена можно выразить одним коротким, но трудно переводимым польским словом «зал». Об этом писали, кстати, и Лист, и сам Шопен. В этом слове «жаль» и «сожаление», и «сочувствие», и «чарующая меланхолия», и «любовь». По завещанию автора, фантазия «экспромт» вместе с другими неизданными сочинениями подлежала уничтожению. Но близкий друг Шопена, польский композитор и пианист Юлиус Фонтана, нашел в себе мужество нарушить посмертную волю Шопена и сохранить это бессмертное творение. В 1855 году, через 6 лет после смерти автора, Фонтана опубликовал это произведение, добавив к шопеновскому названию «экспромт» слово «фантазия». И стоит, наверное, еще раз упомянуть тот факт, что это гениальное произведение никто и никогда не считал плагиатом, кроме самого автора.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Мытищах состоялся открытый всероссийский турнир «Кубок главы городского округа Мытищи по мини-футболу». В Москве пройдет форум-фестиваль социального театра «Особый взгляд». Ульяновская областная организация ВОС провела отчетно-выборную конференцию. Во Владимирской области прошел 10-й региональный чемпионат «Обилимпикс». Названы имена лучших общественных радиокорреспондентов Санкт-Петербургской РОВОС. В Альметьевске состоялся турнир по голболу на Кубок Татарской РОВОС. Председатель Курской РОВОС принял участие в заседании рабочей группы избирательной комиссии. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. С 4 по 7 мая на стадионе «Строитель» в Мытищах состоится открытый всероссийский турнир «Кубок главы городского округа Мытищи» по мини-футболу. Соревнования пройдут в рамках Всероссийской лиги «Равные возможности». Будут разыграны награды в мини-футболе 5x5 в категории B1, а также 3x3 в категории B1, B2 и B3. Место проведения – улица Силикатная, владение 30А, стадион «Строитель». Приглашаем команды и болельщиков. С 21 по 24 мая в Москве пройдет форум-фестиваль социального театра «Особый взгляд». Это значимый проект, объединивший практики инклюзивного искусства. В программе – спектакли, перформансы и арт-проекты. Все спектакли будут идти с переводом на русский жестовый язык и тифлокомментарием в реальном времени через мобильное приложение «Особый взгляд». Основные площадки – Электротеатр Станиславский, Новое пространство Театра наций, Театр Шалом, Театр Док и Библиотека имени Некрасова. Подробная информация на сайте specialviewfest.ru. 17 апреля в Ульяновском культурно-спортивном реабилитационном центре прошла 30-я отчетно-выборная конференция Ульяновской областной организации ВОС. В ней приняли участие 34 делегата от 12 местных организаций. На учете в организации состоит 3103 человека. Делегаты признали работу правления за 5 лет удовлетворительной. Отмечены большая работа по реабилитации, выдаче технических средств реабилитации, проведение сотен социокультурных мероприятий и реализация грантовых проектов. Председателем Ульяновской областной организации ВОС единогласно переизбран Алексей Михайлович Арисенко. Во Владимирской области прошел 10-й региональный чемпионат профессионального мастерства «Обилимпикс». Члены Владимирской областной организации ВОС приняли участие в 5 компетенциях и во всех стали победителями. В компетенции «Массаж» победил Александр Логинов, в исполнительском мастерстве «Вокал» – Надежда Волкова. В номинации «Инструменталист» первое место заняли Алексей Степанов среди студентов и Татьяна Рожкова среди специалистов. Тотально незрячий Сергей Киреев уверенно победил в компетенции «Поварское дело», обойдя зрячих участников. Поздравляем победителей! Названы имена лучших общественных радиокорреспондентов Санкт-Петербургской региональной организации ВОС в 2026 году. Конкурсная комиссия подвела итоги 11-го конкурса, на который поступило 20 заявок из 16 местных организаций. Победителями стали Наталья Вострикова в номинации «Голоса группоргов», Виктор Седов «Место встречи», Елена Засурцева «Прогулка с микрофоном» и Вадим Воронцов «Разговор по душам». Также были учреждены специальные номинации за погружение в тему, дикторское мастерство, лучший тифлокомментарий и реализм. Лучшие материалы прозвучат в программе «Воззрение» на Радио Петербург. 24 апреля в Альметьевске в спортивно-оздоровительном комплексе «Мирас» прошел турнир по голболу на Кубок Татарстанской региональной организации ВОС. В соревнованиях приняли участие 5 команд из разных городов Татарстана. Первое место заняла команда Альметьевска, второе – «Богатых Сабов», третье – «Набережных Челнов». Турнир прошел в атмосфере дружбы и единства и был приурочен к 105-летию Татарской РОВОС и Году единства народов России. 24 апреля председатель Курской областной организации ВОС Руслан Тихонов принял участие в заседании рабочей группы избирательной комиссии Курской области по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными возможностями здоровья. Обсуждались подготовка к единому дню голосования 20 сентября, изменения в законодательстве и меры по созданию безбарьерной среды на избирательных участках. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: В эфире программа «Аудиокнига».

Илья Ильф, Евгений Петров. Необыкновенные истории из жизни города Колоколамска. И не только. Синий дьявол. В сентябре месяце в Колоколамск вернулся из Москвы, ездивший туда по торговым делам, доктор Гром. Он прихрамывал и сверх обыкновения прикатил со станции домой на извозчике. Обычно доктор приходил со станции пешком. Гражданка Гром чрезвычайно удивилась этому обстоятельству. Когда же она заметила на левом ботинке мужа светлый рубчатый след автомобильной шины, удивление ее увеличилось еще больше. «Я попал под автомобиль», — сказал доктор Гром радостно. Потом судился. И доктор-коммерсант, уснащая речь ненужными подробностями, поведал жене историю своего счастья. В Москве у Тверской заставы «Фортуна», скрипя автомобильными шинами, повернулась лицом к доктору Грому. Сияние ее лица было столь ослепительно, что доктор упал. Только поднявшись, он понял, что попал под автомобиль. Доктор сразу успокоился, почистил попачкавшиеся брюки и закричал: «Убили!» Из остановившегося синего покарда выпрыгнули мужчина в опрятном котелке и шофер с коричневыми усами. Пестрый флажок небольшой соседней державы трепетал над радиатором оскандалившегося автомобиля. «Убили!» — твердо повторил доктор Гром, обращаясь к собравшимся зевакам. «А я его знаю», — сказал чей-то молодецкий голос. «Это посол страны клятвы. Клятвийский посол». Суд произошел на другой же день, и по приговору его клятвийское посольство повинно было выплачивать доктору за причиненное ему увечье по 120 рублей в месяц. По этому случаю доктор Гром пировал с друзьями в Колоколамске 3 дня и 3 ночи подряд. К концу пирушки заметили, что исчез безработный кондитер Алексей Елисеевич. Не успели утихнуть восторги по поводу счастливого поворота судьбы доктора Грома, как новая сенсация взволновала Колоколамск. Вернулся Алексей Елисеевич. Оказалось, что он ездил в Москву, попал там по чистой случайности под синий автомобиль клятвийского посольства и привез приговор суда. На этот раз посольство повинно было выплачивать кондитеру за причиненное ему увечье по 140 рублей в месяц, как обремененному большой семьей. На радости кондитер выкатил народу бочку пива, весь Колоколамск стряхивал с усов пивную пену и прославлял жертву уличного движения. Третья жертва обозначилась через неделю. Это был заведующий курсами декламации и пения синдик Бугаевский. Он действовал с присущей его характеру прямотой. Выехав в Москву, он направился прямо к воротам клятвийского посольства и, как только машина вывалилась на улицу, подставил свою ногу под колесо. Синдик Бугаевский получил довольно тяжелые ушибы и 100-рублевую пенсию по гроб жизни. Только тут колоколамцы поняли, что их город вступил в новый счастливейший период своей истории. Найденную доктором Громом золотоносную жилу граждане принялись разрабатывать с величайшим усердием. На отхожий промысел в Москву потянулись все, умудренные опытом старики, молодые частники, ученики курсов декламации и уважаемые работники. Особенно пристрастились к этому делу городские извозчики в синих жупанах. Одно время в Колоколамске не работал ни один извозчик. Все они уезжали на отхожий. С котомками на плечах они падали под клятвийскую машину, отлеживались в госпиталях, а потом аккуратно взимали с посольства установленную сумму. Между тем в клятве разразился неслыханный финансовый кризис. Расходы по содержанию посольства увеличились в такой степени, что пришлось урезать жалования государственным чиновникам и уменьшать армию с 300 человек до 15. Зашевелилось оппозиционное правительство партии христианских социалистов. Председатель Совета министров господин Эдгар Павиайнен беспрерывно подвергался нападкам оппозиционного лидера господина Суупа. К
когда под клетвийскую машину попал 30-й по счету гражданин города Колоколамска Никита Псов, и для уплаты ему вознаграждения пришлось закрыть государственную оперу, волнение в стране достигло предела. Ожидали путча со стороны военной клики. В палату был внесен запрос. «Известно ли господину председателю Совета министров, что страна находится накануне краха?» На это господин председатель Совета министров ответил: «Нет, неизвестно». Однако, несмотря на этот успокоительный ответ, клятве пришлось сделать внешний заем. Ну и заем был съеден колоколамцами в какие-нибудь 2 месяца. Шофер клетвийской машины, на которую уповало все государство, проявлял чудеса осторожности. Но колоколамцы необычайно навострились в удивительном ремесле и безошибочно попадали под машину. Рассказывали, что шофер однажды удирал от одного колоколамского диакона 3 квартала, но сметливый служитель культа пробежал проходным двором и успел-таки броситься под машину. Колоколамцы затаскали клятвию по судам. Страна погибала. С наступлением первых морозов из Колоколамска потащился в Москву председатель лжеартели «Личтруд» мсье Подлинник. Он долго колебался и хныкал, но жена была беспощадна. Указывая мужу на быстрое обогащение сограждан, она сказала: «Если ты не поедешь на отхожий, я брошусь под поезд». Подлинника провожал весь город. Когда же он садился в вагон, побывавшие на отхожем колоколамцы кричали: «Головой не попади! Телега тяжелая! Подставляй ножку!» Подлинник вернулся через 2 дня с забинтованной головой и большим, как расплывшееся чернильное пятно, синяком под глазом. Левой рукой он не владел. «Сколько?» — спросили сограждане, подразумевая под этим сумму пенсии из отощавшего клетвийского казначейства. Но председатель лжеартели вместо ответа беззвучно заплакал. Ему стыдно было рассказывать, что он по ошибке кинулся под автомобиль треста цветных металлов, что шофер вовремя затормозил и потом долго бил его, Подлинника, по голове и рукам американским гаечным ключом. Вид мсье Подлинника был настолько страшен, что колоколамцы на отхожий промысел больше не ходили. И только этот случай спас клятвию от окончательного разорения. Город снова заскучал, и мирная его заштатная жизнь длилась до тех пор, пока из Аргентины не приехал в Колоколамск чудный джентльмен в костюме из розового сукна. Гость из Южной Америки.

0: слезы умиления. Вслед за диковинным гражданином двигалась тачка с разноцветными чемоданами, толкаемая станционным носильщиком. Добравшись до Членской площади, кортеж остановился. Здесь открылся такой восхитительный вид на Колоколамский, обтекающий его реку Сбрую, что розовый джентльмен громко заплакал. Из вежливости всхлипнул и носильщик. При этом от него распространился удушливый запах водки. В таком положении застал их через час председатель лже-артели Личтрут, месье Подлинник, проходивший через Членскую площадь по делам артели. Остановившись за 10 шагов от незнакомца, Подлинник с удивлением спросил: «Пардон, где вы достали такой костюм?»
1: «В Буэнос-Айресе», — ответил плачущий джентльмен.
0: «А галстук?»
1: «Монтевидео».
2: «Кто же вы такой?» — воскликнул Подлинник. «Я колоколамец», — ответил джентльмен. «Я Горацио Федоренкос».
0: Восторгом председателя лже-артели не было пределов. Он хватал розового толстяка за талию, поднимал на воздух, громко целовал и громко задавал вопросы. Через 10 минут Подлинник знал все. Герасим Федоренко, 30 лет тому назад уехавший из Колоколамска, нашел алмазные россыпи и неслыханно разбогател. Но, блуждая в степях Южной Америки, Горацио мечтал взглянуть хотя бы одним глазком на родной Колоколамск. И вот он здесь рыдает от счастья. Чествование соотечественника состоялось в анкетном зале военизированных курсов декламации и пения. Горацио Иванович заполнил почетную анкету, заключенную в шевровую папку, и поцеловался с начальником курсов Синдик Бугаевским. Во время официальной части торжества Федоренко сплясал русскую. Он вилял спиной и мягко притоптывал каучуковыми подошвами. На рассвете растрогавшийся Горацио принял решение увековечить приезд в родной город постройкой 32-этажного небоскреба для своих сограждан.
3: «Брешет», — говорили колоколамцы, качая гостя. «Что-что, а насчет дома брешет? Такие дома не могут существовать в природе».
0: Каково же было их удивление, когда уже через неделю на Членской площади появились подъемные краны. Великие партии техников, инженеров и рабочих приехали из столичных центров. Постройкой верховодил сам Горацио. Он был одет в синий парусиновый комбинезон и деловито ругался на странной смеси русского и испанского языков. Колоколамцы насмешливо поглядывали на постройку. Они ходили вокруг строящегося здания с видом несколько обиженных именинников и ограничивались тем, что воровали строительные материалы на топливо, и высказывались в том смысле, что постройка движется слишком медленно. К концу второго месяца небоскреб был почти готов. 32-й этаж упирался в облака. Глубоко под землей кончали сборку электромоторов. Квадратные оконные стекла нижних этажей отражали дремучие леса и озера колоколамских окрестностей. А в окнах 25-го этажа отражался даже губернский город, расположенный за 180 километров. Оставалось смонтировать только водяное отопление, поставить в уборных фарфоровые унитазы и включить в общую электросеть кухонные плиты. Кроме того, не были закончены еще многие мелкие детали, без которых жизнь в большом доме становилась невыносимой. В это самое время распространился слух, что ночью в небоскреб самовольно вселился Никита Псов со всем своим хозяйством и цепной собакой. Говорили, что Никита захватил лучшую квартиру. Будку с цепной собакой он поместил на лестничной клетке своего этажа. Этого было достаточно, чтобы колоколамцы, сжигаемые нетерпением, лавой ринулись в незаконченное здание для захвата квартир. На пути своем они сшибали с ног монтеров и десятников. Напрасно Горацио Федоренкос взывал к благоразумию сограждан. С непокрытой головой он стоял у парадных дверей, обшитых листовой медью, и кричал: «Милициос!» Внедрявшиеся в дом граждане только посмеивались и прибольно толкали Горацио Ивановича этажерками и топчинами. Федоренкос уехал. Его отъезда никто даже не заметил.

0: В новом доме поместился весь Колоколамск со всеми жителями, пивными учреждениями, рогатым скотом и домашней птицей. Отделение милиции и многочисленные будуары для вытрезвления граждан разместились в центре дома на 16 этаже. По требованию колоколамцев пивные были распределены равномерно по всему зданию, и для скорейшего достижения их разрешено было пользоваться вне очереди пассажирскими лифтами. Экспрессные лифты, как самые емкие, были отданы под перевозку рогатого скота. Каждое утро пастух сгонял коров в лифты и спускал их вниз на пастбище. На первых порах обрадованные граждане невоздержанно предавались празднествам. Они циркулировали по небоскребу с методичностью кровообращения. Из квартиры в пивную ближайшего этажа, оттуда в будуар для вытрезвления, затем в милицию для составления протокола, потом в первый этаж судиться и, наконец, в 29-й этаж – этаж заключения. Прошли праздники, наступили будни. По утрам во всех этажах стучали топоры. Колоколамцы рубили деревянные перегородки на дрова и топили ими перевезенные со старых квартир буржуйки. Из труб незаконченного центрального отопления колоколамцы делали кровати. Медные дверные приборы шли на выделку зажигалок. Эту кустарную продукцию колоколамцы продавали в губцентре. На лестничных лаковых перилах сушилось белье, а на мраморных площадках были воздвигнуты дощатые дачные клозеты. Никита Псов, житель 19 этажа, тоскуя по привольной колоколамской жизни, залез как-то рубить дрова в лифт. Топором он зацепил какую-то кнопку, и лифт помчался. Он безостановочно летал в своей клетке вверх и вниз. Граждане высыпали на мраморной лестнице и в изумлении глядели на обезумевшую машину. В глазах у них сквозило недоверие к технике. Гражданка Псова, совершенно глупая баба, бегала за лифтом вниз и вверх и кричала: «Никита Иванович, отдай хоть ключ от квартиры! Войти в квартиру нельзя!» Дверь в квартиру Псовых взломали. Так как запереться было нечем, то квартиру воры очистили в ту же ночь. Подозрение падало на пятый этаж. Этаж чрезвычайно подозрительный и уже названный Вороньей Слободкой. Остановить лифт удалось лишь вечером второго дня. Для этого пришлось испортить динамо-машину. Дом погрузился во мрак. Извлеченный из лифта в полумертвом состоянии Никита Псов злобно простонал: «Не надо нам таких домов! Все пошло от этого международного джентльмента!» Когда же он увидел свою опустошенную квартиру, то немедленно выселился из небоскреба в старую халупу, разбив предварительно камнями все стекла в ненавистной ему Вороньей Слободке. Гонимые холодом слободские насильственно вторглись в шестой этаж, где помещались чрезвычайно расширенные курсы декламации. Ученики-декламаторы пошли в хулиганы. На темных лестницах начались грабежи. С одиноких колоколамцев снимали шубы и калоши. На квартиру подлинников, проживавшей в глухом 32-м этаже с испорченной канализацией, был произведен налет. Перепуганный председатель лжеартели последовал примеру Никиты Псова. В домоуправлении он заявил, что жить так высоко очень страшно, что ему к тому же мешает сырость от проносящихся под окнами облаков. В течение трех дней небоскреб совершенно опустел. Колоколамцы ушли на старые места. Некоторое время оставалась еще милиция, но и она выехала. Постепенно все оборудование чудесного небоскреба растащили по халупам. От здания остался только остов. Черные квадраты окон печально смотрели на дремучие леса и озера колоколамских окрестностей. И губернский город не отражался больше в окнах 25-го этажа. Илья Ильф, Евгений Петров. Необыкновенные истории из жизни города Колоколамска. И не только. Васисуалий Лоханкин. Давно уже Колоколамск не видел гробовщика Васисуалия Лоханкина в таком сильном возбуждении. Когда он проходил по малой бывшей улице, он даже пошатывался, хотя два последних дня вовсе не пил. Он заходил во все дома по очереди и сообщал согражданам последнюю новость. «Конец света! Потоп! Разверзлись хляби небесные! В губернском городе 7 дней и 7 ночей дождь хлещет! Уже 2 ответственных работника утонуло! Светопредставление начинается! Довели большевики до ручки! Поглядите-ка!» И Лоханкин дрожащей рукой показывал на небо. К городу со всех сторон подступали фиолетовые тучи. Горизонт грохотал и выбрасывал короткие злые молнии. Впечатлительный гражданин Тферт из дома номер 17 значительно развил сообщение Лоханкина. По полученным им, Тфердом, сведениям, Москва была уже затоплена, и реки повсюду вышли из берегов, в чем он, Тферт, видел кару небесную. Когда же кучки граждан, тревожно озиравших небеса, подбежала Сицилия Петровна в капоте из оранжевого фланелета и заявила, что потоп ожидается уже давно, и об этом на прошлой неделе говорил ей знакомый коммунист из центра, в городе началась паника. Колоколамцы были жизнелюбивы и не хотели гибнуть в отсвете лет. Посыпались проекты, клонящиеся к спасению города от потопа. «Может, переедем в другой город?» — сказал Никита Псов, наименее умный из граждан. «Лучше стрелять в небо из пушек», — предложил месье Подлинник, «и разогнать таким образом тучи». Но оба эти предложения были отвергнуты. Первый отклонили после блестящей речи Лоханкина, доказавшего, что вся страна уже затоплена и переезжать совершенно некуда. Вторым, довольно дельным предложением, нельзя было воспользоваться за отсутствием артиллерии. И тогда взоры всех колоколамцев с надеждой и вожделением обратились на капитана Ноя Архиповича Похотилла, который стоял немного поодаль от толпы и самодовольно крутил свои триумфальные усы. Капитан славился большим жизненным опытом и сейчас же нашелся. «Ковчег!» — сказал он. «Нужно строить ковчег!» «Ной Архипович!» — застонала толпа в предчувствии великих событий. «Считаться не приходится!» — отрезал капитан Похотило. «Благодарить будете после избавления!» На головы граждан упали первые сиреневые капли дождя. Это подстегнуло рвение колоколамцев, и к строительству ковчега приступили безотлагательно. В дело пошел весь лесоматериал, какой только нашелся в городе. Рабочим чертежом служил рисунок Доре из 18-фунтовой Семкиной Библии, которую принес диакон живой церкви, отец огнепоклонников. К вечеру дождь усилился, пришлось работать под зонтиками. Крышу ковчега сделали из гробов Лоханкина, потому что не хватало лесоматериалов. Крыша блистала серебряным и золотым глазетом. «Считаться не приходится», — говорил капитан Похотилло. На нем был штормовой плащ и зюитвестка. Редкий дождь шел всю ночь. На рассвете в ковчег стали приезжать пассажиры. И тут только граждане поняли, что означает странное выражение капитана «считаться не приходится». Считаться приходилось все время. Ной Архипович брал за все. За вход, за багаж, за право взять в плавание пару чистых или нечистых животных и за место на корме, где, по уверениям капитана, должно было меньше качать. С первых пассажиров, в числе которых были месье Подлинник, Пферт и Сицилия Петровна, сменившие утренний капот на брезентовый тольер, расторопный капитан взял по 80 рублей. Но потом Ной Архипович решил советских знаков не брать и брал царскими. Никита Псов разулся перед ковчегом и вынул из сапога Катеньку, за что был допущен внутрь с женой и вечно зеленым фикусом. У ковчега образовалась огромная пробка. Хлебнувший водки капитан заявил, что после потопа денежное обращение рухнет, что денег ему никаких поэтому не надо, а даром спасать колоколамцев он не намерен. Но и Архиповича с трудом убедили брать за проезд вещами. Он стоял у входа на судно и презрительно рассматривал на свет чьи-то диагоналевые брюки, подбрасывал на руке дутые золотые браслеты и не гнушался швейными машинками, отдавая предпочтение ножным. Посадка сопровождалась шумом и криками. Подгоняемые дождем, который несколько усилился, граждане энергично напирали. Оказалось, что емкость ковчега ограничена 22 персонами, включая сюда кормчего Похотила и его первого помощника Лоханкина. «Ковчег не резиновый!» — кричал Ной Архипович, защищая вход своей широкой грудью. Граждане с надрывом голосили: «Пройдите в ковчег, впереди свободнее!» «Граждане, пропустите клетку с воронами!» — вопил Васисуаль Лоханкин. Когда вороны были внесены, капитан Похотило увидел вдали начальника курсов декламации и пения Синдик Бугаевского, за которым в полном составе двигались ученики курсов. «Ковчег отправляется!» — испуганно закричал капитан. «Граждане, сойдите ступенек! Считаться не приходится!» Двери захлопнулись, дождь грозно стучал о глазетовую крышку, снаружи доносились глухие вопли обреченных на гибель колоколамцев. Великое плавание началось. 3 дня и 3 ночи просидели отборные колоколамцы в ковчеге, скудно питались, помалкивали и с тревогой ждали грядущего. На 4-й день выпустили через люк в крыше ворону. Она улетела и не вернулась. «Еще рано», — сказал Лоханкин. «Воды еще не сошли», — разъяснил капитан. «На 5-й день выпустили 2-ю ворону. Она вернулась через 5 минут. К левой ее ножке была привязана записочка. Вылезайте, дураки, и подпись: Синдик Бугаевский». Отборные колоколамцы кинулись к выходу. В глаза ему ударило солнце, ковчег весь в пыли стоял на месте его постройки посреди малой бывшей, рядом с пивной, друг желудка. «Позвольте, где же потоп?» — закричал разобиженный Пферт. «Это все Лоханкин выдумал». «Я выдумал?» — возмущенно сказал Васисуаль Лоханкин. «А кто говорил, что реки вышли из берегов, что Москва уже утонула? Тоже Лоханкин?» «Считаться не приходится», — загремел Похотило. И ударил гробовщика вороной по румяному лицу. Счеты с автором потопа граждане сводили до поздней ночи. Город и его окрестности. Не находя нужным облекать таинственностью историю Колоколамска, доводим до сведений наших читателей, что а. Колоколамск действительно существует. Б. Ничего общего с Волоколамском не имеет. И В. Находится он как раз между РСФСР и УССР, так что не нанесен на географические карты ни одной из этих дружественных и союзных республик. В этом целиком приходится винить наших географов. Что же касается газетных работников, очеркистов и описателей уездной жизни, то даже стремясь в Колоколамск, они по странной иронии судьбы попадали в Ялту или Кисловодск, каковые города описывали с усердием, достойным лучшего применения. Но автору вместе с художником К. Ротовым удалось попасть в Колоколамск, пожить там в отеле «Ряжск» и даже снять генеральный план с этого удивительного города. Как видно из плана, славный город Колоколамск привольно и живописно раскинулся на левом берегу мелководной реки Сбруи. В XIV веке конюх колоколамского князя Андрея Себелюбского, напившись византийской водки, уронил в реку Сбрую княжеского мерина. Упряжь утонула, и с тех пор река получила название Сбруи. Со времени этого события прошли века. Себелюбская площадь давно переименована в Членскую, и легенду о потоплении Сбруи знает только гражданин Псов-старший, который рассказал ее нам за бутылкой в пивной «Друг желудка». В реку Сбруи впадает ничтожная речушка Вожжа. О ней ничего не удалось узнать, ибо Псов-старший соглашался продлить свои воспоминания только после угощения во всех пивных, расположенных на Большой Месткомовской улице. последовательно угостивший за счет гостей в пивных «Санитас», «Заре навстречу», «Мала Русь», «Огненное погребение», «Голос минувшего» и «В пивной заводы имени Емельяна Пугачева», Псов-старший не оправдал возложенных на него надежд, потому что потерял дар речи. Упомянутая большая месткомовская улица является главной артерией города. Она соединяет железнодорожную станцию с Членской площадью, где высится остов небоскреба, история которого читателю уже известна. Затем большая месткомовская спускается к реке. Через паром, управляемый капитаном Н. Похотило, можно переправиться на противоположный берег и попасть в дремучий лес, окружающий город и помешавший в свое время татарам предать Колоколамск огню и мечу, потоку и разграблению, гладу и мору. Углубившись в лес, легко наткнуться на кустаря-одиночку портного Соловейчика. Здесь в бару он спасается от налогов, но, несмотря на это, берет за шитье так дорого, что получил у колоколамцев название «Соловейчика-разбойника». Вправо на горе высится артель бывших монахинь под названием «Деепричастие». Продукцию свою монахини сбывают в кооператив, что в переучетном переулке неподалеку от Семибатюшной заставы. Восточная часть города справедливо гордится двумя бывшими, на стыке которых был построен ковчег, бездокладной и землетрясенческой улицами. Последнюю назвали не так давно в честь очередного землетрясения в Японии. Из переулков самым большим здесь является Похотливый переулок с прекрасными индивидуальными банями. Обойдя молчанием ничем не выдающиеся Мелколавочный, Малосольный и Малохольный переулки, отметим темное пятно города – приключенческий тупик. Он получил свое название из-за происходящих в нем ежевечерних ограблений запоздалых путников, которые заползают туда в пьяном виде. Из достопримечательностей восточной части города отметим русско-украинское общество «Гетьнеграмотность» и «Горящий дом» у Семибатюшной заставы. Дом этот горит ежедневно в течение 5 лет. Его каждое утро поджигает домовладелец, бранд-майор Огонь Полыхаев, чтобы дать работу вверенной ему пожарной команде. Южная, она же привокзальная, часть Колоколамска отличается красотой расположенного в ней старорежимного бульвара. Кроме того, это самая фешенебельная часть города. Здесь находится Спасо-кооперативная площадь, лжепромысловой артелью «Личтруд» под председательством месье Подлинника, военизированные курсы декламации пения Синдик Бугаевского, старинный храм «Выявление Христа», оживленная гигроскопическая улица с великолепным, но, к сожалению, все еще незаконченным зданием здравницы, все за лечебу. Особенно поражает на Спасо-кооперативной площади могила неизвестного частника. В начале НЭПа в Колоколамск приехал никому неизвестный частник с законскими волосами. Весь день он ездил по городу, закупая свой товар. К вечеру внезапно упал с извозчика на Спасо-кооперативной и скоропостижно скончался. Документов при нем не оказалось. Не желая отставать от Парижа, Брюсселя и Варшавы, устроивших у себя могилы неизвестных солдат, но не имея возможности раздобыть солдата, никто из колоколамцев никогда не воевал, горожане зарыли неизвестного частника на площади и зажгли на его могиле неугасаемый огонь. Каждую неделю по субботам соловейчик-разбойник в парадной траурной кепке переправляется в центральную часть города на пароме и принимает у могилы неизвестного частника заказы на шитье. Западная часть города состоит из 3 улиц и 1 переулка. Широкий, прямой, как стрела, крестовыдвиженческий проспект украшен новой крестовыдвиженческой церковью. Рядом с церковью помещается русско-украинское общество «Геть рукопожатие». Единодушная улица и продолжение ее единогласное соединяются с южной частью города досадным переулком. Между единодушной и единогласной высится каланча и милицейская часть. Самая молодая часть города Засбруйная часть стоит на стрелке, образуемой вожжой и сбруей, и основное занятие проживающих здесь граждан лучше всего характеризуется названиями улиц. Сюда приезжают колоколамцы за водкой по большим праздникам, когда закрыт кооператив. Таков Колоколамск, в существовании которого, можно надеяться, никто теперь не усомнится. Страшный сон. Бывший мещанин, а ныне бесцветный гражданин города Колоколамска Иосиф Иванович Завитков неожиданно для самого себя и многочисленных своих знакомых вписал одну из интереснейших страниц в истории города. Казалось бы, между тем, что от Завиткова Иосифа Ивановича нельзя было ожидать никакой прыти. Но таковы все колоколамцы. Даже самый тихий из них может в любую минуту совершить какой-нибудь отчаянный или героический поступок и этим лишний раз прославить Колоколамск. Все было гладко в жизни Иосифа Ивановича. Он варил ваксу «Африка», тусклость которой удивляла всех, а имевшееся в изобилии свободное время проводил в пивной голос минувшего. Оказал ли на Завиткова свое губительное действие запах ваксы, помрачил ли его сознание пенистый портер, но так или иначе Иосиф Иванович в ночь с воскресенья на понедельник увидел сон, после которого почувствовал себя в полном расстройстве. Приснилось ему, что на стыке единодушной единогласной улиц повстречались с ним трое партийных в кожаных куртках, кожаных шляпах и кожаных штанах. «Тут я, конечно, хотел бежать», — рассказывал Завитков соседям, «а они стали посреди мостовой и поклонились мне в пояс». «Партийные!» — восклицали соседи. «Партийные!» — стояли и кланялись. «Смотри, Завитков», — сказали соседи, — «за такие факты по головке не погладят». «Так ведь мне же снилось», — возразил Иосиф Иванович, усмехаясь. «Это ничего, что снилось. Были такие случаи. Смотри, Завитков, как бы чего не вышло». И соседи осторожно отошли подальше от производителя ваксы. Целый день Завитков шлялся по городу, и вместо того, чтобы варить свою Африку, советовался с горожанами касательно виденного во сне. Всюду он слышал предостерегающие голоса, и к вечеру лег в свою постель со стесненной грудью и омраченной душой. То, что он увидел во сне, было настолько ужасно, что Иосиф Иванович до полудня не решался выйти на улицу. Когда он переступил, наконец, порог своего дома, на улице его поджидала кучка любопытствующих соседей. «Ну, Завитков?» — спросили они нетерпеливо. Завитков махнул рукой и хотел было юркнуть назад в домик, но уйти было не так-то легко. Его уже крепко обнимал за талию председатель общества «Геть рукопожатия» гражданин Долой Вышневецкий. «Видел?» — спросил председатель грозно.
1: «Видел», — устало сказал Завитков. «Их! Их самых!»
0: И Завитков, вздыхая, сообщил соседям второй сон. Он был еще опаснее первого. 10 партийных, все в кожаном, с брезентовыми портфелями, кланялись ему, беспартийному, Иосифу Ивановичу Завиткову, прямо в землю на Спасо-кооперативной площади. «Хорош ты, Завитков», — сказал Долой Вышневецкий. «Много себе позволяешь». «Что же ты, граждане?» — гомонили соседи. «Этак он весь Колоколамск под кодекс подведет». «Где же это видано, чтоб 10 партийных одному беспартийному кланялись?» «Гордый ты стал, Завитков. Над всеми хочешь возвыситься. Сон это, граждане!» — вопил изнуренный Завитков. «Разве мне это надо? Во сне ведь это!» За Иосифа Ивановича вступился председатель лжеартели месье Подлинник. «Граждане, — сказал он, — слов нет. Завитков совершил неэтичный поступок. Но должны ли мы сразу же его заклеймить? И я скажу нет. Может быть, он на ночь съел что-нибудь нехорошее. Простим его для последнего раза. Надо ему очистить желудок, и пусть заснет спокойно». Председатель лжеартели своей рассудительностью завоевал в городе большое доверие. Собравшиеся согласились с месье Подлинником и решили дожидаться следующего утра. Устрашенный Завитков произвел тщательную прочистку желудка и заснул с чувством приятной слабости в ногах. Весь город ожидал его пробуждения. Толпы колоколамцев запрудили бездокладную улицу, стараясь пробраться поближе к семибатюшной заставе, где находился скромный домик производителя ваксы. Всю ночь спящий Завитков полусознательно блаженствовал. Ему поочередно снилось, что он доит корову, красит ваксой табуретку и гоняет голубей. Но на рассвете начался кошмар. С поразительной ясностью Завитков увидел, что по губернскому шоссе подъехал к нему в автомобиле председатель губисполкома, вышел из машины, встал на одно колено и поцеловал его, Завиткова, в руку. Со стоном выбежал Завитков на улицу. Розовое солнце превосходно осветило бледное лицо мастера ваксы. «Видел!» — закричал он, бухаясь на колени. «Председатель исполкома мне ручку поцеловал! Вяжите меня, православные!»
2: К несчастному приблизились долой Вышневецкий и месье Подлинник.
0: «Сам понимаешь, — заметил долой Вышневецкий, набрасывая веревки на Иосифа Ивановича, — дружба дружбы, а хвост на бок. Толпа одобрительно роптала».
1: «Пожалуйста, — с готовностью сказал Завитков, — понимающий всю тяжесть своей вины, делайте, что хотите».
0: «Его надо продать, — заметил месье Подлинник с обычной рассудительностью».
2: «Кто же купит такого дефективного?» — спросил долой Вышневецкий. И словно в ответ на это зазвенели колокольчики бесчисленных троек, и розовое облако снежной пыли взметнулось на губ шоссе. Это двигался из Витебска на Камчатку караван кинорежиссеров на съемку картины «Избушка на Байкале».
0: В передовой тройке скакал взмыленный главный режиссер.
1: «Какой город?» — хрипло закричал главреж, высовываясь из кибитки. «Колоколамск!» — закричал из толпы Никита Псов. «Колоколамск, ваше сиятельство! Мне нужен типаж идиота. Идиоты есть?»
0: «Есть один продажный!» — вкратчиво сказал месье Подлинник, приближаясь к кибитке. «Вот, Завитков!»
2: Взор режиссера скользнул по толпе и выразил полное удовлетворение. Выбор нужного типажа был великолепен. Что же касается Завиткова, то главрежа он прямо-таки очаровал.
1: «Давай!» — рявкнул главный.
2: Связанного Завиткова положили в кибитку, и караван вихрем вылетел из города.
1: «Не поминайте лихом!» — донеслись из поднявшейся метели слова Завиткова.
2: А метель все усиливалась, и к вечеру нанесла глубочайшие сугробы. Ночью небо очистилось, как ядро выкатилась луна, оконные стекла заросли морозными пальмами, город мирно спал, и все видели обыкновенные мирные сны. Илья Ильф, Евгений Петров. Необыкновенные истории из жизни города Колоколамска. И не только.
3: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении...
4: Материалы YouTube-канала Tech for Blind на Радио ВОС.
5: Друзья, всем привет! С вами Светлана Боткина. Вы на канале Tech for Blind. В этом обзоре познакомимся с тифлофлешплеером Smart B от компании Исток Аудио. В интернете уже довольно много обзоров на данное устройство. Мы постараемся собрать все ссылки для того, чтобы вы могли познакомиться с разными мнениями об этом тифлофлешплеере. Как обычно, все ссылки будут под описанием к этому видео. Ну что ж, давайте начнем. Плеер поставляется в большой коробке. Для того, чтобы ее открыть, сначала нужно снять обложку. Затем откидываем крышку и посмотрим, что же идет в комплекте к плееру. Во-первых, инструкция по Брайлю. Это краткое руководство, где можно познакомиться с тем, как начать работу с тифлофлешплеером. Несколько бумажных приложений. Такие вот бумажечки достаточно большого размера. Можно развернуть каждую. Это схема меню, схема контекстного меню и схема подключения плеера к различным внешним устройствам. Увесистое руководство пользователя, плоскопечатным шрифтом укрупненным сделанное, с картинками, достаточно такое красочное, хорошо напечатанное. В комплекте идет небольшая сумочка или чехольчик. В общем, сюда можно поместить тифлофлешплеер. Сумочка на замке. Есть небольшая петелька для того, чтобы держать сумочку в руках. И с другой стороны есть петелька меньшего размера. Возможно, можно пристегнуть к этим двум петелькам какой-нибудь ремешок, чтобы повесить сумочку на плечо. В комплекте такого ремешка нет. Теперь извлекаем сам плеер. Вот он. Вернемся к нему чуть позже. Снимаю поролоновую прокладочку. Здесь все в коробке плотно лежит, ничего не болтается. И извлекаю следующие комплектующие. Что здесь у нас есть? Зарядное устройство, внешний модем, отдельное устройство. Аккумулятор был отдельно, я его уже вставила. О модеме тоже поговорим чуть позже. Наушники обычные, проводные. И к ним набор с насадками разного размера. Два провода USB Type-C, один чуть длиннее, другой чуть короче. Также в комплекте идут две SD-карточки на 16 гигабайт. Одна сейчас уже вставлена в плеер, и одна вот лежит в соответствующей ячейке. На них записано некоторое количество аудиокниг. Собственно, все, больше в комплектации ничего нет. Давайте познакомимся со внешним видом устройства. Его размеры 19 сантиметров на 14, а в толщину самое толстое место 5 сантиметров, самое тоненькое 2,5. То есть он такой вот немножко неправильной формы. Это сделано для того, чтобы его можно было поставить. То есть он может лежать на поверхности, а может стоять на своей широкой стороне. Для того, чтобы он более устойчиво стоял и не скользил, как сзади, так и снизу, есть небольшие прорезиненные области. Передняя часть плеера черного цвета, задняя часть плеера и нижняя белого. Весит плеер примерно 460 граммов, аккумулятор у него несъемный. Кнопок достаточно много, давайте посмотрим, что же это за кнопки. На левом торце располагаются два разъема. Верхний для зарядного устройства, нижний разъем Type-C для подключения к компьютеру. С правой стороны разъем для подключения наушников, 3,5 мм стандартный разъем. На верхней грани плеера есть две кнопки по бокам, достаточно большие, желтого цвета, со значками плюс и минус. Это кнопки, регулирующие громкость. Также в верхней части слева направо есть разъем для подключения внешнего устройства или микрофона, разъем для SD-карточки. Когда карточка установлена, она немного выпирает за грань плеера. И последний разъем USB-A для обычной флешки. Для того, чтобы плеер было удобнее держать в руках, с задней стороны есть такие вот небольшие углубления под пальцы рук. Основные элементы управления находятся на передней панели плеера. Есть два блока кнопок с левой стороны и с правой. Они располагаются ближе к верхней части, а нижняя половина плеера – это динамики. Они закрыты такой вот сеточкой. Внутри там видны какие-то красивые желтенькие детали. Скорее всего, это и относится к динамикам. Правый блок состоит из 12 кнопок, как на обычном кнопочном телефоне. То есть это цифры от 1 до 0, по 3 цифры в ряд. Слева от 0 звездочка и справа от 0 решеточка. Кнопки белого цвета, цифры и знаки нанесены на них черным цветом, и эти цифры выпуклые, то есть можно, в принципе, прощупать цифру на ощупь. С левой стороны тоже 12 кнопок, часть из них белого цвета, часть желтого. Кроме того, эти кнопки разные по форме. Здесь у нас есть удлиненные стрелочки желтого цвета, вверх-вниз, влево и вправо. Между стрелочками кнопка «Окей» белого цвета. И между стрелочками есть еще кнопки. Верхняя левая кнопка желтого цвета «Включение». Верхняя правая кнопка белого цвета с красной такой точечкой – это диктофон. Включение-выключение. И две кнопки, которые располагаются слева и справа от нижней стрелки, это кнопки информация и кнопки назад. Обе белого цвета. И внизу есть еще три функциональные кнопки, которые понадобятся для выполнения каких-либо действий с плеером. На кнопках нанесены тактильные значки, и, как мне кажется, на ощупь достаточно легко их распознавать. Кроме того, разъемы для микрофона и для наушников тоже помечены точечками для того, чтобы можно было их легко найти. Если отвести по верхнему торцу, вот одна точечка – это микрофон, а сбоку вот находим две точечки и возле нее разъем для наушников. Также у плеера есть три светодиода, они располагаются в верхней части между блоками с кнопками. Эти светодиоды могут гореть различными цветами и показывают статус работы некоторых функций. Первый светодиод показывает, включен плеер или нет, а также степень его заряда. Второй диод – это состояние Wi-Fi. Третий светодиод – состояние Bluetooth. Кроме того, возле разъема с питанием тоже есть светодиод, который будет загораться и показывать статус зарядки плеера. Если посмотреть на плеер в темноте, то сзади через заднюю часть тоже видна какая-то подсветка. Я не знаю, что это такое, но когда я это увидела первый раз, я немного напугалась. Светодиоды можно отключить, но об этом мы поговорим тогда, когда будем смотреть настройки плеера. Для того, чтобы включить устройство, нужно нажать и подержать кнопку питания до вибросигнала. Напомню, это верхняя левая кнопка. Вот устройство провибрировало, теперь нужно подождать. Загружается плеер довольно-таки долго. Паузу вырезать мы не будем. Ну, кстати, между кнопками написано название плеера, фирма-производитель и такая пчелка, внизу, или что-то такое нарисовано. Вот по зрячему плоскопечатным шрифтом написаны какие-то выходные данные. Есть Data Matrix код, то есть этот плеер будет отображаться в системе честный знак, но он все еще продолжает включаться.
6: Устройство запускается.
5: Загорелся зеленый светодиод, показывающий, что достаточный уровень заряда аккумулятора у плеера. И загорелся правый светодиод. Это говорит о том, что включен модуль Bluetooth. Плеер еще не готов к работе, он еще запускается. Пока пользоваться им нельзя. Светодиоды горят довольно-таки ярко. Их яркость тоже можно отрегулировать.
6: Главное меню. Проводник.
5: Отлично, вот наконец-то плеер загрузился. Сейчас я сделаю его погромче,

0: Не знаю, наверное, это максимальная громкость. Вроде бы ничего больше не увеличивается. Никаких звуков, говорящих о том, что достигнута максимальная громкость, я не слышу. Плеер загрузился, и теперь можно ходить по меню, выбирать функции, в общем, им пользоваться. Для того, чтобы ходить по меню плеера, нужно нажимать стрелки вверх или вниз. Плеер будет озвучивать те пункты меню, на которые он встает.
1: Настройки. Локальные приложения. Интернет-приложения. Проводник. Настройки.
0: Собственно, вот, это все пункты. Если нужно в какой-то пункт войти, необходимо нажать кнопку «Ок». Если нужно выйти назад, то нужно нажать кнопку «Назад», которая находится правее стрелки вниз. Если необходимо услышать статус, какую-то дополнительную информацию, то можно нажать соответствующую кнопку, которая находится слева от стрелки вниз.
1: Главное меню. Настройки. Заряд не выполняется. Заряд батареи. 64%. Текущее время. 16:23. 27 секунд.
0: Плеер говорит, где он находится, на каком пункте меню, сообщает статус заряда, время, и также здесь может быть какая-нибудь другая информация в зависимости от того, где вы находитесь. Если вам нужно записать что-то на диктофон, то для этого ни в какие пункты меню заходить дополнительно не нужно. Можно сразу активировать кнопку записи, которая находится правее стрелки вверх.
1: Запись голоса.
0: Плеер сообщит о том, что началась запись голоса и будет производиться, собственно говоря, запись. Для того, чтобы запись остановить, нужно еще раз активировать эту кнопку.
1: Сохранение записи. Главное меню. Настройки.
0: У плеера есть режим сна. Если коротко нажать клавишу питания, то плеер переходит в этот режим.
1: Режим сна активирован.
0: Предполагается, что в этом режиме плеер будет расходовать меньше заряда аккумулятора, отключатся какие-то функции. Вот у нас погасли все светодиоды. Для того, чтобы выйти из режима сна, нужно будет еще раз коротко нажать клавишу питания. Если говорить о питании, то производитель заявляет емкость аккумулятора 4100. Предполагается, что этого аккумулятора хватит на 16 часов работы плеера при средней громкости. Заряжается он 4 часа. Но это самое максимальное время. Естественно, если он не до конца разряжен, будет заряжаться быстрее. Но я вообще не уверена, что его хватит на 16 часов работы, потому что он тратит аккумулятор даже когда находится в режиме сна. Так, за 5 часов нахождения в этом режиме аккумулятор садится примерно на 20-30%. То есть никто плеер не трогает, ничего там не происходит, и он уже так вот сильно разряжается. Давайте выведем плеер из режима сна и посмотрим, как работать с основными функциями.
1: Выход из режима сна. Главное меню. Настройки.
0: Ну и первым делом давайте познакомимся с настройками плеера. Я немного убавила громкость и ускорила скорость синтезатора, чтобы все это происходило чуть-чуть быстрее.
1: Настройки.
0: Напомню, перемещаемся по пунктам стрелками вверх и вниз. Для того, чтобы зайти в какой-то из пунктов, необходимо нажать кнопку «Ок».
1: Настройки. Режим работы.
0: Первый пункт здесь – режим работы. Есть два варианта.
1: Упрощенный. Полнофункциональный.
0: Сейчас плеер работает в полнофункциональном режиме, доступны все функции. Для того, чтобы выбрать упрощенный, необходимо перемещаться стрелками влево или вправо.
1: Упрощенный. Установлен упрощенный режим. Упрощенный режим. Главное меню. Проводник.
0: В упрощенном режиме в приложении есть всего несколько пунктов.
1: Электронные библиотеки. Выход из упрощенного режима. Проводник. Электронные библиотеки.
0: Собственно, все, вот два пункта. Вернусь обратно в полнофункциональный режим.
1: Проводник. Выход из упрощенного режима. Главное меню. Настройки. Настройки. Режим работы.
0: Двигаемся по меню настройки дальше.
1: Настройки воспроизведения. Настройки воспроизведения. Выбор голоса синтезатора.
0: Всего доступно два голоса синтезатора. Анна, которая сейчас разговаривает, и Александр.
1: Голосовая модель. Александр.
0: Я переключу на этот голос, его слушать достаточно тяжело. Вообще не очень хороший, мягко говоря, этот голос.
2: Выбрано. Голосовая модель. Александр. Голосовая модель. Анна. Голосовая тональность синтезатора. Скорость. Громкость. Эквалайзер.
0: Стандартные настройки. Что касается эквалайзера, он влияет только на книги и файлы мультимедиа. На синтезированный голос эквалайзер не влияет.
2: Озвучивание предзаписанными фразами.
0: Можно выбрать такой режим. Какое-то количество фраз будет предзаписано, но то, что нет в сэмплах, все равно будет произносить синтезатор.
2: Озвученная ускоренная перемотка.
0: Есть и такая функция в плеере.
2: Выбор голоса синтезатора.
0: Давайте я поменяю обратно на Анну.
2: Голосовая модель. Анна.
1: Выбрана. Голосовая модель. Анна. Настройки. Настройки воспроизведения.
0: Для того, чтобы выйти на уровень вверх, нужно нажать кнопку «Назад». Я вот вышла сейчас из настроек воспроизведения и двигаюсь дальше. Нажимаю стрелку вниз.
1: Схема озвучивания. Без озвучивания. Подробные. Сокращенные.
0: Вот есть три варианта озвучивания. Плеер может произносить название кнопок, которые вы активируете, издавать звуки, как он сейчас делает. И если поставить...
1: Без озвучивания.
0: Режим без озвучивания, то просто будут называться пункты меню, без всяких звуков и дополнительных подсказок. Как видите, не во все пункты меню нужно заходить кнопкой «ОК», и плеер никак пользователю не сообщает, требуется ли активация кнопки «ОК», либо можно сразу варианты смотреть горизонтальными стрелками.
1: Произносить уровень заряда батареи и текущее время. Выключить. Включить.
0: Эту функцию можно либо включить, либо выключить.
1: Озвучивание длительных операций.
0: Если включить эту функцию, то когда будет проходить какой-то процесс, требующий много времени, загрузка обновления, загрузка книги, то плеер будет периодически сообщать информацию о ходе этого процесса.
1: Произносить слово «папка» в проводнике.
0: Если функция включена, то вы сможете быстро отличить папку от других файлов. Плеер будет сообщать тип «папка».
1: Система. Система. Об устройстве.
0: Об устройстве.
1: Кифлофлеш Плеер Смарт Би. Версия программного обеспечения. 2025.05.28. Внутренняя память. Свободно. 12 гигабайт. Из. 13 гигабайт.
0: Общая информация о плеере.
1: Язык системы.
0: Можно выбрать английский интерфейс для плеера. Я это не тестировала.
1: Подключение.
0: Захожу в настройки с подключением.
1: Подключение. Wi-Fi. Bluetooth.
0: Тут два пункта – подключение к Wi-Fi и к Bluetooth. Что касается подключения Bluetooth-устройств, предполагается, что к плееру можно подключить Bluetooth-наушники либо какую-то колоночку, и после сопряжения устройство должно автоматически к этому аксессуару подключаться. К сожалению, у меня не получилось подключить ни одной гарнитуры. Я пробовала 4 разных варианта – наушники Apple AirPods, наушники с костной проводимостью Aftershocks и две модели наушников от Huawei – FreeBuds 4 и FreeBuds 6. Первые просто отказались подключаться, выдавала ошибку постоянно. Вторые подключились, плеер сообщил о том, что произошло успешное сопряжение, но при этом звук в наушнике так и не перешел, продолжало разговаривать само устройство. Что касается наушников от Huawei, то они подключались, но как бы на один раз. То есть устройство сопрягалось, можно было слушать звук в наушниках, но после того, как наушники помещались обратно в кейс и через некоторое время доставались обратно, то автоматически к ним плеер не подключался. Нужно было опять идти в Bluetooth и заново все это сопрягать. При этом у обеих гарнитур была очень низкая громкость. Даже на максимуме было очень плохо слышно. Давайте попробуем подключить плеер к Wi-Fi, сейчас он не подключен, и хотелось бы воспользоваться модемом, который идет в комплекте. Модем представляет из себя небольшую коробочку с двумя кнопками, дисплеем и разъемом для зарядки. Перед использованием нужно в него установить сим-карту и установить аккумулятор. Процесс установки описан в инструкции в виде картинок, но, думаю, в салоне связи сим-карту вам установить помогут. Название сети и пароль написаны под аккумулятором либо на дисплее при включении определенной функции. Поменять настройки сети и пароль можно через приложение, которое вы должны установить на телефон. Доступность этого приложения я не тестировала, ничего по этому поводу сказать не могу. Если у вас телефона нет, то, собственно, поменять настройки вы не сможете. Модем включается удержанием кнопки питания. Загорается экран, какое-то время требуется для его загрузки. На дисплее можно посмотреть уровень заряда аккумулятора, подключение к сотовой связи, другую какую-то информацию, но, естественно, это устройство никак не озвучивается. Для того, чтобы посмотреть название сети и пароль, необходимо активировать один раз вторую кнопку, которая находится правее кнопки питания. Это кнопка WPS. Я ее нажимаю, на экране появляется другая информация. И еще, если я раз нажму кнопку WPS, то появится QR-код, отсканировав который, можно установить приложение для модема. Еще раз нажимаю кнопку WPS, и модем переходит к первому экрану. Так, все загрузилось, сейчас будем пробовать подключить.
1: Wi-Fi. Wi-Fi. Статус. Включен.
0: Так, отлично, модуль сам включен.
1: Список сетей.
0: Давайте поищем нужную сеть.
1: Список сетей. Поиск беспроводных сетей. Найдены сети. Подключение к сети. MIFI 53. Текстовый ввод. Подключение к сети. 70MI0210C. Текст. Подключение к сети. TP-Link 36F6. Текстовый ввод.
0: Ну, стандартный список. Сейчас я выберу нужную сеть. Она была первой.
1: Подключение к сети. 70MI0210C. Подключение к сети. MIFI 53. Текстовый ввод.
0: Ввод текста осуществляется на устройстве с помощью правого блока с цифрами. Ну, естественно, с цифрами все просто. А для того, чтобы вводить буквы, нужно нажимать несколько раз кнопку, на которой эта буква заявлена, как в старых кнопочных телефонах.
1: MIFI 53. Введите ключ безопасности сети.
0: Здесь пароль в виде цифр, ну я на этом примере просто покажу, как работать с вводом. Тут все достаточно просто.
1: 2. А. Б. Не. Не. 2.
0: На цифре 2 есть буквы А, Б, В, Г. На цифре 3.
1: 3. Б. Е. Ё. Ж. З. 3.
0: Такой набор букв. Нажимаете соответствующую клавишу, слышите нужную букву и для подтверждения нажимаете стрелку вправо.
1: 3. Введите следующий символ.
0: Устройство произносит цифру или букву, которую вы ввели, и можно вводить следующие значения.
1: Верхний регистр.
0: Если нужно написать заглавную букву, то необходимо нажать правую функциональную кнопку.
1: Нижний регистр.
0: Если требуется ввести символы на английском языке, либо какие-то знаки препинания и другие спецсимволы, необходимо нажать вторую функциональную кнопку, среднюю.
1: Русский. Английский. Специальные символы. Русский. Удалено. 3.
0: Если введена неверная буква, то с помощью первой, самой левой функциональной клавиши можно этот символ удалить. На модеме пароль абсолютно простой, цифры от 1 до 0. В принципе, любой желающий может подключиться, потому что очень популярный пароль. Ввожу.
1: 1. 1. Введите следующий символ. 2. 1. 2. Введите следующий символ.
0: Можно не дожидаться произнесения всей фразы, сразу нажимать цифры следующие.
1: 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 6, 1, 2, 7, 1, 2, 8, 1, 2, 9, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Введите следующий символ.
0: Для подтверждения нажимаю ОК.
1: Подключение к беспроводной сети. Успешное подключение к сети. MIFI 53.
0: После подключения загорается соответствующий светодиод, который показывает состояние подключения Wi-Fi. Выхожу из подключений.
1: Wi-Fi. Список сетей. Подключение. Wi-Fi. Система. Подключение.
0: Быстро выйти на нужный уровень, либо сразу провалиться в начало меню не получится. Нужно каждый раз нажимать кнопку назад. Сколько вот вы нажимали кнопку ОК, столько раз потом вы нажимаете кнопку назад.
1: Режим автоматического отключения сон.
0: Можно задать время, через которое плеер будет переходить в режим сон. Несколько вариантов есть.
1: 15 минут, 30 минут, 45 минут, 60 минут. 15 минут.
0: Не буду ничего включать, двигаюсь дальше.
1: Обновление.
0: Здесь можно проверить наличие обновлений.
1: Обновление через интернет.
0: Двумя вариантами можно обновляться: через интернет, либо, если у вас есть файлы с обновлениями, можно их загрузить на SD-карточку и оттуда обновиться.
1: Локальные. Канал обновления.
0: Зайдем сюда.
1: Установлен. Канал обновления. Тестовый.
0: Плеер может работать с двумя версиями прошивки. тестовый и продуктивный. Здесь мы выбираем, какую прошивку хотим.
1: Установлен канал обновления. Тестовый. Продуктивный. Сброс версии обновления.
0: Предполагается, что продуктивный – это стабильно работающая версия прошивки, а тестовый – там, где производятся какие-либо изменения. Мне показалось, что в тестовой версии меньше всяких проблем, и поэтому сейчас у нас эта версия. Процесс перехода на другую версию прошивки достаточно длительный, потому что плеер будет закачивать это обновление из интернета и потом его устанавливать.
1: Система. Обновление. Дата и время. Дата и время. Интернет-время. Цифровой ввод даты в формате день, звездочка, месяц, звездочка, год. Цифровой ввод времени в формате часы, звездочка, минуты. Часовой пояс. Интернет-время.
0: Ну, я думаю, здесь все понятно, интуитивно. Стандартные функции.
1: Система. Дата и время. Сохранить настройки.
0: Можно сохранить сделанные настройки.
1: Настройки успешно сохранены. Загрузить настройки. Загрузить настройки. 2025.05.23.21.40.06. 2025.05.30.10.51.09.
0: И вот можно выбрать некие файлы с сохраненными настройками. Не буду этого делать.
1: Система. Загрузить настройки. Сброс настроек.
0: Ну, естественно, можно сбросить настройки к значениям по умолчанию.
1: Яркость светодиодов.
0: С помощью этой настройки можно регулировать яркость светодиодов, либо вообще их отключить.
1: Выключено. Установлена вот. Яркость светодиодов. Выключено.
0: Вот они вообще не горят.
1: 20. Установлена яркость светодиодов. 20.
0: Не знаю, будет ли видно на камеру или нет. Это вот минимальная яркость.
1: 40, 60, 80, 100.
0: И вот такие варианты есть. Ну, даже на 20% они довольно ярко светят. Вечером лично мне не очень комфортно на них смотреть. В системе больше настроек нет. Выхожу опять назад.
1: Настройки. Система. Настройки диктофона.
0: Можно настроить качество записи. Настроить качество записи.
1: Настройки диктофона. Качество записи.

0: телефоне, ни на Android-устройстве, ни на iPhone у меня эти файлы воспроизвести не получилось, а на компьютере можно воспроизвести с помощью стандартного проигрывателя Windows Media. Это все настройки, двигаемся дальше. Как мне кажется, плеер в первую очередь предназначен для прослушивания книг, поэтому предлагаю познакомиться с проводником и запустить какие-нибудь аудио и текстовые книги и посмотреть, как же происходит озвучивание и чтение файлов. На отдельную флешку я собрала текстовые версии книг в разных форматах.
1: Внешнее устройство. Generic Flash Disk 1. Папка.
0: Плеер определил флешку. Он может работать с разными форматами текстовыми. Это и TXT, RTF, DOC, DOCS, EPUB, FB2, PDF. Ну, естественно, читает MP3 файлы, разные другие форматы аудио, LKF книги, DAISY книги. Ну, сейчас все и проверим. Для того, чтобы попасть на карту памяти или внутреннюю память, нужно найти в меню «Проводник».
1: Generic Storage Device 1. Папка.
0: Ага, после подключения флешки даже проводник сам открылся.
1: Generic Flash Disk 1. Папка. Generic Storage Device 1. Папка. Generic Flash Disk 1. Папка.
0: Плеер видит два внешних устройства, SD-карточку и флешку. Ну, а если выходить с первого уровня через проводник... Сейчас проводник. Я выйду назад.
1: Внутренняя память. Главное меню. Проводник.
0: Вот так, если зайти в проводник.
1: Проводник. Внутренняя память.
0: То здесь будет два пункта. Внутренняя память.
1: Внешние устройства.
0: И внешние устройства. На внутреннюю память у нас сохраняются записи диктофона, записи FM-радио, книги, которые вы закачиваете из онлайн-библиотек. Давайте перейдем на флешку и посмотрим работу с текстами.
1: Внешние устройства. Внешние устройства. Generic Flash Disk 1. Generic Flash Disk 1. Go Stories, No Red Blend, YMP3.
0: Попадаем в список файлов. Это аудиофайл. Запускается стандартно. Просто нажимаем кнопку ОК. Начинается воспроизведение.
1: Меню навигации. Продолжить воспроизведение.
0: Той же кнопкой ОК можно поставить файл на паузу. По меню навигации можно перемещаться вертикальными стрелками.
1: Команда перехода. Нажмите вправо или влево для выбора варианта. Цифровой ввод. Нажмите кнопку вправо или влево для выбора варианта. Опции навигации. Нажмите кнопку вправо или влево для выбора варианта. Добавить закладку. Продолжить воспроизведение.
0: Ну, если у вас просто музыка, особо навигацию по ней осуществлять смысла нет.
1: Меню навигации. Продолжить воспроизведение.
0: Во время прослушивания аудиофайла можно воспользоваться ускоренной перемоткой, нажимать клавиши влево или вправо. Возвращаюсь назад.
1: Generic Flash Disk 1. Go Stories, No Red Blend, YMP3.
0: Обратите внимание, если у вас любой файл стоит на паузе, то при нажатии кнопки «Назад» сначала запускается опять воспроизведение этого файла, а лишь последующее нажатие кнопки «Назад» выведет вас на уровень вверх. Весьма оригинальное решение, конечно. Двигаюсь дальше по списку файлов.
1: Smart Bitlock PDF.
0: Вот документ в PDF. Это инструкция, которую я положила на флешку. Запустим ее.
1: 4.10.9.3. Выбор канала обновления 10.9.4. Сброс версии обновления 10.10. Дата и время 10.11. Сброс настроек 10.12. Настройка яркая пауза. Продолжить воспроизведение.
0: Сразу начинается чтение. Также можно осуществлять навигацию по файлу.
1: Добавить закладку.
0: Добавлять закладки.
1: Навигация по папкам. Навигация по файлам. Навигация по страницам. Навигация по закладкам. Навигация по процентам. Навигация по абзацам. Навигация по предложениям. Навигация по словам. Навигация по символам. Цифровой ввод номера страницы. Начало файла. Начало первого файла текущей папки. Продолжить воспроизведение.
0: Довольно много вариантов. Давайте посмотрим, как с этим работать.
1: Начало файла. Цифровой ввод номера страницы. Навигация по символам. Заглавная Семен. Борис. Роман. Ольга. Семен. Пробел. Василий. Елена.
0: Это навигация по символам. Я вертикальными стрелками выбрала ее. И теперь стрелками горизонтальными перемещаюсь.
1: Навигация по словам.

0: Сброс. Версии. Обновление. 10. 10.
1: Это навигация по словам.
0: Навигация по предложениям. Локальные приложения 11.1 FM, радио 11.2, чтение MFC, меток 11.3, будильники 11.4, текущее время, дата 11.5, режим соединения с компьютером 11.6, режим акустической системы, пауза. Продолжить воспроизведение.
1: Ну, так как это содержание, здесь, видимо, нет точек в конце предложения, поэтому так много читает.
0: Навигация по абзацам. Навигация по процентам.
1: Ну, давайте попробуем уйти с содержания, не знаю, есть ли там абзацы, попробуем навигацию по процентам. Предполагается, что плеер анализирует весь файл и перемещает на какой-то вот процент условный. Эти проценты мы должны выбрать горизонтальными стрелками, а для того, чтобы плеер на этот процент перешел, необходимо будет нажать клавишу «ОК».
0: 1%, 2%, 3%, 4%, 5%. 6%, 7%, 8%, 9%, 10%, 11%, 12%, 13%, 15%.
1: Ну, думаю, на 15% инструкции точно уже не будет содержания. Нажимаю кнопку подтверждения.
0: Сброс версии обновления 10.10, дата и время 10.11, сброс настроек 10.12, настройка яркости светодиодов 10.13, настройка пауза.
1: Перемещение не произошло. Попробуем другой уровень.
0: Начало файла. Цифровой ввод номера. Навигация по символам. Навигация по словам. Навигация по предложению. Навигация по абзацам.
1: Ну, давайте все же попробуем найти здесь абзацы.
0: 10.10, дата и время 10.11, 10.11, сброс на 10.12, 10.13, 10.11, 10.12, 10.13, 10.11, 10.12, 10.12, 10.12, 10.12, 10.12, 10.12, 10.12, 10.12, 10.12, 10.12, 10.12, 10.12, 10.12, 10.12, 10.12, 10.12, 10.12, 10.12, 10.12, 10.12, 10.12, 10.12, 10.12, 10.12, 10.12, 10.12, 10.12, 10.12, 10.12, 10.12, 10.12, 10.12, 10.12, 10.12, 10.12, 10.12, 10.12, 10.12, 10.12, 10.12, 10.12, 10.12, 10.12, 10.12, 10.12, 10.12, 10.12, 10.12, 10.12, 10.12, 10.12, 10.12, 10.12, 10.12, 10.12, 10.12, 10.12, 10.12, 10.12, 10.12, 10.12, 10.12, 10.12, 10.12, 10.12, 10.12, 10.12, 10.12, 10.12, 10.12, 10.12, 10.10.114.
1: Например, хочу я вот на этот абзац перейти. Нажимаю ОК.
0: Сброс версии обновления 10.10, дата и время 10.11, сброс настроек 10.12, пауза. Продолжить воспроизведение.
1: Не особо получается нам осуществлять навигацию. Что еще можно сделать во время воспроизведения? Можно отрегулировать скорость.
0: Сброс версии обновления 10,
1: нажимаю 10, стрелку 10, 11, вверх.
0: Нажимаю сброс настроек 10, 12, настройки яркости светодиодов 10, 13, настройки диктофона 11. Локальные приложения 11, 1 FM радио 11, 2 чтения LFC, меток 11, 3 будильники 11, 4 текущее время, дата 11, 5 режим соединения с компьютером 11, 6 режим акустической системы 11, 7 работа с диктофоном 11, 7. 1 запись голоса 11, 7, 2 редактирование, пауза. Продолжить воспроизведение.
1: Для того, чтобы вернуться к нормальной скорости, достаточно нажать вторую функциональную кнопку. Также можно перематывать файл во время воспроизведения.
0: Один запись, интернет-приложение, 5.12.2, интерконтекстная справка 14, клавиатурная справка 15, блокировка клавиатуры 16, работа с встроенным синтезатором, работа с клавиатурой, текстовый, голосовой и цифровой ввод 19.
1: То есть каждое нажатие на стрелку влево или вправо перемещает вас на какое-то количество текста. Ну, давайте попробуем какой-нибудь другой файл. Возможно, это просто такая PDF-ка у нас плохая попалась.
0: Техническое обслуживание и уход 20. Условия экспауза. Продолжить воспроизведение. Условия экспауза. Generic Flash Disk 1. Smart Biblog PDF.
1: Я все время забываю, что начинается воспроизведение после нажатия кнопки «назад». Это меня немного пугает, я аж вздрагиваю.
0: System Volume Information. Папка. Smart B новая версия. Папка. Smart BTXT. Барон Дубов. Том 1 EPUB.
1: Ну, давайте попробуем запустить книгу в формате EPUB. Активирую кнопку «ОК».
0: Когда княжна и оркестра соревновались в стрельбе, мне аж завидно стало. Запах пороха пробуждал во мне древний инстинкт воина. Но пукалки Вадима Матвеевича мне разве что в зубочистке годились. Пауза. Продолжить воспроизведение.
1: Здесь принцип работы такой же, как и с PDF-документом. Давайте здесь посмотрим, будет ли осуществляться навигация.
0: Начало первого файла. Начало файла. Цифровой ввод номера. Навигация по символам. Навигация по словам. Навигация по предложениям. Навигация по абзацам.
1: Вот, попробуем по абзацам.
0: Посмотрим, что он придумает. Но, пожалуй, стоит еще спросить. Он столичный житель, наверняка может что-нибудь. Лишь бы успеть задать вопрос до того, как он в очередной раз. Он сидел за большим столом, и его седая макушка едва.
1: Хочу вот к этому абзацу, нажимаю.
0: Но пукалки Вадима Матвеевича мне разве что в зубочистке годились. Посмотрим, что он придумает. Но пауза. Продолжить воспроизведение.
1: Не перешел. Я делаю все по инструкции, выбираю соответствующую настройку в меню навигации. Далее стрелками влево и вправо выбираю либо проценты, либо нужные абзацы, подтверждаю кнопкой «ОК». Но вообще в инструкции достаточно много ошибок, поэтому я допускаю, что навигация будет работать, просто нужно нажать не кнопку «ОК», а что-нибудь другое. Я не знаю что, и гадать мне как-то не особо хочется. Запустим другой файл.
0: Посмотрим, что он придумал. Generic Flash Disk 1. Барон Дубов. Том 1 и ПАН. Неведомый путь FB2.
1: Вот файл в формате FB2.
0: В кабинет в это время входил представительный мужчина, которого хозяин кабинета называл своим другом и соратником. Пауза. Продолжить воспроизведение.
1: Я уже этот файл запускала. Плеер запомнил его позицию. Давайте попробуем перейти к началу файла.
0: Начало первого файла текущей папки. Начало файла. Network Literature SF Fantasy City Алексей Игоревич Ильин Леха Илья Ангел Неведомый Путь Две замечательные девушки 2 года на пауза. Продолжить воспроизведение.
1: Вот здесь все работает хорошо, все переходит. Ну, попробуем перейти по процентам.
0: Начало. Навигация по абзацам. Навигация по процентам.
1: Еще раз.
0: 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%.
1: Подтверждаю.
0: Network Literature SF Fantasy City Алексей Игорев. Пауза.
1: И ничего не происходит.
0: Generic Flash Disk 1. Неведомый путь FB2. Шелик чудес не бывает RTF.
1: Давайте попробуем файл RTF запустить. Предыдущие файлы запускались достаточно быстро. Вот с RTF какие-то проблемы происходят. Не знаю, что сейчас происходит, потому что плеер ничего не говорит. Возможно, идет какой-то процесс загрузки. Попробую нажать информационную кнопку. Опять же, ничего не происходит. Ну, подождем. По идее, если какой-то неправильный формат файла, либо еще что-то, плеер как-то должен об этом сказать. Я пробовала открывать все файлы на компьютере и на телефоне. Все открывалось штатно, все было в порядке. Не буду лишний раз нажимать на кнопки, иначе можно будет плеер повесить. Во время тестов очень часто приходилось его жестко перезагружать, потому что у меня не всегда хватало терпения ждать. Но сейчас все-таки подожду, надо же добиться какого-то результата.

0: Ну, вроде бы не очень большая книга. В чем проблема-то? Интересно, если сейчас назад кнопку нажать, отменит ли он эту загрузку или нет? Ну, мне кажется, это уже неприлично долго. Уже можно и расхотеть читать. Ну, всего-навсего книга, там, по идее, не должно быть никаких там таблиц, еще чего-то такого, чего бы плеер не смог переварить. Давай, что ты меня подводишь?
1: Машина
0: О,
1: чудес не бывает ответ.
0: смотрите-ка.
1: Заряд не выполняется. Заряд батареи 73%. Текущее время 11 часов 18 минут 30 секунд. Конец файла. Конец файла. Generic Flash Disk 1. Шилик чудес не бывает RTF. Внешнее устройство. Generic Flash Disk 1. Папка.
0: Не поняла, что произошло. Приложение озвучило информацию, так как я нажимала кнопку соответствующую. И почему ты сказал конец файла? Ну-ка посмотрим, где мы вообще находимся.
1: Generic Storage Device 1. Папка. Generic Flash Disk 1. Папка.
0: Мы вылетели вообще из списка всех книг, а файл так и не открылся.
1: Generic Flash Disk 1. Go Stories No Red Blend 2 MP3. Шелик чудес не бывает RTF. Неведомый путь FB2. Барон Дубов. Тума. Smart BTXT.
0: Ну и txt-шный файл, по идее, то с ним-то не должно быть никаких проблем.
1: Контекстная справка 14. Клавиатурная справка 15. Блокировка клавиатуры 22. Гарантийные обязательства приложения. Лист 1 приложение. Лист 2 при получении. Пожалуйста, проверьте комплектацию. Перед началом эксплуатации проверьте наличие новой версии программного обеспечения с пауза. Продолжить воспроизведение. Начало первого файла текущей папки. Начало файла. Цифровой ввод номера страницы. Навигация по символам. Навигация по предложениям. Навигация по абзацам. Навигация по процентам. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17%. Перед началом эксплуатации проверьте наличие новой версии программного обеспечения с помощью интернет-обновления. Пауза. Продолжить воспроизведение.
0: На этом файле тоже как-то не особо это все работает. Выхожу.
1: Перед началом эксплуатации. Generic Flash Disk 1. Smart BTXT. Внешнее устройство. Generic Flash Disk 1. Папка. Проводник. Внешнее устройство. Внутренняя память. Внутренняя память. FM Records. Папка.
0: Я перешла во внутреннюю память. Здесь тоже есть ряд папок. Записи с FM радио.
1: FM Records. Бродкаст 2025-05-29-11-25-01-па. Radio Vas Radio M3U.
0: Это я положила файл M3U от Radio Vos, так как по умолчанию Radio Vos здесь не было. Еще не проверяла, как это работает, потому что плеер не был подключен к интернету.
1: Voice Records. Папка.
0: Это записи с диктофона.
1: Voice Records. Voice 2025-05-28-16-24-38-па.
2: Плеер сообщит о том, что началась запись голоса и будет производиться, собственно говоря, запись. Для того, чтобы запись остановить, нужно еще раз активировать эту кнопку.
1: Воспроизведение закончено.
0: Вот в таком качестве пишет диктофон. Напомню, это было высокое качество. Выхожу из этой папки.
1: Voice Records. Voice 2025-05-28-16-24-38-па. Внутренняя память. Voice Records. Папка. Бокс. Папка.
0: Это папка с книгами, с теми, которые вы загрузили из онлайн-библиотеки.
1: Бокс. Брухта служба спасения геймеров 01. Инициант Финогина. B234-976. Папка.
0: Попробуем запустить книгу.
1: Служба спасения геймеров 01. Инициант. Автор. Брухта. Служба спасения геймеров.
0: Что?
1: Служба спасения геймеров.
0: Еще раз надо
1: инициант.
3: И оппоненты не живые люди, а всего лишь наборы бит и байт. А значит, никаких угрызений совести быть не может.
1: Меню навигации. Продолжить воспроизведение.
0: Опять же, плеер запоминает последнюю позицию. Эту книгу я уже запускала, поэтому она не сначала идет. Во время воспроизведения можно менять скорость воспроизведения, осуществлять ускоренную перемотку и прогрессивную перемотку.
3: Что можно с ними сделать? Да все просто. У меня есть пулемет. Они подъедут ко мне примерно на сотню или около того метров, прежде чем увидят труп здоровья.
1: Меню навигации. Продолжить воспроизведение.
0: Вот эта скорость была после одного нажатия стрелки вверх. Мне кажется, это очень быстро. Я сравнивала с увеличением скорости библиотеки АВ-3715, и на такой скорости библиотека начинает читать книгу, если выставить скорость в 150%. А это вот сразу. Ну, не знаю. Мне кажется, первое значение должно быть чуть медленнее. Для того, чтобы вернуть нормальную скорость, необходимо нажать вторую функциональную кнопку.
3: Дровяка. Со 100 метров из пулемета я, по идее, должен накрошить их без особых проблем.
1: Нормальная скорость воспроизведения.
3: Их проблем. Только чтобы они подъехали так близко, у них перемотка. Не должно возникнуть... Видимо, это вариант у них наиобра с каской 120 метров. Да? И ждать. Это разве что с кустарно-сварганином на крыше пулеметным гнездом. В салоне просматривалось двое и пулеметчик за турелью вибрирования.
0: То есть это я сейчас нажимаю стрелку направо.
3: Ну, лучше. Расковыривать...
0: Да, прогрессивные перемотки. Мы нажимаем и удерживаем стрелки вверх или вниз. Сотни,
3: но мой уровень навыка плюс банальное знание...
1: 10 секунд. 20 секунд. 30 секунд.
0: И когда услышим нужное значение, нужно будет стрелку отпустить.
1: 5 минут. 10 минут.
3: Судя по менюшке, у меня фатально поврежден узел топливопровода и бензин.
0: И то же самое со стрелкой вниз.
3: Скоростью. Видимо, снайпер таки см...
1: 10 секунд. 20 секунд. 30 секунд. 1 минута. 2 минуты.
3: На вышке «Ура!» пулемета не видать.
1: Меню навигации. Продолжить воспроизведение.
0: В этой книге также есть разные способы навигации.
1: Команда перехода. Нажмите вправо или влево для выбора варианта. Цифровой ввод. Нажмите кнопку вправо или влево для выбора варианта. Опции навигации. Нажмите кнопку вправо или влево для выбора варианта. Добавить закладку.
0: Закладки можно ставить. Давайте вот здесь поставим закладку.
1: Закладка успешно добавлена.
3: Не видать. Зато сидит парень со снайперской винтовкой.
1: Меню навигации. Продолжить воспроизведение.
0: Сразу воспроизведение после этого возобновляется. Ну, давайте посмотрим, какие есть опции.
1: Добавить закладку. Опции навигации. Нажмите кнопку вправо или влево для выбора варианта. Навигация по книгам. Навигация по фрагментам. Навигация по закладкам. Озвученная ускоренная перемотка. Навигация по книгам. Навигация по фрагментам.
0: По фрагментам, например.
1: Выбрано. Навигация по фрагментам.
3: С винтовкой и еще раз ура. Он смотрит не в прицел на меня.
1: Фрагмент. 6.
3: Глава 4.
1: Фрагмент. 7.
3: Глава 5.
1: Меню навигации. Продолжить воспроизведение.
0: Ну, в целом работа с аудиокнигой происходит в стандартном режиме. Единственное, что вот меня здесь не устраивает, это слишком высокая скорость воспроизведения, когда мы нажимаем только один раз на эту кнопку с увеличением скорости. Выхожу я из книги.
3: Будни спасателей.
1: Служба спасения геймеров 01. Инициант. Автор Брухта.
0: Больше книг у меня здесь загруженных нет, поэтому навигацию по книгам мы и не смотрели. Давайте посмотрим, какие еще функции есть у плеера. Посмотрим локальные приложения и то, что можно делать через интернет. За кадром я попробовала пооткрывать еще раз файлы RTF, но особого успеха я не достигла. Все это происходит довольно-таки долго, и вот тот файл с книгой в конце концов открылся, но вместо книги воспроизводился набор из каких-то непонятных цифр. Но теперь давайте познакомимся с другими функциями плеера. Начнем с локальных приложений. Это те приложения, которые не требуют подключения к интернету.
1: Локальные приложения. Локальные приложения. FM-радио.
0: У плеера есть FM-радиоприемник. Для более качественного приема нужно подключить проводные наушники в соответствующий разъем. Есть автоматический и ручной поиск станций. Ввод номера станции цифровой. Можно добавлять или удалять станции, уже сохраненные. Без наушников прием, ну как обычно, так себе, зависит от местности, где вы находитесь.
1: Сохраненные станции. Радио включено. 3.
0: Для того, чтобы удалять или сохранять станции, необходимо нажимать вторую функциональную кнопку.
1: 106.2. 106.4.
0: Станции выбираются горизонтальными стрелками, а вертикальными можно работать с меню радио.
1: Автоматический поиск. Ручной поиск. Цифровой звук частоты. Первая сохраненная станция. Цифровой звук номера станции. Сохраненные станции.
0: Выхожу назад.
1: Локальные приложения. FM-радио.
0: Есть возможность записи эфира. Для этого необходимо нажать кнопку записи, которая находится вверху, рядом со стрелкой вверх, с правой стороны.
1: Чтение NFC-меток.
0: Плеер может читать NFC-метки, но так как у меня нет книг, в которых есть такие метки, то эту функцию я не тестировала. Предполагается, что когда вы подносите книгу с такой меткой, плеер озвучивает данные, которые записаны на метку. Название книги, автора и другую информацию.
1: Будильники.
0: Можно установить два будильника.
1: Будильники. Первый. Второй.
0: Для того, чтобы менять статус «включено-выключено», нужно нажимать стрелку влево или стрелку вправо. Если вдруг вы не знаете, как пользоваться той или иной функцией, то можно воспользоваться контекстной справкой или клавиатурной справкой. Контекстная справка запускается нажатием третьей, самой правой функциональной кнопки. Ее нужно нажать и подержать.
1: В тефлофлешплеере имеется возможность установки двух будильников. При активации будильник будет срабатывать в заданное время 7 дней в неделю.
0: Вот такая небольшая справочка. И если нажать и удержать первую левую функциональную клавишу, то включится клавиатурная справка.
1: Режим клавиатурной справки.
0: Теперь можно нажимать какие-нибудь кнопки, и плеер будет озвучивать, что они делают.
1: Кнопка вправо не используется в данном меню. Кнопка вверх. Короткое нажатие вызывает перемещение вверх по пунктам меню. Кнопка 5. Не используется в данном меню. Кнопка назад. Короткое нажатие вызывает возврат в предыдущее меню.
0: Выключается справка таким же способом. Нужно нажать и подержать первую клавишу.
1: Функциональная кнопка 1. Длительное нажатие 3 секунды вызывает выход из режима клавиатурной справки.
0: В контекстной справке довольно-таки много ошибок. Не все работает так, как указано в этих инструкциях. Также существует проблема с длительным прослушиванием справки. Если инструкция не такая короткая, как вот сейчас была, то при попытке ее остановить, а для этого нужно нажать какую-нибудь клавишу, плеер может подвиснуть, либо еще произойдут какие-то странные действия. В общем, сразу эта справка не всегда останавливается. Попробуем завести будильник.
1: Первый. Цифровой ввод времени в формате часы звездочка минуты.
0: Время устанавливается с цифрового блока. В принципе, это удобно. Но как раз-таки вот здесь в контекстной справке была ошибка. Тут сказано, что для подтверждения ввода времени необходимо нажать клавишу звездочка. На самом деле выяснилось, что нужно нажать клавишу решетка. Часы и минуты отделяются клавишей звездочка. Плеер произносит слово точка. Попробуем.
1: 1, 0, 2, 4. Установлено время. 10:24. Статус. Включить. Будильник. Включен. Будильник зазвонит через менее минуты. Будильник сработал.
0: Вот таким образом работает будильник. Вот такая вот мелодия установлена. Поменять ее нельзя.
1: Первый. Статус. Будильники. Первый.
0: И для отключения необходимо нажать какую-нибудь клавишу. У будильника есть одна небольшая проблема. Он работает только тогда, когда плеер находится в активном режиме. Если перевести плеер в режим сон, то будильник срабатывать не будет. Он сработает только тогда, когда вы плеер из режима сна выведете. Выхожу из будильников.
1: Локальные приложения. Будильники. Текущее время и дата. Текущее время. 10:24:22. Текущая дата. 31.05.2025.
0: Ну, это понятно.
1: Режим соединения с компьютером.
0: Если требуется подключить плеер к компьютеру, необходимо его перевести в соответствующий режим. Если этого не сделать, то плеер будет просто от компьютера заряжаться.
1: Режим акустической системы.
0: Плеер можно использовать как колонку для каких-либо ваших устройств. Для этого нужно устройство, с которого вы хотите воспроизводить звук, подключить к плееру через разъем, который находится вверху.
1: Режим акустической системы. Подсоедините внешний источник звука.
0: Подсоединяю. Так как у меня iPhone, то еще плюс переходник для iPhone я подключила.
4: Оператор сотовой сети может взимать плату за сообщение SMS, использованные... Отменить. Кнопка. Окей. Кнопка. Сообщение.
0: Через некоторое время звук переходит в плеер, и можно что-нибудь воспроизвести, какую-нибудь музыку.
4: Файлы. Загрузки. Кнопка. Выбор. 0.1 запятая. 0.1 запятая аудио. 0.1 запятая аудио. Панель инструментов. Воспроизвести. Список. Кнопка.

0: В принципе, для такого типа устройств звук достаточно неплохой.
1: Локальные приложения. Режим акустической системы.
0: Вот, надо нажать кнопку «Назад».
1: Редактор диктофона.
0: Есть возможность редактировать ваши диктофонные записи.
1: Таймер.
0: И также можно установить таймер. Устанавливается он так же, как будильник. Необходимо ввести часы, минуты, секунды, разделив это звездочкой. Таймер работает как в активном режиме, так и в режиме сон, в отличие от будильника. Это все локальные приложения. Выхожу на уровень вверх, назад.
1: Главное меню. Локальные приложения.
0: Убавлю чуть-чуть.
1: Интернет-приложение.
0: И переходим к интернет-приложениям.
1: Интернет-приложение. Прогноз погоды.
0: Прогноз погоды можно запрашивать как в текущем городе, так и в городе по запросу.
1: Прогноз погоды. Текущий город. Запрос информации о погоде. 31 мая. Легкий ливень. Температура. Днем. 24 градуса. Ночью. 16. Количество осадков. 1 миллиметр. Вероятность осадков. 35%. Ветер. Юго-западный. 3 метра в секунду. С порывами до 9 метров в секунду. 1 июня. Прогноз погоды. Поиск города. Текстовый ввод. Введите название города.
0: Название города можно вводить голосом. Для этого необходимо нажать и удерживать кнопку записи, а после произнесения города отпускать ее. Саратов.

0: Запрос информации о погоде. Саратов. 31 мая. Облачно. Температура. Днем. 31 градус. Ночью. 21. Вероятность осадков. 5%. Ветер. Юго-восточный. 5 метров в секунду. С порывами до. 12 метров в секунду.
1: Ну и можно смотреть прогноз на несколько дней. Погода работает нормально.
0: Интернет-приложение. Прогноз погоды. Интернет-радиостанции.
1: Есть возможность прослушивать интернет-радиостанции. У плеера есть 3 радиостанции, которые уже изначально были в списке.
0: Интернет-радиостанции. Список интернет-радиостанций. Получение списка каналов. Список интернет-радиостанций. Радиовести. Радиомаяк. Радио России. Радиовести.

0: Об этом заявил в интервью РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Пиляев. Он отметил, что известно о целом ряде случаев, когда шведские...
1: Список интернет-радиостанций. Радиовести. Интернет-радиостанции. Импортированные.
2: У меня в памяти устройство лежит М3-ушка с радио ВОЗ. Я не знаю, будет ли она отображаться здесь в списке импортированных.
1: Список импортированных плейлистов интернет-радиостанций. Радио 1 тест М3Е8. Радио 2 тест М3Е8. Радио 3 ПЛС. Радио Нут тест М3Ю. Радио 1 тест М3Е8.
2: Ее там нет. Давайте попробуем узнать в контекстной справке. Может быть, здесь нам расскажут, как их импортировать.
1: Меню-проводник используется для навигации по файлам и взаимодействия с подключенными носителями информации. Перемещение между файлами и папками осуществляется с помощью 4 кнопок. Навигации. При нажатии каждой из этих кнопок при перемещении по меню тифлофлешплеер речевым информатором озвучивает нажатие в зависимости от текущей схемы озвучивания. Если в папке нет файлов, прозвучит сообщение «папка пуста». Открытие файлов и папки. Radio 2 Test M3U8.
2: Мне кажется, это не совсем была инструкция к импортированным радиостанциям. Ну ладно, оставим их в покое.
1: Интернет-радиостанции. Импортированные. Интернет-приложения. Интернет-радиостанции. Телевизионные каналы.
2: Есть ряд телевизионных каналов. Список достаточно большой.
1: Получение списка каналов. Телевизионные каналы. Первый канал. Суббота. РЕН-ТВ. Россия-1. Матч. НТВ. Пятый. Россия-К. Карусель. ТВ-центр. Спас. СТС. Домашний.
2: Ну и так далее. Можно попробовать что-нибудь запустить.
3: Две чайные ложки яблочного уксуса. Итальянские травы.
1: Телевизионные каналы. Домашний.
2: Ну и есть каналы, которые просто называются канал 24, канал 25, без названия. Я не знаю, что это такое, но, в принципе, они работают. Для того, чтобы остановить воспроизведение какого-нибудь канала, нужно нажать кнопку «назад».
1: Интернет-приложение. Телевизионные каналы. Подкасты.
2: Работа с подкастами осуществляется так же, как и работа с интернет-радиостанциями. Есть несколько уже готовых подкастов, которые есть по умолчанию, и есть раздел с импортированными подкастами.
1: Новостные ленты.
2: Есть возможность почитать новости.
1: Новостные ленты. Список групп новостных лент. Импортированные. Список групп новостных лент.
2: Посмотрим, что есть по умолчанию.
1: Получение списка новостных лент. Список групп новостных лент. Новости, группа.
2: Разделены все ленты на группы.
1: Познавательные, группа. Новости, группа.
2: Посмотрим вот эту группу.
1: Новости. Ленты.ру, новости. Фонтанка.ру, новости Санкт-Петербурга. Коммерсант, лента новостей. Арти на русском. Новости Кузбасса. Минтруд России, новости. Официальная позиция. Ленты.ру, новости.
2: Вот и весь список. Ну давайте в ленту зайдем.
1: Получение ленты.

0: Лентеру, новости. Пленный боец ВСУ рассказал о помощи российским десантникам в ДНР. На Украине назвали главный фронт летней кампании.
1: Плеер зачитывает заголовки новостей.
0: Россиянам назвали самые модные украшения на лето.
1: И можно получить текст статьи, если нажать клавишу «Ок».
0: Получение содержимого статьи. Пожалуйста, подождите, статья загружается.
1: Ждем загрузку статьи. В продуктивной версии статья загружаться не захотела. Никакая, ни из какого источника. Просто плеер говорил «конец файла» и все. Посмотрим, что будет в этой.

0: Мне кажется, как-то долго загружается все это. Не такие уж большие статьи, наверное.
1: Это почти 380 тыс. Старшеклассников и около 170 тыс. Студентов выпускных курсов. Сегодня практически 70% выпускников в этих субъектах. Пауза. Продолжить воспроизведение.
0: Я что-то сомневаюсь, что открылось то, что надо. Ну, давайте попробуем какую-нибудь новость из другого источника.
1: Сегодня практически 70... Лентеру. Новости. Россиянам назвались... Появились данные об... Новости. Лентеру. Новости. Фонтанка. Коммерсант. Лента новостей. Получение ленты. Коммерсант. Лента новостей. Военный суд рассмотрит заочное дело наемницы издания. Пентагон потратит более 1 миллиарда за раз. Суд в Москве взыскал долги сына. А число пострадавших при атаке. В Госдуме объяснили необходимость отключения горячей воды летом.
0: Вот, интересно было бы узнать, почему же воду-то нам отключают.
1: Получение содержимого статьи. Пожалуйста, подождите, статья загружается.
0: Да не вопрос, ждем. Ну давай, не подведи.
1: С ребятами, которые находятся в зоне риска нетрудоустройства, ведется индивидуальная работа.
0: Круто.
1: Такую систему в течение года внедрим во всех регионах, отметил глава Минтруда России Антон Котяков. В рамках мероприятия также состоялась церемония награждения. Пауза. Продолжить воспроизведение.
0: Такое ощущение, что он читает вот то, что было и в предыдущем источнике. Ну, или я не знаю, что это. Ладно. В конце концов, новости это не самое важное, что есть в плеере.
1: В рамках мероприятия «Коммерсант. Лента новостей». В Госдуме объяснили новости. «Коммерсант. Список групп новостных лент». Новости. Группа.
0: У меня такое впечатление, что первая поломка в этом плеере будет кнопка «Назад», потому что я столько раз за время тестов ее нажала, что уже я не знаю.
1: Интернет-приложение. Новостные ленты. Электронные библиотеки.
0: Электронные библиотеки. Здесь как раз находится библиотека АВ-3715.
1: Электронные библиотеки. Ростовская библиотека. Добавить из файла конфигурации. АВ-3715.
0: Подключение к библиотеке возможно как из файла конфигурационного, так и можно ввести логин и пароль с помощью цифрового блока. Здесь проблем никаких не возникает. Все подключается нормально и достаточно быстро. Захожу в библиотеку.
1: Успешная авторизация. Выберите пункт меню. Книжная полка.
0: На первом уровне два пункта. Книжная полка и выберите пункт меню для доступа к другим пунктам библиотеки.
1: Выберите пункт меню. Поиск по библиотеке. Новые поступления. Фонды. Мое. Поиск по библиотеке.
0: Давайте попробуем что-нибудь найти.
1: Введите текст запроса.
0: Запрос можно произносить голосом. Для этого нужно нажать и удержать клавишу записи. После сигнала произнести запрос и отпустить клавишу. Барьер Ориона.
1: Поиск барьера Ориона. Прочитано. Глеб ФМ. Барьер Ориона 01. Объект контроля. Троицкий О.
0: Открывается список.
1: Прочитано. Глеб ФМ. Барьер Ориона 02. Разведчик барона. Троицкий О. Глеб ФМ. Барьер Ориона 03. Фактор дисбаланса. Троицкий О.
0: Вот эта книга у меня стоит на книжной полке, но информацию об этом я здесь не получаю.
1: Глеб ФМ. Барьер Ориона 04. Лорд утерянных земель. Троицкий О.
0: Давайте вот в эту книгу зайдем.
1: Глеб ФМ. Барьер Ориона 04. Лорд утерянных земель. Троицкий О. Информация о книге. Прослушать книгу. Скачать книгу. Добавить книгу на книжную полку. Информация о книге.
0: Книги можно слушать как онлайн, так и загрузить их на плеер. Они сохранятся в папку Books. При этом нет синхронизации. Если вы что-то слушали онлайн, а потом загрузили, вам потом придется вручную искать место, где вы закончили. При прослушивании книги онлайн нет прогрессивной перемотки. Есть только перемотка ускоренная. В продуктивной версии, если вы будете пытаться запустить прогрессивную перемотку, то есть большая вероятность запустить книгу еще раз. Тогда плеер просто подвиснет, и вам придется его жестко перезагружать. Ну, давайте попробуем включить книгу.
1: Прослушать книгу.
0: Можно перемотать чуть-чуть.
2: Пауль внимательно смотрел в глаза барону Шваб и видел в них неуверенность и тщательность.
1: Нормальная скорость воспроизведения.
2: Тщательно скрываемый страх.
1: Меню навигации. Продолжить воспроизведение.
0: Плеер запоминает, как выяснилось, скорость, выбранную в предыдущий раз. Наверное, это хорошо. Вся проблема в том, что скорость увеличенное на один шаг. Слишком быстрое. Давайте в этом еще раз убедимся.
2: Глава первая.
0: Это нормальная скорость.
2: Внимательно смотрел в глаза барону Швабу.
0: Нажимаю один раз на стрелку вверх.
2: Тщательно скрываемый страх. Начальник тайной службы пока не знал, чем закончился сеанс связи барона с графом Волжским. Но, судя по реакции Шваба, ничего хорошего граф ему не сказал. Да и сложно было ожидать, что...
1: Меню навигации. Продолжить воспроизведение.
0: Конечно, это очень быстро. Есть меню навигации.
1: Команды перехода. Нажмите вправо или влево для выбора варианта. Начало фрагмента. Начало книги. Добавить закладку. Продолжить воспроизведение.
0: Выхожу отсюда.
2: Что после попадания в плен сына Волжского, барон...
1: Глеб ФМ, барьер Орёна 04, лорд утерянных земель, Троицкий О. Прослушать книгу.
0: К тому, что после нажатия кнопки назад плеер опять начинает что-то читать, я уже постепенно привыкаю. Меня это раздражает гораздо меньше. Но это не значит, что так и должно быть.
1: Скачать книгу. Добавить книгу на книжную полку. Книга успешно добавлена на полку. Скачать книгу. Убрать книгу с книжной полки.
0: Книга спокойно ставится на книжную полку. Название кнопки при этом меняется на «Убрать книжные полки». Если запустить загрузку книги, то кнопка «Скачать» на «Остановить загрузку» не поменяется, и можно случайно запустить закачку нескольких книг. Плеер никак не проверяет книги на совпадение, поэтому... С этим нужно быть внимательным. Если что-то загружаете, не надо нажимать повторно. А то будет как у меня. Я нечаянно книгу скачала 6 раз, пока я поняла, что происходит. Ну а так книга загружается нормально, зависит от скорости вашего интернета. Здесь проблем никаких нет. Если включена функция озвучивания длительных операций, то плеер будет вам сообщать через какое-то время состояние загрузки. При этом можно пользоваться другими функциями плеера. Вы в любой момент можете нажать кнопку «Информация», чтобы узнать о том, где вы находитесь, в каком пункте меню и что происходит с плеером.
1: Электронные библиотеки. АВ-3715. Заряд не выполняется. Заряд батареи. 68%. Текущее время. 11 часов 5 минут 15 секунд.
0: Правда, иногда плеер сообщает неправильную информацию. Например, если вы его поставили заряжаться в выключенном состоянии, а потом, не отсоединяя провода, включили, то плеер будет думать, что он не заряжается.
1: Интернет-приложение. Электронные библиотеки. Калькулятор.
0: В плеере внезапно есть калькулятор. Здесь все элементарно. Вы с помощью голосового ввода диктуете нужный пример, и плеер выдает результат.
1: Калькулятор.
0: 7 умножить на 8.
1: 56. Интернет-приложение. Калькулятор.
0: Вот такие интернет-приложения есть в плеере. При необходимости клавиатуру у плеера можно заблокировать. Для этого нужно последовательно нажать кнопку «Информация» и кнопку «Решетка». И такой же комбинацией плеер разблокируется. Для жесткой перезагрузки необходимо удерживать кнопку питания и кнопку увеличения громкости. В инструкции указана другая комбинация, она не работает. Давайте подведем итоги. У плеера есть свои плюсы и свои минусы, но, на мой взгляд, минусы гораздо сильнее перевешивают плюсы. Даже хорошие идеи, реализованные, как мне кажется, не в полной мере. Например, возьмем цифровой блок, который показал себя очень удобным в плане ввода, и этот блок больше практически никак не задействован в устройстве. Зато другие клавиши просто-таки перегружены, и бедная кнопка «Назад» нажимается неоднократное количество раз. Я думаю, можно было бы задействовать цифры и назначить какие-то часто используемые функции на эти кнопки, например, на длительное удержание. В целом, как работает плеер, мне не понравилось. Устройство еще сырое, с ошибками в инструкциях, с ошибками в работе, регулярно зависает. Что-то идет не так, и приходится его перезагружать. При этом эти ошибки есть как и в стабильной продуктивной версии, так и в тестовой версии. Сказать, какая из них лучше, в итоге я так и не могу. Если бы разработчик исправил все ошибки, то плеер был бы неплох, но на данный момент пользоваться им некомфортно. Все функции реализованы по какому-то минимальному стандарту, и за те деньги, которые хочет за него производитель, я...
3: Вы слушаете «Радио ВОС». Выпуск новостей.
4: В Мытищах состоялся открытый всероссийский турнир «Кубок главы городского округа Мытищи по мини-футболу». В Москве пройдет форум-фестиваль социального театра «Особый взгляд». Ульяновская областная организация ВОС провела отчетно-выборную конференцию. Во Владимирской области прошел 10-й региональный чемпионат «Обилимпикс». Названы имена лучших общественных радиокорреспондентов Санкт-Петербургской РОВОС. В Альметьевске состоялся турнир по голболу на Кубок татарской РОВОС. Председатель Курской РОВОС принял участие в заседании рабочей группы избирательной комиссии. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. С 4 по 7 мая на стадионе «Строитель» в Мытищах состоится открытый всероссийский турнир «Кубок главы городского округа Мытищи» по мини-футболу. Соревнования пройдут в рамках Всероссийской лиги «Равные возможности». Будут разыграны награды в мини-футболе 5 на 5 в категории B1, а также 3 на 3 в категории B1, B2 и B3. Место проведения – улица Силикатная, владение 30А, стадион «Строитель». Приглашаем команды и болельщиков. С 21 по 24 мая в Москве пройдет форум-фестиваль социального театра «Особый взгляд». Это значимый проект, объединивший практики инклюзивного искусства. В программе – спектакли, перформансы и арт-проекты. Все спектакли будут идти с переводом на русский жестовый язык и тифлокомментарием в реальном времени через мобильное приложение «Особый взгляд». Основные площадки – Электротеатр Станиславский, Новое пространство Театра наций, Театр Шалом, Театр Док и Библиотека имени Некрасова. Подробная информация на сайте specialviewfest.ru. 17 апреля в Ульяновском культурно-спортивном реабилитационном центре прошла 30-я отчетно-выборная конференция Ульяновской областной организации ВОС. В ней приняли участие 34 делегата от 12 местных организаций. На учете в организации состоит 3103 человека. Делегаты признали работу правления за 5 лет удовлетворительной. Отмечены большая работа по реабилитации, выдаче технических средств реабилитации, проведение сотен социокультурных мероприятий и реализация грантовых проектов. Председателем Ульяновской областной организации ВОС единогласно переизбран Алексей Михайлович Арисенко. Во Владимирской области прошел 10-й региональный чемпионат профессионального мастерства «Обилимпикс». Члены Владимирской областной организации ВОС приняли участие в 5 компетенциях и во всех стали победителями. В компетенции «Массаж» победил Александр Логинов, в исполнительском мастерстве «Вокал» – Надежда Волкова. В номинации «Инструменталист» первое место заняли Алексей Степанов среди студентов и Татьяна Рожкова среди специалистов. Тотально незрячий Сергей Киреев уверенно победил в компетенции «Поварское дело», обойдя зрячих участников. Поздравляем победителей! Названы имена лучших общественных радиокорреспондентов Санкт-Петербургской региональной организации ВОС в 2026 году. Конкурсная комиссия подвела итоги 11-го конкурса, на который поступило 20 заявок из 16 местных организаций. Победителями стали Наталья Вострикова в номинации «Голоса групп оргов», Виктор Седов «Место встречи», Елена Засурцева «Прогулка с микрофоном» и Вадим Воронцов «Разговор по душам». Также были учреждены специальные номинации за погружение в тему, дикторское мастерство, лучший тифлокомментарий и реализм. Лучшие материалы прозвучат в программе «ВОС зрение» на Радио Петербург. 24 апреля в Альметьевске в спортивно-оздоровительном комплексе «Мирас» прошел турнир по голболу на Кубок Татарстанской региональной организации ВОС. В соревнованиях приняли участие 5 команд из разных городов Татарстана. Первое место заняла команда Альметьевска, второе – «Богатых Сабов», третье – «Набережных Челнов». Турнир прошел в атмосфере дружбы и единства и был приурочен к 105-летию татарской РОВОС и году единства народов России. 24 апреля председатель Курской областной организации ВОС Руслан Тихонов принял участие в заседании рабочей группы избирательной комиссии Курской области по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными возможностями здоровья. Обсуждались подготовка к единому дню голосования 20 сентября, изменения в законодательстве и меры по созданию безбарьерной среды на избирательных участках. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
5: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
6: Актуальное интервью на Радио ВОС.
7: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вашему вниманию предлагается интервью с полномочным представителем президента Всероссийского общества слепых в Северо-Западном федеральном округе, председателем Санкт-Петербургской региональной организации ВОС, Колосовым Алексеем Борисовичем.
8: Алексей Борисович, подходит к концу 10-й юбилейный интеллектуальный фестиваль Всероссийского общества слепых. Расскажите, пожалуйста, о подготовке к этому мероприятию, ну и, конечно, свои впечатления и со стороны организатора, и со стороны гостей, и что вам говорили участники.
9: Да, спасибо за вопрос. Конечно, цифра 10, она наложила свой отпечаток на подготовку. Безусловно, ряд мероприятий полностью соответствовал и прошлому, и позапрошлому году. Такие организационные вопросы, они, естественно, есть всегда. Но были дополнительные вопросы, именно связанные с юбилейными мероприятиями. И мы хотели отметить, во-первых, команды, которые за эти 10 лет принимали активное участие. Это важно. Вообще формат мероприятия, он сегодня таким образом организован, что у нас есть команды, которые приехали один раз, два раза, может быть, да, но больше по разным причинам они не приезжали. И каждый год у нас есть новые команды. На самом деле мы очень рады новым командам, потому что они должны адаптироваться, посмотреть, может быть, перенести опыт проведения таких больших соревнований в интеллектуальной сфере. Это очень важно. И за эти 10 лет сегмент регионов, которые принимали участие, он гораздо больше, чем число команд, которые сегодня у нас участвуют. Но в то же время, конечно, невозможно было не отметить команды, которые либо все 10 лет, либо 9, ну даже 8 лет, да, приезжали на эти соревнования. Это, конечно, ну, в хорошем смысле этого слова, аксакалы интеллектуального движения, где есть достаточно сплоченный коллектив, на котором базируется и команда, и результаты. Конечно, побеждать сложно здесь, борьба очень серьезная, но на самом деле очень важно, что такие команды, как, например, Псковская региональная организация, приезжают ежегодно. Да, может быть, им поближе, чем кому-то, но есть же и другие регионы, кому недалеко, но они не приезжают. Поэтому, конечно, мы в этом плане Псковскую организацию очень отмечаем. А, скажем, Мурманская команда, команда Мурманской региональной организации, в этом году только на 10-й чемпионат приехала впервые. Но это тоже замечательно. Но вернемся к нашим опытным командам. Для них были заготовлены специальные плакетки, которые символизируют вот их вклад в развитие интеллектуального спорта во Всероссийском обществе слепых. А кроме того, мы приняли решение коллегиальное совместно с культурно-спортивным реабилитационным комплексом как базовым учреждением, которое отвечает за всероссийские мероприятия. Поэтому всегда КСРК здесь на первом месте, и мы соорганизаторы данного всероссийского мероприятия, но тем не менее базовое учреждение — это КСРК, поэтому все, конечно, идет по согласованию, обсуждаем, рабочая группа формируется, и она принимает решение. Ну и, конечно, окончательно согласовываем с президентом Всероссийского общества слепых, с Владимиром Васильевичем Сипкиным, решение вот в том числе и по церемонии награждения, по атрибутике. Так вот, появилась очень интересная команда создать сборную команду России среди интеллектуалов Всероссийского общества слепых. Эта сборная никуда не поедет, потому что международных соревнований подобных сегодня не проводится. Но, тем не менее, сам факт удостоверения члена сборной команды, мне кажется, это очень почетно. И 6 игроков с разных регионов получили во время церемонии открытия специальное удостоверение, что вот он является членом сборной Всероссийского общества слепых нашей страны. Так что вот такие интересные инновации. Ну, и еще, может быть, с одной стороны, ничего нового, но просто впервые для нашего фестиваля мы вживую исполняли гимн нашей страны и пели, солировали участницы нашей художественной самодеятельности. Две замечательные солистки, мама и дочь Шеймардановы. Ну, вот, мне кажется, это тоже станет, может быть, новые традиции для интеллектуального фестиваля. Но из таких, если можно выразиться, фишек, простите мой французский, мне кажется, постепенно формируется такой важный менталитет проведения подобных мероприятий. Так что подготовка была непростой, сложной. Не так просто время было найти, потому что мы проводим наши мероприятия, напомню, на базе Российского государственного педагогического университета имени Герцена. Это Всероссийский ВУЗ, который проводит очень много различных мероприятий. И вот даже сегодня мы вынуждены были делить зал, аудитории с другими мероприятиями. Ну, что делать? Здесь, да, такой график очень плотный. Но, тем не менее, руководство университета идет нам навстречу и ежегодно предоставляет помещение, аудитории, большой зал, мраморный зал для проведения нашего замечательного фестиваля. Так что, в целом, мы удовлетворены и подготовкой, и проведением мероприятия. Ну, наверное, команда еще что-то по итогам окончательным скажет. Но я думаю, что понятно, тот, кто выиграет, будет более удовлетворен. Кто не выиграет, у него будут, наверное, какие-то замечания. Но я хочу повторить девиз, который мне очень понравился на открытии нашего 10-го фестиваля, когда было сказано, что пусть победит сильнейший, а удовольствие получат все. Вот мне кажется, хороший девиз для нашего фестиваля.
8: Спасибо за такой подробный рассказ. Но не могу вас сегодня также не спросить о результатах отчетно-выборной конференции. Вы в качестве полномочного представителя президента посещаете эти конференции в регионах. Как происходит кадровые изменения во Всероссийском обществе слепых? Много ли молодых лиц вы видите на отчетно-выборных конференциях? И, в принципе, что говорят делегаты?
9: Я в течение первого полугодия был на нескольких отчетно-выборных конференциях региональной организации, в частности, в Сыктывкаре, в Мурманске, в Новгороде. Должен отметить, что с моей точки зрения конференции проходят достаточно организованно, ответственно. Делегаты понимают цели и задачи проведения подобных мероприятий, их важность. Должен сказать, что у нас на уровне Северо-Западного федерального округа в настоящее время в двух региональных организациях произошла смена руководителей. Это в региональной организации Республики Коми председателем впервые избран Гусев Алексей Александрович, и в Республике Карелия председателем избран Дьяконов Степан Валерьевич. Ну, в общем-то, два молодых человека, им чуть больше 40. До 50 еще достаточно далеко. Я думаю, что это на самом деле, наверное, самый замечательный возраст для того, чтобы взять на себя ответственность за результаты работы региональной организации Всероссийского общества слепых. Уже есть определенный жизненный опыт, да, потому что уже все-таки определенный путь пройден, но в то же время еще полно сил, энергии, в хорошем смысле этого слова, таких задач, которые человек ставит для себя с точки зрения профессиональной карьеры. Вот, поэтому надеюсь, что молодые наши руководители вольются в наш коллектив и будут давать тот результат, который сегодня нужен, то есть отвечать на те вопросы, которые сегодня стоят перед Всероссийским обществом слепых, и решать те задачи, которые сегодня стоят перед Всероссийским обществом слепых, с учетом всей социально-экономической обстановки в стране, с учетом ситуации, связанной с специальной военной операцией, потому что никто из тех руководителей, кто сегодня приходит, да, многие из тех, кто уже не в первый раз избираются, они никогда не работали в этих условиях. Поэтому в любом случае это смена определенных акцентов, направлений деятельности или их расширение, да. И это очень важно, понимать и следить за этим, не только уделять этому внимание, но и добивать этому внимания, но и добиваться определенного результата.

0: интервью с Колосовым Алексеем Борисовичем, полномочным представителем президента Всероссийского общества слепых в Северо-Западном федеральном округе, председателем Санкт-Петербургской региональной организации ВОС. Слушайте радио ВОС.
1: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
2: Трамвай низкопольный с параллелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
1: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
2: Выход из транспорта.
3: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
1: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
4: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
1: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
5: Радио ВОС. Слушайте нас.

0: Настраивайтесь на позитив.
1: Программа «Популярная классика» на радио ВОС. Турецкий марш. Вольфганг Амадей Моцарт. В 1783 году Вольфганг Амадей Моцарт написал музыкальную композицию под названием «Соната для фортепиано номер 11 ля мажор», состоявшую из трех частей. Первая часть – тема с вариациями «Анданте грациоза», вторая часть – «Минуэт», третья и заключительная часть – «Ронда алла турка» – турецкая ронда, ронда в турецком стиле. Впервые ноты этой сонаты были изданы в австрийской столице – Вене, музыкальным издательством «Artaria & Company» в 1784 году. Как только ее стали исполнять различные австрийские музыканты, первую и вторую части сонаты номер 11 сразу же как бы отбросили за ненадобностью и забыли. Зато третья часть, «Ронда алла турка», приобрела гигантскую популярность. При этом и музыканты, и слушатели по общему согласию самовольно переименовали турецкое «Ронда» в «Турецкий марш». И это название закрепилось за данным произведением и стало общепринятым. Почему так произошло? Дело в том, что звуки турецкого ронда сразу же напомнили австрийцам хорошо знакомое звучание турецких военных маршей. Стилистика у произведения Моцарта была точно такая же. Турция и Австрия были давними и злейшими врагами и воевали с перерывами с начала XVI по конец XVIII века. Однако, несмотря на такую постоянную вражду, у австрийцев был сильнейший интерес и к турецкой культуре вообще, и к турецкой музыке в частности. Впервые австрийцы познакомились с игрой турецких музыкантов в 1699 году, когда в Вену прибыла турецкая делегация, чтобы отпраздновать заключение Карловицкого мирного договора, завершившего очередную австро-турецкую войну, продолжавшуюся 16 лет. Охрану делегации Османской империи несли янычары. И вместе с другими янычарами делегацию сопровождал янычарский военный оркестр, который дал несколько публичных концертов для жителей Вены. Австрийцы пришли от янычарской музыки в такой восторг, что многие австрийские музыканты стали пытаться имитировать турецкую музыку на европейских музыкальных инструментах. И даже появились фальшивые турецкие оркестры, когда коренные австрияки надевали на себя янычарскую одежду и играли на привезенных из Турции инструментах. И никакие последующие австро-турецкие войны не смогли уничтожить любовь австрийцев к турецкой музыке. Дошло даже до того, что в 1741 году австрийское правительство обратилось к турецкому с просьбой прислать турецкие музыкальные инструменты для императорского придворного оркестра. Инструменты были присланы. Кроме того, фортепиано в Австрии стали делать со специальной янычарской педалью, позволявшей приблизительно имитировать звучание турецкого барабана. Чем же так зацепила австрийцев янычарская музыка? В первую очередь своей необычностью. Турецкие марши меньше всего на свете похожи на привычные европейские. Это очень живая, бодрая, веселая музыка. Под нее можно делать все, что угодно, но вот чтобы ходить строем и маршировать по плацу, она как бы не совсем для этого подходит. И действительно, турецкие янычары никогда под музыку строем не ходили. Музыку играли перед боем, во время боя и после боя, чтобы отпраздновать победу, а также во время торжественных мероприятий. и красивая церемония, и прекрасная музыка – все это производило настолько мощное впечатление на австрийцев, да и на других европейцев, что даже после того, как в 1826 году турецкий султан Махмуд II по внутриполитическим соображениям ликвидировал янычарский корпус вместе с оркестрами и запретил их музыку, в Европе вплоть до конца XIX века продолжали выступать янычарские оркестры, и европейская публика с удовольствием собиралась послушать зажигательные турецкие марши. Когда Вольфганг Амадей Моцарт писал «Турецкое рондо», он переложил традиционную оркестровую турецкую военную музыку для исполнения на фортепиано, в результате чего ее стало возможно исполнять и не собирая огромный янычарский оркестр в любом доме, где был рояль или пианино. Учитывая, что современные турецкие военные оркестры, восстановленные в турецкой армии в 1952 году, играют в основном в европейском стиле, представить себе звучание настоящего янычарского оркестра хотя бы приблизительно можно, только послушав «Турецкое рондо», турецкий марш Моцарта. Но при этом все же следует учитывать, что на современных фортепиано нет янычарской педали, которая была на фортепиано во времена Моцарта. Поэтому в ту пору турецкий марш в фортепианном исполнении звучал все же не совсем так, как он звучит сейчас. История умалчивает о том, как Моцарт отнесся к тому, что восхищенная публика переименовала его «Турецкое рондо» в «Турецкий марш». В конце жизни композитор очень много работал, и, скорее всего, ему было не до этого, ведь он никогда не называл «Рондо Алла Турка» своим главным произведением. Это был всего лишь незначительный эпизод в его творческой деятельности. Однако у народа мнение совсем иное. Если сейчас попросить кого-нибудь быстро навскидку назвать, какую музыку написал Моцарт, чаще всего называют именно «Турецкий марш». Примечательно, что Моцарта очень любят в Турции. Там это самый известный среди западных композиторов-классиков. В Стамбуле проводится ежегодный фестиваль классической музыки имени Моцарта. В некоторых стамбульских школах мелодию турецкого марша даже используют вместо школьного звонка. Считается, что у музыки Моцарта есть лечебный эффект, и она помогает предотвращать стрессы у детей. Любителям музыки, по большому счету, безразлично, как правильно называется самая знаменитая мелодия Моцарта – «Турецкое рондо» или «Турецкий марш». Это вечная музыка, слушать которую не перестанут никогда.

0: Коллекция классической музыки на радио ВОС.
1: Из регионов.
2: Весело и продуктивно жители Ставрополья отметили День космонавтики. 11 апреля в Георгиевской местной организации Всероссийского общества слепых состоялся первый открытый турнир по настольному теннису слепых города Георгиевска «Полет к успеху». Турнир был посвящен 65-летию первого полета в космос Юрия Алексеевича Гагарина. Турнир проходил в рамках проекта «Стань чемпионом». Об этом проекте мы уже рассказывали в программе «Актуальный репортаж» в передаче о мастер-классе Марины Галузовой, который состоялся в санатории «Машук» 14 и 15 марта. Месяц после мастер-класса все тренировались, и вот сегодня пожинаем первые плоды нашего проекта и нашей работы.
3: С приветственным словом к участникам турнира обратился председатель Георгиевской местной организации Всероссийского общества слепых Исаев Султан Баудинович.
4: Добрый вечер всем. Мне хочется сказать и пожелать всем нам еще ни одного такого турнира, так как все, кто участвовал, в прямом смысле заражены этой игрой. И главное, что мы почувствовали отношение у людей действительно этой игре. Честное, открытое желание у всех, независимо от возраста. В любой комплекции человек. У нас и 55+, и 65+ играли некоторые. Поэтому данная игра нас сплотила и дала возможность порадовать молодежь, которая действительно наступает нам на пятки и своими результатами чуть не уступает нам. Поэтому и спасибо Юлии Анатольевне Дьяковой, которая нам этот праздник сюда принесла. Мы постарались сделать все, что возможно.
2: После мастер-класса прошел только месяц, а наши спортсмены уже готовы соревноваться и добиваться своих первых успехов, своих первых медалей. Предлагаем вашему вниманию фрагмент командной игры. Конечно, наши спортсмены еще начинающие, и мяч не так резво летает, как на российских соревнованиях. Но мы стремимся, готовимся, и я верю, у нас все впереди.
5: Готовы?
6: Да.
5: Подача готова?
6: Да.
7: О, пляшет.
5: Матч завершен. Победила КМВ. Результат 26-32.
2: Обучение судей и секретарей соревнований – это очень важная составляющая проекта «Стань чемпионом». Мы хотим подготовить в Ставропольском крае судей и секретарей для проведения турниров из числа секретарей местных организаций Всероссийского общества слепых и даже родственников наших участников. На турнире «Полет к успеху» в Георгиевске в роли судьи выступила Исаева Анжелика Витальевна. Она жена председателя местной организации Георгиевска Султана Баудиновича Исаева. В роли секретаря выступил Александр Юрьевич Федорюк, муж нашей участницы Анастасии из Ставрополя. Начинающие судья и секретарь поделились с радиослушателями впечатлениями от прошедшего турнира и ответили на следующие вопросы. Что было самым трудным в их работе? Понравилась ли им данная роль? И хотят ли они продолжать учиться, развиваться и в дальнейшем принимать участие в турнирах по настольному теннису слепых?
8: Меня зовут Федорюк Александр Юрьевич, и я был секретарем на соревнованиях в Георгиевске. Самое трудное в работе секретаря – это, если ты не знаешь вообще, как это работает, необходимо очень быстро адаптироваться и понять хотя бы в базовом варианте, как вести непосредственно лог игры. Тут же сложный вопрос о том, что не зная, что за шаблоны по ведению протоколов и как их заполняют, просто начинаешь очень серьезно теряться. И для этого нужно понимать огромный достаточно объем ведения именно такой документации. Поэтому в какой-то какой-то мере пришлось немножечко переизобрести шаблон для ведения непосредственно окончательного протокола. Ответ на второй вопрос. Ну, если честно, достаточно увлекательная. Хотя, если честно, работа достаточно тяжелая в этом плане.
2: Ну и, конечно, после турнира хочется задать вопрос нашему главному судье, узнать все-таки, что было самым трудным в судействе. Ведь это был первый ваш опыт. Расскажите, пожалуйста.
6: Да, первый опыт моего судейства очень волнительный, потому что я в жизни никогда этим не занималась. Было очень интересно, потому что я видела, что люди собрались тоже, как бы кто-то играл первый раз. Хотелось бы, конечно, дать им какую-то возможность, скидки, где-то прижалеть их, но я понимала, что это начало, как бы, и нужно людей учить правилам, поэтому где-то приходилось им говорить, что штраф. Поэтому я чувствовала, что это как бы обидно им было. Но они тоже понимали, что это заслуженный штраф. Считаю, что я с этим справилась. Поняла принципы игры. И думаю, что в следующий раз я уже как бы буду выше на уровень судейства.
2: Несмотря на то, что как судья, так и секретарь приходились родственниками наших участников, судейство на турнире было очень строгим и справедливым. Ни один штраф не ускользнул от внимательных глаз наших судей. На нашем турнире все чему-нибудь учились. Для многих спортсменов это были первые соревнования. Для судьи и секретаря это тоже был первый опыт. Но и мы, как организаторы, тоже не имеем большого опыта проведения турниров, поэтому очень многое было ново. Хочу немножко рассказать о той системе, по которой проходил наш турнир. Возможно, эта информация пригодится и другим регионам, да? Ведь во многих маленьких городах есть та же проблема, что и в нашем. Один стол, один игровой день, один судья, один секретарь. Я думаю, это многим знакомо. У нас было 16 участников. Мы начали наше соревнование в 9:30 утра в субботу, 11 апреля. Сначала было открытие торжественное. В 10 часов уже состоялась первая игра. Начали мы с командных игр. У нас было 5 команд. 2 команды города Георгиевска, 2 команды, занимающиеся в клубе настольного тенниса «Бомбей» в Пятигорске. Это команда «Пятигорье» и сборная команда КМВ «Кавказских минеральных вод». И команда Ставрополя. Командные игры мы играли по круговой системе, и места распределялись таким образом, что кто выиграл все матчи, получил первое место, у кого была одна проигранная игра, второе место, у кого было две проигранные игры, третье место. То есть по количеству выигранных матчей распределялись места. Командные игры завершились в 15:30. И нам предстояло еще провести личное первенство, ведь все спортсмены хотели играть, хотели доказать себе и окружающим, что они уже могут добиваться успехов и привезти домой свои первые медали. При проведении личного первенства система у нас была достаточно сложная. Играли на вылет. Сначала состоялась жеребьевка, состязались 10 женщин и 6 мужчин. Жеребьевка состоялась среди мужчин и среди женщин. Таким образом, мы смогли разбить их на пары. После того, как те пары сыграли, среди мужчин в финал вышли 3 человека. И они уже играли по круговой системе, разыгрывая бронзу, серебро и золото. У женщин система была еще сложнее, поскольку нас было 10. Сначала мы сыграли в парах по жеребьевке. В следующий тур прошли 5 претенденток на медали. Мы снова провели жеребьевку. Далее предоставили возможность первому и второму номерам по жребию вытянуть себе пару из оставшихся 3 номеров. Одна спортсменка у нас осталась без пары. Тогда мы приняли следующее решение. Сначала сыграли пары, а потом та спортсменка, которая, проиграв, набрала большее количество очков в 2 сетах, получила возможность еще раз сыграть, получила второй шанс на выход в тройку лидеров. Спорт есть спорт, все справедливо. И в этой игре победила Колпакова Марина из Георгиевска, которой при жеребьевке не хватило пары. Надо сказать, что мы играли по олимпийской системе личное первенство, и сеты у нас длились 5 минут. Неумолимо включался таймер, и когда заканчивалось время, игра останавливалась. Только так мы смогли провести личное первенство, когда еще после командных соревнований хотят состязаться 6 мужчин и 10 женщин. Яркой и эмоциональной была церемония награждения. Она состоялась уже в 20 часов, так как весь день с небольшим перерывом на обед проходили командные и личные соревнования. Места распределились следующим образом. Командные игры. 3-е место – команда «Пятигория». 2-е место – команда «Георгиевск-1». Чемпионы среди команд – сборная «Кавказских минеральных вод», команда «КМВ». Результаты личного первенства среди мужчин. 3-е место – Меликян Артур, город Георгиевск. 2-е место – Исаев Султан Баудинович, город Георгиевск. 1-е место – Турченко Александр, город Ессентуки. Результаты личного первенства среди женщин. 3-е место – Колпакова Марина, город Георгиевск. 2-е место – Павлова Кристина, город Ставрополь. 1-е место – Дьякова Юлия, Кисловодск. Даже после такого напряженного игрового дня участники бодры и веселы. Они с удовольствием поделятся с вами впечатлениями от прошедшего турнира.
7: Анастасия Федорюк, город Ставрополь. Впечатления очень эмоционально, просто на высоте, потому что день пробежал быстро, хотя мы с самого утра и вот до вечера здесь бились. Сначала командные были выступления, потом личные выступления. Я могу сказать, на личных я билась реально до последнего с небольшим разрывом. Да, я сегодня не победила, но благодаря сегодняшнему опыту и получила такой заряд, что я хочу продолжать дальше и буду рваться к новым победам.
9: Кристина, капитан команды по теннису Ставрополя. Тоже хочу сказать то, что у нас была сегодня очень, я считаю, продуктивная игра, ну, соревнования что личные, что командные. Изо всех членов нашей команды могу сказать то, что мы показали прям отличный вот результат по сравнению с тем, который был, например, до мастер-класса с Мариной, чемпионом по теннису. Поэтому это все делается не зря, это все просто чудесно. И атмосфера тут просто замечательная.
2: А я хочу сказать, Кристина, город Ставрополь заняла 2-е место в личных соревнованиях. Давайте ее поздравим.
4: Турчин Юрий, председатель местной организации «Город Пятигорск», приехал на этот турнир и посмотрел, как было организовано все. Первым всегда трудно. И было организовано все на высшем уровне. И по протаренной тропе мы тоже пойдем все. И уже нам, глядя на организаторов этого турнира, будет легче. И мы будем вносить что-то свое. И людей к нам на другие турниры приедет больше, больше будет заинтересованности. Вот такое дело.
10: Город Георгиевск, Камила Косова. Я хочу сказать большое спасибо нашей Юле Анатольевне, нашему организатору. Она просто нас вдохновила, как сказать, вложила нам огонь. И мы будем этим подпитываться долго-долго. Спасибо тебе, Юля, огромное.
11: Баумрима Руслановна, наконец-то эта игра дошла до нашего маленького города. Я очень много слышала об этой игре, очень долго наблюдала за этой игрой. Наконец-то мне не то что увидеть это и услышать удалось, а даже самой удалось поучаствовать фактически до полуфинала. Дошла, достойны были соперники, соперницы, девочки молодые, молодцы, но я от себя не ожидала, потому что разница в возрасте все равно есть. Вот, но спасибо организаторам, спасибо Султану Баудиновичу, который тоже поддержал Юлию Анатольевну. Всем большое спасибо.
12: До новых встреч на Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: На длинном поводке. Программа о собаках-проводниках и их хозяевах.
0: Повтор программы.
2: Здравствуйте, друзья. У микрофона Елена Колосенцева. Сегодня в программе «На длинном поводке» мне помогают Дарья Ефремова, Марк Мичурин и София Бланш. Друзья мои, сегодня у нас тема «Ориентировка в пространстве». Вы всегда можете присоединиться к программе, потому что она в прямом эфире. Если отправите смс на номер 8-903-707-26-71, позвоните на Skype radio.voz или на телефон 8-800-716-45. Для жителей России звонки бесплатны. У нас есть замечательное просто большое письмо от Натальи, которая слушает программу «На длинном поводке», иногда нам отвечает. На этот раз у нее очень интересное замечание, интересная история, и я предлагаю, друзья, познакомиться с этим письмом. Здравствуйте, Елена. Очень нравится ваша программа, но слушать ее получается только в записи, к сожалению. И вот, послушав выпуск, где гостем в студии был хозяин пушистого Элли Илья Лебедев, знаю его только как активного участника листа о собаках-проводниках, мне тоже очень захотелось написать, как создался наш дуэт. Я и мой самый лучший и самый нагленький шоколадный люкс. До того, как я потеряла зрение, пишет наша слушательница, у меня была собака, такса Филимон или просто Филька, не буду углубляться, просто напишу, что даже самая умная и любимая собака сильно отличается от собаки-проводника. Я не могла себе представить, что абсолютно незрячий человек может спокойно передвигаться по улице, полностью доверясь собаке. Кстати, именно этот вопрос мы сегодня поднимем и спросим у нашей гости, действительно ли ориентировка так проста, если у вас есть собака-проводник. Но читаю письмо дальше. Наталья пишет, да и уход за питомцем – это большая ответственность. Короче говоря, я хоть и боялась одна выходить на улицу, но и собаку, как бы мне не хотелось, я не решалась приобретать. Но все изменилось, когда мы с мужем съездили на курсы в КСРК. Оба тотальники с мужем, и, кстати сказать, он вообще был против собаки, причем категорически. Но в Москве мы познакомились с женщиной, абсолютно незрячая, она приехала с собакой-проводником одна. Для меня это было большим потрясением. И с того момента я просто грезила мечтой о собаке, не слушая мужа и других людей, которые мне говорили, что это... сплошная проблема, что нужно пройти кучу врачей, собрать кучу документов, да и сколько от собаки шерсти, говорили мне. Пока я оформляла ИПР со всеми бюрократическими проволочками, ждала, когда комиссия МСЭ выйдет из отпуска, прошел примерно месяц. Каждый день этого месяца я просыпалась с мыслью, что у меня уже есть собака, хотя мне и говорили, что можно ждать и год, и два. Однажды, услышав где-то, что свои мечты нужно лепить из пластилина, тут же попросила купить мне пластилин и вылепила собаку своей мечты. Такую несуразную, сидящую на полупопе, с поднятой почему-то лапкой, с хвостом, короче, чем у нормальных собак, но со шлейкой. Вы можете мне не верить, но как только я получила индивидуальную программу реабилитации, в этот же день я заполнила анкету на сайте Российской школы собак-проводников. Решила, что анкету заполню, а документы ФСС отнесу на следующей неделе, ведь нужно с кем-то договориться, чтобы доехать туда. А утром следующего дня раздался судьбоносный звонок. Мне позвонили из школы и пригласили приехать, не поверите, через 2 дня, то есть после выходных. Я, конечно, опешила, но спросила, какая собака, ведь в анкете я указывала особые пожелания. Мне хотелось именно шоколадного мальчишку. Неужели, подумала я, что они подобрали мне собаку в соответствии с моими пожеланиями? Ведь помимо особых пожеланий, в анкете спрашивается и темперамент, и многое другое. Но ответ был неутешительный. В трубке я услышала, что окрас черный, собачка хорошая, спокойная, а мне хотелось активную шоколадку. Еще раз выслушав мои пожелания, мне сказали, что перезвонят. Я подумала, конечно, что перезвонят мне 2 года, и уже ругая себя, хотела перезвонить и согласиться на спокойного уголька. Но меня опередили. Вновь звонили из школы. Еще раз уточнить, не отказалась ли я от идеи взять собаку. Я уже, соглашаясь на все, сказала только, что нужно найти сопровождение, ведь одной мне не добраться. И тут я услышала. Отлично, тем более, что у нас есть одна подготовленная собака шоколадного окраса – Кобель. Стоит ли писать, что в понедельник мы с мужем были в школе, когда на третий день Люкса отдали нам в номер после вечерней прогулки? Он сел рядом со мной на полупопу и поджал одну лапу. Я заплакала. Я не очень разбираюсь в породах собак и не обратил внимания, что у нашего Люкса и хвостик короче, чем у остальных лабриков. Это выяснилось, когда мы пришли в столовую. Люксика нужно было оставить у входа со всеми остальными собачками. На мой вопрос инструктору, как я выйду из столовой и найду своего ушастика, она обратила мое внимание на его короткий и пушистый хвостик. А потом мы узнали, что за ним уже приезжали, но отказались от него, потому что он совершенно неуправляем становится, совсем неуправляем становится тогда, когда шлейку убрал его будущий хозяин. Люксика мы забрали в августе 2014 года. В 2015 ездили на конкурс. Призовых мест не заработали, но жюри очаровали. С большим удовольствием готовились к док-шоу, изучали новые команды, снимали фильм. И, пожалуй, вся эта подготовка нам понравилась больше, чем сам конкурс. Я ничего не имею против док-шоу, даже наоборот, хорошо, что его организуют. Это действительно важно для всех. Но мы очень перенервничали. Люксик подумал, что его привезли обратно. Мы точно знаем, что наш шоколадный мальчишка ждал нас, и это наш пес на 200%. Теперь я точно знаю, что мечты сбываются, и эта мечта живет с нами. Написала нам Наталья из Вологды. Наталья, спасибо большое вам за такое письмо, очень душевное. Спасибо огромное за внимание к программе «На длинном поводке». Друзья мои, вы так же, как и Наталья, можете поделиться своей историей знакомства с собакой-проводником, как вы нашли ее, как искали, как вы сейчас дружите. Мы обязательно эту историю зачитаем в прямом эфире. Присылайте письма на почту radiosobachka@radiovoz.ru. И я напомню контакты нашего сегодняшнего прямого эфира. 8 800 716 45 – это телефон для ваших звонков. Для жителей России звонки бесплатны. Звоните также на Skype radio.voz и пишите смс на номер 8 903 707 26 71. Тема сегодняшнего разговора – ориентировка. Как ориентироваться, если у вас в руках шлейка, собака-проводник? Что делать? Что означают определенные жесты, слова и как понять друг друга? Звоните, пишите. А сегодня мы будем слушать небольшие композиции из замечательного фильма. Вы знаете, что в программе «На длинном поводке» мы стараемся ставить музыкальные композиции из мультфильмов или фильмов, в которых идет речь о собаках. На этот раз сегодня мы будем слушать композиции из фильма «Лесси». Это собака Колли, которая помогала одному мальчишке и вытаскивала его из беды. Наверное, вы помните об этом небольшом сериале. Ну а сейчас послушаем композицию, она немножко грустная. Ну, события в этом фильме не всегда веселые. А я к вам вернусь вместе с моей гостьей. Сегодня у нас в гостях будет тренер-методист Центра собаки-помощники инвалидов Наталья Громова через несколько минут.

0: Друзья мои, программу «На длинном поводке» вы сегодня слушаете. У нас тема «Ориентировка». В гостях у нас тренер-методист Центра собаки, помощники инвалидов Наталья Громова. Наталья, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Если вы хотите присоединиться к нашей беседе, то присылайте смс на номер 8-903-707-26-71. Звоните на skype radio.voz и также на телефон 8-800-716-45 для жителей России. Звонки будут бесплатны. Наталья, расскажите, пожалуйста, когда человек, будущий хозяин, приезжая к вам, начинает обучаться ориентировке? Сразу ли это происходит или через какое-то время, когда там лекции прослушаны, какая-то теория?
1: В идеале человек, который приезжает к нам, должен уже владеть навыками ориентировки в пространстве и желательно, чтобы он более-менее мог сам передвигаться. Это будет большим плюсом в работе с собакой. Если получается так, что человек приезжает, совершенно не умея ориентироваться, мы начинаем заниматься ориентировкой с тростью буквально с первого дня передачи собаки. Вот. И вот это вот умение ходить без руки сопровождающего, оно очень важно. То есть оно действительно очень помогает в работе с собакой-поводырем, потому что, ну, понятно, что собака-поводырь – это совсем не сопровождающая, это совсем другое. Вот.
0: А владение тростью обязательно? Или все-таки есть люди, которые с тростью не ходили и приезжают к вам за собакой?
1: Понимаете, в чем дело? Мы обычно отталкиваемся от реальности, а в реальности сейчас далеко не все проходят вот курсы ориентировки, и далеко не все первички ВОЗ даже этим занимаются. Вот, поэтому мы делаем то, что можем. Вот, ну и, соответственно, сам процесс ориентировки именно с собакой, он тоже отличается от хождения просто с тростью. То есть тут как бы это вообще целый комплекс вот того, чему надо научиться человеку. И вообще в идеале ему хорошо бы освоить вначале самому маршрут, по которому он ходит с собакой. Но это нереально в наших условиях, естественно. Вот, а потом уже учиться на этом маршруте работать с собакой. Вот, ну, у нас есть такая лекция «Новые маршруты». Там как раз вот об этом обычно и говорится, что дома начинать надо с того маршрута, который знаешь лучше всего. Вот.
0: А новые маршруты имеется в виду новые для собаки? То есть, когда они приедут домой, то у них появятся какие-то дополнительные маршруты, как обучить собаку этим новым маршрутам, да?
1: Сама лекция называется «Работа в новых условиях», и, соответственно, это самые новые маршруты для собаки. Ну и для незрячего-то они должны быть уже более-менее знакомыми. Вообще на практике люди иногда приезжают, то есть вообще не ходя дома совершенно никак, и мы чего-то вот пытаемся сделать в центре. Вот. И, ну, как ни странно, у них потом дома все получается все равно.
0: А с чего начинаете?
1: Начинаем мы, если это наши московские слепые, то стараемся начинать с того, что если человек не умеет ориентироваться, то есть я приезжаю на место, и мы начинаем заниматься. Хотя бы несколько занятий, просто дать понятие, что такое ориентировка с тростью и что такое ходить самому. Вот. Затем человек приезжает в центр. Ну, это опять же, вот если это московские, то немножко попроще тут. Он уже какой-то навык имеет, и собаку он когда берет, он уже чуть-чуть умеет ходить сам. Вот. Для чего это все нужно? То есть на самом деле вот есть мнение, что собаку поводыря взял, и вообще уже ничего не надо, она тебя везде доведет, все сделает.
0: Многие считают, что и трость не обязательно, если собака-проводник есть.
1: Да-да. Вот, но на самом деле трость, она для незрячего человека, это, ну, как все равно, что вот есть вот ручка, есть компьютер. То есть вначале надо научиться писать, читать, потом уже осваивать другую какую-то грамоту. Вот. С собакой тоже ведь все не настолько просто.

0: Просто, то есть вот сам процесс передачи собаки, он так вот логически делится тоже на несколько частей. То есть вначале человек приезжает, он учится даже не просто там не ориентироваться ни там чему-то такому, ни каким-то высотам, а просто держаться за шлейку, просто следовать за собакой, просто учится, ну как, держать равновесие. Причем вот этот вот первый день передачи, он один из самых сложных, и человек, вот если он вообще никогда дело с собаками не имел, просто держать за шлейку, он пытается вообще хоть что-то почувствовать, хоть как-то вообще попытаться понять, чего делать.
1: А проще с теми, у кого была собака, не проводник,
0: да, конечно,
1: а просто...
0: Конечно.
1: Как у нас, вот мы тут читали письмо перед тем, как вы пришли, у дамы была собака такса. Она говорит, конечно, нет сравнения с собакой-проводником, но все равно какое-то представление о питомце было.
0: Все дело в том, что те, у кого были собаки, даже если это такса, даже если это чихуахуа, вообще просто вот была собака, человек хотя бы представляет себе, что это живое существо, что это не просто вот взялся за шлейку, там скомандовал там «Москва вперед», оно пошло и вообще там будет все делать просто потому, что вот автоматом оно этому научено. То есть он отдает себе отчет, что с ней надо будет гулять, с ней надо будет какие-то отношения налаживать, что это будет партнер, ну, партнер. То есть действительно ему тоже надо будет отдавать часть души, часть вообще просто своего времени свободного, которого тоже, наверное, не всегда хватает. Вот, и с этим партнером надо будет общаться, кроме как на работе. Потому что просто если человек только работает с собакой, вообще вот работает, не гуляет, не кормит, не гладит, не ласкает, она не очень-то она с ним будет работать.
1: Все взаимосвязано. Хорошо, в первый день даем шлейку, пытаемся пройти. Это в течение дня, нескольких часов, или все по-разному всегда происходит?
0: Ну, на самом деле маршруты у нас, получается, там в центре они одинаковые. Маршрут...
1: То есть это маршрут, который именно школьный?
0: Да, маршрут школьный, маршрут, который знает собака. И на котором мы учим незрячего пользоваться тем, чему научена вот эта вот самая собака. И срабатываем пару, так сказать. Ну, это вот как бы понятие, оно у нас, в общем, тоже не так давно появилось. Но это действительно так, это работа обоих, и незрячего, и собаки. Маршруты у нас достаточно длинные. Самый короткий маршрут протяженностью 1,5 километра. Вот, поэтому, соответственно, люди, которые приезжают за собакой, им надо быть готовыми, что придется
1: уходить,
0: много ходить, да, и чтобы обувь была удобная. Это прям вот у нас, как, я не знаю, такая притча. Потому что люди сидят дома, ходят мало, приезжают к нам, начинают ходить, натирают ноги. Первым делом.
1: Да, свои недостатки обучения. А что включает в себя маршрут? Что вы стараетесь включить туда обязательно?
0: Ну, маршрут – это такое вообще понятие общее. Это как бы вот специальный курс работы собаки, специальный курс дрессировки. То есть он включает в себя все. То есть он включает в себя работу на препятствиях. То есть то, что собака ведет человека от начальной точки до конечной. Вот, он включает в себя... Ну, то есть вот такой вот сложный стереотип поведения собаки, который, значит, в общем-то, и обуславливает ее работу как поводыря. Вот. Маршрут, ну, то есть, сейчас немножко смысл.
1: Например, препятствия, вы говорите. Что входит в понятие препятствия?
0: Препятствия – это то, ну, собственно говоря, это то, для чего собака и берется. То есть это различные бордюры, различные там узкие проходы, которые там создают машины, стоящие на тротуаре. Это ветки деревьев, это, ну, в общем, все. То есть препятствия могут быть нижними, верхними, обводными. Вот. То есть если препятствие нельзя обойти, то собака должна остановиться и предупредить человека остановкой о том, что вот тут что-то есть. А вот уже трость нужна для того, чтобы проверить,
1: понять,
0: что там такое есть. Потому что когда вот человек категорически там не хочет с тростью ходить, ему говоришь, а как вы будете препятствия обнаруживать? Рукой, ногой, то есть некрасиво просто-напросто. То есть поначалу научитесь работать с тростью, потом уже... Ну, если посчитаете, что можете отказаться, откажетесь. А для начала лучше все-таки попробовать то, чему учат. Ну, люди, у которых уже опыт больше 20 лет там у каждого работы.
1: Наталья, вот, да. А ямы входят в препятствия?
0: Сейчас я скажу. Значит, препятствия могут быть нижние, верхние, обводные. Вот, обводные препятствия – это то, что собака может обойти. То есть то, что она может вот пройти, не останавливаясь, обведя человека так, чтобы он не задел. Нижние препятствия – все, что под ногами, все, что может помешать. То есть обо что можно споткнуться, куда можно упасть. То есть все входит в это вот понятие там нижнего препятствия, все, что снизу, его нельзя обойти.
1: А лужи?
0: Вот, то же самое. Вот, то есть собака-поводырь, настоящая собака-поводырь, она все-таки не должна беззастенчиво топать по лужам. Вот, другое дело, что во время дождя, когда человек надевает резиновые сапоги и, собственно, говорит, что у меня там в городе одна сплошная лужа.
1: Да, бывает такое.
0: Да, я лучше пойду. Вот. Хотя бывают казусы, когда собака явно совершенно сводит с маршрута, чтобы обойти лужу, а человеку кажется, что там, ну, надо идти именно там, и он заставляет ее идти по этой луже, потом оказывается там по колено в воде. Вот, то есть все, что может помешать движению, оно является препятствием. То есть на самом деле для собаки принципиальная разница между тем, что вот там в Москве какие препятствия, и какие там препятствия в Нижнем Новгороде или там где-то в Волгограде или там еще где-то, нету. Везде одинаковые бордюры, там ветки упавшие, там, я не знаю, стоящий детский велосипед на дорожке. Там может быть яма, траншея какая-то вырытая, могут быть ветки висящие или там лента натянутая. То есть все, что в городе встречается и не в городе, то есть на каких-то вот таких проселочных дорогах, ну, собак, как правило, за время обучения видят. Вот. А трость в руке у незрячего, она нужна для того, чтобы вот это вот все обнаружить, потому что на самом деле собака, она не может сказать, почему она остановилась. То есть тут только человек может вот это все вот определить.
1: Смотрите, есть разные препятствия, но собака всегда на эти препятствия реагирует одинаково? Или все-таки, если это сверху препятствие, то как-то по-другому?
0: Нет, собака останавливается.
1: Она садится или просто
0: Нет,
1: стоит?
0: Она просто останавливается. Я не знаю, откуда вот это вот пошло. Иногда вот просто проскальзывает, что собака остановка означает усадкой у ноги. Ничего подобного, она просто останавливается. Причем останавливается она вплотную к препятствию. То есть его обнаружить очень легко, то есть вот она его показывает, вот оно есть, она остановилась, то есть ты проверил, пошел дальше. Вот.
1: А что вы советуете, как проверять, где именно препятствие, потому что оно может быть и сверху, и сбоку, и
0: это,
1: внизу?
0: Да, это тоже как бы вот в лекции по ориентировке с собакой, там вот это вот все оговаривается. У нас же целый комплекс курса лекций читается во время передачи собаки. Вот, обычно я учу вести тростью вначале от себя по покрытию, затем к себе. То есть, если это какое-то препятствие, ступенька вверх, там, или там бревнышко, или там еще что-то такое, ведя от себя, мы на него натыкаемся. Если это препятствие, ступенька вниз, и там, соответственно, понижение все это идет, ведя к себе то же самое, мы на него натыкаемся. Если ничего не обнаружилось, второе движение, оно идет из стороны в сторону. Потому что, ну, самые часто встречающиеся – это нижние, дальше идут узкие проходы. Вот. Если, опять же, ничего не обнаруживается, тогда поднимаем трость вверх. Естественно, не махаем, поднимаем аккуратно.
1: Задеть еще можем кого-нибудь.
0: Вот. И самое главное, что если и вверху тоже ничего не обнаруживается, то желательно тростью провести из стороны в сторону, где-то на уровне вот плеч, лица, вот так вот. Потому что это может быть стоящий грузовик, кузов какой-то вот выступающий, что-то такое вот на уровне груди или лица. Вот, и, соответственно, движение получается достаточно экономично, и, ну, нижнее препятствие находится сразу. Если это не нижнее, значит, это узкий проход. Если нет, то это верхнее. Все вот.
1: А сложно представить себе, что собака понимает, какого роста человек, и где именно ветка... То есть какая из веток, которая находится вверху, может ударить хозяина? Насколько вообще она понимает вот
0: для
1: этот
0: этого
1: вот параметр?
0: Да, двухнедельный вот этот курс обучения, он, собственно, и есть. И, в общем-то, две недели все равно это маловато, конечно. Но тем не менее. То есть собака учится рассчитывать габариты себя и хозяина как вот одно целое. То есть если она хозяином обо что-то задевает, то, соответственно, ей это отдается. То есть точно так же. Ну, то есть он становится для нее хозяином, и собака себя чувствует очень некомфортно, если человеку тоже вот нехорошо, он там споткнулся. Они очень нервничают на самом деле. И она учится как животное, как вот действительно на таких вот инстинктах своих рассчитывать именно вот эту вот параметр своих хозяина в целом, да, в высоту, в ширину. То есть у нас был как-то вот казус один давно уже, сейчас просто действительно на это стали обращать внимание. У нас на выгульной площадке верхняя перекладина, она достаточно высоко у калитки, и мы на нее вообще не обращали внимания. Собаки у нас проходили, но они останавливали узкий проход, а на эту верхнюю, ну, есть она и есть, понятно, там узкий проход. Пока не приехал незрячий двухметрового роста, да. Вот. И... То есть мы стали обращать внимание именно на эту перекладину. Его собака сразу стала реагировать на верхние препятствия, потому что он вот на эту перекладину наткнулся.
1: Угу.
0: Вот. А до этого как бы у нас все росту не такого большого, просто на это даже не обращалось внимания. И собака вот эта вот, которую ему передавалась, она, да, обращала внимание на препятствия, на верхние, на этой самой дорожке. Но вот то, что выше, вот как бы... Нет, а тут она его... Вот,
1: обучилась.
0: Ну да, и самое главное, что она вот заходила только, когда он проверял вот это верхнее препятствие. То есть вот так вот.
1: А если препятствий несколько, и узкий проход, и планка наверху, то мы один поняли, да, и думаем, что можно идти дальше, а спотыкаем все равно. Собака будет стоять на месте или как? Как происходит вообще?
0: Вообще верхние препятствия, они наиболее опасные и в то же время наиболее сложные в отработке, потому что в отличие от нижних там и даже вот узких проходов, для собаки это препятствием как таковым вообще не является. Мы для того, чтобы отработать именно эти верхние препятствия, устанавливаем полосу препятствий, где на разной высоте привязываем там разные эти ленты, веревки, там это самые планки какие-то ставим. Вот тренируем собаку отдельно, и затем тренируем собаку вместе с незрячим, когда уже приезжает. Вот, ну, собственно говоря, полоса препятствий — это как бы такие достаточно экстремальные условия, потому что там приходится и обводные. Как бы вот, то есть не только верхние опасности представляют. И бывает, то есть как вот змейку такую устанавливаешь, и человек просто учится вот повороты выполнять за собакой, идя. Вот тут вот эта вот сама система ориентировки с собакой, она отличается от, я уже говорила об этом, от просто ориентировки с тростью. Потому что когда человек идет с тростью, он полагается только на себя и на то, что он этой тростью отыщет, на то, что он там пощупал, почувствовал там, идет дальше. Вот, а тут, когда держишься за шлейку, с одной стороны, собака, она ведет. С одной стороны, ориентируешься вроде бы и по движению собаки, и надо ей доверять. И это самое, там вот эти вот встречающиеся препятствия, надо почувствовать остановку. Потому что поначалу, когда собака только начинает вести, человек, то есть особенно если она ведет быстро, и если человек быстро идет, то есть они подходят к препятствию, в первый момент человек иногда не чувствует остановки. То есть собака останавливается, стоит вроде как крепко, он пролетает вперед, потому что ну, не настолько жестко вот эта вот шлейка закреплена, она, конечно, жесткая, там это все, но собака, ну, понятно, что. Вот. То есть собака в первые дни, когда в повороты в какие-то вот начинает входить человек, особенно вот с большим весом, иногда не вписывается за ней в эти повороты, ей приходится останавливаться. То есть все вот это вот умение ориентироваться по движению уже, вот по движению шлейки, по движению собаки, оно приходит постепенно, не с первого маршрута. Вот. И я говорю, что поначалу, вот как это вот получается, все логически на три этапа делится. Вначале человек просто пытается почувствовать, что это такое вот сама собака. Второй этап, когда он уже немножко так вот с ней освоился, и собака тоже освоилась с незрячим, немножечко так контроль как бы ослабевает, и она немножко разбалтывается. И вот этот вот самый такой вот тяжелый этап, на самом деле, потому что человек еще не очень умеет ей управлять, вот она уже поняла, что это не совсем инструктор. Вот. И третий этап, когда действительно человек берет уже управление на себя, то есть действительно начинает собаке командовать осознанно. Может быть, у них получается чуть похуже, чем когда она с инструктором ходила. Иногда бывает, наоборот, лучше. Но это уже свое, это уже вот как бы вот пара такая вот сработанная. И когда человек и собака могут пройти вот у нас там в этом учебном центре хотя бы кусочек по совершенно новому для обоих маршруту, там как бы вот видно, что будет получаться в самом начале дома. Потому что потом, если человек работает, собака у него начнет работать так же, как у инструктора. В общем-то, вот, ну, как бы настройка вот эта вот тонкая, она вернется. Вот. И поэтому, то есть вот На самом деле, еще надо сказать будет вот про построение маршрута вообще вот и для работы с тростью, и для работы с собакой. То есть с тростью человек идет по ведущему ориентиру какому-то. То есть это может быть бордюр, край дороги, там что-то такое. Ну, понятно, то есть это вот понятие ведущего ориентира и понятие промежуточного или опорного ориентира. Вот с собакой остаются только вот эти вот промежуточные ориентиры. Ведущий ориентир, она сама. То есть она ведет, она фиксирует препятствия, но вот эти вот промежуточные ориентиры на сложных участках дороги или на каких-то знаковых участках, то есть там, где, может быть, вот мы выходим, допустим, с сохраняемой там или с какой-то огороженной территории на улицу, мы подходим к переходу дороги, у нас там ориентир, мы подходим к развилке маршрута, у нас там ориентир. То есть собака работает вроде бы и сама, но человек должен ее контролировать. То есть он является для нее хозяином, и вот эти вот ориентиры, они являются как бы залогом успешной работы. То есть вот из всего, что я сказала, те, кто собирается брать собаку, послушают, скажут, что так все сложно.
1: Да. А если человек привык идти по бордюру или по стенке, или там по желобу какому-то, то когда собака-проводник появляется, он должен перестать это делать и довериться собаке? Или можно и то, и то?
0: Люди, которые сами ходили, сами ориентировались, работали тростью, первое время пытаются точно так же идти, вот,
1: да,
0: нащупывая перед собой маршрут, и очень мешают собаке. Вот, на самом деле, конечно, собака такое существо, которое привыкнет ко всему и, в общем-то, может сказать, что ну ладно, если тебе так хочется. Вот, можно и так, но мы на самом деле укорачиваем трость. То есть мы даем трость покороче, ту, которая нужна действительно, чтобы просто найти препятствие. И заставляем человека вот эту вот трость перед собакой не ставить во время вот движения. Вот. И, в общем-то, вот настолько, насколько человек может вот с самого начала именно отдаться движению собаки, именно вот, ну, я это называю повиснуть на шлейке. То есть вот рукой взяться за шлейку и как бы вот почувствовать вот это вот натяжение шлейки, то есть чтобы собака всегда шла немножко вперед. И когда появляется вот это вот доверие к своему поводырю, тогда, в общем-то, начинается такая более-менее нормальная работа. Вот, все это звучит, конечно.
1: Это мне напоминает, да. Иногда есть такой конкурс или не конкурс, а упражнение, когда человек должен упасть на руки другого человека спиной, да, не поджимая ноги при этом. То есть довериться полностью. И действительно, наверное, тут вот с собакопроводником такая же ситуация. То есть полное доверие должно быть.
0: Да, и самое главное, вот это вот видно, что собака начинает просто изначально вот лучше работать, когда человек ей доверяет и не видит совсем. То есть у нас бывает, что приезжают люди, когда с остатком зрения. То есть вот в тот момент, когда инструктор говорит, давайте-ка попробуем в очках пройти, вот в совсем темных, как вот мы ходим, когда сдаем собаку. И на человека одевают эти очки, и вот у него тоже такое озарение наступает. Он говорит, господи, она хорошо работает на самом деле. То есть я ей всю дорогу мешал. Я пытался бежать вперед, я пытался там как бы вот опережать события, я пытался, ну, я не знаю, помогать ей как-то, а оказывается, надо было просто не мешать просто вот. Действительно взяться за шлейку и пойти. Вот. Я просто хочу сказать, что звучит это все так, может, и страшноватенько, но на самом деле это очень интересно. И вот народ, когда приезжает, начинаешь работать. То есть, да, первый день тяжело. Иногда до слез бывает. То есть, вот что ничего не получится, все плохо, все. На второй день уже становится понятнее, потому что даже когда за шлейку человек берется, он уже знает, что ожидать. Уже вот все понятно. Ну и собака, собственно говоря, она не просто так, она обученная собака. Вот. А дальше начинается, да, тяжело, но очень интересно. Интересно, когда животное начинает тебя слушаться. Когда понимаешь, что оно начинает работать для тебя уже, вот не для инструктора, а для тебя. Интересно, когда, допустим, у нас есть вот такое понятие, как экзамен, и другой инструктор просто проверяет работу пары, вот, и вдруг человек осознает, что с другим инструктором у него получается вообще лучше просто потому, что вот как бы хозяин тот вот прежний исчез, и собака уже доверяет именно ему, и что действительно все было не зря. Вот, ну и, в общем-то, когда вот уезжают и вот с осознанием того, что такой хорошо выполненной работы, вот, естественно, ну, то есть это приятно. Не просто приятно, это даже вот, я не знаю, как это самооценку поднимает, очень здорово, и вообще просто вот люди меняются.
1: Давайте прервемся на несколько минут. Друзья мои, вы услышите сейчас анонс, и у вас еще есть время, чтобы задать вопрос Наталье или рассказать о том, как вы ориентируетесь, какие-то свои нюансы работы с собакой-проводником. Звоните нам на номер 8 800 716 45 на skype.radio.voz, или мы принимаем смс также еще на номер 8 903 707 26 71.
2: Выпуски новостей и актуальные репортажи. Интервью со звездами и лучшее из мира музыки. В эфире официальной интернет-радиостанции Всероссийского общества слепых «Радио ВОЗ».
3: На длинном поводке. Программа о собаках-проводниках и их хозяевах.
2: Повтор программы.
1: У нас сегодня в гостях тренер-методист Центра собаки-помощники инвалидов Наталья Громова. У микрофона Елена Колосенцева. Обсуждаем сегодня, как ориентироваться, если у вас в руках шлейка. Звоните нам на номер 8 800 716 45 на skype.radio.voz. Пишите смс на номер 8 903 707 26 71. Наталья, несколько дополнительных вопросов, которые родились во время ответа на предыдущий. Если есть такие препятствия, которые могут быть опасны, а могут быть не опасны. Например, люк. Или он может быть открыт, а может быть, в принципе, зафиксирован, и все нормально. Собака-проводник все равно на него будет реагировать?
0: Мы учим собак обходить колодезные люки. Даже если они закрыты, даже если они там... То есть вот вообще он никогда не открывается. Мы учим на них реагировать и обязательно отходить. Просто по опыту, если появляется вот такое вот неожиданное препятствие, просто открытый люк, он всегда там был закрыт, она по нему ходила, то в первый момент, то есть собака останавливается слишком близко к нему и начинает отводить тоже только в последний момент, как бы вот, ну, то есть паника некоторая появляется. Поэтому... Лучше, если они изначально обходят эти люки, и мы учим и людей реагировать на это, и если собака вдруг ведет по этому люку, он чувствует это, заставлять отдергивать. То есть, ну, там есть целая система обучения, вот как это самое, обходить обводные препятствия, то есть обязательно все это проделывать.
1: Есть дорога, есть тактильная полоса перед ней. Для собаки препятствие дорога, или она реагирует на вот эти тактильные новые элементы, которые появились у нас на улицах?
0: Но мы заставляем собак останавливаться у бордюра непосредственно перед переходом дороги. Но поскольку сам незрячий обычно реагирует на эту тактильную плиту, собака останавливается около нее тоже. То есть, на самом деле, собака такое существо, которое вот очень быстро обучается всему и впитывает в себя все новое, и нужное, и ненужное. И, соответственно, если как бы, вот появляется какая-то лишняя остановка, ну, то есть, если вот незрячий даже невольно это делает и вроде как поощряет собаку, она будет это делать. Если на это не обращается внимания, ну, будет она проходить эту тактильную полосу, останавливаться именно у бордюра. Поначалу все реагируют, потому что они такие яркие, желтые там, и это самое, поперек дороги лежат, и вроде как надо это остановить.
1: Подходим к светофору, горит красный, собака останавливается. Может быть, это вопрос из фантастики. Загорается зеленый, собака...
0: Абсолютно, из фантастики.
1: Ага. Не реагирует на цвет, правильно?
0: То есть, ну, во-первых, так и не доказано, то есть реагирует она на цвет или не реагирует, но научить ее именно реагировать на вот этот вот там верхний, нижний там или какой-то сигнал светофора практически невозможно. Собака, как правило, тянется за людьми, которые начинают переходить дорогу. Вот, если есть вот эти вот... звуковые какие-то сигналы, очень хорошо. Мы собак учим переходить именно на зеленый свет, то есть мы действительно стоим, мы никогда не тянемся за толпой, то есть чтобы вот собаку все-таки не провоцировали люди, а чтобы подавал команду сам незрячий на переход дороги. Вот. Но на самом деле лучше все-таки, если кто-то рядом стоит, спросить. Ну, как правило, люди подсказывают. То есть собака определить момент перехода дороги не может. Для нее машины, они... не являются, ну, как бы опасностью. Она их не боится. Она не понимает, что... То есть вот она ездит мимо. Ты пошел, она может ударить там, убить. И... То есть она этого не понимает.
1: Если электричка или автобус, то где останавливается собака на остановке? У нее есть определенный... Вы учите, где... определенное место.
0: Собаку учат подводить либо к стойке остановки, то есть там вот как-то самое к столбу, либо к скамейке. Вот, соответственно, человек ожидает транспорта, транспорт подходит, это слышно. То есть спросить, какой номер, если там люди находятся рядом. То есть тоже надо уметь так, чтобы они ответили до того, как этот транспорт уедет. Вот в крайнем случае собака подводит к передней двери. Всегда подводит к передней двери. Я даже один раз спорила с водителем, которого там обучали, что инвалиды там через среднюю дверь входят, но он имел в виду колясочников. То есть собака входит через переднюю дверь так, чтобы водитель видел, что это идет незрячий с собакой, обязательно, чтобы видел. Вот она фиксирует дверь как узкий проход. Мы учим посадки в транспорт, потому что там надо все делать очень быстро, собранно, и, соответственно, пока этот автобус не уехал. Вот, собака заходит в этот самый в автобус, там уже лучше ее брать просто на поводок. Вот, ну, в переднюю дверь обязательно. На выход уже там, на выход командуется, там в ближайшую дверь какую-то, пожалуйста, собака подведет.
1: А если это метро или электричка, то тут неважно, какой вагон, правильно?
0: Ну,
1: и какая дверь?
0: Как? Человек стоит на платформе, ждет. То есть подходит эта самая электричка. Я обычно говорю, что вот в тот момент, когда она остановилась, вот слышно, что остановилась, начинают открываться двери, командуешь, ищи дверь. Вот собака подводит к ближайшей, естественно. Вот там желательно, чтобы ей люди не очень мешали заходить, потому что вот эта вот щель между платформой и электричкой, она очень опасна на самом деле. И человек должен найти, куда будет наступать обязательно. То есть собака не прыгает. Без команды ни в коем случае. То есть нашел тростью, куда наступать, и вот эта вот команда вперед, и они вместе с собакой через это вот перешагивают. Вот там тоже целая система движений, которую вот мы отрабатываем, когда учимся садиться в электричку и вылезать из нее. В метро мы учим по, ну, то есть как по необходимости. Если человек к нам приезжает и говорит, что он будет ездить в метро, попробуем, проедемся. Ну и, как правило, это тоже бывает известно еще до того, как его вызываем. То есть инструктор съездит с собакой в метро, пройдется по эскалатору, то есть научит ее этому. Вот.
1: Еще вопрос, наверное, из разряда фантастики. Собака умеет читать остановки?
0: Нет.
1: А может, если маршрут всегда-то 5 остановок, выйти может уже сама, автоматически, ну, потянуть хозяина на 5-й остановке, как может, традиционно выходит?
0: Может, но я бы ей не доверяла. Вот, нет, решать, когда выходить, это должен хозяин. Uh-huh. И тут вот очень четко должно разграничиваться вообще, когда в работе, кто решает, вот кто что решает. То есть в тот момент, когда собаке подано там название маршрута, там работа вперед, она идет, и хозяин больше ничего не говорит, она решает. То есть все повороты, ориентиры, там препятствия, все это она останавливается. Вот как только она остановилась, хозяин решает, что делать дальше. То есть без команды собака двигаться не должна. То есть, с одной стороны, полное послушание, с другой стороны, инициатива. Поэтому так трудно выбрать собаку поводыря, в смысле отобрать собаку для этой работы.
1: Наталья, а как строится маршрут?
0: Ну, маршрут строится, в принципе, для собаки, вот, в смысле, для собаки, которая ведет человека. Ну, легче, наверное, чем когда ориентируется с тростью. То есть тут более произвольно можно выбирать пути. Главное, чтобы собака могла подвести там к тому или иному препятствию. Вот маршрут строится от начальной точки до конечной. Желательно, чтобы он проходил по тротуарам, не по обочине дороги. То есть при общих равных условиях собаку научено выводить на тротуар. То есть не вести вдоль него. Поэтому там, если на тротуаре стоят машины, приходится их обходить.
1: Ага.
0: Вот. Но, соответственно, если тротуар там около дома... Просто я сейчас вот так вот прокручиваю в голове. Я и на месте работала с собаками, и в центре, и там, в общем-то, и так приходилось. Иногда, если все машины припаркованы на тротуаре, просто обходя машины, идем вдоль этого тротуара. Вот. Маршрут строится так, чтобы по возможности, естественно, ориентиры были со стороны собаки. Потому что все-таки повернуть направо и на пустом месте вывести к ориентиру, она может, да, ее можно этому научить, но как бы вот при, опять же, общих равных условиях она может и ошибиться там, если ее очень сильно что-то отвлекло, а если с ее стороны ориентир, меньше шансов, что она его пройдет. То есть понятно, что это живое существо, и, в общем-то, там, где можно как бы вот подстраховаться, лучше подстраховаться. Маршрут строится так, что если на маршруте есть развилка, то есть вот отсюда мы в одну сторону идем на остановку, в другую сторону в магазин, там будет ориентир обязательно. Ориентир, к которому подводит собака, а дальше хозяин решает, в какую сторону идти. Вот. Маршрут строится, опять же, так, чтобы, ну, как бы, если там есть какие-то препятствия, которые можно обойти, собака не останавливалась, то есть она просто их обходила. Вот. А так, в общем-то, ничего такого. Если это маршрут с поездкой на транспорте, то доходим до остановки, садимся в транспорт, дальше выходим, там маршрут продолжается.
1: Первый раз, когда мы идем по этому маршруту, мы должны кого-то из зрячих взять?
0: Да, обязательно. При работе на новых маршрутах я рекомендую зрячего хотя бы на месяц арендовать. Вот, причем это будет все.
1: Он должен со стороны смотреть,
0: да,
1: и подсказывать.
0: Да. Даже не подсказывать, он должен наблюдать. Вот то, что делать с собакой, уже теперь решает хозяин. Он приехал домой, он с этой собакой начинает работать, его всему научили. Вот зрячий просто ему подсказывает, куда идти, если он там где-то запутался, что делает собака. Вот. И, естественно, первые дни зрячий достаточно плотно ходит с ними. Вот, а дальше постепенно отстает. И где-то вот на последнем этапе желательно, чтобы был такой вот момент работы, когда зрячий идет где-то далеко-далеко, просто наблюдая. Вот. Действительно, все получается, все нормально, можно их оставить в покое, они уже сами будут работать.
1: Я так понимаю, что лучше всего в разное время года следить за этим, потому что препятствия иногда появляются.
0: Ну, на самом деле, если возникают какие-то вопросы вообще там на маршруте, лучше, если кто-то из знакомых зрячих пройдется, только так вот отдельно. Не это самое, не в поле зрения собаки даже. То есть, чтобы собака об этом не знала. Вот именно посмотреть, что она делает. Потому что бывают такие моменты, как там курьезы такие, когда человек рассказывал, там мы срезали все время маршрут там через это самое, через стройку, пока можно было. Вот потом вроде как вот там стало грязно. Я хотела обойти, а собака... Она считала, что так и надо там ходить, и все.
1: Наталья, тоже, наверное, вопрос из фантастики. Когда мы выходим из дома, собака может уже понять по каким-то словам, по какому маршруту мы пойдем? Допустим, мы выучили, и она знает, что это работа. Я говорю, сейчас пойдем на работу. И она уже знает, маршрут у нас будет вот такой. Или все-таки мы выходим, я ее направляю, и она понимает, что вот этот маршрут сейчас.
0: Ей подается конкретная команда, название так. маршрута. Эта команда означает, что мы пойдем именно туда. То есть вот либо мы выходим там, работа вперед, и до какой-то развилки мы доходим. Вот оттуда мы пойдем в аптеку, вот, вот здесь собака остановилась. То есть она не знает, куда мы дальше пойдем. Вот она встала здесь. То есть был маршрут работы. Либо продолжается маршрут работы, и мы идем на работу с этой собакой. Либо, возможно, там будет еще одна развилка. То есть вот примерно так они строятся, эти маршруты. Бывают, конечно, ситуации, когда незрячий очень хорошо ориентируется сам в своем городе, и ему, в общем-то, как таковой маршрут не нужен. Собака ему просто фиксирует препятствия.
1: Угу.
0: Вот в этом случае собака останавливается на развилке, вот, и дальше человек ей командует лево-право. Все.
1: А если мы не выучили маршрут, например, магазин, но мне надо туда, и я скажу магазин, собака по каким-то, не знаю, опять же вопрос из фантастики.
0: Это то же самое, что Москва вперед.
1: Ясно.
0: То есть ей надо знать, куда идти, и показать надо.
1: Надо обучить.
0: Да.
1: Друзья мои, у нас сегодня была тема ориентировка в пространстве, если вы идете с собакой-проводником. Конечно, мы затронули только кусочек айсберга по этой теме, который у нас тут возник, торчал над водой. У вас наверняка возникли вопросы, и мы их ждем по почте radiosobachka.radiovoz.ru. Я думаю, что Наталья с удовольствием ответит в следующий раз в программе, какая бы тема у нас ни была, либо Анна, ваша коллега. Мы всегда рады вас приветствовать у нас в гостях. И у нас, конечно, остается СМС. Вы можете тоже присылать в любой момент на номер 8-903-707-2671. Я с вами прощаюсь. Напомню, что у нас в гостях была тренер-методист Центра собаки-помощники инвалидов Наталья Громова и Елена Класенцева. Помогали мне сегодня звукорежиссер Дарья Ефремова, София Бланш и Марк Мичурин. Но, Наталья, у меня еще один вопрос остался, последний, наверное. Как быстро обучаются маршруту? То есть по времени нормально для собаки, если она выучила, в течение какого времени маршрут?
0: Со слепым или с тренером?
1: Со слепым, да. Вот новый маршрут после того, как он уже приехал в свой родной город.
0: Ну, вы знаете, для уверенной работы собаки, это опять же по отзывам людей, вот именно уверенно вот так вот работать и полностью на нее положиться, люди говорят, что должно пройти, то есть 2 недели на отработку маршрута и 3 месяца, чтобы вот это вот полностью действительно все сложилось. Вот понимание друг друга.
1: Сколько всего маршрутов может быть? Сколько она может запомнить?
0: Это очень индивидуально. Ну, я не знаю, бесчисленно или нет, просто мы не так много маршрутов используем сами. Вот если так проанализировать, у каждого там 5-6 маршрутов таких вот.
1: Точно.
0: Да.
1: Сейчас я вспомнила, что
0: там. А так была собака, которая 80 маршрутов знала. У незрячего. Он ездил там по всему Союзу тогда еще. И действительно, как бы вот у него там в разных городах еще были разные маршруты. Вот, а так.
1: Понятно. Друзья, если у вас, как у меня, остались вопросы, то пишите их на radio@radiovos.ru. Я действительно с вами прощаюсь. Сегодня мы слушаем музыкальные композиции замечательного фильма «Лесси». Мы каждый раз, Наталья, в программе «На длинном поводке» стараемся поставить музыку из какого-то мультфильма или фильма, связанного с собаками. Чаще всего из мультфильма, но вот на этот раз у нас «Лесси». Вы, кстати, фильм этот помните?
0: Помню.
1: Да, замечательный, по-моему, из моего детства. Ну что ж, друзья, до свидания. Встретимся в программе «На длинном поводке» через месяц.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Мытищах состоялся открытый всероссийский турнир «Кубок главы городского округа Мытищи по мини-футболу». В Москве пройдет форум-фестиваль социального театра «Особый взгляд». Ульяновская областная организация ВОС провела отчетно-выборную конференцию. Во Владимирской области прошел 10-й региональный чемпионат «Обилимпикс». Названы имена лучших общественных радиокорреспондентов Санкт-Петербургской РОВОС. В Альметьевске состоялся турнир по голболу на Кубок татарской РОВОС. Председатель Курской РОВОС принял участие в заседании рабочей группы избирательной комиссии. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. С 4 по 7 мая на стадионе «Строитель» в Мытищах состоится открытый всероссийский турнир «Кубок главы городского округа Мытищи» по мини-футболу. Соревнования пройдут в рамках Всероссийской лиги «Равные возможности». Будут разыграны награды в мини-футболе 5x5 в категории B1, а также 3x3 в категории B1, B2 и B3. Место проведения – улица Силикатная, владение 30А, стадион «Строитель». Приглашаем команды и болельщиков. С 21 по 24 мая в Москве пройдет форум-фестиваль социального театра «Особый взгляд». Это значимый проект, объединивший практики инклюзивного искусства. В программе – спектакли, перформансы и арт-проекты. Все спектакли будут идти с переводом на русский жестовый язык и тифлокомментарием в реальном времени через мобильное приложение «Особый взгляд». Основные площадки – Электротеатр Станиславский, Новое пространство Театра наций, Театр Шалом, Театр Док и Библиотека имени Некрасова. Подробная информация на сайте specialviewfest.ru. 17 апреля в Ульяновском культурно-спортивном реабилитационном центре прошла 30-я отчетно-выборная конференция Ульяновской областной организации ВОС. В ней приняли участие 34 делегата от 12 местных организаций. На учете в организации состоит 3103 человека. Делегаты признали работу правления за 5 лет удовлетворительной. Отмечены большая работа по реабилитации, выдаче технических средств реабилитации, проведение сотен социокультурных мероприятий и реализация грантовых проектов. Председателем Ульяновской областной организации ВОС единогласно переизбран Алексей Михайлович Арисенко. Во Владимирской области прошел 10-й региональный чемпионат профессионального мастерства «Обилимпикс». Члены Владимирской областной организации ВОС приняли участие в 5 компетенциях и во всех стали победителями. В компетенции «Массаж» победил Александр Логинов, в исполнительском мастерстве «Вокал» Надежда Волкова. В номинации «Инструменталист» первое место заняли Алексей Степанов среди студентов и Татьяна Рожкова среди специалистов. Тотально незрячий Сергей Киреев уверенно победил в компетенции «Поварское дело», обойдя зрячих участников. Поздравляем победителей! Названы имена лучших общественных радиокорреспондентов Санкт-Петербургской региональной организации ВОС в 2026 году. Конкурсная комиссия подвела итоги 11-го конкурса, на который поступило 20 заявок из 16 местных организаций. Победителями стали Наталья Вострикова в номинации «Голоса группоргов», Виктор Седов «Место встречи», Елена Засурцева «Прогулка с микрофоном» и Вадим Воронцов «Разговор по душам». Также были учреждены специальные номинации за погружение в тему, дикторское мастерство, лучший тифлокомментарий и реализм. Лучшие материалы прозвучат в программе «Воззрение» на Радио Петербург. 24 апреля в Альметьевске в спортивно-оздоровительном комплексе «Мирас» прошел турнир по голболу на Кубок Татарстанской региональной организации ВОС. В соревнованиях приняли участие 5 команд из разных городов Татарстана. Первое место заняла команда Альметьевска, второе – «Богатых Сабов», третье – «Набережных Челнов». Турнир прошел в атмосфере дружбы и единства и был приурочен к 105-летию татарской РОВОС и Году единства народов России. 24 апреля председатель Курской областной организации ВОС Руслан Тихонов принял участие в заседании рабочей группы избирательной комиссии Курской области по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными возможностями здоровья. Обсуждались подготовка к единому дню голосования 20 сентября, изменения в законодательстве и меры по созданию безбарьерной среды на избирательных участках. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. – это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: Беседка на Радио ВОС.
5: Внимание, слушатели, предлагаем беседу корреспондента Радио ВОС Сандымы Бойко с музыкантами из Санкт-Петербурга, участниками 12-го Всероссийского реабилитационного фестиваля «Эстрадный калейдоскоп», который прошел в Екатеринбурге в сентябре 2025 года.
6: Всем здравствуйте, мы из Санкт-Петербурга. Меня зовут Шаймарданова Юлия.
7: Всем здравствуйте, меня зовут Григорий Иванов.
8: Здравствуйте, Вера Трегуб, Санкт-Петербург.
5: Расскажите, пожалуйста, сегодня вы, по-моему, исполняли что-то дуэтом, да?
7: Угу.
5: А кто-то сольно.
7: И сольно тоже было среди тех, кто был дуэтом.
6: Это вот Вера и Гриша у нас, «Невские крылья» дуэт Санкт-Петербург. А сегодня спели две замечательные песни. Каждый из нас был солистом. Вот Гриша у нас в «Молодых голосах» солист был, а мы с Верой выступали в номинации «Солисты».
5: Расскажите, пожалуйста, о своем дуэте, как давно он у вас сложился и что сегодня исполняли?
7: Ну, вообще, это такая своеобразная история. Дело в том, что я с недавних пор работаю преподавателем эстрадного вокала в ЦКСР СПБ ВОС в нашем ДК Шелгунова. И так сложилось, что среди моих учеников оказалась Вера. Но мы списались, да, как-то разобщались еще до начала наших занятий. Вот она у меня была на одном занятии, у нас просто тоже достаточно много пишет и своей музыки, и она искала голоса, которые бы подошли для ее песен, назовем это так.
5: Кто бы их исполнил, да?
7: Да, да. И вот нашла, говорится, мой голос, сказала вообще об этом фестивале «Эстрадный калейдоскоп», и предложила мне поехать, во-первых, дуэтом, во-вторых, каждому из нас сольно. Да, ну, где-то с февраля месяца, наверное, мы уже дружим, общаемся, как бы, да, и мы примерно... В это же время начали думать над репертуаром, да, и вот, ну, с тех пор примерно. Вот сегодня первый раз, когда мы вышли на сцену именно очно, потому что мы записывали же видео, онлайн-тур.
5: Да, да.
7: А вот сегодня первый раз, вот, когда это состоялось очно.
5: То есть дуэт у вас совсем молодой, да?
7: Ну да.
5: Все у вас еще впереди.
7: Да.
8: Сегодня дебют.
7: Да, и сегодня мы пели песню группы «Эллипс» «Моя тайна» и Владимира Преснякова и Леонида Агутина «ДНК».

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Скажите, пожалуйста, как давно музыкой занимаетесь и что вы окончили музыкальные?
2: Ну, я лично, вообще, опять же, в этом плане атмосферы тоже совпали, потому что мы в разное, понятное дело, время, но мы заканчивали нашу школу ГРОТ для незрячих, и там есть музыкальная школа. Я после школы сразу пошел в институт музыки, театра и хореографии в Герцена, а Вера еще училась в третьем педагогическом училище на Воскова. А музыкой я занимаюсь, ну, лет с 7, как в школу пошел, так мне повелось. Лет 6 занимался в музыкалке, потом стал это сольно петь, играть, ну, в общем, для себя там. Занимаюсь вокалом с 15 года. У меня до 18 сменилось 6 преподавателей по разным причинам. Ну, вот, и появился 6-й, который меня как-то, ну, поставил мою манеру голоса, который, собственно, я сейчас до сих пор пою. И понял, что она мне подходит, и я не собираюсь ничего в ней менять, но, может быть, какие-то просто добавлять, но не переучиваться. Ну, вот. И он мне написал авторскую мою песню, которая уже давно есть в интернете, да, все. И мы после этой песни начали собирать, я начал собирать свои коллективы. Мы с ним пробовали раз свои песни писать, как бы, да, там мне порекомендовали спеть песни одной группы, которая уже распалась давно. Но как-то группы были, но особо долго не продерживался состав. И сейчас я играю в другой группе клавишником. Эту группу собирал не я, я к ним присоединился просто клавишником, они меня нашли там ВКонтакте, на форуме. Но и свой проект тоже веду, да, то есть сольно, скажем так, своими силами. Ну, вот.
1: Да, Вера. Очень интересно, Вера. А как вы давно занимаетесь музыкой?
3: Вообще, наверное, всю сознательную жизнь. У меня старшая сестра занималась в музыкальной школе, и родители купили для нее пианино. И с тех пор я поняла, что музыка — это мое призвание, причем, наверное, уже в том возрасте, в том самом, с 2 лет, наверное, с 3. Вот. Ну, дальше, конечно же, музыкальная школа, и потом в общей сложности 20 лет музыкального образования. Ну и далее разные курсы повышения квалификации, то есть это полностью мое, музыка — это мой воздух.
1: А где вы работаете?
3: А, работаю я, к сожалению, немножко далеко от музыки, но все равно с музыкой связано. Я работаю редактором по Брайлю в Санкт-Петербургской государственной библиотеке для слепых.
1: Юлия?
4: Я на сцене с 4 лет, именно на сцене, то есть, ну, не помню, когда начала заниматься музыкой.
1: Как я себя помню, столько
4: вот
1: лет на сцене.
4: Первый раз вышла на сцену в 4 года. Раньше пела с сестрой в дуэте, со старшей. Тоже училась в школе Грота, но там не доучилась. Училась в музыкальной школе, ее бросала, но тут надо отдать дань моей маме, которая не стала давить, не стала там ругаться, да что ты, ну, тут уже 4 года отучилась, давай, все. Наверное, именно это послужило тем толчком, чтобы через год вернуться обратно в музыку, потому что она затягивает. Невозможно потом оторваться от вот этого призвания, да. И затем уже начались конкурсы эстрадного вокала. Их было очень много. Затем был Курский музыкальный колледж, интернат слепых, который я закончила с отличием. Им очень-очень благодарна, на самом деле. Они мне дали очень многое, преподаватели, которые там находятся. А сейчас работаю в Охтинском центре эстетического воспитания детской школы искусств. В классах для слепых и слабовидящих детей. Вот в той самой музыкальной школе, в общем-то, в которой начинала, в которой учились Гриша и Вера. Я сейчас там работаю преподавателем нотной системы Брайля, чему тоже очень-очень рада. То есть мы буквально вот год переехали с мужем в Санкт-Петербург. Раньше жили... Да где мы только не жили, но переехали из Екатеринбурга, в общем-то. Вот. Поэтому музыка всегда со мной, и конкурсы, все это меня очень сильно затягивает, ведь есть люди, которые вроде бы очень хорошо поют, и все у них есть, но им не нужно участвовать в конкурсах. Их это не особо интересует. Им. Ну, то есть хватает, наверное, вот и без конкурсов, в общем-то, музыки. А я, видимо, человек азартный, амбициозный, поэтому, конечно же, конкурсы составляют довольно большую часть моей жизни, и спасибо моей жизни, и спасибо моей семье, что она меня полностью в этом поддерживает.

0: слушаете Радио ВОС.
1: Гриш, скажите, пожалуйста, вы как часто много участвовали в различных конкурсах?
2: Ну, скажем так, участие в музыкальной школе практически не участвовал, потому что, ну, будем откровенными, учился в музыкальной школе, откровенно, я плохо и ленился. Вот честно, вот как бы сейчас странно прозвучало, позволял себе всякую ерунду писать на нотной грамоте на системе правильно. В общем, справочники, где правила учат. В хоре тоже, ну, как бы вроде пел, вроде что-то получалось, но пел не шибко хорошо, хотя вроде старался. Поэтому не брали. Вот как раз-таки, как я понял, в то время, когда училась в Курском колледже Юля, там выступали наши ребята, но я не был в их числе. И в Минск не ездил, ни в Курск не ездил, никуда особо. Потом вот со школы, когда стал заниматься уже сольно, ездил, участвовал в Москву, ездил, участвовал на «Белой трости», ну, это Гурская, то, что организовывает,
1: да,
2: в 2016 году. Пел с Данилом Плужниковым из «Детского голоса». Как раз он только-только выиграл, его был третий сезон.
1: Да.
2: Мы с ним пели «Я свободен».
1: Угу.
2: Вот. Ну и вообще, ну, как сказать, это даже не совсем конкурсы были, это вот мой руководитель нашей школы, Александр Анатольевич Барканов, находился, какие-то мероприятия, где можно там себя показать. Он меня и возил на них. Сейчас, вот в этом году,

0: группой мы участвовали на фестивале «Генератор». Это такой, ну, уже больше для рок-коллективов, то есть там проходит отборочный тур зимой. И если ты его проходишь, то участвуешь на летнем опен-эйре, который, собственно, был в июле, мы вот там играли. 50 минут программа. Ну, а так, как сказать, не шибко. У меня, конечно, есть опыт конкурсов, но все-таки не такой уж большой. Концертный в целом больше, да, но это больше такие местечковые концерты, и, так сказать, в меньшей степени конкурсы.
1: Да, очень хотелось бы еще услышать фрагмент вашего выступления с Верой, да? Вера, как с конкурсами?
2: Было много фестивалей и конкурсов, которые устраивала наша школа совместно с разными спонсорами. Пасхальный фестиваль, большое событие. Конкурсы и фестивали, которые помогал проводить «Золотой пеликан». А также хочется отметить, что когда я училась в КСРК на компьютерной аранжировке, я была приглашена на фестиваль «Самхав» в Индии, 2014 год.
1: Mm-hmm.
2: Вот это было большое для меня событие, поскольку это был первый международный фестиваль для людей с ограниченными возможностями, тогда это так называлось. Это было интересно, потому что была только одна европейская страна, а присутствовали в основном Австралия и Азия. Было интересно услышать, как делают музыку там, за границей, далеко-далеко.
1: И как впечатления о конкурсе, о номерах, которые там звучали?
2: Очень разные впечатления, потому что где-то важнее был ритм, где-то важнее была музыка. Я в основном оценивала только аудио составляющую, то, что я могу услышать. Ну так, это скорее был такой познавательный интерес, где, в каком штате Индии, например, какая музыка звучит. Также я участвовала в наших конкурсах «Эстрадный калейдоскоп».
1: А это какой по счету у вас? Вы говорили, третий, да?
2: Вот это уже третий. Первый был, когда принимала его в Санкт-Петербург, 2017 год. Второй фестиваль был в 2023 году, Ульяновск.
1: Угу.
2: И этот фестиваль.
1: И какие места, результаты были?
2: Ну, я люблю серебро, наверное, поэтому всегда у меня серебро.
1: Ну, это тоже очень хорошее место.
2: Да.
0: Отличное,
1: ну,
0: я бы сказал.
1: Да, да. А, Юлия, кстати, ваши конкурсы еще какие-то?
3: А, ну, я обладатель спецприза вторых парадельфийских игр в Ижевске, а также 4 конкурса эстрадного калейдоскопа из 12 я посетила. В 2011 году была Казань, я выступала от Курска. В 2017 году был Санкт-Петербург, в Казани я стала вторая. В 2017 году был Санкт-Петербург, я выступала от Башкортостана, стала третья. В Ульяновске я выступала от Екатеринбурга и стала первая. И вот это 4-й фестиваль от Санкт-Петербурга. В общем, 4 раза от разных регионов. Я стараюсь затеряться, видимо.
1: Так, ну и надеемся, что следующий будет новый регион.
3: Скорее всего. Практика показывает, что я переезжаю, в общем-то, раз в 5 лет ровно причем. Не, ну, наверное, конечно, уже все, хватит, уже надо как-то, ну, остановиться, остепениться. Ну, и, конечно, помимо конкурсов Всероссийского общества слепых, я участвую в конкурсах, ну, как бы, зрячих людей, да, где тоже, в общем-то, и гран-при у меня, сколько, 2 есть, вот, и становлюсь лауреатом первых, вторых степеней и имею губернаторские премии Новгородской области и Курской области за вклад в искусство Российской Федерации.
1: Ну и, наверное, как традиционный вопрос, ваши творческие планы.
3: В идеале для меня, да, я очень хочу пройти на телевизионное шоу «Ну-ка, все вместе». И сейчас активно, в общем-то, к этому готовлюсь. В этом году заполняла заявку на конкурс, но, вы знаете, наверное, не хватило ресурса, не хватило сил, не хватило... Ну и где-то, наверное, конечно же, лень сыграла большую роль. Я не дозаполнила заявку в том смысле, что там нужно записывать видео-презентацию о себе буквально на 2 минуты, но как-то, в общем, с этим не сложилось. Вот. Поэтому, в общем, я сейчас иду активно к этой цели. Ну, вот такие вот у меня планы.
0: Ну, на самом деле, я сейчас пока что играю в группе в несколько другой, да, на клавишах. У нас, мы сейчас пишем альбом. У нас там планируется, как я понял, 12 песен. Уже мы в среднем из них играем 10 уже спокойно. У нас изменялся немножко состав, я так половину, наверное. Вот, они, ну, ребята новые песни пока что озвучивают, и мы там потихонечку пишемся. Ну, дай бог, либо в конце этого года, либо через следующего года допишем альбом, выпустим. Ну и там посмотрим. А касательно своего проекта, сейчас вот в ближайшее время тоже пишу. Есть свои песни, но их мало. Я их пишу, но потом как-то они застапливаются, потому что не с кем особо делать. Музыканты очень много требуют денег за это все. Поэтому иногда песни уходят в лету пока, на время. Надеюсь, что я их в старое время доделаю. Вот. И вот сейчас одну песню тоже пишу. На ней уже тоже готовы барабаны, клавиши и бас. Вот ее выпустить хочу. А у нас в планах с Верой выпустить 2, где-то мы хотели сингла совместно, да, опять же таки дуэтом. Это уже не будет, скорее всего, «Невские крылья», а просто будет как, ну, типа, Ян Грейк, ну, то есть это мой псевдоним творческий, Ян Грейк фит Вера Трегуб. То есть одна песня — это Верина, а другая песня моего преподавателя по вокалу. Ну.
2: Хотя «Невские крылья» — интересное название.
0: Ну да, просто тут еще такой момент, что когда песню начинаешь выпускать, она может попасть в карточку другого артиста, проверенную уже несколько раз. Поэтому надо смотреть на то, есть ли такой дуэт, ну или такая группа уже. Потому что может потом путаница возникнуть, куда это попало, где это искать.
1: Да, частично уже Гриша рассказал, Вера, ваши планы. Что еще?
2: Ну, у меня самая большая задача, которую я перед собой ставлю, это чтобы хоть одна моя песня прозвучала в исполнении известного артиста. Поэтому я записываю демо и предлагаю свой материал разным артистам.
1: И в заключение я бы хотела попросить вас рассказать о своих впечатлениях о данном мероприятии, а также ваши пожелания нашим радиослушателям.
3: Мои впечатления об этом конкурсе вот в этом году только положительные. Екатеринбург, в общем-то, на высоте. Спасибо им огромное. Все волонтеры молодцы, весь персонал. Они всегда на подхвате, всегда во всем помогут. Разместили, кормят. Просто все шикарно на самом деле. Звук на сцене великолепный. Все отточено, все отлажено, как будто бы, в общем-то, этот конкурс никогда никуда не уезжал из Екатеринбурга, хотя он, на самом деле, всего в первый раз происходит, да, вот здесь, в этом месте. Спасибо вот огромное-огромное всей команде, не хочется никого выделять. Вот огромное спасибо всем, и Мавзолей Ахмадеевне спасибо, и Ларисе Васильевне Юдиной огромное спасибо, она нам вчера великолепный мастер-класс дала по эстрадному вокалу, ее советы, на самом деле, бесценны просто.
0: Да, ну, в целом согласен со многим из того, что сказала Юля. Хочу только добавить, что, ну, действительно, вот, как сказать, таких вот организаций, как вот организовали в этом году в Екатеринбурге, таких, на самом деле, сейчас очень мало. Потому что я еще параллельно с музыкой занимаюсь настольным теннисом для незрячих. И у нас был буквально в этом году турнир межрегиональный. И организация, честно сказать, мягко говоря, оставляла желать много лучшего. И так, к сожалению, работают очень многие. И вот так, как Екатеринбург работает, да, и вот то, о чем говорила Юля, вот так бы всем делать во всех, не только в локальных конкурсах, вообще во всех сферах, где вот нужно что-то подобное.
1: И я добавлю свои 5 копеек, тоже, мне кажется, вот настолько они одновременно ненавязчиво, но постоянно держат нас во внимании, да. Ни один не остается без обеда, ужина или без их внимания. Тех встретили, проводили, рассадили,
3: накормили,
1: да, настолько все организовано. Действительно, я тоже самое хотела бы сказать, присоединиться к Грише.
3: Да, вы знаете, и уровень участников очень сильно вырос по сравнению с Ульяновском, да, уровень участников очень сильно вырос, люди выбрали прекрасный репертуар, да, вокально выросли, профессионально выросли. Поэтому мне кажется, что, в общем-то, конкурс развивается, и это прекрасно.
0: Да.
3: Это великолепно. Посмотрите, вот в этом году сколько изменений в конкурс внесли. Сделали номинацию отдельную для, ну, старших, да, голосов солистов. Соединили солисты-мужчины, солисты-женщины. Сделали вот все просто вот, ну, Екатеринбург умницы. Не зря Тагир Кудусович считает, что, в общем-то, родина эстрадного вокала именно Екатеринбург. Я с ним тут абсолютно согласна.
1: Я тоже помню, даже в школе мы учились в параллельных классах с Ларисой, и она у нас была вокалистка ансамбля «Альтер-эго». И вот, конечно, уже тогда у нее был голос, вокальные данные, и мне казалось, что как вот мы выпустимся, как же ансамбль дальше без Ларисы будет жить? Ну, конечно, постоянно приходили в школу новые ребята талантливые, до сих пор очень школа всегда поддерживает своих учеников талантливых. Ну вот и Лариса, в общем-то, получается, достигла такого уровня.
3: Да, да, она молодец, она развивается дальше, она не останавливается на достигнутом. И, в общем-то, дай бог ей творческих успехов во всем, в чем она хочет дальше развиваться и во всех ее начинаниях.
2: Хотелось бы добавить, что мне очень понравилась идея, мне как автору, ну и как исполнителю тоже, идея организаторов фестиваля построить таким образом первый тур, чтобы участники исполняли музыку незрячих авторов. Это способствовало созданию коллабораций, то есть люди друг с другом общались, друг друга искали, находили контакты и исполняли музыку своих будущих друзей, наверное, потому что я вот, например, нашла себе хороших друзей. Ребята исполняли мои песни и сделали это замечательно. И, в общем, это хороший опыт, и я бы хотела, чтобы он продолжался. Меня удивил очень один момент. У нас был саундчек, так называемый, но это репетиция, и даже не репетиция, а проверка звука на сцене перед выступлением. На самом саундчеке звук мне показался странным, что мониторинг неправильный, колонки как-то висят так неудобно, и микрофоны как-то не звучат. И вдруг волшебным образом на концерте учитываются все наши пожелания, потому что мы имели возможность непосредственно звукорежиссёрам сказать, где там побольше, поменьше, высоких добавить, что-то поменять в настройках звука. И вдруг во время выступления мы слышим свой голос, слышим каждую нотку в нашей фонограмме, и звук просто кристальный. Такой звук я встречаю впервые на фестивале, и это очень здорово. Это слаженная работа звукорежиссеров и, конечно,
1: их профессионализм. Команды,
2: да. Профессионализм, да, и такое внимание к участникам. Бережное отношение.
3: Такое пожелание, очень быстро все
1: реагирует.
3: Очень быстро реагирует, да. Mm-hmm. Прям спасибо им огромное.
0: Да, согласен.
3: Я на самом деле не хотела ехать на этот конкурс, потому что, ну, уже первое место получила в Ульяновске. Ну, думаю, наверное, как бы хватит. И когда я узнала, что конкурс будет в Екатеринбурге, а я только год назад отсюда уехала, я поняла, что, в общем-то, наверное, надо
1: есть
3: было уехать. Надо было уехать, чтобы конкурс сюда приехал. Поэтому, конечно, я не могла пройти мимо конкурса в Екатеринбурге, увидев много родных, любимых лиц. Спасибо огромное, в общем, этому городу, этому региону. Он мне дал очень много.
1: Я тоже сюда приехала спустя 36 лет после окончания школы и даже побывала в своей родной школе. Такой теплый прием и прошлась по школе, посмотрела, что изменилось. Да, Сергей Саич провел экскурсию по школе.
3: Вы знаете, мы там тоже вчера были,
1: да,
3: как-то мы не пересеклись.
1: Да.
3: Ну а пожелать нашим радиослушателям хочется здоровья, хочется пожелать исполнения желаний, хочется пожелать, чтобы...
1: Слушали нас.
3: Да, чтобы слушали нас, чтобы... Ну, на самом деле ведь мы поем для людей, то есть нам важен отклик. И тот теплый зал, который сегодня был. В общем, хочется пожелать, чтобы все их творческие планы исполнялись, чтобы нас почаще слушали, вас почаще слушали, и больше позитива.
0: Пожелать хотелось бы действительно слушать хорошую музыку, чтобы действительно хорошая музыка прогрессировала. Действительно, объективно, что у всех разные представления об этом, но вот объективно как бы есть какие-то основные полы. Там даже не говорю, что это классика, в эстраде тоже есть хорошая. No. Ну и в целом, да, могу присоединиться к сказанному Юле уже, да, чтобы действительно были здоровы, да, счастливы, вот, и все у всех было в порядке.
2: Я хотела бы пожелать слушателям смелости в творческом самовыражении, не бояться идти, начинать, делать, творить, самовыражаться и показывать это людям, потому что у нас... В номинации «Молодые голоса» было меньше всего участников, к сожалению, да. А хотелось бы, чтобы конкурс жил, развивался, и хотелось бы, чтобы в нем звучали юные, красивые голоса, и чтобы люди исполняли свою мечту и не боялись выходить на большую сцену, потому что это все-таки испытание, но это такой бесценный опыт, который... ну, просто необходим музыканту, человеку, потому что он делает нас сильнее. Поэтому смелости вам и всего самого-самого наилучшего.
1: Всем вам удачи. Огромное спасибо за замечательную беседу. Я надеюсь, что мы еще услышим ваши имена. И не только на этом конкурсе, но и на других. Творческих успехов.
0: Спасибо.
3: Спасибо большое.
0: Спасибо.
1: И завершим мы, наверное, нашу беседу небольшим фрагментом из вашего выступления.

0: Спасибо.
1: Вы слушаете Радио ВОС.
2: Вы слушали беседу корреспондента Радио ВОС Сандымы Бойко с музыкантами из Санкт-Петербурга Григорием Ивановым, Верой Трегуб и Юлией Шаймардановой, участниками 12-го Всероссийского реабилитационного фестиваля «Эстрадный калейдоскоп», прошедшего в сентябре 2025 года в Екатеринбурге.
3: Актуальное интервью на Радио ВОС.
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с президентом Всероссийского общества слепых Сипкиным Владимиром Васильевичем.
5: Владимир Васильевич, сегодня вы присутствовали на открытии 10-го юбилейного Всероссийского реабилитационного интеллектуального фестиваля. Какие впечатления у вас остались от общения с участниками? И могли бы вы вкратце рассказать про ту дорожную карту, которая уже подписана и реализуется с Российским государственным педагогическим университетом имени Герцена?
6: Добрый день еще раз, радиослушатели. Я бы хотел сказать только одно. Уникальное учреждение педагогики, то заведение, которое вкладывает огромное количество сил, труда и подготовки специальных людей для того, чтобы все-таки незрячим и детям, и взрослым и жилось в этой стране лучше. Так как, в принципе, обучение – это одна из главных составляющих реабилитационного процесса инвалида по зрению, незрячего и слабовидящего человека. Поэтому переоценить это все сложно, но главное – вот эти интеллектуальные игры вот, реабилитационного такого направления прежде всего выявляют где-то лидеров, где-то способности людей и, естественно, объединяет их в том понимании и познании мира, которые, в общем-то, дают возможность им чувствовать себя наиболее полноценными и задавать, и слышать вопросы, и отвечать на вопросы. Это главный вопрос, который вот сегодня здесь будет решен. То есть это определенный интеллектуально-реабилитационный процесс, который, в общем-то, необходим всем нам.
4: Владимир Васильевич, здесь в РГПУ уже очень много лет работает и успешно работает кафедра тифлопедагогики. И мы с вами знаем очень многих выпускников, которые сейчас работают в системе Всероссийского общества слепых. Как вам кажется, в регионах существует еще потребность получения образования в данной сфере, либо достаточно этого учебного заведения?
6: Нет, вы знаете, как раз тифлопедагогов не хватает. Я могу сказать, что это проблематика, и есть вопросы как раз и тифлопедагогики спортивной, адаптивных видов спорта, которые нам необходимо развивать сегодня. Даже шахматы, шашки – это один из видов очень хорошей интеллектуальной игры для незрячих, для деток. Развитие их интеллекта, понимание процессов, формирование себя в пространстве и все остальное. Поэтому здесь есть вопросы, и я общаюсь с Иваном Владимировичем Вишневецким. У нас есть проблематика именно вот развития тифлопедагогики и увеличения выпуска кадров. То есть это требует жизни сегодня, да.
4: Одним из пунктов той дорожной карты, которая подписана между Всероссийским обществом слепых и РГПУ имени Герцена, является реабилитация и получение образования для ветеранов СВО, которые потеряли зрение. Могут ли эти люди восполнить ту потребность в тифлопедагогах и стать прочным фундаментом нашей организации?
6: Всегда нужно смотреть прежде всего на человека, на его способности, на его профессиональное возможное качество, психологию, потому что не все так однозначно с участниками СВО, потому что это и есть варианты с нервной системой, связанные из-за ранений. Но я могу сказать, что все те люди, которые прошли наши реабилитационные центры, которые сегодня влились в состав Всероссийского общества слепых, поняли, что, наверное, у нас довольно-таки приятно и хорошо работать. То есть потому что мы воспитали какую-то систему людей, которые находятся в тепличных условиях, а вот СВО сегодня показывает именно патриотизм и все те проблемы, которые испытывает человек, патриот, который попал в трудную жизненную ситуацию и пришел к нам в общество. И вдруг увидел, что есть организация, которая действительно помогает реально и, в общем-то, создает личность в современном мире, даже с учетом, вот, так сказать, плохого зрения и все остальное. Поэтому эти люди очень благодарны. И они как-то стали дисциплинировать и коллективы на предприятиях, я заметил, и, в общем-то, создавать хорошую психологическую такую обстановку. Потому что они понимают реальный мир по-другому. То есть это поздно ослепшие люди, которые видели жизнь и понимали жизнь, и тут они попадают, в общем-то, в довольно, ну, комфортные условия для них, для того, чтобы жить и работать.
4: Несмотря на такие насыщенные мероприятия, все же основным мероприятием является отчетно-выборная конференция Всероссийского общества слепых. Как проходят эти отчетные мероприятия? И интересно, что здесь на интеллектуальном мероприятии мы встретили с вами несколько председателей региональных организаций, да. Находят время еще и принимать участие в социокультурной реабилитации.
6: Честно говоря, и ваш покорный слуга в свое время очень сильно грешил игрой в КИСИ, и наша команда была всегда лидирующей. Красноярская. Ну, реально могу сказать, что это хорошо. Я только буду это приветствовать. Потому что председатели должны, наверное, вливаться немножко и в другие виды и процессы именно социокультурной реабилитации, как вы сказали, ну, интеллектуальной реабилитации, я могу назвать вот сегодняшнее мероприятие, и понимать людей, своих людей, свои команды создавать, наверное, затрачивать какую-то энергию на то, чтобы изучать какие-то вопросы, проблемы, направления, которые будут обсуждаться и на этом форуме. Поэтому это правильный подход. И я очень уважаю Юрия Серафимовича Третьяка, который много лет участвует вот в этих играх. Руководителей, которые вновь избраны, и они снова подтверждают то, что им здесь быть интересно, что это нужно, и это главное. То есть организация в этом направлении только выигрывает.
4: Владимир Васильевич, вы как человек с опытом в интеллектуальных играх, какие советы дали бы тем, кто еще только планирует принимать участие и в КИСИ, и в интеллектуальных фестивалях?
6: Здесь не надо ничего не стесняться, не бояться. Здесь нужно просто начинать взаимодействовать, выходить, как говорится, на ринг, ну и стараться показать себя в полной форме, именно интеллектуально-реабилитационной. Итогом будет только одно, что это затянет человека вот в этот процесс, и он будет уже и изучать вопросы прошлых игр, и, конечно, будет взаимодействовать со всеми теми вопросами, которые у нас будут новые, направления новые, вот именно вот в этой игре. И я сегодня сказал, что, скорее всего, что 11-й уже фестиваль будет международным, потому что мы готовы к тому, чтобы взаимодействовать с нашими друзьями за рубежом и приглашать их сюда для работы, взаимодействия и понимания друг друга.
4: Я напоминаю, вы прослушали интервью с Сипкиным Владимиром Васильевичем, президентом Всероссийского общества слепых. До новых встреч в эфире «Радио ВОС».
0: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
7: Остановка троллейбуса. Станция метро Невский проспект. Четная сторона улицы Невский проспект, дом 30.
0: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
7: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Вы задумывались, почему нас так манят к себе зеркала?
2: Зеркало – предмет мистический. В его глубине живут тайные миры, о которых мы даже не подозреваем, пока они не ворвутся в нашу жизнь, сметая все, что в ней было прочного и понятного. Особенно если это старинное зеркало.
1: Кто взглянет на нас из-за зеркалья? Чей лик промелькнет в серебристой глубине?
2: Женщины-поэты, женщины-литераторы всегда с непростой, а часто с загадочной судьбой.
1: Кто они? Какие они?
2: В галерею творческих и человеческих портретов вас приглашает цикл программ «Взгляд из зеркала».
1: А вашими гидами будут Лариса Овцинова
2: и Геннадий Карцев.
1: Театрально-музыкальный дуэт «Совпадение».

0: И в пестрой суете людской все изменилось вдруг. Но это был не городской, да и не сельский звук. На грома дальнего раскат он, правда, был похож, как брат.
1: Но в громе влажность есть высоких свежих облаков и вожделение лугов, веселых ливней весть. А этот был, как пекло, сух, и не хотел смятенный слух поверить, потому как расширялся он и рос, как равнодушно гибель нес ребенку моему.

0: Отечественная война 41 года застала меня в Ленинграде. В сентябре, уже во время блокады, я вылетела в Москву.
1: Литейный вечером, пестрая толпа, продают цветы белые. По улице тянется бесконечная процессия, грузовики и легковые машины. Шоферы одеты по-летнему, рядом с каждым плачущая женщина.
0: И та, что сегодня прощается с милым, пусть боль свою в силу она переплавит. Мы детям клянемся, клянемся могилам, что нас покориться никто не заставит.
1: Из Москвы Анну Андреевну отправили в Чистополь, затем через Казань в Ташкент. Лидия Чуковская вспоминала.
0: Анна Андреевна в Чистополе. Это так же невообразимо, как Адмиралтейская игла или арка главного штаба в Чистополе. Я спросила ее, боятся ли в Ленинграде немцев. «Что вы, Лидия Корнеевна, о немцах никто и не думает. В городе голод. Там будет мор. Никому не до немцев». Птицы смерти в зените стоят. Кто идет выручать Ленинград? Не шумите вокруг, он дышит. Он живой еще, он все слышит. Как на влажном балтийском дне сыновья его стонут во сне, как из недр его вопли хлеба до седьмого доходит небо. Но безжалостна эта твердь и глядит из всех окон смерть.
1: В Ташкенте Ахматова жила в крошечной комнате под железной крышей в общежитии. Однако здесь у нее появилась слушающая публика. В столицу Узбекистана эвакуировали творческую элиту, в том числе издательство «Советский писатель».
0: Там у нее в 1943 году вышла маленькая книжка стихов. Это было сделано после того, как ее военные стихи стали печатать центральные газеты.
1: «Мужество» напечатали в «Известиях» в феврале 1942 года.
0: «Мы знаем, что нынче лежит на весах, и что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет». Не страшно под пулями мертвыми лечь, не страшно остаться без крова. И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово. Свободным и гордым тебя пронесем, и детям дадим, и от плена спасем навеки.
1: В Ташкенте Ахматова познала великое облегчение. Она встретилась с семьей Пунина. Они ехали в Самарканд. Лидия Чуковская вспоминает.
0: Проехала Ленинградская академия художеств. Пунин, Анна Евгеньевна, Ирочка с Малайкой. Страшные лица ленинградцев. Совершенно спокойное лицо НН. Так Лидия Корнеевна называет Ахматову. О Гаршине ничего не знают. Пунин очень плох. После этого свидания Ахматова получила письмо от Николая Николаевича. Он, наконец, сказал все, о чем молчал 20 лет. Анна Андреевна до самой смерти хранила это письмо.
1: «Здравствуйте, Анечка. Бесконечно благодарен за ваше внимание и растроган. Сознание, что я остался живым, приводит меня в восторженное состояние. Но когда я умирал, я тоже чувствовал этот восторг. Тогда я думал о вас много. В том напряжении души было что-то похожее на чувство, жившее во мне в 20-х годах, когда я был с вами. Мне кажется, я в первый раз так всеобъемлюще и широко понял вас. Мне показалось тогда, что нет другого человека, жизнь которого была бы так цельна и поэтому совершенна, как ваша, от первых детских стихов «Перчатка с левой руки» до пророческого бормотания и вместе с тем гула поэмы. Я и о Леве много думал, я виноват перед ним. Подъезжая к Ташкенту, я не надеялся вас увидеть и обрадовался до слез, когда вы пришли. Мне очень хочется приехать к вам».
0: Это было в апреле, а в августе Пунин приезжал в Ташкент. Может, здесь была еще одна точка в жизни Ахматовой, в которой все могло бы пойти по другому сценарию. Но Анна Андреевна твердила, что дала слово Гаршину.
1: Вернувшись из Ташкента, Николай Николаевич застал жену на смертном одре. Это было так неожиданно. Смерть эта не сблизила Пунина и Ахматову, а развела.
0: Гаршину. Глаз не свожу с горизонта, где метели пляшут чардыш. Между нами, друг мой, три фронта. Наш, вражеский и снова наш. Я боялась такой разлуки больше смерти, пожара, тюрьмы. Я молилась, чтоб смертной муки удостоились вместе мы.
1: В августе 1942 года началась болезнь. Очередной черный август. Сначала затяжной грипп, следом за ним брюшной тиф.
0: Когда Чуковская и Раневская пришли к ней в больницу, она продиктовала телеграмму Пунину. «Лежу в больнице, больна брюшным тифом. Желаю всем долгой, счастливой жизни». И объяснила. В моей телеграмме он прочтет ответ «Прощение», что и требуется.
1: Весной Анна Андреевна встала на ноги и продолжила поэму «Без героя», которая не отпускала ее долгие годы.
0: В первый раз она пришла ко мне в фонтанный дом 27 декабря 1940 года. Я не звала ее. Тогда я написала 1913 и посвящение. Я посвящаю ее памяти моих друзей, погибших в Ленинграде во время осады. Их голоса я слышу, когда читаю поэму вслух. И этот тайный хор стал для меня навсегда оправданием этой вещи. Все небо в рыжих голубях, решетки в окнах, дух гарема, как почка набухает тема. Мне не уехать без тебя, беглянка, беженка, поэма. Весной 1943 года пришла радостная весть из Норильска. Лев Гумилев окончил лагерный срок.
1: Окончил я срок в 1943 году, и как пробывший все время без всяких нареканий был отпущен и полтора года работал в экспедиции Норильского комбината. Я открыл большое месторождение железа на Нижней Тунгуске. Тогда попросил как благодарность отпустить меня в армию. Закончил войну, являясь участником штурма Берлина.
0: Мое поколение мало меду вкусило. И вот только ветер гудит в отдалении, только память о мертвых поет. Наше было не кончено дело, наши были часы сочтены. До желанного водораздела, до вершины великой весны, до неистового цветения оставалось лишь раз вздохнуть. Две войны, мое поколение, освещали твой страшный путь.
1: Однако в жизни и творчестве Ахматовой всегда находилось время для лирических интимных впечатлений и стихов.
0: В ту ночь мы сошли друг от друга с ума. Светила нам только зловещая тьма. Свое бормотали арыки, и Азией пахли гвоздики. И чудилось, рядом шагают века. И в бубен незримая била рука, и звуки, как тайные знаки, пред нами кружились во мраке. Мы были с тобою в таинственной мгле, как будто мы шли по ничейной земле. Но месяц алмазной филукой вдруг выплыл над встречей разлукой. Если вернется та ночь и к тебе, будь добрым к моей запоздалой мольбе. Пришли наяву ли, во сне ли, мне голос азийской свирели.
1: Согласно догадке Лидии Чуковской, стихотворение было посвящено Юзефу Чапскому, польскому художнику и публицисту, бывавшему у Ахматовой в Ташкенте. Но есть и другая версия. Галина Козловская, жена композитора и дирижера Алексея Козловского, вспоминала.
0: «В один из дней последнего лета Анна Андреевна пришла к нам и собралась уходить уже поздно. У меня на столе стояли белые гвоздики, необычайно сильно и таинственно настойчиво пахнувшие. Когда она уходила, молча приняла из моих рук цветы. Алексей Федорович пошел ее провожать. Это было далеко. Вернулся домой он не скоро и, сев ко мне на постель, сказал: «Знаешь, я сегодня пережил необыкновенные минуты. Мы сегодня с Анной Андреевной, как оказалось, были влюблены друг в друга. И такое в моей жизни, я знаю, не повторится никогда». Мы шли и подолгу молчали. По обочинам шумела вода. В одном из садов звучал бубен. Она вдруг стала расспрашивать меня о звездах. От охватившего нас волнения мы избегали смотреть друг на друга.
1: В июне 1944 года Ахматова вернулась домой, в Ленинград.
0: «О горе мне! Они тебя сожгли! О встреча, что разлуки тяжелее! Здесь был фонтан, высокие аллеи, громада парка древнего вдали. Заря была с себя самой аллее, в апреле запах прели и зимы, и первый поцелуй. Лучше б я по самые плечи вбила в землю проклятое тело, если б знала, чему навстречу, обгоняя солнце, летела».
1: Возвращение ознаменовалось для Анны Андреевны еще одной личной драмой. Перед отъездом из Ташкента она получила телеграмму от Гаршина с предложением руки и сердца, даже с вопросом, согласна ли она взять его фамилию.
0: Анна Андреевна согласилась. Предполагаемый жених встретил ее на вокзале и сразу же поведал о сне, в котором к нему якобы явилась покойница жена и взяла с него слово «не жениться на Ахматовой».
1: На самом же деле он просто сошелся со своей сослуживицей Капитолиной Волковой, на которой решил жениться. Ахматова была, мягко говоря, в растерянности.
0: «Мне сделалось трудно жить, потому что я дни и ночи напролет пыталась догадаться, что же произошло. Но однажды утром я проснулась и почувствовала, что мне это больше не интересно. Нет, я не проснулась веселой или счастливой, но осливой, но освобожденной».
1: Из эвакуации

0: жестким и надменным, не смеющим глаза поднять с земли. Запела птица голосом блаженным о том, как мы друг друга берегли.
1: Но вскоре Пунин снова женился.
0: Но произошло и счастливое событие. Сын вернулся с войны. Они стали жить вместе, вдвоем.
1: Боже, какой был 45-й год, когда мы все вернулись с войны и все хотели жить в мире и любить друг друга. Я вернулся в Ленинград, с удовольствием пришел по знакомым улицам домой. Мама встретила меня очень радостно. Мы целую ночь с ней разговаривали, она мне читала свои новые стихи. Потом я пошел в университет, меня встретили как родного. Я же был в шинели, с погонами.
0: В послевоенные годы Ахматова много и с успехом выступала. А в канун Рождества 1946 года у нее в фонтанном доме появился гость из будущего. Впоследствии этот эпизод был вставлен в поэму «Без героя». Исайя Берлин был сотрудником британского посольства и пришел, чтобы взять интервью. Он был как будто предвестником того времени, когда исследование творчества Ахматовой станет излюбленной темой иностранных словистов. Берлин был выходцем из России, хорошо знал русскую литературу и говорил по-русски.
1: Мы поднялись по неосвещенной лестнице на верхний этаж и оказались в комнате Ахматовой. Комната была очень скудно обставлена. Величественная седая дама с накинутой на плечи белой шалью медленно поднялась и приветствовала нас. Я поклонился. Мне показалось, что я благодарю королеву за честь быть принятым ею. Она прочитала мне еще не оконченную поэму «Без героя». Я понял, что это гениальные строки. Уже тогда я был очарован их магией и глубиной.
0: Ахматова очень эмоционально восприняла эту встречу. Стихи, ей посвященные, по своему накалу весьма похожи на любовную лирику. Таинственные не встречи, пустынны торжества, несказанные речи, безмолвные слова. Нескрещенные взгляды не знают, где им лечь, и только слезы рады, что можно долго течь.
1: Появляется Берлин и в поэме.
0: Полно мне леденеть от страха, лучше кликнуть чекону Баха, а за ней войдет человек. Он не станет мне милым мужем, но мы с ним такое заслужим, что смутится 20 век. Я его приняла случайно за того, кто дарован тайной, с кем горчайшее суждено. Он ко мне во дворец фонтанный опоздает ночью туманной новогоднее пить вино. И запомнит крещенский вечер, ночь в окне, венчальные свечи и поэмы «Смертный полет». Но ни первую ветвь сирени, ни кольцо, ни сладость молений он погибель мне принесет. Ахматова была уверена в этом. Да и как не поверить? На следующий день после отъезда сэра Берлина у ее лестницы поставили часового, а в потолок комнаты вмонтировали микрофон. А в августе разразилась очередная катастрофа. ЦК ВКПБ постановил пересмотреть идейную направленность журналов «Звезда» и «Ленинград» и усилить контроль за их работой, так как на их страницах часто появлялись произведения Зощенко и Ахматовой, чуждые советскому народу и его духовным ценностям. Из речи товарища Жданова на собрании партийного актива и собрании писателей.
2: Перехожу к вопросу о литературном творчестве Анны Ахматовой. Тематика Ахматовой насквозь индивидуалистическая. До убожества ограничен диапазон ее поэзии. Поэзии взбесившейся барыньки, мечущейся от будуара до Маленной. Мрачный тон предсмертной безнадежности, мистические переживания пополам с эротикой. Таков духовный мир Ахматовой.

0: Михаила Зощенко и Анну Ахматову исключили из Союза писателей. Это был приговор на голод.
1: В августе 1949 года арестовали Пунина, а в ноябре и Льва Гумилева. Они получили по 10 лет лагерей.
0: Вот и доспорился яростный спорщик до Енисейских равнин. Вам он бродяга, шуан, заговорщик. Мне он единственный сын.
1: Начались бесконечные хлопоты, письма, прошения. Пошла Анна Андреевна даже на такое унижение, как стихи, посвященные Сталину.
0: И вождь орлиными очами увидел с высоты Кремля, как пышно залита лучами преображенная земля. И благодарного народа вождь слышит голос. Мы пришли сказать, где Сталин, там свобода, мир и величие земли. На встрече с английскими студентами она сказала, что считает постановление 46-го года о журналах «Звезда» и «Ленинград» совершенно правильным. В 1956 году она отказалась от встречи с Берлиным, который опять приезжал в Советский Союз. Теперь Ахматова делала все, чтобы не навредить сыну. В это время она много переводила, чтобы заработать на посылке в лагерь. Хотя и знала, что переводы для поэта несут гибель собственным стихам.
1: 15 апреля, в день рождения Гумилева, после 8-летней каторги, вернулся домой Лев Гумилев.
0: Отношения между матерью и сыном испортились почти сразу же.
1: «Когда я вернулся, к сожалению, я застал женщину почти мне незнакомую. Ее общение с московскими друзьями, Ордовым и их компанией, очень повлияло на нее. И она встретила меня очень холодно, без всякого участия и сочувствия. Даже не поехала из Москвы в Ленинград, чтобы прописать в своей квартире. Меня прописала сослуживица. Я поступил работать в Эрмитаж. Докторскую защитил я в 1961 году. Маме это не нравилось. Почему, не знаю. Она не хотела, чтобы я жил ни у нее на квартире, ни даже близко от нее. 30 сентября 1961 года мы с ней расстались, и больше я ее не видел».
0: Лидия Чуковская вспоминает. Анна Андреевна сказала, что Лёва не был у нее в больнице за 3 месяца ни разу. Он верит, что пробыл в лагере так долго из-за ее бездействия.
1: В июле 1958 года, после долгого умолчания, вышла книга Анны Ахматовой. Трудно ли писать стихи?
0: Их или кто-то диктует, и тогда совсем легко. А если не диктует, просто невозможно. Подумаешь... тоже работа. Беспечное это житье. Подслушать у музыки что-то и выдать, шутя, за свое. Налево беру и направо, и даже без чувства вины. Немного у жизни лукавой, и все от ночной тишины.
1: В 1955 году Литфонд выделил Ахматовой дачный домик в Комарово. Это было единственное личное жилье Анны Андреевны. Она его очень любила и называла будкой. Он и впрямь был на нее похож.
0: В то время Ахматова была окружена знакомыми, друзьями и молодыми поэтами. Именно она первая заметила и оценила талант Иосифа Бродского. Он вспоминает.
1: К ней приходили почти ежедневно и в Ленинграде, и в Комарове, не говоря о том, что творилось в Москве, где все это столпотворение называли Ахматовкой. Близкие и знакомые называли ее «королева-бродяга». И действительно, когда она вставала вам навстречу посреди чьей-нибудь квартиры, было нечто от странствующей бесприютной государыни. Вокруг нее каким-то образом возникало некое поле, в которое не было доступа дряни. Принадлежность к этому полю на многие годы определила характер поведения и отношение к жизни многих.
0: В 1962 году была закончена поэма «Без героя», которую Ахматова писала 22 года. Но впервые полностью поэма была напечатана в Нью-Йорке. В сборнике, посвященном 70-летию Бориса Пастернака. Лидия Чуковская очень испугалась тогда, Но времена изменились. И той травли и остракизма, которые обрушились на Пастернака за его «Доктора Живаго», напечатанного за границей, не последовало.
1: В 1962 году были выпущены на волю и строки «Реквиема».
0: До тех пор они хранились в памяти 11 человек. И никто из них меня не предал.
1: «Реквием» также увидел свет в 1963 году в Мюнхене. Сейчас мы не можем прочувствовать в полной мере ощущение поэта, держащего в руках книгу, строки которой он был вынужден сжигать в пепельнице, после того, как их выучит наизусть доверенный друг.
0: «Опять поминальный приблизился час. Я вижу, я слышу. Я чувствую вас. Хотелось бы всех поименно назвать, да отняли список и негде узнать. Для них создала я широкий покров из бедных, у них же подслушанных слов».
1: В декабре 1964 года Ахматовой в замке на Сицилии была вручена престижная итальянская премия «Этна Таормина». А в начале 1965 года она побывала в Лондоне на церемонии по случаю присвоения ей звания почетного доктора литературы. Инициатором этого был Оксфордский университет.
0: «Я была в великой славе, испытала величайшее бесславие и поняла, что в сущности это одно и то же.

0: Здесь все меня переживет, все, даже ветхий скворечник. И этот воздух, воздух вешний, морской свершивший перелет, и голос вечности зовет с неодолимостью нездешней, и над цветущей черешней сияние легкий.
1: И кажется такой нетрудной, белея в чаще изумрудной дорога, не скажу куда. Там средь стволов еще светлее, и все похоже на аллею у царско-сельского пруда.
2: Она ушла по этой дороге 5 марта 1966 года.

0: Вы задумывались, почему нас так манят к себе зеркала?
1: Зеркало – предмет мистический. В его глубине живут тайные миры, о которых мы даже не подозреваем, пока они не ворвутся в нашу жизнь, сметая все, что в ней было прочного и понятного. Особенно если это старинное зеркало.
0: Кто взглянет на нас из-за зеркалья? Чей лик промелькнет в серебристой глубине?
1: Женщины-поэты, женщины-литераторы всегда с непростой, а часто с загадочной судьбой.
0: Кто они? Какие они?
1: В галерею творческих и человеческих портретов вас приглашает цикл программ «Взгляд из зеркала».
0: А вашими гидами будут Лариса Овцинова
1: и Геннадий Карцев.
0: Театрально-музыкальный дуэт «Совпадение».
1: Слушайте программу каждый первый и третий понедельник месяца в 13:00 по Москве.
2: Свободное плавание.
3: Цикл передач, посвященных году единства народов России. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами ведущая Цинтыма Бойко, а в гостях у нас гость из Бурятии Лудуб Ачиров, музыкант. Я думаю, что вполне может представить культуру народов Бурятии. Именно этой программой мы начинаем цикл передач, посвященных народам России, так как 2026 год президентом России Владимиром Путиным объявлен Годом народов России. Здравствуй, Лудуб.
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
3: Позволю себе называть Лудуба, наверное, на «ты», потому что знаю его с самого детского сада, так скажем. По-моему, тебе тогда было 3 года.
4: Да-да-да, очень-очень давно.
3: Я думаю, что Лудуб, конечно, достойно может представить народ Бурятии. Расскажи нам, пожалуйста, Лудуб, о своей родине. Вот как ты ее представляешь, что она для тебя вот именно в твоем понимании?
4: Ну, во-первых, конечно, Бурятия — это то место, где я родился, то место, где я провел детские годы, то место, куда я всегда люблю возвращаться. Для меня это такое место, откуда я всегда черпаю силы. Вдохновение. Там мои друзья, там мои родственники. То есть именно то, кем я являюсь, это в большой части это как бы является вот то, что я именно из Бурятии, то, что я именно бурят по национальности. И, конечно, для меня это имеет огромное значение. Я всегда говорю, что я из Бурятии, я всегда говорю, что вот я оттуда. И в музыке, и в творчестве я этот как бы след всегда именно несу и как бы пропагандирую. Вот. Поэтому для меня это очень такое значимое, огромное место, и мне всегда туда приятно возвращаться.
3: Ну и, Лудуб, очень много в твоем творчестве песен, посвященных родине, Бурятии, местам Бурятии, да?
4: Да, конечно, и районам, в частности, вот откуда, вот, допустим, мой отец, он из Кижинецкого района.
3: Что бы мы сейчас могли послушать из твоего творчества, посвященного именно родине?
4: В 2023 году, когда было столетие республики, я написал песню совместно с поэтессой, с Туяной Лыгденовой. Песня называется «Любимая Бурятия моя». Вот. Это такая джазовая баллада. Она есть и в 2 вариантах, и на русском, и на бурятском языке, где я попытался именно выразить всю любовь, всю теплоту к своей родине. И эта песня, она исполнялась на юбилее Бурятии в Театре оперы и балета в 2023 году. И мне бы хотелось представить вот эту песню именно как то, какие чувства я испытываю к своей родине. То есть некое приношение, что ли, родине. Поэтому я бы хотел представить эту песню.

0: Спасибо большое, действительно, очень красивая песня. И, конечно же, наша родина, Бурятия, хотя я родилась недалеко от Бурятии, это дальше на восток, это Забайкальский край, Гинский автономный округ тогда был. И только с 7 лет я приехала жить в Бурятию. Ну, конечно же, уже и Бурятия для меня тоже стала очень близкой. И к тому же мы можем сказать о том, что бурятский народ проживает на территории почти всех регионов России, но основное такое это Забайкальский край, где есть Агинский бурятский автономный округ и в Иркутской области Усть-Ордынский округ. Ну и, конечно же, сама Республика Бурятия. И, конечно же, жемчужиной нашей родины является озеро Байкал. Скажи, пожалуйста, Лудуб, есть ли в твоем творчестве что-то, посвященное этому озеру, которое называют Священным морем?
1: Да, конечно. И вообще у меня особые отношения именно с Байкалом в том плане, что вот даже мое имя Лудуб, оно с тибетского, если как бы переводить. То есть это как бы Нагарджуна, а Нагарджуна — это повелитель нагов, а наги — это божества и хозяева воды. То есть у меня вот в таком, в глубинном значении есть огромная связь с Байкалом, и мне даже один лама говорил, что для меня полезно ходить по берегу моря или озера и слушать волны, и таким образом напитываться вдохновением, какими-то впечатлениями, ощущениями. И моей личности, вот стихия воды, она, конечно, тоже огромное значение занимает. А что касаемо музыки, да, есть такая песня, называется «Дикие волны Байкала». Я написал ее на текст нашего бурятского тоже поэта Владимира Питонова. Она давно была достаточно написана, в 2012, кажется, году. Вот, ну, как мне кажется, она довольно искренняя и проникновенная. И там именно сам текст очень-очень-очень классный, потому что он сам как бы там вырос на побережье Байкала и очень так с любовью, с трепетом, с нежностью вспоминает эти моменты, и я попытался это отобразить в своей музыке, в песне.

0: Да, спасибо большое. Действительно, такая ностальгия. Сразу очень хочется побывать на Байкале, где я давно не была. Основная религия бурятского народа — это буддизм. А для тебя, я знаю, что, Лудуп, этот буддизм, он особенно близок. Расскажи, пожалуйста, об этом.
1: Да, особенно близок, потому что, во-первых, мой отец, он является буддийским священнослужителем. И, во-вторых, я всю жизнь прожил около Иволгинского датсана. Это крупнейший буддийский храм в России, самый главный храм. То есть вот эта вот буддийская традиционная санха — это большая организация, в которую входит очень много храмов по разным районам Бурятии, также и в разных городах России. И я как бы все детство часто ходил на богослужения. Я очень с многими монахами знаком. Очень хорошо знаком, очень плотно общаемся вот с Хамбаламой, с главой буддийской традиционной санхи России. Вот. И, конечно, я стараюсь соблюдать вот эти буддийские принципы основные, то есть не причинять вред живым существам, да, то есть это самый главный именно принцип, чтобы как бы не причинять вред, то есть не делать ничего плохого, вот, и тогда вот ты сможешь как бы вот обрести хорошее рождение, и самое главное, к чему в буддизме стремятся, это, конечно, выход из кольца сансары, чтобы выйти из этого круга страданий, чтобы прийти к этому состоянию Будды. И я по возможности стараюсь эти принципы как-то соблюдать в своей жизни, какие-то заветы тоже держать в голове. И, конечно, вот молитва, она помогает. Когда вот ты, допустим, молишься, у тебя успокаивается разум, успокаивается мозг, как-то становится спокойнее вот это твое мышление. И иногда вот я просто сижу и держу там в руках четки и как бы...
0: Медитируешь.
1: Да, читаю, да, вот мантры, которые знаю. Я как бы знаю не то чтобы много, но вот это мне вот помогает даже в большей степени с психологической точки зрения, потому что это тебя успокаивает. Поэтому буддизм действительно это очень важная составляющая и бурятского народа, и бурятской ментальности, я считаю.
0: Лудуп, я знаю, что в твоем творчестве есть тоже вещи, которые посвящены буддизму. Можем это послушать?
1: Есть вещи, которые я посвящал датсанам, буддийским храмам. Есть мантры, которые я перепевал, именно делал на них аранжировку в таком ключе. Но здесь я хотел выделить для себя песню, которая называется «Этикил Хамбым Бурят». Это песня, посвященная 12-му Хамбаламе Даштарже Этикилову. Это большой феномен вообще мировой науки и религии, потому что это человек, который смог сохранить свое тело нетленным, пробыв 75 лет под землей. Автор из внутренней Монголии, которого зовут Хук Жилту, он написал стихи про вот этого удивительного человека. И на одной из конференций, посвященном феномену Хамбаламе Этикилову, эта песня была исполнена. Вот, и я бы хотел показать именно вот эту песню.

0: Да, Лудуб, и мы с тобой знаем, что в целом творчество народное и бурятское почитает природу, предпочитает родители, род свой. И я точно знаю, что об этом есть что сказать тебе.
1: Да, конечно, именно почитание родителей, почитание старших — это огромный, именно, как сказать, огромный пласт нашей культуры. Например, мы всегда называем родителей и старших на «вы», то есть через вот это вот почитание. Например, когда празднуется праздник первого месяца, Цагансар, всегда вот поздравляют старшие, вот, например. И мы к ним всегда вот ездим в гости, именно проявляя вот это вот почитание, уважение. Да-да-да, это очень вот это вот почет именно к старшинству, вот ко всему. Это важная составляющая нашей культуры, скажем так.
0: Да, раз уж коснулся Сагалгана, Нового года, расскажем о том, что в Республике Бурятия Новый год встречают по лунному календарю, по восточному. И в этом 2026 году, 18 февраля, в Бурятии встречают Новый год. И поэтому я думаю, что мы в честь этого события можем тоже послушать песни, которые есть у тебя на эту тему.
1: У меня есть произведение, посвященное этому. Я думаю, здесь будет уместно поставить, думаю, все-таки инструментальную композицию, потому что песен уже будет достаточно много. И у меня есть композиция, которая так и называется «Сагалган». Это произведение для Маринхура. Оно тоже было достаточно давно написано. Мне просто понравился, скажем так, понравилось именно ощущение праздника, когда собирается много людей, когда готовится много национальной еды, в частности, бузы, да, когда люди собираются, поют песни, ездят друг к другу в гости. Такое вот единение, и я написал вот такое вот сочинение, где просто пытался отразить этот теплый уют, теплую вот эту домашнюю атмосферу. Вот. Так поэтому послушаем произведение, которое называется «Сагалган».

0: Ну и, конечно, говоря о сагалгане, мы не можем не сказать о национальных блюдах. Ты уже упомянул наши бузы. Расскажи нам, пожалуйста, вообще, на чем основывается национальная кухня бурят?
1: Вообще, конечно, поскольку раньше вот мы были кочевники и разводили животных, то это основной, конечно, рацион — это мясной и молочный рацион. То есть очень много блюд из мяса и из молока. Бузы — это такое, да, самое такое праздничное блюдо. Вот, кстати, интересный факт, что на сагалган их надо делать в огромном количестве, несколько тысяч, то есть для гостей. То есть хорошая вот хозяйка, да, как бы она может сделать там тысячу, там две тысячи буз. А так, конечно, много, много всего, то есть блюда из баранины, из говядины. Супы у нас есть офигенные, там бухлёр, это вот суп с лапшой и с мясом, да, там. Из таких более вторых блюд, там всякие хушуры, такие вот как чебуреки, такие блюда. То есть из таких вот, допустим, молочных, да, ближе к молочному, там, десертам, там, саламат, то есть такие вот разные блюда. У меня сейчас почему немножко затруднение вызывает, потому что немножко смешивается с монгольской кухней.
0: Она немножко отличается. Она близка, но что-то чем-то.
1: Да, некоторые немножко есть отличия. Например, вот у монголов есть такое необычное блюдо, называется банштеце. Это пельмени, которые варят, допустим, в монгольском чае. Это такое очень необычное блюдо, и тут надо упомянуть именно про монгольский чай, про монгольский бурятский чай. Его делают с солью, с молоком, с маслом. То есть очень такая специфическая тонизирующая штука, но очень-очень вкусно, и мы очень много пьем чая. Очень такой наш это напиток наш, прям такой национальный, можно сказать.
0: Да, и особенность еще такая, что вот на Западе все-таки принято сначала обедать, а потом пить чай или там жидкие напитки, да? Угу. А вот у нас у бурят в первую очередь наливают чай, потом все остальное подают. Вот этим очень это.
2: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
3: В Мытищах состоялся открытый всероссийский турнир «Кубок главы городского округа Мытищи по мини-футболу». В Москве пройдет форум-фестиваль социального театра «Особый взгляд». Ульяновская областная организация ВОС провела отчетно-выборную конференцию. Во Владимирской области прошел 10-й региональный чемпионат «Облимпикс». Названы имена лучших общественных радиокорреспондентов Санкт-Петербургской РОВОС. В Альметьевске состоялся турнир по голболу на Кубок Татарской РОВОС. Председатель Курской РОВОС принял участие в заседании рабочей группы избирательной комиссии. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. С 4 по 7 мая на стадионе «Строитель» в Мытищах состоится открытый всероссийский турнир «Кубок главы городского округа Мытищи» по мини-футболу. Соревнования пройдут в рамках Всероссийской лиги «Равные возможности». Будут разыграны награды в мини-футболе 5x5 в категории B1, а также 3x3 в категории B1, B2 и B3. Место проведения – улица Силикатная, владение 30А, стадион «Строитель». Приглашаем команды и болельщиков. С 21 по 24 мая в Москве пройдет форум-фестиваль социального театра «Особый взгляд». Это значимый проект, объединивший практики инклюзивного искусства. В программе – спектакли, перформансы и арт-проекты. Все спектакли будут идти с переводом на русский жестовый язык и тифлокомментарием в реальном времени через мобильное приложение «Особый взгляд». Основные площадки – Электротеатр Станиславский, Новое пространство Театра наций, Театр Шалом, Театр Док и Библиотека имени Некрасова. Подробная информация на сайте specialviewfest.ru. 17 апреля в Ульяновском культурно-спортивном реабилитационном центре прошла 30-я отчетно-выборная конференция Ульяновской областной организации ВОС. В ней приняли участие 34 делегата от 12 местных организаций. На учете в организации состоит 3103 человека. Делегаты признали работу правления за 5 лет удовлетворительной. Отмечены большая работа по реабилитации, выдаче технических средств реабилитации, проведение сотен социокультурных мероприятий и реализация грантовых проектов. Председателем Ульяновской областной организации ВОС единогласно переизбран Алексей Михайлович Арисенко. Во Владимирской области прошел 10-й региональный чемпионат профессионального мастерства «Обилимпикс». Члены Владимирской областной организации ВОС приняли участие в 5 компетенциях и во всех стали победителями. В компетенции «Массаж» победил Александр Логинов, в исполнительском мастерстве «Вокал» Надежда Волкова. В номинации «Инструменталист» первое место заняли Алексей Степанов среди студентов и Татьяна Рожкова среди специалистов. Тотально незрячий Сергей Киреев уверенно победил в компетенции «Поварское дело», обойдя зрячих участников. Поздравляем победителей! Названы имена лучших общественных радиокорреспондентов Санкт-Петербургской региональной организации ВОС в 2026 году. Конкурсная комиссия подвела итоги 11-го конкурса, на который поступило 20 заявок из 16 местных организаций. Победителями стали Наталья Вострикова в номинации «Голоса групп оргов», Виктор Седов «Место встречи», Елена Засурцева «Прогулка с микрофоном» и Вадим Воронцов «Разговор по душам». Также были учреждены специальные номинации за погружение в тему, дикторское мастерство, лучший тифлокомментарий и реализм. Лучшие материалы прозвучат в программе «Воззрение» на Радио Петербург. 24 апреля в Альметьевске в спортивно-оздоровительном комплексе «Мирас» прошел турнир по голболу на Кубок Татарстанской региональной организации ВОС. В соревнованиях приняли участие 5 команд из разных городов Татарстана. Первое место заняла команда Альметьевска, второе – «Богатых Сабов», третье – «Набережных Челнов». Турнир прошел в атмосфере дружбы и единства и был приурочен к 105-летию Татарской РОВОС и Году единства народов России. 24 апреля председатель Курской областной организации ВОС Руслан Тихонов принял участие в заседании рабочей группы избирательной комиссии Курской области по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными возможностями здоровья. Обсуждались подготовка к единому дню голосования 20 сентября, изменения в законодательстве и меры по созданию безбарьерной среды на избирательных участках. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
4: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
5: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
6: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
5: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
6: Выход из транспорта. Кнопка.
7: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
5: Система ПОГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
8: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
5: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
2: Радио ВОС. Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru.
9: В эфире программа «Аудиокнига».

0: Илья Ильф, Евгений Петров. Необыкновенные истории из жизни города Колоколамска. И не только. Золотой фарш. Целую неделю новая курица гражданина Евтушевского не неслась. А в среду в 8:40 вечера снесла золотое яйцо. Это совершенно противоестественное событие произошло следующим образом. С утра Евтушевский, как обычно, был занят, продавал дудки, копался в огородике, заряжал и разряжал партию мышеловок, изготовленную по заказу председателя промышленной лжеартели «Лечтруд» месье Подлинника. После обеда старый дудочник залез в соседний двор за навозом для кирпича, но был замечен. В него бросили палкой и попали. До самых сумерек Евтушевский стоял у плетня и однообразно ругал соседей. День был в конец испорчен, жизнь казалась отвратительной, дудок в этот день никто не купил, пополнить запасы топлива не удалось, курица не неслась. В таких грустных размышлениях застали Евтушевского месье и мадам Подлинники. Они приходили за своими мышеловками только в безлунные вечера, потому что официально считалось, что чета подлинников приготовляет мышеловки сама, не эксплуатируя чужой труд. «Имейте в виду, месье Евтушевский, — сказал председатель лжеартели, — что ваши мышеловки имеют большой дефект». «Дефект и минус», — укоризненно подтвердила мадам Подлинник. «Ну да, — продолжал мнимый председатель, — ваши мышеловки слишком сильно действуют. Клиент обижается. У Бибиных вашу мышеловку нечаянно зацепили. Она долго прыгала по комнате, выбила стекло и упала в колодец». «Упала и утонула», — добавила председательша. Евтушевский погрустнел еще больше. Вдруг в углу, где толкалась курица, раздалось бормотание и затрещали крылья. «Ей-богу, сейчас несется! — закричал дудочник, вскочив. Но слова его были заглушены таким громким стуком, как будто на пол упала гиря. На середину комнаты, гремя, выкатилось темное яйцо и, описав параболическую кривую, остановилось у ног хозяина дома. «Что такое?» Евтушевский взял со стола керосиновую лампу с голубым фаянсовым резервуаром и нагнулся, чтобы осветить странный предмет. Вместе с Евтушевским наклонилась к полу и лжеартельная чета. Жидкий свет лампы образовал на полу бледный круг, посредине которого матово блистало крупное золотое яйцо. Оторопь взяла присутствующих. Первым очнулся месье Подлинник. «Это большое достижение», — сказал он деревянным голосом. «Достижение и плюс», — добавила жена, не сводя лунатических глаз драгоценного предмета. Подлинник потянулся к яйцу рукой. «Не балуй», — молвил дудочник и схватил вороватую руку. Голос у него был очень тихий, даже робкий, но вцепился он в Подлинника мертвой хваткой. Мадам он сразу же ударил ногой, чтобы не мешало. Курица бегала вокруг, страстно кудахтала и увеличивала суматоху. Минуту все помолчали, а затем разговор возобновился. «Пустите», — сказал лжепредседатель. «Я только хотел посмотреть, может, яйцо фальшивое». Не отпуская Подлинника, Евтушевский поставил лампу на стол и поднял яйцо с пола. Оно было тяжелым и весило не меньше 3 фунтов. «Яичко что надо», — завистливо сказал месье. «Но, может, оно все-таки фальшивое?» «Чего еще выдумали?» Дудочник высокомерно усмехнулся. «Станет вам курица нести фальшивые золотые яйца? Фантазии ваши! Слушайте, да тут же проба есть, ей-богу, как на обручальном кольце!» На удивительном яйце действительно было выбито клеймо пробирной палатки, указывающее 56-ю пробу. «Ну, теперь вас арестуют», — сказал Подлинник. «И задавят налогами», — добавила мадам. «А курицу отберут, и яйца отберут». Евтушевский растерялся. Известковые тени легли на его лицо. «Какие яйца? Ведь есть же только одно яйцо». «Пока одно, а потом будет еще. Я уже слышал об этом. Это же известная история о том, как курица несла золотые яйца». «Евтушевский, месье Евтушевский, имейте в виду, месье Евтушевский, что один дурак такую курицу уже зарезал. Был такой прецедент». «И что там было внутри?» — с любопытством спросил старый дудочник. «Ничего не было. Что там может быть? Потроха?» Евтушевский тяжело вздохнул, повертел яйцо в руке и стал шлифовать его о брюки. Яйцо заблестело пуще прежнего, лучи лампы отражались на его поверхности лампадным церковным блеском. Евтушевский не проронил ни слова. Председатель лжеартели озабоченно бегал вокруг старого дудочника. Он очень волновался, давил ногами клетки и чуть даже не наступил на притихшую курочку. Евтушевский молчал, тупо глядя на драгоценное яйцо.
1: «Месье Евтушевский!» — закричал подлинник. «Почему вы молчите? Я же вам разъяснил, что в курице никакого золота не может быть. Слышите, месье Евтушевский?»
0: Но владелец чудесной курицы продолжал хранить молчание.
1: «Он ее зарежет!» — закричал подлинник. «Зарежет и ничего не найдет!» — добавила мадам.
0: «Откуда же берется золото?» — раздался надтреснутый, полный низменной страсти голос Евтушевского.
1: «Вот дурак!» — заорал разозленный лжепредседатель. «Оттуда и берется!»
2: «Нет, вы скажите, откуда, оттуда?»
0: Месье подлинник с ужасом почувствовал, что ответить на этот вопрос он не может. Минуту две он озадаченно сопел, а потом сказал: «Хорошо, мне вы не верите».

0: утру весь Колоколамск уже знал о чудесном яйце. Супруги-подлинник провели остаток вечера в визитах. Всюду под строжайшим секретом они сообщали, что курица Евтушевского снесла 3 фунта золота и что никакого жульничества здесь быть не может, так как на золоте есть клеймо пробирной палатки. Общее мнение было таково, что Колоколамску предстоит блестящая будущность. Началось паломничество к дому Евтушевского, но проникнуть в дом никому не удалось. Дудочник не отвечал на стук в двери. Наконец, к дверям домика протиснулись подлинники, ведя с собой председателя смешанного русско-украинского общества «Этнеграмотность» товарища Балюстрадникова. Это был человек очень худой и такой высокий, что в городе его называли «человеком-верстой». После долгих препирательств Евтушевский открыл дверь, и делегация, провожаемая завистливыми взорами толпы, вошла в достопримечательное отныне жилище Евтушевского. «Хм!» — заметил Балюстрадников и сразу же взялся за яйцо. Он поднес его глазам почти к самому потолку, с видом человека, которому приходится по нескольку раз в день видеть свежеснесенные, еще теплые золотые яйца. «Не правда ли, месье Балюстрадников, — начал подлинник, — это глупо, то, что хочет сделать месье Евтушевский. Он хочет зарезать курицу, которая несет золотые яйца».
1: «Хочу», — прошептал Евтушевский.
0: За ночь он понял все. Он уже не сомневался в том, что курица начинена золотом, и нет никакого смысла тратиться на ее прокорм и ждать, когда она соблаговолит разрешиться новым яйцом. Председатель общества «Этнеграмотность» погрузился в размышления. «Надо резать», — вымолвил он наконец. Евтушевский, словно бы освобожденный от заклятия, стал гоняться за курицей, которая в бегстве скользила, припадала на одну ножку, летала над столами и билась об оконное стекло. Подлинник был в ужасе. «Зачем резать?» — кричал он, наседая на «Этнеграмотность». Геть иронически улыбнулся. Он сел и покачал ногой, заложенной за ногу. «А как же иначе? Ведь курица питается не золотом, значит, все золото, которое она может снести, находится в ней, значит, нужно резать». «Но позвольте!» — кричал подлинник. «Не позволю!» — ответил Балюстрадников. «Спросите кого угодно, и все вам скажут, что нельзя резать курицу, которая несет золотые яйца». «Пожалуйста, под окном весь Колоколамск. Я не возражаю против здоровой критики моих предложений. Спросите». Председатель лжеартели ударил по оконной раме, как Рауль де Нанжи в 4-м действии оперы «Гугеноты», и предстал перед толпой. «Граждане!» — завопил он. «Что делать с курицей?» И среди кристальной тишины раздался бодрый голосок стоящего впереди всех старичка с седой бородой ниже колен. «А что с ней делать, с курицей-то?» «Зарезать!» — кричали все. «В таком случае я в долю!» — воскликнул месье подлинник и ринулся за курицей, которая никак не давалась в руки дудочника. В происшедшем замешательстве курица выскочила в окно и, пролетев над толпой, поскакала по бездокладной улице. Преследователи, стукаясь головами о раму, выбросились на улицу и начали погоню. Через минуту соотношение сил определилось так. По пустой нудной улице, подымая пыль, катилась курица-барышня. В 10 метрах от нее на длинных ногах поспешал человек-верста. За ним, голова в голову, мчались Евтушевский с подлинником, а еще позади нестройной кучей с криками бежали колоколамцы. Кавалькаду замыкала мадам подлинник со столовым ножом в руке. На площади барышню, вмешавшуюся в общество простых колоколамских кур, схватили, умертвили и выпотрошили. Золота в ней не было и на грош. Кто-то высказал предположение, что зарезали не ту курицу, и действительно, внешним своим видом барышня ничем не отличалась от прочих колоколамских кур. Тогда началось поголовное избиение домашней птицы. Сгоряча резали и потрошили даже гусей и уток. Особенно свирепствовал председатель общества «Этнеграмотность». В общей свалке неразберихи он зарезал индюка, принадлежавшего председателю общества «Этнеграмотность». Золотого фарша нигде не нашли. Смеющегося Евтушевского увезли на телеге в психбольницу. Когда милиция явилась в дом Евтушевского, чтобы

0: описать оставшееся после него имущество, с подгнившего бревенчатого потолка тяжело, как гиря, упал и покатился по полу какой-то круглый предмет, обернутый в бумажку. В бумажке оказалось золотое яйцо, точь-в-точь, как первое. Была и 56-я проба. Но кроме этого на яйце были каллиграфически выгравированы слова «С Новым годом!». На бумажке была подпись «Передать С.Т. Евтушевскому, дорогой сын, эти два яйца — все, что осталось у меня после долгой беспорочной службы в пробирной палатке. Когда-нибудь эти яички тебя порадуют. Твой папа — Тигрий Евтушевский». Красный калошник-галошник. На рассвете морозного февральского дня население славного города Колоколамска было разбужено нестройным ружейным залпом. Жители в валенках, надетых прямо на исподнее, высыпали на улицы. Последовавший сейчас же после залпа набат усилил тревогу. Натреснутые теноровые звуки колоколов в крестовыдвиженческой церкви были мощно поддержаны басовыми нотами, которые несли из колокольни храма выявление Христа. Как всегда бывает во время неожиданной тревоги, граждане отлично знали, в каком направлении нужно бежать. И в скором времени Спасо-кооперативная площадь была запружена толпой. У могилы неизвестного частника в полном недоумении стоял весь штат колоколамской милиции, состоящий из 4 пеших милиционеров и их начальника, товарища Отмежуева. Ружья милиционеров еще дымились, Отмежуев держал в руке наган, направляя дуло его к молочным небесам. «В кого стреляют?» — закричал Никита Псов, врезаясь в толпу. Он несколько запоздал, и по его внешнему виду, сквозь распахнувшийся сторожевой тулуп гражданина Псова, была видна волосатая грудь, увенчанная голубой татуировкой в виде голой дамочки с пенящейся кружкой пива, можно было заключить, что если он сейчас же немедленно не узнает, в кого стреляют, с ним может приключиться разрыв сердца. Но Отмежуев не ответил. Задрав голову вверх, он пронзительно посмотрел на низкие снежные облака. Постепенно и толпа заметила плывущий над площадью воздушный шар, похожий на детский мяч в сетке. «По вражескому самолету!» — отчаянным голосом скомандовал Отмежуев. «Пальба шеренгой!» — шеренга, зажмурив глаза, выпалила. «Недолет!» — с сожалением крикнул Никита Псов. «Но все равно не уйдут, черти! Шляпами закидаем!» И тут же поделился с толпой своими соображениями. «Знаем этих летунов! Это из страны клятви! Штурмовать наш Колоколамск летят! Ясное дело!» Слух о нашествии врага и сторку собравшихся на площади протяжный вопль. Прежде чем Никита Псов, побежавший домой за топором, успел вернуться назад, воздушный шар быстро пошел на снижение. Через 5 минут толпа уже различала большую камышовую корзинку и надпись, шедшую наискось шара. «Красный калошник-галошник». Насчет явно русской надписи сомнений ни у кого не возникло. Месье подлинник, успевший занять наиудобнейшее место на могиле неизвестного частника, сразу же заявил, что надпись поддельная и сделана она коварными клетвийцами для того, чтобы ввести колоколамцев в заблуждение и тем легче их завоевать. Отмежуев скомандовал, и новый залп поколебал морозный воздух. Тут зрители заметили испуганные лица воздухоплавателей, которые свешивались за борт корзины. «Сдавайся!» — завопил подоспевший гражданин Псов, потрясая топором. Воздухоплаватели размахивали руками, что-то кричали, но их слова таяли, не долетая до земли. Пылкий Отмежуев открыл беспорядочную стрельбу, после чего в толпу полетели мешки с балластом. Шар на минутку взмыл, но продырявленный колоколамскими пулями снова пошел ко дну. Теперь расстроенные лица аэронавтов были видны настолько ясно, что толпа стала торжествовать победу. «Сдаемся!» — закричал пожилой воздухоплаватель в роговых очках. «Сдаемся, дураки вы этакие!» Аэростат снизился до высоты двухэтажного дома. «Вот еще идиоты!» — кричали сверху. «Навязались на нашу голову!» «Ладно уж!» — отвечали снизу. «Сходи, клятвие, на землю! Здесь посчитаемся!» При этих словах Никита Псов приветственно взмахнул топором. Этот жест заставил лица воздухоплавателей перекоситься. «Что вы делаете?» — кричали калошники-галошники. Никита Псов не ответил. Он высоко подпрыгнул в надежде достать топором корзину. «Чтоб вы сдохли!» — истерически кричали сверху и сбросили вниз измерительные приборы и примус. Но так как шар все же не поднимался, летуны стали суетливо раздеваться и сбрасывать на землю шубы, пиджаки, валеные сапоги, элегантные подтяжки и перцовую колбасу. «Консервов нету!» — деловито крикнул на себе подлинник. «Сукины вы сыны!» — ответили воздухоплаватели, уносясь в небеса. Отмежуев объявил стрельбу пачками, после чего красный калошник-галошник камнем свалился на площадь. Один аэронавт вывалился при падении и немедленно был взят в плен. Шар, гонимый ветром, потащил остальных по старорежимному бульвару к центру города. Толпа бросилась в погоню. Впереди всех гнался за неприятелем бранд-майор Огонь Полыхаев со своими приспешниками из пожарной команды. На Членской площади беглый шар был настигнут, и летуны были пленены. «Что же вы, черти?» — плача вопрошал главный аэронавт в роговых очках и фрезовых кальсонах. «На своих кидаетесь топорами! Шар прострелили, дураки!» Недоразумение быстро разъяснилось. Полет был организован газетой «Красная акация», для каковой цели был зафрахтован воздушный корабль «Красный калошник-галошник».
1: «Написано на вас, что вы спортсмены», — угрюмо говорил Отмежуев. «Откуда мне знать?»
0: «По уставу после троекратного предупреждения обязан стрелять. А вы говорите, что не слышали. Надо было слышать». «Да ну вас, болванов!» — сказал человек в очках. «Давайте лучше шар чинить». Но шара уже не было. Он пропал бесследно. Зато на другой день после отъезда неудачливых калошников-галошников из города во всех магазинах Колоколамска продавались непромокаемые пальто из отличного прорезиненного шелка. Илья Ильф, Евгений Петров. Необыкновенные истории из жизни города Колоколамска. И не только. Собачий поезд. Обычно к 12 часам дня колоколамцы и прелестные колоколамки выходили на улицы, чтобы подышать чистым морозным воздухом. Делать горожанам было нечего, и чистым воздухом они наслаждались ежедневно и подолгу. В пятницу, выпавшую в начале марта, когда на Большой Месткомовской степенно циркулировали наиболее именитые семьи, с Членской площади послышался звон бубенцов, после чего на улицу выкатил удивительный экипаж. В длинных самоедских санях, влекомых цугом 12 собаками, вольно сидел закутанный в оленью доху молодой человек с маленьким тощим лицом. При виде столь странной для умеренного колоколамского климата запряжки граждане проявили естественное любопытство и шпалерами расположились вдоль мостовой. Неизвестный путешественник быстро покатил по улице, часто похлестывая бичом взмыленную левую пристяжную в третьем ряду, язычным голосом вскрикивая: «Шарик, черт косой! Но! Шарик!» Доставалось и другим собачкам: «Я тебе, Бобик! Но, жучка! Поберегись!» Колоколамцы, не зная, кого послал Бог, на всякий случай крикнули «Ура!» Незнакомец снял меховую шапку с длинными сибирскими ушами, приветственно помахал ею в воздухе и около пивной голос минувшего, придержал своих неукротимых скакунов. Через 5 минут, привязав собачий пояс к дереву, путешественник вошел в пивную. На стене питейного заведения висел плакат «Просьба о скатерти руки не вытирать», хотя на столе никаких скатерти не было. «Чем прикажете почивать?» — спросил хозяин дрожащим от волнения голосом. «Молчать!» — закричал незнакомец. И тут же потребовал полдюжины пива. Колоколамцам, набившимся в пивную, стало ясно, что они имеют дело с личностью незаурядной. Тогда из толпы выдвинулся представитель исполнительной власти и с беззаветной преданностью в голосе прокричал прямо по Гоголю. «Не будет ли каких-нибудь приказаний начальнику милиции от Межуеву?» «Будут», — ответил молодой человек. «Я профессор Центральной изящной академии пространственных наук Эммануил Старохамский». «Слушаюсь!» — крикнул от Межуев. «Метеориты есть?» «Чего-с?» «Метеориты или так называемые болиды у вас есть?» От Межуев очень испугался. Сперва сказал, что есть. Потом сказал, что нету. Затем окончательно запутался и пробормотал, что есть один гнойник, но, к сожалению, еще недостаточно выявленный. «Гнойниками не интересуюсь!» — воскликнул молодой 18-летний профессор, которому пышные лавры Кулика не давали покою. «По имеющимся в Центральной Академии сведениям, у вас во время царствования Александра I Благословенного упал метеорит величиною в Крымский полуостров». Представитель исполнительной власти совершенно потерялся, но положение спас месье Подлинник, мудрейший из колоколамцев. Он поприветствовал юного профессора на восточный манер, прикладывая поочередно ладонь ко лбу и к сердцу. Он думал, что так нужно приветствовать представителей науки. Покончив с этим церемонным обрядом, он заявил, что из современников Александра I Благословенного в городе остался один лишь беспартийный старик по фамилии Керосинов, и что старик этот — единственный человек, который может дать профессору нужное ему разъяснение. Керосинов, хотя и зарос какими-то корнями, оказался бодрым и веселым человеком. «Ну что, старик?» — дружелюбно спросил профессор. «В крематорий пора?» «Пора, батюшка!» — радостно ответил полуторавековой старик. «В наш советский крематорий, в наш-то колумбарий!» Потом подумал и добавил. «И планетарий!» «Метеорит помнишь?» «Как же, батюшка, помню! Все приезжали! Александр I приезжал!» «И Голенищев-Кутузов приезжал с Эггертом и Малиновской, и этот, который крутит, киноимператор приезжал, и Анри Барбю с казенной пролетки приезжал, расспрашивал про старую жизнь, я, конечно, таить не стал, истязали, говорю, в 1801 году, говорю». Тут старик понес такую чушь, что его увели. Больше никаких сведений о метеорите профессор Старохамский получить не смог. «Ну-с», — задумчиво молвил профессор, — «придется делать бурение». За пиво он не заплатил, раскинул на большой месткомовской палатку и зажил там, ожидая, как он говорил, средств из центра на бурение. Через неделю он оброс бородкой, задолжал за 6 гросов пива и лишился собак, которые убежали от него и рыскали по окраинам города, наводя ужас на путников. Колоколамцам юный профессор полюбился, и они очень его жалели. «Пропадает наш Старохамский без средств», — говорили они дома за чаем. А какое же бурение без средств? По вечерам избранное общество собиралось в голосе минувшего и разглядывало погибающего путешественника. Профессор сидел за зеленым барьером из пивных бутылок и пронзительным голосом читал вслух московские газеты. По его маленькому лицу струились пьяные слезы. «Вот, пожалуйста, что в газетах пишут», — бормотал он. «Все на поиски профессора Старохамского. Экспедиция на помощь профессору Старохамскому. Меня ищут. Ох, найдут ли». И профессор рыдал с новой силой. «Наука», — с уважением говорили колоколамцы. «Это тебе не ларек открыть. Шутка ли? Метеорит. Раз в 1000 лет бывает. А где его искать? Может, он в Туле лежит? А тут человек за даром гибнет». Наконец, через месяц экспедиция напала на верный след. С утра Колоколамск переполнился северными оленями, аэросанями и корреспондентами в пимах. Под звон колоколов и радостные клики толпы профессор был извлечен из голоса минувшего и с трудом поставлен на ноги и осмотрен экспедиционными врачами. Они нашли его прекрасно сохранившим силы. А в это время корреспонденты в пимах бродили по улицам и, хватая колоколамцев за полы, жалобно спрашивали: «Гнойники есть? Нарывы есть?» На другой день северные олени и аэросани умчали спасителей и спасенного. Экспедиция торопилась. Ей в течение ближайшей недели нужно было спасти еще человек 20 исследователей, затерявшихся в снежных просторах нашей необъятной страны. Вторая молодость. Грачи прилетели в город Колоколамск. Был светлый ледяной весенний день, и птицы кружили над городом резкими голосами, воздавая хвалу городским властям. Колоколамские птички, подобно гражданам, всей душой любили власть имущих. Днем на склонах старорежимного бульвара уже бормотали ручейки, и прошлогодняя трава поднимала голову. Но ни весенний ветер, ни крики грачей, ни попытки реки Сбруи преждевременно тронуться вызвали в городе лихорадочное настроение. Залихорадило, затрясло город от сообщения Никиты Псова. «Источник! Источник!» — вопил Никита, проносясь по улицам, сбивая с ног городских сумасшедших, стуча в окна и забегая в квартиры сограждан. «Своими глазами!» На расспросы граждан Никита Псов не отвечал, судорожно взмахивал руками и устремлялся дальше. За ним бежала растущая все больше и больше толпа. Кто знает, сколько бы еще мчались любопытные граждане за обезумевшим Псовым, если бы дорогу им не преградил доктор Гром, выскочивший в белом халате из своего домика. «Прррр!» — сказал доктор Гром, и все остановились. А Никита начал бессвязно божиться и колотить себя в грудь обеими руками. «Ну, — строго сказал доктор, — скажи мне, ветка Палестины, в чем дело?» Гром любил оснащать речь стихотворными цитатами. «В приключенческом тупике источник забил! — с убеждением воскликнул Никита. — Своими глазами!» И гражданин Псов, прерываемый возгласами удивления, доложил обществу, что он, забредя по пьяному делу в приключенческий тупик, проснулся на земле от прикосновения чего-то горячего. Каково же было его, Псово, удивление, когда он обнаружил, что лежит в мутноватой горячей воде, бьющей прямо из земли. «Тут я, конечно, вскочил, — закончил Никита, — и чувствую, что весь мой ревматизм как рукой сняло, своими глазами!» И Псов начал произносить самые страшные клятвы в подтверждение происшедшего с ним чуда. «Прибежали в избу дети», — заявил доктор Гром. «Если это не нарзан, то худо-бедно боржом». Доктор Гром мигом слетал за инструментами, и через час в приключенческий тупик не смогла бы проникнуть даже мышь, так много людей столпилось у источника. Доктор, раскинув полы белого халата, сидел на земле у самого источника небольшой параболой, вылетавшего из земли и образовавшего уже порядочную лужу. Он на скорую руку производил исследование. «Слыхали ли вы, — сказал он, наконец подымаясь, — слыхали ли вы за рощей глаз ночной? Слыхали ли вы, что это источник худо-бедно в 10 раз лучше нарзана?» Толпа ахнула, и доктор стал выкрикивать результаты анализа. «Натрий хлорации 2,7899. Натрий бикарбонации 10,0026. Феррий бикарбоната 3,1267. Калий хлорации 8,95. «Сколько хлорации?» — взволнованно переспросил мысье Подлинник, давно уже совавший палец в кипящие воды источника.
1: 8,95! — победоносно ответил Гром. «Буря мглою небо кроет».
0: «Что небо?» — ахнул Подлинник. «Это все кроет? Это богатство?»
1: «Кисловодску конец!» — сказал доктор.
2: При таких углекисло-щелочных данных наш источник вконец излечивает. Подагру, хирагру, ожирение, сахарную болезнь, мигрень, половое бессилие, трахому, чирье, катар желудка, чесотку, ангину и сибирскую язву. В толпе началось сильное движение. Едва доктор начал перечислять болезни, как Никита Псов сбросил свой тулупчик, прямо в штанах бросился в желтоватую воду и начал плескаться в ней с таким усердием, как будто решил избавиться сразу и от хирагры, и от полового бессилия, и от ангины, и от сибирской язвы. Источник вспенился, и все ясно почувствовали его острый целебный запах. Многие граждане сбрасывали верхнее платье, чтобы, окунувшись в источник, возвратить себе юношеское здоровье. Их подбадрил Псов, который, дрожа, вылез из воды и начал уже покрываться ледяной пленкой. Но тут неорганизованному пользованию благами источника был положен конец. К толпе вернулся сбегавший за начальником милиции мсье Подлинник, и при помощи расторопного Отмежуева мигом вытеснил толпу из тупика, установил рогатку и турникет и повесил дощечку с надписью «Колоколамский радиоактивный курорт, вторая молодость, главный директор товарищ Подлинник, начальник АФО товарищ Отмежуев, вход воспрещается». Толпа понуро теснилась за рогаткой, стараясь поближе пробиться к курорту «Вторая молодость». Прижавшись животом к турникету и вытянув длинную шею, стоял совершенно ошеломленный неожиданным поворотом событий доктор Гром. Отмежуев, глядя невидящими глазами, отпихивал его назад. «А я?» — в тоске спрашивал доктор. После долгого разговора с Подлинником, во время которого собеседники хлопали друг другу по плечу и отчаянно взвизгивали, Подлинник смилостивился, и на дощечке появился новый пункт. «Завет медицинско-правовой и методологическо-санитарной частью доктор Гром». Администрация тут же распределила между собой функции и воодушевленно принялась за пропаганду и эксплуатацию нового курорта. Подлинник хлопотал, как наседка. Он скупил в городе множество пивных бутылок и организовал разлив целебной воды, которую начал продавать по полтиннику за бутылку. Это было, правда, дороже боржома, но оправдывалось сверхъестественными свойствами минерального напитка. На вопрос, куда пойдут вырученные деньги, главный директор ответил, что 60% пойдет на улучшение быта курортного персонала, а на остальные будет построен курзал и приглашены из Москвы опереточная труппа и писатель Пельняк для прочтения ряда рассказов из быта мадагаскарских середняков. Не дремал также заведующий медицинско-правовой и методологическо-санитарной частью доктор Гром. В анкетном зале военизированных курсов декламации и пения он в один вечер прочел подряд 3 лекции. Вчера, сегодня и завтра Колоколамского курорта, «У порога красоты и здоровья» и «Жизнь, на что ты мне дана». Из последней лекции, а равно и из первых 2, явствовало, что жизнь дана гражданам для того, чтобы потреблять новый минеральный напиток «Вторая молодость». Уже слепые бандуристы, вертя ручки своих скрипучих инструментов, воспевали будущее Колоколамска. Уже выручка главного директора достигла изрядной суммы, и начались споры о принципах разделения ее между участниками нового предприятия. Как вдруг дивный, лечебно-показательный, методологически-санитарный, радиоактивный и целебный замок рухнул. В приключенческий тупик пришли посланные отделом коммунального хозяйства водопроводчики, разбросали рогатки, опрокинули турникет, заявив, что им нужно починить лопнувшую в доме номер 3 фановую трубу. Работу свою они выполнили в 30 минут, после чего целебный источник навсегда прекратился. За доктором-коммерсантом гонялись толпы граждан, успевших испить радиоактивной водицы. Он валил все на Никиту Псова, но предъявить к Псову претензии граждане не могли. Узнав, в каких водах он купался, Никита слег в постель, жалуясь на ревматические боли и громко стеная. мореплаватель и плотник. Неслыханный кризис, как леденящий все живое антициклон, пронесся над Колоколамском. Из немногочисленных лавочек, из базарных лотков совершенно исчезла кожа. Исчез хром, исчезло шевро, иссякли даже запасы подошвы. В течение целой недели колоколамцы недоумевали. Когда же в довершение несчастья с рынка исчез брезент, они окончательно приуныли. К счастью, причины кризиса скоро разъяснились. Разъяснились они на празднике, данном в честь председателя общества гетерукопожатия гражданина Долой Вышневецкого по поводу пятилетнего его служения делу изжития рукопожатий. Торжество открылось в лучшем городском помещении, анкетном зале курсов декламации и пения. Один за другим по красному коврику всходили на эстраду представители городских организаций, произносили приветственные речи и вручали юбиляру подарки. 6 сотрудников общества «Гетерукопожатия» преподнесли любимому начальнику 6 шевровых портфелей огненного цвета с чемоданными ремнями и ручками. Дружественное общество «Гетнеграмотность» в лице председателя Балюстрадникова одарило взволнованного юбиляра 12 хромовыми портфелями крокодильей выделки. Юбиляр кланялся и благодарил. Оркестр мандолинистов беспрерывно исполнял тушь. Начальник милиции Отмежуев, молодецки хрипя, отрапортовал приветствие и выдал герою 4 брезентовых портфеля с мечами и бантами. Не ударил лицом в грязь и бранд-майор Огонь Полыхаев. Ему, правда, не повезло. Он спохватился поздно, когда кожи уже не было. Но из этого испытания гражданин Огонь вышел победителем. Он разрезал большой шланг и соорудил из него бесподобный резиновый портфель. Это был лучший из портфелей. Он так растягивался, что мог вместить все текущие дела и архивы большого учреждения. Долой Вышневецкий плакал. Речь гражданина Подлинникова, выступившего от имени городской торговли и промышленности, надолго еще останется в памяти колоколамцев. Даже через 1000 лет речь Подлинника, наряду с речами Цицерона и правозаступника Вакханальского, будет почитаться образцом ораторского искусства. «Вы, — воскликнул Подлинник, тыча указательным пальцем в юбиляра, — вы жрец науки, мученик идеи, великая идея отмены рукопожатия в нашем городе. Вот я плачу перед вами». Подлинник сделал попытку заплакать, но это ему не удалось. «Я глухо рыдаю! — закричал он и сделал знак рукой. Немедленно распахнулась дверь, и по боковому проходу в залу вкатилась тачка, увитая хвоей. Она была доверху нагружена коллекционными портфелями. «Я не могу говорить», — проблеял Подлинник, и, захватив в руки груду портфелей, ловко стал их метать в юбиляра, дружелюбно покрикивая. «Вы академик! Вы герой! Вы мореплаватель! Вы плотник! Я не умею говорить! Горько! Горько!» Он сделал попытку поцеловать юбиляра, но это было невозможно. Долой Вышневецкий по самое горло был засыпан портфелями, и к нему нельзя было подобраться. Такого юбилея Колоколамский еще никогда не видал. На другой день утром по городу прошел слух, что кожа наконец-то появилась в продаже. Где появилась кожа, еще никто не знал, но взволнованные граждане на всякий случай наводнили улицы города. К полудню все бежали к рынку. У мясных рядов велась длинная очередь. Перед нею под большим зонтом мирно сидел академик, герой, мореплаватель и плотник Долой Вышневецкий. 5 лет посвятил он великому делу истребления рукопожатия в пределах города Колоколамска, а первый день 6-го года отдал торговле плодами своей работы. Он продавал портфели. Они были аккуратно рассортированы с обозначением цены на каждом из них.
1: «А вот кому хорошие портфели!» — зазывал юбиляр. «А вот кому кожаные штиблеты на сапоги на дамские лодочки, ремни на упряжь! Есть портфели бронированные, крокодиловые, резиновые! Лучший оригинальный детский забавный подарок детям на Пасху — мечи и банты! А вот кому мечи и банты на детские игрушки!»
2: Стоптавшие обувь колоколамцы торопливо раскупали портфели и сейчас же относили их сапожникам. Гражданин Подлинник, горько улыбаясь, приторговывал шевровый портфель на туфли жене.
1: «Я не оратор», — говорил он, — «но 10 рублей за этот портфель с ума сойти. Тоже мореплаватель».
0: «У нас без торгу», — отвечал мореплаватель и плотник.
1: «А вот кому портфели бронированные, крокодиловые, резиновые, на сапоги, на дамские лодочки».
0: Торговал он и на другой день.
2: В конце концов он превратился в торговца портфелями, дамскими сумочками, бумажниками и ломкими лаковыми поясками. О своей былой научной деятельности он вспоминал редко и с неудовольствием. Так погиб для колоколамской общественности лучший ее представитель, глава общества, геть рукопожатие.
0: Илья Ильф, Евгений Петров. Необыкновенные истории из жизни города Колоколамска. И не только.
3: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров «Радио ВОС».

0: устроены, что идеальных нас не бывает. У нас должен быть невроз зачатки, но не должен переходить в крайность. Сколько я сталкивался, давали какие-то критерии. Если это простые люди, то они путают простое волнение с неврозом. То есть человек, например, у него будет какое-то абсолютно новое событие, он не знает, что произойдет дальше, соответственно, есть какое-то волнение, тревога поднимается. И люди, которые не подготовлены, говорят, о, это невроз. Я говорю, нет, это просто волнение, потому что у него новое событие, он не знает, что произойдет точно. Поэтому я даже не могу вам сказать, как это определить. Обычно определяют врачи, это же направление было создано совместно с врачами. Месищев же и задавался вопросом все-таки, что такое невроз. На тот момент, это 1917 год, когда открывалась эта теория, психоанализ только появился, по сути. Он 10 лет как существует. И это направление еще называют русский психоанализ. И он пытался объяснить, что не все является психологическими реакциями. То есть врачи не всегда главные. Что невроз правда существует, он это доказал, он смог это объяснить, были проведены клинические исследования. Поэтому нет, только врач вам определит, да, нет, невроз или еще что-то.
1: Ну, какие, может быть, в принципе, симптомы, когда уже нужно идти к специалисту? Как только человек чувствует себя нехорошо?
0: Ну, я бы сказал, вообще раз в полгода положено проверяться. И не только у там, психиатров или еще у кого-то, а у всех врачей, насколько я помню, по профилактике. Вообще так, но если симптомы... Ну, тут уже в практику пойдем. Например, ко мне приводили с паническими атаками. Нередко после депрессии были. Соответственно, что такое паническая атака? Усиленное сердцебиение, потливость. Ну, то есть у вас поступает, грубо говоря, у вас очень большой приступ паники, но при этом ничего не происходит. У вас подскакивает тревога только о мысли, что вам нужно что-то сделать, где вам было плохо, где у вас случилась эта паническая атака. Но все это уже идея того, что вам пора, например, при депрессии. Ну, я говорю, классическую такую депрессию возьму уже. Нарушение сна, аппетита, а ничего не хочется, лежишь целыми днями. Смотрите, если вернуться обратно немного к самой идее психотерапии, что подразумевалось в ней? Это все-таки теория в первую очередь отношений. Вот это наше отношение, оно будет проявляться на всем. Всегда есть три регистра восприятия. Это отношение к себе, отношение к социуму, отношение к миру. И там очень важную роль играет обычно симптом, так называемый. В этой теории говорится, что симптом играет очень важную роль и именно в том, что человек просто мог как-то выживать. Он является как бы защитным механизмом таким психики. Вот такой был реальный пример. Ко мне обращаются, говорят, панические атаки. Девушка, я не буду возраст называть. Хорошо, в процессе мы разбираем, у нее панические атаки, и поставили, сказали, у вас панические атаки, у вас очень сильная тревога, он говорит, диагноза у вас нет, до депрессии нет.

0: дошло у вас депрессионное немного состояние, ну и поставили лекарство, лечение и отправили к вам. По итогу выясняется очень интересная картина. Панические атаки у нее наступили, потому что ей нужно было в институт ехать. Вот это симптом, на самом деле. Есть ситуация, есть личность в этой идее. Ну, в этой теории, точнее, здесь. Ситуация. Ей нужно ехать в сам институт, а сама личность не хочет учиться в этом институте. Но она не могла родителям сказать «нет, что я не хочу учиться». Там. Поэтому у нее появились панические атаки, как удобный способ так избавиться от этого. То есть она не... Потом мы говорим, при разборе случая там было такое, что я говорю, хорошо, ну предположим, вы же согласны, что вам нужно высшее образование? Да. А на кого вы хотите? Я тоже не знаю. И получается, если она скажет нет, она боится сказать нет родителям, их разочаровать. И сама не знает, что она не хочет. А в институт ей надо, а институт она уже ненавидит. А по итогу у нее случаются панические атаки. И мне как бы ходить в институт не надо. Но я как бы хочу для всех. Вот такая вот я. Ну вот у меня панические атаки, я не могу туда ходить. Вот он пример такой идеи. Когда человек на самом деле осознает, что это конфликт внутриличностный, и что дело не в панических атаках, и когда ты его прорабатываешь, находишь первый, ближе, хотя бы ты становишься ближе к первоисточнику, то панические атаки сами начинают уходить по себе. Ну, вначале с ними, конечно, работают, просто они будут возвращаться, потому что они являются именно, поэтому они и названы симптомами, что они как следствие, не первоисточник.
1: Но если брать конкретно вот эту ситуацию, у нее же все равно остается то, что она не хочет учиться именно в этом институте, именно по этой специальности.
0: Да, вы абсолютно правы.
1: Почему же там уходят панические атаки? То есть...
0: Панические атаки вначале... Ну, я просто пример сейчас приведу. Ну, пойдемте дальше уже разбирать, раз уж такой пошел случай. Он такой собирательный в каком-то смысле. Я вот сейчас вспоминаю практику. Он собирательный. Когда я спрашиваю, а что вы хотите, я взял другие же области жизни, то примерно я услышал ответ, а вот это надо, а вот это надо, и там, не знаю, там, нужно сделать то, что вот там, родителям помочь, я говорю, хорошо, а вот это там были братья и сестры, это собирательный все-таки образ, там, за братом последить, сестра есть, еще что-то. То есть всегда для кого-то, я говорю, стоп, уберите сейчас всех. Вот самый, кстати, всегда интересный момент. Как вы говорите, спрашивали, как можно проявить невроз. Задать вопрос, убери сейчас всех, что ты хочешь сам? Вот сам для себя. Там тишина была. Поэтому у нее и была проблема, что она сама не знала, чего хочет. Она как бы... И она в обоих случаях сталкивалась с ответственностью. Первое, ей нужно будет сказать родителям, я не хочу. Она избегает этой ответственности. Второе, ей нужно будет взять ответственность и сказать, чего я хочу. Она тоже этого не знает. И поэтому панические атаки вот здесь ей помогали. Что как бы я не беру нигде ответственность, но я ничего не делаю одновременно. Как-то так.
1: Бывают случаи, когда, ну, также вот в случае, когда в институт или на работу люди не хотят ездить, или вот школьники, угу. Да, перед школой, может быть, перед какими-то контрольными, то есть начинаются боли. Причем реально, да, голова начинает болеть, живот начинает болеть. То есть угу. Это тоже идет от психики, от нежелания, да, и от того, что человек полностью не осознает, что именно он не хочет, да, оно переходит на тело.
0: Я бы сказал так, нередко, да, есть такая даже старая шутка насчет этого, все болезни от нервов, кроме сифилиса, и то под вопросом. Но я бы не утверждал однозначно, потому что есть психосоматическая, не психосоматика, как любят многие, говорят, такой термин существует, а психосоматические реакции, а бывает сомопсихологические. Поэтому у нас всегда задача стояла, что к нам приходят после врачей. И на врачи к нам направляют. И слава богу, с ними получается взаимодействовать, что меня радует. То, что вы спросили, да, очень частое явление, оно было проявлено, что человек на самом деле там не хочет работать. Он устал, например. Он не хочет работать. Он не знает, что уже делать, как туда ходить. Но ему надо. Говорю, почему надо? Ну, надо же работать. Говорю, а если вот вы сейчас возьмете отпуск, не знаю, по состоянию здоровья, у вас денег нет? Есть. То есть вы не сможете отдохнуть? Смогу. А зачем вы ходите? Надо. А как это не ходить, не работать? Вот вам пример, да?
1: То есть это, по большому счету, очень сильные установки, которые не,

0: если мы говорим о модели СНГ, это все-таки бывший Советский Союз. Часто на Западе знают, чего они хотят, а здесь, в СНГ, они знают, чего они не хотят больше.
1: А в чем здесь корень? То есть что такого, вот, возможно, в семейном воспитании, да, в детстве или просто менталитет? Вот, из-за чего на Западе знают, чего они хотят, а в нашей стране и в странах СНГ на такой вопрос даже ответить не могут?
0: А это уже ответ, это больше все-таки к истории, обратно вернемся. На Западе психология, и, кстати, по психологии можно посмотреть, это Жан Пиаже, он развил теорию индивидуальности. Если мы будем брать советскую психологию, ну, соответственно, как наследницу отечественную, российскую, ну и у нас здесь, то здесь ставили больше на социум. Соответственно, здесь очень часто влияет, а что люди скажут, а что люди подумают. И ты должен взаимодействовать с социумом в первую очередь. И это все проявилось очень хорошо. Нас воспитывают тем, а что люди скажут, а что люди подумают, а как это выглядит. А посмотри, что сказали. А ты видел, как на меня посмотрели. А на Западе такого нет. Есть и плюсы, и минусы этой модели, кстати. На самом деле, как все думают, что вот западная модель самая лучшая, или нет. На Западе есть тоже просчет этой модели. И даже большие. Сейчас это очень хорошо наглядно можно видеть даже на психотерапии.
1: Ну, то есть вот это вот постоянно, что мы находимся под взглядом окружающих, в итоге не дает формироваться собственным желанием.
0: Если мы говорим в детстве, да. Именно в детстве. Потому что ребенок вначале смотрит на родителей и на окружающую среду, как на пример. Если окружающая среда будет помогать, в каком-то смысле, в кавычках я имею в виду, помогать именно ребенку развиваться, его стремлений и ограждать. Не полностью, чтобы он знал, что есть какие-то небезопасные вещи, но ограждать его от нанесения себе вещи, то он будет развиваться. А окружающая среда все больше там сталкивается, случаи с детства вспоминаю. Ну, не очень приятные такие вещи, связанные с детством. Причем, кстати, у большинства спрашиваешь, как проходило ваше детство? Прекрасно, самое лучшее детство. Потом такой, ну, как сказать, ну, так же, как у всех. Говорит, так самое лучшее или так же, как у всех? Говорит, так же, как у всех. А как у всех? И начинают рассказывать, и там столько примеров проявляется. Там и проблемы были, и там отсутствие было, и доверие исчезало. Да?
1: Ну, в принципе, ведь существуют люди, да, которые понимают, что они хотят.
0: Человек знает только на данный момент времени. Вот я бы сказал так. Вот такие счастливчики, да, есть. И это не исключения какие-то. Это не такие избранные. Это обыкновенные люди, и нередко их встречают. Вот так будет, наверное, правильно.
1: Ну и у людей, которые, да, пусть в каждый период у них есть свое понимание, что они хотят, к чему они стремятся, но, в принципе, риски неврозов у таких людей меньше или это не взаимосвязано?
0: Интересный вопрос.
1: Они ведь более как бы устойчивые, более стабильные такие люди, потому что они знают, куда им идти.
0: Они знают конечную цель. Вот тут многие путают, кстати. Нет. Они не всегда знают, поэтому риск того же проявления невроза не всегда там меньше. Да, они будут более адаптивны, я бы сказал. Но сказать, что прям вообще не будет там рисков, нет.
1: Ну, он может приобрести.
0: Он может Да, он просто меньше. Понимаете, я еще раз говорю, вот как я вам приводил пример с Китаем. Что-то происходит в нашей жизни, оно непонятное, и все, и запустилась цепочка, по сути. То есть это отсылка к какому-то событию, когда-то что-то в нашей жизни когда не было структурировано. Но пока у нас событий в жизни не происходило, оно не произошло, то это без. Ну, то есть, это то событие в детстве просто никак не затрагивается. Ну, есть и есть. Ну, не осознаем и не осознаем, живем же прекрасно. Ну, что ты начинаешь? Потом происходит что-то у нас в жизни, и это одно с другим взаимодействует тут же моментально. И все.
1: Алексей, спасибо большое за беседу. Это было очень познавательно. Напомню, у нас на связи был Уваров Алексей Владимирович, кризисный психолог, психотерапевт личностно-ориентированной реконструктивной психотерапии. Уваров Алексей Владимирович, практический психолог, психотерапевт личностно-ориентированной реконструктивной психотерапии, кризисный психолог. Спасибо вам большое, надеемся, еще вас услышим.
0: Спасибо, что пригласили.
1: До свидания. До свидания.

0: Разговор с психологом.
1: Вы слушаете Радио ВОС.
2: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
3: Переход улицы Усиевича разрешен.
2: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
4: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
2: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
3: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
2: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
5: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно. Добираться до той точки, до которой им нужно.
6: Я рада, что существует такая вещь, как говорящий город, потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот, поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
7: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Но, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
8: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
9: Мне очень понравилось. Потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
10: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
2: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
11: I've noticed you around. I find you very attractive.

0: Разговор с психологом. Познаем себя и свой внутренний мир.
1: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами ведущая Наталья Сидельникова. И сегодня у нас вторая передача, вторая часть про транзактный анализ с Аленой Неженцевой, психологом, кандидатом психологических наук, членом Европейской и Санкт-Петербургской ассоциации транзактного анализа. Здравствуйте, Алена.
2: Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, слушатели. Рада снова быть с вами.
1: Да, мы тоже очень рады снова вас слушать. Про какие игры и сценарии вы могли бы нам сегодня рассказать для того, чтобы каждый радиослушатель смог в своей жизни тоже проанализировать, да, и осознать немножечко вот эти моменты, чтобы вести более гармоничные отношения?
2: Для начала можно классифицировать игры как игры между двумя людьми, игры, где есть несколько человек, то есть индивидуальные и групповые игры. Мы сегодня становимся с вами большую часть на индивидуальных играх. Почему? Потому что групповые встречаются гораздо реже, чем индивидуальные. Наиболее распространенная сфера, где встречаются игры, это межличностные отношения. Мы все строим отношения, настолько, насколько можем, приближаемся в этих отношениях к партнеру, к друзьям, к родственникам, к близким, родным и так далее, к коллегам, начальникам и так далее. Поэтому в зависимости от того, как мы выстраиваем отношения, будут выбираться определенные игры. Они выбираются бессознательно, поэтому сегодня вы сможете отчасти параллельно нашему обсуждению проанализировать и, возможно, определить, что кто-то из вас использует ту или иную игру. Мне хочется вас заранее успокоить, если вы обнаружите в себе симптомы игры, это не значит, что это как-то очень опасно и ненормально. Все люди играют в игры, так называется книга Эрика Берна, и поэтому невозможно избежать игр. То, что вы можете сделать, это осознать то, что вы играете в игру, если вы это осознаете и заметите. И, возможно, найдете способ, как можно выстроить отношения по-другому. Например, мы можем с вами обсудить игру «Ах, бедняжка». Мне нравится, как Эрик Берн называет эти игры. Это яркое и в то же время заметное название, которое сразу наводит на мысли. И сразу понятно, о чем идет речь в этой игре. «Ах, бедняжка» — это игра, в которую чаще всего играют люди с какими-нибудь особенностями личностными, психическими, физическими. Например, человек, выбирающий игру «Ах, бедняжка», склонен думать, что с ним что-то не так. «Я бедный, я нуждаюсь в какой-то особенной помощи, я не способен справиться самостоятельно, и мне нужен кто-то, кто будет делать это за меня». Например, «Ах, бедняжку» часто играют женщины, которым с детства рассказывали, что лучше быть красивой, чем умной. И поэтому любые вопросы, требующие обдумывания и принятия решения, вызывают ступор. И тогда человек впадает вот в эту игру. «Ах, бедняжка, кто же подумает за меня? Кто же примет за меня решение?» У бедняжки всегда есть спасатель и преследователь. Потому что еще одна книга Эрика Берна, очень известная, называется «Что вы говорите после того, как говорите «здравствуйте»». И яркий пример в этой книге был про то, как человек всегда найдет себе соучастника в игру. Ну, например, если взять красную шапочку, и она знакомится и говорит: «Здравствуйте, я красная шапочка», «Здравствуйте, я Буратино», то им не суждено встретиться. Они поздороваются и пойдут дальше. Но если красная шапочка скажет: «Здравствуйте, я красная шапочка», «Здравствуйте, я серый волк», то вот тут вот все сложилось, игра началась. «Ах, бедняжка» всегда найдет своего преследователя. Если брать совсем патологическую историю, то, например, это женщины, которые подвергаются насилию, подвергаются физическому или сексуальному насилию. Женщины, которые как бы заигрывают в эту игру. Эрик Берн выделял три уровня игры. И игры первого уровня — это игры, которые приводят к неприятным ощущениям в конце, как расплата. Игры второго уровня приводят к каким-то физическим последствиям, или последствиям со здоровьем. Игры третьего уровня — это самые опасные игры, которые, как он говорил, игры со смертью. Они могут действительно привести человека либо к смерти, либо к сумасшествию, как такой ментальной смерти, либо к тюрьме, как к социальной смерти. Вот почему анализировать игры очень важно, для того, чтобы они не закреплялись. Еще один яркий пример игры «Ах, бедняжка» — это человек, который набирает кредиты в большом количестве, а потом не может их выплатить и как будто подставляет себя сам, не способен разрулить эту ситуацию, не способен спрогнозировать, насколько он сможет выплатить эти кредиты или он попадет в эту долговую яму. И тогда это уже игры третьего уровня, игры с законом, игры с тюрьмой и так далее.
1: Каким образом распределяется, кто играет в игры первого уровня, кто второго, кто третьего? То есть какими чертами человек обладает, да, или по какой причине он попадает на вот игры второго и третьего уровня?
2: Это зависит от сценария. Чем более трагичный сценарий у человека, тем выше уровень игры. Если мы берем игры третьего уровня, игры с жизнью, там человек может подвергать себя опасности, например, садясь нетрезвым за руль. Это тоже игровое поведение, где человек как будто бы приглашает другого позаботиться о нем. Тоже, как правило, из детского эгосостояния. Ответ на ваш вопрос — все зависит от уровня осознанности. Чем более осознанна личность, тем ниже уровень игр. Чем менее осознанна личность, чем меньше у нее эгосостояние взрослого, тем выше уровень игр.
1: То есть нельзя говорить, что там в игры третьего уровня играют люди, у которых какое-то пограничное состояние или какая-то патология. То есть это может быть человек в совершенной норме, да?
2: Человек может быть психически нормальным и играть в игры третьего уровня. И одновременно с этим, если мы посмотрим более глобально, то психотическим людям с психотическими чертами или даже с психиатрическим диагнозом чаще всего играют именно в игры третьего уровня, потому что их

0: История жизни, как правило, очень трагична, и восприятие мира искажено. Из-за этого им трудно использовать вот это взрослое эго-состояние, им трудно руководствоваться своим критическим мышлением, что приводит вот к такой путанице. И эмоциональной путанице, им трудно понимать свои чувства, и вот к такой игровой путанице. Они как будто бы сами попадают в эту ловушку, в эту паутину.
1: Вот вы затронули понятие сценария, который очень тесно переплетается, да, с играми. Давайте немножко разберем именно, что такое сценарий и откуда он берется.
0: Согласно Эрику Берну, человек пишет свой сценарий до 7 лет. Как он это делает? Бессознательно, конечно. Ребенок не осознает, что он пишет. Сценарий — это совокупность убеждений о себе, о других людях и о мире в целом. К этим убеждениям ребенок приходит, исходя из опыта. Под опытом мы понимаем контакты не только с близкими людьми, хотя мама и папа, родители или сиблинги являются для ребенка наиболее близкими, оказывают наибольшее влияние на формирование сценария. Но это может быть и любой другой опыт. Например, воспитательница в детском саду или даже лес, в который попал ребенок и заблудился, и там шелестят от ветра листья, которых он пугается и фантазирует себе о каких-то ужасах ужасных. То есть опыт — это то, что влияет на написание сценария. Когда ребенок сталкивается с каким-то жизненным опытом, эмоционально заряженным и не способен его переварить условно, то это откладывается как непереваренная, непроработанная часть, которая формирует убеждения. Убеждения о себе, например, как «я плохой», или убеждения о другом, как «другие плохие» или «другие хорошие», или «другие страшные», «опасные», или убеждения о мире в целом. «Мир небезопасный», «мир несправедливый», «мир такой», как «сякой» и еще какой угодно, исходя из того опыта, с которым столкнулся ребенок. И, конечно, ребенок до 7 лет сталкивается с огромным количеством опыта, поэтому сценарий — это совокупность этих убеждений, которые в дальнейшем как будто подтверждаются. Эрик Берн говорил о том, что мы бессознательно притягиваем к себе какие-то ситуации, которые подтверждают нам сценарные убеждения. Ну, например, женщина с убеждением, сценарным убеждением, мужчинам нельзя доверять, бессознательно выбирает себе мужчин, которые склонны к изменам, которые боятся близких отношений. И таким образом она каждый раз подтверждает себе, что «ну вот, я так и знала, мужчинам нельзя доверять, ну вот, я так и знала, все мужчины изменяют». Вот так вот устроен сценарий. Это бессознательно. Но опять же, в кабинете у психотерапевта, у транзактно-аналитического психотерапевта, человек начинает понимать свой сценарий. Он начинает думать, так как у него есть способность думать, и принимает новые решения, что не все мужчины изменяют, что не всем людям нельзя доверять, что можно проверять, что можно выбирать кого-то, кому можно доверять, и исключать из своего окружения того, кому доверять нельзя.
1: То есть как раз увидев эти установки и изменив их, можно в некотором роде переписать этот сценарий?
0: Можно, да. Как считают современные транзактные аналитики, изменить сценарий полностью невозможно. И я придерживаюсь этой философии, потому что изменить сценарий — это все равно, что изменить свое прошлое. Это невозможно. Мы не можем родиться в другой семье, иметь другой опыт и сложить другие установки. Поэтому совсем сценарий изменить невозможно. Но мы можем изменить некоторое восприятие. Например, мы можем смотреть на жизнь не глазами 7-летнего ребенка, которого, например, не назначили снегурочкой на новогоднем утреннике в детском саду или в школе, а глазами взрослого человека, у которого был такой опыт. Этот опыт не определяет наше настоящее.
1: Угу. А вот вы упомянули по поводу притягивания, да? Помню, эксперимент вроде такой был, когда, ну, женщина неоднократно выходила замуж за алкоголика. и проводили эксперимент. То есть в какой-то аудитории было там порядка 15 или 20 мужчин, если я не ошибаюсь. И просто пообщавшись с каждым, она должна была выбрать человека, который ей близок, с которым она хотела бы встречаться. И она выбрала тоже человека с зависимостью алкогольной. Вот, правильно я помню ли этот эксперимент, и что может здесь транзактный анализ?
0: Да, да, Наталья, вы верно помните этот эксперимент, и это подтверждение того, что человек притягивает ситуации, подтверждающие его сценарий. И, скорее всего, я, честно говоря, не помню, что это была за история у этой женщины, которая участвовала в эксперименте, но я предполагаю, что кто-то в ее собственной истории страдал алкогольной зависимостью. Возможно, папа, возможно, мама. И это было подтверждением. Мне нравится пример, который приводит Эрик Берн, про женщину, у которой было два близнеца, два сына. И она им с детства говорила, когда они плохо себя вели, что вы закончите в психушке, если будете себя так вести. И так и получилось парадоксальным образом, что оба они попали в психиатрическую больницу, один как пациент, а другой как врач. И это доказательство того, что человек сам принимает решение, сам пишет свой сценарий, независимо от того, кто и как на него воздействует. Это его личный выбор.
1: Это вот то, что они оказались по две разные стороны, да? А вот то, что...
0: Они оба оказались в психиатрической больнице. Сценарий сработал.
1: Да, сценарий сработал.
0: Но уже как он сработает? Выбор за каждым отдельным человеком.
1: Угу. Получается, что она их как бы запрограммировала, да? Это, правда, термин уже из другой области.
0: На самом деле в транзактном анализе тоже есть такой термин, как сценарные программы. Uh-huh. Это как синоним сценарным установкам. Да, в некоторых направлениях терминология пересекается. И вообще во многом психология говорит разным языком об одном и том же. Вот кто-то выбирает один термин, кто-то выбирает другой термин. Поэтому ваш термин тоже подходит.
1: То есть получается, что вот эта женщина, она же каким образом выбрала вот этого совершенно незнакомого мужчину, но который тоже страдал тем же. По общению она выбрала. То есть ей почему-то комфортно именно общаться с таким человеком, при том, что там бывшие мужья ее раздражали. Да? То есть вот как вообще сочетается, естественно, ее негативное отношение к человеку, который пьет, да, при этом по общению она выбирает такого человека. То есть это, получается, ее какие-то собственные особенности, которые требуют именно такого общения, да?
0: Вы говорите о сознательном непринятии. Сознательно, конечно, она не хочет строить отношения с мужем-алкоголиком и вступать в эти созависимые отношения. И одновременно с этим бессознательно это ее паттерн поведения, это ей понятно и близко. И тогда мы сталкиваемся с конфликтом, внутренним конфликтом сознательного и бессознательного. Зачастую люди приходят к психологу именно с каким-то внутренним конфликтом сознательного и бессознательного. И специалист помогает помочь человеку увидеть, как его бессознательное влияет на тот или иной выбор, на ту или иную ситуацию, которая складывается в его жизни. Поэтому эта женщина не специально выбирает этих мужчин. Это ей близко, это помнит ее опыт, помнит ее тело, ее мышечная память, потому что мы помним даже то, чего мы не помним. Все воспоминания хранятся в нашем теле через ощущения. Потому что когда ребенок развивается, и у него еще нет самосознания, то есть осознания себя как отдельной личности, большую часть информации в этом мире и в контакте с другими людьми он воспринимает через ощущения. Ощущения в своем теле, которые хранятся. И вот через запахи, например, через взгляды, еще каким-то другим способом, немыслительным. И, например, эта женщина может уловить похожий наклон головы. И это отзовется в ее ощущениях, которые были когда-то в детстве ей приятны, когда она сидела на коленках у отца, который был не очень трезвый, но был очень добрый к ней, когда был не трезв. И был одновременно с этим холодный, отстраненный, когда был трезвый. Угу. Ощущения, которые хранятся в теле, они бессознательные. Человек может не понимать эти ощущения и становится заложником этого сценарного убеждения.
1: То есть получается, что нас притягивает к чему-то знакомому и привычному, даже если у нас был с этим негативный опыт.
0: Притягивает к чему-то привычному и знакомому, которое одновременно было приятным. Ведь там были воспоминания у этого ребенка, когда папа был хороший, когда мама была хорошая, потому что у ребенка есть безусловная лояльность к родительской фигуре. Ребенок любит своих родителей и принимает их, безусловно, такими, какие они есть, и делает вывод, опять же, сценарный, о том, что любовь, она вот такая. Значит, если у меня будет здоровое отношение, это не совсем нормальная любовь. Сознательно он понимает, что да, это нездоровые, созависимые отношения, но бессознательно в своем детском сценарном убеждении он верит, что это проявление любви, что отношения хорошие, добрые, теплые, они вот такие, с алкоголиком.
1: И, наверное, действительно, вот в такой ситуации, только попав к психотерапевту, да, можно вот осознать, посмотреть на это со стороны и попробовать какие-то установки поменять.
0: Я думаю, что осознание — это 50% решения ситуации. Остальные 50% касаются высвобождения вот этих ощущений, то есть проживания чувств, которые были там и тогда, в детстве. И это помогает человеку изменить свое восприятие сейчас. Потому что только осознание, к сожалению, недостаточно. Я часто в своем кабинете сталкиваюсь с людьми, которые много чего прочитали, много кого послушали. Благо сейчас психология популярна, и есть огромный выбор литературы, и можно знакомиться и знакомиться самостоятельно с психологией. Но это не помогает людям, потому что они делают только 50% работы.
1: У нас осталось не так много времени, но хотелось бы еще услышать какую-нибудь игру.
0: Угу.
1: Расскажите нам еще что-нибудь интересное.
0: «Почему бы вам не» называется игра, и с другой стороны собеседник отвечает «да, но». Очень распространенная игра в нашей жизни, когда спасатель, человек, который находится в роли благосостояния спасателя, предлагает какие-то варианты другому, который находится в жертве. Ну, например, человек потерял работу, и его коллега предлагает: «Почему бы тебе не выложить резюме в интернет? А почему бы тебе не попробовать написать какую-то статью в интернете, которую заметят? А почему бы тебе не посмотреть какие-то видеоролики умных коучей, которые тебе помогут найти работу? А почему бы тебе не…» А другой сопротивляется этим предложениям, не может открыто сказать: «Я злюсь на твои предложения. Мне не это надо сейчас от тебя, мне не нужна такая поддержка, это вообще никак меня не поддерживает». И он начинает играть в «дано». Если вы слышите у вашего собеседника «дано», это признак того, что вы в игре. И как можно остановить игру? Спросить: «А что ты хочешь?» Если вы заметили, что ваш собеседник приглашает вас в игру или уже играет с вами в игру, вы можете спросить: «А что ты хочешь?» И это поможет вам выйти на более близкий уровень контакта, чем игровой.
1: Я думаю, что у человека будет ступор, когда его спросят, что он хочет.
0: О, да. О, да. Ему придется войти в свое взрослое эго-состояние и осознать, что он не говорит о том, что он хочет. Он хочет, чтобы его пожалели. Как ты хочешь, чтобы тебя пожалели? То, что я тебе предлагаю, тебе не подходит. Что ты хочешь? Если вы заметили, что идет игра, или если вы заметили, что вас приглашают в игру, вы можете осознать это и остановить эту игру. Выйти, чтобы не получить расплату, чтобы не остаться потом с этим сценарным убеждением, что либо я опять сделал что-то не так, я столько вариантов предложил, и ни один не подошел, значит, я какой-то не такой. Либо сценарное убеждение о другом, что сколько ему не предлагай, ему все недостаточно, ему все не так, и вообще он какой-то не такой.
1: И тоже еще для наших слушателей такой практический момент. Расскажите, как правильно взаимодействовать, если к тебе обращаются из той или другой позиции. Просто я, ну, очень давно читала эту книгу. По-моему, там идет, что если, например, из позиции родителя, например, да, с тобой пытаются очень нехорошо общаться, скажем так, то ты отвечаешь из какой-то определенной позиции, а потом переводишь на взрослую позицию. Нет? Вот там какая-то вот такая игра есть с этими транзакциями.
0: Вы говорите об анализе транзакций.
1: Да.
0: Это еще один блок транзактного анализа, которому, наверное, можно посвятить отдельную передачу. Транзакции — это единицы коммуникации. И как коммуницировать чтобы поддерживать или останавливать коммуникацию, ну, вот действительно большой, обширный блок.
1: Да, тогда, наверное, про вот эти прям транзакции нужно будет как-нибудь отдельно передачи записать.
0: Вот там потрясающие интересные примеры. У меня есть опыт, я проводила один мастер-класс по одному виду транзакций. Не все, их там больше 50, я только один взяла. И это был полуторачасовой мастер-класс, где мы просто ухахатывались от того, как мы анализировали просто один вид транзакций.
1: Алена, спасибо вам большое. Мы обязательно продолжим еще тему транзактного анализа. Спасибо, что снова были с нами.
0: Спасибо, что пригласили. Я очень рада была быть с вами.
1: Будем рады снова вас услышать. До новых встреч.
0: До свидания.
1: До свидания. Напомню, что у нас сегодня на связи была Алена Неженцева, психолог, кандидат психологических наук, член Европейской и Санкт-Петербургской ассоциации транзактного анализа. И я тоже прощаюсь с вами. До новых встреч. С вами была ведущая Наталья Сидельникова.
2: Разговор с психологом.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Увеличены сроки действия стандартов по комплексной реабилитации детей-инвалидов. В Барнауле провели квиз, посвященный Году единства народов России. Тамбовская региональная организация ВОС провела отчетно-выборную конференцию. В Москве открылась инклюзивная выставка «Прикоснись к истории победы». Подведены итоги Всероссийского кубка ВОС КИСИ для Сибири и Дальнего Востока. В Курской области подписано соглашение о взаимодействии с Министерством экономического развития. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации увеличило сроки действия ряда стандартов по оказанию услуг комплексной реабилитации детей-инвалидов. Приказ номер 57 от 9 февраля 2026 года опубликован 29 апреля и вступает в силу 9 мая. Сроки продлены до 31 декабря 2028 года и до 1 марта 2032 года. С полным текстом приказа можно ознакомиться на портале правовой информации. 23 апреля в Барнаульской местной организации ВОС прошел квиз, посвященный Году единства народов России. В игре участвовали три команды – Алтайские скифы, Барнаульской местной организации ВОС, Цветущие и команда Всероссийского общества инвалидов «Воители». В опорной борьбе первое место в общем зачете заняла команда Алтайские скифы. Игра прошла в дружеской атмосфере и подарила участникам много новых знаний. 10 апреля в Тамбове состоялась 30-я отчетно-выборная конференция Тамбовской региональной организации ВОС. В ней приняли участие 29 делегатов от 8 местных организаций. Гостей в видеоформате поприветствовал президент ВОС Владимир Сипкин. Делегаты высоко оценили работу организации за 5 лет, реализованы грантовые проекты, проведен фестиваль «Салют Победы», оказана помощь в реабилитации и санаторно-курортном лечении. Председателем Тамбовской РОВОС избран Михаил Владимирович Смольянинов. 22 апреля в Москве в музее Николая Островского открылась инклюзивная тактильная выставка «Прикоснись к истории победы». Экспозиция рассказывает о подвиге незрячих слухачей блокадного Ленинграда. Все материалы адаптированы для людей с нарушением зрения. Тактильные карты, шрифт Брайля, тифлоспектакль с реальными звуками самолетов. Выставка работает до 31 мая. 27 апреля дистанционно прошел Всероссийский кубок ВОС КИСИ для регионов Сибири и Дальнего Востока. В нем участвовали 15 команд из 11 региональных организаций. Первое место заняла команда «Тактильные и активные» Хабаровской РОВОС. Второе место разделили команды 62-я «Параллель» из Якутии и «Единство разума» из Кемеровской области. Поздравляем всех участников и победителей! 24 апреля в Курской области подписано соглашение о взаимодействии между Курской областной организацией ВОС и Министерством экономического развития, занятости населения и туризма Курской области. Документ подписали председатель Руслан Тихонов и министр Левон Осипов. Соглашение направлено на содействие занятости и профессиональной адаптации инвалидов по зрению. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: В эфире программа «Аудиокнига».
5: Предлагаем вашему вниманию страницы романа Дугласа Адамса «Ресторан у конца вселенной». Читает Петр Коршунков.
6: Глава 25. В эту ночь корабль врезался в зелено-голубую планетку, которая вращалась вокруг небольшого желтого солнца в глухом захолустье на западной окраине галактики. Несколько часов, предшествующих падению, форт-префект провел в попытках вскрыть пульт управления, чтобы изменить траекторию полета. Он довольно быстро убедился, что программа посадки обеспечивает безопасность груза, но сам корабль, неминуемо разобьется, и восстановить его будет невозможно. Когда раскаленный в атмосфере корабль бесславно шлепнулся брюхом в болото, у команды оставалось лишь несколько часов, чтобы разморозить и выгрузить содержимое трюма. В серых предрассветных сумерках ковчег «Б» повернул носом вверх, издал непристойный громкий звук и навсегда провалился в зловонную жижу. Взошедшее солнце осветило огромное пространство, заполненное рыдающими парикмахерами, коммивояжерами, страховыми агентами и прочим народом, в отчаянии пытавшимся добраться до сухого места. Бесчетное множество этих несчастных погибло ночью в болоте. Миллионы ушли в трясину вместе с кораблем, но сотни тысяч выжили, уцелели и разбрелись по окрестностям в поисках твердого места, где можно, наконец, лечь и прийти в себя от пережитого кошмара. Артур Дент и форт-префект наблюдали ужасную картину с ближайшего холма.
7: «Подлую шутку с нами сыграли», — сказал Артур. «И почему люди не могут жить в мире и согласии?»
6: Форт издал короткий смешок.
8: 42, сказал он. «Нет, ответ не подходит. Ну да ладно».
6: Артур посмотрел на Форда и решил, что тот сошел с ума.
7: «Как ты думаешь, что с ними будет?» — спросил он.
8: «Думаю, какое-то время они протянут. Погляди-ка».
6: От одного распростертого тела к другому двигалась какая-то фигура с небольшим прибором на плече. Покачиваясь, как пьяный, человек направлял прибор на лежащих. Наконец он и сам рухнул в изнеможении.
8: «У него кинокамера», — объяснил Форд. «Фиксирует историческое событие».
6: Форд присел на землю. Глядя ему через плечо, Артур увидел, что он держит в руках какую-то коробочку и отчаянно крутит колесико. Форд уже показывал Артуру субэфирный чуткомат, но тогда Артур не придал этому значения.
8: «Ни малейшего звука», — сказал Форд. «Полная тишина. Трудно поверить, что на много световых лет вокруг здесь нет ни одного передатчика. Ты меня слушаешь?»
7: «Что?»
6: — очнулся Артур.
8: «Дело плохо».
6: «А-а-а», — сказал Артур. Новость была не первой свежести.
8: «Если эта штука так и будет молчать, наши шансы выбраться отсюда равны нулю.
6: Может, тут экранирующее поле? Придется шагать до тех пор, пока не найдем зону чистого приема. Пошли». Он встал и двинулся вниз с холма. Артур сорвал травинку, после чего поспешил вслед за Фордом. Глава 26.
9: «Надеюсь, вы хорошо поужинали», — сказал Зарнигуб Зафоду и Триллиан, когда они вновь материализовались на мостике Золотого Сердца и, хватая ртами воздух, лежали на полу.
10: «А это вы?» — Зафод сплюнул.
6: Он встал, доковылял до кресла и плюхнулся в него.
8: «Я ввел в компьютер программу с невероятностными координатами, соответствующими цели нашего путешествия», — сказал Зарнигуб. «Вот-вот прибудем».
6: Зафод промолчал. Он снова поднялся, добрался до шкафчика, вынул бутылку крепкого духа Джанкс и сделал добрый глоток. «А после этого я буду, наконец, свободен и смогу делать, что захочу. Лежать на пляже и пить».
8: «Все зависит от результатов встречи», — сказал Зарнивуп.
10: «Зафод, кто это?» — спросила Триллиан, с трудом поднимаясь на ноги. «Что он здесь делает?»
8: «Глупец, который хочет встретиться с повелителем Вселенной».
10: «А-а-а», — сказала она, взяв бутылку из рук Зафода. «Чистолюбец».
6: Глава 27. На ничем не приметной планетке, укрытой обширным невероятностным полем, шел дождь. Он лил и лил. Он барабанил по ветхой железной крыше маленькой хижины, стоявшей неподалеку от берега моря. Однако обитатель хижины не слышал шума. Его внимание было занято другим. Обитатель этот был долговяз, сутул и неуклюж. Его голову украшала копна соломенно-желтых волос, слипшихся от воды. С дырявого потолка все время капало. На полу под продавленным креслом сидел старый, видавший виды кот. На нем и было сосредоточено все внимание человека.
8: «Кис-кис-кис», — говорил он. «Киска хочет рыбки». Кот еще не решил для себя этой проблемы. Он тронул лапой протянутый кусок рыбы, но его отвлекла какая-то щепка на полу. «Киска не ест рыбки. Киска похудеет, а потом умрет». Сомнение закралось в голос. «Мне представляется, что так может случиться», — сказал человек. «Но разве я могу знать наверняка?» Он вздохнул. «Я думаю, что рыба вкусная, но, с другой стороны, я также думаю, что дождь мокрый. Так мне ли судить об этом?» Он взял со стола клочок бумаги и огрызок карандаша. Держа бумагу в одной руке, а карандаш в другой, он попробовал соединить эти предметы разными способами. Он подсунул карандаш под бумагу, потом бумагу под карандаш, потом расположил их рядом. Он попробовал завернуть карандаш в бумагу, потер бумагу тупым концом карандаша, затем острым. Острый конец оставил на бумаге след, и, сделав это открытие, человек обрадовался. Он подложил под себя руку, посидел на ней и с интересом прислушался к ощущению в бедре. «Когда прилетели люди в 6 черных блестящих кораблях, вернее, когда мне представилось, что они прилетели, представилось ли тебе то же самое, а, киска?» Кот оставил в покое щепку и занялся рыбой. «А когда я слышу их вопросы, ты их тоже слышишь? Может быть, ты думаешь, что они поют тебе песенку?» Он задумался и обнаружил ошибку в своих рассуждениях. «Может быть, так оно и есть. Они поют тебе песенку, а я думаю, что они задают мне вопросы». Он помолчал. Иногда он несколько дней не раскрывал рта, просто чтобы посмотреть, что из этого получится. «Ты думаешь, они были здесь сегодня?» — сказал он. «По-моему, сегодня. На полу следы, на столе сигареты и бутылка виски, на твоем блюдце рыба, и память о них свежа в моем мозгу. Конечно, все это нельзя считать неопровержимым доказательством, но разве такие существуют? Посмотри-ка, что они мне оставили. Кроссворды, словари, калькулятор». Он принялся забавляться с калькулятором. Прошел час. Кот доел рыбу и заснул. Дождь не прекращался. Наконец человек отложил калькулятор, взял со стола сигарету, закурил. Глубоко затянулся. «Похоже, я сегодня видел еще один корабль. Большой и белый. Я никогда таких не видел. Здесь было только 6 черных и 6 зеленых. Были еще какие-то, сказали, что прилетели издалека, но большие белые никогда не было. Может быть, 6 маленьких черных при определенных обстоятельствах могут выглядеть как один большой белый? Кто знает. А может быть, мне хочется выпить виски? Пожалуй, да. Пожалуй, хочется». Он встал, нашел на полу стакан, налил виски. Потом снова сел. «Может быть, ко мне еще кто-нибудь заглянет?» — рассудил он. В сотне ярдов от хижины лежал звездолет «Золотое сердце». Из открытого люка показались 3 фигуры. «Так это здесь?» — Триллиан кричала, стараясь перекрыть шум дождя. «Здесь!» — сказал Зарнивуп. «В этой лачуге?» — спросила Триллиан. «В этой лачуге». «Но как можно управлять Вселенной из такого захолустья?» «Чудеса!» — сказал Зафот. Насквозь промокнув, они подошли к двери хижины. Постучали. Дверь отворилась. «Здравствуйте!» — сказал высокий, сутулый мужчина. «Простите!» — начал Зарнивуп. «Но у меня есть определенные основания предполагать, что...» «Вы управляете Вселенной!» — выпалил Зафот. Мужчина улыбнулся. «Стараюсь не делать этого. Вы промокли?» Зафот посмотрел на него удивленно. «Разве не видно, что мы промокли?» «Мне представляется, что промокли. Но, возможно, вы на этот счет другого мнения. Если вы думаете, что в тепле сможете обсохнуть, заходите». Они вошли. Осмотрели комнату. Зарнивуп с отвращением, Триллиан с интересом, Зафот с восхищением. «Как ваше имя?» — спросил Зафот.
10: «Вы думаете, у меня есть имя? Стоит ли давать имя средоточию смутных сенсорных ощущений?» Хозяин предложил Триллиан сесть в кресле, а сам пристроился на подлокотнике. Зарнивуп оперся о стол. Зафот улегся на тюфике. «Ух, хорошо!» — сказал он и пощекотал кота. «Царская ложа!» «Послушайте», — сказал Зарнивуп, — «мне надо задать вам несколько вопросов». «Прекрасно», — сказал хозяин. «Можете спеть моему коту». «Ему это понравится?» — спросил Зафот. «Спросите его». «Он разговаривает?» «Не припомню такого. Но память моя ненадежна». Зарнивуп вынул из кармана блокнот. «Итак», — начал он, — «вы управляете Вселенной?»
11: «Трудно сказать», — ответил хозяин.
10: Зарнивуп сделал пометку в блокноте. «Как давно вы этим занимаетесь?»
11: «А-а-а», — сказал хозяин, — «это вопрос о прошлом».
10: «Да», — подтвердил Зарнивуп.
11: «Как же я могу вам ответить?
10: Разве прошлое не есть фикция, придуманная для того, чтобы объяснить различие между непосредственным физическим ощущением и состоянием ума?»
11: Зарнивуп уставился на хозяина. «Вы на все вопросы так отвечаете?»
10: «Когда мне представляется, что я слышу вопрос, я говорю то, что придет в голову».
11: Зафот рассмеялся.
10: «За это дело стоит выпить!» Отхлебнув виски, он вручил бутылку правителю Вселенной, который принял ее с благодарностью. «Молодец, правитель!» — сказал Зафот. «Продолжай в том же духе!»
11: «Послушайте лучше меня!» — вмешался Зарнивуп. «Ведь к вам прилетают люди!»
10: «Думаю, да», — хозяин передал бутылку Триллиан. «И просят вас принять какие-то решения, вмешаться в их жизнь, во все, что происходит там, во Вселенной».
11: «Там? Где это? Там?»
10: «Там», — сказал Зарнивуп, показывая на дверь.
11: «Откуда вы знаете, что там что-нибудь есть?» — сдержанно спросил хозяин. «Ведь дверь закрыта».
10: Дождь продолжал барабанить по крыше, но в хижине было тепло.
11: «А там же целая вселенная!» — воскликнул Зарнивуп. «Вам не удастся уклониться!»

ужасно. Право, не знаю. Я никогда не встречал всех этих людей. Я думаю, и вы их не встречали. Они живут лишь в словах, которые мы слышим. Безрассудно говорить, что нам известно что-либо о других. Только они знают о себе, если, конечно, существуют. У каждого из них своя вселенная, свои глаза и уши. «Пожалуй, я выйду на минутку», — сказала Триллиан. Она вышла под дождь. «Так вы верите, что другие люди существуют?» — настойчиво продолжал Зарнивуп. «Кто знает. У меня нет твердого мнения на этот счет». «Пойду взгляну, что там с Триллиан», — сказал Зафот и вышел. Догнав Триллиан, он сказал, «Кажется, наша вселенная в надежных руках». «Да», — согласилась Триллиан. Они пошли прочь от хижины. Между тем Зарнивуп продолжал задавать вопросы. «Неужели вы не понимаете, что от одного вашего слова зависит жизнь и смерть цивилизаций?» Правитель вселенной прислушался к слабому звуку двигателей стартующего корабля, потом заговорил, стараясь заглушить его. «Я никак не связан с цивилизациями. Я не жесток». И нежно погладил кота. «Хорошо», — не сдавался Зарнивуп. «Откуда вам тогда известно, что существует этот кот?» «Я не имею об этом ни малейшего понятия. Мне просто приятно вести себя соответствующим образом по отношению к тому, кто или что представляется мне котом. Знаете, я, кажется, немного устал». Зарнивуп разочарованно вздохнул и огляделся. «А где мои спутники?» – удивился он. «Какие спутники?» – спросил правитель вселенной. Он откинулся в кресле и налил себе виски. «Библ Брокс и эта девушка, они только что были здесь». «Я их не помню. Прошлое – это фикция, придуманная для того...» «Замолчите!» Зарнивуп бросился вон из хижины. Корабля не было. Дождь продолжал взбивать жидкую грязь. Зарнивуп закричал, повернулся и побежал обратно. Дверь в хижину была заперта. Правитель вселенной дремал в кресле. Потом он очнулся, снова взял карандаш и бумагу и с удовольствием убедился, что первый оставляет след на второй. Снаружи до него доносились различные звуки, но он не знал, реальны они или нет. Потом он в течение недели рассказывал о чем-то столу, чтобы посмотреть, как тот будет реагировать. Глава 28. Благостная тишина царила вокруг. Едва слышно жужжали насекомые, переливчатый свет звезд дарил покой смущенным душам. Весь день Артур и Форд шли по зеленым холмам и долинам, поросшим сочной травой и пахучими цветами, по густолиственным рощам. Солнце согревало их, легкий ветерок приятно овивал кожу. Форд все реже включал субэфирный чуткомат и все меньше огорчался его молчанию. Ему начинало здесь нравиться. После крепкого ночного сна они проснулись бодрыми и голодными. Форд догадался прихватить из ресторана несколько булочек. Ими и позавтракали, прежде чем двинуться дальше. До сих пор они шли наугад, но теперь взяли направление строго на восток. Исследуя планету, решили они, нужно иметь ясное представление о том, откуда и куда идешь. К полудню им стало ясно, что этот мир обитаем. В кустах промелькнуло чье-то лицо. Оно сразу же исчезло, но они успели понять, что принадлежит оно гуманоиду, который с любопытством, но без страха рассматривал пришельцев. Вскоре они вышли на поляну и замерли. Посреди поляны стояли десятка два мужчин и женщин. За ними виднелся ряд примитивных построек из глины и ветвей. Самый крупный мужчина был едва ли выше 5 футов. Туземцы стояли, слегка подав вперед плечи. Из-под низких лбов на Артура и Форда глядели блестящие ясные глаза. Так продолжалось 2 минуты. Наконец Форд решил, что пауза чересчур затянулась. «Здравствуйте», — сказал он. Один из мужчин сделал шаг вперед. Лицо его было спокойно.

0: сказал он. «Мне кажется, — сказал Форд, — он просит нас обойти деревню стороной». В то же мгновение мужчина жестом подтвердил правильность догадки Форда.
1: «Рур-хур-хыр-хур-хуг»,
0: — продолжал туземец. «Насколько я понял, общий смысл его речи сводится к тому, что нам не возбраняется идти туда, куда заблагорассудится, но если мы при этом не будем заходить в их деревню, они будут счастливы». «Как же мы поступим?» — спросил Артур. «Осчастливим их?» — сказал Форд. Они снова вошли в лес и через несколько минут наткнулись на горку плодов, сложенную прямо на тропе. Там были и ягоды, похожие на малину и ежевику, и мясистые желтоватые плоды, удивительно напоминающие груши. До сих пор они не притрагивались к плодам и ягодам в изобилии, встречавшимся им на пути. «Плоды и ягоды на чужой планете, — говорил Форд, — либо дают тебе жизнь, либо убивают. Поэтому, увидев их, нужно прежде всего решить для себя вопрос, настало ли время выбирать между жизнью и смертью». Солнце, смягченное листвой, нежным пятном лежало на крутобоких грушевидных плодах. Ягоды, напоминавшие малину и ежевику, были такими крупными и сочными, каких Артуру еще не приходилось встречать даже на рекламных плакатах, призывающих покупать фруктовые соки.
1: «Их принесли сюда для нас», — сказал Артур. «Туземцы хотят нас либо накормить, либо отравить. Но если плоды отравлены, и мы не станем их есть, они все равно нас убьют. Мы погибнем, даже если не съедим эти груши».
0: «Мне нравится ход твоих мыслей», — сказал Форд. «Ну-ка, съешь одну». Артур нерешительно поднял грушу.
1: «Я часто думал об этой истории в райском саду», — сказал Форд.
0: «О какой истории?»
1: «Ну как же? Райский сад, древо, яблоко. Помнишь?»
0: «Конечно». «Ваш бог поместил посреди сада яблоню и сказал: делайте, ребята, что хотите, но яблок не ешьте. Стало им жутко интересно, съели они яблоко, а бог выскочил из-за куста. Ага, попались. А если бы они и не съели яблоко, им все равно бы не сдобровать».
1: «Почему это?»
0: «Имея дело с типом, который любит оставлять на тротуаре кирпич, прикрытый шляпой, нужно отдавать себе отчет. Такие не остановятся на полпути. Они своего добьются».
1: «Знаешь, — заметил Артур, — это место очень похоже на райский сад».
0: «Ну ешь же, — сказал Форд. Артур откусил кусочек от плода, похожего на грушу.
1: «Это груша, — сказал он.
0: Когда они наелись до отвала, Форд повернулся и крикнул:
1: «Спасибо!»
0: И они пошли дальше. Еще не раз на их пути оказывались кучки плодов. Артуру и Форду пришлось по сердцу племя, которое благодарило их просто за то, что его оставили в покое. Через 50 миль плоды кончились, потому что началось море. Располагая временем в избытке, они построили плот и переплыли на другой берег. Море оказалось не широким, миль 60. Местность, в которой они очутились, была ничем не хуже оставшейся позади. Жизнь текла легко и беззаботно. Отсутствие цели и одиночество не огорчали их, пока, по крайней мере. Они знали, где найти людей, если их обуяет жажда общения, но сейчас путников только радовало сознание того, что голгофрингенцы отделены от них сотнями миль. Повинуясь безотчетному импульсу, они свернули на север. Через несколько недель на их пути снова встретилось море, и они снова построили плот. На этот раз переправа далась им труднее, и Артур заподозрил, что Форд сам ищет трудности, чтобы придать какую-то цель их путешествию. Они оказались в гористой местности ошеломляющей красоты. Стало холоднее. Иногда холод пробирал до костей. Они завернулись в шкуры животных, которые Форд раздобыл, пользуясь методом странствующих галактических монахов. Суть метода состояла в том, что Форд застывал ненадолго с улыбкой на губах. Через несколько минут из-за деревьев выходило какое-нибудь животное, ну, скажем, олень, и начинало осторожно приглядываться к Форду. Форд продолжал улыбаться, его глаза сияли, излучая всеобщую бездонную любовь. Удивительный покой нисходил на окружающую местность. Шаг за шагом олень приближался к форду, пока не утыкался в него носом, после чего форд-префект сворачивал ему шею. «Обычный контроль над феромонами», — пояснял форд. «Всего делов уметь генерировать соответствующий запах».
1: Глава 29. Через несколько дней они достигли побережья. Изрезанная фьордами, береговая линия шла с юго-запада на северо-восток. Еще два дня они карабкались по скалам и глетчерам, поражаясь головокружительной красоте окружающего пейзажа.
2: «Артур!» – неожиданно закричал форд. «Посмотри сюда!»
0: Он присел на корточки у голубой ледяной стены. «Я уже видел этот глетчер», – сказал Артур.
2: «Да, но главного в нем не заметил».
0: Артур вгляделся в толщу льда, но увидел лишь смутные тени.
2: «Отойди подальше и взгляни еще раз», — настаивал форд.
0: Артур сделал шаг назад и увидел. В глубине ледника при взгляде под определенным углом бессмысленная сетка теней превратилась в четкие буквы незнакомого Артуру алфавиту, каждая в 3 фута высотой. Для тех, кто, подобно Артуру, не умел читать по-магратейски, над буквами повис рисунок – лицо человека. Худощавое, с тонкими чертами, изможденное, но не злое. Лицо человека, завоевавшего первый приз за проект береговой линии, той, у которой они сейчас стоят.
1: Глава 30.
0: Тонкий, жалобный вой наполнил воздух. Белки бросились в рассыпную, птицы разлетелись в разные стороны. Капитан, однако, смотрел на волынщика без осуждения. Пережив трагическую потерю роскошной ванны во время болотной посадки и прочих передряг, он снова начинал обретать вкус к жизни. В большой скале была вырублена широкая чаша, где он ежедневно проводил долгие часы, пока младший обслуживающий персонал обливал его водой. Правда, способ нагревать воду еще не был найден, что несколько смазывало удовольствие, однако на поиски теплых источников, по возможности находящихся в непосредственной близости от мыльных рудников, были посланы специальные группы. Вой волынки еще более поднимал настроение капитана, ведь в любой момент можно было приказать музыканту прекратить игру. Что еще дарило ему радость? Золотая листва ранней осени, мелодичное клацанье ножниц парикмахеров, сияние 6 чистейших телефонов, выстроившихся в ряд у подножия каменной ванны. А что может быть прекраснее 6 сияющих телефонов, которые к тому же не трезвонят почем зря? Да и по делу тоже. Между тем на поляне собирались толпы людей. Все радостно ожидали открытия заседания комитета. Форд-префект, недавно вернувшийся из дальних странствий, смотрел на происходящее с высокого дерева, росшего на краю поляны. Уже неделю они с Артуром наблюдали за голгофрингемцами, и форд, наконец, решил, что пора вмешаться. Сотни мужчин и женщин расположились вокруг ванны, весело болтая, жуя фрукты, играя в карты, словом, всячески ублажая себя. Кое-кто, к удивлению Форда, набивал карманы листьями. Что за неожиданное пристрастие к ботанике? Капитан возвысил голос над толпой.
3: Прошу внимания, как дела?
0: В наступившей тишине Форд спрыгнул на землю.
2: «О, старый приятель, рад вас видеть!» — крикнул ему капитан. «Нет ли у вас случайно спичек или зажигалки?»
0: «Нет», — ответил Форд, несколько растерявшись. Он не был готов к такому вопросу и остался собой недоволен. Следовало быть решительнее.
2: «Спичек у меня нет», — продолжал он, — «но я принес вам новости».
0: «Жаль», — сказал капитан. «Только представьте, не осталось ни одной спички. Я уже забыл, когда в последний раз принимал горячую ванну».
2: Форд не дал себя увести в сторону. «У меня есть для вас важные новости». «Это сообщение предусмотрено в повестке дня заседания?» — спросил один из мужчин, стоявших в толпе.
0: Будучи консультантом по процедурным вопросам, причем с многолетним стажем работы, я вынужден настаивать на неукоснительном соблюдении порядка ведения заседания».
2: «Он спятил», — сказал Форд, оглядев толпу. «Мы находимся на доисторической планете».
3: «Обращайтесь к президиуму», — закричал консультант.
2: «Здесь нет президиума», — ответил Форд. «Здесь только скала».
3: «Называйте ее президиумом», — вспылил консультант.
2: «С какой стати?» — спросил Форд.
3: «Вы не имеете понятия о современных методах ведения заседаний». «А вы не имеете понятия о том, где находитесь».
4: «Замолчите вы оба», — сказала визгливым голосом какая-то девица. «Я хочу поставить на обсуждение резолюцию».
1: Капитан, примиряюще, зачмокал. «Ну-ну! Внимание! 573-е заседание Комитета по колонизации объявляю...»
4: «Чем вы занимаетесь?» — воскликнул Форд. «Вы провели 572 заседания и даже огня не добыли!»
2: «Если бы вы потрудились заглянуть в повестку дня», — скрипучим голосом заговорила девица из толпы, то убедились бы, что сегодня мы должны заслушать отчет под комиссией секции парикмахеров по разработке средств добычи огня.
0: «Вот как», — сказал Форд. «Отлично. Как обстоят дела? Какие появились идеи по созданию таких средств?»
1: Робко начал один из парикмахеров. «Я, право, не знаю. Тут мне дали две палочки».
0: «И что вы с ними сделали?»
1: Парикмахер вручил Форду плод своего труда.
2: «Вот».
1: Форд поднял палочки над головой.
2: «Щипцы для завивки волос!»
1: Толпа разразилась аплодисментами.
2: «Поразительная наивность», — заскрипела девица. «Имей вы мой опыт в области маркетинга, то знали бы, что разработка любого нового изделия предваряется тщательным исследованием самых различных аспектов и свойств рассматриваемого продукта. В данном случае нам следует выяснить, чего потребитель ожидает от огня, в какие отношения с огнем вступает и как этот объект отражается в массовом сознании».
1: Толпа насторожилась. Она ожидала, что скажет на это Форд.
3: «Да подавись ты своим огнем!» — возопил он.
2: «И эту возможность не следует сбрасывать со счета», — подхватила девица. «Может ли огонь быть введен в организм через рот и вызвать удушье, застряв в горле?»
1: «Может?» — обратился Форд к толпе.
3: «Да!» — закричали одни. «Нет!» — закричали другие.
2: «А как насчет колеса?» — сказал капитан. «Дело движется. Вот было бы славно сделать колесо». «В реализации этого проекта имеют место определенные трудности», — сообщила девица.
0: «Трудности с колесом?» — изумился Форд. «Да что может быть проще колеса?»
2: «Может быть, мистер Умник скажет нам, какого оно должно быть цвета?» — язвительно парировала девица.
3: «Толпа ликовала. 1-0 наши ведут», — решила она.
1: «Зарквон всемогущий», — устало сказал Форд. «Неужели это имеет значение?»
0: В это время на поляну вышел взвод солдат, одетых в остатки мундиров 3-го Голгофрингемского полка. Одна половина вояк была вооружена смертобоями, другая — копьями. Шумно протопав до середины поляны, они остановились и замерли по стойке смирно.
3: «Сэр!» — рявкнул предводитель, номер 2, обращаясь к капитану. «Разрешите доложить?»
2: «А вот и наш номер 2. Привет, привет, привет. Ну как, нашли горячую воду?» — оживился капитан.
3: «Нет, сэр, но мы открыли новый материк и объявили ему войну».
2: Со всех сторон грянули восторженные крики.
3: «Войну?» — спросил Форд.
2: «Да!»
0: — номер 2 посмотрел на Форда с нескрываемым презрением.
2: «Вы объявили войну соседнему континенту?»
3: «Войну до победного конца!»
1: «Но там же никто не живет!»
0: Толпа замерла, охваченная любопытством.
2: «Я знаю, но это не имеет значения. Мы оставили там бессрочный ультиматум и взорвали несколько стратегических военных установок».
0: Капитан почти вылез из ванны. «Военных установок, номер 2?»
2: «Так точно, сэр. Потенциальных военных установок. Точнее, деревьев. Кроме того, нами схвачена и допрошена газель».
0: Номер 2 сделал четкий поворот кругом и хотел было уйти, Но беснующаяся от восторга толпа не дала ему сделать и двух шагов. Подхватила своего героя на руки, воздела высоко над головами и торжественно понесла вокруг поляны.
4: Форд сидел, задумчиво перебирая камешки.
0: «Ну?» — спросил он, когда затихли крики. «Что еще вам удалось сделать?»
4: «Мы положили начало культурной программе», — сказала девица, эксперт по маркетингу. «Наш режиссер приступил к съемке фильма о местных пещерных людях».
0: «Они не пещерные люди.
4: По виду точь-в-точь пещерные.
0: Разве они живут в пещерах? Они живут в хижинах».
4: «Может быть, у них в пещерах ремонт», — заметил какой-то шутник из толпы.
0: Форд раздраженно повернулся к нему.
4: «Очень остроумно. А вы не заметили, что они вымирают?»
1: Возвращаясь из своего путешествия, Форд и Артур натолкнулись на две брошенные деревни. Лес вокруг них был полон мертвых и умирающих туземцев.
2: «Они вымирают», — повторил Форд. «Вам известно, что это значит?»
4: «Что нам не следует страховать их жизнь», — продолжал веселиться шутник.
1: «Да постарайтесь вы, наконец, понять», — обратился Форд к толпе. «Они стали умирать, когда мы здесь появились».
0: «Все это с большим искусством отражено в фильме», — сказала девица. «Свою следующую ленту режиссер хочет снять о вас, капитан».
4: «Вот как!» — капитан очнулся от дремоты. «Очень любезно с его стороны. У него грандиозные идеи. Он жаждет показать, сколь тяжко бремя ответственности, суровое одиночество человека, стоящего у кормила власти».
0: Капитан задумался. «Я бы не стал нажимать на одиночество», — сказал он наконец. «Все-таки со мной всегда моя резиновая уточка». Между тем консультант по процедурным вопросам очнулся от раздумий. Он встал. «Нам давно пора перейти к обсуждению проблем налогообложения».
4: «Налогообложение!» — воскликнул форт-префект. Консультант смерил его презрительным взглядом. «Вы что-нибудь имеете против? Но откуда у вас возьмутся деньги, если вы ничего не производите? Они не растут на деревьях».
2: «Если мне позволят продолжить...»
4: Форд безнадежно махнул рукой. «Благодарю вас. Поскольку месяц назад было принято решение придать листьям статус законного платежного средства, мы все тут же разбогатели».
0: Люди в толпе жадно перебирали пачки листьев, которыми были набиты карманы.
4: «Однако», — продолжал консультант, — «одновременно мы столкнулись с проблемой инфляции. В настоящее время, если не ошибаюсь, один грецкий орех, уцелевший после падения корабля, идет за 3 акра лесных угодий».
0: По толпе прошел тревожный шепот.
4: «Для того, чтобы решить эту проблему и револьвировать лист, следует незамедлительно провести интенсивную дефолиацию и сжечь все леса».
0: «Вы сошли с ума», — сказал Форд.
4: «Свихнулись», — добавил он. «Сбрендили, рехнулись, спятили». Толпа явно становилась враждебной. Скрипучая девица грозно повернулась к нему. «Пора выяснить, что вы делали все это время».
1: «Мы путешествовали. Мы пытались узнать хоть что-нибудь о планете».
4: «Можно было провести время с большей пользой», —
0: отрезала девица.
1: «Вы так думаете? Так вот, чтоб вы знали, мы открыли будущее планеты».
0: Форд предвкушал, какое ошеломляющее действие произведут на толпу его слова, но никто и бровью не повел. Его просто не поняли.
1: «Отныне», — продолжал Форд, — «все, что вы намерены делать, не имеет ни малейшего значения. Можете сжечь леса, если вам это по вкусу. Ваше будущее — открытая книга. У вас есть 2 миллиона лет и ни минуты больше. Потом планета погибнет. Запомнили? 2 миллиона лет». И Форд пошел прочь, обернувшись лишь на номера 2, который уже палил по деревьям из смертобоя.
0: «Ну что ж», — сказал капитан и тихо улыбнулся. «У нас еще есть время разок-другой принять ванну. Подайте-ка мне мочалку». Глава 31. За милю от поляны, на которой проходило заседание, Артур Дент был настолько поглощен своим занятием, что не услышал шагов Форда. На широкой каменной плите он начертил большой квадрат и разделил его на 169 маленьких. Потом собрал кучу плоских камешков и на каждом нацарапал букву.
5: Рядом с ним сидели два туземца, которым Артур пытался объяснить смысл своей работы. Дело продвигалось туго.
6: «Что ты делаешь?» — спросил Форд.
5: «Учу местных играть в скрэбл».
6: «Зачем тебе это нужно?»
5: «Пусть развиваются. Представляешь, каким станет этот мир, если цивилизация возьмет начало от тех недоумков, с которыми мы прилетели», — сказал Артур. «Нам нет нужды представлять. Мы с тобой уже видели этот мир. Ты сказал им, что мы нашли? Ты рассказал им про Норвегию?»
6: «Что толку говорить? Для них это пустой звук, который ничего не значит».
5: «Ничего не значит? Ты отлично знаешь, что это значит.
6: Это значит, что мы на Земле. Это мой дом. Именно здесь я был рожден».
5: «Был?» — спросил Форд.
6: «Хорошо, буду. Через 2 миллиона лет. Вот пошел бы и сообщил им. Извините, господа, у меня важная новость. Через 2 миллиона лет в нескольких милях отсюда я появлюсь на свет. Посмотрим, что они на это скажут. Скорее всего, загонят тебя на дерево и подожгут его».
5: Артур мрачно слушал. «Пойми ты, наконец, твои предки, те кретины, что собрались на поляне, а вовсе не эти несчастные, которых ты учишь азбуке. Брось свой скрэбл, Артур, он не спасет человечество. Эти существа никогда не станут людьми. Люди сейчас сидят вокруг скалы с ванной и снимают про себя фильмы».
6: «Неужели ничего нельзя поделать?» — сказал Артур. Он чувствовал себя страшно одиноким. Он был на Земле, на своей родной планете, которая в бессмысленной и ужасной катастрофе уже лишилась будущего, а теперь оказалась на грани того, чтобы потерять и свое прошлое.
2: «Ничего нельзя изменить», — сказал Форд. «Нравится нам это или нет, но люди произошли от голгофрингеймцев, и через 2 миллиона лет вогоны их уничтожат». Он поднял камень с буквой «К» и зашвырнул его в куст терновника, вспугнув кролика. Кролик бросился на утек и бежал до тех пор, пока не попался лисе. Лиса сожрала кролика, подавилась костью и сдохла на берегу ручья, после чего ее унесло потоком. Через неделю форт-префект познакомился с девушкой, служившей на Голгофрингеме в отделе кадров солидной компании, и был безмерно огорчен, когда она внезапно скончалась, испив воды, отравленной разложившимися останками животного. Мораль этой истории проста. Никогда не бросайте в терновник камней, на которых нацарапана буква «К». Увы, к этому совету слишком редко прислушиваются. Между тем Артур и Форд с грустью наблюдали за одним из туземцев, мрачно перебиравшим камни с буквами.
7: «Ух! Ух! Ургх!» — бормотал туземец, колотя камнем по скале.
2: «Почему он бьет по скале?» — спросил Артур. «Хочет опять поиграть с тобой в скрэбл», — сказал Форд.
7: «Бедняга», — сказал Артур. «Наверное, опять написал крдждрвдивк.
2: Я уже 100 раз говорил ему, что это слово пишется с одним «ж».
5: Туземец упорно бил по скале камнем. Артур и Форд заглянули через его плечо. Их глаза вылезли из орбит. Среди хаоса букв 8 лежали ровной строкой. Артур и Форд прочли 2 слова. 42.
7: «Грур-гух-гух-гух»,
5: — объяснил туземец. Одним движением он смешал буквы и направился к своему коллеге под ближайшее дерево.
7: 42, — проговорил Артур. 42, — повторил Форд.
2: Артур бросился к туземцам.
5: «Что? Что вы хотите нам сказать?» — кричал он. «Что это значит?»
2: Один из туземцев лег на спину, поболтал в воздухе ногами, повернулся на бок и заснул. Второй влез на дерево и стал швырять в Форда конские каштаны.
7: «Ты и сам знаешь, что это значит», — сказал Форд. «42 — то самое число, которое назвал интеллектомат. Основной ответ. А Земля — тот самый компьютер, который он построил, чтобы найти основной вопрос к этому основному ответу».
2: «Похоже на то», — сказал Артур.
7: «А стало быть, туземцы — неотъемлемая часть программы компьютера, в то время как мы и голгофрингемцы не имеем к этой программе никакого отношения. Но туземцы вымирают, и, судя по всему, голгофрингемцы должны их заменить», — сказал Артур.
2: «Правильно. А ты говорил, что не понимаешь, что это значит».
7: «И что же?»
5: «Думай!»
2: Артур посмотрел вокруг.
8: Я вижу, что планете приходится туго. С минуту Форд размышлял.
9: И все же, сказал он, что-то из всего этого получилось.
8: Ведь Марвин видел этот основной вопрос в твоем мозгу. Пусть он охватил даже искаженный образ, но это могло бы дать нам какой-то ключ к разгадке.
9: Артур сел на землю и рассеянно взял камень с нацарапанной буквой «К». Чувство безысходности охватило его. Он положил камень перед собой, взял наугад еще один и бросил. Второй камень лег рядом с первым. Артур прочел «Ак». Подхватил, не глядя, еще два камня и присоединил их к первым. Получилось «Мрак», что вполне соответствовало настроению Артура. Какое-то время он в оцепенении смотрел на камни. «Форд», — сказал он неожиданно, — «если этот вопрос отпечатан в моем мозгу, но остается недоступным для моего сознания, то, может быть, он прячется где-то в подсознании?» «Вполне вероятно. Тогда нужно найти способ вытащить его оттуда. Но как? А что, если использовать какой-нибудь случайный процесс, на который можно наложить хранящийся в подсознании образ?»
8: «Какой процесс?»
9: «Ну, скажем, вслепую вытягивать из мешка камни с буквами».
8: Форд даже подпрыгнул. «Блестящая мысль!»
9: Он вытащил из своей сумки полотенце и, завязав несколько узлов, мгновенно превратил его в мешок.
8: «Бред, конечно. Совершенный идиотизм. Но мы попробуем, ибо в этом вздоре есть проблеск гениальности. Давай камни».
9: Они собрали в кучу все оставшиеся буквы и бросили их в мешок. Потом встряхнули.
8: «Закрой глаза», — скомандовал Форд. «Теперь тяни».
9: «Ну, шевелись!»
8: Артур зажмурился и сунул руку в мешок.
9: Вытащил сразу четыре камня и вручил их Форду, один за другим. Форд выкладывал буквы в той же последовательности.
8: «Ч», — сказал Форд, — «Е, М, У».
9: «Чему?» — он в изумлении заморгал.
8: «Получается!»
9: Артур вытянул еще три камня.
8: «Р, А, В». «Рав!»
9: Форд задумался.
8: «Вот тебе еще три камня», — сказал Артур.
9: «Н-О-П. Ноп». Форд разочарованно вздохнул.
8: «Равноп». «Чему равно? И еще слово, которое начинается на «П».
9: Артур лихорадочно вытягивал камни из мешка. «Р-О-И-З-В-Е-Д-Е-Н-И-Е».
8: «Произведение». «Чему равно произведение ШЕСТИ шести ИСЕМИ?
9: Чему равно произведение шести и семи?» Форд остановился. «Ну, давай следующую букву».
8: «Все, больше нет», — сказал Артур. Он обшарил мешок, но там было пусто.
9: «И это все?» — спросил Форд.
8: «Все», — ответил Артур.
9: «Шестью семь сорок два?»
8: «Только и всего».
0: Глава 32. Ласково улыбалось солнце, пели птицы. Нежный ветерок шелестел листвой деревьев и раскачивал венчики цветов, разнося по округе их сладкий аромат. Из-за деревьев показались две девушки и остановились в удивлении.
9: Форд-префект и Артур Дент в конвульсиях катались по земле. Их тела сотрясались от смеха.
10: «Подождите!» — крикнул Форд в паузе между приступами хохота. «Не уходите! Сейчас это кончится!»
9: «Что стряслось?» — спросила девушка повыше и постройнее. На Голгофрингеме она служила младшим инспектором по кадрам, но это занятие ей было не по душе. Форд взял себя в руки.
10: «Здравствуйте», — сказал он. «Мы с другом только что размышляли о смысле жизни. Веселое занятие, знаете ли».
9: «А это вы», — сказала девушка. «Я видела спектакль, который вы устроили сегодня на поляне. Начали вы хорошо, а потом вас стало заносить».
10: «Пожалуй, вы правы», — сказал Форд.
9: «И зачем это вам?» — спросила вторая девушка, невысокая и круглолицая.
11: На Голгофрингеме она была художником небольшой рекламной кампании и при всех неудобствах здешней жизни каждую ночь засыпала с чувством бесконечной благодарности судьбе за то, что наутро ей не придется рисовать тюбики зубной пасты. «Зачем?» «В самом деле, совершенно незачем», — со счастливой улыбкой ответил Форд. «Давайте знакомиться. Я Форд, а вот Артур. Мы как раз собирались побездельничать часок-другой, но это можно отложить».
12: «Меня зовут Агда», — сказала высокая, — «а это Мелла».
11: «Очень приятно, Агда. Рад познакомиться, Мелла», — сказал Форд.
12: «А вы всегда молчите?» — спросила Мелла Артура.
13: «Говорю иногда», — Артур улыбнулся. «Правда, не так много, как Форд».
12: «Это хорошо».
11: Они помолчали.
12: «Я что-то не поняла», — сказала Агда. «Что вы там говорили про 2 миллиона лет?»
11: «Пустяки», — отмахнулся Форд. «Забудьте об этом».
12: «Просто эта планета будет уничтожена, поскольку лежит на гиперпространственной трассе», — сказал Артур. «Но все это произойдет через 2 миллиона лет».
11: «Откуда вы знаете?» — спросила Мелла.
12: «Форд прав, забудьте об этом. Все это сон. Из прошлого или из будущего?»
11: «Нельзя же все время болтать подобный вздор», — сказала Агда.
12: «Да-да, выбросим этот вздор из головы. Посмотрите лучше, какая красота! Солнце, зеленые холмы, речка, деревья горят.
11: Даже если это сон, то сон кошмарный. Подумать только, уничтожить целую планету, чтобы проложить какую-то трассу», — возмутилась Мелла.
12: «Я слыхивал о вещах похлеще», — сказал Форд. «Где-то я прочел об одной планете в 7-м измерении, которую использовали как бильярдный шар в каком-то межгалактическом баре. Так вот, этот шар загнали в лузу, а лузой служила черная дыра. Погибло 10 миллиардов разумных существ».
11: «С ума сойти!» – ужаснулась Мелла.
12: «Зато этот удар принес 30 очков», – заметил Форд.
11: Агда и Мелла переглянулись.
12: «Вот что», – сказала Агда. «Сегодня после вечернего заседания комитета у нас вечеринка. Приходите, если хотите».
11: «Конечно, придем», — ухмыльнулся Форд.
12: «С удовольствием», — выдохнул Артур.
11: Артур и Мелла сидели рядом и наблюдали, как над тускло тлеющими деревьями восходит луна.
12: «Ты говорил, что эту планету уничтожат?» — начала Мелла.
11: «Да, через 2 миллиона лет».
12: «Ты говоришь так, будто в самом деле в это веришь».
11: «Да, я верю. Мне кажется, я был там».
12: Мелла покачала головой.
11: «Какой ты странный», — сказала она.
12: «Вовсе нет. Я самый обыкновенный», — возразил Артур. «Просто со мной произошли очень странные события».
11: «А что это за история с планетой, которая попала в черную дыру?»
12: «Наверное, Форд прочел ее в книге».
11: «В какой книге?»
12: Артур помолчал, потом сказал.
11: «В пути водителей автостопом по галактике».
12: «И что же это за книга?»
11: «Знаешь, я как раз сегодня выбросил ее в реку», — ответил Артур. «Вряд ли она мне когда-нибудь снова понадобится».
14: Страницы романа Дугласа Адамса «Ресторан у конца вселенной» читал Петр Коршунков.
15: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.
16: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
17: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
16: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
18: Вы слушаете Радио ВОС.
19: Радио ВОС.

right to the point.

start reach terminology.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Увеличены сроки действия стандартов по комплексной реабилитации детей-инвалидов. В Барнауле провели квиз, посвященный Году единства народов России. Тамбовская региональная организация ВОС провела отчетно-выборную конференцию. В Москве открылась инклюзивная выставка «Прикоснись к истории победы». Подведены итоги Всероссийского кубка ВОС КИСИ для Сибири и Дальнего Востока. В Курской области подписано соглашение о взаимодействии с Министерством экономического развития. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации увеличило сроки действия ряда стандартов по оказанию услуг комплексной реабилитации детей-инвалидов. Приказ номер 57 от 9 февраля 2026 года опубликован 29 апреля и вступает в силу 9 мая. Сроки продлены до 31 декабря 2028 года и до 1 марта 2032 года. С полным текстом приказа можно ознакомиться на портале правовой информации. 23 апреля в Барнаульской местной организации ВОС прошел квиз, посвященный Году единства народов России. В игре участвовали три команды – Алтайские скифы, Барнаульской местной организации ВОС, Цветущие и команда Всероссийского общества инвалидов-воители. В опорной борьбе первое место в общем зачете заняла команда Алтайские скифы. Игра прошла в дружеской атмосфере и подарила участникам много новых знаний. 10 апреля в Тамбове состоялась 30-я отчетно-выборная конференция Тамбовской региональной организации ВОС. В ней приняли участие 29 делегатов от 8 местных организаций. Гостей в видеоформате поприветствовал президент ВОС Владимир Сипкин. Делегаты высоко оценили работу организации за 5 лет, реализованы грантовые проекты, проведен фестиваль «Салют Победы», оказана помощь в реабилитации и санаторно-курортном лечении. Председателем Тамбовской РОВОС избран Михаил Владимирович Смолянинов. 22 апреля в Москве в музее Николая Островского открылась инклюзивная тактильная выставка «Прикоснись к истории победы». Экспозиция рассказывает о подвиге незрячих слухачей блокадного Ленинграда. Все материалы адаптированы для людей с нарушением зрения. Тактильные карты, шрифт Брайля, тифлоспектакль с реальными звуками самолетов. Выставка работает до 31 мая. 27 апреля дистанционно прошел Всероссийский кубок ВОС КИСИ для регионов Сибири и Дальнего Востока. В нем участвовали 15 команд из 11 региональных организаций. Первое место заняла команда «Тактильные и активные» Хабаровской РОВОС. Второе место разделили команды 62-я «Параллель» из Якутии и «Единство разума» из Кемеровской области. Поздравляем всех участников и победителей! 24 апреля в Курской области подписано соглашение о взаимодействии между Курской областной организацией ВОС и Министерством экономического развития, занятости населения и туризма Курской области. Документ подписали председатель Руслан Тихонов и министр Левон Осипов. Соглашение направлено на содействие занятости и профессиональной адаптации инвалидов по зрению. Редакция Радио ВОС приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире Радио ВОС.
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: Медиа ВОС представляет «Открытый диалог».
5: Ну что, дорогие друзья, всем здравствуйте. Мы продолжаем цикл программ, которые называются у нас «Открытый диалог». В этих программах мы общаемся с представителями структуры ВОС и общаемся на различные темы в формате живой беседы. Сегодня программу «Открытый диалог» проведут для вас начальник отдела культуры и спорта аппарата управления Всероссийского общества слепых Ярославна Буслакова.
6: И Александр Карпачев, начальник пресс-службы ВОС.
5: И сейчас мы хотим представить наших сегодняшних гостей и озвучить тему, на которую мы сегодня будем разговаривать.
6: Андрей Владимирович Мочалин, генеральный директор культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОС. Хайлединов Анатолий Николаевич, заслуженный работник культуры Российской Федерации, ветеран труда, художественный руководитель КСРК ВОС. Смирнова Людмила Николаевна, начальник организационно-методического отдела КСРК ВОС. И еще один представитель КСРК, Сергей Васильевич Пищальник, начальник отдела по реабилитационной работе по Москве и Московской области. И сегодня также к нам из Пермского края присоединяется директор Пермского культурно-спортивного реабилитационного центра ВОС Юлия Федоровна Гельбич.
5: И сегодня наша беседа пойдет непосредственно про культуру, про то, как незрячие люди занимаются творчеством и несут это творчество, собственно говоря, в массы.
6: Ну, если говорить языком более правильным таким, речь пойдет у нас о социокультурной реабилитации. 2025 год юбилейный, 100 лет Всероссийскому обществу слепых. Год очень был насыщенный, и хотелось бы об этом поговорить поподробнее. Я, наверное, задам свой вопрос для начала Андрею Владимировичу. Если бы вам было нужно выделить каких-то 2-3 самых знаковых переломных мероприятия в этом году, которые действительно показали рост, сплоченность нашего общества слепых, то какие это были мероприятия и почему?
7: Друзья мои, прежде всего хочется сказать о фестивале самодеятельного народного творчества инвалидов по зрению «Салют Победы». Он шел у нас с 23 по 25 год, и результаты, которые были показаны, они рекордные. Действительно, нам удалось добиться рекордного количества участников, рекордного количества зрителей. Коллеги на этом еще остановятся, потому что это в этом большая заслуга нашего отдела культуры во главе с Анатолием Николаевичем. И тот факт, что «Салют Победы» достиг таких выдающихся показателей, он говорит, во-первых, конечно, о том, что патриотический настрой наших людей, он с годами растет, а вкупе с правильной постановкой работы, с правильно выстроенной методикой, в целом мы достигли замечательных результатов, которые нам до сих пор, эти вершины были недоступны. Далее хотелось бы остановиться на Всероссийском реабилитационном конкурсе «ВОС. Наша региональная просто уникальная», который тоже, в общем, новый формат для нас относительно, потому что он создан был к столетию Всероссийского общества слепых. 3 фестиваля у нас прошло, в которых участвовала 31 региональная организация. И был честный и правдивый, яркий рассказ про свою работу. Каждый регион представил свои достижения в сфере социокультурной реабилитации. Это было очень интересно, дало нам возможность посмотреть, как развивается социокультурная реабилитация в регионах. Третье мероприятие, я бы, конечно, отметил Всероссийский фестиваль ВОС «Эстрадный калейдоскоп», в котором приняли участие авторы, незрячие авторы, слабовидящие авторы, поэты и композиторы. И здесь тоже было большое количество номинантов, было 28 региональных организаций, 50 тысяч просмотров. Безусловно, этот жанр нашел своего слушателя, он развивается активно во Всероссийском обществе слепых. Ну и, конечно, наверное, следует отметить те мероприятия, которые у нас прошли, наши военно-патриотические мероприятия, я чуть попозже на них, наверное, остановлюсь, в которых нам удалось совместить яркую военно-патриотическую составляющую, включающую в себя возложение цветов, и военно-патриотические концерты, в которых принимали участие как инвалиды по зрению, так и приглашенные артисты. В целом это, безусловно, дало импульс и для регионов, которые тоже применили наши методические разработки. И в целом вот этот юбилейный год, ну, как нам сейчас вот кажется, он ознаменовался значительными успехами как в региональных организациях в работе по социокультурной реабилитации, так и КСРК ВОС. Но мы старались сделать для этого все возможное.
5: Сразу хочется вернуться к мероприятию, которое, к одному из, наверное, самых ярких мероприятий, которое вы упомянули, это «Салют Победы». И у меня сейчас, наверное, вопрос будет к Анатолию Николаевичу, который являлся непосредственно самым, наверное, основным наблюдателем всех вот этих вот...
6: И организатором
5: всех вот этих, да, мероприятий. И, Анатолий Николаевич, вот расскажите про самые яркие и неожиданные, может быть, для вас открытия данного фестиваля.
8: Спасибо. Я, наверное, начну все-таки чуть-чуть с истории, потому что надо все-таки, наверное, вспомнить те самые начальные годы, когда фестиваль этот только задумывался, когда мне посчастливилось быть в оргкомитете этого первого фестиваля, который проводился в 1976 году, началась его подготовка. И вот с этого времени мы проводим фестиваль «Салют Победы». Этот фестиваль, он имеет общее название с фестивалем, который проводится по всей России, по всей нашей стране. И эти фестивали самодеятельного творчества, конечно, относятся не только к инвалидам по зрению или другим категориям нозологии инвалидов. Это, конечно, безусловно, фестиваль всего народа. И он проводится везде и повсюду. Но мы одновременно, так сказать, назвали этот фестиваль общим названием только потому, что имеем надежду, и сейчас его еще не потеряли, что наш фестиваль «Салют Победы» будет проходить, и наши участники фестиваля «Салют Победы» нашего фестиваля будут принимать участие в фестивалях, которые проходили по другим регионам, в конце концов, и наряду со всеми зрячими. И мы этого частично добились. Есть регионы, которые из раза в раз за все эти годы принимают такие участники. Вот к ним относятся вот к таким регионам, например, Урал. Там это давным-давно проводится, и там наши незрячие участвуют наряду со зрячими и наряду с другими инвалидностями. Понимаете? И там это общий праздник. Но тем не менее наш фестиваль «Салют Победы», он существует еще и отдельной своей жизнью, потому что вот это понятие, социокультурная реабилитация, о которой мы сейчас поговорили, в самом начале скользнули по нему, по этому названию, оно до сих пор еще во многом находится в тумане. К сожалению, это так. Много лет мы об этом говорили. Книга Ломакина вышла в 2002 году по этой тематике, по социокультурной реабилитации. Я ее буквально на днях по необходимости и по заданию аппарата правления присматривал, и я нашел там такую смутную характеристику и смутную формулировку понятия социокультурной реабилитации, что чувствую просто необходимость, и мы все это чувствуем, и я думаю, руководство аппарата управления чувствует такую необходимость все-таки разобраться с этим вопросом более тщательно и более досконально, что называется, относительно к незрячим людям, потому что это вопрос вопросов, и из-за этого мы сейчас много, я вот не зря сказал о том, что не везде нас еще даже в «Салюте Победы» принимают наряду со всеми зрячими. Так что это отдельное, так сказать, мое вступление. А сейчас, говоря об этом фестивале, я могу сказать, что мы наконец пришли к тому пониманию, что у нас есть две замечательные даты, которые мы обязательно отмечаем. Это победа в Великой Отечественной войне. И это всегда входило в программу фестиваля «Салют Победы», поскольку название это общее, но тем не менее совпало еще и с огромной датой столетия Всероссийского общества слепых. Поэтому это было бы и есть, остаются две огромные даты, которые мы не могли не отмечать. Теперь что касается фестиваля «Салют Победы», который проходил. Все вы знаете, что было изначально задумано, что все регионы принимают в нем участие. Так вот, в нашем «Салюте Победы» уже мы пришли к тому, что почти все региональные организации, за исключением совсем малого количества региональных организаций, на уровне региональном, на втором этапе, принимали участие почти все региональные организации. Ну а далее, по выходу в зональный этап, там уже все зависело от творческой удачи, от того, как было подобрано все это дело. И не все региональные организации, безусловно, пришли на финал, на зональный этап, потому что не у всех там существует тот уровень, который требует выполнения на зональном этапе. Ну, и говоря уже в заключительном концерте, это было вот то, о чем там вопрос поставлен. Это, конечно, было одно из ярчайших мероприятий. Первые клубы зародились еще в начале 30-х годов, 35-34, вот эти годы, когда начали появляться первые предприятия, сразу же появилась так называемая наша художественная самодеятельность. Это люди находили, так сказать, свое отражение, свое творческое внимание, уделяли именно досугу своему, чтобы быть рядом друг с другом, получать общение друг с другом и так далее. Об этом можно много говорить, но тем не менее, вот эта тема, она осталась и здесь, и сейчас, и всегда, я думаю, будет присутствовать, потому что общение – это самое главное богатство для нас, незрячих людей. Спасибо.
6: Спасибо, Анатолий Николаевич. Да, я еще хотела немножко дополнить про «Салют Победы», потому что я была на трех финальных мероприятиях в Москве, в Ульяновске и в Красноярске. И хочу отметить такой подъем участников и творческий, и душевный, духовный такой. Мощные были мероприятия. На всех трех присутствовал президент Всероссийского общества слепых, который привнес, на мой взгляд, старое и новое, предложив сделать церемонию возложения цветов, традиционные на заключительных салютах Победы. И во всех трех городах прошли красивые акции возложения цветов с привлечениями администрации, с живой музыкой, очень все трогательно. Как вот, Анатолий Николаевич, вы же были на возложении у могилы неизвестного солдата. У многих возникает вопрос, тифлокомментатора в этот момент нет. То есть как вы, как человек, который ориентируется, привык ориентироваться на подсказки близких, да, тифлокомментаторов, семейных, так сказать. Как вы себя комфортно ощущали? Было ли все-таки, была ли возможность вот проникнуться этой церемонией возложения цветов, несмотря там на какие-то сложности?
8: Я думаю, что вот говорить так вот, что комфортно или некомфортно, вообще это не тема, потому что это праздник. Праздник большой, праздник всероссийский, всенародный. Поэтому, конечно, безусловно, это праздничное настроение, оно никуда не ушло и никуда не уходило. А то, что вот появились такие новые ритуалы, это, безусловно, имеет большое-большое такое значение, потому что людям это врезается в память. Потому что то, что было на одном, в том же Екатеринбурге, в Ульяновске, здесь, в Москве, и, в общем-то, это не могло не оставить своего теплого воспоминания. Потому что, когда тебе поручают класть цветы к памятнику, ты берешь на себя ответственность, и ты понимаешь, что ты представитель вот той части людей, которые являются гражданами России, находится возможность помочь, находится возможность... Там этого даже многие не замечали, не зрячие, зрячие. Просто шли, клали цветы, и люди понимали, их самосознание определяло то, что они участвуют в большой-большой народной такой вот акции, которые, незабываемые останется для потомков.
5: Так, мы продолжаем дальше. И у нас следующая тема уже касаемо непосредственно реабилитации через культуру. Реабилитация через культуру. Это звучит достаточно масштабно, но вот хотелось бы углубиться в этот вопрос. Как на самом деле, на практике для человека, который, например, никогда не пел, не танцевал, вот с чего начать ему свой творческий путь в учреждении культуры ВОЗ, и какую поддержку он должен изначально получить вот в этом процессе? Я не знаю, мы, наверное, сейчас этот вопрос адресуем Сергею Васильевичу, либо Людмиле Николаевне, вот наверное, к вам.
9: Я начну, если Людмила

0: двигается с места в карьер и сразу говорит, я хочу петь, или я хочу танцевать, или играть в театре. Ну и здесь проходит прослушивание, и, как правило, тоже человек в коллективе появляется. Ну и что в итоге человек получает? Естественно, сразу начинаются с людьми занятия. Стараемся находить индивидуальный подход, по крайней мере, на начальном этапе точно. Уровень подготовки у всех разный, у кого-то его вообще нет. И человек не обделен вниманием, под вниманием руководителей коллективов, начинает развиваться в той сфере, в которой он хочет, в своем темпе и по мере своих возможностей.
1: У нас сразу вот дополнительно, наверное, пойдет вопрос на эту тему. Он касается непосредственно уже проявления талантов. Да? Вот как, по вашему мнению, вот этот вот самый талант в человеке прощупать? Потому что иногда человек просто приходит, начинает пробовать в итоге. Ну, допустим, мы берем, к примеру, тот же самый театр, да, внутреннее зрение, когда люди просто приходят пробовать, в итоге в процессе раскрываются в настоящих, вот, не побоюсь этого слова, звезд сцены. Как вот этот вот талант нащупать и как вот дать правильный вектор этому процессу?
0: Ну, если говорить о театре, здесь отдельная история. На самом деле я всегда преклоняюсь перед работой режиссера театра, потому что приходят вроде бы, на первый взгляд, ничем не примечательные слабовидящие или незрячие люди, и вообще непонятно, как можно человека, у которого мало опыта в сцендвижении, к примеру, он в жизни плохо ориентируется, как можно его интегрировать в спектакль. И здесь это уже благодаря фантазии режиссера находится каждому участнику театра находится его роль, которая этого человека раскрывает, которая заставляет его развиваться, так сказать, не выходя из зоны комфорта, но и при этом, да, является каким-то двигателем. Если говорить о других коллективах, то талант здесь, ну, мне кажется, талантливого человека видно. И даже если он где-то и скромничает, то рано или поздно вот эта творческая сила, она его вытолкнет на поверхность, потому что человек не удержится и рано или поздно все равно себя проявит, скажет, я вот так могу, а я вот так могу. И как правило, наверное, талант, и вот он над скромностью рано или поздно преобладает.
1: Вот существует такой момент, что, допустим, вот в коллективах мы наблюдали, что категория возрастная абсолютно разная. То есть есть и энергичная молодежь, и мудрые представители старшего поколения. Вот в чем проявляется разница вот в подходах к творчеству? И есть ли у этих людей чему поучиться друг у друга?
2: Я не вижу особой разницы в подходах к творчеству, потому что как среди старшего поколения есть люди, которые любят просто пенки снимать, им главное прийти и сказать, ну, я и так спою, мне не важно, я там заниматься не особенно буду, но мне главное на сцену выйти, да все будет хорошо. И есть люди среди молодого поколения, которые, называется, совершенно не рвутся на сцену, совершенно не уверены, что они такие, как говорится, молодцы, и что они предпочитают даже процесс репетиции процессу концертному. Поэтому тут это уже зависит, мне кажется, от характера, а разница просто возникает из того, что люди выросли на разной информации. И они общаются с помощью разных, ну, скажем так, разного понятийного запаса. И если у них есть общая задача с людьми старшего поколения, задача сотворчества, задача выпустить какой-то творческий продукт, то они начинают просто эту информацию делиться, и рано или поздно возникает некая общая среда, основанная на общих понятиях, на общих представлениях о чем-то. Люди друг друга нормально понимают, совершенно спокойно двигают вперед то дело, в котором они заинтересованы.
3: Смотрите, вот Сергей Васильевич у нас только что из молодежи пришел, да, его коллектив все-таки артистки в таком серьезном уже возрасте, в большинстве своем. И его приход, он придал импульс их развитию как коллектива и личному развитию просто

0: стало заметно, как его артистки помолодели на глазах, как они повеселели, как стали двигаться. Вот про то, что говорил Людмила Николаевна, вот эта синергия, да, мудрость, опыт и какой-то энергии такой молодой, она дает хороший эффект, и в этом мы видим как раз перспективу нашего развития. Привлекать молодежь, но и, безусловно, отдавая дань уважения старшему поколению, которое уже достигло определенных творческих высот. А вот все вместе – это как раз залог успеха развития и коллективов, и всей нашей организации в целом.
1: Спасибо большое. Андрей Владимирович, к вам вопрос. Тематические ваши концерты, посвященные Великой Отечественной войне, ваш проект. Расскажите, с какими сложностями столкнулись при подготовке? Как планируете продолжать этот проект? Вообще, какая команда работала над этим проектом?
2: Да, потому что, насколько мы помним, там были достаточно серьезные ресурсы задействованы. Это было и костюмированный вариант, это и видеоряд, и живое исполнение песен, и плюс это каждый вот этот вот концерт, он был приурочен непосредственно к какой-то истории привязан. Вот расскажите, пожалуйста, про это подробно.
0: Действительно, идея изначально, ну, если говорить об этом проекте, назовем его, да, безусловно, конечно, заключалась в том, что наши мероприятия в той или иной степени были привязаны к историческим датам событий Великой Отечественной войны, сражений, которые оказали значительное влияние на ход Великой Отечественной войны. И здесь, безусловно, работал весь коллектив. Здесь действительно были задействованы практически все наши ресурсы, и творческие, и материально-технические. И привлекали мы достаточное количество партнеров. И вот здесь, наверное, была самая большая сложность сложить эти усилия всех этих разных структур в одном проекте, потому что вот к добавлению к тому, что Саша уже назвал, можно сказать, у нас еще и была полевая кухня, как правило, еще у нас была интерактивная выставка оружия времен Великой Отечественной войны. Все это, безусловно, создавало такую ауру соучастия, ауру совместного празднования и совместной грусти о погибших, и это выражалось и в церемониях возложения, и пронзительное возложение в Оржеве было, когда Владимир Васильевич принимал участие. Было холодно, дул ветер, то есть это была зима, и грандиозный памятник, который там стоял. И церемония сама прошла скромно, но по вот духу, который витал в это время над участниками, ну и остальные возложения, конечно, которые тоже были сложные по логистике, потому что в Москве возложение – это, безусловно, уже и полиция здесь, и знаменная группа привлеченная, и, в общем, много было сложностей. Транспорт, стоянки и так далее. Да, ну вот и здесь у нас, и в Кремле все через это прошли. Но тот эффект, который моральный, такой патриотический, воспитательный эффект, который оказали эти мероприятия на зрителей, его трудно переоценить. И надо сказать, что я был положительно, так сказать, удивлен, потому что я думал, что все-таки люди, часто мероприятия зимой у нас проходили, и будут сложности, но нет, народ с большим увлечением принимал, несмотря на все трудности, принимал участие в наших мероприятиях, в этих возложениях было видно, как люди с какой душой, как трепетно они относятся к нашему, к нашей истории, к нашему боевому прошлому. И, конечно, мы продолжать этот проект будем. Вот уже Анатолий Николаевич частично это затронул, пятилетний цикл. И действительно, каждый год у нас это юбилей того или иного памятного события Великой Отечественной войны. И я считаю, что наш долг, как базовое учреждение Всероссийского общества слепых по реабилитации, он заключается в том числе и в непрерывном воспитательном воздействии, и в том числе и в основном сейчас на молодежь. И мы можем и должны эту традицию продолжить и отмечать великие даты великих побед в нашей Великой Отечественной войне нашими мероприятиями. Мы что-то не успели провести, вот у нас Волгоград остался, мы из-за пандемии его пропустили, но мы обязательно восполним то, что мы пропустили, и продолжим серию наших мероприятий, посвященных памятным событиям Великой Отечественной войны. И я уверен, что мы при этом, да, мы применяем различные и интерактивные формы, применяем информационные технологии, используем видеоряд по возможности. В общем, будем стараться делать все, чтобы эти мероприятия прошли на высоком организационном и художественном уровне. Я считаю, что это крайне важно. И внутри руководства Всероссийского общества слепых Владимир Васильевич, он нашу идею поддержал тогда изначально, и я не сомневаюсь, будет поддерживать ее и впредь.
2: А свяжите, пожалуйста, в памяти вот та шикарная трилогия, которую мы наблюдали вот как раз под вашей эгидой в КСРК. Это вот команда «Джек». И вот напомните мне еще про «Дальний Восток». Вот было три шикарных вот концерта, которые именно вот про каждую историю вот в отдельности.
0: Да, «Битва за Москву». Да, вот это вот, да, да, три больших концерта, в которых вот принимали участие практически все здесь находящиеся, потому что весь коллектив творческий, КСРКовоз, на его основе создавались эти творческие истории. Мы действительно, ну, делали такие композиции, наполненные смыслом, подключали регионы. Во всех трех мероприятиях принимали участие регионы. Принимали участие и наши друзья из Белоруссии, и Китая. И мы, безусловно, это будем продолжать, эти традиции, постараемся разнообразить формы, постараемся искать регионы, которые поддержат нас. А у нас впереди еще много-много таких мероприятий. Я надеюсь, что с освобождением наших российских регионов нам удастся провести мероприятия, посвященные, ну, например, освобождению Донбасса. Я уверен, что Донбасс будет освобожден в обозримом будущем, и мы сможем уже поднять наш флаг уже и над освобожденной территории Новой России.
2: Хотим спросить следующее. Вот участники СВО, которые потеряли зрение в ходе боевых действий, которые теперь занимаются и принимают участие вот в вашей самодеятельности. Это отдельная, конечно, история. Вот как вы считаете, что им дает вот повод для творчества? Возможность отвлечься, может быть, переосмыслить пережитое или найти новый способ общения с окружающим миром?
0: Прошедшие через СВО, ну, это, как правило, плюс-минус достаточно молодые люди, которые вот так вот внезапно, лишившись зрения, лишились в том числе опоры в жизни и веры отчасти в себя. И вот здесь вот поддержать человека, дать ему прежде всего это, дать ему веру в себя, дать ему веру в то, что он не один, что рядом с ним друзья, которые не оставят его в трудную минуту. Это важно, потому что, безусловно, у многих из них сложности с семейным положением, которые в результате этих ранений возникли. И государство сейчас поддерживает ребят, достаточное, в общем, количество помощи и медицинской, и финансовой, но оказать ему поддержку, вот этому раненому солдату, который проходит реабилитацию, именно социальную, дать ему возможность встать в коллектив, встать на сцену с микрофоном рядом со своими друзьями и вместе с ними исполнить произведение то или иное, еще лучше свое. Это, конечно, такая сверхзадача, и мы не можем пока похвастаться каким-то колоссальным охватом. Ребята только приходят, еще не так их много. Не все, конечно, из них сразу готовы как-то принимать участие и петь, но то, что мы вот видим, мы понимаем, что для многих из них это шанс найти себя вот в этой новой жизни, и главное понять, что эта жизнь есть, она впереди у них долгая и вполне может быть полноценной, удачной и счастливой. Да, для этого надо предложить и ему усилия, и нам усилия. Это долгий путь, мы еще находимся только в начале, но мы, безусловно, будем идти по нему и считаем, что это, конечно, одна из основных наших задач сегодня.
1: Спасибо. Ну, у нас сегодня в студии, так можно сказать, корифеи все, Анатолий Николаевич, Людмила Николаевна, Андрей Владимирович, вы отработали огромное количество лет в сфере ВОЗ и КСРК конкретно. Но сегодня у нас есть еще молодой руководитель учреждения культуры из Перми, Юлия Федоровна Гельбич. Ну, Юлия Федоровна, вы в ВОСе-то побольше, чем с апреля 25 года, как стали руководителем. Что для вас социокультурная реабилитация, как вы себе это представляете? И, ну и расскажите немного о специфики, наверное, работы вашего пермского КСРЦ в этой сфере?
3: Ну, знаете, это достаточно сложный вопрос именно про социокультурную реабилитацию, потому что все-таки, ну вот я не успела высказать про СВО, да, сейчас...
1: Да, можете продолжить тему, конечно.
3: Ребята приходят, и это достаточно тяжелая тема, потому что у каждого по-разному проходит все-таки период принятия этой ситуации, да, то есть когда ты был... много лет абсолютно здоровыми, потом резко либо инвалидность, и это либо отсутствие зрения, либо это частичная потеря, это очень тяжело принять психологически. Но как раз если рассуждать с той точки зрения, чем мы можем похвастаться, то это как раз разнообразием различных мероприятий и кружков под именно любую категорию людей. То есть у нас помимо творчества и спорта достаточно много всего интересного. То есть вот сейчас на протяжении 5 месяцев у нас действует такой кружок, как кухня. То есть это то место, это полностью адаптированная кухня под незрячего или слабовидящего человека, где как раз наш преподаватель учит готовить незрячих, то есть как определять продукты, как пользоваться той или иной техникой, в каких пропорциях, как это правильно измерять, чтобы любой человек это мог принести себе домой. Для чего мы работаем? Для того, чтобы показать ту или иную работу, и чтобы человек это унес с собой, хотя бы какую-то частичку этого. Вообще многие те же ребята, которые пришли с СВО, они чаще всего до того, как стали и получили инвалидность, они занимались спортом. Вот как раз у нас только вступил мужчина, ему 45, и вот он после СВО пришел, у него полностью потеря зрения. И так совпало, что у нас сразу же был турслет. И он на него попал. То есть для него вообще было удивительно, что человек без зрения может вязать узлы, бежать трассу, грести на катамаране, перестегивать системы, румары. То есть для человека это было новшество, потому что все-таки в нашем обществе стереотип инвалида, и он существует. И, к сожалению... Я думаю, что как раз именно полностью инклюзия, вот она сейчас только начинает входить в нашу жизнь. То есть здоровый человек только сейчас начинает принимать человека с инвалидностью как неотъемлемую часть этого общества, без которой уже ну никак наше общество существовать не будет. Я думаю, что лет через 10 как раз и поменяется менталитет людей, и люди станут воспринимать более-менее... нормально, без колкостей, точно так же инвалида, как обычного человека. И вот как раз, возможно, здесь и социокультурная реабилитация поможет, только потому что, ну, опять же, чем мы отличаемся от других, да, у нас полностью инклюзия. То есть все наши мероприятия и часть кружков могут посещать как здоровые люди, так и люди с другими нозологиями. То есть как раз чтобы показать и доказать, что между нами нет барьеров. Мы все абсолютно одинаковые, мы все равны, у нас одинаковые права, обязанности. Понятно, что интересы в жизни могут отличаться, да, а так мы абсолютно равные. То есть вот как раз здесь, возможно, в социокультурной реабилитации и идет разграничение того, что каждый человек может выбрать, чем себя занять в жизни. То есть чем больше спектр как раз именно услуг, кружков и каких-либо занятий, тем выше шанс, что человек быстрее раскроется и найдет свое предназначение.
1: Хорошо, спасибо. Если еще говорить о вашей работе как руководителя, получается ли у вас удерживать молодых, активных сотрудников в вашем коллективе? Мы все понимаем, что вопрос финансовый очень сложный, непростой. Вот. Как у вас обстоит дело в коллективе?
3: Большинство из нас работает за идею.
1: Энтузиазисты.
3: Просто не остается выбора. Очень хочется, во-первых, принести что-то новое. Очень хочется замотивировать именно людей приходить к нам. Хочется, чтобы, во-первых, наш дворец стал местом притяжения, чтобы хотелось сюда вернуться и на какие-то концерты, и на какие-то мероприятия. И как раз если вести диалог именно о сотрудниках, то люди тянутся к людям, люди идут на людей. Я думаю, что все-таки благодаря тому, что у нас разноплановость, и мы рады видеть всех, люди поэтому и держатся. То есть у нас получилось так, что достаточно сильно омолодился коллектив, но мы не попрощались ни с кем из старых кадров. Мы его просто глобально расширили, назовем это так. И получается, что вот как раз опыт прошлых, да, людей, которые работали, он перекладывается так или иначе на новых сотрудников. А новые сотрудники как раз приносят какую-то изюминку в то или иное мероприятие, и получается, что мы друг у друга учимся. И это достаточно хороший и сильный баланс. Ну, во-первых, как для новых сотрудников, так и для старых, да, потому что, ну, в любом случае мы друг от друга все можем черпать вдохновение. То есть вот я сейчас даже уже не вспомню месяц, потому что этих мероприятий очень много, но как раз вот получилось, ну, на примере вот всего этого, у нас кто-то из уже взрослого поколения, кто давно работали, увидели где-то информацию о том, что в городе у нас начинаются концерты при свечах. И в любом случае человек с инвалидностью, ну, допустим, там раз в месяц не сможет себе позволить тратить 3000, чтобы сходить на этот концерт с условием того, что он еще и не увидит всю эту красоту, все эти свечи, там 3000, 1000 свечей. И вот мы как раз, когда рассуждали на эту тему, потом так получилось, что нам тоже дали сколько-то билетов, мы сходили, мы подумали, а почему бы не попробовать это перенести
1: на свой концерт?
3: На нашу, да, площадку, чтобы понять, насколько будет это интересно разной категории, да, людей, разной, как раз с разными нозологиями, включая как раз нашу специфику, это незрячих и слабовидящих. И у нас концерт прошел с успехом. У нас 405 посадочных мест. У нас некоторые люди стояли в проходах у дверей, потому что им не хватило места.
1: Ну, а как вы использовали работу тифлокомментатора, или это было в тексте ведущих?
3: Как раз на первом мероприятии мы не стали звать тифлокомментатора, чтобы вообще посмотреть механику этого концерта, чтобы понять, насколько будет востребован этот человек. Но вот как раз ведущий, он и описывал, сколько свечей стоит, плюс-минус, как они расположены. И раз это все равно был концерт при свечах, то у нас был только вокал. Мы поговорили с нашим тифлокомментатором, она, в принципе, сказала, что вот такой концерт, когда просто концерт, достаточно слов ведущего, который описывает происходящее на сцене именно в свечах. Но я бы прописала как раз вот сюда, мы же все равно учимся все на своих ошибках. Пока ты не сделаешь, ты не поймешь, что ты сделал так, что не так. Я бы в текст ведущего, скорее всего, просто бы еще включила хотя бы описание, например, наряда, в котором выходит артист и будет исполнять сейчас песню. То есть помимо объявления, что на сцену выходит тот-то, тот-то, с тем-то, с таким-то произведением, еще бы описала, пока человек выходит и началась музыка, в чем он к нам вышел.
1: Да, мне кажется, это можно включить в текст ведущего, если вы не привлекаете тифлокомментатора. Спасибо, Юль Федоровна. О планах мы поговорим чуть позже.
2: Сейчас мы вновь вернемся к представителям КСРК. И вопрос следующий. Гаджеты и цифровые технологии сегодня. Как современные технологии, смартфоны, программы озвучки, специальные приложения изменили творческий процесс для незрячих и изменили ли? Стало ли им проще учить тексты, осваивать, может быть, какие-то музыкальные навыки, не говоря уже о том, что имеет свое отношение к ориентированию в пространстве?
4: Ну, это, наверное, как раз напрямую касается меня. Я опять вернусь к своему коллективу. У меня в основном люди более старшего возраста, но все активно пользуются современными смартфонами, диктофонами и другими техническими средствами реабилитации, которые на данный момент у нас есть. И если говорить о творческом процессе, то да, телефоны очень-очень хорошо, смартфоны современные помогают нам быстрее учить текст. Это нет необходимости переписывать текст по Брайлю, я его присылаю в чат, в общий, и к репетиции уже люди приходят с выученным текстом. Я записываю на диктофон партии, опять же отправляю их в чат, и на ближайшей репетиции у меня коллектив уже примерно знает, что это за партии, примерно они их даже выучивают, мне остается только уже вносить какие-то коррективы, ну и да, в дальнейшем уже эта работа долгая, это чистка партии, это спевки. То есть, опять же, вот смартфон упрощает очень в этом плане жизнь. Ну, про ориентирование это, я думаю, всем давно известно, да, что навигационные программы в смартфонах, они работают довольно-таки неплохо, и до последних событий незрячие и слабовидящие люди активно пользовались навигаторами. Сейчас, конечно, особенно в крупных городах, этот процесс немножко сложнее, но тем не менее все равно навигатор всегда приходит на выручку. И, в общем, ну, возможности смартфонов, они, конечно, открывают перед незрячими слабовидящими людьми огромные возможности, в том числе и творческие.
2: Продолжим. Я вот хотел бы сейчас к Анатолию Николаевичу обратиться. Вот мы все прекрасно помним времена, когда отдачу публики мы могли ощутить только по нахождению ее непосредственно в зале, да, во время мероприятия. Сейчас же в тот самый век интернета и цифровых технологий есть возможность делать прямые эфиры. Вот я точно знаю, что Анатолий Николаевич очень внимательно к этому процессу всегда относился и относится. И вопрос следующий. Чувствуется ли обратная связь от зрителей из других городов, с регионов, да, которые раньше не могли быть причастны к тому или иному событию, которое проходит на площадке того же самого КСРК?
0: Спасибо, Саша. Мы с тобой, наверное, синхронно думаем, потому что когда только что сейчас говорил Сережа о гаджетах, обо всем остальном, я думал, что да, эта тема очень важна и нужна, но самая главная тема, это которую я в свое время имел смелость 7 почти лет тому назад поднять на совете директоров присутствие Владимира Васильевича Сипкина. И 7 лет назад меня просто не поняли и отложили этот вопрос до следующих времен. Директора сказали, об этом надо подумать. Это было 7, почти без малого 7 лет назад, и тема была отклонена. И теперь, слава богу, что мы пришли к этому пониманию, но я хочу сказать немножко о другом. Мы все это видим, мы все это понимаем. Я могу с огромным удовольствием, с огромным удовлетворением сказать, что, например, Ахинская организация на севере Сахалина теперь транслирует свои передачи. Северо-Сахалин, это даже не Южно-Сахалинск, это Северо-Сахалинская область, понимаете? Они оттуда делают свои передачи. А где-нибудь вот там в Смоленске или еще где-нибудь дальше, в том же Дагестане, сидит человек и смотрит, что происходит на Сахалине. Еще 5 лет назад мы просили людей подумать о том, что надо организовать трансляцию. Но немного регионов сегодня, где-то процентов 45-50, и то с натяжкой, включились в эту работу. Все остальные считают, что им это не нужно. Это я отвечаю на этот вопрос. Поэтому я еще раз призываю тех, кто меня слышит, и тех, кто еще услышит, о том, что помогите нам с этим. Это вопрос, который надо решать еще вперед долгие годы. Пока мы не получим соответствующего оборудования, пока мы не обучим людей, пока мы не научим людей транслировать там себя на местах, мы не будем знать о том, что происходит даже в соседнем регионе. И пока мы не воссоздадим совет по культуре новую, пока мы не организуем вот эту активность людей, к сожалению, это будет пробуксовывать. Хотя еще раз огромное спасибо и центральному управлению, и особенно вот ребятам, которые, Саша, тебе и твоему аппарату, и всем вам, кто занимается и помогает нам заниматься этим делом, и КСРК людям, нашим айтишникам, потому что они нам помогают тянуть этот огромный ВОЗ. Но пока это ВОЗ, Понимаете, не от слов всероссийского общества слепых, а вот тот тяжелый воз, который нам приходится вести.
1: Спасибо, Анатолий Николаевич. Важную тему вы подняли. Трансляции наших мероприятий, онлайн-трансляции, чтобы все могли в любой момент подключиться с разного региона и посмотреть, и быть ближе, знать о том, что происходит в соседнем регионе, научиться, может быть, какую-то идею подсмотреть.
2: Но я, в свою очередь, думаю, что после того, как выйдет у нас вот эта программа, которая потом пойдет во все регионы рассылкой, данная тема уже будет намного ярче освещена для всех, и многие ее услышат. И я надеюсь, что это возымеет свой результат, Анатолий Николаевич. Будем надеяться и рассчитывать на это.
3: Вообще, трансляция – это идеальный механизм работы в плане того, что все мероприятия, они уже кем-то когда-то были созданы. Ты можешь посмотреть, как работают другие регионы, переписать что-то на себя.
1: Ну и делиться, не замыкаться внутри себя, своего региона, а видеть, что происходит, чем живет ВОЗ, да? Поэтому Анатолий Николаевич очень важную тему поднял. Людмила Николаевна, еще вопрос. Вернемся к специфике работы с незрячими в творческих коллективах. Вот Сергей Васильевич, я напомню, хор «Русской песни», девушки такие взрослые. У вас приблизительно среднего и чуть старшего, да, возраста коллектив, шоу-группа «Премьер». Это вокальный коллектив, который при этом еще и танцует. Вот специфика работы с незрячими, как вы справляетесь? Помогают ли вам здесь какие-то гаджеты, какие-то наработки за такое количество лет? Вы много работаете в этой сфере. Поделитесь какими-то секретами, особенностями, может быть, для начинающих руководителей коллективов.
5: Ну, действительно, тема такая достаточно сложная, и не все в течение вот этих лет удалось все-таки удержать, чтобы хотелось удержать. У меня, к сожалению, сейчас прибавилось количество людей с первой группой, поэтому стало сложнее работать. Изначально, конечно, мне было очень важно, чтобы это было что? Во-первых, чтобы это был действительно синтез жанров, и чтобы человек, который ко мне пришел, он действительно и пел, и танцевал, и чтобы вот эти навыки, как говорится, были у него ну, под рукой, да, потому что не может вокалист выходить на сцену, особенно эстрадник, и не двигаться, это, ну, это несерьезно, по теперешним требованиям вообще несерьезно. Плюс вторая как-то тема была, это вот именно то самое сотворчество. И что важно у меня всегда, это первое, с чего начинается действительно вот какой-то номер, какой-то шаг вперед мы делаем всегда через то, что мы обсуждаем, нравится ли нам музыкальный материал, хотим ли мы вникать в тот танцевальный материал, который я предлагаю под него подкладывать, как будет выглядеть костюм, кто что может сделать к этому номеру. Опять-таки, вот собрать все вот эти вот навыки с людей, которые ходят в шоу-группу, не основные навыки пения и танца, да, а что-то еще. То есть так, чтобы каждый чувствовал себя ну, ценным человеком, без которого нельзя обойтись. Вот один из, наверное, таких вот моментов для меня очень важных.
0: Я добавлю, вы знаете, вот мы проводили, когда сейчас 14-го у нас был, 4-го было открытие сезона, и у нас шоу-группа «Премьер» работала на танцевальной программе вместе, ну, в одной, как в одном как бы мероприятии, да, с такой, с относительно молодой группой «Яркие созвездия». И я, честно говоря, немножко переживал за шоу-группу «Премьер», потому что, ну, и репертуар так у них был вроде бы, но был очень приятно удивлен, когда шоу-группа «Премьер» представила новую программу, веселую, танцевальную, с новыми песнями, новыми движениями. И вот это тот подход, который вот сейчас вот Людмила Николаевна обозначила, это, ну, полная реализация творческих возможностей каждого участника, соединенные в какую-то общую идею, вот, которую Людмила генерирует. И вот, на мой взгляд, у них получается развиваться и как коллективу, и отдельно солистам и участникам этого коллектива. Поэтому я так даже, в общем, возгордился, да, то, что у нас есть вот такой коллектив, которому много лет, который работает в традиционном жанре, но тем не менее находит новые подходы, новые песни, новые решения. Поэтому это не просто так слова, да, это реальная работа, которая находит своего слушателя и зрителя.
5: Я добавлю по поводу гаджетов, коль уж мы, как говорится, об этом заговорили. Да, вот то самое волшебное слово, которое произнес несколько раз Сергей, это чаты. Это, конечно, великолепная помощь в организационной работе. Да, кроме того, что это ускоряет очень серьезно донесение информации до членов коллектива. То есть это позволяет гораздо быстрее, ну, можно сказать так, всех построить, ввести в курс дела, что-то между занятиями решить, разрулить, переслать какие-то материалы, которые люди должны освоить. У кого-то что-то потерялось, у кого-то что-то есть. Зачастую не подозреваешь. Кто-то хочет обсудить пришедшую в голову идею. То есть все это очень серьезно помогает. Но я уже не говорю о том, что мы в последнее время делаем так, что я снимаю для танцевального, например, занятия какие-то ролики, которые, опять же, выкладываются в этот чат. И те, кто могут это смотреть, они приходят, они смотрят это, они приходят на занятия уже подготовленные. И что мне, вот, собственно говоря, очень помогает в моей группе, это то, что у меня, кроме того, что я всегда могу надеяться на то, что человек более видящий, скажем так, со второй группой, спокойно по моей просьбе или по собственной инициативе возьмет отстающего, отведет его, как говорится, в сторону, если данная часть занятия, которая идет у меня, не касается его, и поможет ему догнать, что-то доучить, что-то объяснить более подробно, потому что человеку, например, с первой группы, конечно, осваивать движение гораздо сложнее, объяснять их гораздо дольше, то есть чисто, как говорится, вербально даже на это уходит очень большое количество времени. Поэтому я просто вот благодарна своим ребятам за то, что это вот идет такая, ну, поступенная, наверное, да, передача информации, когда все помогают педагогу, руководителю вот достигать той общей цели, опять же, о которой я говорила.
3: Смотрите, вот сейчас говорили про технологии, про чат и как раз про проблему с трансляциями. И тут как раз я сказала, что это идеальный инструмент. А если попробовать объединить все наши региональные организации и дворцы в один чат по одному представителю, и чтобы там каждый... Вот у меня, например, завтра будет концерт, я скинула туда ссылку. Тому, кому интересно, он в любом случае будет смотреть. Но это повысит информативность каждой группы, если мы уже хотя бы 81 человек в чате посмотрят эту запись. Допустим, я не всех знаю, я не могу, да, у кого-то конкретно спросить про какое-то мероприятие. А здесь, посмотрев, например, как какой-то город провел какое-то мероприятие, оно меня заинтересовало, и я как раз бы хотела его перенести в свой регион, я уже напрямую могу написать этому человеку, не в чате, потому что, скорее всего, 80 человек вообще не заинтересуются этой темой, да, а непосредственно написать организаторам.
1: Личные сообщения, да.
3: Да, и сразу же уже узнать и о том, с какими проблемами столкнулись, сколько было бюджета затрачено, что еще было сделать, и я уже перемоделирую и могу сформировать, ну, как бы другое мероприятие под себя, но по основам кого-либо. Про конкурс красоты, что почему сложно сюда приглашать здоровых? Потому что когда мы только начали прорабатывать эту тему, наши все здоровые девочки сразу же сказали, что мы не будем, это не то соревнование, где можно поставить в один ряд здорового человека с инвалидностью. Мы здесь заставляли участвовать, вот и положу руку на сердце, мы заставляли здоровых девчонок участвовать в этом мероприятии. В прошлом году никто из здоровых не захотел, потому что многие считают, что это неуважение стоять именно в конкурсе красоты на одном уровне с девочками с разными нозологиями. То есть пропадает именно здравая конкуренция в этом плане. Это могут быть любые конкурсы, где могут участвовать, но не конкурс красоты. Про как раз привлечение других регионов. Вот смотрите, мы сейчас... Чтобы этот вообще конкурс красоты стал неким нашим продуктом, который мы у себя организуем, нужно вначале набить хорошие шишки на коленках. учесть все нюансы, чтобы тиражировать его на всю Россию и приглашать уже участниц всей России, мы должны продумать каждый момент, каждый нюанс. Даже 3 года, 4 уже, получается, организуя это мероприятие, у нас очень много косяков. А хочется показать как раз уже что-то красивое, что привлекало бы и дальше. А вот в следующем году мы планируем, что все-таки турслет, который проводится у нас, на который мы приглашали Наталью Паницкую, и она осталась в восторге, мы уже хотим предложить близлежащим регионам хотя бы к нам присоединиться. То есть совсем рядом с нами Челябинск. Они тоже у себя проводят турслеты. И им эта тема интересна. То есть мы пытаемся узнать у регионов, кому было бы комфортно к нам приехать и поучаствовать. То есть вот ту же Казань, но у нас локация не очень друг другу удобная по, как это правильно сказать-то, потому что добраться, оттащить с собой все снаряжение с какого-то далекого края, сами понимаете, что это тяжело. У нас на наш турслет собирается 100 участников, то есть это только наши с местных организаций. И обеспечить всех туристическим снаряжением, ну, к сожалению, это никак не получится. Это я просто привожу пример вот на подобии одного мероприятия. То есть все равно ты смотришь, чтобы это были близлежащие регионы. Если, например, даже по нашим местным организациям, я скажу, в интеллектуальных играх принимают участие не все, потому что все-таки интеллектуальное не всем, да, заходит. Но как раз, например, на турслет едет большинство, потому что люди за спорт. Здесь точно так же. Я вот какие положения вижу и раньше видела. Мы почти на все мероприятия ездили, ездим и будем ездить. Потому что достаточно разноплановые наши составы, и одним интересно одно, другим другое.
2: Хочу, наверное, подытожить, что в любом случае, несмотря ни на что, на какую-то похожесть, может быть, мероприятий, мы ни в коем случае никогда не были и не будем конкурентами, мы все делаем одно общее дело, и будем продолжать его делать дальше. И что хочется сказать, что с интересными людьми за интересные беседы время летит незаметно. И, собственно говоря, наше время, наша программа под названием «Открытый диалог» тоже подходит к своему логическому завершению. В свою очередь, что хочется сказать? Хочется, во-первых, сказать спасибо за уделенное время, что приняли сегодня участие в этом процессе. Отдельное спасибо каждому. Люба Федоровна, отдельно вам спасибо за то, что нашли время и подключились из региона к нам.
1: Я надеюсь, Александр, что это будет не единственная передача, посвященная социокультурной реабилитации в цикле «Открытый диалог». Хотелось бы, возможно, подключение и полномочных представителей президента, и членов рабочей группы по социокультурной реабилитации нашей. И, возможно, еще директоров не только КСРЦ, но и директоров дворцов культуры, которых у нас, Антон Николаевич, если не совру, порядка 40. Да, у нас также есть еще с вами прекрасный центральный музей ВОС и музеи в регионах, которые тоже занимаются социокультурной реабилитацией. Поэтому будем считать, что это такое начало, которая нам поможет не только общаться друг с другом, но и поднимать важные проблемы. Тут же, чтобы рождались какие-то интересные идеи для творчества или какие-то новые инструменты, как, например, Юлия Федоровна предложила сегодня какой-то такой рабочий инструмент в виде чата, в котором будут именно ссылки на мероприятия, общение будет идти в личной, а здесь именно ссылки, что позволит человеку в любой момент воспользоваться и стать участником мероприятия, которое происходит в этот момент на другом конце страны.
2: А благодаря вот таким вот встречам и таким вот формату таких вот передач у нас как раз-таки будут появляться новые идеи, которые будут потом воплощаться в жизнь. В свою очередь хотим пожелать вам насыщенного творческого сезона, замечательных, богатых на творчество мероприятий, благодарной публики многочисленной и, собственно говоря, чтобы у всех все было хорошо. Программу «Открытый диалог» сегодня провели начальник отдела культуры и спорта аппарата управления Всероссийского общества слепых Ярославна Буслакова
1: и начальник пресс-службы ВОС Александр Карпович.
2: Спасибо огромное всем участникам, всем нашим гостям. Удачи, успеха и до новых встреч.
1: Спасибо. Работаем.
6: Медиавоз представляет «Открытый диалог».
7: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
8: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
7: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
8: Выход из транспорта. Кнопка.
9: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
7: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
10: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
7: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.

0: Актуальное интервью на Радио ВОС.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с председателем Казахского общества слепых Наурзбаевым Алматом Сабиджановичем и директором Республиканского центра реабилитации инвалидов жилья Казахского общества слепых Балгожиной Гульбашин Рахимберлиевной. Вначале мы бы хотели узнать немножко о Казахском обществе слепых. Сколько незрячих стоит на учете вашей организации? Есть ли производственные учреждения и санаторно-оздоровительные организации?
2: У нас на сейчас порядка 17 тысяч членов общества. Да, у нас 30 учебно-производственных предприятий, 19 филиалов. Практически все предприятия работают. Они все оптимизированы, там можно считать даже малыми предприятиями, потому что в пределах 40, 50, 60, вот в таком количестве работают у нас предприятия. Но последние 8 лет мы очень много оборудования завезли, высокой технологии. Если раньше ручного труда было много в советское время, сейчас практически этого уже нет, поэтому количество инвалидов по зрению уже становится меньше, но при этом эффективность растет. Да, мы где-то на 3 миллиона долларов в последнее время закупили новые оборудования. Это по производству гофротары, гофрокартона, пластмассовые изделия, очень много термопластавтоматов. Приобрели печатные оборудования, приобрели бельгийского производства. Сейчас мы книги сами печатать уже начали. Филиала, основная работа – это организация досуга. Мы последние 2-3 года организовали 12 культурно-досуговых центров. Что-то построили сами, что-то реконструировали, что-то переоборудовали. Как и везде, как и в России, у нас же здания, сооружения, они же построены в советское время. Да, они действительно ветхие, уже старые, поэтому где-то идет реконструкция, где-то переоборудование, где-то снос, новое строительство.
1: Сегодня с нами на связи также руководитель реабилитационного центра Казахского общества слепых, и мы хотели бы у вас узнать, какие направления входят в программу реабилитационной работы вашей организации. Алмат Сабиджанович отчасти уже раскрыл эту тему, но я думаю, что вам тоже есть что сказать.
3: Начнем с истории. Это, конечно, тяжелый 20-й год после коронавируса. Но, несмотря на это, Казахское общество слепых построило отдельное здание для организации реабилитационных мероприятий. Надо сказать, что строительство и дальше оснащение все было за счет средств Казахского общества слепых. На тот момент, это 20-й год, когда мы открывали мероприятие по выпуску книг, можно сказать, в Казахском обществе слепых уже не действовали. Поэтому на тот период мы решили, что реабилитационное мероприятие мы начнем с поддержки членов Казахского общества слепых, лиц, которые в более поздний период потеряли зрение. Анализ того периода показал, что нужно работать с детьми, подготовка к школе. Поэтому у нас такие основные направления тогда определились. Это консультационно-методическая поддержка, включая психологическую, юридическую поддержку, обучение системе Брайля, обучение современным технологиям. И основная работа выделилась, это работа с детьми, подготовка в школе. Здесь тоже определилась такая задача, что многие дети имеют проблемы со зрением, еще плюс получилось, есть еще проблема с задержкой речью тоже. Здесь мы решили, что поддержка дополнительно психолога, логопеда с привлечением. Ну, вот такие вот реабилитационные вот в таком плане направления определились. И, конечно, основное направление – это восстановление выпуска литературы шрифтом Брайля. То есть организации в рамках реабилитационного центра специализированной типографии для выпуска книг. На сегодня мы этим гордимся, потому что сегодня в Казахстане это единственный типография, специальная типография, где есть промышленный брайлевский принтер. И, естественно, есть и другие тоже оборудования, приборы, которые позволяют нам выпускать книги. Также в рамках нашего реабилитационного центра мы выпускаем, к сожалению, здесь тоже надо сказать, что единственное периодическое издание, который выходит шрифтом Брайля в Казахстане, как журнал, тоже выпускается вот в рамках нашего центра. Конечно, реабилитационное мероприятие наше охватывает всех членов Казахского общества слепых. Здесь мы стараемся работать индивидуально. Но, естественно, сейчас мы подключаем различные курсы, семинары. Конечно, кто живут в Алмате, им легче, они могут каждый день посещать там наши различные мероприятия. А вот для регионов это немножко проблематично, но этот вопрос тоже решен. Теперь мы приглашаем на различные тематические курсы, семинары, тренинги лиц с инвалидностью по зрению из регионов. Ну, например, в прошлом году у нас был курс, осенний курс, который был посвящен оборудованием, средствам чтения. И в рамках этого семинара, курса мы проводили различные занятия по привитию навыков самостоятельной жизни, ориентировка в городе, психологическая и юридическая поддержка. Ну, в таком направлении мы работаем. Естественно, еще наш центр также является центром, где люди с инвалидностью могут прийти, получить электронную цифровую подпись, знания, или мы помогаем им работать различными государственными сайтами, порталами. У нас все государственные там технические средства для пользования лиц с инвалидностью через электронный портал, чтобы как пользоваться электронным порталом, как записываться, как найти работу. Все эти вопросы, эти услуги они получают в нашем центре. Но здесь я хочу отметить, что все эти мероприятия у нас проходят безвозмездно. У нас работают специальные кабинеты для родителей и детей. Подготовка в школе. Здесь мы проводим различные тренинги, как подготовить ребенка к школе для матерей. И работаем с детьми. Мы их готовим уже к школе. Заранее готовим их пальцы, проводим обучение, как вести себя в школе даже. У нас логопед работает индивидуально с детьми. Здесь очень много вопросов, проблем, помимо зрения. Многие родители обращаются, они считают, что все эти вопросы должны мы решать. Нам приходится с ними работать в таком плане, что родители, в первую очередь, должны понимать, принимать уже инвалидность своего ребенка. И

0: Белорусское общество слепых в качестве своего места трудоустройства и места для построения карьеры.
1: Вообще, сам я-то вырос здесь. Я же в школе для слепых учился, и членом Белорусского общества слепых-то я стал в далеком 82-м еще. Я с 15 лет в Косте. То есть при мне был и рассвет, и падение. Я уже 9 лет руковожу этим объединением. Молодежь есть, но сегодняшняя молодежь немного по-другому смотрит на мир. Основная часть уже как бы самостоятельно двигается. У нас же в стране, я вот как бы в ОСИ не знаю, но в России, в Казахстане инклюзия сейчас очень имеет большую поддержку. Поэтому сегодняшняя молодежь более такой свободный у них мышление. Они более диверсифицированы. Даже есть наши люди, которые уже, наши ребята, вот, они уже за рубежом работают в системе ООН, в системе других направлений. У нас тоже есть, но мы все равно испытываем дефицит молодых кадров. Хотя образованных, дипломированных инвалидов по зрению, я думаю, что слишком много даже. Сейчас этим уже никого не удивишь.
0: Гульбашим, можем ли мы у вас узнать более подробную информацию о членах Казахского общества слепых? Много ли молодых незрячих среди членов общества? Какой примерно процент трудоустроен сегодня инвалидов по зрению в Казахстане? Есть ли специализированные учебные заведения, среднеспециальные и высшие в Казахстане для того, чтобы незрячие могли свободно получить профессиональное образование?
2: Начну с трудоустройства. Да, молодые люди сегодня имеют широкий спектр возможностей работать в различных сферах. У нас Алмат Сабичанович сейчас сказал, что многие молодые люди организовывают свои фонды, организовывают свои другие организации и сами являются как бы работодателями. Концепция вот нашего центра у нас такова, что у нас все услуги или все работы мы предоставляем именно с участием лиц с инвалидностью. Например, в нашем центре работает штатные 20 человек, из них 10-12 лиц с инвалидностью. Если 26-й год возьмем, у нас уже трое – это молодые девушки, которые получили высшее образование, но пришли к нам работать. Но чтобы они работали, мы их вначале привлекали через центр занятости. Ну, сейчас она у нас не центр занятости называется, по-другому называется, но я, чтобы для понимания...
1: Карьерный центр называется.
2: Да, карьерный центр или трудовой мобильности называется. Вот мы через эти центры их привлекали и обучали трудовым навыкам. Нам, например, для нашего центра нужны какие специалисты, которые знают, хорошо знают Брайль, которые могут работать корректорами, редакторами по Брайлю, потому что у нас основная работа, это реабилитационная наша, это выпуск литературы шрифтом Брайля. Ну, в основном. И нам нужны реабилитологи, которые могут помогать ориентироваться по городу. Специалисты, сами же лица с инвалидностью, молодежь, которые могут наших других молодых обучать компьютерной грамотности, пользованию телефоном, различным современным сегодняшним технологиям, которые очень нужны, полезны в обучении. Вот насчет учебных заведений. На сегодня у нас закон не запрещает учиться в любом вузе, колледже. У нас, например, есть там насчет специализированных там учебных заведений, я могу назвать вот специальные колледжи медицинской направленности, где у нас молодые лица с инвалидностью получают специальность среднемедицинского персонала с навыками там массажиста. Это как бы специальное. Это государство ежегодно выделяет 16 грантов. И на эти 16 грантов из каждого региона подают заявление и поступают. У нас в трех городах такой колледж есть. В Алмате было два, на сегодняшний день только один остался. В Алмате есть Академия спорта туризма, тоже как бы специализированная. Здесь тоже в основном обучается молодежь с инвалидностью. По зрению тоже получает специальную профессию ЛФК, и массажиста и тренера по спорту спортивной направленности. Сегодня у нас в высших учебных заведениях до 25-го года было 1% квота давалось, а сейчас уже 2% квоты. Также у нас дается квота на обучение в магистратуре, докторантуре тоже 1%. И также у нас в Казахстане есть международная программа «Балашах», где молодые люди могут получить образование за рубежом. Уже последние годы эта данная программа «Балашах» тоже уже доступна.

0: доступна для лиц с инвалидностью. У нас обучаются в различных вузах. То есть любые профессии уже расширены для получения людьми, молодежи. Для обучения в вузах что сегодня делается? Я здесь хотела бы немножко акцентировать внимание работу нашего центра, воспользуясь таким случаем. Мы в прошлом году, наш центр совместно с фондом «Казах спорта слепых» выиграл грант, чтобы записывать именно в современных цифровых форматах учебники, книги. Мы совместно с самым ведущим вузом Казахстана, который находится в Алмате, ведущий в национальный вуз имени Аль-Фараби, мы им предоставили в 2025 году учебники в цифровых форматах записанные. Ну, вы, наверное, тоже слышали, это DAISY стандарт и типа как электронные книги, EPUB в таких стандартах. Ну, вот такие возможности сейчас мы предоставляем вузы. Тем более сейчас в Казахстане работает концепция инклюзивного образования, то есть любые вузы, школы, колледжи уже они становятся инклюзивными. И поэтому сейчас становится актуальным обеспечивать их учебниками. Вот то, что мы сегодня освоили, эти стандарты, нам позволит ходить вот эти вузы, чтобы подготавливать им учебники, учебные материалы. Но здесь, конечно, вопрос в каком плане сложный. Не все вузы открыты, не все руководители этих вузов понимают, что нужно переходить на такие уже цифровые учебники. Но мы работаем, сейчас начали в Алма-Ате, но к нам обращаются насчет образования, образовательных процессов, участия именно. Это инициатива, чистая инициатива «Казах спорта слепых». Это огромная работа. Я надеюсь, мы дальше эту работу продолжим.
1: Алмат Сабиджанович, расскажите нам, пожалуйста, каким образом сегодня оказывается государственная поддержка казахского общества слепых? На какие льготы и субсидии могут рассчитывать инвалиды по зрению, проживающие в Казахстане?
2: Здесь надо отметить само казахского слепых как общественное объединение от государства никаких помощи не имеет. У нас в Конституции этот вопрос разрешен. То есть дела общественных объединений, государство не вмешивается, и, соответственно, обратное. Общественные объединения тоже не вмешиваются в дела государства. На основании этой статьи Конституции государство общественным объединениям помочь или поддерживать не может. Оно законом запрещено. Мы самостоятельные, сугубо автономные объединения. А по поводу непосредственно лицам с инвалидностью, здесь со стороны государства очень большие дела делаются. То есть практически все инвалиды первой группы обеспечены индивидуальными помощниками, все инвалиды первой группы обеспечены инватакси, техническими средствами реабилитации. Это все при том не кто-то определяет поставщика, а сам инвалид. То есть у нас эти виды услуг, они оцифрованы через электронный государственный портал, портал социальных услуг. Сам инвалид выбирает поставщика, разрешен перечень, есть технические средства реабилитации. И здесь уже государство не участвует, только финансирует государство. А так непосредственно инвалиды по зрению обеспечены практически всем. Жилье выдается, арендное жилье, бесплатное жилье, инватакси имеется, квота на устройство работы больших квазигосударственных, государственных, национальных компаниях тоже существует. Может, не везде гладко, хорошо, но а так закон есть. Министерство социальной защиты всегда работает в этом направлении. Единственный, мы, в отличие от других постсоветских республик, от государства ничего не имеем, само объединение. Да и, честно говоря, нам оно и не нужно.
1: Традиционно считается, что Казахстан является для России братской страной. Как вам кажется, в каких направлениях в сфере реабилитации инвалидов по зрению у нас еще есть перспективы для более плотного сотрудничества?
2: В принципе, я вам скажу так, Марина, не столько братскими. Вообще казахское общество слепых было выделено из Всероссийского общества слепых в 1936 году. То есть мы вообще из ВОСа вышли. Понимаете? То есть это даже нельзя назвать братскими. Мы вообще родные как бы организации. Мы очень близкие по духу люди. Мы 300 лет, приблизительно с 1730-х годов, были вместе. У нас очень много общего. Очень много. Поэтому нам судьба Российской Федерации как бы не безразлична. Мы открыты работать вместе. Я думаю, что точек соприкосновения еще много.
1: Спасибо, Алмаз Сабиджанович. Сейчас предлагаю поговорить про современные технические средства реабилитации для незрячих. Какие наиболее популярны среди инвалидов по зрению технические средства реабилитации в Казахстане? Используют ли незрячие собак-проводников? И насколько сегодня доступны фильмы, спектакли, спортивные и социокультурные мероприятия с тифлокомментариями для незрячих?
2: У нас не практикуется в Казахстане. Нету у нас собак-поводырей. У вас, например, очень широко это получило распространение, признание.
1: В связи с чем незрячие не используют собак-проводников?
2: Я даже не знаю, может, менталитет в этом как бы не практикуется. Я вот сам с 82 года в Косе, это считай 40 с чем-то лет, но я ни одного живого члена казахского слепых не знаю, который пользовался бы поводырем собакой. Просто у нас этот вид реабилитации не популярен.
0: Насчет собак-поводырей, да, Алмаз Сабиджан сказал, да, у нас она не прижилась. Этот. Ну, я знаю, было несколько попыток у нас в Казахстане, но не смогли воспитать собак, я знаю. Даже люди получали грант. Я знаю человека, который вот несколько лет назад вот выигрывал такой грант для воспитания собак, но не получилось. Марина, я бы хотела бы, вот до этого был же вопрос, вот насчет сотрудничества. Я бы хотела бы немножко, как бы, свое не пожелание, а вот как бы бывала сама в ОСИ, я знаю вот реабилитационные мероприятия. Сейчас хотелось бы, ну, как бы посмотреть, что у вас изменилось. Мы, например, все свои реабилитационные мероприятия, у нас все это бесплатно. Но я помню, у вас на реабилитационные мероприятия должны были записываться и за свой счет приезжали. Вот в каком плане вот так изменилось? Вот хотелось бы вот эти моменты более теснее узнать. Ну, как-то связь действительно в этом плане потерялась. Возобновить вот этих вопросах обмен опытом, обмен вот какими-то там методическими пособиями, потому что мы как бы восстанавливаем, у нас многие вещи потерялись, и у нас специалистов намного меньше в этом вопросе. И я бы вот это вот именно в реабилитационных моментах, чтобы возобновили какие-то сотрудничества. А насчет современных средств. Мы уже говорили, что у нас есть специальный социальный портал, где лица с инвалидностью получают. Но у нас есть традиционные, вот, которые уже испокон веков идет, средства реабилитации. Это трость, это все, мы это не будем говорить. Но сегодня у нас самые популярные – это ноутбуки. В одно время у нас вообще даже ноутбуки наши лица с инвалидностью по зрению даже бесплатно получали. Ну и сейчас тоже уже некоторые виды ноутбуков там современными программы, специализированные программы получают бесплатно. Но самое популярное на сегодня, насколько я знаю, работаю с нашими людьми, это, конечно, смартфоны различных модификаций, потому что смартфоны сегодня, с помощью смартфона можно учиться, какие-то бытовые проблемы решать, ориентироваться по городу. Это как бы самое доступное и очень удобное. Марлин, может быть, что-то добавите насчет?
3: Вообще-то среди незрячих популярным смартфоном является iPhone. Да. Он удобен в эксплуатации, и в этом вопросе процентов на 70 используют iPhone среди незрячих. Касательно, если говорить о смартфоне. Функциональностью более удобная, и они быстрее как бы адаптируют Apple свои ТОшки под незрячих тоже через VoiceOver, поэтому большинству незрячих поэтому нравится.
1: Как обстоят дела с доступностью мероприятий с тифлокомментарием в Казахстане?
0: У нас в Казахстане самый первый тифлокомментированный, я сама в этом участвовала. В 2014 году мы с одним из фондов тоже лица с инвалидностью, она сегодня является советником Акима города Алматы, мы делали проект по тифлокомментированиям. И тогда вносили вот изменения. А сегодня у нас действительно действует закон, так как в России, что все фильмы, которые выходят за счет государственного спонсирования, они обязательно должны иметь тифлокомментирование. Это обязательно. В общем, сейчас все фильмы, которые выходят на прокате, они все тифлокомментированием. И насчет спектаклей тоже у нас есть даже в Алмате, например, я знаю, есть театр, где тифлокомментирование поставлено очень на хороший уровень. И в этом театре артистами являются тоже лица с инвалидностью. Тифлокомментирование у нас уже... Сегодня это не является для наших лиц с инвалидностью, не является каким-то там труднодоступным средством. Они обеспечиваются. Приходят фильмы, там у нас уже есть специальные, в кинозалах уже есть специальные места, где есть наушники и передатчики вот, для комментирования. И, естественно, спектакли в театральных залах тоже.
1: Спасибо за такой развернутый ответ. Если в крупных городах и, может быть, небольших городах тактильная плитка для незрячих, оснащены ли надписи шрифтом Брайля?
2: Все это есть, даже мешает. Настолько много.
1: То есть, в принципе, современный незрячий в Казахстане может свободно передвигаться по дорогам, том, что по городу.
2: Мы же конвенцию уже ООН ратифицировали, поэтому все здания, все новые дома, они оснащены. Старые тоже потихоньку приводится в соответствие. То есть закон есть, он выполняется, реализовывается. Это все есть. По-моему, за рубежом меньше, чем у нас. Вот я про Россию сказать не могу, но вот что в Турции, что в Арабских Эмиратах, да и в Америке, по-моему, поменьше, чем у нас. Доступность похуже у них. В Европе там получше в этом плане, нам еще до Европы далековато, а вот Китай, арабский мир, Турция, США, там поменьше.
1: Если говорить о социокультурной реабилитации и физической культуре для инвалидов по зрению, сегодня многие, например, члены Всероссийского общества слепых стараются вести активный образ жизни и принимают участие в мероприятиях. Могли бы вы рассказать, какие формы социокультурной реабилитации наиболее популярны среди членов Казахского общества слепых и какие виды спорта, адаптированные для незрячих, также популярны?
2: У нас государство, Министерство спорта занимается этим. Практически все пара виды спорта развиты. Ну, по крайней мере, какие места не получают, я не знаю. Но знаю одно. И пара карате, и пара дзюдо, шоу-даун, голбол, беловодный тандем, шахматы, шашки. Они все имеют место быть. Они все развиты. Во всех основных городах страны есть специальные клубы государственные, очень популярные сейчас заниматься спортом, параспортом. Да, в этом направлении, по-моему, очень даже хорошо вопрос решен в стране. Потому что я вот знаю, моего вот, заместителя председателя УКОС, супруга, работает как раз вот это, в комитете по спорту. Практически ее не бывает в стране. Практически. Они очень часто ездят на азиатские, на европейские. Казахстан же является, же вы знаете, и там, и там. И поэтому и на азиатских соревнованиях участвуем, и на европейских, естественно, и, соответственно, и на мировых. Ограничений в этом плане нет, проблем тоже.
1: 2026 год в России объявлен Годом народов России. Казахстан тоже является многонациональной страной. Расскажите, пожалуйста, как эта многонациональность отражается в деятельности Казахского общества слепых и вашего реабилитационного центра?
0: У нас в Казахском обществе слепых лица с инвалидностью разной национальности. Ну, конечно, у нас основной язык – это казахский и русский язык. Ну, можно сказать, даже русский язык в основном преобладает. В этом направлении, например, если возьмем наш реабилитационный центр, у нас есть хор, где наш хор можно назвать уже русской народной песней. Есть хор у нас и других народностей, уйгурский, казахский. У нас вот реабилитационный центр и филиалы казахского слепых. У нас есть группы, вокальные группы тоже, вот, которые пропагандируют художественную самодеятельность разных национальностей. Ну, у нас в этом плане каких-то разногласий, отодвигание каких-то там других народностей. Ну, такого нет у нас.
1: Дружба народов.
0: Да, дружба народов. Мы всегда поддерживаем. Даже при выпуске учебников, вот, например, да, мы обязательно учитываем процентность книг на казахском, на русском языке, потому что у нас есть некоторые регионы, вот библиотеки, специальные библиотеки, они в основном на русском языке просят. Поэтому в этом плане у нас полное взаимопонимание. Ну, мы считаем, что так и должно быть. И стараемся это все поддерживать. И как бы руководящие наши, вот, ну, со стороны нашего руководителя тоже в таком направлении даются руководящие наши направления, чтобы мы учитывали всегда эти все интересы, моменты, инвалидности разных национальностей.
1: Алмат Сабиджанович, скажите, пожалуйста, есть ли какая-то стратегия развития казахского общества слепых? Как бы вам хотелось, чтобы организация выглядела в будущем? И что, может быть, на сегодняшний день пока еще не удается сделать для незрячих?
2: Ну, в принципе, мы, в том числе и я, убеждены уже, в принципе, трудовая реабилитация для инвалидов вообще в целом будет все сокращаться. Это естественно, потому что высокая технология уже становится более недоступным для лиц с инвалидностью. Поэтому мы сейчас, когда материально-техническую базу улучшаем, мы уже упор делаем не для того, чтобы там инвалиды разные, ну, лицо с инвалидностью было его занять, а заработать. А уже заработанные деньги мы направляем на создание условий для досуга, для занятия культурой, спортом. То есть вот так. И сейчас мы основной упор делаем оказание услуг. Например, уже мы практикуем, мы года 2 или 3 назад приобрели уже такой промышленный бассейн. Уже видим результаты от этого бассейна. Сейчас в Алмате мы в этом году построим бассейн. Также мы сейчас начали строить разные бизнес-центры, гостиницу сейчас строим в Алмате. То есть мы уже доход общественного объединения диверсифицируем. То есть производство сегодня у нас не является основным доходом. То есть это как бы не главный источник дохода производства. Мы уже хотим от разных источников зарабатывать. А все деньги мы тратим, направляем на уставные цели, на создание организации, досуг наших членов. Только так. А не удается. Удается, все удастся. Мы за последние 8 лет очень много реализовали. И сейчас еще раз. Мы вот в прошлом году закончили строительство пансионата. 2 5-этажных построили для лиц с инвалидностью. Сейчас уже функционирует в полном объеме вот наши дома отдыха.
1: Как туда могут попасть инвалиды по зрению?
2: А у нас они со стороны государства это оплачивают, они выбирают сами. В Казахстане порядка 480 санаториев. Вот, инвалиды всех видов, не только по зрению. Инвалиды всех первой, второй, третьей категории они выбирают сами. Вот на сейчас я вам с уверенностью сказать, на первом месте дома отдыха казахских слепых на первом месте стоит. То есть по заполняемости мы вышли на первое место. Показывает, что наше направление верное. То есть если есть заполняемость, значит есть востребованность. А если востребованность есть, значит мы идем правильным направлением.
1: Полностью с вами согласна, Алмат Сабиджанович. Спасибо вам, уважаемые гости, что сегодня рассказали нам о деятельности казахского общества слепых. Я думаю, наши радиослушатели точно узнают больше сегодня о жизни незрячих в Казахстане. В завершении интервью, что бы вы хотели сказать нашим радиослушателям, членам Всероссийского общества слепых, а также нас слушают и в Казахстане, то есть и своим коллегам, членам казахского общества слепых?
2: Надо стремиться жить в согласии. Это главное кредо должно быть каждого. Нам, инвалидам, тем более инвалидам, делить нечего. Это инвалиды, это отдельная нация. Нас на русских, украинцев, казахов, татаров смысла нет делить. Мы инвалиды, это должно быть нашей национальной чертой. Нам нельзя делить, нечего делить. И так-то у нас жизнь сложная. Еще и начнем делить без того сложную жизнь. Просто мы много потеряем, Марина. Поэтому всем друзьям желаем только удачи. И надо быть терпеливее другим. Согласие должно быть. Мы должны стремиться к мирному сосуществованию. Мы должны быть более добрыми, отзывчивыми.
0: Я думаю, что сегодня лицам с инвалидностью, ну, по крайней мере, в Казахстане предоставляются широкие возможности. Я хочу сказать многим родителям, чтобы они своих детей гиперопекой не занимались, предоставляли им свободу. И нашим молодым лицам с инвалидностью по зрению, чтобы они не боялись, приходили, учились, старались получить то, что мы им даем. Иногда бывает, что даешь, а люди не берут, не хотят. Вот я бы пожелала бы, чтобы лица с инвалидностью по зрению, другие там, сегодняшним реалиями, вот то, что государство дает, наше общество дает, наше казахское общество, мы много делается, чтобы они это принимали, брали и шли вперед. Реализовывались.
1: Спасибо большое, Алмаз Абиджанович, Гульбашим. Всего хорошего и до скорой встречи, надеюсь. Для наших радиослушателей я напоминаю, что сейчас в эфире прозвучало интервью с председателем Казахского общества слепых Нурузбаевым Алмазом Абиджановичем и директором Республиканского центра реабилитации инвалидов жилья Казахского общества слепых Балгожиной Гульбашин Рахимберлиевной. До новых встреч в эфире Радио ВОС.
4: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
5: Переход улицы Усиевича разрешен.
4: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
6: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
4: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
5: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
4: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
7: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно. Добираться до той точки, до которой им нужно.
8: Я рада, что существует такая вещь, как говорящий город, потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот, поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
9: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
10: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
9: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
11: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
12: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
13: Программа «Популярная классика» на радио ВОС. Фантазия экспромт. Фредерик Шопен. У слова «экспромт» есть несколько значений. Экспромт в музыке – это музыкальное произведение, написанное, как правило, для фортепиано, сочиненное сразу, без предварительной подготовки. Как правило, это небольшая пьеса порывистого и импровизационного характера. Фредерик Шопен принадлежит к числу наиболее известных композиторов, сочинявших в этом жанре. Композитор написал 4 экспромта. Один из них – опус 66, до диез минор, назван «Фантазия экспромт». Эти произведения относят к гибридному жанру – этюд плюс ноктюрн. Истоками экспромтов Шопена считаются экспромты Франца Шуберта. Обычно экспромт характеризуется ярким лиризмом, свободой музыкального развития, порывистостью. По идее, он должен производить впечатление импровизации под влиянием определенного настроения или переживания данной минуты, данной ситуации. То есть композитор выражает то, что в данный момент на душе и на сердце, но на самом деле так происходит не всегда. Процесс сочинения Шопеном произведений был порой очень мучительным. Об этом свидетельствует в своих воспоминаниях писательница Жорж Санд. Шопен без конца искал и перебирал варианты, часто впадал в отчаяние, безуспешно пытаясь достичь какого-то ему одному ведомого, недостижимого, непостижимого совершенства. Он рвал ноты, ломал перья и нередко после долгих мучительных поисков возвращался к первоначальному варианту. Шопен очень пристально и заинтересованно следил за изданием своих произведений. Он знал им цену. Это видно, например, по его вниманию к тщательному редактированию замечательного цикла своих прелюдий, по его письмам, содержащим упоминания о его автографах. «Не потеряй, не запачкай, не порви мои ноты». Возникает вопрос, почему же при таком заинтересованном отношении к своим сочинениям Шопен не издал эту фантазию экспромт, которую, наверное, все музыканты единодушно считают гениальной. Исследователи из Польского института Шопена предполагают, что, возможно, композитор не издал это произведение из-за его сходства с экспромтом Игнаца Машелеса, известного, уважаемого композитора и пианиста, ученика самого Бетховена, а в дальнейшем, между прочим, учителя Эдварда Грига. Шопен хорошо знал Машелеса и иногда выступал вместе с ним на концертах. Эта чудесная фантазия экспромт Шопена озарена сиянием шопеновского гения. Другие, менее банальные слова трудно подобрать. И, конечно, ее никак нельзя считать плагиатом. Это озарение. Этот вдохновенный шедевр заставляют вспомнить слова Генриха Гейне. «Музыка возвращает нам то, что забирает жизнь. С самого начала фантазии экспромта Шопена, после призывной октавы, слушателя подхватывает и несет волшебный, завораживающий, стремительный и трепетный хрустальный вихрь. Шопен переносит нас в пленительный, неведомый мир грез. Сверкающий водопад звуков приводит к средней части, где, наконец, наступает успокоение, и мы слышим одну из самых проникновенных шопеновских мелодий. Наверное, о таких мелодиях говорил его друг Ференц Лист, когда внушал своим ученикам: «Каждая нота Шопена – это жемчужина, упавшая с неба». Иногда кажется, что в средней части этой мелодии чуть-чуть имитируется шипение и щелканье, характерные для бесконечно близкого и родного автору польского языка. Пианист Генрих Нейгаус, знавший несколько европейских языков, писал, что многое в музыке Шопена можно выразить одним коротким, но труднопереводимым польским словом «зал». Об этом писали, кстати, и Лист, и сам Шопен. В этом слове «жаль» и «сожаление», и «сочувствие», и «чарующая меланхолия», и «любовь». По завещанию автора, фантазия «экспромт» вместе с другими неизданными сочинениями подлежала уничтожению. Но близкий друг Шопена, польский композитор и пианист Юлиус Фонтана, нашел в себе мужество нарушить посмертную волю Шопена и сохранить это бессмертное творение. В 1855 году, через 6 лет после смерти автора, Фонтана опубликовал это произведение, добавив к шопеновскому названию «экспромт» слово «фантазия». И стоит, наверное, еще раз упомянуть тот факт, что это гениальное произведение никто и никогда не считал плагиатом, кроме самого автора.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Увеличены сроки действия стандартов по комплексной реабилитации детей-инвалидов. В Барнауле провели квиз, посвященный Году единства народов России. Тамбовская региональная организация ВОС провела отчетно-выборную конференцию. В Москве открылась инклюзивная выставка «Прикоснись к истории победы». Подведены итоги Всероссийского кубка ВОС КИСИ для Сибири и Дальнего Востока. В Курской области подписано соглашение о взаимодействии с Министерством экономического развития. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации увеличило сроки действия ряда стандартов по оказанию услуг комплексной реабилитации детей-инвалидов. Приказ номер 57 от 9 февраля 2026 года опубликован 29 апреля и вступает в силу 9 мая. Сроки продлены до 31 декабря 2028 года и до 1 марта 2032 года. С полным текстом приказа можно ознакомиться на портале правовой информации. 23 апреля в Барнаульской местной организации ВОС прошел квиз, посвященный Году единства народов России. В игре участвовали три команды – Алтайские скифы, Барнаульской местной организации ВОС, Цветущие и команда Всероссийского общества инвалидов «Воители». В опорной борьбе первое место в общем зачете заняла команда «Алтайские скифы». Игра прошла в дружеской атмосфере и подарила участникам много новых знаний. 10 апреля в Тамбове состоялась 30-я отчетно-выборная конференция Тамбовской региональной организации ВОС. В ней приняли участие 29 делегатов от 8 местных организаций. Гостей в видеоформате поприветствовал президент ВОС Владимир Сипкин. Делегаты высоко оценили работу организации за 5 лет, реализованы грантовые проекты, проведен фестиваль «Салют Победы», оказана помощь в реабилитации и санаторно-курортном лечении. Председателем Тамбовской РОВОС избран Михаил Владимирович Смольянинов. 22 апреля в Москве в музее Николая Островского открылась инклюзивная тактильная выставка «Прикоснись к истории победы». Экспозиция рассказывает о подвиге незрячих слухачей блокадного Ленинграда. Все материалы адаптированы для людей с нарушением зрения. Тактильные карты, шрифт Брайля, тифлоспектакль с реальными звуками самолетов. Выставка работает до 31 мая. 27 апреля дистанционно прошел Всероссийский кубок ВОС КИСИ для регионов Сибири и Дальнего Востока. В нем участвовали 15 команд из 11 региональных организаций. Первое место заняла команда «Тактильные и активные» Хабаровской РОВОС. Второе место разделили команды 62-я «Параллель» из Якутии и «Единство разума» из Кемеровской области. Поздравляем всех участников и победителей! 24 апреля в Курской области подписано соглашение о взаимодействии между Курской областной организацией ВОС и Министерством экономического развития, занятости населения и туризма Курской области. Документ подписали председатель Руслан Тихонов и министр Левон Осипов. Соглашение направлено на содействие занятости и профессиональной адаптации инвалидов по зрению. Редакция Радио ВОС приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире Радио ВОС.
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: В эфире программа «Аудиокнига».

0: Илья Ильф, Евгений Петров. Необыкновенные истории из жизни города Колоколамска. И не только. Синий дьявол. В сентябре месяце в Колоколамск вернулся из Москвы, ездивший туда по торговым делам, доктор Гром. Он прихрамывал и сверх обыкновения прикатил со станции домой на извозчике. Обычно доктор приходил со станции пешком. Гражданка Гром чрезвычайно удивилась этому обстоятельству. Когда же она заметила на левом ботинке мужа светлый рубчатый след автомобильной шины, удивление ее увеличилось еще больше. «Я попал под автомобиль», — сказал доктор Гром радостно. Потом судился. И доктор-коммерсант, уснащая речь ненужными подробностями, поведал жене историю своего счастья. В Москве у Тверской заставы «Фортуна», скрипя автомобильными шинами, повернулась лицом к доктору Грому. Сияние ее лица было столь ослепительно, что доктор упал. Только поднявшись, он понял, что попал под автомобиль. Доктор сразу успокоился, почистил попачкавшиеся брюки и закричал: «Убили!» Из остановившегося синего покарда выпрыгнули мужчина в опрятном котелке и шофер с коричневыми усами. Пестрый флажок небольшой соседней державы трепетал над радиатором оскандалившегося автомобиля. «Убили!» — твердо повторил доктор Гром, обращаясь к собравшимся зевакам.
1: «А я его знаю», — сказал чей-то молодецкий голос. «Это посол страны клятвы. Клятвийский посол».
0: Суд произошел на другой же день, и по приговору его клятвийское посольство повинно было выплачивать доктору за причиненное ему увечье по 120 рублей в месяц. По этому случаю доктор Гром пировал с друзьями в Колоколамске 3 дня и 3 ночи подряд. К концу пирушки заметили, что исчез безработный кондитер Алексей Елисеевич. Не успели утихнуть восторги по поводу счастливого поворота судьбы доктора Грома, как новая сенсация взволновала Колоколамск. Вернулся Алексей Елисеевич. Оказалось, что он ездил в Москву, попал там по чистой случайности под синий автомобиль клятвийского посольства и привез приговор суда. На этот раз посольство повинно было выплачивать кондитеру за причиненное ему увечье по 140 рублей в месяц, как обремененному большой семьей. На радости кондитер выкатил народу бочку пива, весь Колоколамск стряхивал с усов пивную пену и прославлял жертву уличного движения. Третья жертва обозначилась через неделю. Это был заведующий курсами декламации и пения синдик Бугаевский. Он действовал с присущей его характеру прямотой. Выехав в Москву, он направился прямо к воротам клятвийского посольства и, как только машина вывалилась на улицу, подставил свою ногу под колесо. Синдик Бугаевский получил довольно тяжелые ушибы и 100-рублевую пенсию по гроб жизни. Только тут колоколамцы поняли, что их город вступил в новый счастливейший период своей истории – найденную доктором Громом золотоносную жилу граждане принялись разрабатывать с величайшим усердием. На отхожий промысел в Москву потянулись все, умудренные опытом старики, молодые частники, ученики курсов декламации и уважаемые работники. Особенно пристрастились к этому делу городские извозчики в синих жупанах. Одно время в Колоколамске не работал ни один извозчик. Все они уезжали на отхожий. С котомками на плечах они падали под клятвийскую машину, отлеживались в госпиталях, а потом аккуратно взимали с посольства установленную сумму. Между тем в клятве разразился неслыханный финансовый кризис. Расходы по содержанию посольства увеличились в такой степени, что пришлось урезать жалования государственным чиновникам и уменьшать армию с 300 человек до 15. Зашевелилось оппозиционное правительство партии христианских социалистов. Председатель Совета министров господин Эдгар Павиайнен беспрерывно подвергался нападкам оппозиционного лидера господина Суупа. Когда под клетвийскую машину попал 30-й по счету гражданин города Колоколамска Никита Псов, и для уплаты ему вознаграждения пришлось закрыть государственную оперу, волнение в стране достигло предела. Ожидали путча со стороны военной клики. В палату был внесен запрос. «Известно ли господину председателю Совета министров, что страна находится накануне краха?» На это господин председатель Совета министров ответил: «Нет, неизвестно». Однако, несмотря на этот успокоительный ответ, клятве пришлось сделать внешний заем. Ну и заем был съеден колоколамцами в какие-нибудь 2 месяца. Шофер клетвийской машины, на которую уповало все государство, проявлял чудеса осторожности. Но колоколамцы необычайно навострились в удивительном ремесле и безошибочно попадали под машину. Рассказывали, что шофер однажды удирал от одного колоколамского дьякона 3 квартала, но сметливый служитель культа пробежал проходным двором и успел-таки броситься под машину. Колоколамцы затаскали клятвию по судам. Страна погибала. С наступлением первых морозов из Колоколамска потащился в Москву председатель лжеартели «Личтруд» мсье Подлинник. Он долго колебался и хныкал, но жена была беспощадна. Указывая мужу на быстрое обогащение сограждан, она сказала: «Если ты не поедешь на отхожий, я брошусь под поезд». Подлинника провожал весь город. Когда же он садился в вагон, побывавшие на отхожем колоколамцы кричали: «Головой не попади! Телега тяжелая! Подставляй ножку!» Подлинник вернулся через 2 дня с забинтованной головой и большим, как расплывшееся чернильное пятно, синяком под глазом. Левой рукой он не владел. «Сколько?» — спросили сограждане, подразумевая под этим сумму пенсии из отощавшего клетвийского казначейства. Но председатель лжеартели вместо ответа беззвучно заплакал. Ему стыдно было рассказывать, что он по ошибке кинулся под автомобиль треста цветных металлов, что шофер вовремя затормозил и потом долго бил его, Подлинника, по голове и рукам американским гаечным ключом. Вид мсье Подлинника был настолько страшен, что колоколамцы на отхожий промысел больше не ходили. И только этот случай спас клятвию от окончательного разорения. Город снова заскучал, и мирная его заштатная жизнь длилась до тех пор, пока из Аргентины не приехал в Колоколамск чудный джентльмен в костюме из розового сукна. Гость из Южной Америки. Воскресенье утром на Большой Месткомовской улице показался джентльмен, невиданный доселе в Колоколамске. На нем был костюм из розового шевиота и звездный галстук. От джентльмена веяло запахом душистых прерий. Он растерянно поворачивал голову по сторонам, и по его полному лицу катились перламутровые слезы умиления. Вслед за диковинным гражданином двигалась тачка с разноцветными чемоданами, толкаемая станционным носильщиком. Добравшись до Членской площади, кортеж остановился. Здесь открылся такой восхитительный вид на Колоколамск, обтекающий его реку Сбрую, что розовый джентльмен громко заплакал. Из вежливости всхлипнул и носильщик. При этом от него распространился удушливый запах водки. В таком положении застал их через час председатель лжеартели «Личтруд» месье Подлинник, проходивший через Членскую площадь по делам артели. Остановившись за 10 шагов от незнакомца, Подлинник с удивлением спросил: «Пардон, где вы достали такой костюм?»
1: «В Буэнос-Айресе», — ответил плачущий джентльмен.
0: «А галстук?»
1: «Монтевидео».
2: «Кто же вы такой?» — воскликнул Подлинник. «Я колоколамец», — ответил джентльмен. «Я Горацио Федоренкос».
0: Восторгом председателя лжеартели не было пределов. Он хватал розового толстяка за талию, поднимал на воздух, громко целовал и громко задавал вопросы. Через 10 минут подлинник знал все. Герасим Федоренко, 30 лет тому назад уехавший из Колоколамска, нашел алмазные россыпи и неслыханно разбогател. Но, блуждая в степях Южной Америки, Горацио мечтал взглянуть хотя бы одним глазком на родной Колоколамск. И вот он здесь рыдает от счастья. Чествование соотечественника состоялось в анкетном зале военизированных курсов декламации пения. Горацио Иванович заполнил почетную анкету, заключенную в шевровую папку, и поцеловался с начальником курсов Синдик Бугаевским. Во время официальной части торжества Федоренко сплясал русскую. Он вилял спиной и мягко притоптывал каучуковыми подошвами. На рассвете растрогавшийся Горацио принял решение увековечить приезд в родной город постройкой 32-этажного небоскреба для своих сограждан. «Брешет», — говорили колоколамцы, качая гостя. «Что-что насчет дома брешет? Такие дома не могут существовать в природе». Каково же было их удивление, когда уже через неделю на Членской площади появились подъемные краны. Великие партии техников, инженеров и рабочих приехали из столичных центров. Постройка верховодил сам Горацио. Он был одет в синий парусиновый комбинезон и деловито ругался на странной смеси русского и испанского языков. Колоколамцы насмешливо поглядывали на постройку. Они ходили вокруг строящегося здания с видом несколько обиженных именинников и ограничивались тем, что воровали строительные материалы на топливо и высказывались в том смысле, что постройка движется слишком медленно. К концу 2-го месяца небоскреб был почти готов. 32-й этаж упирался в облака. Глубоко под землей кончали сборку электромоторов. Квадратные оконные стекла нижних этажей отражали дремучие леса и озера колоколамских окрестностей. А в окнах 25-го этажа отражался даже губернский город, расположенный за 180 километров. Оставалось смонтировать только водяное отопление, поставить в уборных фарфоровые унитазы и включить в общую электросеть кухонные плиты. Кроме того, не были закончены еще многие мелкие детали, без которых жизнь в большом доме становилась невыносимой. В это самое время распространился слух, что ночью в небоскреб самовольно вселился Никита Псов со всем своим хозяйством и цепной собакой. Говорили, что Никита захватил лучшую квартиру. Будку с цепной собакой он поместил на лестничной клетке своего этажа. Этого было достаточно, чтобы колоколамцы, сжигаемые нетерпением, лавой ринулись в незаконченное здание для захвата квартир. На пути своем они сшибали с ног монтеров и десятников. Напрасно Горацио Федоренкос взывал к благоразумию сограждан. С непокрытой головой он стоял у парадных дверей, обшитых листовой медью, и кричал «Милициос!». Внедрявшиеся в дом граждане только посмеивались и прибольно толкали Горацио Ивановича этажерками и топчинами. Федоренкос уехал. Его отъезда никто даже не заметил. В новом доме поместился весь Колоколамск со всеми жителями, пивными учреждениями, рогатым скотом и домашней птицей. Отделение милиции и многочисленные будуары для вытрезвления граждан разместились в центре дома на 16-м этаже. По требованию колоколамцев пивные были распределены равномерно по всему зданию, и для скорейшего достижения их разрешено было пользоваться вне очереди пассажирскими лифтами. Экспрессные лифты, как самые емкие, были отданы под перевозку рогатого скота. Каждое утро пастух сгонял коров в лифты и спускал их вниз на пастбище. На первых порах обрадованные граждане невоздержанно предавались празднествам. Они циркулировали по небоскребу с методичностью кровообращения. Из квартиры в пивную ближайшего этажа, оттуда в будуар для вытрезвления, затем в милицию для составления протокола, потом в 1-й этаж судиться и, наконец, в 29-й этаж. Этаж заключения.

Медные дверные приборы шли на выделку зажигалок. Эту кустарную продукцию колоколамцы продавали в губцентре. На лестничных лаковых перилах сушилось белье, а на мраморных площадках были воздвигнуты дощатые дачные клозеты. Никита Псов, житель 19-го этажа, тоскуя по привольной колоколамской жизни, залез как-то рубить дрова в лифт. Топором он зацепил какую-то кнопку, и лифт помчался. Он безостановочно летал в своей клетке вверх и вниз. Граждане высыпали на мраморной лестнице и в изумлении глядели на обезумевшую машину. В глазах у них сквозило недоверие к технике. Гражданка Псова, совершенно глупая баба, бегала за лифтом вниз и вверх и кричала: «Никита Иванович, отдай хоть ключ от квартиры! Войти в квартиру нельзя!» Дверь в квартиру Псовых взломали. Так как запереться было нечем, то квартиру воры очистили в ту же ночь. Подозрение падало на пятый этаж. Этаж чрезвычайно подозрительный и уже названный Вороньей Слободкой. Остановить лифт удалось лишь вечером второго дня. Для этого пришлось испортить динамо-машину. Дом погрузился во мрак. Извлеченный из лифта в полумертвом состоянии Никита Псов злобно простонал: «Не надо нам таких домов! Все пошло от этого международного джентльмента!» Когда же он увидел свою опустошенную квартиру, то немедленно выселился из небоскреба в старую халупу, разбив предварительно камнями все стекла в ненавистной ему Вороньей Слободке. Гонимые холодом слободские насильственно вторглись в шестой этаж, где помещались чрезвычайно расширенные курсы декламации. Ученики-декламаторы пошли в хулиганы. На темных лестницах начались грабежи. С одиноких колоколамцев снимали шубы и калоши. На квартиру подлинников, проживавшей в глухом 32-м этаже с испорченной канализацией, был произведен налет. Перепуганный председатель лжеартели последовал примеру Никиты Псова. В домоуправлении он заявил, что жить так высоко очень страшно, что ему к тому же мешает сырость от проносящихся под окнами облаков. В течение трех дней небоскреб совершенно опустел. Колоколамцы ушли на старые места. Некоторое время оставалась еще милиция, но и она выехала. Постепенно все оборудование чудесного небоскреба растащили по халупам. От здания остался только остов. Черные квадраты окон печально смотрели на дремучие леса и озера колоколамских окрестностей. И губернский город не отражался больше в окнах 25-го этажа. Илья Ильф, Евгений Петров. Необыкновенные истории из жизни города Колоколамска. И не только. Васисуалий Лоханкин. Давно уже Колоколамск не видел гробовщика Васисуалия Лоханкина в таком сильном возбуждении. Когда он проходил по малой бывшей улице, он даже пошатывался, хотя два последних дня вовсе не пил. Он заходил во все дома по очереди и сообщал согражданам последнюю новость. «Конец света! Потоп! Разверзлись хляби небесные! В губернском городе 7 дней и 7 ночей дождь хлещет! Уже 2 ответственных работника утонуло! Светопредставление начинается! Довели большевики до ручки! Поглядите-ка!» И Лоханкин дрожащей рукой показывал на небо. К городу со всех сторон подступали фиолетовые тучи. Горизонт грохотал и выбрасывал короткие злые молнии. Впечатлительный гражданин Тферт из дома номер 17 значительно развил сообщение Лоханкина. По полученным им, Тфердом, сведениям, Москва была уже затоплена, и реки повсюду вышли из берегов, в чем он, Тферт, видел кару небесную. Когда же к кучке граждан, тревожно озиравших небеса, подбежала Сицилия Петровна в капоте из оранжевого фланелета и заявила, что потоп ожидается уже давно, и об этом на прошлой неделе говорил ей знакомый коммунист,

0: из центра, в городе началась паника. Колоколамцы были жизнелюбивы и не хотели гибнуть в отсвете лет. Посыпались проекты, клонящиеся к спасению города от потопа. «Может, переедем в другой город?» — сказал Никита Псов, наименее умный из граждан. «Лучше стрелять в небо из пушек», — предложил месье Подлинник, «и разогнать таким образом тучи». Но оба эти предложения были отвергнуты. Первый отклонили после блестящей речи Лоханкина, доказавшего, что вся страна уже затоплена и переезжать совершенно некуда. Вторым, довольно дельным предложением, нельзя было воспользоваться за отсутствием артиллерии. И тогда взоры всех колоколамцев с надеждой и вожделением обратились на капитана Ноя Архиповича Похотилла, который стоял немного поодаль от толпы и самодовольно крутил свои триумфальные усы. Капитан славился большим жизненным опытом и сейчас же нашелся. «Ковчег!» — сказал он. «Нужно строить ковчег!» «Ной Архипович!» — застонала толпа в предчувствии великих событий. «Считаться не приходится!» — отрезал капитан Похотилло. «Благодарить будете после избавления!» На головы граждан упали первые сиреневые капли дождя. Это подстегнуло рвение колоколамцев, и к строительству ковчега приступили безотлагательно. В дело пошел весь лесоматериал, какой только нашелся в городе. Рабочим чертежом служил рисунок Доре из 18-фунтовой Семкиной Библии, которую принес диакон живой церкви, отец огнепоклонников. К вечеру дождь усилился, пришлось работать под зонтиками. Крышу ковчега сделали из гробов Лоханкина, потому что не хватало лесоматериалов. Крыша блистала серебряным и золотым глазетом. «Считаться не приходится», — говорил капитан Похотилло. На нем был штормовой плащ и зюитвестка. Редкий дождь шел всю ночь. На рассвете в ковчег стали приезжать пассажиры. И тут только граждане поняли, что означает странное выражение капитана «считаться не приходится». Считаться приходилось все время. Ной Архипович брал за все — за вход, за багаж, за право взять в плавание пару чистых или нечистых животных и за место на корме, где, по уверениям капитана, должно было меньше качать. С первых пассажиров, в числе которых были месье Подлинник, Пферт и Сицилия Петровна, сменившие утренний капот на брезентовый тольер, расторопный капитан взял по 80 рублей. Но потом Ной Архипович решил советских знаков не брать и брал царскими. Никита Псов разулся перед ковчегом и вынул из сапога Катеньку, за что был допущен внутрь с женой и вечно зеленым фикусом. У ковчега образовалась огромная пробка. Хлебнувший водки капитан заявил, что после потопа денежное обращение рухнет, что денег ему никаких поэтому не надо, а даром спасать колоколамцев он не намерен. Ной Архиповича с трудом убедили брать за проезд вещами. Он стоял у входа на судно и презрительно рассматривал на свет чьи-то диагоналевые брюки, подбрасывал на руке дутые золотые браслеты и не гнушался швейными машинками, отдавая предпочтение ножным. Посадка сопровождалась шумом и криками. Подгоняемые дождем, который несколько усилился, граждане энергично напирали. Оказалось, что емкость ковчега ограничена 22 персонами, включая сюда кормчего Похотила и его первого помощника Лоханкина. «Ковчег не резиновый!» — кричал Ной Архипович, защищая вход своей широкой грудью. Граждане с надрывом голосили: «Пройдите в ковчег, впереди свободнее!» «Граждане, пропустите клетку с воронами!» — вопил Васисуаль Лоханкин. Когда вороны были внесены, капитан Похотило увидел вдали начальника курсов декламации и пения Синдик Бугаевского, за которым в полном составе двигались ученики курсов. «Ковчег отправляется!» — испуганно закричал капитан. «Граждане, сойдите ступенек! Считаться не приходится!» Двери захлопнулись, дождь грозно стучал о глазетовую крышку. Снаружи доносились глухие вопли обреченных на гибель колоколамцев. Великое плавание началось. 3 дня и 3 ночи просидели отборные колоколамцы в ковчеге, скудно питались, помалкивали и с тревогой ждали грядущего. На четвертый день выпустили через люк в крыше ворону. Она улетела и не вернулась. «Еще рано», — сказал Лоханкин. «Воды еще не сошли», — разъяснил капитан. «На пятый день выпустили вторую ворону. Она вернулась через 5 минут. К левой ее ножке была привязана записочка. Вылезайте, дураки, и подпись «Синдик Бугаевский». Отборные колоколамцы кинулись к выходу, в глаза им ударило солнце, ковчег весь в пыли стоял на месте его постройки посреди малой бывшей, рядом с пивной «Друг желудка». «Позвольте, где же потоп?» — закричал разобиженный Пферд. «Это все Лоханкин выдумал». «Я выдумал?» — возмущенно сказал Васисуаль Лоханкин. «А кто говорил, что реки вышли из берегов, что Москва уже утонула? Тоже Лоханкин?»
1: «Считаться не приходится», — загремел Похотило и ударил гробовщика вороной по румяному лицу.
0: Счеты с автором потопа граждане сводили до поздней ночи. Город и его окрестности. Не находя нужным облекать таинственностью историю Колоколамска, доводим до сведений наших читателей, что а. Колоколамск действительно существует, б. ничего общего с Волоколамском не имеет, и в. находится он как раз между РСФСР и УССР, так что не нанесен на географические карты ни одной из этих дружественных и союзных республик. В этом целиком приходится винить наших географов. Что же касается газетных работников, очеркистов и описателей уездной жизни, то даже стремясь в Колоколамск, они по странной иронии судьбы попадали в Ялту или Кисловодск, каковые города описывали с усердием, достойным лучшего применения. Но автору вместе с художником К. Ротовым удалось попасть в Колоколамск, пожить там в отеле «Ряжск» и даже снять генеральный план с этого удивительного города. Как видно из плана, славный город Колоколамск привольно и живописно раскинулся на левом берегу мелководной реки Збруи. В XIV веке конюх колоколамского князя Андрея Себелюбского, напившись византийской водки, уронил в реку Збрую княжеского мерина. Упряжь утонула, и с тех пор река получила название Збруй. Со времени этого события прошли века. Себелюбская площадь давно переименована в Членскую, и легенду о потоплении Збруи знает только гражданин Псов-старший, который рассказал ее нам за бутылкой в пивной «Друг желудка». В реку Збруя впадает ничтожная речушка Вожжа. О ней ничего не удалось узнать, ибо Псов-старший соглашался продлить свои воспоминания только после угощения во всех пивных, расположенных на Большой Месткомовской улице. Последовательно угостивший за счет гостей в пивных «Санитас», «Заре навстречу», «Мала Русь», «Огненное погребение», «Голос минувшего» и «В пивной заводы имени Емельяна Пугачева», Псов-старший не оправдал возложенных на него надежд, потому что потерял дар речи. Упомянутая Большая Месткомовская улица является главной артерией города. Она соединяет железнодорожную станцию с Членской площадью, где высится остов небоскреба, история которого читателю уже известна. Затем Большая Месткомовская спускается к реке. Через паром, управляемый капитаном Н. Похотило, можно переправиться на противоположный берег и попасть в дремучий лес, окружающий город и помешавший в свое время татарам предать Колоколамск огню и мечу, потоку и разграблению, гладу и мору. Углубившись в лес, легко наткнуться на кустаря-одиночку портного соловейчика. Здесь в бару он спасается от налогов, но, несмотря на это, берет за шитье так дорого, что получил у колоколамцев название «Соловейчика-разбойника». Вправо на горе высится артель бывших монахинь под названием «Деепричастие». Продукцию свою монахини сбывают в кооператив, что в переучетном переулке неподалеку от Семибатюшной заставы.
1: Восточная часть города справедливо гордится двумя бывшими, на стыке которых был построен ковчег, бездокладной и землетрясенческой улицами. Последнюю назвали не так давно в честь очередного землетрясения в Японии. Из переулков самым большим здесь является похотливый переулок с прекрасными индивидуальными банями. Обойдя молчанием ничем не выдающиеся мелколавочный, малосольный и малохольный переулки, отметим темное пятно города – приключенческий тупик. Он получил свое название из-за происходящих в нем ежевечерних ограблений запоздалых путников, которые заползают туда в пьяном виде. Из достопримечательностей восточной части города отметим русско-украинское общество «Гетьнеграмотность» и горящий дом у семибатюшной заставы. Дом этот горит ежедневно в течение 5 лет. Его каждое утро поджигает домовладелец, бранд-майор Огонь Полыхаев, чтобы дать работу веренной ему пожарной команде. Южная, она же привокзальная, часть Колоколамска отличается красотой расположенного в ней старорежимного бульвара. Кроме того, это самая фешенебельная часть города. Здесь находится Спасо-кооперативная площадь, лжепромысловой артелью «Личтруд» под председательством месье Подлинника, военизированные курсы декламации пения Синдик Бугаевского, старинный храм «Выявление Христа», оживленная гигроскопическая улица с великолепным, но, к сожалению, все еще незаконченным зданием здравницы. Все за лечебу. Особенно поражает на Спасо-кооперативной площади могила неизвестного частника. В начале НЭПа в Колоколамск приехал никому неизвестный частник с законскими волосами. Весь день он ездил по городу, закупая свой товар. К вечеру внезапно упал с извозчика на Спасо-кооперативной и скоропостижно скончался. Документов при нем не оказалось. Не желая отставать от Парижа, Брюсселя и Варшавы, устроивших у себя могилы неизвестных солдат, но не имея возможности раздобыть солдата, никто из колоколамцев никогда не воевал, горожане зарыли неизвестного частника на площади и зажгли на его могиле неугасаемый огонь. Каждую неделю по субботам соловейчик-разбойник в парадной траурной кепке переправляется в центральную часть города на пароме и принимает у могилы неизвестного частника заказы на шитье. Западная часть города состоит из 3 улиц и 1 переулка. Широкий, прямой, как стрела, крестовыдвиженческий проспект украшен новой крестовыдвиженческой церковью. Рядом с церковью помещается русско-украинское общество «Геть рукопожатие». Единодушная улица и продолжение ее единогласное соединяются с южной частью города досадным переулком. Между единодушной и единогласной высятся каланча и милицейская часть. Самая молодая часть города, зазбруйная часть, стоит на стрелке, образуемой вожжой и сбруей, и основное занятие проживающих здесь граждан лучше всего характеризуется названиями улиц. Сюда приезжают колоколамцы за водкой по большим праздникам, когда закрыт кооператив. Таков Колоколамск, в существовании которого, можно надеяться, никто теперь не усомнится. Страшный сон. Бывший мещанин, а ныне бесцветный гражданин города Колоколамска Иосиф Иванович Завитков неожиданно для самого себя и многочисленных своих знакомых вписал одну из интереснейших страниц в истории города. Казалось бы, между тем, что от Завиткова Иосифа Ивановича нельзя было ожидать никакой прыти. Но таковы все колоколамцы. Даже самый тихий из них может в любую минуту совершить какой-нибудь отчаянный или героический поступок и этим лишний раз прославить Колоколамск. Все было гладко в жизни Иосифа Ивановича. Он варил ваксу «Африка», тусклость которой удивляла всех, а имевшееся в изобилии свободное время проводил в пивной «Голос минувшего». Оказал ли на Завиткова свое губительное действие запах ваксы, помрачил ли его сознание пенистый портер, Но так или иначе, Иосиф Иванович в ночь с воскресенья на понедельник увидел сон, после которого почувствовал себя в полном расстройстве. Приснилось ему, что на стыке единодушной и единогласной улиц повстречались с ним трое партийных в кожаных куртках, кожаных шляпах и кожаных штанах. «Тут я, конечно, хотел бежать», — рассказывал Завитков соседям, «а они стали посреди мостовой и поклонились мне в пояс».
0: «Партийные!» — восклицали соседи. «Партийные!» — стояли и кланялись.
1: «Смотри, Завитков», — сказали соседи, «за такие факты по головке не погладят».
0: «Так ведь мне же снилось», — возразил Иосиф Иванович, усмехаясь.
1: «Это ничего, что снилось. Были такие случаи. Смотри, Завитков, как бы чего не вышло». И соседи осторожно отошли подальше от производителя ваксы. Целый день Завитков шлялся по городу, и вместо того, чтобы варить свою Африку, советовался с горожанами касательно виденного во сне. Всюду он слышал предостерегающие голоса, и к вечеру лег в свою постель со стесненной грудью и омраченной душой. То, что он увидел во сне, было настолько ужасно, что Иосиф Иванович до полудня не решался выйти на улицу. Когда он переступил, наконец, порог своего дома, на улице его поджидала кучка любопытствующих соседей.
0: «Ну, Завитков?» — спросили они нетерпеливо.
1: Завитков махнул рукой и хотел было юркнуть назад в домик, но уйти было не так-то легко. Его уже крепко обнимал за талию председатель общества «Эти рукопожатия» гражданин Долой Вышневецкий. «Видел?» — спросил председатель грозно.
2: «Видел», — устало сказал Завитков. «Их! Их самых!»
1: И Завитков, вздыхая, сообщил соседям второй сон. Он был еще опаснее первого. 10 партийных, все в кожаном, с брезентовыми портфелями, кланялись ему, беспартийному, Иосифу Ивановичу Завиткову, прямо в землю на Спасо-кооперативной площади. «Хорош ты, Завитков», — сказал Долой Вышневецкий. «Много себе позволяешь».
0: «Что же ты, граждане?» — гомонили соседи. «Этак он весь Колоколамск под кодекс подведет».
1: «Где же это видано, чоб 10 партийных одному беспартийному кланялись?»
0: «Гордый ты стал, Завитков. Над всеми хочешь возвыситься. Сон это, граждане!» — вопил изнуренный Завитков. «Разве мне это надо? Во сне ведь это!»
1: За Иосифа Ивановича вступился председатель лжеартели месье Подлинник.
0: «Граждане, — сказал он, — слов нет. Завитков совершил неэтичный поступок. Но должны ли мы сразу же его заклеймить? И я скажу нет. Может быть, он на ночь съел что-нибудь нехорошее. Простим его для последнего раза. Надо ему очистить желудок, и пусть заснет спокойно». Председатель лжеартели своей рассудительностью завоевал в городе большое доверие. Собравшиеся согласились с месье Подлинником и решили дожидаться следующего утра.
1: Устрашенный Завитков произвел тщательную прочистку желудка и заснул с чувством приятной слабости в ногах. Весь город ожидал его пробуждения. Толпы колоколамцев запрудили бездокладную улицу, стараясь пробраться поближе к семибатюшной заставе, где находился скромный домик производителя ваксы. Всю ночь спящий Завитков полусознательно блаженствовал. Ему поочередно снилось, что он доит корову, красит ваксой табуретку и гоняет голубей. Но на рассвете начался кошмар. С поразительной ясностью Завитков увидел, что по губернскому шоссе подъехал к нему в автомобиле председатель губисполкома, вышел из машины, встал на одно колено и поцеловал его, Завиткова, в руку. Со стоном выбежал Завитков на улицу. Розовое солнце превосходно осветило бледное лицо мастера ваксы.
0: «Видел!» — закричал он, бухаясь на колени. «Председатель исполкома мне ручку поцеловал! Вяжите меня, православные!»
1: К несчастному приблизились Долой Вышневецкий и месье Подлинник. «Сам понимаешь, — заметил Долой Вышневецкий, набрасывая веревки на Иосифа Ивановича, — дружба дружбы, а хвост на бок. Толпа одобрительно роптала».
0: «Пожалуйста, — с готовностью сказал Завитков, — понимающий всю тяжесть своей вины, делайте, что хотите».
1: «Его надо продать, — заметил месье Подлинник с обычной рассудительностью». «Кто же купит такого дефективного?» — спросил долой Вышневецкий. И словно в ответ на это зазвенели колокольчики бесчисленных троек, и розовое облако снежной пыли взметнулось на губ шоссе. Это двигался из Витебска на Камчатку караван кинорежиссеров на съемку картины «Избушка на Байкале». В передовой тройке скакал взмыленный главный режиссер.
0: «Какой город?» — хрипло закричал главреж, высовываясь из кибитки.
1: «Колоколамск!» — закричал из толпы Никита Псов.
3: «Колоколамск, ваше сиятельство! Мне нужен типаж идиота. Идиоты есть?»
1: «Есть один продажный», — вкрадчиво сказал месье Подлинник, приближаясь к кибитке. «Вот, Завитков».
0: Взор режиссера скользнул по толпе и выразил полное удовлетворение. Выбор нужного типажа был великолепен. Что же касается Завиткова, то главрежа он прямо-таки очаровал.
1: «Давай!» — рявкнул главный.
0: Связанного Завиткова положили в кибитку, и караван вихрем вылетел из города.
1: «Не поминайте лихом!» — донеслись из поднявшейся метели слова Завиткова.
0: А метель все усиливалась, и к вечеру нанесла глубочайшие сугробы. Ночью небо очистилось, как ядро выкатилась луна, оконные стекла заросли морозными пальмами, город мирно спал, и все видели обыкновенные мирные сны. Илья Ильф, Евгений Петров. Необыкновенные истории из жизни города Колоколамска. И не только.
4: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении...
5: Вы слушаете «Радио ВОС».
6: Материалы YouTube-канала «Tech for Blind» на «Радио ВОС».
7: Друзья, всем привет! С вами Светлана Боткина. Вы на канале «Tech for Blind». В этом обзоре познакомимся с тифлофлешплеером Smart B от компании «Исток Аудио». В интернете уже довольно много обзоров на данное устройство. Мы постараемся собрать все ссылки для того, чтобы вы могли познакомиться с разными мнениями об этом тифлофлешплеере. Как обычно, все ссылки будут под описанием к этому видео. Ну что ж, давайте начнем. Плеер поставляется в большой коробке. Для того, чтобы ее открыть, сначала нужно снять обложку. Затем откидываем крышку и посмотрим, что же идет в комплекте к плееру. Во-первых, инструкция по Брайлю. Это краткое руководство, где можно познакомиться с тем, как начать работу с тифлофлешплеером. Несколько бумажных приложений. Такие вот бумажечки достаточно большого размера. Можно развернуть каждую. Это схема меню, схема контекстного меню и схема подключения плеера к различным внешним устройствам. Увесистое руководство пользователя, плоскопечатным шрифтом укрупненным сделанное, с картинками, достаточно такое красочное, хорошо напечатанное. В комплекте идет небольшая сумочка или чехольчик. В общем, сюда можно поместить тифлофлешплеер. Сумочка на замке. Есть небольшая петелька для того, чтобы держать сумочку в руках. И с другой стороны есть петелька меньшего размера. Возможно, можно пристегнуть к этим двум петелькам какой-нибудь ремешок, чтобы повесить сумочку на плечо. В комплекте такого ремешка нет. Теперь извлекаем сам плеер. Вот он. Вернемся к нему чуть позже. Снимаю поролоновую прокладочку. Здесь все в коробке плотно лежит. Ничего не болтается. И извлекаю следующие комплектующие. Что здесь у нас есть? Зарядное устройство. Внешний модем. Отдельное устройство. Аккумулятор был отдельно. Я его уже вставила. О модеме тоже поговорим чуть позже. Наушники обычные проводные. И к ним набор с насадками разного размера. Два провода USB Type-C. Один чуть длиннее, другой чуть короче. Также в комплекте идут две SD-карточки на 16 гигабайт. Одна сейчас уже вставлена в плеер, и одна вот лежит в соответствующие ячейки. На них записано некоторое количество аудиокниг. Собственно, все, больше в комплектации ничего нет. Давайте познакомимся со внешним видом устройства. Его размеры 19 сантиметров на 14, а в толщину самое толстое место 5 сантиметров, самое тоненькое 2,5. То есть он такой вот немножко неправильной формы. Это сделано для того, чтобы его можно было поставить. То есть он может лежать на поверхности, а может стоять на своей широкой стороне. Для того, чтобы он более устойчиво стоял и не скользил, как сзади, так и снизу, есть небольшие прорезиненные области. Передняя часть плеера черного цвета, задняя часть плеера и нижняя белого. Весит плеер примерно 460 граммов, аккумулятор у него несъемный. Кнопок достаточно много, давайте посмотрим, что же это за кнопки. На левом торце располагаются два разъема. Верхний для зарядного устройства, нижний разъем Type-C для подключения к компьютеру. С правой стороны разъем для подключения наушников, 3,5 мм стандартный разъем. На верхней грани плеера есть две кнопки по бокам, достаточно большие, желтого цвета, со значками плюс и минус. Это кнопки, регулирующие громкость. Также в верхней части слева направо есть разъем для подключения внешнего устройства или микрофона, разъем для SD-карточки. Когда карточка установлена, она немного выпирает за грань плеера. И последний разъем USB-A для обычной флешки. Для того, чтобы плеер было удобнее держать в руках, с задней стороны есть такие вот небольшие углубления под пальцы рук. Основные элементы управления находятся на передней панели плеера. Есть два блока кнопок с левой стороны и с правой. Они располагаются ближе к верхней части, а нижняя половина плеера – это динамики. Они закрыты такой вот сеточкой. Внутри там видны какие-то красивые желтенькие детали. Скорее всего, это и относится к динамикам. Правый блок состоит из 12 кнопок, как на обычном кнопочном телефоне. То есть это цифры от 1 до 0, по 3 цифры в ряд. Слева от 0 звездочка и справа от 0 решеточка. Кнопки белого цвета, цифры и знаки нанесены на них черным цветом, и эти цифры выпуклые, то есть можно, в принципе, прощупать цифру на ощупь. С левой стороны тоже 12 кнопок, часть из них белого цвета, часть желтого. Кроме того, эти кнопки разные по форме. Здесь у нас есть удлиненные стрелочки желтого цвета, вверх-вниз, влево и вправо. Между стрелочками кнопка «ОК» белого цвета. И между стрелочками есть еще кнопки. Верхняя левая кнопка желтого цвета «Включение». Верхняя правая кнопка белого цвета с красной такой точечкой – это диктофон. Включение-выключение. И две кнопки, которые располагаются слева и справа от нижней стрелки, это кнопки «Информация» и кнопки «Назад». Обе белого цвета. И внизу есть еще три функциональные кнопки, которые понадобятся для выполнения каких-либо действий с плеером. На кнопках нанесены тактильные значки, и, как мне кажется, на ощупь достаточно легко их распознавать. Кроме того, разъемы для микрофона и для наушников – тоже помечены точечками для того, чтобы можно было их легко найти. Если отвести по верхнему торцу, вот одна точечка – это микрофон, а сбоку вот находим две точечки и возле нее разъем для наушников. Также у плеера есть три светодиода, они располагаются в верхней части между блоками с кнопками. Эти светодиоды могут гореть различными цветами и показывают статус работы некоторых функций. Первый светодиод показывает, включен плеер или нет, а также степень его заряда. Второй диод – это состояние Wi-Fi. Третий светодиод – состояние Bluetooth. Кроме того, возле разъема с питанием тоже есть светодиод, который будет загораться и показывать статус зарядки плеера. Если посмотреть на плеер в темноте, то сзади через заднюю часть тоже видна какая-то подсветка. Я не знаю, что это такое, но когда я это увидела первый раз, я немного напугалась. Светодиоды можно отключить, но об этом мы поговорим тогда, когда будем смотреть настройки плеера. Для того, чтобы включить устройство нужно нажать и подержать кнопку питания до вибросигнала. Напомню, это верхняя левая кнопка. Вот устройство провибрировало, теперь нужно подождать. Загружается плеер довольно-таки долго. Паузу вырезать мы не будем. Ну, кстати, между кнопками написано название плеера, фирма-производитель и такая пчелка внизу, что-то такое нарисовано.
8: По зрячему плоскопечатным шрифтом написаны
7: какие-то выходные данные. Есть Data Matrix код, то есть этот плеер будет отображаться в системе честный знак, но он все еще продолжает включаться.
9: Устройство запускается.
7: Загорелся зеленый светодиод, показывающий, что достаточный уровень заряда аккумулятора у плеера. И загорелся правый светодиод. Это говорит о том, что включен модуль Bluetooth. Плеер еще не готов к работе, он еще запускается. Пока пользоваться им нельзя. Светодиоды горят довольно-таки ярко. Их яркость тоже можно отрегулировать.
9: Главное меню. Проводник.
7: Отлично, вот наконец-то плеер загрузился. Сейчас я сделаю его погромче.

0: Не знаю, наверное, это максимальная громкость. Вроде бы ничего больше не увеличивается. Никаких звуков, говорящих о том, что достигнута максимальная громкость, я не слышу. Плеер загрузился, и теперь можно ходить по меню, выбирать функции, в общем, им пользоваться. Для того, чтобы ходить по меню плеера, нужно нажимать стрелки вверх или вниз. Плеер будет озвучивать те пункты меню, на которые он встает.
1: Настройки. Локальные приложения. Интернет-приложения. Проводник. Настройки.
0: Собственно, вот, это все пункты. Если нужно в какой-то пункт войти, необходимо нажать кнопку «Ок». Если нужно выйти назад, то нужно нажать кнопку «Назад», которая находится правее стрелки вниз. Если необходимо услышать статус, какую-то дополнительную информацию, то можно нажать соответствующую кнопку, которая находится слева от стрелки вниз.
1: Главное меню. Настройки. Заряд не выполняется. Заряд батареи. 64%. Текущее время. 16:23:27.
0: Плеер говорит, где он находится, на каком пункте меню, сообщает статус заряда, время, и также здесь может быть какая-нибудь другая информация в зависимости от того, где вы находитесь. Если вам нужно записать что-то на диктофон, то для этого ни в какие пункты меню заходить дополнительно не нужно. Можно сразу активировать кнопку записи, которая находится правее стрелки вверх.
1: Запись голоса.
0: Плеер сообщит о том, что началась запись голоса и будет производиться, собственно говоря, запись. Для того, чтобы запись остановить, нужно еще раз активировать эту кнопку.
1: Сохранение записи. Главное меню. Настройки.
0: У плеера есть режим сна. Если коротко нажать клавишу питания, то плеер переходит в этот режим.
1: Режим сна активирован.
0: Предполагается, что в этом режиме плеер будет расходовать меньше заряда аккумулятора, отключатся какие-то функции. Вот у нас погасли все светодиоды. Для того, чтобы выйти из режима сна, нужно будет еще раз коротко нажать клавишу питания. Если говорить о питании, то производитель заявляет емкость аккумулятора 4100. Предполагается, что этого аккумулятора хватит на 16 часов работы плеера при средней громкости. Заряжается он 4 часа. Но это самое максимальное время. Естественно, если он не до конца разряжен, будет заряжаться быстрее. Но я вообще не уверена, что его хватит на 16 часов работы, потому что он тратит аккумулятор даже когда находится в режиме сна. Так, за 5 часов нахождения в этом режиме аккумулятор садится примерно на 20-30%. То есть никто плеер не трогает, ничего там не происходит, и он уже так вот сильно разряжается. Давайте выведем плеер из режима сна и посмотрим, как работать с основными функциями.
1: Выход из режима сна. Главное меню. Настройки.
0: Ну и первым делом давайте познакомимся с настройками плеера. Я немного убавила громкость и ускорила скорость синтезатора, чтобы все это происходило чуть-чуть быстрее.
1: Настройки.
0: Напомню, перемещаемся по пунктам стрелками вверх и вниз. Для того, чтобы зайти в какой-то из пунктов, необходимо нажать кнопку «ОК».
1: Настройки. Режим работы.
0: Первый пункт здесь – режим работы. Есть два варианта.
1: Упрощенный. Полнофункциональный.
0: Сейчас плеер работает в полнофункциональном режиме, доступны все функции. Для того, чтобы выбрать упрощенный, необходимо перемещаться стрелками влево или вправо.
1: Упрощенный. Установлен упрощенный режим. Упрощенный режим. Главное меню. Проводник.
0: В упрощенном режиме в приложении есть всего несколько пунктов.
1: Электронные библиотеки. Выход из упрощенного режима. Проводник. Электронные библиотеки.
0: Собственно, все, вот два пункта. Вернусь обратно в полнофункциональный режим.
1: Проводник. Выход из упрощенного режима. Главное меню. Настройки. Настройки. Режим работы.
0: Двигаемся по меню настройки дальше.
1: Настройки воспроизведения. Настройки воспроизведения. Выбор голоса синтезатора.
0: Всего доступно два голоса синтезатора. Анна, которая сейчас разговаривает, и Александр.
1: Голосовая модель. Александр.
0: Я переключу на этот голос, его слушать достаточно тяжело. Вообще не очень хороший, мягко говоря, этот голос.
2: Выбрана. Голосовая модель. Александр. Голосовая модель. Анна. Голосовая тональность синтезатора. Скорость. Громкость. эквалайзер.
0: Стандартные настройки. Что касается эквалайзера, он влияет только на книги и файлы мультимедиа. На синтезированный голос эквалайзер не влияет.
2: Озвучивание предзаписанными фразами.
0: Можно выбрать такой режим. Какое-то количество фраз будет предзаписано, но то, что нет в сэмплах, все равно будет произносить синтезатор.
2: Озвученная ускоренная перемотка.
0: Есть и такая функция в плеере.
2: Выбор голоса синтезатора.
0: Давайте я поменяю обратно на Анну.
2: Голосовая модель. Анна.
1: Выбрана. Голосовая модель. Анна. Настройки. Настройки воспроизведения.
0: Для того, чтобы выйти на уровень вверх, нужно нажать кнопку «Назад». Я вот вышла сейчас из настроек воспроизведения и двигаюсь дальше. Нажимаю стрелку вниз.
1: Схема озвучивания. Без озвучивания. Подробные. Сокращенные.
0: Вот есть три варианта озвучивания. Плеер может произносить название кнопок, которые вы активируете, издавать звуки, как он сейчас делает. И если поставить...
1: Без озвучивания.
0: Режим без озвучивания, то просто будут называться пункты меню, без всяких звуков и дополнительных подсказок. Как видите, не во все пункты меню нужно заходить кнопкой «ОК», и плеер никак пользователю не сообщает, требуется ли активация кнопки «ОК», либо можно сразу варианты смотреть горизонтальными стрелками.
1: Произносить уровень заряда батареи и текущее время. Выключить. Включить.
0: Эту функцию можно либо включить, либо выключить.
1: Озвучивание длительных операций.
0: Если включить эту функцию, то когда будет проходить какой-то процесс, требующий много времени, загрузка обновления, загрузка книги, то плеер будет периодически сообщать информацию о ходе этого процесса.
1: Произносить слово «папка» в проводнике.
0: Если функция включена, то вы сможете быстро отличить папку от других файлов. Плеер будет сообщать тип «папка».
1: Система. Система. Об устройстве.
0: Об устройстве.
1: Тифлофлэш Плеер Смарт Би. Версия программного обеспечения. 2025.05.28. Внутренняя память. Свободно. 12 гигабайт. Из. 13 гигабайт.
0: Общая информация о плеере.
1: Язык системы.
0: Можно выбрать английский интерфейс для плеера. Я это не тестировала.
1: Подключение.
0: Захожу в настройки с подключением.
1: Подключение. Wi-Fi. Bluetooth.
0: Тут два пункта: подключение к Wi-Fi и к Bluetooth. Что касается подключения Bluetooth устройств, предполагается, что к плееру можно подключить Bluetooth наушники либо какую-то колоночку, и после сопряжения устройство должно автоматически к этому аксессуару подключаться. К сожалению, у меня не получилось подключить ни одной гарнитуры. Я пробовала 4 разных варианта: наушники Apple AirPods, наушники с костной проводимостью Aftershocks и две модели наушников от Huawei, FreeBuds 4 и FreeBuds 6. Первые просто отказались подключаться, выдавала ошибку постоянно. Вторые подключились, плеер сообщил о том, что произошло успешное сопряжение, но при этом звук в наушнике так и не перешел, продолжало разговаривать само устройство. Что касается наушников от Huawei, то они подключались, но как бы на один раз. То есть устройство сопрягалось, можно было слушать звук в наушниках, но после того, как наушники помещались обратно в кейс и через некоторое время доставались обратно, то автоматически к ним плеер не подключался. Нужно было опять идти в Bluetooth и заново все это сопрягать. При этом у обеих гарнитур была очень низкая громкость. Даже на максимуме было очень плохо слышно. Давайте попробуем подключить плеер к Wi-Fi, сейчас он не подключен, и хотелось бы воспользоваться модемом, который идет в комплекте. Модем представляет из себя небольшую коробочку с двумя кнопками, дисплеем и разъемом для зарядки. Перед использованием нужно в него установить сим-карту и установить аккумулятор. Процесс установки описан в инструкции в виде картинок, но, думаю, в салоне связи сим-карту вам установить помогут. Название сети и пароль написаны под аккумулятором либо на дисплее при включении определенной функции. Поменять настройки сети и пароль можно через приложение, которое вы должны установить на телефон. Доступность этого приложения я не тестировала, ничего по этому поводу сказать не могу. Если у вас телефона нет, то, собственно, поменять настройки вы не сможете. Модем включается удержанием кнопки питания. Загорается экран. Какое-то время требуется для его загрузки. На дисплее можно посмотреть уровень заряда аккумулятора, подключение к сотовой связи, другую какую-то информацию, но, естественно, это устройство никак не озвучивается. Для того, чтобы посмотреть название сети и пароль, необходимо активировать один раз вторую кнопку, которая находится правее кнопки питания. Это кнопка WPS. Я ее нажимаю, на экране появляется другая информация. И еще, если я раз нажму кнопку WPS, то появится QR-код, отсканировав который, можно установить приложение для модема. Еще раз нажимаю кнопку WPS, и модем переходит к первому экрану. Так, все загрузилось, сейчас будем пробовать подключить.
1: Wi-Fi. Wi-Fi. Статус. Включен.
0: Так, отлично, модуль сам включен.
1: Список сетей.
0: Давайте поищем нужную сеть.
1: Список сетей. Поиск беспроводных сетей. Найдены сети. Подключение к сети. MIFI 53. Текстовый ввод. Подключение к сети. 70MI0210C. Текст. Подключение к сети. TP-Link 36F6. Текстовый ввод.
0: Ну, стандартный список. Сейчас я выберу нужную сеть. Она была первой.
1: Подключение к сети. 70MI0210. Подключение к сети. MIFI 53. Текстовый ввод.
0: Ввод текста осуществляется на устройстве с помощью правого блока с цифрами. Ну, естественно, с цифрами все просто. А для того, чтобы вводить буквы, нужно нажимать несколько раз кнопку, на которой эта буква заявлена, как в старых кнопочных телефонах.
1: MIFI 53. Введите ключ безопасности сети.
0: Здесь пароль в виде цифр. Ну, я на этом примере просто покажу, как работать с вводом. Тут все достаточно просто.
1: 2. А. Б. Б. Б. 2.
0: На цифре 2 есть буквы А, Б, В, Г. На цифре 3.
1: 3. Б. Е. Ё. Ж. З. 3.
0: Такой набор букв. Нажимаете соответствующую клавишу, слышите нужную букву и для подтверждения нажимаете стрелку вправо.
1: 3. Введите следующий символ.
0: Устройство произносит цифру или букву, которую вы ввели, и можно вводить следующие значения.
1: Верхний регистр.
0: Если нужно написать заглавную букву, то необходимо нажать правую функциональную кнопку.
1: Нижний регистр.
0: Если требуется ввести символы на английском языке, либо какие-то знаки препинания и другие спецсимволы, необходимо нажать вторую функциональную кнопку, среднюю.
1: Русский. Английский. Специальные символы. Русский. Удалено. 3.
0: Если введена неверная буква, то с помощью первой, самой левой функциональной клавиши можно этот символ удалить. На модеме пароль абсолютно простой, цифры от 1 до 0. В принципе, любой желающий может подключиться, потому что очень популярный пароль. Ввожу.
1: 1. 1. Введите следующий символ. 2. 1. 2. Введите следующий символ.
0: Можно не дожидаться произнесения всей фразы, сразу нажимать цифры следующие.
1: 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 6, 1, 2, 7, 1, 2, 8, 1, 2, 9, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Введите следующий символ.
0: Для подтверждения нажимаю ОК.
1: Подключение к беспроводной сети. Успешное подключение к сети. MIFI 53.
0: После подключения загорается соответствующий светодиод, который показывает состояние подключения Wi-Fi. Выхожу из подключений.
1: Wi-Fi. Список сетей. Подключение. Wi-Fi. Система. Подключение.
0: Быстро выйти на нужный уровень, либо сразу провалиться в начало меню не получится. Нужно каждый раз нажимать кнопку назад. Сколько вот вы нажимали кнопку ОК, столько раз потом вы нажимаете кнопку назад.
1: Режим автоматического отключения сон.
0: Можно задать время, через которое плеер будет переходить в режим сон. Несколько вариантов есть.
1: 15 минут, 30 минут, 45 минут, 60 минут. 15 минут.
0: Не буду ничего включать, двигаюсь дальше.
1: Обновление.
0: Здесь можно проверить наличие обновлений.
1: Обновление через интернет.
0: Двумя вариантами можно обновляться: через интернет, либо, если у вас есть файлы с обновлениями, можно их загрузить на SD-карточку и оттуда обновиться.
1: Локальные. Канал обновления.
0: Зайдем сюда.
1: Установлен. Канал обновления. Тестовый.
0: Плеер может работать с двумя версиями прошивки. тестовый и продуктивный. Здесь мы выбираем, какую прошивку хотим.
1: Установлен. Канал обновления. Тестовый. Продуктивный. Сброс версии обновления.
0: Предполагается, что продуктивный – это стабильно работающая версия прошивки, а тестовый – там, где производятся какие-либо изменения. Мне показалось, что в тестовой версии меньше всяких проблем, и поэтому сейчас у нас эта версия. Процесс перехода на другую версию прошивки достаточно длительный, потому что плеер будет закачивать это обновление из интернета и потом его устанавливать.
1: Система. Обновление. Дата и время. Дата и время. Интернет-время. Цифровой ввод даты в формате день, звездочка, месяц, звездочка, год. Цифровой ввод времени в формате часы, звездочка, минуты. Часовой пояс. Интернет-время.
0: Ну, я думаю, здесь все понятно, интуитивно. Стандартные функции.
1: Система. Дата и время. Сохранить настройки.
0: Можно сохранить сделанные настройки.
1: Настройки успешно сохранены. Загрузить настройки. Загрузить настройки. 2025-05-23-21-40-06. 2025-05-30-10-51-09.
0: И вот можно выбрать некие файлы с сохраненными настройками. Не буду этого делать.
1: Система. Загрузить настройки. Сброс настроек.
0: Ну, естественно, можно сбросить настройки к значениям по умолчанию.
1: Яркость светодиодов.
0: С помощью этой настройки можно регулировать яркость светодиодов, либо вообще их отключить.
1: Выключено. Установлена вот. Яркость светодиодов. Выключено.
0: Вот они вообще не горят.
1: 20. Установлена яркость светодиодов. 20.
0: Не знаю, будет ли видно на камеру или нет. Это вот минимальная яркость.
1: 40, 60, 80, 100.
0: И вот такие варианты есть. Ну, даже на 20% они довольно ярко светят вечером. Лично мне не очень комфортно на них смотреть. В системе больше настроек нет. Выхожу опять назад.
1: Настройки. Система. Настройки диктофона.
0: Можно настроить качество записи.
1: Настройки диктофона. Качество записи. Среднее. Низкое. Высокое.
0: Сейчас установлено высокое качество.
1: Уровень записи. 3. 2. 1.
0: Различные уровни записи.
1: Папка сохранения.
0: Можно выбрать папку, куда будут сохраняться записи.
1: Качество записи.
0: Собственно, все. Диктофон пишет в формате MPA. И, как вы можете видеть, другой формат записи выбрать нельзя. Почему-то стандартными средствами проигрывания музыки на телефоне, ни на Android-устройстве, ни на iPhone у меня эти файлы воспроизвести не получилось. А на компьютере можно воспроизвести с помощью стандартного проигрывателя Windows Media. Это все настройки. Двигаемся дальше. Как мне кажется, плеер в первую очередь предназначен для прослушивания книг, поэтому предлагаю познакомиться с проводником и запустить какие-нибудь аудио и текстовые книги и посмотреть, как же происходит озвучивание и чтение файлов. На отдельную флешку я собрала текстовые версии книг в разных форматах.
1: Внешнее устройство. Generic Flash Disk 1. Папка.
0: Плеер определил флешку. Он может работать с разными форматами текстовыми. Это и TXT, RTF, DOC, DOCS, EPUB, FB2, PDF. Ну, естественно, читает MP3 файлы, разные другие форматы аудио, LKF-книги, DAISY-книги. Ну, сейчас все и проверим. Для того, чтобы попасть на карту памяти или внутреннюю память, нужно найти в меню «Проводник».
1: Generic Storage Device 1. Папка.
0: Ага, после подключения флешки даже проводник сам открылся.
1: Generic Flash Disk 1. Папка. Generic Storage Device 1. Папка. Generic Flash Disk 1. Папка.
0: Плеер видит два внешних устройства, SD-карточку и флешку. Ну, а если выходить с первого уровня через проводник... Сейчас проводник. Я выйду назад.
1: Внутренняя память. Главное меню. Проводник.
0: Вот так, если зайти в проводник.
1: Проводник. Внутренняя память.
0: То здесь будет два пункта. Внутренняя память.
1: Внешние устройства.
0: И внешние устройства. На внутреннюю память у нас сохраняются записи диктофона, записи FM-радио, книги, которые вы закачиваете из онлайн-библиотек. Давайте перейдем на флешку и посмотрим работу с текстами.
1: Внешние устройства. Внешние устройства. Generic Flash Disk 1. Generic Flash Disk 1. Go Stories, No Red Blank, YMP3.
0: Попадаем в список файлов. Это аудиофайл запускается стандартно, просто нажимаем кнопку «Ок». Начинается воспроизведение.
1: Меню навигации. Продолжить воспроизведение.
0: Той же кнопкой «Ок» можно поставить файл на паузу. По меню навигации можно перемещаться вертикальными стрелками.
1: Команды перехода. Нажмите вправо или влево для выбора варианта. Цифровой ввод. Нажмите кнопку вправо или влево для выбора варианта. Опции навигации. Нажмите кнопку вправо или влево для выбора варианта. Добавить закладку. Продолжить воспроизведение.
0: Ну, если у вас просто музыка, особо навигацию по ней осуществлять смысла нет.
1: Меню навигации. Продолжить воспроизведение.
0: Во время прослушивания аудиофайла можно воспользоваться ускоренной перемоткой, нажимать клавиши влево или вправо. Возвращаюсь назад.
1: Generic Flash Disk 1. Go Stories, No Red Blend, YMP3.
0: Обратите внимание, если у вас любой файл стоит на паузе, то при нажатии кнопки «Назад» сначала запускается опять воспроизведение этого файла, а лишь последующее нажатие кнопки «Назад» выведет вас на уровень вверх. Весьма оригинальное решение, конечно. Двигаюсь дальше по списку файлов.
1: Smart Bitlock PDF.
0: Вот документ в PDF. Это инструкция, которую я положила на флешку. Запустим ее.
1: 4.10.9.3. Выбор канала обновления 10.9.4. Сброс версии обновления 10.10. Дата и время 10.11. Сброс настроек 10.12. Настройка яркая пауза. Продолжить воспроизведение.
0: Сразу начинается чтение. Также можно осуществлять навигацию по файлу.
1: Добавить закладку.
0: Добавлять закладки.
1: Навигация по папкам. Навигация по файлам. Навигация по страницам. Навигация по закладкам. Навигация по процентам. Навигация по абзацам. Навигация по предложениям. Навигация по словам. Навигация по символам. Цифровой ввод номера страницы. Начало файла. Начало первого файла текущей папки. Продолжить воспроизведение.
0: Довольно много вариантов. Давайте посмотрим, как с этим работать.
1: Начало файла. Цифровой ввод номера страницы. Навигация по символам. Заглавная Семен. Борис. Роман. Ольга. Семен. Пробел. Василий. Елена.
0: Это навигация по символам. Я вертикальными стрелками выбрала ее. И теперь стрелками горизонтальными перемещаюсь.
1: Навигация по словам. Сброс. Версии. Обновление. 10. 10.
0: Это навигация по словам.
1: Навигация по предложениям. Локальные приложения 11.1 FM, радио 11.2, чтение MFC, меток 11.3, будильники 11.4, текущее время, дата 11.5, режим соединения с компьютером 11.6, режим акустической системы, пауза. Продолжить воспроизведение.
0: Ну, так как это содержание, здесь, видимо, нет точек в конце предложения, поэтому так много читает.
1: Навигация по абзацам. Навигация по процентам.
0: Давайте попробуем уйти с содержания, не знаю, есть ли там абзацы, попробуем навигацию по процентам. Предполагается, что плеер анализирует весь файл и перемещает на какой-то вот процент условный. Эти проценты мы должны выбрать горизонтальными стрелками, а для того, чтобы плеер на этот процент перешел, необходимо будет нажать клавишу «ОК».
1: 1%, 2%, 3%, 4%, 5%. 6%, 7%, 8%, 9%, 10%, 1%, 8%, 9%, 10%, 11%, 12%, 13%, 14%, 15%.

0: 10-10, дата и время 10-11-10-11, сброс на 10-12-10-13-10-12-10-13-10-12-10-12-10-12-10-12-10-12-10-12-10-12-10-12-10-12-10-12-10-12-10-12-10-12-10-12-10-12-10-12-10-12-10-12-10-12-10-12-10-12-10-12-10-12-10-12-10-12-10-12-10-12-10-12-10-12-10-12-10-12-10-12-10-12-10-12-10-12-10-12-10-12-10-12-10-12-10-12-10-12-10-12-10-12-10-12-10-12-10-12-10-12-10-12-10-12-10-12-10-12-10-12-10-12-10-12-10-12-10-12-10-12-10-12-10-12-10-12-10-12-10-12-10-12-10-12-10-12-10-12-10-12-10-12-10-12-10-12-10-12-10-12-10-12-10-12-10-12-10-12-10-12-10-12-10-12-10-12-10-12-10-12-10-12-10-12-10-12-10-12-10-12-10-12-10-12-10-12-10-12-10-12- 114.
1: Например, хочу я вот на этот абзац перейти. Нажимаю ОК.
0: Сброс версии обновления 10.10, дата и время 10.11, сброс настроек 10.12, пауза. Продолжить воспроизведение.
1: Не особо получается нам осуществлять навигацию. Что еще можно сделать во время воспроизведения? Можно отрегулировать скорость.
0: Сброс версии обновления 10,
1: нажимаю 10, стрелку 10, 11, вверх.
0: Нажимаю сброс настроек 10.12, настройка яркости светодиодов 10.13, настройки диктофона 11. Локальные приложения 11.1, FM радио 11.2, чтение или всемиток 11.3, будильники 11.4, текущее время и дата 11.5, режим соединения с компьютером 11.6, режим акустической системы 11.7, работа с диктофоном 11.7. 1, запись голоса 11.7.2, редактирование, пауза. Продолжить воспроизведение.
1: Для того, чтобы вернуться к нормальной скорости, достаточно нажать вторую функциональную кнопку. Также можно перематывать файл во время воспроизведения.
0: 1, запись, интернет-приложение, 5.12.2, интерконтекстная справка 14, клавиатурная справка 15, блокировка клавиатуры 16, работа с встроенным синтезатором, работа с клавиатурой, текстовый, голосовой и цифровой ввод 19.
1: То есть каждое нажатие на стрелку влево или вправо перемещает вас на какое-то количество текста. Ну, давайте попробуем какой-нибудь другой файл. Возможно, это просто такая PDF-ка у нас плохая попалась.
0: Техническое обслуживание и уход 20. Условия экспауза. Продолжить воспроизведение. Условия экспауза. Generic Flash Disk 1. Smart Biblog PDF.
1: Я все время забываю, что начинается воспроизведение после нажатия кнопки «назад». Это меня немного пугает, я аж вздрагиваю.
0: System Volume Information. Папка. Smart B новая версия. Папка. Smart BTXT. Барон Дубов. Том 1 EPUB.
1: Ну, давайте попробуем запустить книгу в формате EPUB. Активирую кнопку «ОК».
0: Когда княжна и оркестра соревновались в стрельбе, мне аж завидно стало. Запах пороха пробуждал во мне древний инстинкт воина. Но пукалки Вадима Матвеевича мне разве что в зубочистке годились. Пауза. Продолжить воспроизведение.
1: Здесь принцип работы такой же, как и с PDF-документом. Давайте здесь посмотрим, будет ли осуществляться навигация.
0: Начало первого файла. Начало файла. Цифровой ввод номера. Навигация по символам. Навигация по словам. Навигация по предложениям. Навигация по абзацам.
1: Вот, попробуем по абзацам.
0: Посмотрим, что он придумает. Но, пожалуй, стоит еще спросить. Он столичный житель, наверняка может что-нибудь. Лишь бы успеть задать вопрос до того, как он в очередной раз. Он сидел за большим столом, и его седая макушка едва.
1: Хочу вот к этому абзацу, нажимаю.
0: Но пукалки Вадима Матвеевича мне разве что в зубочистке годились. Посмотрим, что он придумает. Но пауза. Продолжить воспроизведение.
1: Не перешел. Я делаю все по инструкции, выбираю соответствующую настройку в меню навигации. Далее стрелками влево и вправо выбираю либо проценты, либо нужные абзацы, подтверждаю кнопкой ОК. Но вообще в инструкции достаточно много ошибок, поэтому я допускаю, что навигация будет работать. Просто нужно нажать не кнопку ОК, а что-нибудь другое. Я не знаю что, и гадать мне как-то не особо хочется. Запустим другой файл.
0: Посмотрим, что он придумал. Generic Flash Disk 1. Барон Дубов. Том 1 EPUB. Неведомый путь FB2.
1: Вот файл в формате FB2.
0: В кабинет в это время входил представительный мужчина, которого хозяин кабинета называл своим другом и соратником. Пауза. Продолжить воспроизведение.
1: Я уже этот файл запускала. Плеер запомнил его позицию. Давайте попробуем перейти к началу файла.
0: Начало первого файла текущей папки. Начало файла. Network Literature SF Fantasy City Алексей Игоревич Ильин Леха Илья Ангел Неведомый Путь Две замечательные девушки 2 года на пауза. Продолжить воспроизведение.
1: Вот здесь все работает хорошо, все переходит. Ну, попробуем перейти по процентам.
0: Начало. Навигация по абзацам. Навигация по процентам.
1: Еще раз.
0: 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%.
1: Подтверждаю.
0: Network Literature SF Fantasy City Алексей Игорь. Пауза.
1: И

0: ничего не происходит.
1: Generic Flash Disk 1. Неведомый путь FB2. Шелик чудес не бывает RTF.
0: Давайте попробуем файл RTF запустить. Предыдущие файлы запускались достаточно быстро. Вот с RTF какие-то проблемы происходят. Не знаю, что сейчас происходит, потому что плеер ничего не говорит. Возможно, идет какой-то процесс загрузки. Попробую нажать информационную кнопку. Опять же, ничего не происходит. Ну, подождем. По идее, если какой-то неправильный формат файла, либо еще что-то, плеер как-то должен об этом сказать. Я пробовала открывать все файлы на компьютере и на телефоне. Все открывалось штатно, все было в порядке. Не буду лишний раз нажимать на кнопки, иначе можно будет плеер повесить. Во время тестов очень часто приходилось его жестко перезагружать, потому что у меня не всегда хватало терпения ждать. Но сейчас все-таки подожду, надо же добиться какого-то результата.

0: Ну, вроде бы не очень большая книга. В чем проблема-то? Интересно, если сейчас назад кнопку нажать, отменит ли он эту загрузку или нет? Ну, мне кажется, это уже неприлично долго. Уже можно и расхотеть читать. Ну, всего-навсего книга, там, по идее, не должно быть никаких там таблиц, еще чего-то такого, чего бы плеер не смог переварить. Давай, что ты меня подводишь?
1: Машине
0: О,
1: чудес не бывает ответ.
0: смотрите-ка.
1: Заряд не выполняется. Заряд батареи 73%. Текущее время 11 часов 18 минут 30 секунд. Конец файла. Конец файла. Generic Flash Disk 1. Шелик чудес не бывает RTF. Внешнее устройство. Generic Flash Disk 1. Папка.
0: Не поняла, что произошло. Приложение озвучило информацию, так как я нажимала кнопку соответствующую. И почему-то сказал конец файла. Ну-ка посмотрим, где мы вообще находимся.
1: Generic Storage Device 1. Папка. Generic Flash Disk 1. Папка.
0: Мы вылетели вообще из списка всех книг, а файл так и не открылся.
1: Generic Flash Disk 1. Go Stories No Red Blend 2 MP3. Шелик чудес не бывает RTF. Неведомый путь FB2. Барон Дубов. Тума. Smart BTXT.
0: Ну и txt-шный файл, по идее, то с ним-то не должно быть никаких проблем.
1: Контекстная справка 14. Клавиатурная справка 15. Блокировка клавиатуры 22. Гарантийные обязательства приложения. Лист 1 приложение. Лист 2 при получении. Пожалуйста, проверьте комплектацию. Перед началом эксплуатации проверьте наличие новой версии программного обеспечения с пауза. Продолжить воспроизведение. Начало первого файла текущей папки. Начало файла. Цифровой ввод номера страницы. Навигация по символам. Навигация по предложениям. Навигация по абзацам. Навигация по процентам. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17%. Перед началом эксплуатации проверьте наличие новой версии программного обеспечения с помощью интернет-обновления. Пауза. Продолжить воспроизведение.
0: На этом файле тоже как-то не особо это все работает. Выхожу.
1: Перед началом эксплуатации. Generic Flash Disk 1. Smart BTXT. Внешнее устройство. Generic Flash Disk 1. Папка. Проводник. Внешнее устройство. Внутренняя память. Внутренняя память. FM Records. Папка.
0: Я перешла во внутреннюю память. Здесь тоже есть ряд папок. Записи с FM-радио.
1: FM Records. Бродкаст 2025-05-29-11-25-01-па. Radio Vos Radio from
0: M3U. Это я положила файл M3U от Radio Vos, так как по умолчанию Radio Vos здесь не было. Еще не проверяла, как это работает, потому что плеер не был подключен к интернету.
1: Voice Records. Папка.
0: Это записи с диктофона.
1: Voice Records. Voice 2025-05-28-16-24-38-па.
2: Плеер сообщит о том, что началась запись голоса и будет производиться, собственно говоря, запись. Для того, чтобы запись остановить, нужно еще раз активировать эту кнопку.
1: Воспроизведение закончено.
0: Вот в таком качестве пишет диктофон. Напомню, это было высокое качество. Выхожу из этой папки.
1: Voice Records. Voice 2025-05-28-16-24-38-па. Внутренняя память. Voice Records. Папка. Бокс. Папка.
0: Это папка с книгами, с теми, которые вы загрузили из онлайн-библиотеки.
1: Бокс. Брухта служба спасения геймеров 01. Инициант Финогина. B234-976. Папка.
0: Попробуем запустить книгу.
1: Служба спасения геймеров 01. Инициант. Автор. Брухта. Служба спасения геймеров.
0: Что?
1: Служба спасения геймеров 01.
0: Еще раз надо
1: инициант.
3: И оппоненты – не живые люди, а всего лишь наборы бит и байт, а значит, никаких угрызений совести быть не может.
1: Меню навигации. Продолжить воспроизведение.
0: Опять же, плеер запоминает последнюю позицию. Эту книгу я уже запускала, поэтому она не сначала идет. Во время воспроизведения можно менять скорость воспроизведения, осуществлять ускоренную перемотку и прогрессивную перемотку.
3: Что можно с ними сделать? Да все просто. У меня есть пулемет. Они подъедут ко мне примерно на сотню или около того метров, прежде чем увидят труп с дыры.
1: Меню навигации. Продолжить воспроизведение.
0: Вот эта скорость была после одного нажатия стрелки вверх. Мне кажется, это очень быстро. Я сравнивала с увеличением скорости библиотеки АВ-3715, и на такой скорости библиотека начинает читать книгу, если выставить скорость в 150%. А это вот сразу. Ну, не знаю. Мне кажется, первое значение должно быть чуть медленнее. Для того, чтобы вернуть нормальную скорость, необходимо нажать вторую функциональную кнопку.
3: Дровяка. Со 100 метров из пулемета я, по идее, должен накрошить их без особых проблем.
1: Нормальная скорость воспроизведения.
3: Их проблем. Только чтобы они подъехали так близко, у них перемотка. Не должно возникнуть... Видимо, это вариант у них на образ с каской 120 метров. Да? И ждать. Это разве что с кустарно сварганенным на крыше пулеметным гнездом. В салоне просматривалось двое и пулеметчик за турелью вибрирования.
0: То есть это я сейчас нажимаю стрелку направо.
3: Ну, лучше. Расковыривать...
0: Да, прогрессивные перемотки. Мы нажимаем и удерживаем стрелки вверх или вниз.
3: Сотни, но мой уровень навыка плюс банальное знание...
1: 10 секунд. 20 секунд. 30 секунд.
0: И когда услышим нужное минута. Значение, нужно будет стрелку отпустить.
1: 5 минут. 10 минут.
3: Судя по менюшке, у меня фатально поврежден узел топливопровода и бензин.
0: И то же самое со стрелкой вниз.
3: Скоростью. Видимо, снайпер таки смог.
1: 10 секунд. 20 секунд. 30 секунд. 1 минута. 2 минуты.
3: На вышке ура! Пулемета не видать.
1: Меню навигации. Продолжить воспроизведение.
0: В этой книге также есть разные способы навигации.
1: Команда перехода. Нажмите вправо или влево для выбора варианта. Цифровой ввод. Нажмите кнопку вправо или влево для выбора варианта. Опции навигации. Нажмите кнопку вправо или влево для выбора варианта. Добавить закладку.
0: Закладки можно ставить. Давайте вот здесь поставим закладку.
1: Закладка успешно добавлена.
3: Не видать. Зато сидит парень со снайперской вин.
1: Меню навигации. Продолжить воспроизведение.
0: Сразу воспроизведение после этого возобновляется. Ну, давайте посмотрим, какие есть опции.
1: Добавить закладку. Опции навигации. Нажмите кнопку вправо или влево для выбора варианта. Навигация по книгам. Навигация по фрагментам. Навигация по закладкам. Озвученная ускоренная перемотка. Навигация по книгам. Навигация по фрагментам.
0: По фрагментам, например.
1: Выбрано. Навигация по фрагментам.
3: С винтовкой и еще раз ура. Он смотрит не в прицел на меня.
1: Фрагмент. 6.
3: Глава 4.
1: Фрагмент. 7.
3: Глава 5.
1: Меню навигации. Продолжить воспроизведение.
0: Ну, в целом работа с аудиокнигой происходит в стандартном режиме. Единственное, что вот меня здесь не устраивает, это слишком высокая скорость воспроизведения, когда мы нажимаем только один раз на эту кнопку с увеличением скорости. Выхожу я из книги.
3: Будни спасателей.
1: Служба спасения геймеров 01. Инициант.
0: Больше книг у меня здесь загруженных нет, поэтому навигацию по книгам мы и не смотрели. Давайте посмотрим, какие еще функции есть у плеера. Посмотрим локальные приложения и то, что можно делать через интернет. За кадром я попробовала пооткрывать еще раз файлы RTF, но особого успеха я не достигла. Все это происходит довольно-таки долго, и вот тот файл с книгой в конце концов открылся, но вместо книги воспроизводился набор из каких-то непонятных цифр. А теперь давайте познакомимся с другими функциями плеера. Начнем с локальных приложений. Это те приложения, которые не требуют подключения к интернету.
1: Локальные приложения. Локальные приложения. FM-радио.
0: У плеера есть FM-радиоприемник. Для более качественного приема нужно подключить проводные наушники в соответствующий разъем. Есть автоматический и ручной поиск станций. Ввод номера станции цифровой. Можно добавлять или удалять станции уже сохраненные. Без наушников прием, ну как обычно, так себе, зависит от местности, где вы находитесь.
1: Сохраненные станции. Радио включено. 103.3. Станция удалена.
0: Для того, чтобы удалять или сохранять станции, необходимо нажимать вторую функциональную кнопку.
1: 106.2. 106.4.
0: Станции выбираются Горизонтальными стрелками, а вертикальными можно работать с меню радио.
1: Автоматический поиск. Ручной поиск. Цифровой ввод частоты. Первая сохраненная станция. Цифровой ввод номера станции. Сохраненные станции.
0: Выхожу назад.
1: Локальные приложения. FM-радио.
0: Есть возможность записи эфира. Для этого необходимо нажать кнопку записи, которая находится вверху рядом со стрелкой вверх, с правой стороны.
1: Чтение NFC-меток.
0: Плеер может читать NFC-метки, но так как у меня нет книг, в которых есть такие метки, то эту функцию я не тестировала. Предполагается, что когда вы подносите книгу с такой меткой, плеер озвучивает данные, которые записаны на метку. Название книги, автора и другую информацию.
1: Будильники.
0: Можно установить два будильника.
1: Будильники. Первый. Второй.
0: Для того, чтобы менять статус «включено-выключено», нужно нажимать стрелку влево или стрелку вправо. Если вдруг вы не знаете, как пользоваться той или иной функцией, то можно воспользоваться контекстной справкой или клавиатурной справкой. Контекстная справка запускается нажатием третьей, самой правой функциональной кнопки. Ее нужно нажать и подержать.
1: В тефлофлешплеере имеется возможность установки двух будильников. При активации будильник будет срабатывать в заданное время 7 дней в неделю.
0: Вот такая небольшая справочка. И если нажать и удержать первую левую функциональную клавишу, то включится клавиатурная справка.
1: Режим клавиатурной справки.
0: Теперь можно нажимать какие-нибудь кнопки, и плеер будет озвучивать, что они делают.
1: Кнопка вправо не используется в данном меню. Кнопка вверх. Короткое нажатие вызывает перемещение вверх по пунктам меню. Кнопка 5. Не используется в данном меню. Кнопка назад. Короткое нажатие вызывает возврат в предыдущее меню.
0: Выключается справка таким же способом. Нужно нажать и подержать первую клавишу.
1: Функциональная кнопка 1. Длительное нажатие 3 секунды вызывает выход из режима клавиатурной справки.
0: В контекстной справке довольно-таки много ошибок. Не все работает так, как указано в этих инструкциях. Также существует проблема с длительным прослушиванием справки. Если инструкция не такая короткая, как вот сейчас была, то при попытке ее остановить, а для этого нужно нажать какую-нибудь клавишу, плеер может подвиснуть, либо еще произойдут какие-то странные действия. В общем, сразу эта справка не всегда останавливается. Попробуем завести будильник.
1: Первый. Цифровой ввод времени в формате часы, звездочка, минуты.
0: Время устанавливается с цифрового блока. В принципе, это удобно. Но как раз-таки вот здесь в контекстной справке была ошибка. Тут сказано, что для подтверждения ввода времени необходимо нажать клавишу звездочка. На самом деле выяснилось, что нужно нажать клавишу решетка. Часы и минуты отделяются клавишей звездочка. Плеер произносит слово точка. Попробуем.
1: 1, 0, 2. 4. Установлено время. 10:24. Статус. Включить. Будильник. Включен. Будильник зазвонит через менее минуты. Будильник сработал.
0: Вот таким образом работает будильник. Вот такая вот мелодия установлена. Поменять ее нельзя.
1: Первый. Статус. Будильники. Первый.
0: И для отключения необходимо нажать какую-нибудь клавишу. У будильника есть одна небольшая проблема. Он работает только тогда, когда плеер находится в активном режиме. Если перевести плеер в режим сон, то будильник срабатывать не будет. Он сработает только тогда, когда вы плеер из режима сна выведете. Выхожу из будильников.
1: Локальные приложения. Будильники. Текущее время и дата. Текущее время. 10:24:22. Текущая дата. 31.05.2025.
0: Ну, это понятно.
1: Режим соединения с компьютером.
0: Если требуется подключить плеер к компьютеру, необходимо его перевести в соответствующий режим. Если этого не сделать, то плеер будет просто от компьютера заряжаться.
1: Режим акустической системы.
0: Плеер можно использовать как колонку для каких-либо ваших устройств. Для этого нужно устройство, с которого вы хотите воспроизводить звук, подключить к плееру через разъем, который находится вверху.
1: Режим акустической системы. Подсоедините внешний источник звука.
0: Подсоединяю. Так как у меня iPhone, то еще плюс переходник для iPhone я подключила.
4: Оператор сотовой сети может взимать плату за сообщение SMS. Использованный... Отменить. Кнопка. Окей. Кнопка. Сообщение.
0: Через некоторое время звук переходит в плеер, и можно что-нибудь воспроизвести, какую-нибудь музыку.
4: Файлы. Загрузки. Кнопка. Выбор. 0.1 запятая. 0.1 запятая аудио. 0.1 запятая аудио. Панель инструментов. Воспроизвести.

0: В принципе, для такого типа устройств звук достаточно неплохой.
1: Локальные приложения. Режим акустической системы.
0: Вот, надо нажать кнопку «Назад».
1: Редактор диктофона.
0: Есть возможность редактировать ваши диктофонные записи.
1: Таймер.
0: И также можно установить таймер. Устанавливается он также как будильник. Необходимо ввести часы, минуты, секунды, разделив это звездочкой. Таймер работает как в активном режиме, так и в режиме сон, в отличие от будильника. Это все локальные приложения. Выхожу на уровень вверх, назад.
1: Главное меню. Локальные приложения.
0: Сейчас убавлю чуть-чуть.
1: Интернет-приложение.
0: И переходим к интернет-приложениям.
1: Интернет-приложение. Прогноз погоды.
0: Прогноз погоды можно запрашивать как в текущем городе, так и в городе по запросу.
1: Прогноз погоды. Текущий город. Запрос информации о погоде. 31 мая. Легкий ливень. Температура. Днем 24 градуса, ночью 16. Количество осадков 1 миллиметр. Вероятность осадков 35%. Ветер юго-западный 3 метра в секунду с порывами до 9 метров в секунду. 1 июня. Прогноз погоды. Поиск города. Текстовый ввод. Введите название города.
0: Название города можно вводить голосом. Для этого необходимо нажать и удерживать кнопку записи, а после произнесения города отпускать ее. Саратов.

0: Запрос информации о погоде. Саратов. 31 мая. Облачно. Температура. Днем. 31 градус. Ночью. 21. Вероятность осадков. 5%. Ветер. Юго-восточный. 5 метров в секунду. С порывами до. 12 метров в секунду.
1: Ну и можно смотреть прогноз на несколько дней. Погода работает нормально.
0: Интернет-приложение. Прогноз погоды. Интернет-радиостанции.
1: Есть возможность прослушивать интернет-радиостанции. У плеера есть 3 радиостанции, которые уже изначально были в списке.
0: Интернет-радиостанции. Список интернет-радиостанций. Получение списка каналов. Список интернет-радиостанций. Радиовести. Радиомаяк. Радио России. Радиовести.

0: Путина. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Пиляев. Он отметил, что известно о целом ряде случаев, когда шведские...
1: Список интернет-радиостанций. Радиовести. Интернет-радиостанции. Импортированные.
2: У меня в памяти устройство лежит М3-ушка с радио ВОЗ. Я не знаю, будет ли она отображаться здесь в списке импортированных.
1: Список импортированных плейлистов интернет-радиостанций. Радио 1 тест М3Е8. Радио 2 тест М3Е8. Радио 3 ПЛС. Радио Нут тест М3Е. Радио 1 тест М3Е8.
2: Ее там нет. Давайте попробуем узнать в контекстной справке. Может быть, здесь нам расскажут, как их импортировать.
1: Меню-проводник используется для навигации по файлам и взаимодействия с подключенными носителями информации. Перемещение между файлами и папками осуществляется с помощью 4 кнопок навигации. При нажатии каждой из этих кнопок при перемещении по меню тифлофлешплеер речевым информатором озвучивает нажатие в зависимости от текущей схемы озвучивания. Если в папке нет файлов, прозвучит сообщение «папка пуста». Открытие файлов и папки. Radio 2 тест М3Е8.
2: Мне кажется, это не совсем была инструкция к импортированным радиостанциям. Ну ладно, оставим их в покое.
1: Интернет-радиостанции. Импортированные. Интернет-приложения. Интернет-радиостанции. Телевизионные каналы.
2: Есть ряд телевизионных каналов. Список достаточно большой.
1: Получение списка каналов. Телевизионные каналы. Первый канал. Суббота. РЕН-ТВ. Россия-1. Матч. НТВ. Пятый. Россия-К. Карусель. ТВ-центр. Спас. СТС. Домашний.
2: Ну и так далее. Можно попробовать что-нибудь запустить.
3: Две чайные ложки яблочного уксуса. Итальянские травы.
1: Телевизионные каналы. Домашний.
2: Ну и есть каналы, которые просто называются канал 24, канал 25, без названия. Я не знаю, что это такое, но, в принципе, они работают. Для того, чтобы остановить воспроизведение какого-нибудь канала, нужно нажать кнопку «назад».
1: Интернет-приложение. Телевизионные каналы. Подкасты.
2: Работа с подкастами осуществляется так же, как и работа с интернет-радиостанциями. Есть несколько уже готовых подкастов, которые есть по умолчанию, и есть раздел с импортированными подкастами.
1: Новостные ленты.
2: Есть возможность почитать новости.
1: Новостные ленты. Список групп новостных лент. Импортированные. Список групп новостных лент.
2: Посмотрим, что есть по умолчанию.
1: Получение списка новостных лент. Список групп новостных лент. Новости, группа.
2: Разделены все ленты на группы.
1: Познавательные, группа. Новости, группа.
2: Посмотрим вот эту группу.
1: Новости. Ленты.ру, новости. Фонтанка.ру, новости Санкт-Петербурга. Коммерсант, лента новостей. Арти на русском. Новости Кузбасса. Минтруд России, новости. Официальная позиция. Ленты.ру, новости.
2: Вот и весь список. Ну давайте в ленту зайдем.
1: Получение ленты.

0: Лентеру, новости. Пленный боец ВСУ рассказал о помощи российским десантникам в ДНР. На Украине назвали главный фронт летней кампании.
1: Плеер зачитывает заголовки новостей.
0: Россиянам назвали самые модные украшения на лето.
1: И можно получить текст статьи, если нажать клавишу ОК.
0: Получение содержимого статьи. Пожалуйста, подождите, статья загружается.
1: Ждем загрузку статьи. В продуктивной версии статья загружаться не захотела. Никакая, ни из какого источника. Просто плеер говорил конец файла и все. Посмотрим, что будет в этой.

0: Мне кажется, как-то долго загружается все это. Не такие уж большие статьи, наверное.
1: Это почти 380 тыс. Старшеклассников и около 170 тыс. Студентов выпускных курсов. Сегодня практически 70% выпускников в этих субъектах. Пауза. Продолжить воспроизведение.
0: Я что-то сомневаюсь, что открылось то, что надо. Ну, давайте попробуем какую-нибудь новость из другого источника.
1: Сегодня практически 70%. Лентеру. Новости. Россиянам назвали... Появились данные о... Новости. Лентеру. Новости. Фонтанка.ру. Коммерсант. Лента новостей. Получение ленты. Коммерсант. Лента новостей. Военный суд рассмотрит заочное дело наемницы издания. Пентагон потратит более 1 миллиард за раз. Суд в Москве взыскал долги сына. А число пострадавших при атаке. В Госдуме объяснили необходимость отключения горячей воды летом.
0: Вот, интересно было бы узнать, почему же воду-то нам
1: отключают.
0: Получение
1: содержимого статьи. Пожалуйста, подождите, статья загружается.
0: Да не вопрос, ждем. Ну давай, не подведи.
1: С ребятами, которые находятся в зоне риска нетрудоустройства, ведется индивидуальная работа.
0: Круто.
1: Такую систему в течение года внедрим во всех регионах, отметил глава Минтруда России Антон Котяков. В рамках мероприятия также состоялась церемония награждения. Пауза. Продолжить воспроизведение.
0: Такое ощущение, что он читает вот то, что было и в предыдущем источнике. Ну, или я не знаю, что это. Ладно. В конце концов, новости – это не самое важное, что есть в плеере.
1: В рамках мероприятия «Коммерсант. Лента новостей». В Госдуме объясни новости. «Коммерсант. Список групп новостных лент». Новости. Группа.
0: У меня такое впечатление, что первая поломка в этом плеере будет кнопка «Назад», потому что я столько раз за время тестов ее нажала, что уже я не знаю.
1: Интернет-приложение. Новостные ленты. Электронные библиотеки.
0: Электронные библиотеки. Здесь как раз находится библиотека АВ-3715.
1: Электронные библиотеки. Ростовская библиотека. Добавить из файла конфигурации. АВ-3715.
0: Подключение к библиотеке возможно как из файла конфигурационного, так и можно ввести логин и пароль с помощью цифрового блока. Здесь проблем никаких не возникает. Все подключается нормально и достаточно быстро. Захожу в библиотеку.
1: Успешная авторизация. Выберите пункт меню. Книжная полка.
0: На первом уровне два пункта. Книжная полка и выберите пункт меню для доступа к другим пунктам библиотеки.
1: Выберите пункт меню. Поиск по библиотеке. Новые поступления. Фонды. Мое. Поиск по библиотеке.
0: Давайте попробуем что-нибудь найти.
1: Введите текст запроса.
0: Запрос можно произносить голосом. Для этого нужно нажать и удержать клавишу записи. После сигнала произнести запрос и отпустить клавишу. Барьер Ориона.
1: Поиск барьера Ориона. Прочитано. Глеб ФМ. Барьер Ориона 01. Объект контроля. Троицкий.
0: Открывается список.
1: Прочитано. Глеб ФМ. Барьер Ориона 02. Разведчик барона. Троицкий. Глеб ФМ. Барьер Ориона 03. Фактор дисбаланса. Троицкий.
0: Вот эта книга у меня стоит на книжной полке, но информацию об этом я здесь не получаю.
1: Глеб ФМ. Барьер Ориона 04. Лорд утерянных земель. Троицкий.
0: Давайте вот в эту книгу зайдем.
1: Глеб ФМ. Барьер Ориона 04. Лорд утерянных земель. Троицкий. Информация о книге. Прослушать книгу. Скачать книгу. Добавить книгу на книжную полку. Информация о книге.
0: Книги можно слушать как онлайн, так и загрузить их на плеер. Они сохранятся в папку Books. При этом нет синхронизации. Если вы что-то слушали онлайн, а потом загрузили, вам потом придется вручную искать место, где вы закончили. При прослушивании книги онлайн нет прогрессивной перемотки. Есть только перемотка ускоренная. В продуктивной версии, если вы будете пытаться запустить прогрессивную перемотку, то есть большая вероятность запустить книгу еще раз. Тогда плеер просто подвиснет, и вам придется его жестко перезагружать. Ну, давайте попробуем включить книгу.
1: Прослушать книгу.
0: Можно перемотать чуть-чуть.
2: Пауль внимательно смотрел в глаза барону Шваб. И видел в них неуверенности, тщательность...
1: Нормальная скорость воспроизведения.
2: Тщательно скрываемый страх.
1: Меню навигации. Продолжить воспроизведение.
0: Плеер запоминает, как выяснилось, скорость, выбранную в предыдущий раз. Наверное, это хорошо. Вся проблема в том, что скорость увеличенные на один шаг. Слишком быстрые. Давайте в этом еще раз убедимся.
2: Глава первая.
0: Это нормальная
2: Пауль
0: скорость.
2: Внимательно смотрел в глаза барону Шлагу.
0: Нажимаю один раз на стрелку вверх.
2: Тщательно скрываемый страх. Начальник тайной службы пока не знал, чем закончился сеанс связи барона с графом Волжским. Но, судя по реакции Шваба, ничего хорошего граф ему не сказал. Да и сложно было ожидать, что...
1: Меню навигации. Продолжить воспроизведение.
0: Конечно, это очень быстро. Есть меню навигации.
1: Команды перехода. Нажмите вправо или влево для выбора варианта. Начало фрагмента. Начало книги. Добавить закладку. Продолжить воспроизведение.
0: Выхожу отсюда.
2: Что после попадания в плен сына Волжского, барона...
1: Глебов М. Барьер Ориона 04. Лорд утерянных земель. Троицкий О. Прослушать книгу.
0: К тому, что после нажатия кнопки назад плеер опять начинает что-то читать, я уже постепенно привыкаю. Меня это раздражает гораздо меньше. Но это не значит, что так и должно быть.
1: Скачать книгу. Добавить книгу на книжную полку. Книга успешно добавлена на полку. Скачать книгу. Убрать книгу с книжной полки.
0: Книга спокойно ставится на книжную полку. Название кнопки при этом меняется на «Убрать книжные полки». Если запустить загрузку книги, то кнопка «Скачать» на «Остановить загрузку» не поменяется, и можно случайно запустить закачку нескольких книг. Плеер никак не проверяет книги на совпадение, поэтому... С этим нужно быть внимательным. Если что-то загружаете, не надо нажимать повторно. А то будет как у меня. Я нечаянно книгу скачала 6 раз, пока я поняла, что происходит. Ну а так книга загружается нормально, зависит от скорости вашего интернета. Здесь проблем никаких нет. Если включена функция озвучивания длительных операций, то плеер будет вам сообщать через какое-то время состояние загрузки. При этом можно пользоваться другими функциями плеера. Вы в любой момент можете нажать кнопку «Информация», чтобы узнать о том, где вы находитесь, в каком пункте меню и что происходит с плеером.
1: Электронные библиотеки. АВ-3715. Заряд не выполняется. Заряд батареи. 68%. Текущее время. 11 часов 5 минут 15 секунд.
0: Правда, иногда плеер сообщает неправильную информацию. Например, если вы его поставили заряжаться в выключенном состоянии, а потом, не отсоединяя провода, включили, то плеер будет думать, что он не заряжается.
1: Интернет-приложение. Электронные библиотеки. Калькулятор.
0: В плеере внезапно есть калькулятор. Здесь все элементарно. Вы с помощью голосового ввода диктуете нужный пример, и плеер выдает результат.
1: Калькулятор.
0: 7 умножить на 8.
1: 56. Интернет-приложение. Калькулятор.
0: Вот такие интернет-приложения есть в плеере. При необходимости клавиатуру у плеера можно заблокировать. Для этого нужно последовательно нажать кнопку «Информация» и кнопку «Решетка». И такой же комбинацией плеер разблокируется. Для жесткой перезагрузки необходимо удерживать кнопку питания и кнопку увеличения громкости. В инструкции указана другая комбинация, она не работает. Давайте подведем итоги. У плеера есть свои плюсы и свои минусы, но, на мой взгляд, минусы гораздо сильнее перевешивают плюсы. Даже хорошие идеи, реализованные, как мне кажется, не в полной мере. Например, возьмем цифровой блок, который показал себя очень удобным в плане ввода, и этот блок больше практически никак не задействован в устройстве. Зато другие клавиши просто-таки перегружены, и бедная кнопка «Назад» нажимается неоднократное количество раз. Я думаю, можно было бы задействовать цифры и назначить какие-то часто используемые функции на эти кнопки, например, на длительное удержание. В целом, как работает плеер, мне не понравилось. Устройство еще сырое, с ошибками в инструкциях, с ошибками в работе, регулярно зависает. Что-то идет не так, и приходится его перезагружать. При этом эти ошибки есть как и в стабильной продуктивной версии, так и в тестовой версии. Сказать, какая из них лучше, в итоге я так и не могу. Если бы разработчик исправил все ошибки, то плеер был бы неплох, но на данный момент...
3: Вы слушаете «Радио ВОС». Выпуск новостей.
4: Увеличены сроки действия стандартов по комплексной реабилитации детей-инвалидов. В Барнауле провели квиз, посвященный Году единства народов России. Тамбовская региональная организация ВОС провела отчетно-выборную конференцию. В Москве открылась инклюзивная выставка «Прикоснись к истории Победы». Подведены итоги Всероссийского кубка ВОЗ КИСИ для Сибири и Дальнего Востока. В Курской области подписано соглашение о взаимодействии с Министерством экономического развития. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации увеличило сроки действия ряда стандартов по оказанию услуг комплексной реабилитации детей-инвалидов. Приказ номер 57 от 9 февраля 2026 года опубликован 29 апреля и вступает в силу 9 мая. Сроки продлены до 31 декабря 2028 года и до 1 марта 2032 года. С полным текстом приказа можно ознакомиться на портале правовой информации. 23 апреля в Барнаульской местной организации ВОС прошел квиз, посвященный Году единства народов России. В игре участвовали три команды – Алтайские скифы, Барнаульской местной организации ВОС, Цветущие и команда Всероссийского общества инвалидов «Воители». В упорной борьбе первое место в общем зачете заняла команда «Алтайские скифы». Игра прошла в дружеской атмосфере и подарила участникам много новых знаний. 10 апреля в Тамбове состоялась 30-я отчетно-выборная конференция Тамбовской региональной организации ВОС. В ней приняли участие 29 делегатов от 8 местных организаций. Гостей в видеоформате поприветствовал президент ВОС Владимир Сипкин. Делегаты высоко оценили работу организации за 5 лет, реализованы грантовые проекты, проведен фестиваль «Салют Победы», оказана помощь в реабилитации и санаторно-курортном лечении. Председателем Тамбовской РОВОС избран Михаил Владимирович Смолянинов. 22 апреля в Москве в музее Николая Островского открылась инклюзивная тактильная выставка «Прикоснись к истории Победы». Экспозиция рассказывает о подвиге незрячих слухачей блокадного Ленинграда. Все материалы адаптированы для людей с нарушением зрения. Тактильные карты, шрифт Брайля, тифлоспектакль с реальными звуками самолетов. Выставка работает до 31 мая. 27 апреля дистанционно прошел Всероссийский кубок ВОЗ КИСИ для регионов Сибири и Дальнего Востока. В нем участвовали 15 команд из 11 региональных организаций. Первое место заняла команда «Тактильные и активные» Хабаровской РОВОЗ. Второе место разделили команды 62-я «Параллель» из Якутии и «Единство разума» из Кемеровской области. Поздравляем всех участников и победителей! 24 апреля в Курской области подписано соглашение о взаимодействии между Курской областной организацией ВОС и Министерством экономического развития, занятости населения и туризма Курской области. Документ подписали председатель Руслан Тихонов и министр Левон Осипов. Соглашение направлено на содействие занятости и профессиональной адаптации инвалидов по зрению. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
5: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
6: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
7: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
6: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
7: Выход из транспорта.
8: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
6: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
9: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
6: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
10: Актуальное интервью на Радио ВОС.
11: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вашему вниманию предлагается интервью с полномочным представителем президента Всероссийского общества слепых в Северо-Западном федеральном округе, председателем Санкт-Петербургской региональной организации ВОС Колосовым Алексеем Борисовичем.
12: Алексей Борисович, подходит к концу 10-й юбилейный интеллектуальный фестиваль Всероссийского общества слепых. Расскажите, пожалуйста, о подготовке к этому мероприятию, ну и, конечно, свои впечатления и со стороны организатора, и со стороны гостей, и что вам говорили участники.
13: Да, спасибо за вопрос. Конечно, цифра 10, она наложила свой отпечаток на подготовку. Безусловно, ряд мероприятий полностью соответствовал и прошлому, и позапрошлому году. Такие организационные вопросы, они, естественно, есть всегда. Но были дополнительные вопросы, именно связанные с юбилейными мероприятиями. И мы хотели отметить, во-первых, команды, которые за эти 10 лет принимали активное участие. Это важно. Вообще формат мероприятия, он сегодня таким образом организован, что у нас есть команды, которые приехали один раз, два раза, может быть, да, но больше по разным причинам они не приезжали. И каждый год у нас есть новые команды. На самом деле мы очень рады новым командам, потому что они должны адаптироваться, посмотреть, может быть, перенести опыт проведения таких больших соревнований в интеллектуальной сфере. Это очень важно. И за эти 10 лет сегмент регионов, которые принимали участие, он гораздо больше, чем число команд, которые сегодня у нас участвуют. Но в то же время, конечно, невозможно было не отметить команды, которые либо все 10 лет, либо 9, ну даже 8 лет, да, приезжали на эти соревнования. Это, конечно, ну, в хорошем смысле этого слова, аксакалы интеллектуального движения, где есть достаточно сплоченный коллектив, на котором базируется и команда, и результаты. Конечно, побеждать сложно здесь, борьба очень серьезная, но на самом деле очень важно, что такие команды, как, например, Псковская региональная организация, приезжают ежегодно. Да, может быть, им поближе, чем кому-то, но есть и другие регионы, кому недалеко, но они не приезжают. Поэтому, конечно, мы в этом плане Псковскую организацию очень отмечаем. А, скажем, Мурманская команда, команда Мурманской региональной организации, в этом году только на 10-й чемпионат приехала впервые. Но это тоже замечательно. Но вернемся к нашим опытным командам. Для них были заготовлены специальные плакетки, которые символизируют вот их вклад в развитие интеллектуального спорта во Всероссийском обществе слепых. А кроме того, мы приняли решение коллегиальное совместно с культурно-спортивным реабилитационным комплексом как базовым учреждением, которое отвечает за всероссийские мероприятия. Поэтому всегда КСРК здесь на первом месте, и мы соорганизаторы данного всероссийского мероприятия, но, тем не менее, базовое учреждение — это КСРК, поэтому все, конечно, идет по согласованию, обсуждаем, рабочая группа формируется, и она принимает решение. Ну и, конечно, окончательно согласовываем с президентом Всероссийского общества слепых, с Владимиром Васильевичем Сипкиным, решение вот в том числе и по церемонии награждения, по атрибутике. Так вот, появилась очень интересная команда создать сборную команду России среди интеллектуалов Всероссийского общества слепых. Эта сборная никуда не поедет, потому что международных соревнований подобных сегодня не проводится. Но, тем не менее, сам факт удостоверения члена сборной команды, мне кажется, это очень почетно. И 6 игроков с разных регионов получили во время церемонии открытия специальное удостоверение, что вот он является членом сборной Всероссийского общества слепых нашей страны. Так что вот такие интересные инновации. Ну, и еще, может быть, с одной стороны, ничего нового, но просто впервые для нашего фестиваля мы вживую исполняли гимн нашей страны и пели, солировали участницы нашей художественной самодеятельности. Две замечательные солистки, мама и дочь Шеймардановы. Ну вот, мне кажется, это тоже станет, может быть, новой традицией для интеллектуального фестиваля. Но из таких, если можно выразиться, фишек, простите мой французский, мне кажется, постепенно формируется такой важный менталитет проведения подобных мероприятий. Так что подготовка была непростой, сложной. Не так просто время было найти, потому что мы проводим наши мероприятия, напомню, на базе Российского государственного педагогического университета имени Герцена. Это всероссийский вуз, который проводит очень много различных мероприятий. И вот даже сегодня мы вынуждены были делить зал, аудитории с другими мероприятиями. Ну, что делать? Здесь, да, такой график очень плотный. Но, тем не менее, руководство университета идет нам навстречу и ежегодно предоставляет помещение, аудитории, большой зал, мраморный зал для проведения нашего замечательного фестиваля. Так что, в целом, мы удовлетворены и подготовкой, и проведением мероприятия. Ну, наверное, команда еще что-то по итогам окончательным скажет. Но я думаю, что понятно, тот, кто выиграет, будет более удовлетворен. Кто не выиграет, у него будут, наверное, какие-то замечания. Но я хочу повторить девиз, который мне очень понравился на открытии нашего 10-го фестиваля, когда было сказано, что пусть победит сильнейший, а удовольствие получат все. Вот мне кажется, хороший девиз для нашего фестиваля.
12: Спасибо за такой подробный рассказ. Но не могу вас сегодня также не спросить о результатах отчетно-выборных конференций. Вы в качестве полномочного представителя президента посещаете эти конференции в регионах. Как происходит кадровые изменения во Всероссийском обществе слепых? Много ли молодых лиц вы видите на отчетно-выборных конференциях? И, в принципе, что говорят делегаты?
13: Я В течение первого полугодия уже был на нескольких отчетно-выборных конференциях региональной организации, в частности, в Сыктывкаре, Мурманске, в Новгороде. Должен отметить, что с моей точки зрения конференции проходят достаточно организованно, ответственно. Делегаты понимают цели и задачи проведения подобных мероприятий, их важность. Должен сказать, что у нас на уровне Северо-Западного федерального округа в настоящее время в двух региональных организациях произошла смена руководителей. Это в региональной организации Республики Коми председателем впервые избран Гусев Алексей Александрович, и в Республике Карелия председателем избран Дьяконов Степан Валерьевич. В общем-то, два молодых человека, им чуть больше 40, до 50 еще достаточно далеко. Я думаю, что это на самом деле, наверное, самый замечательный возраст для того, чтобы взять на себя ответственность за результаты работы региональной организации Всероссийского общества слепых. Уже есть определенный жизненный опыт, да, потому что уже все-таки определенный путь пройден, но в то же время еще полно сил, энергии, в хорошем смысле этого слова, таких задач, которые человек ставит для себя с точки зрения профессиональной карьеры. Поэтому надеюсь, что молодые наши руководители вольются в наш коллектив и будут давать тот результат, который сегодня нужен, то есть отвечать на те вопросы, которые сегодня стоят перед Всероссийским обществом слепых, и решать те задачи, которые сегодня стоят перед Всероссийским обществом слепых, с учетом всей социально-экономической обстановки в стране, с учетом ситуации, связанной с специальной военной операцией, потому что никто из тех руководителей, кто сегодня приходит, да, многие из тех, кто уже не в первый раз избираются, они никогда не работали в этих условиях. Поэтому в любом случае это смена определенных акцентов, направлений деятельности или их расширение, да. И это очень важно понимать и следить за этим, не только уделять этому внимание, но и добиваться определенного результата. Часть руководителей, они избраны уже не в первый раз, поэтому здесь, я думаю, что с этой точки зрения понятно, на что мы можем рассчитывать. Но у нас еще осталось две конференции, которые пройдут в июне. Это в Калининградской региональной организации и завершит череду отчетно-выборных конференций в Северо-Западном федеральном округе Архангельская региональная организация. Так что работа продолжается.
11: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Колосовым Алексеем Борисовичем, полномочным представителем президента Всероссийского общества слепых в Северо-Западном федеральном округе, председателем Санкт-Петербургской региональной организации ВОС. Слушайте радио ВОС.
3: Радио ВОС. Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru Программа «Популярная классика» на Радио ВОС. На прекрасном голубом Дунае. Иоганн Штраус, сын. Благодаря вальсу об Иоганне Штраусе стали говорить и писать. Его произведения разлетались миллионными тиражами, как в виде нотных экземпляров, так и на пластинках. Вся биография композитора напоминает изящное кружение в трехдольном ритме. Его вальсы – это его жизнь, его печали и радости, победы и неудачи. История сохранила каждый из них. Вальсы Штрауса – это бриллианты, сверкающие вне зависимости от мастерства дирижера. Сам автор обожал собственные сочинения, но были среди них те, которые особенно нравились маэстро. Давайте познакомимся с историей одного из них поближе. 8 декабря 1866 года Иоганн Штраус, сын, закончил работать над вальсом, который он написал по заказу Венского хорового общества. Произведение задумывалось как романтическая, мелодичная, вокально-инструментальная композиция,
14: которая должна была стать основой для совместного выступления симфонического оркестра, большого хора и танцоров. Причем, согласно техническому заданию, музыка должна была витать в эфире легче воздуха. Голоса хора трепетать в облаках хора, трепетать в облаках над водами Дуная, а вальсирующие

человеческой форме. Он справился с задачей и создал безусловный шедевр, который не только признается самым знаменитым венским вальсом и считается неофициальным гимном Австрии, но служит олицетворением самой культуры вальса, своего рода идеальным образцом вальса во всем его великолепии. На прекрасном голубом Дунае – одно из самых известных классических музыкальных произведений. Оно является в некотором роде неофициальным гимном Австрии и традиционно исполняется на бис в новогоднем венском концерте. Его премьера состоялась 13 февраля 1867 года во дворце Думбы. Слова, написанные поэтом хорового общества Йозефом Вайлем, исполнялись только в день премьеры, причем при первом исполнении этот вальс не произвел на взыскательную венскую публику особого впечатления. Возможно, лишним были именно вокал и текст, несколько высокопарный и не совсем соответствующий романтическому характеру прекрасного голубого Дуная. После концерта Штраус сказал: «Черт с ним, с вальсом, а вот Коду мне жаль, я бы хотел ее успеха». Зато когда в том же 1867 году на Всемирной выставке в Париже была представлена инструментальная версия произведения, вальс имел феноменальный успех, а после нескольких допечаток тиража его ноты разошлись рекордным тиражом в 1 000 000 экземпляров. Парижский триумф Штрауса сына затмил успех его отца. Композитора приветствуют Флобер, Теофиль Готье, Дюма сын, Амбруаз Тома, Иван Сергеевич Тургенев. Из Парижа слава голубого Дуная докатилась, наконец, и до неблагодарной Вены. Теперь это любимейший вальс венцев. Под него даже не принято танцевать, ведь нельзя же плясать под гимн в самом деле. Уже с первых тактов музыка вальса чарует и захватывает свой мир, словно волшебное и переменчивое течение реки. Настроение мелодии нежное, будто мелкая и волнующая водная рябь. Сегодня это произведение признанного короля вальсов служит одним из двух обязательных элементов, завершающих самое известное ежегодное музыкальное действо – новогодний концерт Венского филармонического оркестра. Вальс на прекрасном голубом Дунае неизменно стоит предпоследним номером концертной программы, и после первых нежнейших звуков дирижер оборачивается к залу и произносит короткую поздравительную реплику, заключительные слова которой говорят все музыканты вместе. Затем исполняется вальс. И миллионы телезрителей во всем мире не представляют себе 1 января без этих минут и без этой замечательной традиции.

0: Коллекция классической музыки на радио ВОС.
1: Из регионов.
2: Весело и продуктивно жители Ставрополья отметили День космонавтики. 11 апреля в Георгиевской местной организации Всероссийского общества слепых состоялся первый открытый турнир по настольному теннису слепых города Георгиевска «Полет к успеху». Турнир был посвящен 65-летию первого полета в космос Юрия Алексеевича Гагарина. Турнир проходил в рамках проекта «Стань чемпионом». Об этом проекте мы уже рассказывали в программе «Актуальный репортаж» в передаче о мастер-классе Марины Галузовой, который состоялся в санатории «Машук» 14 и 15 марта. Месяц после мастер-класса все тренировались, и вот сегодня пожинаем первые плоды нашего проекта и нашей работы.
3: С приветственным словом к участникам турнира обратился председатель Георгиевской местной организации Всероссийского общества слепых Исаев Султан Баудинович.
4: Добрый вечер всем. Мне хочется сказать и пожелать всем нам еще ни одного такого турнира, так как все, кто участвовал, в прямом смысле заражены этой игрой. И главное, что мы почувствовали отношение у людей действительно этой игре. Честное, открытое желание у всех, независимо от возраста. В любой комплекции человек. У нас и 55+, и 65+ играли некоторые. Поэтому данная игра нас сплотила и дала возможность порадовать молодежь, которая действительно наступает нам на пятки и своими результатами чуть не уступает нам. Поэтому и спасибо Юлии Анатольевне Дьяковой, которая нам этот праздник сюда принесла. Мы постарались сделать все, что возможно.
2: После мастер-класса прошел только месяц, а наши спортсмены уже готовы соревноваться и добиваться своих первых успехов, своих первых медалей. Предлагаем вашему вниманию фрагмент командной игры. Конечно, наши спортсмены еще начинающие, и мяч не так резво летает, как на российских соревнованиях. Но мы стремимся, готовимся, и я верю, у нас все впереди.
5: Готовы? Да.
6: Подача готова?
7: Да. Готов, пляшет.
5: Матч завершен. Победила КМВ. Результат 26-32.
2: Обучение судей и секретарей соревнований – это очень важная составляющая проекта «Стань чемпионом». Мы хотим подготовить в Ставропольском крае судей и секретарей для проведения турниров из числа секретарей местных организаций Всероссийского общества слепых и даже родственников наших участников. На турнире «Полет к успеху» в Георгиевске в роли судьи выступила Исаева Анжелика Витальевна. Она жена председателя местной организации Георгиевска Султана Баудиновича Исаева. В роли секретаря выступил Александр Юрьевич Федорюк, муж нашей участницы Анастасии из Ставрополя. Начинающие судья и секретарь поделились с радиослушателями впечатлениями от прошедшего турнира и ответили на следующие вопросы. Что было самым трудным в их работе? Понравилась ли им данная роль? И хотят ли они продолжать учиться, развиваться и в дальнейшем принимать участие в турнирах по настольному теннису слепых.
8: Меня зовут Федорюк Александр Юрьевич, и я был секретарем на соревнованиях в Георгиевске. Самое трудное в работе секретаря – это, если ты не знаешь вообще, как это работает, необходимо очень быстро адаптироваться и понять хотя бы в базовом варианте, как вести непосредственно лог игры. Тут же сложный вопрос о том, что не зная, что за шаблоны по ведению протоколов и как их заполняют, просто начинаешь очень серьезно теряться. И для этого нужно понимать огромный достаточно объем ведения именно такой документации. Поэтому в какой-то какой-то мере пришлось немножечко переизобрести шаблон для ведения непосредственно окончательного протокола. Ответ на второй вопрос. Ну, если честно, достаточно увлекательная. Хотя, если честно, работа достаточно тяжелая в этом плане.
2: Ну и, конечно, после турнира хочется задать вопрос нашему главному судье, узнать все-таки, что было самым трудным в судействе. Ведь это был первый ваш опыт. Расскажите, пожалуйста.
6: Да, первый опыт мой судейства очень волнительный, потому что я в жизни никогда этим не занималась. Было очень интересно, потому что я видела, что люди собрались тоже, как бы кто-то играл первый раз. Хотелось бы, конечно, дать им какую-то возможность, скидки, где-то прижалеть их, но я понимала, что это начало, как бы, и нужно людей учить правилам, поэтому где-то приходилось им говорить, что штраф. Поэтому я чувствовала, что это как бы обидно им было. Но они тоже понимали, что это заслуженный штраф. Считаю, что я с этим справилась. Поняла принципы игры. И думаю, что в следующий раз я уже как бы буду выше на уровень судейства.
2: Несмотря на то, что как судья, так и секретарь приходились родственниками наших участников, судейство на турнире было очень строгим и справедливым. Ни один штраф не ускользнул от внимательных глаз наших судей. На нашем турнире все чему-нибудь учились. Для многих спортсменов это были первые соревнования. Для судьи и секретаря это тоже был первый опыт. Но и мы, как организаторы, тоже не имеем большого опыта проведения турниров, поэтому очень многое было ново. Хочу немножко рассказать о той системе, по которой проходил наш турнир. Возможно, эта информация пригодится и другим регионам, да? Ведь во многих маленьких городах есть та же проблема, что и в нашем. Один стол, один игровой день, один судья, один секретарь. Я думаю, это многим знакомо. У нас было 16 участников. Мы начали наше соревнование в 9:30 утра в субботу, 11 апреля. Сначала было открытие торжественное. В 10 часов уже состоялась первая игра. Начали мы с командных игр. У нас было 5 команд. Две команды города Георгиевска, две команды, занимающиеся в клубе настольного тенниса «Бомбей» в Пятигорске. Это команда «Пятигорье» и сборная команда КМВ «Кавказских минеральных вод». И команда Ставрополя. Командные игры мы играли по круговой системе, и места распределялись таким образом, что кто выиграл все матчи, получил первое место, у кого была одна проигранная игра, второе место, у кого было две проигранные игры, третье место. То есть по количеству выигранных матчей распределялись места. Командные игры завершились в 15:30. И нам предстояло еще провести личное первенство, ведь все спортсмены хотели играть, хотели доказать себе и окружающим, что они уже могут добиваться успехов и привезти домой свои первые медали. При проведении личного первенства система у нас была достаточно сложная. Играли на вылет. Сначала состоялась жеребьевка, состязались 10 женщин и 6 мужчин. Жеребьевка состоялась среди мужчин и среди женщин. Таким образом, мы смогли разбить их на пары. После того, как все пары сыграли, среди мужчин в финал вышли 3 человека. И они уже играли по круговой системе, разыгрывая бронзу, серебро и золото. У женщин система была еще сложнее, поскольку нас было 10. Сначала мы сыграли в парах по жеребьевке. В следующий тур прошли 5 претенденток на медали. Мы снова провели жеребьевку. Далее предоставили возможность первому и второму номерам по жребию вытянуть себе пару из оставшихся 3 номеров. Одна спортсменка у нас осталась без пары. Тогда мы приняли следующее решение. Сначала сыграли пары, а потом та спортсменка, которая, проиграв, набрала большее количество очков в 2 сетах, получила возможность еще раз сыграть, получила второй шанс на выход в тройку лидеров. Спорт есть спорт, все справедливо. И в этой игре победила Колпакова Марина из Георгиевска, которой при жеребьевке не хватило пары. Надо сказать, что мы играли по олимпийской системе личное первенство. И сеты у нас длились 5 минут. Неумолимо включался таймер, и когда заканчивалось время, игра останавливалась. Только так мы смогли провести личное первенство, когда еще после командных соревнований хотят состязаться 6 мужчин и 10 женщин. Яркой и эмоциональной была церемония награждения. Она состоялась уже в 20 часов, так как весь день с небольшим перерывом на обед проходили командные и личные соревнования. Места распределились следующим образом. Командные игры. Третье место – команда «Пятигория». Второе место – команда «Георгиевск-1». Чемпионы среди команд – сборная «Кавказских минеральных вод», команда «КМВ». Результаты личного первенства среди мужчин. Третье место – Меликян Артур, город Георгиевск. Второе место – Исаев Султан Баудинович, город Георгиевск. Первое место – Турченко Александр, город Ессентуки. Результаты личного первенства среди женщин. Третье место – Колпакова Марина, город Георгиевск. Второе место – Павлова Кристина, город Ставрополь. Первое место – Дьякова Юлия, Кисловодск. Даже после такого напряженного игрового дня участники бодры и веселы. Они с удовольствием поделятся с вами впечатлениями от прошедшего турнира.
9: Анастасия Федорюк, город Ставрополь. Впечатления очень эмоционально, просто на высоте, потому что день пробежал быстро, хотя мы с самого утра и вот до вечера здесь бились. Сначала командные были выступления, потом личные выступления. Я могу сказать, на личных я билась реально до последнего с небольшим разрывом. Да, я сегодня не победила, но благодаря сегодняшнему опыту и получила такой заряд, что я хочу продолжать дальше и буду рваться к новым победам.
10: Кристина, капитан команды по теннису Ставрополя. Тоже хочу сказать то, что у нас была сегодня очень, я считаю, продуктивная игра, ну, соревнования что личные, что командные. Изо всех членов нашей команды могу сказать то, что мы показали прям отличный вот результат по сравнению с тем, который был, например, до мастер-класса с Мариной, чемпионом по теннису. Поэтому это все делается не зря, это все просто чудесно. И атмосфера тут просто замечательная.
2: А я хочу сказать, Кристина, город Ставрополь заняла второе место в личных соревнованиях. Давайте ее поздравим.
4: Турчин Юрий, председатель местной организации «Город Пятигорск», приехал на этот турнир и посмотрел, как было организовано все. Первым всегда трудно. И было организовано все на высшем уровне. И по протаренной тропе мы тоже пойдем все. И уже нам, глядя на организаторов этого турнира, будет легче. И мы будем вносить что-то свое. И людей к нам на другие турниры приедет больше, больше будет заинтересованности. Вот такое дело.
11: Город Георгиевск. Камила Косова. Я хочу сказать большое спасибо нашей Юле Анатольевне, нашему организатору. Она просто нас вдохновила. Как сказать, вложила нам огонь. И мы будем этим подпитываться долго-долго. Спасибо тебе, Юля, огромное.
12: Баумрима Руслановна, наконец-то эта игра дошла до нашего маленького города. Я очень много слышала об этой игре, очень долго наблюдала за этой игрой. Наконец-то мне не то, что увидеть это и услышать удалось, а даже самой удалось поучаствовать фактически до полуфинала. Дошла, достойные были соперники, соперницы, девочки молодые, молодцы, но я от себя не ожидала, потому что разница в возрасте все равно есть. Вот, но спасибо организаторам, спасибо Султану Баудиновичу, который тоже поддержал Юлию Анатольевну. Всем большое спасибо.
2: До новых встреч на Радио ВОС.

0: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
1: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
0: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
2: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
0: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
3: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта, и дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
0: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
4: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: На длинном поводке. Программа о собаках-проводниках и их хозяевах.
0: Повтор программы.
2: Здравствуйте, друзья. У микрофона Елена Колосенцева. Сегодня в программе «На длинном поводке» мне помогают Дарья Ефремова, Марк Мичурин и София Бланш. Друзья мои, сегодня у нас тема «Ориентировка в пространстве». Вы всегда можете присоединиться к программе, потому что она в прямом эфире. Если отправите смс на номер 8-903-707-2671, позвоните на Skype radio.voz или на телефон 8-800-716-45. Для жителей России звонки бесплатны. У нас есть замечательное просто большое письмо от Натальи, которая слушает программу «На длинном поводке», иногда нам отвечает. На этот раз у нее очень интересное замечание, интересная история, и я предлагаю, друзья, познакомиться с этим письмом. Здравствуйте, Елена. Очень нравится ваша программа, но слушать ее получается только в записи, к сожалению. И вот, послушав выпуск, где гостем в студии был хозяин пушистого Элли Илья Лебедев, знаю его только как активного участника листа о собаках-проводниках, мне тоже очень захотелось написать, как создался наш дуэт. Я и мой самый лучший и самый нагленький шоколадный люкс. До того, как я потеряла зрение, пишет наша слушательница, у меня была собака, такса Филимон или просто Филька, не буду углубляться, просто напишу, что даже самая умная и любимая собака сильно отличается от собаки-проводника. Я не могла себе представить, что абсолютно незрячий человек может спокойно передвигаться по улице, полностью доверясь собаке. Кстати, именно этот вопрос мы сегодня поднимем и спросим у нашей гости, действительно ли ориентировка так проста, если у вас есть собака-проводник. Но читаю письмо дальше. Наталья пишет, да и уход за питомцем – это большая ответственность. Короче говоря, я хоть и боялась одна выходить на улицу, но и собаку, как бы мне ни хотелось, я не решалась приобретать. Но все изменилось, когда мы с мужем съездили на курсы в КСРК. Оба тотальники с мужем, и, кстати сказать, он вообще был против собаки, причем категорически. Но в Москве мы познакомились с женщиной, абсолютно незрячая, она приехала с собакой-проводником одна. Для меня это было большим потрясением. И с того момента я просто грезила мечтой о собаке, не слушая мужа и других людей, которые мне говорили, что это сплошная проблема, что нужно пройти кучу врачей, собрать кучу документов, да и сколько от собаки шерсти, говорили мне. Пока я оформляла ИПР со всеми бюрократическими проволочками, ждала, когда комиссия МСЭ выйдет из отпуска, прошел примерно месяц. Каждый день этого месяца я просыпалась с мыслью, что у меня уже есть собака, хотя мне и говорили, что можно ждать и год, и два. Однажды, услышав где-то, что свои мечты нужно лепить из пластилина, тут же попросила купить мне пластилин и вылепила собаку своей мечты. Такую несуразную, сидящую на полупопе, с поднятой почему-то лапкой, с хвостом, короче, чем у нормальных собак, но со шлейкой. Вы можете мне не верить, но как только я получила индивидуальную программу реабилитации, в этот же день я заполнила анкету на сайте Российской школы собак-проводников. Решила, что анкету заполню, а документы ФСС отнесу на следующей неделе, ведь нужно с кем-то договориться, чтобы доехать туда. А утром следующего дня раздался судьбоносный звонок. Мне позвонили из школы и пригласили приехать, не поверите, через 2 дня, то есть после выходных. Я, конечно, опешила, но спросила, какая собака, ведь в анкете я указывала особые пожелания, мне хотелось именно шоколадного мальчишку. Неужели подумала я, что они подобрали мне собаку в соответствии с моими пожеланиями? Ведь помимо особых пожеланий, в анкете спрашивается и темперамент, и многое другое. Но ответ был неутешительный, в трубке я услышала, что окрас черный, собачка хорошая, спокойная, а мне хотелось активную шоколадку. Еще раз выслушав мои пожелания, мне сказали, что перезвонят. Я подумала, конечно, что перезвонят мне 2 года, и уже ругая себя, хотела перезвонить и согласиться на спокойного уголька. Но меня опередили. Вновь звонили из школы. Еще раз уточнить, не отказалась ли я от идеи взять собаку. Я уже, соглашаясь на все, сказала только, что нужно найти сопровождение, ведь одной мне не добраться. И тут я услышала. Отлично, тем более, что у нас есть одна подготовленная собака шоколадного окраса, Кобель. Стоит ли писать, что в понедельник мы с мужем были в школе, когда на третий день Люкса отдали нам номер после вечерней прогулки? Он сел рядом со мной на полупопу и поджал одну лапу. Я заплакала. Я не очень разбираюсь в породах собак и не обратил внимания, что у нашего Люкса и хвостик короче, чем у остальных лабриков. Это выяснилось, когда мы пришли в столовую. Люксика нужно было оставить у входа со всеми остальными собачками. На мой вопрос инструктору, как я выйду из столовой и найду своего ушастика, она обратила мое внимание на его короткий и пушистый хвостик. А потом мы узнали, что за ним уже приезжали, но отказались от него, потому что он совершенно неуправляем становится... Совсем неуправляем становится тогда, когда шлейку убрал его будущий хозяин. Люксика мы забрали в августе 2014 года. В 2015 ездили на конкурс. Призовых мест не заработали, но жюри очаровали. С большим удовольствием готовились к дог-шоу, изучали новые команды, снимали фильм. И, пожалуй, вся эта подготовка нам понравилась больше, чем сам конкурс. Я ничего не имею против дог-шоу, даже наоборот, хорошо, что его организуют. Это действительно важно для всех. Но мы очень перенервничали. Люксик подумал, что его привезли обратно. Мы точно знаем, что наш шоколадный мальчишка ждал нас, и это наш пес на 200%. Теперь я точно знаю, что мечты сбываются, и эта мечта живет с нами. Написала нам Наталья из Вологды. Наталья, спасибо большое вам за такое письмо, очень душевное. Спасибо огромное за внимание к программе «На длинном поводке». Друзья мои, вы так же, как и Наталья, можете поделиться своей историей знакомства с собакой-проводником, как вы нашли ее, как искали, как вы сейчас дружите. Мы обязательно эту историю зачитаем в прямом эфире. Присылайте письма на почту radiosobachka@radiovoz.ru. И я напомню контакты нашего сегодняшнего прямого эфира – 8 800 716 45 – это телефон для ваших звонков. Для жителей России звонки бесплатные. Звоните также на Skype radio.voz и пишите смс на номер 8 903 707 2671. Тема сегодняшнего разговора – ориентировка. Как ориентироваться, если у вас в руках шлейка, собака-проводник? Что делать? Что означают определенные жесты, слова и как понять друг друга? Звоните, пишите. А сегодня мы будем слушать небольшие композиции из замечательного фильма. Вы знаете, что в программе «На длинном поводке» мы стараемся ставить музыкальные композиции из мультфильмов или фильмов, в которых идет речь о собаках. На этот раз сегодня мы будем слушать композиции из фильма «Лесси». Это собака Колли, которая помогала одному мальчишке и вытаскивала его из беды. Наверное, вы помните об этом небольшом сериале. Ну а сейчас послушаем композицию, она немножко грустная. Ну, события в этом фильме не всегда веселые. А я к вам вернусь вместе с моей гостьей. Сегодня у нас в гостях будет тренер-методист Центра собаки-помощники инвалидов Наталья Громова через несколько минут.

0: Друзья мои, программу «На длинном поводке» вы сегодня слушаете. У нас тема «Ориентировка». В гостях у нас тренер-методист Центра собаки, помощники инвалидов Наталья Громова. Наталья, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Если вы хотите присоединиться к нашей беседе, то присылайте смс на номер 8-903-707-26-71. Звоните на skype radio.voz и также на телефон 8-800-716-45 для жителей России. Звонки будут бесплатны. Наталья, расскажите, пожалуйста, когда человек, будущий хозяин, приезжая к вам, начинает обучаться ориентировке? Сразу ли это происходит или через какое-то время, когда там лекции прослушаны, какая-то теория?
1: В идеале человек, который приезжает к нам, должен уже владеть навыками ориентировки в пространстве и желательно, чтобы он более-менее мог сам передвигаться. Это будет большим плюсом в работе с собакой. Если получается так, что человек приезжает, совершенно не умея ориентироваться, мы начинаем заниматься ориентировкой с тростью буквально с первого дня передачи собаки. Вот. И вот это вот умение ходить без руки сопровождающего, оно очень важно. То есть оно действительно очень помогает в работе с собакой-поводырем, потому что, ну, понятно, что собака-поводырь – это совсем не сопровождающий, это совсем другое. Вот.
0: А владение тростью обязательно? Или все-таки есть люди, которые с тростью не ходили и приезжают к вам за собакой?
1: Понимаете, в чем дело? Мы обычно отталкиваемся от реальности. А в реальности сейчас далеко не все проходят вот курсы ориентировки, и далеко не все первички ВОЗ даже этим занимаются. Вот, поэтому мы делаем то, что можем. Вот, ну и, соответственно, сам процесс ориентировки именно с собакой, он тоже отличается от хождения просто с тростью. То есть тут как бы это вообще целый комплекс вот того, чему надо научиться человеку. И вообще в идеале ему хорошо бы освоить вначале самому маршрут, по которому он ходит с собакой. Но это нереально в наших условиях, естественно. Вот, а потом уже учиться на этом маршруте работать с собакой. Вот, ну, у нас есть такая лекция «Новые маршруты». Там как раз вот об этом обычно и говорится, что дома начинать надо с того маршрута, который знаешь лучше всего. Вот.
0: А новые маршруты имеется в виду новые для собаки? То есть, когда они приедут домой, то у них появятся какие-то дополнительные маршруты, как обучить собаку этим новым маршрутам, да?
1: Сама лекция называется «Работа в новых условиях», и, соответственно, это самые новые маршруты для собаки. Ну и для незрячего-то они должны быть уже более-менее знакомыми. Вообще на практике люди иногда приезжают, то есть вообще не ходя дома, совершенно никак. И мы чего-то вот пытаемся сделать в центре. Вот. И, ну, как ни странно, у них потом дома все получается все равно.
0: А с чего начинаете?
1: Начинаем мы... Если это наши московские слепые, то стараемся начинать с того, что если человек не умеет ориентироваться, то есть я приезжаю на место, и мы начинаем заниматься. Хотя бы несколько занятий, просто дать понятие, что такое ориентировка с тростью и что такое ходить самому. Вот. Затем человек приезжает в центр. Ну, это опять же, вот если это московские, то немножко попроще тут. Он уже какой-то навык имеет, и собаку он когда берет, он уже чуть-чуть умеет ходить сам. Вот. Для чего это все нужно? То есть, на самом деле, вот есть мнение, что собаку поводыря взял, и вообще уже ничего не надо, она тебя везде доведет, все сделает.
0: Многие считают, что и трость не обязательно, если собака-проводник есть.
1: Да-да. Вот, но на самом деле трость, она для незрячего человека, это, ну, как все равно, что вот есть вот ручка, есть компьютер. То есть, вначале надо научиться писать, читать, потом уже осваивать другую какую-то грамоту. Вот. С собакой тоже ведь все не настолько просто. То есть вот сам процесс передачи собаки, он так вот логически делится тоже на несколько частей. То есть вначале человек приезжает, он учится даже не просто там не ориентироваться ни там чему-то такому, ни каким-то высотам, а просто держаться за шлейку, просто следовать за собакой, просто учится, ну как, держать равновесие. Причем вот этот вот первый день передачи, он один из самых сложных, и человек, вот если он вообще никогда дела с собаками не имел, просто держать за шлейку, он пытается вообще хоть что-то почувствовать, хоть как-то вообще попытаться понять, чего делать.
0: Вот. А проще, с теми, у кого была собака, не проводник, а просто...
1: Конечно.
0: Как у нас, вот мы тут читали письмо перед тем, как вы пришли, у дамы была собака такса. Она говорит, конечно, нет сравнения с собакой-проводником, но все равно какое-то представление о питомце было.
1: Все дело в том, что те, у кого были собаки, даже если это такса, даже если это чихуахуа, вообще просто вот была собака, человек хотя бы представляет себе, что это живое существо, что это не просто вот взялся за шлейку, там скомандовал там «Москва вперед», оно пошло и вообще там будет все делать просто потому, что вот автоматом оно этому научено. То есть он отдает себе отчет, что с ней надо будет гулять, с ней надо будет какие-то отношения налаживать, что это будет партнер, ну, партнер. То есть действительно ему тоже надо будет отдавать часть души, часть вообще просто своего времени свободного, которого тоже, наверное, не всегда хватает. Вот, и с этим партнером надо будет общаться, кроме как на работе. Потому что просто если человек только работает с собакой, вообще вот работает, не гуляет, не кормит, не гладит, не ласкает.

0: бесконечный. Вот, он включает в себя, ну, то есть вот такой вот сложный стереотип поведения собаки, который, значит, в общем-то и обуславливает ее работу как поводыря. Вот, маршрут, ну, то есть сейчас немножко с мыслями
1: например, соберусь. Препятствия, вы говорите, что входит
0: ну,
1: в понятие препятствия?
0: Препятствия – это то, ну, собственно говоря, это то, для чего собака и берется. То есть это различные бордюры, различные там узкие проходы, которые там создают машины, стоящие на тротуаре. Это ветки деревьев, это, ну, в общем, все. То есть препятствия могут быть нижними, верхними, обводными. Вот. То есть если препятствие нельзя обойти, то собака должна остановиться и предупредить человека остановкой о том, что вот тут что-то есть. А вот уже трость нужна для того, чтобы проверить,
1: понять,
0: что там такое есть. Потому что когда вот человек категорически там не хочет с тростью ходить, ему говоришь, а как вы будете препятствие обнаруживать? Рукой, ногой, то есть некрасиво просто-напросто. То есть поначалу научитесь работать с тростью, потом уже, ну, если посчитаете, что можете отказаться, откажетесь. А для начала лучше все-таки попробовать то, чему учат. Ну, люди, у которых уже опыт больше 20 лет там у каждого работы.
1: Наталья, вот, да. А ямы входят в препятствия?
0: Сейчас я скажу. Значит, препятствия могут быть нижние, верхние, обводные. Вот, обводные препятствия – это то, что собака может обойти. То есть то, что она может вот пройти, не останавливаясь, обведя человека так, чтобы он не задел. Нижние препятствия – все, что под ногами, все, что может помешать. То есть обо что можно споткнуться, куда можно упасть. То есть все входит в это вот понятие там, нижнего препятствия, все, что снизу, его нельзя обойти.
1: А лужа?
0: Вот, то же самое. Вот, то есть собака-поводырь, настоящая собака-поводырь, она все-таки не должна беззастенчиво топать по лужам. Вот, другое дело, что во время дождя, когда человек надевает резиновые сапоги и, собственно, говорит, что у меня там в городе одна сплошная лужа.
1: Да, бывает такое.
0: Да, я лучше пойду. Вот. Хотя бывают казусы, когда собака явно совершенно сводит с маршрута, чтобы обойти лужу, а человеку кажется, что там ну, надо идти именно там, и он заставляет ее идти по этой луже, потом оказывается там по колено в воде. Вот, то есть все, что может помешать движению, оно является препятствием. То есть на самом деле для собаки принципиальная разница между тем, что вот там в Москве какие препятствия, и какие там препятствия в Нижнем Новгороде или там где-то в Волгограде или там еще где-то, нету. Везде одинаковые бордюры, там ветки упавшие, там, я не знаю, стоящий детский велосипед на дорожке, там может быть яма, траншея какая-то вырытая, могут быть ветки висящие или там лента натянутая. То есть все, что в городе встречается и не в городе, то есть на каких-то вот таких проселочных дорогах, ну, собак, как правило, за время обучения видят. Вот. А трость в руке у незрячего, она нужна для того, чтобы вот это вот все обнаружить. Потому что на самом деле собака, она не может сказать, почему она остановилась. То есть тут только человек может вот это все вот определить.
1: Смотрите, есть разные препятствия, но собака всегда на эти препятствия реагирует одинаково? Или все-таки, если это сверху препятствие, то как-то по-другому?
0: Нет, собака останавливается.
1: Она садится или просто
0: Нет,
1: стоит?
0: Она просто останавливается. Я не знаю, откуда вот это вот пошло. Иногда вот просто проскальзывает, что собака остановка означает усадкой у ноги. Ничего подобного. Она просто останавливается. Причем останавливается она вплотную к препятствию. То есть его обнаружить очень легко. То есть вот она его показывает, вот оно есть. Она остановилась, то есть ты проверил, пошел дальше. Вот.
1: А что вы советуете? Как проверять, где именно препятствие? Потому что оно может быть и сверху, и сбоку, и
0: это,
1: внизу.
0: Да, это тоже как бы вот в лекции по ориентировке с собакой. Там вот это вот все оговаривается. У нас же целый комплекс курса лекций читается во время передачи собаки. Вот, обычно я учу вести тростью вначале от себя по покрытию, затем к себе. То есть, если это какое-то препятствие, ступенька вверх, там, или там бревнышко, или там еще что-то такое, ведя от себя, мы на нее натыкаемся. Если это препятствие, ступенька вниз, и там, соответственно, понижение все это идет, ведя к себе то же самое, мы на него натыкаемся. Если ничего не обнаружилось, второе движение, оно идет из стороны в сторону. Потому что, ну, самые часто встречающиеся это нижние, дальше идут узкие проходы.

0: Если, опять же, ничего не обнаруживается, тогда поднимаем трость вверх. Естественно, не махаем, поднимаем аккуратно.
1: Задеть еще можем кого-нибудь.
0: И самое главное, что если и вверху тоже ничего не обнаруживается, то желательно тростью провести из стороны в сторону, где-то на уровне вот плеч, лица, вот так вот. Потому что это может быть стоящий грузовик, кузов какой-то вот выступающий, что-то такое вот на уровне груди или лица. Вот, и, соответственно, движение получается достаточно экономичное, и ну, нижнее препятствие находится сразу. Если это не нижнее, значит, это узкий проход. Если нет, то это верхнее. Все вот.
1: А сложно представить себе, что собака понимает, какого роста человек и где именно ветка. То есть какая из веток, которая находится вверху, может ударить хозяина? Насколько вообще она понимает вот
0: для
1: этот
0: этого
1: вот параметр?
0: Да, двухнедельный вот этот курс обучения, он, собственно, и есть. И, в общем-то, 2 недели все равно это маловато, конечно. Но тем не менее. То есть собака учится рассчитывать габариты себя и хозяина как вот одно целое. То есть если она хозяином обо что-то задевает, то, соответственно, ей это отдается. То есть точно так же. Ну, то есть он становится для нее хозяином, и собака себя чувствует очень некомфортно, если человеку тоже вот нехорошо, он там споткнулся. Они очень нервничают на самом деле. И она учится как животное, как вот действительно на таких вот инстинктах своих рассчитывать именно вот эту вот параметр своих хозяинов в целом. Да, в высоту, в ширину. То есть у нас был как-то вот казус один давно уже, сейчас просто действительно на это стали обращать внимание. У нас на выгульной площадке верхняя перекладина, она достаточно высоко у калитки, и мы на нее вообще не обращали внимания. Собаки у нас проходили, но они останавливали узкий проход, а на эту верхнюю, ну, есть она и есть, понятно, там узкий проход. Пока не приехал незрячий двухметрового роста, да. Вот. И то есть мы стали обращать внимание именно на эту перекладину. Его собака сразу стала реагировать на верхние препятствия, потому что он вот на эту перекладину наткнулся.
1: Угу.
0: Вот. А до этого как бы у нас все росту не такого большого, просто на это даже не обращалось внимания. И собака вот эта вот, которую ему передавалась, она, да, обращала внимание на препятствия, на верхние, на этой самой дорожке. Но вот то, что выше, вот как бы... Нет, а тут она его... Вот,
1: обучилась.
0: Ну да, и самое главное, что она вот заходила только, когда он проверял вот это верхнее препятствие. То есть вот так вот.
1: А если препятствий несколько, и узкий проход, и планка наверху, то мы один поняли, да, и думаем, что можно идти дальше, а спотыкаем все равно. Собака будет стоять на месте или как?
0: Ну,
1: как происходит вообще?
0: Вообще верхние препятствия, они наиболее опасные и в то же время наиболее сложные в отработке, потому что в отличие от нижних там и даже вот узких проходов, для собаки это препятствием как таковым вообще не является. Мы для того, чтобы отработать именно эти верхние препятствия, устанавливаем полосу препятствий, где на разной высоте привязываем там разные эти ленты, веревки, там это самые планки какие-то ставим. Вот тренируем собаку отдельно, и затем тренируем собаку вместе с незрячим, когда уже приезжает. Вот, ну, собственно говоря, полоса препятствий – это как бы такие достаточно экстремальные условия, потому что там приходится и обводные... Как бы вот, то есть не только верхние опасности представляют. И бывает, то есть как вот змейку такую устанавливаешь, и человек просто учится вот повороты выполнять за собакой, идя. Вот тут вот эта вот сама система ориентировки с собакой, она отличается от, я уже говорила об этом, от просто ориентировки с тростью. Потому что когда человек идет с тростью, он полагается только на себя и на то, что он этой тростью отыщет, на то, что он там пощупал, почувствовал там, идет дальше. Вот, а тут, когда держишься за шлейку, с одной стороны собака, она ведет. С одной стороны ориентируешься вроде бы и по движению собаки, и надо ей доверять. И это самое, там вот эти вот встречающиеся препятствия, надо почувствовать остановку. Потому что поначалу, когда собака только начинает вести, человек, то есть особенно если она ведет быстро, и если человек быстро идет, то есть они подходят к препятствию, в первый момент человек иногда не чувствует остановки. То есть собака останавливается, стоит вроде как крепко, он пролетает вперед, потому что ну, не настолько жестко вот эта вот шлейка закреплена, она, конечно, жесткая, там это все, но собака, ну, понятно, что. Вот. То есть собака в первые дни, когда в повороты в какие-то вот начинает входить человек, особенно вот с большим весом, иногда не вписывается за ней в эти повороты, ей приходится останавливаться. То есть все вот это вот умение ориентироваться по движению уже, вот по движению шлейки, по движению собаки, оно приходит постепенно, не с первого маршрута. Вот. И я говорю, что поначалу, вот как это вот получается, все логически на три этапа делится. Вначале человек просто пытается почувствовать, что это такое вот сама собака. Второй этап, когда он уже немножко так вот с ней освоился, и собака тоже освоилась незрячим, немножечко так контроль как бы ослабевает, и она немножко разбалтывается. И вот этот вот самый такой вот тяжелый этап, на самом деле, потому что человек еще не очень умеет ей управлять, вот она уже поняла, что это не совсем инструктор. Вот. А третий этап, когда действительно человек берет уже управление на себя, то есть действительно начинает собаке командовать осознанно. Может быть, у них получается чуть похуже, чем когда она с инструктором ходила. Иногда бывает, наоборот, лучше. Но это уже свое, это уже вот как бы вот пара такая вот сработанная. И когда человек и собака могут пройти вот у нас там в этом учебном центре хотя бы кусочек по совершенно новому для обоих маршруту, там как бы вот видно, что будет получаться в самом начале дома. Потому что потом, если человек работает, собака у него начнет работать так же, как у инструктора. В общем-то, вот, ну, как бы настройка вот эта вот тонкая, она вернется. Вот. И поэтому, то есть вот на самом деле еще надо сказать будет вот про построение маршрута вообще вот и для работы с тростью, и для работы с собакой. То есть с тростью человек идет по ведущему ориентиру какому-то. То есть это может быть бордюр, край дороги, там что-то такое. Ну, понятно, то есть это вот понятие ведущего ориентира и понятие промежуточного или опорного ориентира. Вот с собакой остаются только вот эти вот промежуточные ориентиры. Ведущий ориентир она сама. То есть она ведет, она фиксирует препятствия, но вот эти вот промежуточные ориентиры на сложных участках дороги или на каких-то знаковых участках, то есть там, где, может быть, вот мы выходим, допустим, с сохраняемой там или с какой-то огороженной территории на улицу, мы подходим к переходу дороги, у нас там ориентир, мы подходим к развилке маршрута, у нас там ориентир. То есть собака работает вроде бы и сама, но человек должен ее контролировать, то есть он является для нее хозяином. И вот эти вот ориентиры, они являются как бы залогом успешной работы. То есть вот из всего, что я сказала, те, кто собирается брать собаку, послушают, скажут, что так все сложно.
1: Да. А если человек привык идти по бордюру или по стенке, или там по желобу какому-то, то когда собака-проводник появляется, он должен перестать это делать и довериться собаке? Или можно и то, и то?
0: Люди, которые сами ходили, сами ориентировались, работали тростью, первое время пытаются точно так же идти, вот, нащупывая перед собой маршрут, и очень мешают собаке. Вот, на самом деле, конечно, собака такое существо, которое привыкнет ко всему и, в общем-то, может сказать, что ну ладно, если тебе так хочется. Вот, можно и так, но мы на самом деле укорачиваем трость, то есть мы даем трость покороче, ту, которая нужна действительно, чтобы просто найти препятствие. И заставляем человека вот эту вот трость перед собакой не ставить во время вот движения. Вот. И, в общем-то, вот настолько, насколько человек может вот с самого начала именно отдаться движению собаки, именно вот, ну, я это называю повиснуть на шлейке. То есть вот рукой взяться за шлейку и как бы вот почувствовать вот это вот натяжение шлейки, то есть чтобы собака всегда шла немножко вперед. И когда появляется вот это вот доверие к своему поводырю, тогда, в общем-то, начинается такая более-менее нормальная работа. Вот. Все это звучит, конечно.
1: Это мне напоминает, иногда есть такой конкурс или не конкурс, а упражнение, когда человек должен упасть на руки другого человека спиной, да? Не поджимая ноги при этом. То есть довериться полностью. И действительно, наверное, тут вот с собакой-проводником такая же ситуация. То есть полное доверие должно быть.
0: Да. И самое главное, вот это вот видно, что собака начинает просто изначально вот лучше работать, когда человек ей доверяет и не видит совсем. То есть у нас бывает, что приезжают люди, когда с остатком зрения. То есть вот в тот момент, когда инструктор говорит, давайте-ка попробуем в очках пройти, вот в совсем темных, как вот мы ходим, когда сдаем собаку, И на человека одевают эти очки, и вот у него тоже такое озарение наступает. Он говорит: «Господи, она хорошо работает на самом деле». То есть я ей всю дорогу мешал. Я пытался бежать вперед, я пытался там как бы вот опережать события, я пытался, ну, я не знаю, помогать ей как-то, а оказывается, надо было просто не мешать, просто вот действительно взяться за шлейку и пойти. Вот. Я просто хочу сказать, что звучит это все так, может, и страшноватенько, но на самом деле это очень интересно. И вот народ, когда приезжает, начинаешь работать, то есть, да, первый день тяжело, иногда до слез бывает. То есть вот что ничего не получится, все плохо, все. На второй день уже становится понятнее, потому что даже когда за шлейку человек берется, он уже знает, что ожидать. Уже вот все понятно. Ну и собака, собственно говоря, она не просто так, она обученная собака. Вот, а дальше начинается, да, тяжело, но очень интересно. Интересно, когда животное начинает тебя слушаться. Когда понимаешь, что оно начинает работать для тебя уже. Вот не для инструктора, а для тебя. Интересно, когда, допустим, у нас есть вот такое понятие, как экзамен, и другой инструктор просто проверяет работу пары. Вот, и вдруг человек осознает, что с другим инструктором у него получается вообще лучше просто потому, что вот как бы хозяин тот вот прежний исчез, и собака уже доверяет именно ему. И что действительно все было не зря. Вот, ну и, в общем-то, когда вот уезжают и вот с осознанием того, что такой хорошо выполненной работы, вот, естественно, ну, то есть это приятно. Не просто приятно, это даже вот, я не знаю, как это самооценку поднимает, очень здорово и вообще... Просто вот люди меняются.
1: Давайте прервемся на несколько минут. Друзья мои, вы услышите сейчас анонс, и у вас еще есть время, чтобы задать вопрос Наталье или рассказать о том, как вы ориентируетесь, какие-то свои нюансы работы с собакой-проводником. Звоните нам на номер 8 800 716 45 на skype-radio.voz, или мы принимаем смс также еще на номер 8 903 707 26 71.
2: Выпуски новостей и актуальные репортажи. Интервью со звездами и лучшее из мира музыки. В эфире официальной интернет-радиостанции Всероссийского общества слепых «Радио ВОС».
3: На длинном поводке. Программа о собаках-проводниках и их хозяевах.
2: Повтор программы.
1: У нас сегодня в гостях тренер-методист Центра собаки-помощники инвалидов Наталья Громова. У микрофона Елена Колосенцева. Обсуждаем сегодня, как ориентироваться, если у вас в руках шлейка. Звоните нам на номер 8 800 716 45 на skype-radio.voz. Пишите смс на номер 8 903 707 26 71. Наталья, несколько дополнительных вопросов, которые родились во время ответа на предыдущий. Если есть такие препятствия, которые могут быть опасны, а могут быть не опасны. Например, люк. Или он может быть открыт, а может быть, в принципе, зафиксирован, и все нормально. Собака-проводник все равно на него будет реагировать?
0: Мы учим собак обходить колодезные люки. Даже если они закрыты, даже если они там... То есть вот вообще он никогда не открывается. Мы учим на них реагировать и обязательно отходить. Просто по опыту, если появляется вот такое вот неожиданное препятствие, просто открытый люк, он всегда там был закрыт, она по нему ходила, то в первый момент, то есть собака останавливается слишком близко к нему и начинает отводить тоже только в последний момент, как бы вот, ну, то есть паника некоторая появляется. Поэтому... Лучше, если они изначально обходят эти люки, и мы учим и людей реагировать на это. И если собака вдруг ведет по этому люку, он чувствует это, заставлять отдергивать. То есть, ну, там есть целая система обучения, вот как это самое, обходить обводные препятствия, то есть обязательно все это проделывать.
1: Есть дорога, есть тактильная полоса перед ней. Для собаки препятствие дорога, или она реагирует на вот эти тактильные новые элементы, которые появились у нас на улицах?
0: Но мы заставляем собак останавливаться у бордюра непосредственно перед переходом дороги. Но поскольку сам незрячий обычно реагирует на эту тактильную плиту, собака останавливается около нее тоже. То есть на самом деле собака такое существо, которое вот очень быстро обучается всему и впитывает в себя все новое, и нужное, и ненужное. И, соответственно, если как бы вот появляется какая-то лишняя остановка, ну, то есть, если вот незрячий даже невольно это делает и вроде как поощряет собаку, она будет это делать. Если на это не обращается внимания, ну, будет она проходить эту тактильную полосу, останавливаться именно у бордюра. Поначалу все реагируют, потому что они такие яркие, желтые, там, и это самое, поперек дороги лежат, и вроде как надо это остановить.
1: Подходим к светофору, горит красный, собака останавливается. Может быть, это вопрос из фантастики. Загорается зеленый, собака...
0: Абсолютно, из фантастики.
1: Ага, не реагирует на цвет, правильно?
0: То есть, ну, во-первых, так и не доказано, то есть реагирует она на цвет или не реагирует, но научить ее именно реагировать на вот этот вот там верхний, нижний там или какой-то сигнал светофора практически невозможно. Собака, как правило, тянется за людьми, которые начинают переходить дорогу. Вот, если есть вот эти вот... звуковые какие-то сигналы, очень хорошо. Мы собак учим переходить именно на зеленый свет, то есть мы действительно стоим, мы никогда не тянемся за толпой, то есть чтобы вот собаку все-таки не провоцировали люди, а чтобы подавал команду сам незрячий на переход дороги. Вот. Но на самом деле лучше все-таки, если кто-то рядом стоит, спросить. Ну, как правило, люди подсказывают. То есть собака определить момент перехода дороги не может. Для нее машины, они... не являются, ну, как бы опасностью. Она их не боится. Она не понимает, что... То есть вот она ездит мимо. Ты пошел, она может ударить там, убить. И... То есть она этого не понимает.
1: Если электричка или автобус, то где останавливается собака на остановке? У нее есть определенный... Вы учите, где... определенное место.
0: Собаку учат подводить либо к стойке остановки, то есть там вот это самое, к столбу, либо к скамейке. Вот, соответственно, человек ожидает транспорта, транспорт подходит, это слышно. То есть спросить, какой номер, если там люди находятся рядом. То есть тоже надо уметь так, чтобы они ответили до того, как этот транспорт уедет. Вот, в крайнем случае, собака подводит к передней двери. Всегда подводит к передней двери. Я даже один раз спорила с водителем, которого там обучали, что инвалиды там через среднюю дверь входят, но он имел в виду колясочников. То есть собака входит через переднюю дверь так, чтобы водитель видел, что это идет незрячий с собакой, обязательно, чтобы видел. Вот, она фиксирует дверь как узкий проход. Мы учим посадки в транспорт, потому что там надо все делать очень быстро, собрано, и, соответственно, пока этот автобус не уехал. Вот, собака заходит в этот самый в автобус, там уже лучше ее брать просто на поводок. Вот. Ну, в переднюю дверь обязательно. На выход уже там, на выход командуется, там в ближайшую дверь какую-то, пожалуйста, собаку подведет.
1: А если это метро или электричка, то тут неважно, какой вагон, правильно?
0: Ну,
1: и какая дверь?
0: Как? Человек стоит на платформе, ждет. То есть подходит эта самая электричка. Я обычно говорю, что вот в тот момент, когда она остановилась, вот слышно, что остановилась, начинают открываться двери, командуешь, ищи дверь. Вот собака подводит к ближайшей, естественно. Вот там желательно, чтобы ей люди не очень мешали заходить, потому что вот эта вот щель между платформой и электричкой, она очень опасна на самом деле. И человек должен найти, куда будет наступать обязательно. То есть собака не прыгает без команды ни в коем случае. То есть нашел тростью, куда наступать, и вот эта вот команда вперед, и они вместе с собакой через это вот перешагивают. Вот там тоже целая система движений, которую вот мы отрабатываем, когда учимся садиться в электричку и вылезать из нее. В метро мы учим по, ну, то есть как по необходимости. Если человек к нам приезжает и говорит, что он будет ездить в метро, попробуем, проедемся. Ну и, как правило, это тоже бывает известно еще до того, как его вызываем. То есть инструктор съездит с собакой в метро, пройдется по эскалатору, то есть научит ее этому. Вот.
1: Еще вопрос, наверное, из разряда фантастики. Собака умеет читать остановки?
0: Нет.
1: А может, если маршрут всегда, да, 5 остановок, выйти может. Уже сама, автоматически ну, потянуть хозяина на 5-й остановке, как может, традиционно выходит?
0: Может, но я бы ей не доверяла. Вот, нет, решать, когда выходить, это должен хозяин. Uh-huh. И тут вот очень четко должно разграничиваться вообще, когда в работе, кто решает, вот кто что решает. То есть в тот момент, когда собаке подано там название маршрута, там работа вперед, она идет, и хозяин больше ничего не говорит, она решает. То есть все повороты, ориентиры, там препятствия, все это она останавливается. Вот как только она остановилась, хозяин решает, что делать дальше. То есть без команды собака двигаться не должна. То есть, с одной стороны, полное послушание, с другой стороны, инициатива. Поэтому так трудно выбрать собаку-поводыря, в смысле отобрать собаку для этой работы.
1: Наталья, а как строится маршрут?
0: Ну, маршрут строится, в принципе, для собаки, вот в смысле для собаки, которая ведет человека, ну, легче, наверное, чем когда ориентируется с тростью. То есть тут более произвольно можно выбирать пути. Главное, чтобы собака могла подвести там к тому или иному препятствию. Вот маршрут строится от начальной точки до конечной. Желательно, чтобы он проходил по тротуарам, не по обочине дороги. То есть при общих равных условиях собаку научено выводить на тротуар. То есть не вести вдоль него. Поэтому там, если на тротуаре стоят машины, приходится их обходить.
1: Ага.
0: Вот. Но, соответственно, если тротуар там около дома... Просто я сейчас вот так вот прокручиваю в голове. Я и на месте работала с собаками, и в центре, и там, в общем-то, и так приходилось. Иногда, если все машины припаркованы на тротуаре, просто обходя машины, идем вдоль этого тротуара. Вот. Маршрут строится так, чтобы по возможности, естественно, ориентиры были со стороны собаки. Потому что все-таки повернуть направо и на пустом месте вывести к ориентиру, она может, да, ее можно этому научить, но как бы вот при, опять же, общих равных условиях она может и ошибиться там, если ее очень сильно что-то отвлекло, а если с ее стороны ориентир, меньше шансов, что она его пройдет. То есть понятно, что это живое существо, и, в общем-то, там, где можно как бы вот подстраховаться, лучше подстраховаться. Маршрут строится так, что если на маршруте есть развилка, то есть вот отсюда мы в одну сторону идем на остановку, в другую сторону в магазин, там будет ориентир обязательно. Ориентир, к которому подводит собака, а дальше хозяин решает, в какую сторону идти. Вот. Маршрут строится, опять же, так, чтобы, ну, как бы, если там есть какие-то препятствия, которые можно обойти, собака не останавливалась, то есть она просто их обходила. Вот. А так, в общем-то, ничего такого. Если это маршрут с поездкой на транспорте, то доходим до остановки, садимся в транспорт, дальше выходим, там маршрут продолжается.
1: Первый раз, когда мы идем по этому маршруту, мы должны кого-то из зрячих взять?
0: Да, обязательно. При работе на новых маршрутах я рекомендую зрячего хотя бы на месяц арендовать. Вот, причем это будет все.
1: Он должен со стороны смотреть,
0: да,
1: и подсказывать?
0: Да, даже не подсказывать, он должен наблюдать. Вот то, что делать с собакой, уже теперь решает хозяин. Он приехал домой, он с этой собакой начинает работать. Его всему научили. Вот зрячий просто ему подсказывает, куда идти, если он там где-то запутался, что делает собака. Вот. И, естественно, первые дни зрячий достаточно плотно ходит с ними. Вот, а дальше постепенно отстает. И где-то вот на последнем этапе желательно, чтобы был такой вот момент работы, когда зрячий идет где-то далеко-далеко, просто наблюдая. Вот. Действительно, все получается, все нормально, можно их оставить в покое, они уже сами будут работать.
1: Я так понимаю, что лучше всего в разное время года следить за этим, потому что препятствия иногда появляются.
0: Ну, на самом деле, если возникают какие-то вопросы вообще там на маршруте, лучше, если кто-то из знакомых зрячих пройдется, только так вот отдельно. Не это самое, не в поле зрения собаки даже. То есть, чтобы собака об этом не знала. Вот именно посмотреть, что она делает. Потому что бывают такие моменты, как там курьезы такие, когда человек рассказывал, там мы срезали все время маршрут там через это самое, через стройку, пока можно было. Вот потом вроде как вот там стало грязно. Я хотела обойти, а собака... Она считала, что так и надо там ходить, и все.
1: Наталья, тоже, наверное, вопрос из фантастики. Когда мы выходим из дома, собака может уже понять по каким-то словам, по какому маршруту мы пойдем? Допустим, мы выучили, и она знает, что это работа. Я говорю, сейчас пойдем на работу. И она уже знает, маршрут у нас будет вот такой. Или все-таки мы выходим, я ее направляю, и она понимает, что вот этот маршрут сейчас.
0: Ей подается конкретная команда, название так. маршрута. Эта команда означает, что мы пойдем именно туда. То есть вот либо мы выходим там, работа вперед, и до какой-то развилки мы доходим. Вот оттуда мы пойдем в аптеку. Вот, вот здесь собака остановилась. То есть она не знает, куда мы дальше пойдем. Вот она встала здесь. То есть был маршрут работы. Либо продолжается маршрут работы, и мы идем на работу с этой собакой. Либо, возможно, там будет еще одна развилка. То есть вот примерно так они строятся, эти маршруты. Бывают, конечно, ситуации, когда незрячий очень хорошо ориентируется сам в своем городе, и ему, в общем-то, как таковой маршрут не нужен. Собака ему просто фиксирует препятствия.
1: Угу.
0: Вот в этом случае собака останавливается на развилке, вот, и дальше человек ей командует лево-право. Все.
1: А если мы не выучили маршрут, например, магазин, но мне надо туда. Я скажу магазин, собака по каким-то, не знаю, опять же вопрос из фантастики.
0: Это то же самое, что Москва вперед.
1: Ясно.
0: То есть ей надо знать, куда идти, и показать надо.
1: Надо обучить.
0: Да.
1: Друзья мои, у нас сегодня была тема ориентировка в пространстве, если вы идете с собакой-проводником. Конечно, мы затронули только кусочек айсберга по этой теме, который у нас тут возник, торчал над водой. У вас наверняка возникли вопросы, и мы их ждем по почте radiosobachka@radiovoz.ru. Я думаю, что Наталья с удовольствием ответит в следующий раз в программе, какая бы тема у нас ни была, либо Анна, ваша коллега. Мы всегда рады вас приветствовать у нас в гостях. И у нас, конечно, остается СМС. Вы можете тоже присылать в любой момент на номер 8-903-707-2671. Я с вами прощаюсь. Напомню, что у нас в гостях была тренер-методист Центра собаки-помощники инвалидов Наталья Громова и Елена Класенцева. Помогали мне сегодня звукорежиссер Дарья Ефремова, София Бланш и Марк Мичурин. Но, Наталья, у меня еще один вопрос остался, последний, наверное. Как быстро обучаются маршруту? То есть по времени нормально для собаки, если она выучила, в течение какого времени маршрут?
0: Со слепым или с тренером?
1: Со слепым, да. Вот новый маршрут после того, как он уже приехал в свой родной город.
0: Ну, вы знаете, для уверенной работы с собакой, это опять же по отзывам людей, вот именно уверенно вот так вот работать и полностью на нее положиться, люди говорят, что должно пройти, то есть 2 недели на отработку маршрута и 3 месяца, чтобы вот это вот полностью действительно все сложилось, вот понимание друг друга.
1: А сколько всего маршрутов может быть? Сколько она может запомнить?
0: Это очень индивидуально. Ну, я не знаю, бесчисленно или нет. Просто мы не так много маршрутов используем сами. Вот если так проанализировать, у каждого там 5-6 маршрутов таких вот.
1: Точно.
0: Да.
1: Сейчас я вспомнила, что там.
0: А так была собака, которая 80 маршрутов знала. У незрячего. Он ездил там по всему Союзу тогда еще. И действительно, как бы вот у него там в разных городах еще были разные маршруты. Вот, а так.
1: Понятно. Друзья, если у вас, как у меня, остались вопросы, то пишите их на radiosobachka@radiovoz.ru. Я действительно с вами прощаюсь. Сегодня мы слушаем музыкальные композиции из замечательного фильма «Лесси». Мы каждый раз, Наталья, в программе «На длинном поводке» стараемся поставить музыку из какого-то мультфильма или фильма, связанного с собаками. Чаще всего из мультфильма, но вот на этот раз у нас «Лесси». Вы, кстати, фильм этот помните?
0: Помню.
1: Да, замечательный, по-моему, из моего детства. Ну что ж, друзья, до свидания. Встретимся в программе «На длинном поводке» через месяц.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Увеличены сроки действия стандартов по комплексной реабилитации детей-инвалидов. В Барнауле провели квиз, посвященный Году единства народов России. Тамбовская региональная организация ВОС провела отчетно-выборную конференцию. В Москве открылась инклюзивная выставка «Прикоснись к истории победы». Подведены итоги Всероссийского кубка ВОС КИСИ для Сибири и Дальнего Востока. В Курской области подписано соглашение о взаимодействии с Министерством экономического развития. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации увеличило сроки действия ряда стандартов по оказанию услуг комплексной реабилитации детей-инвалидов. Приказ номер 57 от 9 февраля 2026 года опубликован 29 апреля и вступает в силу 9 мая. Сроки продлены до 31 декабря 2028 года и до 1 марта 2032 года. С полным текстом приказа можно ознакомиться на портале правовой информации. 23 апреля в Барнаульской местной организации ВОС прошел квиз, посвященный Году единства народов России. В игре участвовали три команды – Алтайские скифы, Барнаульской местной организации ВОС, Цветущие и команда Всероссийского общества инвалидов «Воители». В опорной борьбе первое место в общем зачете заняла команда «Алтайские скифы». Игра прошла в дружеской атмосфере и подарила участникам много новых знаний. 10 апреля в Тамбове состоялась 30-я отчетно-выборная конференция Тамбовской региональной организации ВОС. В ней приняли участие 29 делегатов от 8 местных организаций. Гостей в видеоформате поприветствовал президент ВОС Владимир Сипкин. Делегаты высоко оценили работу организации за 5 лет, реализованы грантовые проекты, проведен фестиваль «Салют Победы», оказана помощь в реабилитации и санаторно-курортном лечении. Председателем Тамбовской РОВОС избран Михаил Владимирович Смольянинов. 22 апреля в Москве в музее Николая Островского открылась инклюзивная тактильная выставка «Прикоснись к истории победы». Экспозиция рассказывает о подвиге незрячих слухачей блокадного Ленинграда. Все материалы адаптированы для людей с нарушением зрения. Тактильные карты, шрифт Брайля, тифлоспектакль с реальными звуками самолетов. Выставка работает до 31 мая. 27 апреля дистанционно прошел Всероссийский кубок ВОС КИСИ для регионов Сибири и Дальнего Востока. В нем участвовали 15 команд из 11 региональных организаций. Первое место заняла команда «Тактильные и активные» Хабаровской РОВОС. Второе место разделили команды 62-я «Параллель» из Якутии и «Единство разума» из Кемеровской области. Поздравляем всех участников и победителей! 24 апреля в Курской области подписано соглашение о взаимодействии между Курской областной организацией ВОС и Министерством экономического развития, занятости населения и туризма Курской области. Документ подписали председатель Руслан Тихонов и министр Левон Осипов. Соглашение направлено на содействие занятости и профессиональной адаптации инвалидов по зрению. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. Последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
5: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
4: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
5: Выход из транспорта.
6: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
4: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
7: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
4: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.

0: Беседка на радио ВОС.
1: Внимание, слушатели, предлагаем беседу корреспондента радио ВОС Сандымы Бойко с музыкантами из Санкт-Петербурга, участниками 12-го Всероссийского реабилитационного фестиваля «Эстрадный калейдоскоп», который прошел в Екатеринбурге в сентябре 2025 года.
2: Всем здравствуйте, мы из Санкт-Петербурга. Меня зовут Шаймарданова Юлия.
3: Всем здравствуйте, меня зовут Григорий Иванов.
4: Здравствуйте, Вера Трегуб, Санкт-Петербург.
1: Расскажите, пожалуйста, сегодня вы, по-моему, исполняли что-то дуэтом, да?
3: Угу.
1: А кто-то сольно.
3: И сольно тоже было среди тех, кто был дуэтом.
2: Это вот Вера и Гриша у нас, «Невские крылья» дуэт Санкт-Петербург. А сегодня спели две замечательные песни. Каждый из нас был солистом. Вот Гриша у нас в молодых голосах солист был, а мы с Верой выступали в номинации солисты.
1: Расскажите, пожалуйста, о своем дуэте, как давно он у вас сложился и что сегодня исполняли?
3: Ну, вообще, это такая своеобразная история. Дело в том, что я с недавних пор работаю преподавателем эстрадного вокала в ЦКСР СПБ ВОС в нашем ДК Шелгунова. И так сложилось, что среди моих учеников оказалась Вера. Но мы списались, да, как-то разобщались еще до начала наших занятий. Вот она у меня побыла на одном занятии. У нас просто тоже достаточно много пишет и своей музыки. И она искала голоса, которые бы подошли для ее песен, назовем это так.
1: Кто бы их исполнил, да?
3: Да, да. И вот нашла, говорится, мой голос. Сказала вообще об этом фестивале «Эстрадный калейдоскоп» и предложила мне поехать, во-первых, дуэтом, во-вторых, каждому из нас сольно. Да, где-то с февраля месяца, наверное, мы уже дружим, общаемся, как бы, да, и мы примерно в это же время начали думать над репертуаром, да, и вот, ну, с тех пор примерно, вот сегодня первый раз, когда мы вышли на сцену именно очно, потому что мы записывали же видео, онлайн-тур,
1: да.
3: А вот сегодня первый раз, вот, когда это состоялось очно.
1: То есть дуэт у вас совсем молодой, да?
3: Ну да.
1: Все у вас еще впереди.
3: Да.
4: Мой дебют.
3: Да, и сегодня мы пели песню группы «Эллипс» «Моя тайна» и Владимира Преснякова и Леонида Агутина «ДНК».

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Скажите, пожалуйста, как давно музыкой занимаетесь и что вы окончили музыкальное?
2: Ну, я лично, вообще, опять же, в этом плане мы с Верой тоже совпали, потому что мы в разное, понятное дело, время, но мы заканчивали нашу школу ГРОТ для незрячих, и там есть музыкальная школа. Я после школы сразу пошел в институт музыки, театра и хореографии в Герцена, а Вера еще училась в третьем педагогическом училище на Воскова. А музыкой я занимаюсь, ну, лет с 7, так в школу пошел, так мне повелось. Лет 6 занимался в музыкалке, потом стал это сольно петь, играть, ну, в общем, для себя там. Занимаюсь вокалом с 15 года. У меня до 18 сменилось 6 преподавателей по разным причинам. Ну, вот, и появился 6-й, который меня как-то, ну, поставил мою манеру голоса, который, собственно, я сейчас до сих пор пою. И понял, что она мне подходит, и я не собираюсь ничего в ней менять, но, может, какие-то просто добавлять, но не переучиваться. Ну, вот. И он мне написал авторскую мою песню, которая уже давно есть в интернете, да, все. И мы после этой песни начали собирать, я начал собирать свои коллективы. Мы с ним пробовали раз свои песни писать, как бы, да, там мне порекомендовали спеть песни одной группы, которая уже распалась давно. Но как-то группы были, но особо долго не продерживался состав. И сейчас я играю в другой группе клавишником. Эту группу сыграл не я, я к ним присоединился просто клавишником, они меня нашли там ВКонтакте, на форуме. Но и свой проект тоже веду, да, то есть сольно, скажем так, своими силами. Ну, вот.
1: Да, Вера. Очень интересно. Вера, а как вы давно занимаетесь музыкой?
3: Вообще, наверное, всю сознательную жизнь. У меня старшая сестра занималась в музыкальной школе, и родители купили для нее пианино. И с тех пор я поняла, что музыка — это мое призвание, причем, наверное, уже в том возрасте, в том самом, с 2 лет, наверное, с 3. Вот. Ну, дальше, конечно же, музыкальная школа, и потом в общей сложности 20 лет музыкального образования. Ну и далее разные курсы повышения квалификации, то есть это полностью мое, музыка — это мой воздух.
1: А где вы работаете?
3: Работаю я, к сожалению, немножко далеко от музыки, но все равно с музыкой связано. Я работаю редактором по Брайлю в Санкт-Петербургской государственной библиотеке для слепых.
1: Юлия?
4: Я на сцене с 4 лет, именно на сцене, то есть, ну, не помню, когда начала заниматься музыкой.
1: Как я себя помню, столько
4: вот
1: лет на сцене.
4: Первый раз вышла на сцену в 4 года. Раньше пела с сестрой в дуэте со старшей. Тоже училась в школе Грота, но там не доучилась. Училась в музыкальной школе, ее бросала, но тут надо отдать дань моей маме, которая не стала давить, не стала там ругаться, да что ты, ну, тут уже 4 года отучилась, давай, все. Наверное, именно это послужило тем толчком, чтобы через год вернуться обратно в музыку, потому что она затягивает. Невозможно потом оторваться от вот этого призвания, да. И затем уже начались конкурсы эстрадного вокала. Их было очень много. Затем был Курский музыкальный колледж, интернат слепых, который я закончила с отличием. Им очень-очень благодарна, на самом деле. Они мне дали очень многое, преподаватели, которые там находятся. А сейчас работаю в Охтинском центре эстетического воспитания детской школы искусств. В классах для слепых и слабовидящих детей. Вот в той самой музыкальной школе, в общем-то, в которой начинала, в которой учились Гриша и Вера. Я сейчас там работаю преподавателем нотной системы Брайля, чему тоже очень-очень рада. То есть мы буквально вот год переехали с мужем в Санкт-Петербург. Раньше жили... Да где мы только не жили, но переехали из Екатеринбурга, в общем-то. Вот. Поэтому музыка всегда со мной, и конкурсы, все это меня очень сильно затягивает, ведь есть люди, которые вроде бы очень хорошо поют, и все у них есть, но им не нужно участвовать в конкурсах. Их это не особо интересует. Им. Ну, то есть хватает, наверное, вот и без конкурсов, в общем-то, музыки. А я, видимо, человек азартный, амбициозный, поэтому, конечно же, конкурсы составляют довольно большую часть моей жизни, и спасибо моей семье, что она меня полностью в этом поддерживает.
1: Я думаю, что мы можем сейчас послушать фрагмент из вашего выступления.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Гриш, скажите, пожалуйста, вы как часто много участвовали в различных конкурсах?
2: Ну, скажем так, участие в музыкальной школе практически не участвовал, потому что, ну, будем откровенными, учился в музыкальной школе, откровенно, я плохо и ленился. Вот честно, вот как это странно прозвучало, позволял себе всякую ерунду писать на нотной грамоте на системе правильно. В общем, справочники, где правила учат. В хоре тоже, ну, как бы вроде пел, вроде что-то получалось, но пел не шибко хорошо, хотя вроде старался, поэтому не брали. Вот как раз-таки, как я понял, в то время, когда училась в Курском колледже Юля, там выступали наши ребята, но я не был в их числе. И в Минск не ездил, ни в Курск не ездил, никуда особо. Потом вот со школы, когда стал заниматься уже сольно, ездил, участвовал в Москву, ездил, участвовал на «Белой трости», ну, это Гурская, то, что организовывает.
1: Да,
2: в 2016 году пел с Данилом Плужниковым из «Детского голоса». Как раз он только-только выиграл, его был третий сезон.
1: Да.
2: Мы с ним пели «Я свободен».
1: Угу.
2: Вот. Ну и вообще, ну, как сказать, это даже не совсем конкурсы были, это вот мой руководитель нашей, ну, нашей школы, Александр Анатольевич Барканов, находился, какие-то мероприятия, где можно там себя показать. Он меня и возил на них. Сейчас, вот в этом году с группой мы участвовали на фестивале «Генератор». Это такой, ну, уже больше для рок-коллективов. То есть там проходит отборочный тур зимой. И если ты его проходишь, то участвуешь на летнем опен-эйре, который, собственно, был в июле, мы вот там играли. 50 минут программа. Ну, а так, как сказать, не шибко. У меня, конечно, есть опыт конкурсов, но все-таки не такой уж большой. Концертный в целом больше, да, но это больше такие местечковые концерты, и, так сказать.

0: в меньшей степени конкурс.
1: Да, очень хотелось бы еще услышать фрагмент вашего выступления с Верой, да? Вера, как с конкурсами?
2: Было много фестивалей и конкурсов, которые устраивала наша школа совместно с разными спонсорами. Пасхальный фестиваль, большое событие. Конкурсы и фестивали, которые помогал проводить «Золотой пеликан». А также хочется отметить, что когда я училась в КСРК на компьютерной аранжировке, я была приглашена на фестиваль «Самхав» в Индии, 2014 год.
1: Mm-hmm.
2: Вот это было большое для меня событие, поскольку это был первый международный фестиваль для людей с ограниченными возможностями, тогда это так называлось. Это было интересно, потому что была только одна европейская страна, а присутствовали в основном Австралия и Азия. Было интересно услышать, как делают музыку там, за границей, далеко-далеко.
1: И как впечатление о конкурсе, о номерах, которые там звучали?
2: Очень разные впечатления, потому что где-то важнее был ритм, где-то важнее была музыка. Я в основном оценивала только аудиосоставляющую, то, что я могу услышать. Ну так, это скорее был такой познавательный интерес, где, в каком штате Индии, например, какая музыка звучит. Также я участвовала в наших конкурсах «Эстрадный калейдоскоп».
1: А это какой по счету у вас? Вы говорили, третий, да?
2: Вот это уже третий. Первый был, когда принимала его Санкт-Петербург, 2017 год. Второй фестиваль был в 2023 году, Ульяновск. И этот фестиваль.
1: И какие места, результаты были?
2: Ну, я люблю серебро, наверное, поэтому всегда у меня серебро.
1: Ну, это тоже очень хорошее место.
2: Да.
0: Отличное,
1: ну,
0: я бы сказал.
1: Да, да. А, Юлия, кстати, ваши конкурсы еще какие-то?
3: А, ну, я обладатель спецприза вторых парадельфийских игр в Ижевске. А также 4 конкурса эстрадного калейдоскопа из 12 я посетила. В 2011 году была Казань, я выступала от Курска. В 2017 году был Санкт-Петербург, в Казани я стала вторая. В 2017 году был Санкт-Петербург, я выступала от Башкортостана, стала третья. В Ульяновске я выступала от Екатеринбурга и стала первая. И вот это 4-й фестиваль от Санкт-Петербурга. В общем, 4 раза от разных регионов. Я стараюсь затеряться, видимо.
1: Так, ну и надеемся, что следующий будет новый регион.
3: Скорее всего. Практика показывает, что я переезжаю, в общем-то, раз в 5 лет ровно причем. Не, ну, наверное, конечно, уже все, хватит, уже надо как-то, ну, остановиться, остепениться. Ну и, конечно, помимо конкурсов Всероссийского общества слепых, я участвую в конкурсах, ну, как бы, зрячих людей, да, где тоже, в общем-то, и гран-при у меня, сколько, 2 есть, вот, и становлюсь лауреатом первых, вторых степеней и имею губернаторские премии Новгородской области и Курской области за вклад в искусство Российской Федерации.
1: Ну и, наверное, как традиционный вопрос, ваши творческие планы.
3: В идеале для меня, да, я очень хочу пройти на телевизионное шоу «Ну-ка, все вместе». И сейчас активно, в общем-то, к этому готовлюсь. В этом году заполняла заявку на конкурс, но, вы знаете, наверное, не хватило ресурса, не хватило сил, не хватило... Ну и где-то, наверное, конечно же, лень сыграла большую роль. Я не дозаполнила заявку в том смысле, что там нужно записывать видео-презентацию о себе буквально на 2 минуты, но как-то, в общем, с этим не сложилось. Вот. Поэтому, в общем, я сейчас иду активно к этой цели. Ну, вот такие вот у меня планы.
1: Гриша?
0: Ну, на самом деле, я сейчас пока что играю в группе в несколько другой, да, на клавишах. У нас, мы сейчас пишем альбом. У нас там планируется, как я понял, 12 песен. Уже мы в среднем из них играем 10 уже спокойно. У нас сейчас поменялся немножко состав, где-то половину, наверное. Вот, они, ну, ребята новые песни пока что озвучивают, и мы там потихонечку пишемся. Ну, дай бог, либо в конце этого года, либо через следующего года допишем альбом, выпустим. Ну и там посмотрим. А касательно своего проекта, сейчас вот в ближайшее время тоже пишу. Есть свои песни, но их мало. Я их пишу, но потом как-то они застапливаются, потому что не с кем особо делать. Музыканты очень много требуют денег за это все. Поэтому иногда песни уходят в лету пока, на время. Надеюсь, что я их со временем доделаю. Вот. И вот сейчас одну песню тоже пишу. На ней уже тоже готовы барабаны, клавиши и бас. Вот ее выпустить хочу. А у нас в планах с Верой выпустить 2, где-то мы хотели сингла совместно, да, опять же таки дуэтом. Это уже не будет, скорее всего, «Невские крылья», а просто будет как, ну, типа, Ян Грейк, ну, то есть это мой педагог творческий, Ян Грейк фит Вера Трегуб. То есть одна песня — это Верина, а другая песня — моего преподавателя по вокалу. Ну.
2: Хотя «Невские крылья» — интересное название.
0: Ну да, просто тут еще такой момент, что когда песню начинаешь выпускать, она может попасть в карточку другого артиста, проверенную уже несколько раз. Поэтому надо смотреть на то, есть ли такой дуэт, ну, или такая группа уже. Потому что может потом путаница возникнуть, куда это попало, где это искать.
1: Да, частично уже Гриша рассказал, Вера, ваши планы. Что еще?
2: Ну, у меня самая большая задача, которую я перед собой ставлю, это чтобы хоть одна моя песня прозвучала в исполнении известного артиста. Поэтому я записываю демо и предлагаю свой материал разным артистам.
1: И в заключение я бы хотела попросить вас рассказать о своих впечатлениях о данном мероприятии, а также ваши пожелания нашим радиослушателям.
3: Мои впечатления об этом конкурсе вот в этом году только положительные. Екатеринбург, в общем-то, на высоте. Спасибо им огромное. Все волонтеры молодцы, весь персонал. Они всегда на подхвате, всегда во всем помогут. Разместили, кормят. Просто все шикарно на самом деле. Звук на сцене великолепный. Все отточено, все отлажено, как будто бы, в общем-то, этот конкурс никогда никуда не уезжал из Екатеринбурга, хотя он, на самом деле, всего в первый раз происходит, да, вот здесь, в этом месте. Спасибо вот огромное-огромное всей команде, не хочется никого выделять. Вот огромное спасибо всем, и Мавзоле Ахмадеевне спасибо, и Ларисе Васильевне Юдиной огромное спасибо, она нам вчера великолепный мастер-класс дала по эстрадному вокалу, ее советы, на самом деле, бесценны просто.
0: Да, ну, в целом согласен со многим из того, что сказала Юля. Хочу только добавить, что, ну, действительно, вот, как сказать, таких вот организаций, как вот организовали в этом году в Екатеринбурге, таких, на самом деле, сейчас очень мало. Потому что я еще параллельно с музыкой занимаюсь настольным теннисом для незрячих. И у нас был буквально в этом году турнир межрегиональный. И организация, честно сказать, мягко говоря, оставляла желать много лучшего. И так, к сожалению, работают очень многие. И вот так, как Екатеринбург работает, да, и вот то, о чем говорила Юля, вот так бы всем делать во всех, не только в локальных конкурсах, вообще во всех сферах, где вот нужно что-то подобное.
1: И я добавлю свои 5 копеек, то, что мне кажется, вот настолько они одновременно ненавязчиво, но постоянно держат нас во внимании. Да. Ни один не остается без обеда, ужина или без их внимания. Тех встретили, проводили, рассадили,
3: накормили,
1: да, настолько все организовано. Действительно, я тоже самое хотела бы сказать, присоединиться к Грише.
3: Да, вы знаете, и уровень участников очень сильно вырос по сравнению с Ульяновском, да, уровень участников очень сильно вырос, люди выбрали прекрасный репертуар, да, вокально выросли, профессионально выросли. Поэтому мне кажется, что, в общем-то, конкурс развивается, и это прекрасно.
0: Да.
3: Это великолепно. Посмотрите, вот в этом году сколько изменений в конкурс внесли. Сделали номинацию отдельную для, ну, старших, да, голосов солистов. Соединили солисты-мужчины, солисты-женщины. Сделали вот все просто вот, ну, Екатеринбург умницы. Не зря Тагир Кудусович считает, что, в общем-то, родина эстрадного вокала именно Екатеринбург. Я с ним тут абсолютно согласна.
1: Я тоже помню, даже в школе мы учились в параллельных классах с Ларисой, и она у нас была вокалистка ансамбля «Альтер-эго». И вот, конечно, уже тогда у нее был голос, вокальные данные, и мне казалось, что как вот мы выпустимся, как же ансамбль дальше без Ларисы будет жить? Ну, конечно, постоянно приходили в школу новые ребята талантливые, до сих пор очень... Школа всегда поддерживает своих учеников талантливых. Ну вот, и Лариса, в общем-то, получается, достигла такого уровня.
3: Да, да, она молодец, она развивается дальше, она не останавливается на достигнутом. И, в общем-то, дай бог ей творческих успехов во всем, в чем она хочет дальше развиваться и во всех ее начинаниях.
2: Хотелось бы добавить, что мне очень понравилась идея, мне как автору, ну и как исполнителю тоже, идея организаторов фестиваля построить таким образом первый тур, чтобы участники исполняли музыку незрячих авторов. Это способствовало созданию коллабораций, то есть люди друг с другом общались, друг друга искали, находили контакты и исполняли музыку своих будущих друзей, наверное, потому что я вот, например, нашла себе хороших друзей. Ребята исполняли мои песни и сделали это замечательно. И, в общем, это хороший опыт, и я бы хотела, чтобы он продолжался. Меня удивил очень один момент. У нас был саундчек, так называемый, но это репетиция, и даже не репетиция, а проверка звука на сцене перед выступлением. На самом саундчеке звук мне показался странным, что мониторинг неправильный, колонки как-то висят так неудобно, и микрофоны как-то не звучат. И вдруг волшебным образом на концерте учитываются все наши пожелания, потому что мы имели возможность непосредственно звукорежиссёрам сказать, где там побольше, поменьше, высоких добавить, что-то поменять в настройках звука. И вдруг во время выступления мы слышим свой голос, слышим каждую нотку в нашей фонограмме, и звук просто кристальный. Такой звук я встречаю впервые на фестивале, и это очень здорово. Это слаженная работа звукорежиссеров и, конечно,
1: их профессионализм. Команды,
2: да. Профессионализм, да, и такое внимание к участникам, бережное
3: любое
2: отношение.
3: Пожелание, очень быстро все
1: реагирует.
3: Очень быстро реагирует, да. Mm-hmm. Прям спасибо им огромное.
0: Да, согласен.
3: Я на самом деле не хотела ехать на этот конкурс, потому что, ну, уже первое место получила в Ульяновске. Ну, думаю, наверное, как бы хватит. И когда я узнала, что конкурс будет в Екатеринбурге, а я только год назад отсюда уехала, я поняла, что, в общем-то, наверное, надо
1: есть
3: было уехать. Надо было уехать, чтобы конкурс сюда приехал. Поэтому, конечно, я не могла пройти мимо конкурса в Екатеринбурге, увидев много родных, любимых лиц. Спасибо огромное, в общем, этому городу, этому региону. Он мне дал очень много.
1: Я тоже сюда приехала спустя 36 лет после окончания школы и даже побывала в своей родной школе. Такой теплый прием и прошлась по школе, посмотрела, что изменилось. Да, Сергей Исаевич провел экскурсию по школе.
3: Вы знаете, мы там тоже вчера были,
1: да,
3: как-то мы не пересеклись.
1: Да.
3: Ну а пожелать нашим радиослушателям хочется здоровья, хочется пожелать исполнения желаний, хочется пожелать, чтобы...
1: Слушали нас.
3: Да, чтобы слушали нас, чтобы... Ну, на самом деле ведь мы поем для людей, то есть нам важен отклик. И тот теплый зал, который сегодня был. В общем, хочется пожелать, чтобы все их творческие планы исполнялись, чтобы нас почаще слушали, вас почаще слушали, и больше позитива.
0: Пожелать хотелось бы действительно слушать хорошую музыку, чтобы действительно хорошая музыка прогрессировала. Действительно, объективно, что у всех разные представления об этом, но вот объективно как бы есть вот какие-то основные планы. Там даже не говорю, что это классика, в эстраде тоже есть хорошая. Ну и в целом, да, могу присоединиться к сказанному Юле уже, да, чтобы действительно были здоровы, да, счастливы, вот, и все у всех было в порядке.
2: Я хотела бы пожелать слушателям смелости в творческом самовыражении, не бояться идти, начинать, делать, творить, самовыражаться и показывать это людям, потому что у нас... В номинации «Молодые голоса» было меньше всего участников, к сожалению, да. А хотелось бы, чтобы конкурс жил, развивался, и хотелось бы, чтобы в нем звучали юные, красивые голоса, и чтобы люди исполняли свою мечту и не боялись выходить на большую сцену, потому что это все-таки испытание, но это такой бесценный опыт, который... Ну, просто необходим музыканту, человеку, потому что он делает нас сильнее. Поэтому смелости вам и всего самого-самого наилучшего.
1: Всем вам удачи. Огромное спасибо за замечательную беседу. Я надеюсь, что мы еще услышим ваши имена. И не только на этом конкурсе, но и на других творческих успехов.
0: Спасибо.
3: Спасибо большое.
0: Спасибо.
1: И завершим мы, наверное, нашу беседу небольшим фрагментом из вашего выступления.

0: Спасибо.
1: Вы слушаете Радио ВОС.
2: Вы слушали беседу корреспондента Радио ВОС Сандымы Бойко с музыкантами из Санкт-Петербурга Григорием Ивановым, Верой Трегуб и Юлией Шаймардановой, участниками 12-го Всероссийского реабилитационного фестиваля «Эстрадный калейдоскоп», прошедшего в сентябре 2025 года в Екатеринбурге.
3: Актуальное интервью на Радио ВОС.
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с президентом Всероссийского общества слепых Сипкиным Владимиром Васильевичем.
5: Владимир Васильевич, сегодня вы присутствовали на открытии 10-го юбилейного Всероссийского реабилитационного интеллектуального фестиваля. Какие впечатления у вас остались от общения с участниками? И могли бы вы вкратце рассказать про ту дорожную карту, которая уже подписана и реализуется с Российским государственным педагогическим университетом имени Герцена?
6: Добрый день еще раз, радиослушатели. Я бы хотел сказать только одно. Уникальное учреждение педагогики, то заведение, которое вкладывает огромное количество сил, труда и подготовки специальных людей для того, чтобы все-таки незрячим и детям, и взрослым и жилось в этой стране лучше. Так как, в принципе, обучение – это одна из главных составляющих реабилитационного процесса инвалида по зрению, незрячего и слабовидящего человека. Поэтому переоценить это все сложно, но главное – вот эти интеллектуальные игры вот, реабилитационного такого направления прежде всего выявляют где-то лидеров, где-то способности людей и, естественно, объединяет их в том понимании и познании мира, которые, в общем-то, дают возможность им чувствовать себя наиболее полноценными и задавать, и слышать вопросы, и отвечать на вопросы. Это главный вопрос, который вот сегодня здесь будет решен. То есть это определенный интеллектуально-реабилитационный процесс, который, в общем-то, необходим всем нам.
4: Владимир Васильевич, здесь в РГПУ уже очень много лет работает и успешно работает кафедра тифлопедагогики. И мы с вами знаем очень многих выпускников, которые сейчас работают в системе Всероссийского общества слепых. Как вам кажется, в регионах существует еще потребность получения образования в данной сфере, либо достаточно этого учебного заведения?
6: Нет, вы знаете, как раз тифлопедагогов не хватает. Я могу сказать, что это проблематика, и есть вопросы как раз и тифлопедагогики спортивной, адаптивных видов спорта, которые нам необходимо развивать сегодня. Даже шахматы, шашки – это один из видов очень хорошей интеллектуальной игры для незрячих, для деток. Развитие их интеллекта, понимание процессов, формирование себя в пространстве и все остальное. Поэтому здесь есть вопросы. И я общаюсь с Иваном Владимировичем Вишневецким. У нас есть проблематика именно вот развития тифлопедагогики и увеличения выпуска кадров. То есть это требует жизни сегодня, да.
4: Одним из пунктов той дорожной карты, которая подписана между Всероссийским обществом слепых и РГПУ имени Герцена, является реабилитация и получение образования для ветеранов СВО, которые потеряли зрение. Могут ли эти люди восполнить ту потребность в тифлопедагогах и стать прочным фундаментом нашей организации?
6: Всегда нужно смотреть прежде всего на человека, на его способности, на его профессиональное возможное качество, психологию, потому что не все так однозначно с участниками СВО, потому что это и есть варианты с нервной системой, связанные из-за ранений. Но я могу сказать, что все те люди, которые прошли наши реабилитационные центры, которые сегодня влились в состав Всероссийского общества слепых, поняли, что, наверное, у нас довольно-таки приятно и хорошо работать. То есть потому что мы воспитали какую-то систему людей, которые находятся в тепличных условиях, а вот СВО сегодня показывает именно патриотизм и все те проблемы, которые испытывает человек, патриот, который попал в трудную жизненную ситуацию и пришел к нам в общество. И вдруг увидел, что есть организация, которая действительно помогает реально и, в общем-то, создает личность в современном мире, даже с учетом, вот, так сказать, плохого зрения и все остальное. Поэтому эти люди очень благодарны. И они как-то стали дисциплинировать и коллективы на предприятиях, я заметил, и, в общем-то, создавать хорошую психологическую такую обстановку. Потому что они понимают реальный мир по-другому. То есть это поздно ослепшие люди, которые видели жизнь и понимали жизнь. И тут они попадают, в общем-то, в довольно комфортные условия для них, для того, чтобы жить и работать.
4: Несмотря на такие насыщенные мероприятия, все же основным мероприятием является отчетно-выборная конференция Всероссийского общества слепых. Как проходят эти отчетные мероприятия? И интересно, что здесь на интеллектуальном мероприятии мы встретили с вами несколько председателей региональных организаций, да. Находят время еще и принимать участие в социокультурной реабилитации.
6: Честно говоря, и ваш покорный слуга в свое время очень сильно грешил игрой в КИСИ, и наша команда была всегда лидирующей. Красноярская, реально могу сказать, что это хорошо. Я только буду это приветствовать. Потому что председатели должны, наверное, вливаться немножко и в другие виды и процессы именно социокультурной реабилитации, как вы сказали, интеллектуальной реабилитации, я могу назвать вот сегодняшнее мероприятие, и понимать людей, своих людей, свои команды создавать, наверное, затрачивать какую-то энергию на то, чтобы изучать какие-то вопросы, проблемы, направления, которые будут обсуждаться и на этом форуме. Поэтому это правильный подход. И я очень уважаю Юрия Серафимовича Третьяка, который много лет участвует вот в этих играх. Руководителей, которые вновь избраны, и они снова подтверждают то, что им здесь быть интересно, что это нужно, и это главное. То есть организация в этом направлении только выигрывает.
4: Владимир Васильевич, вы как человек с опытом в интеллектуальных играх, какие советы дали бы тем, кто еще только планирует принимать участие и в КИСИ, и в интеллектуальных фестивалях?
6: Здесь не надо ничего не стесняться, не бояться. Здесь нужно просто начинать взаимодействовать, выходить, как говорится, на ринг, и стараться показать себя в полной форме, именно интеллектуально-реабилитационной. Итогом будет только одно, что это затянет человека вот в этот процесс, и он будет уже и изучать вопросы прошлых игр, и, конечно, будет взаимодействовать со всеми теми вопросами, которые у нас будут новые, направления новые, именно в этой игре. И я сегодня сказал, что, скорее всего, что 11-й уже фестиваль будет международным, потому что мы готовы к тому, чтобы взаимодействовать с нашими друзьями за рубежом и приглашать их сюда для работы, взаимодействия и понимания друг друга.
4: Я напоминаю, вы прослушали интервью с Сипкиным Владимиром Васильевичем, президентом Всероссийского общества слепых. До новых встреч в эфире «Радио ВОС».
0: «Радио ВОС».

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Вы задумывались, почему нас так манят к себе зеркала?
2: Зеркало – предмет мистический. В его глубине живут тайные миры, о которых мы даже не подозреваем, пока они не ворвутся в нашу жизнь, сметая все, что в ней было прочного и понятного. Особенно если это старинное зеркало.
1: Кто взглянет на нас из-за зеркалья? Чей лик промелькнет в серебристой глубине?
2: Женщины-поэты, женщины-литераторы всегда с непростой, а часто с загадочной судьбой.
1: Кто они? Какие они?
2: В галерею творческих и человеческих портретов вас приглашает цикл программ «Взгляд из зеркала».
1: А вашими гидами будут Лариса Овцинова
2: и Геннадий Карцев.
1: Театрально-музыкальный дуэт «Совпадение».

0: И в пестрой суете людской все изменилось вдруг. Но это был не городской, да и не сельский звук. На грома дальнего раскат он, правда, был похож, как брат.
1: Но в громе влажность есть высоких свежих облаков и вожделение лугов, веселых ливней весть. А этот был, как пекло, сух, и не хотел смятенный слух поверить, потому как расширялся он и рос, как равнодушно гибель нес ребенку моему.

0: Отечественная война 41-го года застала меня в Ленинграде. В сентябре, уже во время блокады, я вылетела в Москву.
1: Литейный вечером, пестрая толпа продают цветы, белые. По улице тянется бесконечная процессия, грузовики и легковые машины. Шоферы одеты по-летнему, рядом с каждым плачущая женщина.
0: И та, что сегодня прощается с милым, пусть боль свою в силу она переплавит. Мы детям клянемся, клянемся могилам, что нас покориться никто не заставит.
1: Из Москвы Анну Андреевну отправили в Чистополь, затем через Казань в Ташкент. Лидия Чуковская вспоминала.
0: Анна Андреевна в Чистополе. Это так же невообразимо, как Адмиралтейская игла или арка главного штаба в Чистополе. Я спросила ее, боятся ли в Ленинграде немцев. «Что вы, Лидия Корнеевна, о немцах никто и не думает. В городе голод. Там будет мор. Никому не до немцев». Птицы смерти в зените стоят. Кто идет выручать Ленинград? Не шумите вокруг. Он дышит. Он живой еще. Он все слышит. Как на влажном балтийском дне сыновья его стонут во сне, как из недр его вопли хлеба до седьмого доходит небо. Но безжалостна эта твердь и глядит из всех окон смерть.
1: В Ташкенте Ахматова жила в крошечной комнате под железной крышей в общежитии. Однако здесь у нее появилась слушающая публика. В столицу Узбекистана эвакуировали творческую элиту, в том числе издательство «Советский писатель».
0: Там у нее в 1943 году вышла маленькая книжка стихов. Это было сделано после того, как ее военные стихи стали печатать центральные газеты.
1: «Мужество» напечатали в «Известиях» в феврале 1942 года.
0: «Мы знаем, что нынче лежит на весах, и что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет». Не страшно под пулями мертвыми лечь, не страшно остаться без крова. И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово. Свободным и гордым тебя пронесем, и детям дадим, и от плена спасем навеки.
1: В Ташкенте Ахматова познала великое облегчение. Она встретилась с семьей Пунина. Они ехали в Самарканд. Лидия Чуковская вспоминает.
0: Проехала Ленинградская академия художеств. Пунин, Анна Евгеньевна, Ирочка с Малайкой. Страшные лица ленинградцев. Совершенно спокойное лицо НН. Так Лидия Корнеевна называет Ахматову. О Гаршине ничего не знают. Пунин очень плох. После этого свидания Ахматова получила письмо от Николая Николаевича. Он, наконец, сказал все, о чем молчал 20 лет. Анна Андреевна до самой смерти хранила это письмо.
1: «Здравствуйте, Анечка. Бесконечно благодарен за ваше внимание и растроган. Сознание, что я остался живым, приводит меня в восторженное состояние. Но когда я умирал, я тоже чувствовал этот восторг. Тогда я думал о вас много. В том напряжении души было что-то похожее на чувство, жившее во мне в 20-х годах, когда я был с вами. Мне кажется, я в первый раз так всеобъемлюще и широко понял вас. Мне показалось тогда, что нет другого человека, жизнь которого была бы так цельна и поэтому совершенна, как ваша, от первых детских стихов «Перчатка с левой руки» до пророческого бормотания и вместе с тем гула поэмы. Я и о Леве много думал, я виноват перед ним. Подъезжая к Ташкенту, я не надеялся вас увидеть и обрадовался до слез, когда вы пришли. Мне очень хочется приехать к вам».
0: Это было в апреле, а в августе Пунин приезжал в Ташкент. Может, здесь была еще одна точка в жизни Ахматовой, в которой все могло бы пойти по другому сценарию. Но Анна Андреевна твердила, что дала слово Гаршину.
1: Вернувшись из Ташкента, Николай Николаевич застал жену на смертном одре. Это было так неожиданно. Смерть эта не сблизила Пунина и Ахматову, а развела.
0: Гаршину. Глаз не свожу с горизонта, где метели пляшут чардыш. Между нами, друг мой, три фронта. Наш, вражеский и снова наш. Я боялась такой разлуки больше смерти, пожара, тюрьмы. Я молилась, чтоб смертной муки удостоились вместе мы.
1: В августе 1942 года началась болезнь, очередной черный август. Сначала затяжной грипп, следом за ним брюшной тиф.
0: Когда Чуковская и Раневская пришли к ней в больницу, она продиктовала телеграмму Пунину. «Лежу в больнице, больна брюшным тифом. Желаю всем долгой, счастливой жизни». И объяснила. В моей телеграмме он прочтет ответ «Прощение», что и требуется.
1: Весной Анна Андреевна встала на ноги и продолжила поэму «Без героя», которая не отпускала ее долгие годы.
0: В первый раз она пришла ко мне в фонтанный дом 27 декабря 1940 года. Я не звала ее. Тогда я написала 1913 и посвящение. Я посвящаю ее памяти моих друзей, погибших в Ленинграде во время осады. Их голоса я слышу, когда читаю поэму вслух. И этот тайный хор стал для меня навсегда оправданием этой вещи. Все небо в рыжих голубях, решетки в окнах, дух гарема, как почка набухает тема. Мне не уехать без тебя, беглянка, беженка, поэма. Весной 1943 года пришла радостная весть из Норильска. Лев Гумилев окончил лагерный срок.
1: Окончил я срок в 1943 году, и как пробывший все время без всяких нареканий был отпущен и полтора года работал в экспедиции Норильского комбината. Я открыл большое месторождение железа на Нижней Тунгуске, тогда попросил как благодарность отпустить меня в армию. Закончил войну, являясь участником штурма Берлина.
0: Мое поколение мало меду вкусило, и вот только ветер гудит в отдалении, только память о мертвых поет. Наше было не кончено дело, наши были часы сочтены, до желанного водораздела, до вершины великой весны, до неистового цветения оставалось лишь раз вздохнуть. Две войны, мое поколение, освещали твой страшный путь.
1: Однако в жизни и творчестве Ахматовой всегда находилось время для лирических, интимных впечатлений и стихов.
0: В ту ночь мы сошли друг от друга с ума. Светила нам только зловещая тьма. Свое бормотали арыки, и Азией пахли гвоздики. И чудилось, рядом шагают века. И в бубен незримая била рука, и звуки, как тайные знаки, пред нами кружились во мраке. Мы были с тобою в таинственной мгле, как будто мы шли по ничейной земле. Но месяц алмазной филукой вдруг выплыл над встречей разлукой. Если вернется та ночь и к тебе, будь добрым к моей запоздалой мольбе. Пришли наяву ли, во сне ли, мне голос азийской свирели.
1: Согласно догадке Лидии Чуковской, стихотворение было посвящено Юзефу Чапскому, польскому художнику и публицисту, бывавшему у Ахматовой в Ташкенте. Но есть и другая версия. Галина Козловская, жена композитора и дирижера Алексея Козловского, вспоминала.
0: «В один из дней последнего лета Анна Андреевна пришла к нам и собралась уходить уже поздно. У меня на столе стояли белые гвоздики, необычайно сильно и таинственно настойчиво пахнувшие. Когда она уходила, молча приняла из моих рук цветы. Алексей Федорович пошел ее провожать. Это было далеко. Вернулся домой он не скоро и, сев ко мне на постель, сказал: «Знаешь, я сегодня пережил необыкновенные минуты. Мы сегодня с Анной Андреевной, как оказалось, были влюблены друг в друга. И такое в моей жизни, я знаю, не повторится никогда». Мы шли и подолгу молчали. По обочинам шумела вода. В одном из садов звучал бубен. Она вдруг стала расспрашивать меня о звездах. От охватившего нас волнения мы избегали смотреть друг на друга.
1: В июне 1944 года Ахматова вернулась домой, в Ленинград.
0: «О горе мне! Они тебя сожгли! О встреча, что разлуки тяжелее! Здесь был фонтан, высокие аллеи, громада парка древнего вдали. Заря была с себя самой аллея, в апреле запах прели и зимы, и первый поцелуй. Лучше б я по самые плечи вбила в землю проклятое тело, если б знала, чему навстречу, обгоняя солнце, летела».
1: Возвращение ознаменовалось для Анны Андреевны еще одной личной драмой. Перед отъездом из Ташкента она получила телеграмму от Гаршина с предложением руки и сердца, даже с вопросом, согласна ли она взять его фамилию.
0: Анна Андреевна согласилась. Предполагаемый жених встретил ее на вокзале и сразу же поведал о сне, в котором к нему якобы явилась покойница жена и взяла с него слово «не жениться на Ахматовой».
1: На самом же деле он просто сошелся со своей сослуживицей Капитолиной Волковой, на которой решил жениться. Ахматова была, мягко говоря, в растерянности.
0: «Мне сделалось трудно жить, потому что я дни и ночи напролет пыталась догадаться, что же произошло. Но однажды утром я проснулась и почувствовала, что мне это больше не интересно. Нет, я не проснулась веселой или счастливой, но освобожденной».
1: Из эвакуации вернулся Пунин с дочерью и внучкой. Между ними на первых порах возникло даже что-то похожее на призрак первых дней.
0: «И как всегда бывает в дни разрыва, к нам постучался призрак первых дней. И ворвалась серебряная ива с седым великолепием ветвей. Нам, иступленным, горьким и надменным, не смеющим глаза поднять с земли, запела птица голосом блаженным о том, как мы друг друга берегли».
1: Но вскоре Пунин снова женился.
0: «Но произошло и счастливое событие. Сын вернулся с войны. Они стали жить вместе, вдвоем».
1: Боже, какой был 45-й год, когда мы все вернулись с войны и все хотели жить в мире и любить друг друга. Я вернулся в Ленинград, с удовольствием пришел по знакомым улицам домой. Мама встретила меня очень радостно. Мы целую ночь с ней разговаривали. Она мне читала свои новые стихи. Потом я пошел в университет. Меня встретили как родного. Я же был в шинели с погонами.
0: В послевоенные годы Ахматова много и с успехом выступала. А в канун Рождества 1946 года у нее в фонтанном доме появился гость из будущего. Впоследствии этот эпизод был вставлен в поэму «Без героя». Исайя Берлин был сотрудником британского посольства и пришел, чтобы взять интервью. Он был как будто предвестником того времени, когда исследование творчества Ахматовой станет излюбленной темой иностранных словистов. Берлин был выходцем из России, хорошо знал русскую литературу и говорил по-русски.
1: Мы поднялись по неосвещенной лестнице на верхний этаж и оказались в комнате Ахматовой. Комната была очень скудно обставлена. Величественная седая дама с накинутой на плечи белой шалью медленно поднялась и приветствовала нас. Я поклонился. Мне показалось, что я благодарю королеву за честь быть принятым ею. Она прочитала мне еще не оконченную поэму «Без героя». Я понял, что это гениальные строки. Уже тогда я был очарован их магией и глубиной.
0: Ахматова очень эмоционально восприняла эту встречу. Стихи, ей посвященные, по своему накалу весьма похожи на любовную лирику. Таинственные не встречи, пустынны торжества, несказанные речи, безмолвные слова. Нескрещенные взгляды не знают, где им лечь. И только слезы рады, что можно долго течь.
1: Появляется Берлин и в поэме.
0: Полно мне леденеть от страха. Лучше кликнуть чекону Баха, а за ней войдет человек. Он не станет мне милым мужем, но мы с ним такое заслужим, что смутится 20 век. Я его приняла случайно за того, кто дарован тайной, с кем горчайшее суждено. Он ко мне во дворец фонтанный опоздает ночью туманной новогоднее пить вино. И запомнит крещенский вечер, ночь в окне, венчальные свечи и поэмы «Смертный полет». Но ни первую ветвь сирени, ни кольцо, ни сладость молений он погибель мне принесет. Ахматова была уверена в этом. Да и как не поверить? На следующий день после отъезда сэра Берлина у ее лестницы поставили часового, а в потолок комнаты вмонтировали микрофон. А в августе разразилась очередная катастрофа. ЦК ВКПБ постановил пересмотреть идейную направленность журналов «Звезда» и «Ленинград» и усилить контроль за их работой, так как на их страницах часто появлялись произведения Зощенко и Ахматовой, чуждые советскому народу и его духовным ценностям. Из речи товарища Жданова на собрании партийного актива и собрании писателей.
2: Перехожу к вопросу о литературном творчестве Анны Ахматовой. Тематика Ахматовой насквозь индивидуалистическая. До убожества ограничен диапазон ее поэзии. Поэзии взбесившейся барыньки, мечущейся от будуара до Маленной. Мрачный тон предсмертной безнадежности, мистические переживания пополам с эротикой. Таков духовный мир Ахматовой.
0: Михаила Зощенко и Анну Ахматову исключили из Союза писателей. Это был приговор на голод.
1: В августе 1949 года арестовали Пунина, а в ноябре и Льва Гумилева. Они получили по 10 лет лагерей.
0: Вот и доспорился яростный спорщик до Енисейских равнин. Вам он бродяга, шуан, заговорщик. Мне он единственный сын.
1: Начались бесконечные хлопоты, письма, прошения. Пошла Анна Андреевна даже на такое унижение, как стихи, посвященные Сталину. И посвященные

0: Она сказала, что считает постановление 1946 года о журналах «Звезда» и «Ленинград» совершенно правильным. В 1956 году она отказалась от встречи с Берлиным, который опять приезжал в Советский Союз. Теперь Ахматова делала все, чтобы не навредить сыну. В это время она много переводила, чтобы заработать на посылки в лагерь, хотя и знала, что переводы для поэта несут гибель собственным стихам.
1: 15 апреля, в день рождения Гумилева, после 8-летней каторги вернулся домой Лев Гумилев.
0: Отношения между матерью и сыном испортились почти сразу же.
1: «Когда я вернулся, к сожалению, я застал женщину почти мне незнакомую. Ее общение с московскими друзьями, Ордовым и их компанией очень повлияло на нее. И она встретила меня очень холодно, без всякого участия и сочувствия. Даже не поехала из Москвы в Ленинград, чтобы прописать в своей квартире. Меня прописала сослуживица. Я поступил работать в Эрмитаж. Докторскую защитил я в 1961 году. Маме это не нравилось. Почему, не знаю. Она не хотела, чтобы я жил ни у нее на квартире, ни даже близко от нее. 30 сентября 1961 года мы с ней расстались, и больше я ее не видел».
0: Лидия Чуковская вспоминает. Анна Андреевна сказала, что Лёва не был у нее в больнице за 3 месяца ни разу. Он верит, что пробыл в лагере так долго из-за ее бездействия.
1: В июле 1958 года, после долгого умолчания, вышла книга Анны Ахматовой. Трудно ли писать стихи?
0: Их или кто-то диктует, и тогда совсем легко. А если не диктует, просто невозможно. Подумаешь... тоже работа. Беспечное это житье. Подслушать у музыки что-то и выдать, шутя, за свое. Налево беру и направо, и даже без чувства вины. Немного у жизни лукавой, и все от ночной тишины.
1: В 1955 году Литфонд выделил Ахматовой дачный домик в Комарово. Это было единственное личное жилье Анны Андреевны. Она его очень любила и называла будкой. Он и впрямь был на нее похож.
0: В то время Ахматова была окружена знакомыми, друзьями и молодыми поэтами. Именно она первая заметила и оценила талант Иосифа Бродского. Он вспоминает.
1: К ней приходили почти ежедневно и в Ленинграде, и в Комарове, не говоря о том, что творилось в Москве, где все это столпотворение называли Ахматовкой. Близкие и знакомые называли ее «королева-бродяга». И действительно, когда она вставала вам навстречу посреди чьей-нибудь квартиры, было нечто от странствующей бесприютной государыни. Вокруг нее каким-то образом возникало некое поле, в которое не было доступа дряни. Принадлежность к этому полю на многие годы определила характер поведения и отношение к жизни многих.
0: В 1962 году была закончена поэма «Без героя», которую Ахматова писала 22 года. Но впервые полностью поэма была напечатана в Нью-Йорке, в сборнике, посвященном 70-летию Бориса Пастернака. Лидия Чуковская очень испугалась тогда. Но времена изменились. И той травли и остракизма, которые обрушились на Пастернака за его «Доктора Живаго», напечатанного за границей, не последовало.
1: В 1962 году были выпущены на волю и строки «Реквиема».
0: До тех пор они хранились в памяти 11 человек. И никто из них меня не предал.
1: «Реквием» также увидел свет в 1963 году в Мюнхене. Сейчас мы не можем прочувствовать в полной мере ощущение поэта, держащего в руках книгу, строки которой он был вынужден сжигать в пепельнице, после того, как их выучит наизусть доверенный друг.
0: «Опять поминальный приблизился час. Я вижу, я слышу, я чувствую вас. Хотелось бы всех поименно назвать, да отняли список и негде узнать. Для них создала я широкий покров,

0: из бедных, у них же подслушанных слов.
1: В декабре 1964 года Ахматовой в замке на Сицилии была вручена престижная итальянская премия «Этна Таормина». А в начале 1965 года она побывала в Лондоне на церемонии по случаю присвоения ей звания почетного доктора литературы. Инициатором этого был Оксфордский университет.
0: «Я была в великой славе, испытала величайшее бесславие и поняла, что в сущности это одно и то же».

0: Здесь все меня переживет, все, даже ветхи и скворечни, и этот воздух, воздух вешний, морской свершивший перелет, и голос вечности зовет неодолимостью нездешней, и над цветущей черешней сияние легкой.
1: И кажется такой нетрудной, белея в чаще изумрудной дорога. Не скажу, куда. Там средь стволов еще светлее, и все похоже на аллею у царско-сельского пруда.
2: Она ушла по этой дороге 5 марта 1966 года.
3: Все души милых на высоких звездах.

0: Вы задумывались, почему нас так манят к себе зеркала?
1: Зеркало – предмет мистический. В его глубине живут тайные миры, о которых мы даже не подозреваем, пока они не ворвутся в нашу жизнь, сметая все, что в ней было прочного и понятного. Особенно если это старинное зеркало.
0: Кто взглянет на нас из-за зеркалья? Чей лик промелькнет в серебристой глубине?
1: Женщины-поэты, женщины-литераторы всегда с непростой, а часто с загадочной судьбой.
0: Кто они? Какие они?
1: В галерею творческих и человеческих портретов вас приглашает цикл программ «Взгляд из зеркала».
0: А вашими гидами будут Лариса Овцинова
1: и Геннадий Карцев.
0: Театрально-музыкальный дуэт «Совпадение».
1: Слушайте программу каждый первый и третий понедельник месяца в 13:00 по Москве.
2: Свободное плавание.
3: Цикл передач, посвященных году единства народов России. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами ведущая Цантема Бойко, а в гостях у нас гость из Бурятии Лудуб Ачиров, музыкант. Я думаю, что вполне может представить культуру народов Бурятии. Именно этой программой мы начинаем цикл передач, посвященных народам России, так как 2026 год президентом России Владимиром Путиным объявлен годом народов России. Здравствуй, Лудуб.
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
3: Позволю себе называть Лудуба, наверное, на «ты», потому что знаю его с самого детского сада, так скажем. По-моему, тебе тогда было 3 года.
4: Да-да-да, очень-очень давно.
3: Я думаю, что Лудуб, конечно, достойно может представить народ Бурятии. Расскажи нам, пожалуйста, Лудуб, о своей родине. Вот как ты ее представляешь, что она для тебя вот именно в твоем понимании?
4: Ну, во-первых, конечно, Бурятия — это то место, где я родился, то место, где я провел детские годы, то место, куда я всегда люблю возвращаться. Для меня это такое место, откуда я всегда черпаю силы, вдохновения. Там мои друзья, там мои родственники. То есть именно то, кем я являюсь, это в большой части это как бы является вот то, что я именно из Бурятии, то, что я именно бурят по национальности. И, конечно, для меня это имеет огромное значение. Я всегда говорю, что я из Бурятии, я всегда говорю, что вот я оттуда. И в музыке, и в творчестве я этот как бы след всегда именно несу и как бы пропагандирую. Вот. Поэтому для меня это очень такое значимое, огромное место, и мне всегда туда приятно возвращаться.
3: Ну и, Лудуб, очень много в твоем творчестве песен, посвященных родине, Бурятии, местам Бурятии, да?
4: Да, конечно, и районам, в частности, вот откуда, вот, допустим, мой отец, он из Кижинецкого района.
3: Что бы мы сейчас могли послушать из твоего творчества, посвященного именно родине?
4: В 2023 году, когда было столетие республики, я написал песню совместно с поэтессой Стояной Лыгденовой. Песня называется «Любимая Бурятия моя». Вот. Это такая джазовая баллада. Она есть и в 2 вариантах, и на русском, и на бурятском языке, где я попытался именно выразить всю любовь, всю теплоту к своей родине. И эта песня, она исполнялась на юбилее Бурятии в Театре оперы и балета в 2023 году. И мне бы хотелось представить вот эту песню именно как то, какие чувства я испытываю к своей родине. То есть некое приношение, что ли, родине. Поэтому я бы хотел представить эту песню.

0: Спасибо большое, действительно, очень красивая песня. И, конечно же, наша родина Бурятия, хотя я родилась недалеко от Бурятии, это дальше на восток, это Забайкальский край, Гинский автономный округ тогда был. И только с 7 лет я приехала жить в Бурятию. Ну, конечно же, уже и Бурятия для меня тоже стала очень близкой. И к тому же мы можем сказать о том, что бурятский народ проживает на территории почти всех регионов России, но основное такое это Забайкальский край, где есть Агинский бурятский автономный округ и в Иркутской области Усть-Ордынский округ. Ну и, конечно же, сама Республика Бурятия. И, конечно же, жемчужиной нашей родины является озеро Байкал. Скажи, пожалуйста, Лудуб, есть ли в твоем творчестве что-то, посвященное этому озеру, которое называют Священным морем?
1: Да, конечно. И вообще у меня особые отношения именно с Байкалом в том плане, что вот даже мое имя Лудуб, оно с тибетского, если как бы переводить, то есть это как бы Нагарджуна, а Нагарджуна — это повелитель нагов, а наги — это божества и хозяева воды. То есть у меня вот в таком, в глубинном значении есть огромная связь с Байкалом, и мне даже один лама говорил, что для меня полезно ходить по берегу моря или озера и слушать волны, и таким образом напитываться вдохновением, какими-то впечатлениями, ощущениями, и в моей личности вот стихия воды, она, конечно, тоже огромное значение занимает. А что касаемо музыки, да, есть такая песня, называется «Дикие волны Байкала». Я написал ее на текст нашего бурятского тоже поэта Владимира Питонова. Она давно была достаточно написана, в 2012, кажется, году. Вот, ну, как мне кажется, она довольно искренняя и проникновенная. И там именно сам текст очень-очень-очень классный, потому что он сам как бы там вырос на побережье Байкала и очень так с любовью, с трепетом, с нежностью вспоминает эти моменты, и я попытался это отобразить в своей музыке, в песне.

0: Да, спасибо большое. Действительно, такая ностальгия. Сразу очень хочется побывать на Байкале, где я давно не была. Основная религия бурятского народа — это буддизм. А для тебя, я знаю, что, Лудуп, этот буддизм, он особенно близок. Расскажи, пожалуйста, об этом.
1: Да, особенно близок, потому что, во-первых, мой отец, он является буддийским священнослужителем. И, во-вторых, я всю жизнь прожил около Иволгинского датсана. Это крупнейший буддийский храм в России, самый главный храм. То есть вот эта вот буддийская традиционная церковь — это большая организация, в которую входит очень много храмов по разным районам Бурятии, также и в разных городах России. И я как бы всю детство часто ходил на богослужения. Я очень с многими монахами знаком. Очень хорошо знаком, очень плотно общаемся вот с Хамбаламой, с главой буддийской традиционной церкви России. Вот. И, конечно, я стараюсь соблюдать вот эти буддийские принципы основные, то есть не причинять вред живым существам, да, то есть это самый главный именно принцип, чтобы как бы не причинять вред, то есть не делать ничего плохого, вот, и тогда вот ты сможешь как бы вот обрести хорошее рождение, и еще самое главное, к чему в буддизме стремятся, это, конечно, выход из кольца сансары, чтобы выйти из этого круга страданий, чтобы прийти к этому состоянию Будды. И я по возможности стараюсь эти принципы как-то соблюдать в своей жизни, какие-то заветы тоже держать в голове. И, конечно, вот молитва, она помогает. Когда вот ты, допустим, молишься, у тебя успокаивается разум, успокаивается мозг, как-то становится спокойнее вот это твое мышление. И иногда вот я просто сижу и держу там в руках четки и как бы...
0: Медитируешь.
1: Да, читаю, да, вот мантры, которые знаю. Я как бы знаю не то чтобы много, но вот это мне вот помогает даже в большей степени с психологической точки зрения, потому что это тебя успокаивает. Поэтому буддизм действительно это очень важная составляющая и бурятского народа, и бурятской ментальности, я считаю.
0: Лудуп, я знаю, что в твоем творчестве есть тоже вещи, которые посвящены буддизму. Можем это послушать?
1: Есть вещи, которые я посвящал датсанам, буддийским храмам. Есть мантры, которые я перепевал, именно делал на них аранжировку в таком ключе. Но здесь я хотел выделить для себя песню, которая называется «Этикил Хамбым Бурят». Это песня, посвященная 12-му Хамбаламе Даштаже Этикилову. Это большой феномен вообще мировой науки и религии, потому что это человек, который смог сохранить свое тело нетленным, пробыв 75 лет под землей. Автор из внутренней Монголии, которого зовут Хук Жилту, он написал стихи про вот этого удивительного человека. И на одной из конференций, посвященному феномену Хамбаламе Этикилову, эта песня была исполнена. Вот, и я бы хотел показать именно вот эту песню.

0: Да, Лудуб, и мы с тобой знаем, что в целом творчество народное и бурятское почитает природу, предпочитает родители, род свой. И я точно знаю, что об этом есть что сказать тебе.
1: Да, конечно, именно почитание родителей, почитание старших — это огромный, именно, как сказать, огромный пласт нашей культуры. Например, мы всегда называем родителей и старших на «вы», то есть через вот это вот почитание. Например, когда празднуется праздник первого месяца, Цагансар, всегда вот поздравляют старшие, вот, например. И мы к ним всегда вот ездим в гости, именно проявляя вот это вот почитание, уважение. Да-да-да, это очень вот это вот почет именно к старшинству, вот ко всему. Это важная составляющая нашей культуры, скажем так.
0: Да, раз уж коснулся Сагалгана, Нового года, расскажем о том, что в Республике Бурятия Новый год встречают по лунному календарю, по восточному. И в этом 2026 году, 18 февраля, в Бурятии встречают Новый год. И поэтому я думаю, что мы в честь этого события можем тоже послушать песни, которые есть у тебя на эту тему.
1: У меня есть произведение, посвященное этому. Я думаю, здесь будет уместно поставить, думаю, все-таки инструментальную композицию, потому что песен уже будет достаточно много. И у меня есть композиция, которая так и называется «Сагалган». Это произведение для Маринхура. Оно тут тоже было достаточно давно написано. Мне просто понравился, скажем так, понравилось именно ощущение праздника, когда собирается много людей, когда готовится много национальной еды, в частности, бузы, да, когда люди собираются, поют песни, ездят друг к другу в гости. Такое вот единение, и я написал вот такое вот сочинение, где просто пытался отразить этот теплый уют, теплую вот эту домашнюю атмосферу. Вот. Так поэтому послушаем произведение, которое называется «Сагалган».

0: Ну и, конечно, говоря о сагалгане, мы не можем не сказать о национальных блюдах. Ты уже упомянул наши бузы. Расскажи нам, пожалуйста, вообще, на чем основывается национальная кухня бурят?
1: Вообще, конечно, поскольку раньше вот мы были кочевники и разводили животных, то это основной, конечно, рацион — это мясной и молочный рацион. То есть очень много блюд из мяса и из молока. Бузы — это такое, да, самое такое праздничное блюдо. Вот, кстати, интересный факт, что на сагалган их надо делать в огромном количестве, несколько тысяч, то есть для гостей. То есть хорошая вот хозяйка, да, как бы она может сделать там 1000, там 2000 буз. А так, конечно, много, много всего, то есть блюда из баранины, из говядины. Супы у нас есть офигенные, там бухлёр — это вот суп с лапшой и с мясом, да, там. Из таких более вторых блюд, там всякие хушуры, такие вот как чебуреки, такие блюда. То есть из таких вот, допустим, молочных, да, ближе к молочному, там, десертам, там, саламат, то есть такие вот разные блюда. У меня сейчас почему немножко затруднение вызывает, потому что немножко смешивается с монгольской кухней.
0: Она немножко отличается. Она близка, но что-то чем-то.
1: Да, некоторые немножко есть отличия. Например, вот у монголов есть такое необычное блюдо, называется банштеце. Это пельмени, которые варят, допустим, в монгольском чае. Это такое очень необычное блюдо, и тут надо упомянуть именно про монгольский чай, про монгольский бурятский чай. Его делают с солью, с молоком, с маслом. То есть очень такая специфическая тонизирующая штука, но очень-очень вкусная, и мы очень много пьем чая. Очень такой наш это напиток наш, прям такой национальный, можно сказать.
0: Да, и особенность еще такая, что вот на Западе все-таки принято сначала обедать, а потом пить чай или там жидкие напитки, да? Угу. А вот у нас у бурят в первую очередь наливают чай, потом все остальное подают. Вот этим очень...
2: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
3: Увеличены сроки действия стандартов по комплексной реабилитации детей-инвалидов. В Барнауле провели квиз, посвященный Году единства народов России. Тамбовская региональная организация ВОС провела отчетно-выборную конференцию. В Москве открылась инклюзивная выставка «Прикоснись к истории победы». Подведены итоги Всероссийского кубка ВОС КИСИ для Сибири и Дальнего Востока. В Курской области подписано соглашение о взаимодействии с Министерством экономического развития. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации увеличило сроки действия ряда стандартов по оказанию услуг комплексной реабилитации детей-инвалидов. Приказ номер 57 от 9 февраля 2026 года опубликован 29 апреля и вступает в силу 9 мая. Сроки продлены до 31 декабря 2028 года и до 1 марта 2032 года. С полным текстом приказа можно ознакомиться на портале правовой информации. 23 апреля в Барнаульской местной организации ВОС прошел квиз, посвященный Году единства народов России. В игре участвовали три команды – Алтайские скифы, Барнаульской местной организации ВОС, Цветущие и команда Всероссийского общества инвалидов «Воители». В опорной борьбе первое место в общем зачете заняла команда «Алтайские скифы». Игра прошла в дружеской атмосфере и подарила участникам много новых знаний. 10 апреля в Тамбове состоялась 30-я отчетно-выборная конференция Тамбовской региональной организации ВОС. В ней приняли участие 29 делегатов от 8 местных организаций. Гостей в видеоформате поприветствовал президент ВОС Владимир Сипкин. Делегаты высоко оценили работу организации за 5 лет, реализованы грантовые проекты, проведен фестиваль «Салют Победы», оказана помощь в реабилитации и санаторно-курортном лечении. Председателем Тамбовской РОВОС избран Михаил Владимирович Смолянинов. 22 апреля в Москве в музее Николая Островского открылась инклюзивная тактильная выставка «Прикоснись к истории победы». Экспозиция рассказывает о подвиге незрячих слухачей блокадного Ленинграда. Все материалы адаптированы для людей с нарушением зрения. Тактильные карты, шрифт Брайля, тифлоспектакль с реальными звуками самолетов. Выставка работает до 31 мая. 27 апреля дистанционно прошел Всероссийский кубок ВОС КИСИ для регионов Сибири и Дальнего Востока. В нем участвовали 15 команд из 11 региональных организаций. Первое место заняла команда «Тактильные и активные» Хабаровской РОВОС. Второе место разделили команды 62-я «Параллель» из Якутии и «Единство разума» из Кемеровской области. Поздравляем всех участников и победителей! 24 апреля в Курской области подписано соглашение о взаимодействии между Курской областной организацией ВОС и Министерством экономического развития, занятости населения и туризма Курской области. Документ подписали председатель Руслан Тихонов и министр Левон Осипов. Соглашение направлено на содействие занятости и профессиональной адаптации инвалидов по зрению. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
4: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
5: В эфире программа «Аудиокнига».

0: Илья Ильф, Евгений Петров. Необыкновенные истории из жизни города Колоколамска. И не только. Золотой фарш. Целую неделю новая курица гражданина Евтушевского не неслась. А в среду в 8:40 вечера снесла золотое яйцо. Это совершенно противоестественное событие произошло следующим образом. С утра Евтушевский, как обычно, был занят, продавал дудки, копался в огородике, заряжал и разряжал партию мышеловок, изготовленную по заказу председателя промышленной лжеартели «Лечтруд» месье Подлинника. После обеда старый дудочник залез в соседний двор за навозом для кирпича, но был замечен. В него бросили палкой и попали. До самых сумерек Евтушевский стоял у плетня и однообразно ругал соседей. День был в конец испорчен, жизнь казалась отвратительной, дудок в этот день никто не купил, пополнить запасы топлива не удалось, курица не неслась. В таких грустных размышлениях застали Евтушевского месье и мадам Подлинники. Они приходили за своими мышеловками только в безлунные вечера, потому что официально считалось, что чета подлинников приготовляет мышеловки сама, не эксплуатируя чужой труд. «Имейте в виду, месье Евтушевский, — сказал председатель лжеартели, — что ваши мышеловки имеют большой дефект». «Дефект и минус», — укоризненно подтвердила мадам Подлинник. «Ну да, — продолжал мнимый председатель, — ваши мышеловки слишком сильно действуют. Клиент обижается. У Бибиных вашу мышеловку нечаянно зацепили. Она долго прыгала по комнате, выбила стекло и упала в колодец». «Упала и утонула», — добавила председательша. Евтушевский погрустнел еще больше. Вдруг в углу, где толкалась курица, раздалось бормотание и затрещали крылья. «Ей-богу, сейчас несется! — закричал дудочник, вскочив. Но слова его были заглушены таким громким стуком, как будто на пол упала гиря. На середину комнаты, гремя, выкатилось темное яйцо и, описав параболическую кривую, остановилось у ног хозяина дома. «Что такое?» Евтушевский взял со стола керосиновую лампу с голубым фаянсовым резервуаром и нагнулся, чтобы осветить странный предмет. Вместе с Евтушевским наклонилась к полу и лжеартельная чета. Жидкий свет лампы образовал на полу бледный круг, посредине которого матово блистало крупное золотое яйцо. Оторопь взяла присутствующих. Первым очнулся месье Подлинник. «Это большое достижение», — сказал он деревянным голосом. «Достижение и плюс», — добавила жена, не сводя лунатических глаз драгоценного предмета. Подлинник потянулся к яйцу рукой. «Не балуй», — молвил дудочник и схватил вороватую руку. Голос у него был очень тихий, даже робкий, но вцепился он в Подлинника мертвой хваткой. Мадам он сразу же ударил ногой, чтобы не мешало. Курица бегала вокруг, страстно кудахтала и увеличивала суматоху. Минуту все помолчали, а затем разговор возобновился. «Пустите», — сказал лжепредседатель. «Я только хотел посмотреть, может, яйцо фальшивое». Не отпуская Подлинника, Евтушевский поставил лампу на стол и поднял яйцо с пола. Оно было тяжелым и весило не меньше 3 фунтов. «Яичко что надо», — завистливо сказал месье. «Но может, оно все-таки фальшивое?» «Чего еще выдумали?» Дудочник высокомерно усмехнулся. «Станет вам курица нести фальшивые золотые яйца? Фантазии ваши! Слушайте, да тут же проба есть, ей-богу, как на обручальном кольце!» На удивительном яйце действительно было выбито клеймо пробирной палатки, указывающее 56-ю пробу. «Ну, теперь вас арестуют», — сказал Подлинник. «И задавят налогами», — добавила мадам. «А курицу отберут, и яйца отберут». Евтушевский растерялся. Известковые тени легли на его лицо. «Какие яйца? Ведь есть же только одно яйцо». «Пока одно, а потом будет еще. Я уже слышал об этом. Это же известная история о том, как курица несла золотые яйца». «Евтушевский, месье Евтушевский, имейте в виду, месье Евтушевский, что один дурак такую курицу уже зарезал. Был такой прецедент». «И что там было внутри?» — с любопытством спросил старый дудочник. «Ничего не было. Что там может быть? Потроха?» Евтушевский тяжело вздохнул, повертел яйцо в руке и стал шлифовать его о брюки. Яйцо заблестело пуще прежнего, лучи лампы отражались на его поверхности лампадным церковным блеском. Евтушевский не проронил ни слова. Председатель лжеартели озабоченно бегал вокруг старого дудочника. Он очень волновался, давил ногами клетки и чуть даже не наступил на притихшую курочку. Евтушевский молчал, тупо глядя на драгоценное яйцо.
1: «Месье Евтушевский!» — закричал подлинник. «Почему вы молчите? Я же вам разъяснил, что в курице никакого золота не может быть. Слышите, месье Евтушевский?»
0: Но владелец чудесной курицы продолжал хранить молчание.
1: «Он ее зарежет!» — закричал подлинник. «Зарежет и ничего не найдет!» — добавила мадам.
0: «Откуда же берется золото?» — раздался надтреснутый, полный низменной страсти голос Евтушевского.
1: «Вот дурак!» — заорал разозленный лжепредседатель. «Оттуда и берется!»
2: «Нет, вы скажите, откуда, оттуда?»
0: Месье подлинник с ужасом почувствовал, что ответить на этот вопрос он не может. Минуту две он озадаченно сопел, а потом сказал:
1: «Хорошо. Мне вы не верите, не надо. Но председателю общества «Хетни грамотность» вы можете поверить? Ученому человеку вы доверяете?»
0: Евтушевский не ответил. Супруги подлинник ушли, оставив старого дудочника наедине со своими тяжелыми мыслями. Всю ночь маленькое окошечко домика было освещено. Из дома неслось кудахтанье курицы, которой Евтушевский не давал спать. Он поминутно брал ее на руки и окидывал безумным взглядом. К утру весь Колоколамск уже знал о чудесном яйце. Супруги подлинник провели остаток вечера в визитах. Всюду под строжайшим секретом они сообщали, что курица Евтушевского снесла 3 фунта золота и что никакого жульничества здесь быть не может, так как на золоте есть клеймо пробирной палатки. Общее мнение было таково, что Колоколамску предстоит блестящая будущность. Началось паломничество к дому Евтушевского, но проникнуть в дом никому не удалось, дудочник не отвечал на стук в двери. Наконец к дверям домика протиснулись подлинники, ведя с собой председателя смешанного русско-украинского общества «Хетни грамотность» товарища Балюстрадникова. Это был человек очень худой и такой высокий, что в городе его называли «человеком-верстой». После долгих препирательств Евтушевский открыл дверь, и делегация, провожаемая завистливыми взорами толпы, вошла в достопримечательное отныне жилище Евтушевского. «Хм!» — заметил Балюстрадников и сразу же взялся за яйцо. Он поднес его глазам почти к самому потолку, с видом человека, которому приходится по нескольку раз в день видеть свежеснесенные, еще теплые золотые яйца. «Не правда ли, месье Балюстрадников, — начал подлинник, — это глупо, то, что хочет сделать месье Евтушевский. Он хочет зарезать курицу, которая несет золотые яйца».
3: «Хочу, — прошептал Евтушевский.
0: За ночь он понял все. Он уже не сомневался в том, что курица начинена золотом, и нет никакого смысла тратиться на ее прокорм и ждать, когда она соблаговолит разрешиться новым яйцом. Председатель общества «Хетни грамотность» погрузился в размышления. «Надо резать», — вымолвил он наконец.
1: Евтушевский, словно бы освобожденный от заклятия, стал гоняться за курицей, которая в бегстве скользила, припадала на одну ножку, летала над столами и билась об оконное стекло. Подлинник был в ужасе. «Зачем резать?» — кричал он, наседая на «Хетни грамотность».
0: Геть иронически улыбнулся. Он сел и покачал ногой, заложенной за ногу. «А как же иначе? Ведь курица питается не золотом, значит, все золото, которое она может снести, находится в ней, значит, нужно резать».
1: «Но позвольте!» — кричал подлинник.
2: «Не позволю!» — ответил Балюстрадников.
1: «Спросите кого угодно, и все вам скажут, что нельзя резать курицу, которая несет золотые яйца».
2: «Пожалуйста, под окном весь Колоколамск. Я не возражаю против здоровой критики моих предложений. Спросите».
0: Председатель лжеартели ударил по оконной раме, как Рауль де Нанжи в 4-м действии оперы «Гугеноты», и предстал перед толпой.
1: «Граждане!» — завопил он. «Что делать с курицей?»
0: И среди кристальной тишины
1: раздался бодрый голосок стоящего впереди всех старичка с седой бородой ниже колен. «А что с ей делать, с курицей-то?» «Зарезать!» — кричали все. «В таком случае я в долю!» — воскликнул месье подлинник и ринулся за курицей, которая никак не давалась в руки дудочника. В происшедшем замешательстве курица выскочила в окно и, пролетев над толпой, поскакала по бездокладной улице. Преследователи, стукаясь головами о раму, выбросились на улицу и начали погоню. Через минуту соотношение сил определилось так. По пустой нудной улице, подымая пыль, катилась курица-барышня. В 10 метрах от нее на длинных ногах поспешал человек-верста. За ним, голова в голову, мчались Евтушевский с подлинником, а еще позади нестройной кучей с криками бежали колоколамцы. Кавалькаду замыкала мадам подлинник со столовым ножом в руке. На площади барышню, вмешавшуюся в общество простых колоколамских кур, схватили, умертвили и выпотрошили.
3: Золота в ней не было и на грош. Кто-то высказал предположение, что зарезали не ту курицу, и действительно, внешним своим видом барышня ничем не отличалась от прочих колоколамских кур.
1: Тогда началось поголовное избиение домашней птицы. Сгоряча резали и потрошили даже гусей и уток. Особенно свирепствовал председатель общества «Этнеграмотность». В общей свалке неразберихи он зарезал индюка, принадлежавшего председателю общества «Этнерукопожатие». Золотого фарша нигде не нашли. Смеющегося Евтушевского увезли на телеге в психбольницу. Когда милиция явилась в дом Евтушевского, чтобы описать оставшееся после него имущество, с подгнившего бревенчатого потолка, тяжело как гиря, упал и покатился по полу какой-то круглый предмет, обернутый в бумажку. В бумажке оказалось золотое яйцо, точь-в-точь как первое. Была и 56-я проба. Но кроме этого на яйце были каллиграфически выгравированы слова «С Новым годом!». На бумажке была подпись «Передать Эсте Евтушевскому, дорогой сын, эти два яйца — все, что осталось у меня после долгой беспорочной службы в пробирной палатке. Когда-нибудь эти яички тебя порадуют. Твой папа — Тигрий Евтушевский». Красный калошник-галошник. На рассвете морозного февральского дня население славного города Колоколамска было разбужено нестройным ружейным залпом. Жители в валенках, надетых прямо на исподнее, высыпали на улицы. Последовавший сейчас же после залпа набат усилил тревогу. Надтреснутые теноровые звуки колоколов в крестовыдвиженческой церкви были мощно поддержаны басовыми нотами, которые несли из колокольни храма «Выявление Христа». Как всегда бывает во время неожиданной тревоги, граждане отлично знали, в каком направлении нужно бежать. И в скором времени Спасо-кооперативная площадь была запружена толпой. У могилы неизвестного частника в полном недоумении стоял весь штат колоколамской милиции, состоящий из 4 пеших милиционеров и их начальника, товарища Отмежуева. Ружья милиционеров еще дымились. Отмежуев держал в руке наган, направляя дуло его к молочным небесам. «В кого стреляют?» — закричал Никита Псов, врезаясь в толпу. Он несколько запоздал, и по его внешнему виду, сквозь распахнувшийся сторожевой тулуп гражданина Псова, была видна волосатая грудь, увенчанная голубой татуировкой в виде голой дамочки с пенящейся кружкой пива, можно было заключить, что если он сейчас же немедленно не узнает, в кого стреляют, с ним может приключиться разрыв сердца. Но Отмежуев не ответил. Задрав голову вверх, он пронзительно посмотрел на низкие снежные облака. Постепенно и толпа заметила плывущий над площадью воздушный шар, похожий на детский мяч в сетке. «По вражескому самолету!» — отчаянным голосом скомандовал Отмежуев. «Пальба шеренгой!» Шеренга, зажмурив глаза,
2: выпалила.
1: «Недолет!» — с сожалением крикнул Никита Псов. «Но все равно не уйдут, черти! Шляпами закидаем!» И тут же поделился с толпой своими соображениями. «Знаем этих летунов! Это из страны Клятвии! Штурмовать наш Колоколамск летят! Ясное дело!»
2: Слух о нашествии врага и исторг у собравшихся на площади протяжный вопль. Прежде чем Никита Псов, побежавший домой за топором, успел вернуться назад, воздушный шар быстро пошел на снижение. Через 5 минут толпа уже различала большую камышовую корзинку и надпись, шедшую наискось шара. «Красный калошник-галошник».
1: Насчет явно русской надписи сомнений ни у кого не возникло. Месье подлинник, успевший занять наиудобнейшее место на могиле неизвестного частника, сразу же заявил, что надпись поддельная и сделана она коварными клятвийцами для того, чтобы ввести колоколамцев в заблуждение и тем легче их завоевать.
2: Отмежуев скомандовал, и новый залп поколебал морозный воздух.
1: Тут зрители заметили испуганные лица воздухоплавателей, которые свешивались за борт корзины.
2: «Сдавайся!» — завопил подоспевший гражданин Псов, потрясая топором.
1: Воздухоплаватели размахивали руками и что-то кричали, но их слова таяли, не долетая до земли.
2: Пылкий Отмежуев открыл беспорядочную стрельбу, после чего в толпу полетели мешки с балластом.
1: Шар на минутку взмыл, но продырявленный колоколамскими пулями снова пошел ко дну. Теперь расстроенные лица аэронавтов были видны настолько ясно, что толпа стала торжествовать победу. «Сдаемся!» — закричал пожилой воздухоплаватель в роговых очках. «Сдаемся, дураки вы этакие!»
2: Аэростат снизился до высоты двухэтажного дома.
1: «Вот еще идиоты!» — кричали сверху. «Навязались на нашу голову!»
2: «Ладно уж!» — отвечали снизу. «Сходи, Клятвия, на землю! Здесь посчитаемся!»
1: При этих словах Никита Псов приветственно взмахнул топором. Этот жест заставил лица воздухоплавателей перекоситься. «Что вы делаете?» — кричали калошники-галошники.
2: Никита Псов не ответил. Он высоко подпрыгнул в надежде достать топором корзину.
1: «Чтоб вы сдохли!» — истерически кричали сверху и сбросили вниз измерительные приборы и примус.
2: Но так как шар все же не поднимался, летуны стали суетливо раздеваться и сбрасывать на землю шубы, пиджаки, валеные сапоги, элегантные подтяжки и перцовую колбасу.
1: «Консервов нету!» — деловито крикнул себе подлинник.
2: «Сукины вы сыны!» — ответили воздухоплаватели, уносясь в небеса. Отмежуев объявил стрельбу пачками, после чего красный калошник-галошник камнем свалился на площадь. Один аэронавт вывалился при падении и немедленно был взят в плен.
1: Шар, гонимый ветром, потащил остальных по старорежимному бульвару к центру города. Толпа бросилась в погоню. Впереди всех гнался за неприятелем брандмайор Огонь Полыхаев со своими

0: окантован воздушный корабль «Красный калошник-галошник».
1: «Написано на вас, что вы спортсмены», — угрюмо говорил Отмежуев. «Откуда мне знать?»
0: «По уставу после троекратного предупреждения обязан стрелять. А вы говорите, что не слышали. Надо было слышать».
1: «Да ну вас, болванов», — сказал человек в очках. «Давайте лучше шар чинить».
0: Но шара уже не было. Он пропал бесследно. Зато на другой день после отъезда неудачливых калошников-галошников из города во всех магазинах Колоколамска продавались непромокаемые пальто из отличного прорезиненного шелка.
2: Илья Ильф, Евгений Петров. Необыкновенные истории из жизни города Колоколамска. И не только. Собачий поезд.
0: Обычно к 12 часам дня колоколамцы и прелестные колоколамки выходили на улицы, чтобы подышать чистым морозным воздухом. Делать горожанам было нечего, и чистым воздухом они наслаждались ежедневно и подолгу. В пятницу, выпавшую в начале марта, когда на Большой Месткомовской степенно циркулировали наиболее именитые семьи, с Членской площади послышался звон бубенцов, после чего на улицу выкатил удивительный экипаж. В длинных самоедских санях, влекомых цугом 12 собаками, вольно сидел закутанный в оленью доху молодой человек с маленьким тощим лицом. При виде столь странной для умеренного колоколамского климата запряжки граждане проявили естественное любопытство и шпалерами расположились вдоль мостовой. Неизвестный путешественник быстро покатил по улице, часто похлестывая бичом взмыленную левую пристяжную в третьем ряду, язычным голосом вскрикивая: «Шарик, черт косой! Но! Шарик!» Доставалось и другим собачкам: «Я тебе, Бобик! Но, жучка! Поберегись!» Колоколамцы, не зная, кого послал Бог, на всякий случай крикнули «Ура!» Незнакомец снял меховую шапку с длинными сибирскими ушами, приветственно помахал ею в воздухе и около пивной голос минувшего, придержал своих неукротимых скакунов. Через 5 минут, привязав собачий пояс к дереву, путешественник вошел в пивную. На стене питейного заведения висел плакат «Просьба о скатерти руки не вытирать», хотя на столе никаких скатерти не было.
1: «Чем прикажете потчевать?» — спросил хозяин дрожащим от волнения голосом. «Молчать!» — закричал незнакомец. И тут же потребовал полдюжины пива.
0: Колоколамцам, набившимся в пивную, стало ясно, что они имеют дело с личностью незаурядной. Тогда из толпы выдвинулся представитель исполнительной власти и с беззаветной преданностью в голосе прокричал прямо по Гоголю:
1: «Не будет ли каких-нибудь приказаний начальнику милиции Отмежуеву?»
0: «Будут», — ответил молодой человек. «Я профессор Центральной изящной академии пространственных наук Эммануил Старохамский».
1: «Слушаюсь», — крикнул Отмежуев.
0: «Метеориты есть?»
1: «Чего-с?»
0: «Метеориты или так называемые болиды у вас есть?»
1: Отмежуев очень испугался. Сперва сказал, что есть. Потом сказал, что нету. Затем окончательно запутался и пробормотал, что есть один гнойник, но, к сожалению, еще недостаточно выявленный.
0: «Гнойниками не интересуюсь», — воскликнул молодой 18-летний профессор, которому пышные лавры Кулика не давали покою. «По имеющимся в Центральной академии сведениям, у вас во время царствования Александра I Благословенного упал метеорит величиною в Крымский полуостров».
1: Представитель исполнительной власти совершенно потерялся, но положение спас месье Подлинник, мудрейший из колоколамцев. Он поприветствовал юного профессора на восточный манер, прикладывая поочередно ладонь ко лбу и к сердцу. Он думал, что так нужно приветствовать представителей науки. Покончив с этим церемонным обрядом, он заявил, что из современников Александра I, благословенного, в городе остался один лишь беспартийный старик по фамилии Керосинов, и что старик этот — единственный человек, который может дать профессору нужный

0: ему разъяснение. Керосинов, хотя и зарос какими-то корнями, оказался бодрым и веселым человеком. «Ну что, старик?» — дружелюбно спросил профессор. «В крематорий пора?» «Пора, батюшка!» — радостно ответил полуторавековой старик. «В наш советский крематорий, в наш-то колумбарий!» Потом подумал и добавил. «И планетарий!» «Метеорит помнишь?» «Как же, батюшка, помню! Все приезжали! Александр Первый приезжал! И Голенищев-Кутузов приезжал с Эггертом и Малиновской! И этот, который крутит! Киноимператор приезжал! И Анри Барбю с казенной пролетки приезжал! Расспрашивал про старую жизнь. Я, конечно, таить не стал. Истязали, говорю. В 1801 году, говорю». Тут старик понес такую чушь, что его увели. Больше никаких сведений о метеорите профессор Старохамский получить не смог. «Ну-с», — задумчиво молвил профессор, — «придется делать бурение». За пиво он не заплатил. Раскинул на большой месткомовской палатку и зажил там, ожидая, как он говорил, средств из центра на бурение. Через неделю он оброс бородкой, задолжал за 6 гросов пива и лишился собак, которые убежали от него и рыскали по окраинам города, наводя ужас на путников. Колоколамцам юный профессор полюбился, и они очень его жалели. «Пропадает наш Старохамский без средств», — говорили они дома за чаем. А какое же бурение без средств? По вечерам избранное общество собиралось в голосе минувшего и разглядывало погибающего путешественника. Профессор сидел за зеленым барьером из пивных бутылок и пронзительным голосом читал вслух московские газеты. По его маленькому лицу струились пьяные слезы. «Вот, пожалуйста, что в газетах пишут», — бормотал он. «Все на поиски профессора Старохамского. Экспедиция на помощь профессору Старохамскому. Меня ищут. Ох, найдут ли». И профессор рыдал с новой силой. «Наука», — с уважением говорили колоколамцы. «Это тебе не ларек открыть. Шутка ли? Метеорит. Раз в 1000 лет бывает. А где его искать? Может, он в Туле лежит? А тут человек за даром гибнет». Наконец, через месяц экспедиция напала на верный след. С утра Колоколамск переполнился северными оленями, аэросанями и корреспондентами в пимах. Под звон колоколов и радостные клики толпы профессор был извлечен из голоса минувшего и с трудом поставлен на ноги и осмотрен экспедиционными врачами. Они нашли его прекрасно сохранившим силы. А в это время корреспонденты в пимах бродили по улицам и, хватая колоколамцев за полы, жалобно спрашивали: «Гнойники есть? Нарывы есть?» На другой день северные олени и аэросани умчали спасителей и спасенного. Экспедиция торопилась. Ей в течение ближайшей недели нужно было спасти еще 20 человек исследователей, затерявшихся в снежных просторах нашей необъятной страны. Вторая молодость. Грачи прилетели в город Колоколамск. Был светлый ледяной весенний день, и птицы кружили над городом резкими голосами, воздавая хвалу городским властям. Колоколамские птички, подобно гражданам, всей душой любили власть имущих. Днем на склонах старорежимного бульвара уже бормотали ручейки, и прошлогодняя трава поднимала голову. Но ни весенний ветер, ни крики грачей, ни попытки реки сбруи преждевременно тронуться вызвали в городе лихорадочное настроение. Залихорадило, затрясло город от сообщения Никиты Псова. «Источник! Источник!» — вопил Никита, проносясь по улицам, сбивая с ног городских сумасшедших, стуча в окна и забегая в квартиры сограждан. «Своими глазами!» На расспросы граждан Никита Псов не отвечал, судорожно взмахивал руками и устремлялся дальше. За ним бежала растущая все больше и больше толпа. Кто знает, сколько бы еще мчались любопытные граждане за обезумевшим Псовым, если бы дорогу им не преградил доктор Гром. выскочивший в белом халате из своего домика. «Прррр!» — сказал доктор Гром, и все остановились. А Никита начал бессвязно божиться и колотить себя в грудь обеими руками. «Ну!» — строго сказал доктор. «Скажи мне, ветка Палестины, в чем дело?» Гром любил оснащать речь стихотворными цитатами. «В приключенческом тупике источник забил!» — с убеждением воскликнул Никита. «Своими глазами!» И гражданин Псов, прерываемый возгласами удивления, доложил обществу, что он, забредя по пьяному делу в приключенческий тупик, проснулся на земле от прикосновения чего-то горячего. Каково же было его, Псово, удивление, когда он обнаружил, что лежит в мутноватой горячей воде, бьющей прямо из земли. «Тут я, конечно, вскочил», — закончил Никита, «и чувствую, что весь мой ревматизм как рукой сняло, своими глазами». И Псов начал произносить самые страшные клятвы в подтверждение происшедшего с ним чуда. «Прибежали в избу дети», — заявил доктор Гром. «Если это не нарзан, то худо-бедно боржом». Доктор Гром мигом слетал за инструментами, и через час в приключенческий тупик не смогла бы проникнуть даже мышь, так много людей столпилось у источника. Доктор, раскинув полы белого халата, сидел на земле у самого источника небольшой параболы, вылетавшего из земли и образовавшего уже порядочную лужу. Он на скорую руку производил исследование. «Слыхали ли вы, — сказал он, наконец, подымаясь, — слыхали ли вы зарощий глаз ночной? Слыхали ли вы, что это источник худо-бедно в 10 раз лучше нарзана?» Толпа ахнула, и доктор стал выкрикивать результаты анализа. «Натрий хлорации 2,7899. Натрий бикарбоницы 10,0026. Феррий бикарбоната 3,1267. Калий хлорации 8,95. «Сколько хлорации?» — взволнованно переспросил мосье Подлинник, давно уже совавший палец в кипящие воды источника.
1: 8,95! — победоносно ответил Гром. «Буря мглою небо кроет».
0: «Что небо?» — ахнул Подлинник. «Это все кроет? Это богатство?»
1: «Кисловодску конец», — сказал доктор. «При таких углекисло-щелочных данных наш источник в конец излечивает. Подагру, хирагру, ожирение, сахарную болезнь, мигрень, половое бессилие, трахому, чирия, катар желудка, чесотку, ангину и сибирскую язву».
0: В толпе началось сильное движение. Едва доктор начал перечислять болезни, как Никита Псов сбросил свой тулупчик, прямо в штанах бросился в желтоватую воду и начал плескаться в ней с таким усердием, как будто решил избавиться сразу и от хирагры, и от полового бессилия, и от ангины, и от сибирской язвы. Источник вспенился, и все ясно почувствовали его острый целебный запах. Многие граждане сбрасывали верхнее платье, чтобы, окунувшись в источник, возвратить себе юношеское здоровье. Их подбадрил Псов, который, дрожа, вылез из воды и начал уже покрываться ледяной пленкой. Но тут неорганизованному пользованию благами источника был положен конец. К толпе вернулся сбегавший за начальником милиции мсье Подлинник и при помощи расторопного от Межуева мигом вытеснил толпу из тупика, установил рогатку и турникет и повесил дощечку с надписью «Колоколамский радиоактивный курорт, вторая молодость, главный директор товарищ Подлинник, начальник АФО товарищ Отмежуев, вход воспрещается». Толпа понуро теснилась за рогаткой, стараясь поближе пробиться к курорту «Вторая молодость». Прижавшись животом к турникету и вытянув длинную шею, стоял совершенно ошеломленный неожиданным поворотом событий доктор Гром. Отмежуев, глядя невидящими глазами, отпихивал его назад. «А я?» — в тоске спрашивал доктор. После долгого разговора с Подлинником, во время которого собеседники хлопали друг другу по плечу и отчаянно взвизгивали, Подлинник смилостивился, и на дощечке появился новый пункт. завет медицинско-правовой и методологическо-санитарной частью доктор Гром. Администрация тут же распределила между собой функции и воодушевленно принялась за пропаганду и эксплуатацию нового курорта. Подлинник хлопотал, как наседка. Он скупил в городе множество пивных бутылок и организовал разлив целебной воды, которую начал продавать по полтиннику за бутылку. Это было, правда, дороже боржома, но оправдывалось сверхъестественными свойствами минерального напитка. На вопрос, куда пойдут вырученные деньги, главный директор ответил, что 60% пойдет на улучшение быта курортного персонала, а на остальные будет построен курзал и приглашены из Москвы опереточная труппа и писатель Пельняк для прочтения ряда рассказов из быта мадагаскарских середняков. Не дремал также заведующий медицинско-правовой и методологическо-санитарной частью доктор Гром. В анкетном зале военизированных курсов декламации и пения он в один вечер прочел подряд 3 лекции. Вчера, сегодня и завтра Колоколамского курорта, «У порога красоты и здоровья» и «Жизнь, на что ты мне дана». Из последней лекции, а равно и из первых 2, явствовало, что жизнь дана гражданам для того, чтобы потреблять новый минеральный напиток «Вторая молодость». Уже слепые бандуристы, вертя ручки своих скрипучих инструментов, воспевали будущее Колоколамска. Уже выручка главного директора достигла изрядной суммы, и начались споры о принципах разделения ее между участниками нового предприятия. Как вдруг дивный, лечебно-показательный, методологически-санитарный, радиоактивный и целебный замок рухнул. В приключенческий тупик пришли посланные отделом коммунального хозяйства водопроводчики, разбросали рогатки, опрокинули турникет, заявив, что им нужно починить лопнувшую в доме номер 3 фановую трубу. Работу свою они выполнили в полчаса, после чего целебный источник навсегда прекратился. За доктором-коммерсантом гонялись толпы граждан, успевших испить радиоактивной водицы. Он валил все на Никиту Псова. Но предъявить к Псову претензии граждане не могли. Узнав, в каких водах он купался, Никита слег в постель, жалуясь на ревматические боли и громко стеная. Мореплаватель и плотник. Неслыханный кризис, как леденящий все живое антициклон, пронесся над Колоколамском. Из немногочисленных лавочек, из базарных лотков совершенно исчезла кожа. Исчез хром, исчезло шевро, иссякли даже запасы подошвы. В течение целой недели колоколамцы недоумевали. Когда же в довершение несчастья с рынка исчез брезент, они окончательно приуныли. К счастью, причины кризиса скоро разъяснились. Разъяснились они на празднике, данном в честь председателя общества гетерукопожатия гражданина Долой Вышневецкого по поводу 5-летнего его служения делу изжития рукопожатий. Торжество открылось в лучшем городском помещении, анкетном зале курсов декламации и пения. Один за другим по красному коврику всходили на эстраду представители городских организаций, произносили приветственные речи и вручали юбиляру подарки. 6 сотрудников общества «Геть рукопожатия» преподнесли любимому начальнику 6 шевровых портфелей огненного цвета с чемоданными ремнями и ручками. Дружественное общество «Геть неграмотность» в лице председателя Балюстрадникова одарило взволнованного юбиляра 12 хромовыми портфелями крокодильей выделки. Юбиляр кланялся и благодарил. Оркестр мандолинистов беспрерывно исполнял тушь. Начальник милиции Отмежуев, молодецки хрипя, отрапортовал приветствие и выдал герою 4 брезентовых портфеля с мечами и бантами. Не ударил лицом в грязь и бранд-майор Огонь Полыхаев. Ему, правда, не повезло. Он спохватился поздно, когда кожи уже не было. Но из этого испытания гражданин Огонь вышел победителем.
1: Он разрезал большой шланг и соорудил из него бесподобный резиновый портфель. Это был лучший из портфелей. Он так растягивался, что мог вместить все текущие дела и архивы большого учреждения. Долой Вышневецкий плакал. Речь гражданина Подлинникова, выступившего от имени городской торговли и промышленности, надолго еще останется в памяти колоколамцев. Даже через 1000 лет речь Подлинника, наряду с речами Цицерона и правозаступника Вакханальского, будет почитаться образцом ораторского искусства. «Вы, — воскликнул Подлинник, тыча указательным пальцем в юбиляра, — вы жрец науки, мученик идеи, великая идея отмены рукопожатия в нашем городе. Вот я плачу перед вами». Подлинник сделал попытку заплакать, но это ему не удалось. «Я глухо рыдаю! — закричал он и сделал знак рукой. Немедленно распахнулась дверь, и по боковому проходу в залу вкатилась тачка, увитая хвоей. Она была доверху нагружена коллекционными портфелями. «Я не могу говорить», — проблеял Подлинник, и, захватив в руки груду портфелей, ловко стал их метать в юбиляра, дружелюбно покрикивая. «Вы академик! Вы герой! Вы мореплаватель! Вы плотник! Я не умею говорить! Горько! Горько!» Он сделал попытку поцеловать юбиляра, но это было невозможно. Долой Вышневецкий по самое горло был засыпан портфелями, и к нему нельзя было подобраться. Такого юбилея Колоколамский еще никогда не видал. На другой день утром по городу прошел слух, что кожа наконец-то появилась в продаже. Где появилась кожа, еще никто не знал, но взволнованные граждане на всякий случай наводнили улицы города. К полудню все бежали к рынку. У мясных рядов велась длинная очередь. Перед нею под большим зонтом мирно сидел академик, герой, мореплаватель и плотник Долой Вышневецкий. 5 лет посвятил он великому делу истребления рукопожатия в пределах города Колоколамска, а первый день 6-го года отдал торговле плодами своей работы. Он продавал портфели. Они были аккуратно рассортированы с обозначением цены на каждом из них.
0: «А вот кому хорошие портфели!» — зазывал юбиляр. «А вот кому кожаные штиблеты на сапоги на дамские лодочки, ремни на упряжь! Есть портфели бронированные, крокодилово-резиновые, лучший оригинальный детский забавный подарок детям на Пасху — мечи и банты! А вот кому мечи и банты на детские игрушки!»
1: Стоптавшие обувь колоколамцы торопливо раскупали портфели и сейчас же относили их к сапожникам. Гражданин Подлинник, горько улыбаясь, приторговывал шевровый портфель на туфли жене.
0: «Я не оратор», — говорил он, — «но 10 рублей за этот портфель с ума сойти. Тоже мореплаватель».
1: «У нас без торгу», — отвечал мореплаватель и плотник.
0: «А вот кому портфели бронированные, крокодилово-резиновые, на сапоги, на дамские лодочки».
1: Торговал он и на другой день. В конце концов он превратился в торговца портфелями, дамскими сумочками, бумажниками и ломкими лаковыми поясками. О своей былой научной деятельности он вспоминал редко и с неудовольствием. Так погиб для колоколамской общественности лучший ее представитель, глава общества, геть рукопожатия. Илья Ильф, Евгений Петров. Необыкновенные истории из жизни города Колоколамска. И не только.
2: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.
3: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. к ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
4: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
3: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
5: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Разговор с психологом. Познаем себя и свой внутренний мир.
2: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами ведущая Наталья Сидельникова. Сегодня у нас на связи Уваров Алексей Владимирович, практический психолог, психотерапевт личностно-ориентированной реконструктивной психотерапии, кризисный психолог из Бишкека. Здравствуйте, Алексей.
3: Здравствуйте, Наталья. Спасибо, что пригласили.
2: Мы тоже очень рады вас слышать и ждем от вас рассказа про ваше направление. Расскажите, пожалуйста, немножко об истории и о том, с какими проблемами приходят к вам люди, именно вот ваш метод с чем хорошо работает.
3: Личностно-ориентированная реконструктивная психотерапия была открыта, точнее, разработана еще в Советском Союзе Владимиром Николаевичем Мясищевым. Была такая теория, это советская школа, теория отношений, очень интересная. Он задался вопросом, немного в истории уже копнем, он задался вопросом, что такое невроз. Он интересовался Фрейдом, он интересовался Павловым, но Фрейд очень сильно уходил в теорию того, что все у нас вот от психики, скажем так, все от ментального, а Павлов говорил, ну вот физиология у нас на основе лежит. И поэтому ему нужно вот слушать, что человек говорит. А Павлов говорил, нужно спать. Вот если человек выспится, значит, у него невроз пройдет. И Мясищев тогда говорил, ну, ребят, где-то между. В итоге он сказал, что и то, и другое важно. И по итогу появилась его теория отношений, если очень-очень кратко так создавалось. Но потом эта теория лежит в основе этого направления. У него был ученик Борис Дмитриевич Карвасарский, институт, в честь которого был открыт институт, к сожалению, который не дожил до открытия. Поэтому и назвали в честь него именно. Он развил эту теорию и сделал из этой теории уже направление. Отсюда и появилась личностно-ориентированная реконструктивная психотерапия. В основе его лежит простая идея, что каждый из нас – личность, что мы на что-то ориентированы, что личность всегда будет структурирована, при этом мы все индивидуальны, и нарушение этой структуры будет создавать невроз, ну и психосоматические какие-то проявления вследствие этого невроза. Поэтому нам нужно найти первоисточник, что у человека не структурировано, с чем он столкнулся, с чем он не смог справиться, вернуться туда, направить специально на это наш фокус внимания, сориентироваться, воспроизвести ситуацию, поэтому реконструктивно, и прожить по новой, чтобы он настроил структуру психики.
2: То есть на практике это выглядит как то, что человек вспоминает ситуации своей жизни?
3: В каком-то смысле вспоминает, скорее больше осознает ключевой момент. Он именно осознает, какие ситуации через отношения, которые будут проявлены через отношения, не структурированы. Он не понимает, что в них делать. Я бы сказал так. Потому что есть такая теория деятельности еще, если добавить. То есть, что советская школа стояла на том, что не человек сам все будет познавать, а что деятельность будет формировать также структуру личности. А в зависимости от того, как мы относимся к чему-либо, то такая же у нас и деятельность будет. Они друг на друга влияют, если так можно сказать.
4: Сама деятельность будет проявляться через отношения. У нас там есть три регистра этих отношений. Человек наблюдает их одновременно. Это отношение к себе, отношение к другим, то есть к людям, и отношение к миру. Часто еще говорят другим, это к социуму. Через вот эти три регистра можно наблюдать очень хорошо, как функционирует психика. В каждой ситуации будете наблюдать, как работает, как человек взаимодействует с другими, как он на него смотрит, как он относится в этот момент к себе и как к окружающей среде. Вот это основная из идей, которая присутствует в личностно-ориентированной реконструктивной психотерапии. Мы всегда за этим наблюдаем, когда работаем с людьми. Считается, что нарушение одного из этого спектра восприятия будет приводить к невразу.
2: А неструктурировано – это вот в переводе означает, что человек что-то не осознал, да? Или это что-то другое имеется в виду?
3: Давайте очень просто. Я вам сейчас беру и говорю слово «Китай». Вот что вы мне сейчас скажете? Я говорю «Китай».
2: Ну, то есть какие ассоциации?
3: Да, самое простое.
2: Ага. Много людей.
3: Все, достаточно. Смотрите, вы тут же что-то вспомнили, хотя я сказал слово «Китай», у вас появилась какая-то структура. Почему я вас попросил привести такой пример именно? То есть у вас это существует. Хотя это вы Китай сейчас не видите, вы тут же говорите, ну там много людей, там это может быть страна и так далее. То есть вот мы как-то что-то структурируем. А бывают в нашей жизни события происходят, которые мы не можем объяснить, то есть структурировать. Идея всегда заключается в том, что то, что мы можем объяснить, мы это можем структурировать. И у человека какое-то было в жизни событие, которое он не может понять, что там произошло, если очень просто объяснить. Вот бывает такое, что потерялся. Раз, оно неожиданно произошло, и он такой, что произошло? Как произошло? Почему произошло? И он начинает думать, если мы говорим про взрослого уже, конечно, он начинает думать, он не может понять, он будет туда возвращаться, какое-то пытаться найти объяснение, если он не может найти уже объяснение, он будет избегать подобных ситуаций, чтобы в них не попадать. А если это происходит в детстве, например, то это просто вытесняется. Но человек с этим живет. И так появляется, формируется невроз, грубо говоря.
2: Ну, то есть задача очень важная — это именно для того, чтобы человек осознал и понял, и объяснил для себя, что произошло вот в той ситуации, которая его беспокоит. И тогда это как бы структурируется, и беспокойство уходит.
3: Да. У него получается, если развить эту идею, если у него развит невроз, у него появляются невротические взаимодействия с другими людьми. То есть он через призму этой ситуации, что она может произойти, он это помнит прекрасно, что эта ситуация может не повториться, он начинает так воспринимать жизнь и строить так все отношения. Ему нужно вспомнить, желательно найти первоисточник, проработать, воспроизвести эту ситуацию. И когда он проживает, это становится, например, для него трудным опытом, назовем так, но преодолимым, тогда он просто меняется. Это становится именно опытом, он встраивается в структуру личности.
2: Вот раз уж мы затронули неврозы, расскажите немножечко о них. То есть как выглядит человек, у которого невроз? Как понять, продиагностировать самого себя, да, что это уже начался невроз, и нужно обращаться к специалисту?
3: Ну, если вспоминать дедушку Фрейда, Сигизмунда Фрейда, если в оригинале, в русском языке Фрейд все-таки, то у всех у нас есть зачатки к неврозу. Он является такой очень интересной штукой, которая нас защищает. Невроз — это уже все-таки диагноз, и в первую очередь его ставят врачи, поэтому я тут не отвечу вам. А вот как поступают люди, у которых есть вообще невроз? Вот у нас классифицируют его по старой классификации до сих пор, извиняюсь за тавтологию, на три невроза — истерический, психостенический, неврастенический. Вот если это истерический невроз, то вы будете постоянно слышать о том, как человек недоволен жизнью. То есть он ничего, над ним все смеются, например, а он ничего не может. Знаете, как ребенок такой. Ему все говорят, ну так начни что-то делать. Нет, у меня не получится, я не смогу. Это будет постоянно проявляться. Ну, если как-то посмотреть. И вот эта идея о том, что у человека нарушена иерархия.
2: А как отличить истерический невроз от просто такой патологической неуверенности в себе? Я не могу, у меня не получится.
3: Ну, если это патологическая неуверенность в себе, тогда это психиатр.
2: Ну да.
3: Тут я не скажу.
2: Ладно, просто. Как это отличить просто от неуверенности в себе?
3: Понятие неуверенности в себе все равно будет относиться к невротическим отношениям. Но мы все так устроены, что идеальных у нас не бывает. У нас должен быть невроз зачатки, но не должен переходить в крайность. Сколько я сталкивался, давали какие-то критерии. Если это простые люди, то они путают простое волнение с неврозом. То есть человек, например, у него будет какое-то абсолютно новое событие, он не знает, что произойдет дальше, соответственно, есть какое-то волнение, тревога поднимается. И люди, которые не подготовлены, говорят, о, это невроз. Я говорю, нет, это просто волнение, потому что у него новое событие, он не знает, что произойдет точно. Поэтому я даже не могу вам сказать, как это определить. Обычно определяют врачи, это же направление было создано совместно с врачами. Месищев же и задавался вопросом, все-таки, что такое невроз. На тот момент, это 1917 год, когда открывалась эта теория, психоанализ только появился, по сути. Он 10 лет как существует. И это направление еще называют русский психоанализ. И он пытался объяснить, что не все является психологическими реакциями. То есть врачи не всегда главные. Что невроз правда существует, он это доказал, он смог это объяснить, были проведены клинические исследования. Поэтому нет, только врач вам определит, да, нет, невроз или еще что-то.
2: Ну, какие, может быть, в принципе, симптомы, когда уже нужно идти к специалисту? Как только человек чувствует себя нехорошо?
3: Ну, я бы сказал, вообще раз в полгода положено проверяться. И не только у там, психиатров или еще у кого-то, а у всех врачей, насколько я помню, по профилактике. Вообще так. Но если симптомы... Ну, тут уже в практику пойдем. Например, ко мне приводили с паническими атаками. Нередко после депрессии были. Соответственно, что такое паническая атака? Усиленное сердцебиение, потливость. Ну, то есть у вас поступает, грубо говоря, у вас очень большой приступ паники, но при этом ничего не происходит. У вас подскакивает тревога только о мысли, что вам нужно что-то сделать, где вам было плохо, где у вас случилась эта паническая атака. Но все это уже идея того, что вам пора, например, при депрессии. Ну, я говорю, классическую такую депрессию возьму уже. Нарушение сна, аппетита. А, ничего не хочется. Лежишь целыми днями. Смотрите, если вернуться обратно немного к самой идее психотерапии, что подразумевалось в ней? Это все-таки теория, в первую очередь, отношений. Вот это наше отношение, оно будет проявляться на всем. Всегда есть три регистра восприятия. Это отношение к себе, отношение к социуму, отношение к миру. И там очень важную роль играет обычно симптом, так называемый. В этой теории говорится, что симптом играет очень важную роль и именно в том, что человек просто мог как-то выживать. Он является как бы защитным механизмом таким психики. Вот такой был реальный пример. Ко мне обращаются, говорят, панические атаки. Девушка, я не буду возраст называть. Хорошо, в процессе мы разбираем, у нее панические атаки, и поставили, сказали, у вас панические атаки, у вас очень сильная тревога, он говорит, диагноза у вас нет, до депрессии не дошло, у вас субдепрессионное немного состояние, но ей поставили лекарство, лечение и отправили ко мне. По итогу выясняется очень интересная картина. Панические атаки у нее наступили, потому что ей нужно было в институт ехать. Вот это симптом, на самом деле. Есть ситуация, есть личность в этой идее, ну, в этой теории, точнее, здесь. Ситуация. Ей нужно ехать в сам институт, а сама личность не хочет учиться в этом институте. Но она не могла родителям сказать «нет, что я не хочу учиться». Там. Поэтому у нее появились панические атаки, как удобный способ так избавиться от этого. То есть она не... Потом мы говорим, при разборе случая там было такое, что я говорю, хорошо, ну, предположим, вы же согласны, что вам нужно высшее образование? Да. А на кого вы хотите? Я тоже не знаю. И получается, если она скажет нет, она боится сказать нет родителям, их разочаровать. И сама не знает, что она не хочет. А в институт ей надо, а институт она уже ненавидит. А по итогу у нее случаются панические атаки, и мне как бы ходить в институт не надо. Но я как бы хочу для всех. Вот такая вот я. Ну вот у меня панические атаки, я не могу туда ходить. Вот он пример такой идеи. Когда человек на самом деле осознает, что это конфликт внутриличностный, и что дело не в панических атаках, и когда ты его прорабатываешь, находишь первый, ближе, хотя бы ты становишься ближе к первоисточнику, то панические атаки сами начинают уходить по себе. Ну, вначале с ними, конечно, работают, просто они будут возвращаться, потому что они являются именно, поэтому они и названы симптомами, что они как следствие, а не первоисточник.
2: Но если брать конкретно вот эту ситуацию, у нее же все равно остается то, что она не хочет учиться именно в этом институте, именно по этой специальности.
3: Да. Вы абсолютно правы.
2: Почему же там... уходят панические атаки? То есть...
3: Панические атаки вначале... Ну, я просто пример сейчас привел. Ну, пойдемте дальше уже разбирать, раз уж такой пошел случай. Он такой собирательный в каком-то смысле. Я вот сейчас вспоминаю практику. Он собирательный. Когда я спрашиваю, а что вы хотите? Я взял другие же области жизни. То примерно я услышал ответ. А я... Ну, там... А вот это надо, а вот это надо. И там, не знаю, там, нужно сделать то, что вот там, родителям помочь. Говорю, хорошо. А вот это там были братья и сестры, это собирательный все-таки образ. Там, за братом последить, сестра есть, еще что-то. То есть всегда для кого-то. Я говорю, стоп. Уберите сейчас всех. Вот самый, кстати, всегда интересный момент. Как вы говорите, спрашивали, как можно проявить невроз. Задать вопрос, убери сейчас всех, что ты хочешь сам? Вот сам для себя. Там тишина была. Поэтому у нее была проблема, что она сама не знала, чего хочет. Она как бы... И она в обоих случаях сталкивалась с ответственностью. Первое, ей нужно будет сказать родителям, я не хочу. Она избегает этой ответственности. Второе, ей нужно будет взять ответственность и сказать, чего я хочу. Она тоже этого не знает. И поэтому панические атаки вот здесь ей помогали. Что как бы я не беру нигде ответственность, но я ничего не делаю. Одновременно. Как-то так.
2: Бывают случаи, когда, ну, также вот случаи, когда в институт или на работу люди не хотят ездить, или вот школьники, угу. да, перед школой, может быть, перед какими-то контрольными, то есть начинаются боли, причем реально, да, голова начинает болеть, живот начинает болеть. То есть угу. это тоже идет от психики, от нежелания, да, и от того, что человек полностью не осознает, что именно он не хочет, да, оно переходит на тело.
3: Я бы сказал так, нередко, да, есть такая даже старая шутка насчет этого, все болезни от нервов, кроме сифилиса, и то под вопросом. Но я бы не утверждал однозначно, потому что есть психосоматическая, не психосоматика, как любят многие, говорят, такой термин существует, а психосоматические реакции, а бывает сомопсихологические. Поэтому у нас всегда задача стояла, что к нам приходят после врачей. И на врачей к нам направляют. И слава богу, с ними получается взаимодействовать, что меня радует. То, что вы спросили, да, очень часто явление, оно было проявлено, что человек на самом деле там не хочет работать. Он устал, например, он не хочет работать, он не знает, что уже делать, как туда ходить, но ему надо. Говорю, почему надо? Ну, надо же работать. Говорю, а если вот вы сейчас возьмете отпуск, не знаю, по состоянию здоровья, у вас денег нет? Есть. То есть вы не сможете отдохнуть? Смогу. А зачем вы ходите? Надо. А как это не ходить, не работать? Вот вам пример, да?
2: То есть это, по большому счету, очень сильные установки, которые не сочетаются уже с состоянием человека, и вследствие этого начинаются какие-то боли.
3: Да, это если боль проявляется, это уже ваш организм говорит, что все, я не могу. Абсолютно верно. Я вам больше сейчас даже добавлю. К сожалению, в СНГ я сталкиваюсь с тем, что человек часто не знает, чего он хочет. Мне чаще приходится задавать вопрос, идти от обратного, всегда задавать, хорошо, чего ты не хочешь. Даже такое в каком-то смысле, позволю себе сравнение, кто на Западе живет, и вот если мы говорим о модели СНГ, это все-таки бывший Советский Союз. Часто на Западе знают, чего они хотят, а здесь, в СНГ, они знают, чего они не хотят больше.
2: А в чем здесь корень? То есть что такого, вот, возможно, в семейном воспитании, да, в детстве или просто менталитет? Вот, из-за чего на Западе знают, чего они хотят, а в нашей стране и в странах СНГ на такой вопрос даже ответить не могут?
3: А это уже ответ, это больше все-таки к истории. Обратно вернемся. На Западе психология, и, кстати, по психологии можно посмотреть, это Жан Пиаже, он развил теорию индивидуальности. Если мы будем брать советскую психологию, ну, соответственно, как наследницу отечественную, там, российскую, ну и у нас здесь, то здесь ставили больше на социум. Соответственно, здесь очень часто влияет, а что люди скажут, а что люди подумают. И ты должен взаимодействовать с социумом в первую очередь. И это все проявилось очень хорошо. Нас воспитывают тем, а что люди скажут, а что люди подумают, а как это выглядит. А посмотри, что сказали. А ты видел, как на меня посмотрели. А на Западе такого нет. Есть и плюсы, и минусы этой модели, кстати. На самом деле, как все думают, что вот западная модель самая лучшая, или нет. На Западе есть тоже просчет этой модели. И даже большие. Сейчас это очень хорошо наглядно можно видеть даже на психотерапии.
2: Ну, то есть вот это вот постоянно, что мы находимся под взглядом окружающих, в итоге не дает формироваться собственным желанием.
3: Если мы говорим в детстве, да. Именно в детстве. Потому что ребенок вначале смотрит на родителей и на окружающую среду, как например. Если окружающая среда будет помогать, в каком-то смысле, в кавычках я имею в виду, помогать именно ребенку развиваться, его стремлений и ограждать. Не полностью, чтобы он знал, что есть какие-то небезопасные вещи, но ограждать его от нанесения себе вещи, то он будет развиваться. А окружающая среда все больше там сталкивается, случаи с детства вспоминаю. Ну, не очень приятные такие вещи, связанные с детством. Причем, кстати, у большинства спрашиваешь, как проходило ваше детство? Прекрасно, самое лучшее детство. Потом такой, ну как сказать, ну так же, как у всех. Говорит, так самое лучшее или так же, как у всех? Говорит, так же, как у всех. А как у всех? И начинают рассказывать, и там столько примеров проявляется. Там и проблемы были, и там отсутствие было, и доверие исчезало. Да? Как-то так.
2: Ну, в принципе, ведь существуют люди, да, которые понимают, что они хотят.
3: Человек знает только на данный момент времени. Вот я бы сказал так. Вот такие счастливчики, да, есть. И это не исключения какие-то. Это не такие избранные. Это обыкновенные люди, и нередко их случают. Вот так будет, наверное, правильно. На мой взгляд.
2: Ну и у людей, которые, да, пусть в каждый период у них есть свое понимание, что они хотят, к чему они стремятся, но, в принципе, риски неврозов у таких людей меньше или это не взаимосвязано?
3: Интересный вопрос.
2: Они ведь более как бы устойчивые, более стабильные такие люди, потому что они знают, куда им идти.
3: Они знают конечную цель. Вот тут многие путают, кстати. Нет. Они не всегда знают, поэтому риск того же проявления невроза не всегда там меньше. Да, они будут более адаптивны, я бы сказал. Но сказать, что прям вообще не будет там рисков, нет.
2: Ну, он может приобрестись.
3: Он может Да, он просто меньше. Понимаете, я еще раз говорю, вот как я вам приводил пример с Китаем. Что-то происходит в нашей жизни, оно непонятное, и все, и запустилась цепочка, по сути. То есть это отсылка к какому-то событию, когда-то что-то в нашей жизни когда не было структурировано. Но пока у нас событий в жизни не происходило, оно не произошло, то это без. Ну, то есть, это то событие в детстве просто никак не затрагивается. Ну, есть и есть. Ну, не осознаем и не осознаем, живем же прекрасно. Ну, что ты начинаешь? Потом происходит что-то у нас в жизни, и это одно с другим взаимодействует тут же моментально, и все.
2: Алексей, спасибо большое за беседу. Это было очень познавательно. Напомню, у нас на связи был Уваров Алексей Владимирович, кризисный психолог, психотерапевт личностно-ориентированной реконструктивной психотерапии. Уваров Алексей Владимирович, практический психолог, психотерапевт личностно-ориентированной реконструктивной психотерапии, кризисный психолог. Спасибо вам большое. Надеемся, еще вас услышим.
3: Спасибо, что пригласили.
2: До свидания. До свидания.
1: Разговор с психологом. Вы слушаете Радио ВОС. Мы раскрасим мир звуками.
5: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячие остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так.

0: Сообщение о названии остановки и ее адресе.
1: Остановка троллейбуса. Станция метро Невский проспект. Четная сторона улицы Невский проспект, дом 30.
0: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.

0: дождь, вода.
1: Музыка, кино на радио ВОС.

Ох, урожайным выдался 1983 год, советский киногод. Военно-полевой роман Петра Тодоровского, «Васса» Глеба Панфилова, «Торпедоносцы» Семена Ароновича, «Без свидетелей» Никиты Михалкова, «Послесловие» Марлена Хуциева, «Мы из джаза» Карена Шахназарова. И это только часть киновыпуска 83-го года. Просто дух захватывает. Смешно, ей-богу, но... Кое-кто считает, что в этот период отечественной истории наше кино уже пребывало в глубочайшем застое. Ну, нам бы сейчас такой застой. А к чему это я? А к тому, что, видимо, в этом киноизобилии фильм Динары Асановой «Пацаны» как-то затерялся, что ли, не стал хитом проката, не был выдвинут на «Оскар», как военно-полевой роман. И песни, прозвучавшие в нем, если и зазвучали, то не из радиоприемников и магнитофонов, а где-то во дворах, на лавочках, у костра, под портвишок, под аккомпанемент дешевых шестиструнок. Их пели ломающимися голосами, такие же, как у Динары Асановой, словно только что сошедшие с экрана «Пацаны». Так они и звучали некоторое, увы, весьма непродолжительное время, передаваясь от компании к компании как-то так, по-акински, что называется, из уст в уста, мгновенно потеряв по пути свой первоисточник. А имя автора и исполнителя песен, составивших, на мой взгляд, феноменальный саундтрек фильма «Пацаны» Виталия Черницкого, и тогда было мало кому известно, а уж сейчас и подавно... Почему? Право не знаю.

Здравствуйте, с вами Валерий Ялавский и программа «Музыка кино» на Радио ВОС. Прежде всего, о самом фильме. В моем личном рейтинге фильм «Пацаны», а я, поверьте, много чего посмотрел. Так вот, «Пацаны» он в первой десятке, безусловно. Это без всяких скидок, да, неоцененный, но великий, светлый, чистый, честный фильм. Кроме того, таких у нас уже довольно давно не делают. И, честно говоря, не думаю, что скоро начнут делать вновь. О чем он? Он о пацанах. О детях подворотни, о неприкаянной малолетней и уже не такой уж малолетней шпане, беспризорниках эпохи позднего социализма, несовершеннолетней гопоте с единственной обозримой жизненной перспективой, привод в милицию, суд, малолетка, ну и так далее, по нисходящей. Это фильм о тех из них, кому выпал, быть может, единственный в жизни шанс, возможность кардинально изменить свою судьбу, злодейку. Этот шанс – Павел Васильевич Антонов, или просто Паша, начальник загородного летнего спортивно-трудового лагеря для трудных подростков, палаточного лагеря, расположенного в лесу на берегу около Питерской речушки с дивным чухонским названием «Окервиль».

Роль Паши Антонова мастерски, потрясающе достоверно исполнил уже далеко не юный, но тогда, в 83-м, еще никому неизвестный провинциальный актер Валерий Приемыхов. Может быть, один из последних наших, ну, тех артистов, артистов-личностей, настоящих мужиков, не только с виду, но и по сути мужиков, цельных, сильных, мудрых, честных, без фальши, без дураков. Паша, каждому пацану нужен мужик, которому он мог бы сказать «ты». Его слова и его кредо. По фильму он Павел Васильевич Антонов, в прошлом перспективный спортсмен, оставивший тренерскую карьеру, бытовое благополучие, да, судя по всему, и личную жизнь ради послушания ради. Да-да, именно послушания. Он лечит израненные детские души. Он истинный подвижник, добрый, строгий и справедливый пастырь своих далеко-далеко не овец.

0: Музыка кино на радио ВОС.
1: Он неустанно пасет свою буйную паству через «не могу», иногда через «не хочу», потому что надо, даже если, допустим, кто-то из его подопечных уже вполне сформировавшийся подонок. Его надо спасать, надо будить его сердце, и Паша будет, и Паша спасает. И знаете, у него получается. Пацаны, фильм о вере в человека, в то, что он сотворен по образу и подобию Божию, то есть изначально благ, елки-палки. Вообще, этот по-своему, безусловно, советский фильм, по сути, очень и очень религиозен, в самом что ни на есть христианском смысле, только без излишней поповщины.

Спортивно-трудовой лагерь Паши Антонова – это коммуна, где начальник лагеря, 40-летний мужик Паша, лишь первый среди равных, где коммунары – несовершеннолетние гопники, и они вместе решают организационные и бытовые вопросы лагеря, своей коммуны, вместе трудятся, вместе отдыхают, нет, не пьянствуют, не боже мой, это осталось там, в провонявшем сивухой городе, а в лагере с пьянкой строго, здесь все иначе. Ну вот, например, в лагере праздник, родительский день, свидание с родными у тех, у кого родные есть, а у кого нет, ну что ж. Но, тем не менее, смех, слезы, разговоры, девчонки, культурная программа, спортивные экзерсисы, акробатика, дзюдо, живая музыка, танцы, шманцы, обжиманцы –

Ах, какая песня, а как исполнена. Здесь впервые музыка, до того бывшая фоном фильма, как бы выходит на первый план. Это Виталий Черницкий и его «Бродяга», или как там эта песня называется по-настоящему, не знаю. Песня на стихи питерского поэта Виктора Большакова. Но о Черницком чуть-чуть позже, а пока еще немного о фильме. Интересно, что роли воспитанников Паши Антонова, гопников, по жизни исповедующих единственный принцип ЧВЧ, человек человеку волк, сыграли не профессиональные актеры, а в большинстве своем настоящие питерские гопники, по жизни исповедующие в реальности этот принцип ЧВЧ, натуральная шпана. Как с ними справилась режиссер Динара Асанова, ума не приложу, не представляю, но ведь справилась же. И они сыграли, и местами сыграли так, как и в «Амхате» не играют. Проще говоря, им веришь. Вот веришь, и все. Может потому, что играли они себя, или правильнее сказать, ничего вообще не играли, а просто жили. Но мне кажется, да нет, я просто уверен, что если не все из них, актеров, малолетних полупреступников, то многих из них этот фильм, работа в нем, изменила кардинально. Изменила в самую лучшую, правильную, человеческую сторону. Ну, просто не могла не изменить.

Статичный кадр. Паша Антонов и его воспитанники сидят на поляне в несколько рядов и поют хором. Конечно, вы узнали. Мне нравится, что вы больны не мной. Дивный романс Марины Цветаевой. Известный более по фильму «Ирония судьбы» или «С легким паром». Великолепным, конечно, в классическом исполнении Аллы Пугачевой. Но мне, честное слово, как-то ближе и роднее этот. Такой пацанский вариант этого романса. Не знаю, наверное, потому что я и сам когда-то был почти таким же пацаном. Они поют, солирует все тот же Виталий Черницкий. Парадокс. Человек, написавший, исполнивший, да, наверное, наивный, да, наверное, какой-то дворово-примитивный, но без сомнения один из самых пронзительных, снайперски точных саундтреков отечественного кино, практически неизвестен широкой публике. Чертовщина какая-то. И это композитор и певец, которому, ну, очевидно, по праву принадлежит почетное место в этом творческом трио, в творческом союзе, рядом с режиссером Динарой Асановой и главным героем Валерием Приемыховым, создавшим уникальную гармонию, истинное чудо фильма «Пацаны». Кто он? Где он? Уже давно нет с нами Динары Асановой и Валерия Приемыхова. А Виталий Черницкий, слава богу, жив. И, я надеюсь, здравствует в своем родном Санкт-Петербурге. Когда-то он специалист по информационным технологиям. Сперва музыкант-любитель, затем профессионал. Когда-то даже причастный к ленинградскому вокально-инструментальному ансамблю «Аргонавты». Кто их сейчас помнит, аргонавтов? А ведь они одни из прадедушек нашего советского рок-н-ролла. А их песня «Детский лагерь Саласпилс». Помните, захлебнулся детский крик и растаял словно эхо. О, это было очень серьезно. Когда-то, в 70-е. А Черницкий... Ну, я не знаю, честно вам скажу. То ли он после «Пацанов» ничего более достойного не создал, то ли я ничего об этом не знаю. И то, и другое, увы, вполне возможно. Но я хотел бы верить в то, что я все-таки недостаточно был упорен и просто ничего не раскопал из свежего Черницкого. Простите, если так. Но знаете, даже если он исписался на «Пацанах», прошу меня снова простить за это поганое, исписался, другого не подобрал. Даже если это так, он написал и спел достаточно, чтобы его имя не было забыто. А еще я верю, свято верю, что и завтра, и послезавтра, и через год, и через 10 лет всякий, кто увидит на экране или хотя бы услышит, ну вот это, нестройный топот детских ног в сумерках, бегущих по шоссе, бегущих и обгоняющих своего задыхающегося наставника Пашу, бегущих, чтобы успеть спасти своего товарища, удержать от понятного, по-человечески оправданного, но отчаянного и уже непоправимого деяния. Всякий, кто это увидит и услышит, всякий, у кого есть сердце, тут же ощутит, как это сердце, ну вот как-то так, резко сожмется и медленно разожмется. Вот попробуйте, проверьте.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Увеличены сроки действия стандартов по комплексной реабилитации детей-инвалидов. В Барнауле провели квиз, посвященный Году единства народов России. Тамбовская региональная организация ВОС провела отчетно-выборную конференцию. В Москве открылась инклюзивная выставка «Прикоснись к истории победы». Подведены итоги Всероссийского кубка ВОС КИСИ для Сибири и Дальнего Востока. В Курской области подписано соглашение о взаимодействии с Министерством экономического развития. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации увеличило сроки действия ряда стандартов по оказанию услуг комплексной реабилитации детей-инвалидов. Приказ номер 57 от 9 февраля 2026 года опубликован 29 апреля и вступает в силу 9 мая. Сроки продлены до 31 декабря 2028 года и до 1 марта 2032 года. С полным текстом приказа можно ознакомиться на портале правовой информации. 23 апреля в Барнаульской местной организации ВОС прошел квиз, посвященный Году единства народов России. В игре участвовали три команды – Алтайские скифы, Барнаульской местной организации ВОС, Цветущие и команда Всероссийского общества инвалидов «Воители». В опорной борьбе первое место в общем зачете заняла команда «Алтайские скифы». Игра прошла в дружеской атмосфере и подарила участникам много новых знаний. 10 апреля в Тамбове состоялась 30-я отчетно-выборная конференция Тамбовской региональной организации ВОС. В ней приняли участие 29 делегатов от 8 местных организаций. Гостей в видеоформате поприветствовал президент ВОС Владимир Сипкин. Делегаты высоко оценили работу организации за 5 лет, реализованы грантовые проекты, проведен фестиваль «Салют Победы», оказана помощь в реабилитации и санаторно-курортном лечении. Председателем Тамбовской РОВОС избран Михаил Владимирович Смолянинов. 22 апреля в Москве в музее Николая Островского открылась инклюзивная тактильная выставка «Прикоснись к истории победы». Экспозиция рассказывает о подвиге незрячих слухачей блокадного Ленинграда. Все материалы адаптированы для людей с нарушением зрения. Тактильные карты, шрифт Брайля, тифлоспектакль с реальными звуками самолетов. Выставка работает до 31 мая. 27 апреля дистанционно прошел Всероссийский кубок ВОС КИСИ для регионов Сибири и Дальнего Востока. В нем участвовали 15 команд из 11 региональных организаций. Первое место заняла команда «Тактильные и активные» Хабаровской РОВОС. Второе место разделили команды 62-я «Параллель» из Якутии и «Единство разума» из Кемеровской области. Поздравляем всех участников и победителей! 24 апреля в Курской области подписано соглашение о взаимодействии между Курской областной организацией ВОС и Министерством экономического развития, занятости населения и туризма Курской области. Документ подписали председатель Руслан Тихонов и министр Левон Осипов. Соглашение направлено на содействие занятости и профессиональной адаптации инвалидов по зрению. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: В эфире программа «Аудиокнига».
5: Предлагаем вашему вниманию страницы романа Дугласа Адамса «Ресторан у конца вселенной». Читает Петр Коршунков.
6: Глава 25. В эту ночь корабль врезался в зелено-голубую планетку, которая вращалась вокруг небольшого желтого солнца в глухом захолустье на западной окраине галактики. Несколько часов, предшествующих падению, форт-префект провел в попытках вскрыть пульт управления, чтобы изменить траекторию полета. Он довольно быстро убедился, что программа посадки обеспечивает безопасность груза, но сам корабль неминуемо разобьется, и восстановить его будет невозможно. Когда раскаленный в атмосфере корабль бесславно шлепнулся брюхом в болото, у команды оставалось лишь несколько часов, чтобы разморозить и выгрузить содержимое трюма. В серых предрассветных сумерках ковчег «Б» повернул носом вверх, издал непристойный громкий звук и навсегда провалился в зловонную жижу. Взошедшее солнце осветило огромное пространство, заполненное рыдающими парикмахерами, коммивояжерами, страховыми агентами и прочим народом, в отчаянии пытавшимся добраться до сухого места. Бесчетное множество этих несчастных погибло ночью в болоте. Миллионы ушли в трясину вместе с кораблем, но сотни тысяч выжили, уцелели и разбрелись по окрестностям в поисках твердого места, где можно, наконец, лечь и прийти в себя от пережитого кошмара. Артур Дент и форт-префект наблюдали ужасную картину с ближайшего холма.
7: «Подлую шутку с нами сыграли», — сказал Артур. «И почему люди не могут жить в мире и согласии?»
6: Форт издал короткий смешок.
8: 42, сказал он. «Нет, ответ не подходит. Ну да ладно».
6: Артур посмотрел на Форда и решил, что тот сошел с ума.
7: «Как ты думаешь, что с ними будет?» — спросил он.
8: «Думаю, какое-то время они протянут. Погляди-ка».
6: От одного распростертого тела к другому двигалась какая-то фигура с небольшим прибором на плече. Покачиваясь, как пьяный, человек направлял прибор на лежащих. Наконец он и сам рухнул в изнеможении.
8: «У него кинокамера», — объяснил Форд. «Фиксирует историческое событие».
6: Форд присел на землю. Глядя ему через плечо, Артур увидел, что он держит в руках какую-то коробочку и отчаянно крутит колесико. Форд уже показывал Артуру субэфирный чуткомат, но тогда Артур не придал этому значения.
8: «Ни малейшего звука», — сказал Форд. «Полная тишина. Трудно поверить, что на много световых лет вокруг здесь нет ни одного передатчика. Ты меня слушаешь?»
7: «Что?»
6: — очнулся Артур.
8: «Дело плохо».
6: «А-а-а», — сказал Артур. Новость была не первой свежести. «Если эта штука так и будет молчать, наши шансы выбраться отсюда равны нулю. Может, тут экранирующее поле? Придется шагать до тех пор, пока не найдем зону чистого приема. Пошли». Он встал и двинулся вниз с холма. Артур сорвал травинку, после чего поспешил вслед за Фордом. Глава 26.
9: «Надеюсь, вы хорошо поужинали», — сказал Зарнивуп Зафоду и Триллиан, когда они вновь материализовались на мостике Золотого Сердца и, хватая ртами воздух, лежали на полу.
10: «А это вы?» — Зафод сплюнул.
6: Он встал, доковылял до кресла и плюхнулся в него.
8: «Я ввел в компьютер программу с невероятностными координатами, соответствующими цели нашего путешествия», — сказал Зарнивуп. «Вот-вот прибудем».
6: Зафод промолчал. Он снова поднялся, добрался до шкафчика, вынул бутылку крепкого духа Джанкс и сделал добрый глоток. «А после этого я буду, наконец, свободен и смогу делать, что захочу. Лежать на пляже и пить».
8: «Все зависит от результатов встречи», — сказал Зарнивуп.
10: «Зафод, кто это?» — спросила Триллиан, с трудом поднимаясь на ноги. «Что он здесь делает?»
8: «Глупец, который хочет встретиться с повелителем Вселенной».
10: «А-а-а», — сказала она, взяв бутылку из рук Зафода. «Чистолюбец».
6: Глава 27. На ничем не приметной планетке, укрытой обширным невероятностным полем, шел дождь. Он лил и лил. Он барабанил по ветхой железной крыше маленькой хижины, стоявшей неподалеку от берега моря. Однако обитатель хижины не слышал шума. Его внимание было занято другим. Обитатель этот был долговяз, сутул и неуклюж. Его голову украшала копна соломенно-желтых волос, слипшихся от воды. С дырявого потолка все время капало. На полу под продавленным креслом сидел старый, видавший виды кот. На нем и было сосредоточено все внимание человека.
11: «Кис-кис-кис», — говорил он. «Киска хочет рыбки». Кот еще не решил для себя этой проблемы. Он тронул лапой протянутый кусок рыбы, но его отвлекла какая-то щепка на полу.
12: «Киска не ест рыбки. Киска похудеет, а потом умрет».
11: Сомнение закралось в голос. «Мне представляется, что так может случиться», — сказал человек. «Но разве я могу знать наверняка?» Он вздохнул. «Я думаю, что рыба вкусная, но, с другой стороны, я также думаю, что дождь мокрый. Так мне ли судить об этом?» Он взял со стола клочок бумаги и огрызок карандаша. Держа бумагу в одной руке, а карандаш в другой, он попробовал соединить эти предметы разными способами. Он подсунул карандаш под бумагу, потом бумагу под карандаш, потом расположил их рядом. Он попробовал завернуть карандаш в бумагу, потер бумагу тупым концом карандаша, затем острым. Острый конец оставил на бумаге след, и, сделав это открытие, человек обрадовался. Он подложил под себя руку, посидел на ней и с интересом прислушался к ощущению в бедре. «Когда прилетели люди в 6 черных блестящих кораблях, вернее, когда мне представилось, что они прилетели, представилось ли тебе то же самое, а, киска?» Кот оставил в покое щепку и занялся рыбой. «А когда я слышу их вопросы, ты их тоже слышишь? Может быть, ты думаешь, что они поют тебе песенку?» Он задумался и обнаружил ошибку в своих рассуждениях. «Может быть, так оно и есть. Они поют тебе песенку, а я думаю, что они задают мне вопросы». Он помолчал. Иногда он несколько дней не раскрывал рта, просто чтобы посмотреть, что из этого получится. «Ты думаешь, они были здесь сегодня?» — сказал он. «По-моему, сегодня. На полу следы, на столе сигареты и бутылка виски, на твоем блюдце рыба, и память о них свежа в моем мозгу. Конечно, все это нельзя считать неопровержимым доказательством, но разве такие существуют? Посмотри-ка, что они мне оставили. Кроссворды, словари, калькулятор». Он принялся забавляться с калькулятором. Прошел час. Кот доел рыбу и заснул. Дождь не прекращался. Наконец человек отложил калькулятор, взял со стола сигарету, закурил. Глубоко затянулся. «Похоже, я сегодня видел еще один корабль. Большой и белый. Я никогда таких не видел. Здесь было только 6 черных и 6 зеленых. Были еще какие-то, сказали, что прилетели издалека, но большие белые никогда не было. Может быть, 6 маленьких черных при определенных обстоятельствах могут выглядеть как один большой белый? Кто знает. А может быть, мне хочется выпить виски? Пожалуй, да. Пожалуй, хочется». Он встал, нашел на полу стакан, налил виски. Потом снова сел. «Может быть, ко мне еще кто-нибудь заглянет», — рассудил он. В сотне ярдов от хижины лежал звездолет «Золотое сердце». Из открытого люка показались 3 фигуры. «Так это здесь?» — Триллиан кричала, стараясь перекрыть шум дождя. «Здесь», — сказал Зарнивуп. «В этой лачуге?» — спросила Триллиан. «В этой лачуге». «Но как можно управлять Вселенной из такого захолустья?» «Чудеса», — сказал Зафот. Насквозь промокнув, они подошли к двери хижины. Постучали. Дверь отворилась. «Здравствуйте», — сказал высокий, сутулый мужчина. «Простите», — начал Зарнивуп, — «но у меня есть определенные основания предполагать, что...» «Вы управляете Вселенной», — выпалил Зафот. Мужчина улыбнулся. «Стараюсь не делать этого. Вы промокли?» Зафот посмотрел на него удивленно. «Разве не видно, что мы промокли?» «Мне представляется, что промокли. Но, возможно, вы на этот счет другого мнения. Если вы думаете, что в тепле сможете обсохнуть, заходите». Они вошли. Осмотрели комнату. Зарнивуп с отвращением, Триллиан с интересом, Зафот с восхищением. «Как ваше имя?» — спросил Зафот. «Вы думаете, у меня есть имя? Стоит ли давать имя средоточию смутных сенсорных ощущений?» Хозяин предложил Триллиан сесть в кресле, а сам пристроился на подлокотнике. Зарнивуп оперся о стол. Зафот улегся на тюфике.
13: «Ух, хорошо!» — сказал он и пощекотал кота. «Царская ложа!»
11: «Послушайте», — сказал Зарнивуп, — «мне надо задать вам несколько вопросов». «Прекрасно», — сказал хозяин. «Можете спеть моему коту».
13: «Ему это понравится?» — спросил Зафот.
11: «Спросите его».
13: «Он разговаривает?»
11: «Не припомню такого. Но память моя ненадежна».
14: Зарнивуп вынул из кармана блокнот. «Итак», — начал он, — «вы управляете Вселенной?»
11: «Трудно сказать», — ответил хозяин.
14: Зарнивуп сделал пометку в блокноте. «Как давно вы этим занимаетесь?»
11: «А-а-а», — сказал хозяин, — «это вопрос о прошлом».
14: «Да», — подтвердил Зарнивуп.
11: «Как же я могу вам ответить?»
14: Разве прошлое не есть фикция, придуманная для того, чтобы объяснить различие между непосредственным физическим ощущением и состоянием ума?
11: Зарнивуп уставился на хозяина.
14: «Вы на все вопросы так отвечаете?»
11: «Когда мне представляется, что я слышу вопрос, я говорю то, что придет в голову».
14: Зафот рассмеялся. «За это дело стоит выпить!» Отхлебнув виски, он вручил бутылку правителю Вселенной, который принял ее с благодарностью. «Молодец, правитель», — сказал Зафот, — «продолжай в том же духе».
11: «Послушайте лучше меня», — вмешался Зарнивуп. «Ведь к вам прилетают люди?»
14: «Думаю, да», — хозяин передал бутылку Триллиан. «И просят вас принять какие-то решения, вмешаться в их жизнь, во все, что происходит там, во Вселенной».
11: «Там? Где это? Там?»
14: «Там», — сказал Зарнивуп, показывая на дверь.
11: «Откуда вы знаете, что там что-нибудь есть?» — сдержанно спросил хозяин. «Ведь дверь закрыта».
14: Дождь продолжал барабанить по крыше, но в хижине было тепло. «А там же целая вселенная!» — воскликнул Зарнивуп. «Вам не удастся уклониться от своих обязанностей, заявляя, что ее не существует».
11: «Я принимаю решение только о том, что касается моей вселенной», — подчеркнул хозяин. «Моя вселенная — это мои глаза и мои уши. Все прочее не более чем слухи».
14: «Неужели вы ни во что не верите?»
11: Хозяин пожал плечами и взял на руки кота. «Не понимаю, о чем вы».
14: «Но те решения, которые принимаются здесь, в этой хижине, влияют на жизни и судьбы миллионов людей. Ведь это ужасно».
11: «Право, не знаю. Я никогда не встречал всех этих людей. Я думаю, и вы их не встречали. Они живут лишь в словах, которые мы слышим. Безрассудно говорить, что нам известно что-либо о других. Только они знают о себе, если, конечно, существуют. У каждого из них своя вселенная, свои глаза и уши».
14: «Пожалуй, я выйду на минутку», — сказала Триллиан. Она вышла под дождь. «Так вы верите, что другие люди существуют?» — настойчиво продолжал Зарнивуп.
11: «Кто знает. У меня нет твердого мнения на этот счет».
14: «Пойду взгляну, что там с Триллиан», — сказал Зафот и вышел.
11: Догнав Триллиан, он сказал: «Кажется, наша вселенная в надежных руках».
14: «Да», — согласилась Триллиан. Они пошли прочь от хижины. Между тем Зарнивуп продолжал задавать вопросы. «Неужели вы не понимаете, что от одного вашего слова зависит жизнь и смерть цивилизаций?» Правитель Вселенной прислушался к слабому звуку двигателей стартующего корабля, потом заговорил, стараясь заглушить его.
11: «Я никак не связан с цивилизациями. Я не жесток». И нежно погладил кота.
14: «Хорошо», — не сдавался Зарнивуп. «Откуда вам тогда известно, что существует этот кот?»
11: «Я не имею об этом ни малейшего понятия. Мне просто приятно вести себя соответствующим образом по отношению к тому, кто или что представляется мне котом. Знаете, я, кажется, немного устал».
14: Зарнивуп разочарованно вздохнул и огляделся. «А где мои спутники?» — удивился он.
11: «Какие спутники?» — спросил правитель Вселенной.
14: Он откинулся в кресле и налил себе виски. «Библ Брокс и эта девушка, они только что были здесь». Я их не помню. Прошлое — это фикция, придуманная для того...
15: Замолчите!
14: Зарнивуп бросился вон из хижины. Корабля не было. Дождь продолжал взбивать жидкую грязь. Зарнивуп закричал, повернулся и побежал обратно. Дверь в хижину была заперта. Правитель Вселенной дремал в кресле. Потом он очнулся, снова взял карандаш и бумагу и с удовольствием убедился, что первый оставляет след на второй. Снаружи до него доносились различные звуки, но он не знал, реальны они или нет. Потом он в течение недели рассказывал о чем-то столу, чтобы посмотреть, как тот будет реагировать. Глава 28. Благостная тишина царила вокруг. Едва слышно жужжали насекомые, переливчатый свет звезд дарил покой смущенным душам. Весь день Артур и Форд шли по зеленым холмам и долинам, поросшим сочной травой и пахучими цветами, по густолиственным рощам. Солнце согревало их, легкий ветерок приятно овивал кожу. Форд все реже включал субэфирный чуткомат и все меньше огорчался его молчанию. Ему начинало здесь нравиться. После крепкого ночного сна они проснулись бодрыми и голодными. Форд догадался прихватить из ресторана несколько булочек. Ими и позавтракали, прежде чем двинуться дальше. До сих пор они шли наугад, но теперь взяли направление строго на восток. Исследуя планету, решили они, нужно иметь ясное представление о том, откуда и куда идешь. К полудню им стало ясно, что этот мир обитаем. В кустах промелькнуло чье-то лицо. Оно сразу же исчезло, но они успели понять, что принадлежит оно гуманоиду, который с любопытством, но без страха рассматривал пришельцев. Вскоре они вышли на поляну и замерли. Посреди поляны стояли десятка два мужчин и женщин. За ними виднелся ряд примитивных построек из глины и ветвей. Самый крупный мужчина был едва ли выше 5 футов. Туземцы стояли, слегка подав вперед плечи. Из-под низких лбов на Артура и Форда глядели блестящие ясные глаза. Так продолжалось 2 минуты. Наконец Форд решил, что пауза чересчур затянулась. «Здравствуйте», — сказал он. Один из мужчин сделал шаг вперед. Лицо его было спокойно.
16: «У-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-
14: просит нас обойти деревню стороной. В то же мгновение мужчина жестом подтвердил правильность догадки Форда.
16: «Рур-хур-хыр-хур-хур-хуг»,
14: продолжал туземец. Туземец. Насколько я понял, общий смысл его...

0: тщательно напоминающие груши. До сих пор они не притрагивались к плодам и ягодам в изобилии, встречавшимся им на пути. «Плоды и ягоды на чужой планете, — говорил Форд, — либо дают тебе жизнь, либо убивают. Поэтому, увидев их, нужно прежде всего решить для себя вопрос, настало ли время выбирать между жизнью и смертью». Солнце, смягченное листвой, нежным пятном лежало на крутобоких грушевидных плодах. Ягоды, напоминавшие малину и ежевику, были такими крупными и сочными, каких Артуру еще не приходилось встречать даже на рекламных плакатах, призывающих покупать фруктовые соки. «Их принесли сюда для нас», — сказал Артур. «Туземцы хотят нас либо накормить, либо отравить. Но если плоды отравлены, и мы не станем их есть, они все равно нас убьют. Мы погибнем, даже если не съедим эти груши». «Мне нравится ход твоих мыслей», — сказал Форд. «Ну-ка, съешь одну». Артур нерешительно поднял грушу. «Я часто думал об этой истории в райском саду», — сказал Форд. «О какой истории?» «Ну как же? Райский сад, древо, яблоко. Помнишь?»
1: «Конечно».
0: «Ваш бог поместил посреди сада яблоню и сказал: делайте, ребята, что хотите, но яблок не ешьте. Стало им жутко интересно, съели они яблоко, а бог выскочил из-за куста. Ага, попались! А если бы они и не съели яблоко, им все равно бы не сдобровать». «Почему это?» «Имея дело с типом, который любит оставлять на тротуаре кирпич, прикрытый шляпой, нужно отдавать себе отчет. Такие не остановятся на полпути. Они своего добьются». «Знаешь, — заметил Артур, — это место очень похоже на райский сад». «Ну ешь же, — сказал Форд. Артур откусил кусочек от плода, похожего на грушу. «Это груша, — сказал он. Когда они наелись до отвала, Форд повернулся и крикнул: «Спасибо!» И они пошли дальше. Еще не раз на их пути оказывались кучки плодов. Артуру и Форду пришлось по сердцу племя, которое благодарило их просто за то, что его оставили в покое. Через 50 миль плоды кончились, потому что началось море. Располагая временем в избытке, они построили плот и переплыли на другой берег. Море оказалось не широким, миль 60. Местность, в которой они очутились, была ничем не хуже оставшейся позади. Жизнь текла легко и беззаботно. Отсутствие цели и одиночество не огорчали их, пока, по крайней мере. Они знали, где найти людей, если их обуяет жажда общения, но сейчас путников только радовало сознание того, что голгофрингенцы отделены от них сотнями миль. Повинуясь безотчетному импульсу, они свернули на север. Через несколько недель на их пути снова встретилось море, и они снова построили плот. На этот раз переправа далась им труднее, и Артур заподозрил, что Форд сам ищет трудности, чтобы придать какую-то цель их путешествию. Они оказались в гористой местности ошеломляющей красоты. Стало холоднее. Иногда холод пробирал до костей. Они завернулись в шкуры животных, которые Форд раздобыл, пользуясь методом странствующих галактических монахов. Суть метода состояла в том, что Форд застывал ненадолго с улыбкой на губах. Через несколько минут из-за деревьев выходило какое-нибудь животное, ну, скажем, олень, и начинало осторожно приглядываться к Форду. Форд продолжал улыбаться, его глаза сияли, излучая всеобщую бездонную любовь. Удивительный покой нисходил на окружающую местность. Шаг за шагом олень приближался к Форду, пока не утыкался в него носом, после чего Форд-префект сворачивал ему шею. «Обычный контроль над феромонами», — пояснял Форд. «Всего делов — уметь генерировать соответствующий запах». Глава 29. Через несколько дней они достигли побережья. Изрезанная фьордами, береговая линия шла с юго-запада на северо-восток. Еще два дня они карабкались по скалам и глетчерам, поражаясь головокружительной красоте окружающего пейзажа. «Артур!» — неожиданно закричал Форд. «Посмотри сюда!» Он присел на корточки у голубой ледяной стены —

0: «Я уже видел этот глетчер», — сказал Артур. «Да, но главного в нем не заметил». Артур вгляделся в толщу льда, но увидел лишь смутные тени. «Отойди подальше и взгляни еще раз», — настаивал Форд. Артур сделал шаг назад и увидел. В глубине ледника при взгляде под определенным углом бессмысленная сетка теней превратилась в четкие буквы незнакомого Артуру алфавиту, каждая в 3 фута высотой. Для тех, кто, подобно Артуру, не умел читать по-магратейски, над буквами повис рисунок — лицо человека. Худощавое, с тонкими чертами, изможденное, но не злое. Лицо человека, завоевавшего первый приз за проект береговой линии, той, у которой они сейчас стоят. Глава 30. Тонкий, жалобный вой наполнил воздух. Белки бросились в рассыпную, птицы разлетелись в разные стороны. Капитан, однако, смотрел на волынщика без осуждения. Пережив трагическую потерю роскошной ванны во время болотной посадки и прочих передряг, он снова начинал обретать вкус к жизни. В большой скале была вырублена широкая чаша, где он ежедневно проводил долгие часы, пока младший обслуживающий персонал обливал его водой. Правда, способ нагревать воду еще не был найден, что несколько смазывало удовольствие, однако на поиски теплых источников, по возможности находящихся в непосредственной близости от мыльных рудников, были посланы специальные группы. Вой волынки еще более поднимал настроение капитана, ведь в любой момент можно было приказать музыканту прекратить игру. Что еще дарило ему радость? Золотая листва ранней осени, мелодичное клацанье ножниц парикмахеров, сияние 6 чистейших телефонов, выстроившихся в ряд у подножия каменной ванны. А что может быть прекраснее 6 сияющих телефонов, которые к тому же не трезвонят почем зря? Да и по делу тоже. Между тем на поляне собирались толпы людей. Все радостно ожидали открытия заседания комитета. Форт-префект, недавно вернувшийся из дальних странствий, смотрел на происходящее с высокого дерева, росшего на краю поляны. Уже неделю они с Артуром наблюдали за голгофрингемцами, и Форд наконец решил, что пора вмешаться. Сотни мужчин и женщин расположились вокруг ванны, весело болтая, жуя фрукты, играя в карты, словом, всячески ублажая себя. Кое-кто, к удивлению Форда, набивал карманы листьями. Что за неожиданное пристрастие к ботанике? Капитан возвысил голос над толпой.
1: Прошу внимания, как дела?
0: В наступившей тишине Форд спрыгнул на землю.
1: «О, старый приятель, рад вас видеть!» — крикнул ему капитан. «Нет ли у вас случайно спичек или зажигалки?»
0: «Нет», — ответил Форд, несколько растерявшись. Он не был готов к такому вопросу и остался собой недоволен. Следовало быть решительнее.
1: «Спичек у меня нет», — продолжал он, — «но я принес вам новости».
0: «Жаль», — сказал капитан. «Только представьте, не осталось ни одной спички. Я уже забыл, когда в последний раз принимал горячую ванну».
1: Форд не дал себя увести в сторону. «У меня есть для вас важные новости».
0: «Это сообщение предусмотрено в повестке дня заседания?» — спросил один из мужчин, стоявших в толпе. «Будучи консультантом по процедурным вопросам, причем с многолетним стажем работы, я вынужден настаивать на неукоснительном соблюдении порядка ведения заседания».
1: «Он спятил», — сказал Форд, оглядев толпу. «Мы находимся на доисторической планете». «Обращайтесь к президиуму», — закричал консультант.
0: «Здесь нет президиума», — ответил Форд. «Здесь только скала».
1: «Называйте ее президиумом», — вспылил консультант.
0: «С какой стати?» — спросил Форд.
1: «Вы не имеете понятия о современных методах ведения заседаний». «А вы не имеете понятия о том, где находитесь».
2: «Замолчите вы оба!» — сказала визгливым голосом какая-то девица. «Я хочу поставить на обсуждение резолюцию».
0: Капитан примиряюще зачмокал. «Ну-ну! Внимание!
3: 573-е заседание комитета по колонизации объявляю.
2: Чем вы занимаетесь? Воскликнул Форд. Вы провели 572 заседания и даже огня не добыли.
1: Если бы вы потрудились заглянуть в повестку дня, скрипучим голосом заговорила девица из толпы, то убедились бы, что сегодня мы должны заслушать отчет под комиссией секции парикмахеров по разработке средств добычи огня.
4: Вот как, сказал Форд. Отлично. Как обстоят дела? Какие появились идеи по созданию таких средств?
5: Робко начал один из парикмахеров. Я право не знаю. Тут мне дали две палочки.
4: И что вы с ними сделали?
5: Парикмахер вручил Форду плод своего труда.
1: Вот.
5: Форд поднял палочки над головой.
1: Щипцы для завивки волос.
5: Толпа разразилась аплодисментами.
1: «Поразительная наивность», — заскрипела девица. «Имея вы мой опыт в области маркетинга, то знали бы, что разработка любого нового изделия предваряется тщательным исследованием самых различных аспектов и свойств рассматриваемого продукта. В данном случае нам следует выяснить, чего потребитель ожидает от огня, в какие отношения с огнем вступает и как этот объект отражается в массовом сознании».
4: Толпа насторожилась. Она ожидала, что скажет на это Форд.
3: «Да подавись ты своим огнем!» — возопил он.
1: «И эту возможность не следует сбрасывать со счета», — подхватила девица. «Может ли огонь быть введен в организм через рот и вызвать удушье, застряв в горле?»
5: «Может?» — обратился Форд к толпе.
3: «Да!» — закричали одни.
6: «Нет!»
5: — закричали другие.
1: «А как насчет колеса?» — сказал капитан. «Дело движется?» Вот было бы славно сделать колесо.
5: «В реализации этого проекта имеют место определенные трудности», — сообщила девица.
4: «Трудности с колесом?» — изумился Форд.
5: «Да что может быть проще колеса?»
1: «Может быть, мистер Умник скажет нам, какого оно должно быть цвета?» — язвительно парировала девица.
3: «Толпа ликовала. 1-0 наши ведут», — решила она.
4: «Заркон всемогущий», — устало сказал Форд. «Неужели это имеет значение?»
5: В это время на поляну вышел взвод солдат, одетых в остатки мундиров 3-го Голгофрингемского полка. Одна половина вояк была вооружена смертобоями, другая — копьями. Шумно протопав до середины поляны, они остановились и замерли по стойке смирно.
3: «Сэр!» — рявкнул предводитель, номер 2-й. Обращаясь к капитану. «Разрешите доложить?»
5: «А вот и наш номер 2-й. Привет, привет, привет. Ну как, нашли горячую воду?» Оживился капитан.
3: «Нет, сэр, но мы открыли новый материк и объявили ему войну».
5: Со всех сторон грянули восторженные крики.
3: «Войну?» — спросил Форд.
5: «Да!» — номер 2-й посмотрел на Форда с нескрываемым презрением.
1: «Вы объявили войну соседнему континенту?»
5: «Войну до победного конца!»
4: «Но там же никто не живет!»
5: Толпа замерла, охваченная любопытством.
1: «Я знаю, но это не имеет значения. Мы оставили там бессрочный ультиматум и взорвали несколько стратегических военных установок».
4: Капитан почти вылез из ванны.
1: «Военных установок, номер 2-й?»
5: «Так точно, сэр. Потенциальных военных установок. Точнее, деревьев. Кроме того... Нами схвачена и допрошена газель».
1: Номер 2-й сделал четкий поворот кругом и хотел было уйти, но беснующаяся от восторга толпа не дала ему сделать и двух шагов, подхватила своего героя на руки, воздела высоко над головами и торжественно понесла вокруг поляны.
5: Форд сидел, задумчиво перебирая камешки. «Ну?» — спросил он, когда затихли крики. «Что еще вам удалось сделать?»
1: «Мы положили начало культурной программе», — сказала девица, эксперт по маркетингу. «Наш режиссер приступил к съемке фильма о местных пещерных людях».
5: «Они не пещерные люди.
1: По виду точь-в-точь пещерные».
5: «Разве они живут в пещерах? Они живут в хижинах».
1: «Может быть, у них в пещерах ремонт», — заметил какой-то шутник из толпы.
5: Форд раздраженно повернулся к нему.
1: «Очень остроумно. А вы не заметили, что они вымирают?»
5: Возвращаясь из своего путешествия,
6: Форт Артур натолкнулись на две брошенные деревни. Лес вокруг них был полон мертвых и умирающих туземцев.
7: «Они вымирают», — повторил Форт. «Вам известно, что это значит?»
8: «Что нам не следует страховать их жизнь», — продолжал веселиться шутник.
6: «Да постарайтесь вы, наконец, понять», — обратился Форт к толпе. «Они стали умирать, когда мы здесь появились».
7: «Все это с большим искусством отражено в фильме», — сказала девица. «Свою следующую ленту режиссер хочет снять о вас, капитан».
6: «Вот как!» — капитан очнулся от дремоты. «Очень любезно с его стороны. У него грандиозные идеи. Он жаждет показать, сколь тяжко бремя ответственности. Суровое одиночество человека, стоящего у кормила власти».
7: Капитан задумался. «Я бы не стал нажимать на одиночество», — сказал он наконец. «Все-таки со мной всегда моя резиновая уточка».
6: Между тем консультант по процедурным вопросам очнулся от раздумий. Он встал. «Нам давно пора перейти к обсуждению проблем налогообложения».
7: «Налогообложение!» — воскликнул форт-префект. Консультант смерил его презрительным взглядом.
6: «Вы что-нибудь имеете против? Но откуда у вас возьмутся деньги, если вы ничего не производите? Они не растут на деревьях».
7: «Если мне позволят продолжить...» Форт безнадежно махнул рукой.
6: «Благодарю вас. Поскольку месяц назад было принято решение придать листьям статус законного платежного средства, мы все тут же разбогатели».
7: Люди в толпе жадно перебирали пачки листьев, которыми были набиты карманы.
6: «Однако», — продолжал консультант, — «одновременно мы столкнулись с проблемой инфляции. В настоящее время, если не ошибаюсь, один грецкий орех, уцелевший после падения корабля, идет за 3 акра лесных угодий».
7: По толпе прошел тревожный шепот.
6: «Для того, чтобы решить эту проблему и револьвировать лист, следует незамедлительно провести интенсивную дефолиацию и сжечь все леса».
7: «Вы сошли с ума», — сказал Форд.
6: «Свихнулись», — добавил он.
7: «Сбрендили, рехнулись, спятили».
6: Толпа явно становилась враждебной.
7: Скрипучая девица грозно повернулась к нему.
6: «Пора выяснить, что вы делали все это время».
7: «Мы путешествовали. Мы пытались узнать хоть что-нибудь о планете».
6: «Можно было провести время с большей пользой», — отрезала девица.
7: «Вы так думаете? Так вот, чтоб вы знали, мы открыли будущее планеты».
6: Форд предвкушал, какое ошеломляющее действие произведут на толпу его слова, но никто и бровью не повел. Его просто не поняли.
7: «Отныне», — продолжал Форд, — «все, что вы намерены делать, не имеет ни малейшего значения. Можете сжечь леса, если вам это по вкусу. Ваше будущее — открытая книга. У вас есть 2 миллиона лет и ни минуты больше. Потом планета погибнет. Запомнили? 2 миллиона лет».
6: И Форд пошел прочь, обернувшись лишь на номера 2, который уже палил по деревьям из смертобоя.
7: «Ну что ж», — сказал капитан и тихо улыбнулся.
6: «У нас еще есть время разок-другой принять ванну. Подайте-ка мне мочалку».
7: Глава 31. За милю от поляны, на которой проходило заседание, Артур Дент был настолько поглощен своим занятием, что не услышал шагов Форда. На широкой каменной плите он начертил большой квадрат и разделил его на 169 маленьких. Потом собрал кучу плоских камешков и на каждом нацарапал букву. Рядом с ним сидели 2 туземца, которым Артур пытался объяснить смысл своей работы. Дело продвигалось туго.
6: «Что ты делаешь?» — спросил Форд.
7: «Учу местных играть в скрэбл».
6: «Зачем тебе это нужно?»
7: «Пусть развиваются. Представляешь, каким станет этот мир, если цивилизация возьмет начало от тех недоумков, с которыми мы прилетели», — сказал Артур.
6: «Нам нет нужды представлять. Мы с тобой уже видели этот мир. Ты сказал им, что мы нашли? Ты рассказал им про Норвегию?
7: Что толку говорить? Для них это пустой звук, который ничего не значит».
6: «Ничего не значит? Ты отлично знаешь, что это значит.
7: Это значит, что мы на Земле. Это мой дом. Именно здесь я был рожден».
6: «Был?» — спросил Форд.
7: «Хорошо, буду. Через 2 миллиона лет. Вот пошел бы и сообщил им. Извините, господа, у меня важная новость.
8: Через 2 миллиона лет в нескольких милях отсюда я появлюсь на свет. Посмотрим, что они на это скажут. Скорее всего, загонят тебя на дерево и подожгут его».
4: Артур мрачно слушал. «Пойми ты, наконец, твои предки, те кретины, что собрались на поляне, а вовсе не эти несчастные, которых ты учишь азбуке. Брось свой скребл, Артур, он не спасет человечество. Эти существа никогда не станут людьми. Люди сейчас сидят вокруг скалы с ванной и снимают про себя фильмы».
8: «Неужели ничего нельзя поделать?» — сказал Артур. Он чувствовал себя страшно одиноким. Он был на Земле, на своей родной планете, которая в бессмысленной и ужасной катастрофе уже лишилась будущего, а теперь оказалась на грани того, чтобы потерять и свое прошлое.
4: «Ничего нельзя изменить», — сказал Форд. «Нравится нам это или нет, но люди произошли от гелгофрингеймцев, и через 2 миллиона лет вогоны их уничтожат». Он поднял камень с буквой «К» и зашвырнул его в куст терновника, вспугнув кролика. Кролик бросился на утек и бежал до тех пор, пока не попался лисе. Лиса сожрала кролика, подавилась костью и сдохла на берегу ручья, после чего ее унесло потоком. Через неделю форт-префект познакомился с девушкой, служившей на Голгофрингеме в отделе кадров солидной компании, и был безмерно огорчен, когда она внезапно скончалась, испив воды, отравленной разложившимися останками животного. Мораль этой истории проста. Никогда не бросайте в терновник камней, на которых нацарапана буква «К». Увы, к этому совету слишком редко прислушиваются. Между тем Артур и Форд с грустью наблюдали за одним из туземцев, мрачно перебиравшим камни с буквами. «Ух! Ух! Ургх!» — бормотал туземец, колотя камнем по скале. «Почему он бьет по скале?» — спросил Артур. «Хочет опять поиграть с тобой в скребл», — сказал Форд. «Бедняга», — сказал Артур. «Наверное, опять написал крдждрвдивк. Я уже 100 раз говорил ему, что это слово пишется с одним «же». Туземец упорно бил по скале камнем. Артур и Форд заглянули через его плечо. Их глаза вылезли из орбит. Среди хаоса букв 8 лежали ровной строкой. Артур и Форд прочли 2 слова. 42. «Гру-р-гох-гох-гох», — объяснил туземец. Одним движением он смешал буквы и направился к своему коллеге под ближайшее дерево. 42, — проговорил Артур. 42, — повторил Форд. Артур бросился к туземцам. «Что? Что вы хотите нам сказать?» — кричал он. «Что это значит?» Один из туземцев лег на спину, поболтал в воздухе ногами, повернулся на бок и заснул. Второй влез на дерево и стал швырять в Форда конские каштаны. «Ты и сам знаешь, что это значит», — сказал Форд. «42 — то самое число, которое назвал интеллектомат. Основной ответ. А Земля — тот самый компьютер, который он построил, чтобы найти основной вопрос к этому основному ответу». «Похоже на то», — сказал Артур. «А стало быть, туземцы — неотъемлемая часть программы компьютера, в то время как мы и голгофрингемцы не имеем к этой программе никакого отношения. Но туземцы вымирают, и, судя по всему, голгофрингемцы должны их заменить», — сказал Артур. «Правильно. А ты говорил, что не понимаешь, что это значит». «И что же?»
9: «Думай!»
4: Артур посмотрел вокруг. «Я вижу, что планете приходится туго». С минуту Форд размышлял. «И все же, — сказал он, — что-то из всего этого получилось. Ведь Марвин видел этот основной вопрос в твоем мозгу. Пусть он охватил даже искаженный образ, но это могло бы дать нам какой-то ключ к разгадке». Артур сел на землю и рассеянно взял камень с нацарапанной буквой «К». Чувство безысходности охватило его. Он положил камень перед собой, взял наугад еще один и бросил. Второй камень лег рядом с первым. Артур прочел «Ак». Подхватил, не глядя, еще 2 камня и присоединил их к первым. Получилось «Мрак», что вполне соответствовало настроению Артура. Какое-то время он в оцепенении смотрел на камни.
9: «Форд», — сказал он неожиданно, — «если этот вопрос отпечатан в моем мозгу, но остается недоступным для моего сознания, то, может быть, он прячется где-то в подсознании?»
10: «Вполне вероятно».
9: «Тогда нужно найти способ вытащить его оттуда».
10: «Но как?»
9: «А что, если использовать какой-нибудь случайный процесс, на который можно наложить хранящийся в подсознании образ?»
10: «Какой процесс?»
9: «Ну, скажем, вслепую вытягивать из мешка камни с буквами».
10: Форд даже подпрыгнул. «Блестящая мысль».
9: Он вытащил из своей сумки полотенце и, завязав несколько узлов, мгновенно превратил его в мешок. «Бред, конечно. Совершенный идиотизм. Но мы попробуем, ибо в этом вздоре есть проблеск гениальности. Давай камни». Они собрали в кучу все оставшиеся буквы и бросили их в мешок. Потом встряхнули. «Закрой глаза», — скомандовал Форд. «Теперь тяни». «Ну, шевелись». Артур зажмурился и сунул руку в мешок. Вытащил сразу 4 камня и вручил их Форду, один за другим. Форд выкладывал буквы в той же последовательности.
10: «Че», — сказал Форд, — «е, м, у».
9: «Чему?» — он в изумлении заморгал.
10: «Получается».
9: Артур вытянул еще 3 камня.
10: «Р, а, в». «Рав!»
9: Форд задумался.
10: «Вот тебе еще 3 камня», — сказал Артур.
9: «Н-О-П. Ноп». Форд разочарованно вздохнул.
10: «Равноп». «Чему равно? И еще слово, которое начинается на «п».
9: Артур лихорадочно вытягивал камни из мешка. «Р-О-И-З-В-Е-Д-Е-Н-И-Е».
10: «Произведение». «Чему равно произведение ШЕСТИ шести ИСЕМИ?
9: Чему равно произведение 6 и 7?» Форд остановился. «Ну, давай следующую букву».
10: «Все, больше нет», — сказал Артур. Он обшарил мешок, но там было пусто.
9: «И это все?» — спросил Форд.
10: «Все», — ответил Артур.
9: 6 и 7 — 42?
10: Только и всего.
11: Глава 32. Ласково улыбалось солнце, пели птицы. Нежный ветерок шелестел листвой деревьев и раскачивал венчики цветов, разнося по округе их сладкий аромат. Из-за деревьев показались 2 девушки и остановились в удивлении. Форд-префект и Артур Дент в конвульсиях катались по земле. Их тела сотрясались от смеха.
12: «Подождите!» — крикнул Форд в паузе между приступами хохота. «Не уходите! Сейчас это кончится!»
9: «Что стряслось?» — спросила девушка повыше и постройнее. На Голгофрингеме она служила младшим инспектором по кадрам, но это занятие ей было не по душе. Форд взял себя в руки.
12: «Здравствуйте», — сказал он. «Мы с другом только что размышляли о смысле жизни. Веселое занятие, знаете ли».
9: «А это вы», — сказала девушка. «Я видела спектакль, который вы устроили сегодня на поляне. Начали вы хорошо, а потом вас стало заносить».
12: «Пожалуй, вы правы», — сказал Форд.
9: «И зачем это вам?» — спросила вторая девушка, невысокая и круглолицая. На Голгофрингеме она была художником небольшой рекламной кампании, и при всех неудобствах здешней жизни каждую ночь засыпалась чувством бесконечной благодарности судьбе за то, что на утро ей не придется рисовать тюбики зубной пасты.
12: «Зачем?»
9: «В самом деле совершенно незачем», — со счастливой улыбкой ответил Форд. «Давайте знакомиться. Я Форд, а вот Артур. Мы как раз собирались побездельничать часок-другой, но это можно отложить».
12: «Меня зовут Агда», — сказала высокая, — «а это Мелла».
9: «Очень приятно, Агда. Рад познакомиться, Мелла», — сказал Форд.
12: «А вы всегда молчите?» — спросила Мелла Артура.
9: «Говорю иногда», — Артур улыбнулся. «Правда, не так много, как Форд».
12: «Это хорошо».
9: Они помолчали.
12: «Я что-то не поняла», — сказала Агда. «Что вы там говорили про 2 миллиона лет?»
9: «Пустяки», — отмахнулся Форд. «Забудьте об этом».
13: «Просто эта планета будет уничтожена, поскольку лежит на гиперпространственной трассе», — сказал Артур. «Но все это произойдет через 2 миллиона лет».
14: «Откуда вы знаете?» — спросила Мелла.
13: «Форд прав, забудьте об этом. Все это сон. Из прошлого или из будущего?»
14: «Нельзя же все время болтать подобный вздор», — сказала Агда.
13: «Да-да, выбросим этот вздор из головы. Посмотрите лучше, какая красота! Солнце, зеленые холмы, речка, деревья горят.
14: Даже если это сон, то сон кошмарный. Подумать только, уничтожить целую планету, чтобы проложить какую-то трассу», — возмутилась Мелла.
13: «Я слыхивал о вещах похлеще», — сказал Форд. «Где-то я прочел об одной планете в 7-м измерении, которую использовали как бильярдный шар в каком-то межгалактическом баре. Так вот, этот шар загнали в лузу, а лузой служила черная дыра. Погибло 10 миллиардов разумных существ».
14: «С ума сойти!» — ужаснулась Мелла.
13: «Зато этот удар принес 30 очков», — заметил Форд.
14: Агда и Мелла переглянулись.
13: «Вот что», — сказала Агда. «Сегодня после вечернего заседания комитета у нас вечеринка. Приходите, если хотите».
14: «Конечно, придем», — ухмыльнулся Форд. «С удовольствием», — выдохнул Артур.
15: Артур и Мелла сидели рядом и наблюдали, как над тускло тлеющими деревьями восходит луна.
14: «Ты говорил, что эту планету уничтожат?» — начала Мелла.
13: «Да, через 2 миллиона лет».
14: «Ты говоришь так, будто в самом деле в это веришь».
13: «Да, я верю. Мне кажется, я был там».
14: Мелла покачала головой.
13: «Какой ты странный», — сказала она.
14: «Вовсе нет. Я самый обыкновенный», — возразил Артур. «Просто со мной произошли очень странные события».
13: «А что это за история с планетой, которая попала в черную дыру?»
14: «Наверное, Форд прочел ее в книге».
13: «В какой книге?»
14: Артур помолчал, потом сказал.
13: «В пути водителей автостопом по галактике».
14: «И что же это за книга?»
13: «Знаешь, я как раз сегодня выбросил ее в реку», — ответил Артур. «Вряд ли она мне когда-нибудь снова понадобится».
16: Страницы романа Дугласа Адамса «Ресторан у конца вселенной» читал Петр Коршунков.
17: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.
18: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
19: Вход в театр музыкальной комедии. Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя. Ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл. Окно кассы через 5 метров слева.
18: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
20: Вы слушаете Радио ВОС.
21: Радио ВОС. Музыка.

говорит.

stand for. Freestyle, thought, free terminology. You

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Увеличены сроки действия стандартов по комплексной реабилитации детей-инвалидов. В Барнауле провели квиз, посвященный Году единства народов России. Тамбовская региональная организация ВОС провела отчетно-выборную конференцию. В Москве открылась инклюзивная выставка «Прикоснись к истории победы». Подведены итоги Всероссийского кубка ВОС КИСИ для Сибири и Дальнего Востока. В Курской области подписано соглашение о взаимодействии с Министерством экономического развития. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации увеличило сроки действия ряда стандартов по оказанию услуг комплексной реабилитации детей-инвалидов. Приказ номер 57 от 9 февраля 2026 года опубликован 29 апреля и вступает в силу 9 мая. Сроки продлены до 31 декабря 2028 года и до 1 марта 2032 года. С полным текстом приказа можно ознакомиться на портале правовой информации. 23 апреля в Барнаульской местной организации ВОС прошел квиз, посвященный Году единства народов России. В игре участвовали три команды – Алтайские скифы, Барнаульской местной организации ВОС, Цветущие и команда Всероссийского общества инвалидов «Воители». В опорной борьбе первое место в общем зачете заняла команда Алтайские скифы. Игра прошла в дружеской атмосфере и подарила участникам много новых знаний. 10 апреля в Тамбове состоялась 30-я отчетно-выборная конференция Тамбовской региональной организации ВОС. В ней приняли участие 29 делегатов от 8 местных организаций. Гостей в видеоформате поприветствовал президент ВОС Владимир Сипкин. Делегаты высоко оценили работу организации за 5 лет, реализованы грантовые проекты, проведен фестиваль «Салют Победы», оказана помощь в реабилитации и санаторно-курортном лечении. Председателем Тамбовской РОВОС избран Михаил Владимирович Смольянинов. 22 апреля в Москве в музее Николая Островского открылась инклюзивная тактильная выставка «Прикоснись к истории победы». Экспозиция рассказывает о подвиге незрячих слухачей блокадного Ленинграда. Все материалы адаптированы для людей с нарушением зрения. Тактильные карты, шрифт Брайля, тифлоспектакль с реальными звуками самолетов. Выставка работает до 31 мая. 27 апреля дистанционно прошел Всероссийский кубок ВОС КИСИ для регионов Сибири и Дальнего Востока. В нем участвовали 15 команд из 11 региональных организаций. Первое место заняла команда «Тактильные и активные» Хабаровской РОВОС. Второе место разделили команды 62-я «Параллель» из Якутии и «Единство разума» из Кемеровской области. Поздравляем всех участников и победителей! 24 апреля в Курской области подписано соглашение о взаимодействии между Курской областной организацией ВОС и Министерством экономического развития, занятости населения и туризма Курской области. Документ подписали председатель Руслан Тихонов и министр Левон Осипов. Соглашение направлено на содействие занятости и профессиональной адаптации инвалидов по зрению. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: Медиавоз представляет «Открытый диалог».
5: Ну что, дорогие друзья, всем здравствуйте. Мы продолжаем цикл программ, которые называются у нас «Открытый диалог». В этих программах мы общаемся с представителями структуры ВОС и общаемся на различные темы в формате живой беседы. Сегодня программу «Открытый диалог» проведут для вас начальник отдела культуры и спорта аппарата управления Всероссийского общества слепых Ярославна Буслакова.
6: И Александр Карпачев, начальник пресс-службы ВОЗ.
5: И сейчас мы хотим представить наших сегодняшних гостей и озвучить тему, на которую мы сегодня будем разговаривать.
6: Андрей Владимирович Мочалин, генеральный директор культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОЗ. Хайлединов Анатолий Николаевич, заслуженный работник культуры Российской Федерации, ветеран труда, художественный руководитель КСРК ВОЗ. Смирнова Людмила Николаевна, начальник организационно-методического отдела КСРК ВОЗ. И еще один представитель КСРК, Сергей Васильевич Пищальник, начальник отдела по реабилитационной работе по Москве и Московской области. И сегодня также к нам из Пермского края присоединяется директор Пермского культурно-спортивного реабилитационного центра ВОЗ Юлия Федоровна Гельбич.
5: И сегодня наша беседа пойдет непосредственно про культуру, про то, как незрячие люди занимаются творчеством и несут это творчество, собственно говоря, в массы.
6: Ну, если говорить языком более правильным таким, речь пойдет у нас о социокультурной реабилитации. 2025 год юбилейный, 100 лет Всероссийскому обществу слепых. Год очень был насыщенный, и хотелось бы об этом поговорить поподробнее. Я, наверное, задам свой вопрос для начала Андрею Владимировичу. Если бы вам было нужно выделить каких-то 2-3 самых знаковых переломных мероприятия в этом году, которые действительно показали рост, сплоченность нашего общества слепых, то какие это были мероприятия и почему?
7: Друзья мои, прежде всего хочется сказать о фестивале самодеятельного народного творчества инвалидов по зрению «Салют Победы». Он шел у нас с 23 по 25 год, и результаты, которые были показаны, они рекордные. Действительно, нам удалось добиться рекордного количества участников, рекордного количества зрителей. Коллеги на этом еще остановятся, потому что это, в этом большая заслуга нашего отдела культуры во главе с Анатолием Николаевичем. И тот факт, что «Салют Победы» достиг таких выдающихся показателей, он говорит, во-первых, конечно, о том, что патриотический настрой наших людей, он с годами растет, а вкупе с правильной постановкой работы, с правильно выстроенной методикой, в целом мы достигли замечательных результатов, которые нам до сих пор, эти вершины были недоступны. Далее хотелось бы остановиться на Всероссийском реабилитационном конкурсе «ВОЗ. Наше региональное просто уникальное», который тоже, в общем, новый формат для нас относительно, потому что он создан был к столетию Всероссийского общества слепых. 3 фестиваля у нас прошло, в которых участвовала 31 региональная организация. И здесь был честный и правдивый, яркий рассказ про свою работу. Каждый регион представил свои достижения в сфере социокультурной реабилитации. Это было очень интересно, дало нам возможность посмотреть, как развивается социокультурная реабилитация в регионах. Третье мероприятие, я бы, конечно, отметил Всероссийский фестиваль ВОЗ «Эстрадный калейдоскоп», в котором приняли участие авторы, незрячие авторы, слабовидящие авторы, поэты и композиторы. И здесь тоже было большое количество номинантов, было 28 региональных организаций, 50 тысяч просмотров. Безусловно, этот жанр нашел своего слушателя, он развивается активно во Всероссийском обществе слепых. Ну и, конечно, наверное, следует отметить те мероприятия, которые у нас прошли, наши военно-патриотические мероприятия, я чуть попозже на них, наверное, остановлюсь, в которых нам удалось совместить яркую военно-патриотическую составляющую, включающую в себя возложение цветов, и военно-патриотические концерты, в которых принимали участие как инвалиды по зрению, так и приглашенные артисты. В целом это, безусловно, дало импульс и для регионов, которые тоже применили наши методические разработки. И в целом вот этот юбилейный год, ну, как нам сейчас вот кажется, он ознаменовался значительными успехами как в региональных организациях в работе по социокультурной реабилитации, так и КСРК ВОЗ. Но мы старались сделать для этого все возможное.
5: Сразу хочется вернуться к мероприятию, которое, одному из, наверное, самых ярких мероприятий, которые вы упомянули, это «Салют Победы». И у меня сейчас, наверное, вопрос будет к Анатолию Николаевичу, который являлся непосредственно самым, наверное, основным наблюдателем всех вот этих вот...
6: И
5: организатором всех вот этих, да, мероприятий. И, Анатолий Николаевич, вот расскажите про самые яркие и неожиданные, может быть, для вас открытия данного фестиваля.
7: Спасибо. Я, наверное, начну все-таки чуть-чуть с истории, потому что надо все-таки, наверное, вспомнить те самые начальные годы, когда фестиваль этот только задумывался, когда мне посчастливилось быть в оргкомитете этого первого фестиваля, который проводился в 1976 году, началась его подготовка. И вот с этого времени мы проводим фестиваль «Салют Победы». Этот фестиваль, он имеет общее название с фестивалем, который проводится по всей России, по всей нашей стране. И эти фестивали самодеятельного творчества, конечно, относятся не только к инвалидам по зрению или другим категориям нозологии инвалидов. Это, конечно, безусловно, фестиваль всего народа. И он проводится везде и повсюду. Но мы одновременно, так сказать, назвали этот фестиваль общим названием только потому, что имеем надежду, и сейчас его еще не потеряли, что наш фестиваль «Салют Победы» будет проходить, и наши участники фестиваля «Салют Победы» нашего фестиваля будут принимать участие в фестивалях, которые проходили по другим регионам, в конце концов, и наряду со всеми зрячими. И мы этого частично добились. Есть регионы, которые из раза в раз за все эти годы принимают такие участники. Вот к нему относятся вот таким регионам, например, Урал. Там это давным-давно проводится, и там наши незрячие участвуют наряду со зрячими и наряду с другими инвалидностями. Понимаете? И там это общий праздник. Но тем не менее наш фестиваль «Салют Победы», он существует еще и отдельно, отдельной своей жизнью, потому что вот это понятие, социокультурная реабилитация, о которой мы сейчас поговорили, в самом начале скользнули по нему, по этому названию, оно до сих пор еще во многом находится в тумане. К сожалению, это так. Много лет мы об этом говорили. Книга Ломакина вышла в 2002 году по этой тематике, по социокультурной реабилитации. Я ее буквально на днях по необходимости и по заданию аппарата правления присматривал, и я нашел там такую смутную характеристику и смутную формулировку понятия социокультурной реабилитации, что чувствую просто необходимость, и мы все это чувствуем, и я думаю, руководство аппарата правления чувствует такую необходимость все-таки разобраться с этим вопросом более тщательно и более досконально, что называется, относительно к незрячим людям, потому что это вопрос вопросов, и из-за этого мы сейчас много, я вот не зря сказал о том, что не везде нас еще даже в «Салюте Победы» принимают наряду со всеми зрячими. Так что это отдельное, так сказать, мое вступление. А сейчас, говоря об этом фестивале, я могу сказать, что мы наконец пришли к тому пониманию, что у нас есть две замечательные даты, которые мы обязательно отмечаем. Это победа в Великой Отечественной войне. И это всегда входило в программу фестиваля «Салют Победы», поскольку название это общее, но тем не менее совпало еще и с огромной датой столетия Всероссийского общества слепых. Поэтому это было бы и есть, остаются две огромные даты, которые мы не могли не отмечать. Теперь, что касается фестиваля «Салют Победы», который проходил. Все вы знаете, что было изначально задумано, что все регионы принимают в нем участие. Так вот, в нашем «Салюте Победы» уже мы пришли к тому, что почти все региональные организации, за исключением совсем малого количества региональных организаций, на уровне региональном, на втором этапе, принимали участие почти все региональные организации. Ну а далее, по выходу в зональный этап, там уже все зависело от творческой удачи, от того, как было подобрано все это дело. И не все региональные организации, безусловно, пришли на финал, на зональный этап, потому что не у всех там существует тот уровень, который требует выполнения на зональном этапе. Ну, и говоря уже в заключительном концерте, это было вот то, о чем там вопрос поставлен. Это, конечно, было одно из ярчайших мероприятий. Первые клубы зародились еще в начале 30-х годов, 31-й, 34-й, вот эти годы, когда начали появляться первые предприятия, сразу же появилась так называемая наша художественная самодеятельность. Это люди находили, так сказать, свое отражение, свое творческое внимание, уделяли именно досугу своему, чтобы быть рядом друг с другом, получать общение друг с другом и так далее. Об этом можно много говорить, но тем не менее, вот эта тема, она осталась и здесь, и сейчас, и всегда, я думаю, будет присутствовать, потому что общение – это самое главное богатство для нас, незрячих людей. Спасибо.
6: Спасибо, Анатолий Николаевич. Да, я еще хотела немножко дополнить про «Салют Победы», потому что я была на трех финальных мероприятиях в Москве, в Ульяновске и в Красноярске. И хочу отметить такой подъем участников и творческий, и душевный, духовный такой. Мощные были мероприятия. На всех трех присутствовал президент Всероссийского общества слепых, который привнес, на мой взгляд, старое и новое, предложив сделать церемонию возложения цветов традиционной на заключительных салютах Победы. И во всех трех городах прошли красивые акции возложения цветов с привлечением администрации, с живой музыкой, очень все трогательно. Как вот, Анатолий Николаевич, вы же были на возложении у могилы неизвестного солдата. У многих возникает вопрос, тифлокомментатора в этот момент нет. То есть как вы, как человек, который ориентируется, привык ориентироваться на подсказки близких, да, тифлокомментаторов, семейных, так сказать, как вы себя комфортно ощущали? Было ли все-таки, была ли возможность вот проникнуться этой церемонией возложения цветов, несмотря там на какие-то сложности?
7: Я думаю, что вот говорить так вот, что комфортно или некомфортно, вообще это не тема, потому что это праздник, праздник большой, праздник всероссийский, всенародный, поэтому, конечно, безусловно, это праздничное настроение, оно никуда не ушло и никуда не уходило. А то, что вот появились такие новые ритуалы, это, безусловно, имеет большое-большое такое значение, потому что людям это врезается в память, потому что то, что было на одном, в том же Екатеринбурге, в Ульяновске, здесь, в Москве, и, в общем-то, это не могло не оставить своего теплого воспоминания, потому что, когда тебе поручают класть цветы к памятнику, ты берешь на себя ответственность, и ты понимаешь, что ты представитель вот той части людей, которые являются гражданами России, находится возможность помочь, находится возможность. Там этого даже многие не замечали, не зрячие, зрячие. Просто шли, клали цветы, и люди понимали, их самосознание определяло то, что они участвуют в большой-большой народной такой вот акции, которая, незабываемая останется для потока.
8: Так, мы продолжаем дальше, и у нас следующая тема уже касаемо непосредственно реабилитации через культуру. Реабилитация через культуру. Это звучит достаточно масштабно, но вот хотелось бы углубиться в этот вопрос. Как на самом деле, на практике для человека, который, например, никогда не пел, не танцевал, вот с чего начать ему свой творческий путь в учреждении культуры ВОЗ, и какую поддержку он должен изначально получить вот в этом процессе? Я не знаю, мы, наверное, сейчас этот вопрос адресуем Сергею Васильевичу либо Людмиле Николаевне, наверное, к вам.
9: Я начну, если Людмила Николаевна дополнит. Здесь вопрос, он для каждого индивидуален. Каждый в сферу социокультурной реабилитации, да, я имею в виду инвалидов по зрению, приходит по-разному. Кто-то годами ходит на концерты, знает каждого участника, каждого коллектива и рано или поздно решается прийти, записаться в коллектив и тоже активно принимать участие в самодеятельности. Кто-то приходит, как говорится, с места в карьер и сразу говорит: «Я хочу петь» или «Я хочу танцевать» или «играть в театре». Ну и здесь проходит прослушивание, и, как правило, тоже человек в коллективе появляется. Ну и что в итоге человек получает? Естественно, сразу начинаются с людьми занятия. Стараемся находить индивидуальный подход, по крайней мере, на начальном этапе точно. Уровень подготовки у всех разный, у кого-то его вообще нет. И человек не обделен вниманием, под вниманием руководителей коллективов, начинает развиваться в той сфере, в которой он хочет в своем темпе и по мере своих возможностей.
8: У нас сразу вот дополнительно, наверное, пойдет вопрос на эту тему. Он касается непосредственно уже проявления талантов. Да? Вот как, по вашему мнению, вот этот вот самый талант в человеке прощупать? Потому что иногда человек просто приходит, начинает пробовать в итоге. Ну, допустим, мы берем, к примеру, тот же самый театр, да, внутреннее зрение, когда люди просто приходят пробовать, в итоге в процессе раскрываются в настоящих, вот, не побоюсь этого слова, звезд сцены. Как вот этот вот талант нащупать и как вот дать правильный вектор этому процессу?
9: Ну, если говорить о театре, здесь отдельная история. На самом деле я всегда преклоняюсь перед работой режиссера театра, потому что приходят вроде бы, на первый взгляд, ничем не примечательные слабовидящие или незрячие люди, и вообще непонятно, как можно человека, у которого мало опыта в сцендвижении, к примеру, он в жизни плохо ориентируется, как можно его интегрировать в спектакль. И здесь это уже благодаря фантазии режиссера находится каждому участнику театра находится его роль, которая этого человека раскрывает, которая заставляет его развиваться, так сказать, не выходя из зоны комфорта, но и при этом, да, является каким-то двигателем. Если говорить о других коллективах, то талант здесь, ну, мне кажется, талантливого человека видно. И даже если он где-то и скромничает, то рано или поздно вот эта творческая сила, она его вытолкнет на поверхность, потому что человек не удержится и рано или поздно все равно себя проявит, скажет, а я вот так могу, а я вот так могу. И как правило, наверное, талант, и вот он над скромностью рано или поздно преобладает.
8: Вот существует такой момент, что, допустим, вот в коллективах мы наблюдали, что категория возрастная абсолютно разная. То есть есть и энергичная молодежь, и мудрые представители старшего поколения. Вот в чем проявляется разница вот в подходах к творчеству? И есть ли у этих людей чему поучиться друг у друга?
10: Я не вижу особой разницы в подходах к творчеству, потому что как среди старшего поколения есть люди, которые любят просто пенки снимать, им главное прийти и сказать, ну, я и так спою, мне не важно, я там заниматься не особенно буду, но мне главное на сцену выйти, да все будет хорошо. И есть люди среди молодого поколения, которые называют совершенно не рвутся на сцену, совершенно не уверены, что они такие, как говорится, молодцы, и что они предпочитают даже процесс репетиции процессу концертному. Поэтому тут это уже зависит, мне кажется, от характера, а разница просто возникает из того, что люди выросли на разной информации. И они общаются с помощью разных, ну, скажем так, разного понятийного запаса. И если у них есть общая задача с людьми старшего поколения, задача сотворчества, задача выпустить какой-то творческий продукт, то они начинают просто эту информацию делиться, и рано или поздно возникает некая общая среда, основанная на общих понятиях, на общих представлениях о чем-то. Люди друг друга нормально понимают, совершенно спокойно двигают вперед то дело, в котором они заинтересованы.
7: Смотрите, вот Сергей Васильевич у нас только что из молодежи пришел, да, его коллектив все-таки артистки в таком серьезном уже возрасте, в большинстве своем. И его приход, он придал импульс их развитию как коллектива и личному развитию. Просто стало заметно, как его артистки помолодели на глазах, как они повеселели, как стали двигаться. Вот про то, что говорил Людмила Николаевна, вот эта синергия. Да, мудрость, опыт и какой-то энергии такой молодой, она дает хороший эффект, и в этом мы видим как раз перспективу нашего развития, привлекать молодежь, но и, безусловно, отдавая дань уважения старшему поколению, которое уже достигло определенных творческих высот. А вот все вместе, это высота, вот все вместе, это как раз залог успеха развития и коллективов, и всей

0: плюс это каждый вот этот вот концерт, он был приурочен непосредственно к какой-то истории привязан. Вот расскажите, пожалуйста, про это подробно.
1: Действительно, идея изначально, ну, если говорить об этом проекте, назовем его, да, безусловно, конечно, заключалось в том, что наши мероприятия в той или иной степени были привязаны к историческим датам событий Великой Отечественной войны, сражений, которые оказали значительное влияние на ход Великой Отечественной войны. И здесь, безусловно, работал весь коллектив, здесь действительно были задействованы практически все наши ресурсы, и творческие, и материально-технические. И привлекали мы достаточное количество партнеров. И вот здесь, наверное, была самая большая сложность сложить эти усилия всех этих разных структур в одном проекте, потому что вот к добавлению к тому, что Саша уже назвал, можно сказать, у нас еще и была полевая кухня, как правило, еще у нас была интерактивная выставка оружия времен Великой Отечественной войны. И все это, безусловно, создавало такую ауру соучастия, ауру совместного празднования и совместной грусти о погибших. И это выражалось и в церемониях возложения, и пронзительное возложение в Ржеве было, когда Владимир Васильевич принимал участие. Было холодно, дул ветер. То есть это была зима и грандиозный памятник, который там стоял. И церемония сама прошла скромно, но по вот духу, который витал в это время над участниками, ну и остальные возложения, конечно, которые тоже были сложные по логистике, потому что в Москве возложения – это, безусловно, уже и полиция здесь, и знаменная группа привлеченная, и, в общем, много было сложностей, транспорт, стоянки и так далее. Да, ну вот и здесь у нас, и в Кремле все через это прошли, но тот эффект, который моральный, такой патриотический воспитательный эффект, который оказали эти мероприятия на зрителей, его трудно переоценить. И надо сказать, что я был положительно, так сказать, удивлен, потому что я думал, что все-таки люди, часто мероприятия зимой у нас проходили, и будут сложности. Но нет, народ с большим увлечением принимал, несмотря на все трудности, принимал участие в наших мероприятиях, в этих возложениях. Было видно, как люди с какой душой, как трепетно они относятся к нашему, к нашей истории, к нашему боевому прошлому. И, конечно, мы продолжать этот проект будем. Вот уже Анатолий Николаевич частично это затронул, пятилетний цикл. И действительно, каждый год у нас это юбилеи того или иного памятного события Великой Отечественной войны. И я считаю, что наш долг, как базовое учреждение Всероссийского общества слепых по реабилитации, он заключается в том числе и в непрерывном воспитательном воздействии, и в том числе и в основном сейчас на молодежь. И мы можем и должны эту традицию продолжить и отмечать великие даты великих побед в нашей Великой Отечественной войне нашими мероприятиями. Мы что-то не успели провести, вот у нас Волгоград остался. Мы из-за пандемии его пропустили, но мы обязательно восполним то, что мы пропустили, и продолжим серию наших мероприятий, посвященных памятным событиям Великой Отечественной войны. И я уверен, что мы при этом, да, мы применяем различные и интерактивные формы, применяем информационные технологии, используем видеоряд по возможности. В общем, будем стараться делать все, чтобы эти мероприятия прошли на высоком организационном и художественном уровне. Я считаю, что это крайне важно. И внутри руководства Всероссийского общества слепых Владимир Васильевич, он нашу идею поддержал тогда изначально, и я не сомневаюсь, будет поддерживать ее и впредь.
0: А свяжите, пожалуйста, в памяти вот та шикарная трилогия, которую мы наблюдали вот под, как раз под вашей эгидой в КСРК. Это вот команда «Джек». И вот напомните мне еще про «Дальний Восток». Вот было три шикарных вот концерта, которые именно вот про каждую историю вот в отдельности.
1: Да, «Битва за Москву», да, вот это вот, да, да, три больших концерта, в которых вот принимали участие практически все здесь находящиеся, потому что весь коллектив творческий, КСРКовоз, на его основе создавались эти творческие истории. Мы действительно, ну, делали такие композиции, наполненные смыслом, подключали регионы, во всех трех мероприятиях принимали участие регионы, принимали участие

0: и наши друзья из Белоруссии и Китая. И мы, безусловно, это будем продолжать, эти традиции, постараемся разнообразить формы, постараемся искать регионы, которые поддержат нас. А у нас впереди еще много-много таких мероприятий. Я надеюсь, что с освобождением наших российских регионов нам удастся провести мероприятие, посвященное, ну, например, освобождению Донбасса. Я уверен, что Донбасс будет освобожден в обозримом будущем, и мы сможем уже поднять наш флаг уже и над освобожденной территорией Новой России.
1: Хотим спросить следующее. Вот участники СВО, которые потеряли зрение в ходе боевых действий, которые теперь занимаются и принимают участие вот в вашей самодеятельности, это отдельная, конечно, история. Вот как вы считаете, что им дает вот повод для творчества, возможность отвлечься, может быть, переосмыслить пережитое или найти новый способ общения с окружающим миром?
0: Прошедшие через СВО, ну, это, как правило, плюс-минус достаточно молодые люди, которые вот так вот внезапно, лишившись зрения, лишились в том числе опоры в жизни и веры отчасти в себя. И вот здесь вот поддержать человека, дать ему прежде всего это, дать ему веру в себя, дать ему веру в то, что он не один, что рядом с ним друзья, которые не оставят его в трудную минуту, это важно, потому что безусловно, у многих из них сложности с семейным положением, которые в результате этих ранений возникли. И государство сейчас поддерживает ребят, достаточное, в общем, количество помощи и медицинской, и финансовой, но оказать ему поддержку, вот этому раненому солдату, который проходит реабилитацию, именно социальную, дать ему возможность встать в коллектив, встать на сцену с микрофоном рядом со своими друзьями и вместе с ними исполнить произведение то или иное, а еще лучше свое. Это, конечно, такая сверхзадача, и мы не можем пока похвастаться каким-то колоссальным охватом. Ребята только приходят, еще не так их много. Не все, конечно, из них сразу готовы как-то принимать участие и петь, но то, что мы вот видим, мы понимаем, что для многих из них это шанс найти себя вот в этой новой жизни. И главное понять, что эта жизнь есть, она впереди у них долгая, и вполне может быть полноценной, удачной и счастливой. Да, для этого надо предложить и ему усилия, и нам усилия. Это долгий путь, мы еще находимся только в начале, но мы, безусловно, будем идти по нему и считаем, что это, конечно, одна из основных наших задач сегодня.
2: Спасибо. Ну, у нас сегодня в студии, так можно сказать, корифеи все, Анатолий Николаевич, Людмила Николаевна, Андрей Владимирович, вы отработали огромное количество лет в сфере ВОЗ и КСРК конкретно. Но сегодня у нас есть еще молодой руководитель учреждения культуры из Перми, Юлия Федоровна Гельбич. Ну, Юлия Федоровна, вы в ВОСе это побольше, чем с апреля 2025 года, как стали руководителем. Что для вас социокультурная реабилитация, как вы себе это представляете? Ну и расскажите немного о специфике, наверное, работы вашего Пермского КСРЦ в этой сфере.
3: Ну, знаете, это достаточно сложный вопрос именно про социокультурную реабилитацию, потому что все-таки, ну вот я не успела высказать про СВО, да, сейчас
2: Да,
3: к нам
2: можете
3: только
2: продолжить тему, конечно.
3: ребята приходят, и это достаточно тяжелая тема, потому что ну, у каждого по-разному проходит все-таки период принятия этой ситуации, да, то есть когда ты был много лет абсолютно здоровыми, потом резко либо инвалидность, и это либо отсутствие зрения, либо это частичная потеря, это очень тяжело принять психологически. Но как раз если рассуждать с той точки зрения, чем мы можем похвастаться, то это как раз разнообразием различных мероприятий и кружков под именно любую категорию людей. То есть у нас помимо творчества и спорта достаточно много всего интересного. То есть вот сейчас на протяжении 5 месяцев у нас действует такой кружок, как кухня. То есть это то место, это полностью адаптированная кухня под незрячего или слабовидящего человека, где как раз наш преподаватель учит готовить незрячих, то есть как определять продукты, как пользоваться той или иной техникой, в каких пропорциях, как это правильно измерять, чтобы любой человек это мог принести себе домой. Для чего мы работаем? Для того, чтобы показать ту или иную работу, и чтобы человек это унес с собой, хотя бы какую-то частичку этого. Вообще многие те же ребята, которые пришли с СВО, они чаще всего до того, как стали и получили инвалидность, они занимались спортом. Вот как раз у нас только вступил мужчина, ему 45, и вот он после СВО пришел, у него полностью потеря зрения. И так совпало, что у нас сразу же был турслет. И он на него попал. То есть для него вообще было удивительно, что человек без зрения может вязать узлы, бежать трассу, грести на катамаране, перестегивать системы, румары. То есть для человека это было новшество, потому что все-таки в нашем обществе стереотип инвалида, и он существует. И, к сожалению, я думаю, что как раз именно полностью инклюзия, вот она сейчас только начинает входить в нашу жизнь. То есть здоровый человек только сейчас начинает принимать человека с инвалидностью как неотъемлемую часть этого общества, без которой уже ну никак наше общество существовать не будет. Я думаю, что лет через 10 как раз и поменяется менталитет людей, и люди станут воспринимать более-менее нормально, без колкостей, точно так же инвалида, как обычного человека. И вот как раз, возможно, здесь и социокультурная реабилитация поможет, только потому что, ну, опять же, чем мы отличаемся от других, да, у нас полностью инклюзия. То есть все наши мероприятия и часть кружков могут посещать как здоровые люди, так и люди с другими нозологиями. То есть как раз чтобы показать и доказать, что между нами нет барьеров. Мы все абсолютно одинаковые, мы все равны, у нас одинаковые права, обязанности. Понятно, что интересы в жизни могут отличаться, да, а так мы абсолютно равные. То есть вот как раз здесь, возможно, в социокультурной реабилитации и идет разграничение того, что каждый человек может выбрать, чем себя занять в жизни. То есть чем больше спектр как раз именно услуг, кружков и каких-либо занятий, тем выше шанс, что человек быстрее раскроется и найдет свое предназначение.
2: Хорошо, спасибо. Если еще говорить о вашей работе как руководителя, получается ли у вас удерживать молодых, активных сотрудников в вашем коллективе? Мы все понимаем, что вопрос финансовый очень сложный, непростой. Вот. Как у вас обстоит дело в коллективе?
3: Большинство из нас работает за идею.
2: Энтузиазисты.
3: Просто не остается выбора. Очень хочется, во-первых, принести что-то новое. Очень хочется замотивировать именно людей приходить к нам. Хочется, чтобы, во-первых, наш дворец стал местом притяжения, чтобы хотелось сюда вернуться и на какие-то концерты, на какие-то мероприятия. И как раз если вести диалог именно о сотрудниках, то люди тянутся к людям, люди идут на людей. Я думаю, что все-таки благодаря тому, что у нас разноплановость, и мы рады видеть всех, люди поэтому и держатся. То есть у нас получилось так, что достаточно сильно омолодился коллектив, но мы не попрощались ни с кем из старых кадров. Мы его просто глобально расширили, назовем это так. И получается, что вот как раз опыт прошлых, да, людей, которые работали, он перекладывается так или иначе на новых сотрудников. А новые сотрудники как раз приносят какую-то изюминку в то или иное мероприятие, и получается, что мы друг у друга учимся. И это достаточно хороший и сильный баланс. Ну, во-первых, как для новых сотрудников, так и для старых, да, потому что, ну, в любом случае мы друг от друга все можем черпать вдохновение. То есть вот я сейчас даже уже не вспомню месяц, потому что этих мероприятий очень много, но как раз вот получилось, ну, на примере вот всего этого, у нас кто-то из уже взрослого поколения, кто давно работали, увидели где-то информацию о том, что в городе у нас начинаются концерты при свечах. И в любом случае человек с инвалидностью, ну, допустим, там раз в месяц не сможет себе позволить тратить 3000, чтобы сходить на этот концерт с условием того, что он еще и не увидит всю эту красоту, все эти свечи, там 3000, 1000 свечей. И вот мы как раз, когда рассуждали на эту тему, потом так получилось, что нам тоже дали сколько-то билетов, мы сходили, мы подумали, а почему бы не попробовать это перенести
2: на свой концерт?
3: На нашу, да, площадку, чтобы понять, насколько будет это интересно разной категории, да, людей, разной, как раз с разными нозологиями, включая как раз нашу специфику, это незрячих и слабовидящих. И у нас концерт прошел с успехом. У нас 405 посадочных мест. У нас некоторые люди стояли в проходах у дверей, потому что им не хватило места.
2: Ну, а как вы использовали работу тифлокомментатора, или это было в тексте ведущих?
3: Как раз на первом мероприятии мы не стали звать тифлокомментатора, чтобы вообще посмотреть механику этого концерта, чтобы понять, насколько будет востребован этот человек. Но вот как раз ведущий, он и описывал, сколько свечей стоит, плюс-минус, как они расположены. И раз это все равно был концерт при свечах, то у нас был только вокал. Мы поговорили с нашим тифлокомментатором, она, в принципе, сказала, что... Вот такой концерт, когда просто концерт, достаточно слов ведущего, который описывает происходящее на сцене именно в свечах. Но я бы прописала как раз вот сюда, мы же все равно учимся все на своих ошибках. Пока ты не сделаешь, ты не поймешь, что ты сделал так, что не так. Я бы в текст ведущего, скорее всего, просто бы еще включила хотя бы описание, например, наряда, в котором выходит артист и будет исполнять сейчас песню. То есть помимо объявления, что на сцену выходит тот-то, тот-то с тем-то, с таким-то произведением, еще бы описала, пока человек выходит и началась музыка, в чем он к нам вышел.
2: Да, мне кажется, это можно включить в текст ведущего, если вы не привлекаете тифлокомментатора. Спасибо, Юль Федоровна. О планах мы поговорим чуть позже.
1: Сейчас мы вновь вернемся к представителям КСРК. И вопрос следующий. Гаджеты и цифровые технологии сегодня. Как современные технологии, смартфоны, программы озвучки, специальные приложения изменили творческий процесс для незрячих и изменили ли? Стало ли им проще учить тексты, осваивать, может быть, какие-то музыкальные навыки, не говоря уже о том, что имеет свое отношение к ориентированию в пространстве?
4: Ну, это, наверное, как раз напрямую касается меня. Я опять вернусь к своему коллективу. У меня в основном люди более старшего возраста, но все активно пользуются современными смартфонами, диктофонами и другими техническими средствами реабилитации, которые на данный момент у нас есть. И если говорить о творческом процессе, то да, телефоны очень-очень хорошо, смартфоны современные помогают нам быстрее учить текст. Это нет необходимости переписывать текст по Брайлю, я его присылаю в чат в общий. И к репетиции уже люди приходят с выученным текстом. Я записываю на диктофон партии, опять же отправляю их в чат, и на ближайшей репетиции у меня коллектив уже примерно знает, что это за партии, примерно они их даже выучивают. Мне остается только уже вносить какие-то коррективы, ну и да, в дальнейшем уже эта работа долгая, это чистка партии, это спевки. То есть, опять же, вот смартфон упрощает очень в этом плане жизнь. Ну, про ориентирование это, я думаю, всем давно известно, да, что навигационные программы в смартфонах, они работают довольно-таки неплохо, и до последних событий незрячие и слабовидящие люди активно пользовались навигаторами. Сейчас, конечно, особенно в крупных городах, этот процесс немножко сложнее, но тем не менее все равно навигатор всегда приходит на выручку. И, в общем, ну, возможности смартфонов, они, конечно, открывают перед незрячими, слабовидящими людьми огромные возможности, в том числе и творческие.
1: Продолжим. Я вот хотел бы сейчас к Анатолию Николаевичу обратиться. Вот мы все прекрасно помним времена, когда отдачу публики мы могли ощутить только по нахождению ее непосредственно в зале, да, во время мероприятия. Сейчас же в тот самый век интернета и цифровых технологий есть возможность делать прямые эфиры. Вот я точно знаю, что Анатолий Николаевич очень внимательно к этому процессу всегда относился и относится. И вопрос следующий. Чувствуется ли обратная связь от зрителей из других городов, с регионов, да, которые раньше не могли быть причастны к тому или иному событию, которое проходит на площадке того же самого КСРК?
5: Спасибо, Саш. Мы с тобой, наверное, синхронно думаем, потому что когда только что сейчас говорил Сережа о гаджетах, обо всем остальном, я думал, что да, эта тема очень важна и нужна, но самая главная тема, это которую я в свое время имел смелость 7 почти лет тому назад поднять на совете директоров присутствие Владимира Васильевича Сипкина. И 7 лет назад меня просто не поняли и отложили этот вопрос до следующих времен. Директора сказали, об этом надо подумать. Это было 7, почти без малого 7 лет назад, и тема была отклонена. И теперь, слава богу, что мы пришли к этому пониманию, но я хочу сказать немножко о другом. Мы все это видим, мы все это понимаем. Я могу с огромным удовольствием, с огромным удовлетворением сказать, что, например, Ахинская организация на севере Сахалина теперь транслирует свои передачи. Север-Сахалин, это даже не Южно-Сахалин, это Северо-Сахалинская область, понимаете? Они оттуда делают свои передачи. А где-нибудь вот там в Смоленске или еще где-нибудь дальше, в том же Дагестане, сидит человек и смотрит, что происходит на Сахалине. Еще 5 лет назад мы просили людей подумать о том, что надо организовать трансляцию. Но немного регионов сегодня, где-то процентов 45-50, и то с натяжкой, включились в эту работу. Все остальные считают, что им это не нужно. Это я отвечаю на этот вопрос. Поэтому я еще раз призываю тех, кто меня слышит, и тех, кто еще услышит, о том, что помогите нам с этим. Это вопрос, который надо решать еще вперед долгие годы. Пока мы не получим соответствующего оборудования, пока мы не обучим людей, пока мы не научим людей транслировать там себя на местах, мы не будем знать о том, что происходит даже в соседнем регионе. И пока мы не воссоздадим совет по культуре новый, пока мы не организуем вот эту активность людей, к сожалению, это будет пробуксовывать. Хотя еще раз огромное спасибо и центральному управлению, и особенно вот ребятам, которые, Саша, тебе и твоему аппарату, и всем вам, кто занимается и помогает нам заниматься этим делом, и КСРК людям, нашим айтишникам, за то, что они нам помогают тянуть этот огромный ВОЗ. Но пока это ВОЗ, понимаете, не от слов всероссийского общества слепых, а вот тот тяжелый ВОЗ, который нам приходится вести.
2: Спасибо, Анатолий Николаевич. Важную тему вы подняли, трансляции наших мероприятий, онлайн-трансляции, чтобы все могли в любой момент подключиться с разного региона и посмотреть, и быть ближе, знать о том, что происходит в соседнем регионе, научиться, может быть, какую-то идею подсмотреть.
1: Но я, в свою очередь, думаю, что после того, как выйдет у нас вот эта программа, которая потом пойдет во все регионы рассылкой, данная тема уже будет намного ярче освещена для всех, и многие ее услышат. И я надеюсь, что это возымеет свой результат, Анатолий Николаевич. Будем надеяться и рассчитывать на это.
3: Вообще, трансляция – это идеальный механизм работы в плане того, что все мероприятия, они уже кем-то когда-то были созданы. Ты можешь посмотреть, как работают другие регионы, переписать что-то на себя.
2: Ну и делиться, не замыкаться внутри себя, своего региона, а видеть, что происходит, чем живет ВОЗ, да? Поэтому Анатолий Николаевич очень важную тему поднял. Людмила Николаевна, еще вопрос. Вернемся к специфике работы с незрячими в творческих коллективах. Вот Сергей Васильевич, я напомню, хор русской песни, девушки такие взрослые. У вас приблизительно среднего и чуть старшего, да, возраста коллектив, шоу-группа «Премьер» – это вокальный коллектив, который при этом еще и танцует. Вот специфика работы с незрячими, как вы справляетесь? Помогают ли вам здесь какие-то гаджеты, какие-то наработки за такое количество лет? Вы много работаете в этой сфере. Поделитесь какими-то секретами, особенностями, может быть, для начинающих руководителей коллективов.
6: Ну, действительно, тема такая достаточно сложная, и не все в течение вот этих лет удалось все-таки удержать, чтобы хотелось удержать. У меня, к сожалению, сейчас прибавилось количество людей с первой группой, поэтому стало сложнее работать. Изначально, конечно, мне было очень важно, чтобы это было что? Во-первых, чтобы это был действительно синтез жанров, и чтобы человек, который ко мне пришел, он действительно и пел, и танцевал, и чтобы вот эти навыки, как говорится, были у него ну, под рукой, да, потому что не может вокалист выходить на сцену, особенно эстрадник, и не двигаться, это, ну, это несерьезно, по теперешним требованиям вообще несерьезно. Плюс вторая как-то тема была, это вот именно то самое сотворчество. И что важно у меня всегда, это первое, с чего начинается действительно вот какой-то номер, какой-то шаг вперед мы делаем всегда через то, что мы обсуждаем, нравится ли нам музыкальный материал, хотим ли мы вникать в тот танцевальный материал, который я предлагаю под него подкладывать, как будет выглядеть костюм, кто что может сделать к этому номеру. Опять-таки, вот собрать все вот эти вот навыки с людей, которые ходят в шоу-группу, не основные навыки пения и танца, да, а что-то еще. То есть так, чтобы каждый чувствовал себя ну, ценным человеком, без которого нельзя обойтись. Вот один из, наверное, таких вот моментов для меня очень важных.
0: Я добавлю. Вы знаете, вот мы проводили, когда сейчас 14-го у нас был, 4-го было открытие сезона, и у нас шоу-группа «Премьер» работала на танцевальной программе вместе, ну, в одной, как в одном как бы мероприятии, да, с такой с относительно молодой группой «Яркие созвездия». И я, честно говоря, немножко переживал за шоу-группу «Премьер», потому что, ну, и репертуар так у них был вроде бы, но был очень приятно удивлен, когда шоу-группа «Премьер» представила новую программу, веселую, танцевальную, с новыми песнями, новыми движениями. И вот этот тот подход, который вот сейчас вот Людмила Николаевна обозначила, это, ну, полная реализация творческих возможностей каждого участника, соединенная в какую-то общую идею, вот, которую Людмила генерирует. И вот, на мой взгляд, у них получается развиваться и как коллективу, и отдельно солистам и участникам этого коллектива. Поэтому я так даже, в общем, возгордился, да, то, что у нас есть вот такой коллектив, которому много лет, который работает в традиционном жанре, но, тем не менее, находит новые подходы, новые песни, новые решения. Поэтому это не просто так слова, да, это реальная работа, которая находит своего слушателя и зрителя.
6: Ну, и добавлю по поводу гаджетов. Более уж мы, как говорится, об этом заговорили. Да, вот то самое волшебное слово, которое произнес несколько раз Сергей, это чаты. Это, конечно, великолепная помощь в организационной работе. Да, кроме того, что это ускоряет очень серьезно донесение информации до членов коллектива. То есть это позволяет гораздо быстрее, ну, можно сказать так, всех построить, ввести в курс дела, что-то между занятиями решить, разрулить, переслать какие-то материалы, которые люди должны освоить. У кого-то что-то потерялось, у кого-то что-то есть. Зачастую не подозреваешь. Кто-то хочет обсудить пришедшую в голову идею. То есть все это очень серьезно помогает. Но я уже не говорю о том, что мы в последнее время делаем так, что я снимаю для танцевального, например, занятия какие-то ролики, которые, опять же, выкладываются в этот чат. И те, кто могут это смотреть, они приходят, они смотрят это, они приходят на занятия уже подготовленные, и что мне, вот, собственно говоря, очень помогает в моей группе, это то, что у меня, кроме того, что я всегда могу надеяться на то, что человек более видящий, скажем так, со второй группой, спокойно по моей просьбе или по собственной инициативе возьмет отстающего, отведет его, как говорится, в сторону, если данная часть занятия, которая идет у меня, не касается его, и поможет ему догнать, что-то доучить, что-то объяснить более подробно, потому что человеку, например, с первой группой, конечно, осваивать движение гораздо сложнее, объяснять их гораздо дольше, то есть чисто, как говорится, вербально даже на это уходит очень большое количество времени. Поэтому я просто вот благодарна своим ребятам за то, что это вот идет такая, ну, постепенная, наверное, да, передача информации, когда все помогают педагогу, руководителю вот достигать той общей цели, опять же, о которой я говорила.
3: Смотрите, вот сейчас говорили про технологии, про чат и как раз про проблему с трансляциями. И тут как раз я сказала, что это идеальный инструмент. А если попробовать объединить все наши региональные организации и дворцы в один чат по одному представителю, и чтобы там каждый. Вот у меня, например, завтра будет концерт, я скинула туда ссылку. Тому, кому интересно, он в любом случае будет смотреть. Но это повысит информативность каждой группы, если мы уже хотя бы 81 человек в чате посмотрят эту запись. Допустим, я не всех знаю, я не могу, да, у кого-то конкретно спросить про какое-то мероприятие, а здесь, посмотрев, например, как какой-то город провел какое-то мероприятие, оно меня заинтересовало, и я как раз бы хотела его перенести в свой регион, я уже напрямую могу написать этому человеку, не в чате, потому что, скорее всего, 80 человек вообще не заинтересуются этой темой, да, а непосредственно написать организаторам.
2: Личные сообщения, да.
3: Да, и сразу же уже узнать и о том, с какими проблемами столкнулись, сколько было бюджета затрачено, что еще было сделать, и я уже перемоделирую и могу сформировать, ну, как бы другое мероприятие под себя, но по основам кого-либо. Про конкурс красоты, что почему сложно сюда приглашать здоровых? Потому что когда мы только начали прорабатывать эту тему, наши все здоровые девочки сразу же сказали, что мы не будем, это не то соревнование, где можно поставить в один ряд здорового человека с инвалидностью. Мы здесь заставляли участвовать, вот и положу руку на сердце, мы заставляли здоровых девчонок участвовать в этом мероприятии. В прошлом году никто из здоровых не захотел, потому что многие считают, что это неуважение стоять именно в конкурсе красоты на одном уровне с девочками с разными нозологиями. То есть пропадает именно здравая конкуренция в этом плане. Это могут быть любые конкурсы, где могут участвовать, но не конкурс красоты. Про как раз привлечение других регионов. Вот смотрите, мы сейчас... Чтобы этот вообще конкурс красоты стал неким нашим продуктом, который мы у себя организуем, нужно вначале набить хорошие шишки на коленках, учесть все нюансы. Чтобы тиражировать его на всю Россию и приглашать уже участниц всей России, мы должны продумать каждый момент, каждый нюанс. Даже 3 года, 4 уже, получается, организуя это мероприятие, у нас очень много косяков. А хочется показать как раз уже что-то красивое, что привлекало бы и дальше. А вот в следующем году мы планируем, что все-таки турслет, который проводится у нас, на который мы приглашали Наталью Паницкую, и она осталась в восторге, мы уже хотим предложить близлежащим регионам хотя бы к нам присоединиться. То есть совсем рядом с нами Челябинск. Они тоже у себя проводят турслеты. И им эта тема интересна. То есть мы пытаемся узнать у регионов, кому было бы комфортно к нам приехать и поучаствовать. То есть вот ту же Казань, но у нас локация не очень друг другу удобная потому что добраться, оттащить с собой все снаряжение с какого-то далекого края, сами понимаете, что это тяжело. У нас на наш турслет собирается 100 участников, то есть это только наши с местных организаций. И обеспечить всех туристическим снаряжением, ну, к сожалению,